0: точностью, сжатостью, выразительностью, силой и красотою изложить православное учение о Святой Троице, как это сделано у святого Льва Великого, Папы Римского. Каждому православному христианину следовало бы знать на память это исповедание веры. В Паримеях Святой Пятидесятницы также вспоминается Дух Святый. В первой Паримее из книги «Чисел» упоминается о даровании Духа Святаго 70 избранным помощникам Моисея. Во второй Паримее приводится пророчество Иоэля: «Изолью от Духа Моего на всякую плоть». В третьей Паримее приводится слово пророка Иезекииля об обновляющем действии Святаго Духа. На стиховных стихирах поется стихира «Царю Небесный», с детства нам известная. И так как эту стихиру мы не слышим в храмах со дня Святой Пасхи, то ее пение производит особенно сильное впечатление на молящихся, и многие слушают ее на коленях и со слезами. Сопоставляя настоящий праздник, когда апостольскую проповедь о Святом Духе понимали люди всевозможных наречий, с тем событием Вавилонского столпотворения, когда люди, говорившие одним первобытным языком, переставали понимать один другого, Церковь говорит в своих песнопениях: «Тогда упразднилось безгласие, то есть отсутствие различия языков, и возникли отдельные наречия, непонятные одно другому. Теперь же восстановляется согласие, то есть взаимное понимание говорящих разными языками, ко спасению душ наших». Объясняя явление огненных языков, Церковь поет: «В сей день огонь утешителев сошел на землю, яко в виде язык, и просветив учеников, и показал им небесные тайны. Дух пришел на землю, и, разливаясь огненными реками, оросил апостолов, а от них и мы приняли благодать. Огнем и водою пришел свет утешителев и просветил мир». В этом огне чувствуется сожигающее, очищающее, просвещающее, согревающее, вдохновляющее, освещающее, умудряющее сила Святаго Духа, вошедшая в мир через Церковь. И жутко, и страшно, и радостно. Прокимин перед чтением Евангелия взят из псалмов: «Дух Твой благий наставит мя на землю праву». В канонах, которых в этот день поется два, говорится о благодатных действиях Святаго Духа в мире и в душах человеческих. «Исполнив данное ученикам обещание послать им Духа Утешителя, ты озарил мир светом человеколюбче. Исполнилось предсказанное законом и пророками. Сегодня на всех верных излилась благодать Божественного Духа. Непостижимо бескнижных показал проповедниками, рыбари премудрыми, извлекая из глубокой ночи бесчисленное множество людей блистанием Духа. Говоривший во пророках и законом проповеданный, ныне познается истинным Богом и Утешителем, служителями и свидетелями Слова. Все преклоняют колено перед Утешителем, сродным Отцу и Сыну, ибо в трех лицах видят существо истинное, непостижимое, безначальное, единое. Свет воссиял, благодать Святаго Духа. Дух страха Твоего, Господи, и Дух спасения, зачатый во чреве пророков и рожденный на земле, созидает чистыми апостольские сердца, и верных правой обновляется, ибо свет и мир — Твои повеления». Решительное очищение грехов, приимите огнедухновенную Духа Росу. О чадо святообразное церковное, ныне от Сиона изошел закон. Языка огнеобразное Духа благодать. Чтобы исцелить умы от греха, устрояет из апостолов пречистый дом Бог Слово Всеначальное, в который вселяется ныне свет Духа Единомощного и Сосущественного. От Духа Твоего на всякую плоть по Слову Твоему богато излил и все наполнил Твоим познанием, Господи. Ибо из Отца Сын нетленно родился, и Дух нераздельно изошел. Ты воссиял нам от Девы, Владыка Христе, как очищение и спасение, и как Иону Пророка из чрева зверя морского, из хити от тления всеобщего родоначальника Адама. обнови нам во утробах, в сердцах, принявшим истинный правый дух, исходящий от Отца, и вместе с тем испепеляющий от скверн вещества и очищающий от скверн помышлений». В икосе церковь трогательно и интимно молится Христу: «Даруй, Иисусе, скорое и несомненное утешение рабам Твоим, когда унывает дух наш. Не отлучайся от душ наших в скорбях, не удаляйся от мыслей наших в трудных обстоятельствах, но всегда пребывай с нами. Приближься к нам, приближься, вездесущий, и как с апостолами Твоими Ты всегда был, так и с желающими Тебя соедини себя щедре». И мы едиными устами воспоем Тебя и прославим все святаго Духа Твоего. Свет Отец, свет Слово, свет и Дух Святый, в огненных языках, ниспосланный апостолом, и теми весь мир просвещающий почитать Святую Троицу. Из вышеизложенного видно, что все молитвенные обращения ко Святому Духу проникнуты какой-то исключительной задушевностью, словно Он для церкви и верующих является какой-то любящей и нежно заботливой матерью. «Дух Святый всегда был, есть и будет», — поет церковь в эвхалитных стихирах, — «не начинается, не перестает. Всегда Отцу и Сыну соединяется и сочисляется, жизнь есть и животворит, свет есть и светоподатель». Благ есть в себе самом и источник блага. Им Отец познавается, и Сын прославляется, и всеми Он познается, как единая сила, единое соединение, единое поклонение Святые Троицы. Дух Святый, продолжает Церковь изображать Святаго Духа, есть свет и жизнь, и живой источник ума, дух премудрости и дух разума, благий, правый, умный, обладающий очищающий прегрешение, Бог и обогтворяющий, огонь от огня происходящий, глаголющий, действующий, разделяющий дарование. Им все пророки и апостолы с мучениками достигли увенчания. Странное слышание, странное видение, огонь, разделяющийся в подаяние дарований. Так учит Церковь о Святом Духе в своих песнопениях, и никто не скажет, что она учит недостаточно ясно или недостаточно полно. В ее словах и песнопениях существо Духа Божия и его действия в мире и в людях становятся совершенно ясными и понятными. И это сильно и жизненно чувствуется молящимися в храмах. Они переживают особенный подъем собственного духа. И это еще сильнее обнаруживается на вечерне и при чтении коленопреклонных молитв. Вся вечерня, которая служится непосредственно после литургии, не выходя из храма, проходит с большим духовным подъемом. Веяние Духа Божия чувствуется в храме и над молящимися, и в самих молящихся. После Великого Прокимна читается первая коленопреклонная молитва, обращенная к Богу Отцу. «Пречистый, нескверный, безначальный, невидимый, непостижимый, неисследимый, неизменяемый, непобедимый, неисчетный, незлобивый Господи, един имеющий бессмертие, во свете живущий неприступным, сотворивший небо и землю, море и все созданное в них. Не помяни грехов юности и неведения нашего, и от тайных наших очисти нас, и не отрини нас во время старости, когда оскудеет крепость наша. Восполни беззаконие наше щедротами Твоими. Противоставь бездну щедрот Твоих множеству согрешений наших. Всех нас собери в Твое царство. Очисти нас действом Святаго Твоего Духа». Вторая коленопреклоненная молитва читается после сугубой ектении и обращена к Сыну Божию. В ней говорится о сошествии Святаго Духа на апостолов, от которых и мы, весь род человеческий, светом Духа просветились, от прелести избавились, раздаяние чувственных и огненных языков и вышеестественным их действием вере в Сына Божия научились, и богословствовать о Нем со Отцем и Святым Духом в едином божестве и силе и власти просветились. Научи нас достойно и о чем следует молиться». Управи жизнь нашу, направь и жизнь всей твари неизреченной силой Твоей премудрости. Дух Твоей премудрости дай моим помышлениям, скажи мне путь, по которому идти. Духа разума дай моему безумию, духом страха Твоего осени дела мои. Дух правый обнови во утробе моей. Духом владычным укрепи колебания моих мыслей, чтобы я, научаемый на всякий день полезному Твоим благим духом, сподобился исполнять Твои заповеди и всегда помнить Твое второе и славное пришествие, когда все мы должны будем дать ответ о содеянном нами. Освети нас силою Твоей спасительной десницы, покрой нас кровом Твоих крыльев, не отвергни создания рук Твоих. Тебе единому мы согрешаем, но и Тебе единому мы служим. Не знаем кланяться чужому Богу, простирать руки наши к Богу иному. Прими нашу общую молитву, как приятное кадило, возносимое к Твоему благому царству. В третьей коленопреклонной молитве вспоминается искупительный подвиг Сына Божия, ради которого и Дух Божий приблизился к нам. Преснотекущий, жизненный, просветительный источник, сопресносущная Отцу содетельная сила, все смотрения о спасении человеческом прекрасно исполнивший, неразрешимые узы смерти и адовые заклепы расторгший, множество лукавых духов поправший, принесший себя за нас в непорочное заклание, тело пречистое, неприкосновенное и недоступное никакому греху, предавший в жертву, и этим страшным и неизъяснимым священнодействием, даровавший нам вечную жизнь, в ад сошедший и сокрушивший его вечные врата, и сидящим во тьме выход указавший. Начало злобного и глубинного змея, богомудренную хитростью ловивший, и узами мрака связавший, в Тартаре и в огне неугасимом, и во тьме кромешной, неисчислимую, могучую Твою силу закрепивший, великоименитая премудрость Отчая, просветившая сидящих во тьме и сене смертной. Отца Небесного, Сын возлюбленный, услыши нас, молящихся Тебе, и упокой души рабов Твоих, прежде усопших, Отец и братья наших, и всех своих в вере, о них же ныне память творим, ибо в Тебе держава всех, и в руке Твоей Ты содержишь все концы земли». В дальнейших стихирах Церковь снова прославляет спасительную силу Святаго Духа. «Ныне облагаются державою Христовую с высоты апостолы, обновляет их утешитель, обновляет в них таинственным обновлением разума, различными языками и высокую проповедью призывая почитать пресносущее и простое трипостасное естество благодетеля всех Бога, просвещаемое их учением, и мы поклонимся Отцу, Сынам и Духам». В заключительном отпусте вечерней службы сжато формулируется все глубочайшее содержание празднуемого дня. Отпуст этот следующий. «Иже от отчих и божественных недр истощивай себе, и с небесе на землю сошедай, и наше все восприявшее естество, и обоживые е, посей же на небеса паки восшедай, и одесную седы Бога и Отца, Божественного же и Святаго, и Единосущного, и Единосильного, и Единославного, и Сопресносущного Духа ниспославы на святые Свои ученики и апостолы, и сим просветивы уба их, теми же всю Вселенную, Христос истинный Бог наш и прочее».
1: Дорогие братья и сестры, статью протоиерея Сергия Четверякова о службе Святой Пятидесятницы для вас читала Ольга Суровегина.

0: В исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и московских духовных школ прозвучала стихира вечерней праздника Пятидесятницы, напева Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
1: Дорогие братья и сестры, в эти праздничные дни в рубрике «Душеполезные чтения» мы предлагаем вашему вниманию слово о догмате Святой Троицы святителя Григория Богослова. Святой Григорий Богослов – один из трех великих святителей IV века. Василия Великого, Григория Богослова и Григория Ниского церковь называет великими каппадокийцами. Он получил лучшее для своего времени образование. В Александрии изучал творение Оригена, а в Афинах сблизился со святителем Василием Великим. Здесь же он познакомился с еще одним юношей, получавшим в то время образование – Юлианом, племянником императора Константина Великого. Впоследствии Юлиан станет императором Римской империи и получит прозвание «Отступника». А Григорий в возрасте 26 лет примет крещение и отправится в пустыню. Отец Григория, богатый и знатный вельможа, стал епископом в своем городе Назианз. Он вызвал к себе своего сына и рукоположил его во пресвитера. Его друг Василий был уже архиепископом, а Григорий стремился уклоняться от влиятельных должностей и предпочитал уединенную жизнь. Однако вскоре Василий убедил отца святого Григория призвать его к священническому служению. В это время церковь подвергалась нападениям арианской ереси. Когда практически вся столица империи была захвачена арианами, Григорий был избран православными на архиепископскую кафедру в Константинополе. Святой Григорий начал проповедь среди враждебной паствы. Ариане засыпали его насмешками и ругательствами, бросали в него камни, подсылали к нему тайных убийц. Святитель же обладал даром сильного слова и вдохновенной проповеди. Григорий был участником Второго Вселенского собора. После восстановления православия Григорий удалился с Константинопольской кафедры на родину, где и скончался вблизи города Назианза. Память его совершается 7 февраля и в соборе Вселенских Учителей 12 февраля по новому стилю.
2: Святитель Григорий Богослов. Слово о догмате Святой Троицы. Мы поклоняемся Отцу и Сыну и Святому Духу, разделяя личные свойства и соединяя Божество. Не смешиваем трех ипостасей в одно, чтобы не впасть в недуг Савелиев. И единого не делим на три сущности, разнородные и чуждые друг другу, чтобы не дойти до ариева безумия. Ибо для чего, как растение, скривившееся в одну сторону, со всем усилием перегибать в противоположную сторону, исправляя кривизну кривизною, а не довольствоваться тем, чтобы, выпрямив только до середины, остановиться в пределах благочестия? Когда же говорю о середине, разумею истину, которую одну и должно иметь в виду, отвергая как неуместное смешение, так и еще более нелепое разделение. Ибо в одном случае, из страха многобожия сократив понятие о Боге в одну ипостась, оставим у себя одни голые имена, признавая, что один и тот же есть и Отец, и Сын, и Святой Дух, и утверждая не столько то, что все они одно, сколько то, что каждый из них ничто, потому что, переходя и переменяясь друг в друга, перестают уже быть тем, что они сами в себе. А в другом случае, разделяя божество на три сущности, или по ариеву прекрасно так называемому безумию, одна другой чуждые, неравные и отдельные, или безначальные, несоподчиненные, и, так сказать, противобожные, то предадимся иудейской скудости, ограничив божество одним нерожденным, то впадем в противоположное, но равное первому зло, предположив три начала и трех богов, что еще нелепее предыдущего. Не должно быть таким любителем отца, чтобы отнимать у него свойство быть отцом, ибо чьим будет отцом, когда отстраним и отчуждим от него вместе с тварью и естество сына. Не должно быть и таким христолюбцем, чтобы даже не сохранить у него свойство быть сыном, ибо чьим будет сыном, если не относится к отцу как виновнику. не должно в Отце умалять достоинство быть началом, принадлежащего Ему как Отцу и Родителю, ибо будет началом чего-то низкого и недостойного, если он не виновник Божества, созерцаемого в Сыне и Духе. Не нужно все это, когда надобно и соблюсти веру в единого Бога и исповедовать три ипостаси или три лица, причем каждое с личным его свойством. Соблюдается же, по моему рассуждению, вера в единого Бога, когда и Сына, и Духа будем относить к единому виновнику, но не слагать и не смешивать с ним. Относить как по одному и тому же, назову так, движению и хотению Божества, так и тождеству сущности. Соблюдается вера и в три ипостаси, когда не будем вымышлять никакого смешения или слияния, вследствие которых, учествующих более чем должно одно, могло бы уничтожиться все. Соблюдутся и личные свойства, когда будем представлять и нарицать Отца безначальным и началом, началом как виновника, как источника, как пресносущного света. А Сына немало не безначальным, однако же и началом всяческих. Когда говорю «началом», ты не привноси времени, не ставь чего-либо среднего между родившим и рожденным, не разделяй естества худым вложением чего-то между совечными и сопребывающими. Ибо если время старше сына, то, без сомнения, отец стал виновником времени прежде, нежели сына. И как был бы творец времен тот, кто сам под временем? Как был бы он Господом всего, если время его упреждает и им обладает? Итак, отец безначален, потому что ни от кого иного, даже от себя самого, не заимствовал бытия. Если бы отец происходил сам от себя, то мог бы он быть отделяем сам от себя, так что в одном могли бы мы представлять двух. Одного предсуществовавшего и другого из него происходящего. А сын, если представляешь отца виновником, не безначален, потому что начало сыну — отец как виновник. Если же представляешь себе начало относительно ко времени — безначален, потому что владыка времен не имеет начала со времени. А если из того, что тела существуют во времени, заключишь, что и сын должен подлежать времени, то бестелесному припишешь и тело. И если на том основании, что рождающееся у нас прежде не существовало, а потом приходит в бытие, станешь утверждать, что и сыну надлежало из небытия прийти в бытие, то уравняешь между собой несравнимое — Бога и человека, тело и бестелесное. В таком случае сын должен и страдать, и разрушаться, подобно нашим телам. Ты из рождения тел во времени заключаешь, что и Бог так рождается, а я заключаю, что Он рождается не так, из того самого, что тела так рождаются. Ибо что нисходно по бытию, то нисходно и в рождении. Разве допустишь, что Бог и в других отношениях подлежит законам вещества, например, страждет и скорбит, жаждет и алчит, и терпит все свойственное как телу, так и вместе телу и бестелесному? Но сего не допускает твой ум, потому что у нас слово о Боге. Посему и рождение допускай не иное, как божеское. Но спросишь, если сын рожден, то как рожден? Отвечай прежде мне, неотступный совопросник, если он сотворен, то как сотворен? А потом и меня спрашивай, как он рожден. Если ты говоришь и в рождении страдание, как страдание в сотворении, ибо без страдания бывает ли составление в уме образа, напряжение ума и представленного совокупно разложение на части? И в рождении также время, как творимое, созидается во времени. И здесь место, и там место. И в рождении, возможно, неудача, как в сотворении бывает неудача. У вас я слышал такое умствование. Ибо часто, что предначертал ум, того не выполняли руки. Ну и ты говоришь, что все составлено словом и хотением, то и рече, и быша, то и повеле, и создашеся. Когда же утверждаешь, что создано все Божиим словом, тогда вводишь уже нечеловеческое творение. ибо никто из нас производимого им не совершает словом. Иначе не было бы для нас ничего ни высокого, ни трудного, если бы стоило только сказать, и за словом следовало бы исполнение дела. Поэтому если Бог, созидаемый им, творит словом, то у Него не человеческий образ творения. И ты или укажи мне человека, который бы совершил что-нибудь словом, или согласись, что Бог творит не как человек. Предначертай по воле своей город, и пусть явится у тебя город. Пожелай, чтобы родился у тебя сын, и пусть явится младенец. Пожелай, чтобы совершилось у тебя что-либо другое, и пусть желание обратится в самое дело. Если же у тебя не следует ничего такого за хотением, между тем, как в Боге хотение есть уже действие, то явно, что иначе творит человек, и иначе творец всего Бог. А если Бог творит не по-человечески, то как же требуешь, чтобы Он рождал по-человечески? Ты никогда не был, потом начал бытие, а после и сам рождаешь, и таким образом приводишь в бытие то, что не существовало. Или, скажу тебе нечто более глубокомысленное, может быть, и сам ты производишь не то, что не существовало. Ибо и Левий, как говорит Писание, еще в чреслях отчих бяши, прежде нежели произошел на свет. И никто да не уловляет меня на сем слове. Я не говорю, что сын так произошел от отца, как существовавший прежде в отце и после уже приходящий в бытие. Не говорю, что он сперва был несовершенен, а потом стал совершенным, каков закон нашего рождения. Делать такие привязки свойственно людям неприязненным, готовым нападать на всякое произнесенное слово. Мы не так умствуем. Напротив того, исповедуя, что отец имеет бытие нерожденно, а он всегда был, и ум не может представить, чтобы когда-либо не было отца, исповедуем вместе, что и сын был рожден, и что совпадают между собою и бытие отца, и рождение единородного от отца сущего, и не после отца. Разве, допустим, последовательность в одном только представлении о начале и о начале как о виновнике? Но ежели без пытливости принимаешь рождение сына или его самостоятельность, или пусть изобретет кто-нибудь для сего другое, более свойственное предмету речения, потому что умопредставляемое и изрекаемое превосходит способы моего выражения, то не будь пытлив и касательно исхождения духа. Достаточно для меня слышать, что есть сын, что он от отца, что иной отец, иной сын, не любопытствуя о сем более, чтобы не подпасть тому же, что бывает с голосом, который от чрезмерного напряжения прерывается, или со зрением, которое ловит солнечный луч. Чем кто больше и подробнее хочет видеть, тем больше повреждает чувство. И в какой мере рассматриваемый предмет превышает объем зрения, в такой человек теряет самую способность зрения, если захочет увидеть целый предмет, а не такую часть его, какую мог бы рассмотреть без вреда. Ты слышишь о рождении. Не допытывайся знать, каков образ рождения. Слышишь, что дух исходит от отца. Не любопытствуй знать, как исходит. Но если любопытствуешь о рождении сына и об исхождении духа, то полюбопытствую и я у тебя о соединении души и тела. Как ты и перст, и образ Божий? Что в тебе движущее или движимое? Как одно и то же и движет, и движется? Как чувство пребывает в том же человеке и привлекает внешнее? Как ум пребывает в тебе и рождает понятие в другом уме? Как мысль передается посредством слова? Не говорю о том, что еще труднее. Объясни вращение неба, движение звезд, их стройность, меры, соединения, расстояния, пределы моря, течение ветров, перемены годовых времен, излияние дождей. Ежели во всем этом ничего не разумеешь, ты, человек, разумеешь, может быть, со временем, когда достигнешь совершенства. Ибо сказано: «Узрю небеса, дела перст твоих». А из всего можно догадываться, что видимое теперь не самая истина, но только образ истины. Ежели и о себе самом не познал, кто ты, рассуждающий об этих предметах, ежели не постиг и того, о чем свидетельствует даже чувство, то как же предприемлешь узнать в подробности, что такое и как велик Бог? Это показывает великое неразумие. Если же поверишь несколько мне, недерзновенному богослову, то скажу тебе, что одно ты уже постиг, а чтобы постигнуть другое, о том молись. Не пренебрегай тем, что в тебе, а прочее пусть остается в сокровищнице. Восходи посредством дел, чтобы через очищение приобретать чистое. Хочешь ли со временем стать богословом и достойным божества? Соблюдай заповеди и не выступай из повелений, ибо дела, как ступени, ведут к созерцанию. Трудись телом для души. И может ли кто из людей стать столь высоким, чтобы прийти в меру Павлову? Однако же и он говорит о себе, что видит только зерцалом в гадании, и что наступит время, когда узрит лицем к лицу. Положим, что на словах и превосходим мы иного любомудрием, однако же, без всякого сомнения, ты ниже Бога. Может быть, что ты благоразумнее другого, однако же пред истиною в такой же мере ты мал, в какой бытие твое стоит от бытия Божия. Нам дано обетование, что познаем некогда, сколько сами познаны. Если невозможно иметь мне совершенного познания здесь, то что еще остается? Чего могу я надеяться? Без сомнения скажешь «небесного царства», но думаю, что оно не иное, что есть как достижение чистейшего и совершеннейшего. А совершеннейшее из всего существующего есть ведение Бога. Сие-то ведение частью дохраним, частью доприобретаем, пока живем на земле, а частью досберегаем для себя в тамошних сокровищницах, чтобы в награду за труды приять всецелое познание Святой Троицы, что она, какова и кулика, если позволено будет выразиться так, в самом Христе Господе нашем, которому слава и держава во веки веков. Аминь.
1: Прозвучало слово о догмате Святой Троицы святителя Григория Богослова. Читал Михаил Демидов.

0: В исполнении хора Спасо-Преображенского собора прозвучал за достойник праздника Пятидесятницы, композитора-священника Петра Турчининова.
1: «5 июня приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев. Увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 5 июня проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

Отца, и Сына, и Святаго Духа. Говоря словами Духовного Господения, сегодня мы празднуем День Пятницу и Духа Святаго Духа. Но можно сказать и больше, это четвертый день из событий Нового Завета, а это завершение Божественного Откровения, Откровение Господа о самом себе, дарованное людям, дарованное роду человеческому. Это откровение завершилось с ниспосланием Святаго Духа на учеников и апостолов. Таким образом, Бог Нового Завета поведуется по существу в лицах или троичной в ипостасе. В Ветхом Завете об этом говорилось очень прикровенно, ибо ветхозаветные авторы знали склонность народа подвергаться воздействию окружающих языческих племен и превратить откровение о триедином Боге, Троебожие, в один из вариантов язычества. И мы знаем, что и в евангельской истории вначале первый, кто узнал об этом, был Иоанн Предтеча, который во время крещения Иисуса Христа услышал голос Бога Отца: «Сей есть Сын мой возлюбленный, о нем же мое благоволение». И когда он увидел Духа Святого, затем гора Хавор, мы с вами видим глазами апостолов Петра, Иакова и Иоанна, преобразившегося Господа, и слышим голос, который передает нам евангелист, опять голос Бога Отца: «Сей мой Сын возлюбленный, того послушайте». И вот, наконец, на 50-й день по Пасхе, по воскресении Христовом, который праздновался со времен исхода Израиля из Египта, ибо на 50-й день после Пасхи, после исхода, Господь даровал Моисею на Синае закон свой, закон Божий, ветхозаветный закон, который соблюдался неукоснительно на протяжении многих веков. И вот сейчас, в день Пятидесятницы, когда пришли многие люди, не только из Самарии, Иудеи или Галилеи, но и из тех стран, где оказались иудеи в рассеянии, так называемой диаспоре, то есть различные исторические обстоятельства, пленения, о чем сейчас мы не будем и не можем говорить подробно, содействовали этому рассеянию, но многие считали долгом своим в день Святой Пасхи, а если не Пасхи, то Пятидесятницы, и, возможно, конечно, не каждый год. Достаточно посмотреть, услышать от Луки апостола географию тех пришельцев, которые пришли в Пятидесятницы в Иерусалим. И именно в этот день, во время стечения множества народов, Господь и ниспослал Духа Своего Святого на учеников и апостолов. Перед Своим Вознесением Он говорил, чтобы они не отлучались от Иерусалима, доколе не облекутся силою свыше. И это обличение произошло, и Он говорил: Господь, Иоанн крестил водою, вы же будете крещены Духом Святым. И вот это крещение Духом Святым и произошло в день Пятидесятницы. Четыре евангелиста представляют нам образ апостола очень правдиво, не так, как потом описывают панегирики, жизнеописатели каких-то выдающихся личностей, когда смотришь, читаешь и удивляешься,
просто этим людям. Они писали евангелисты так, как было. Я вам скажу даже более, иногда и в житиях святых есть вот такие благочестивые украшения, когда невольно задумываешься, но если он таким был с младенчества, ну прямой путь ему, Царствие Божие, как будто человек ошибок не совершал, хотя мы знаем, что кто Господь, един есть и безгрешный, сотворивый и создавый человека. А апостолы представлены очень правдиво, со всеми своими недоумениями, со всеми непониманиями часто слов своего Господа и Спасителя, но все-таки приверженными Ему, идущими за Ним. Апостолы, которые после взятия Господа убежали, покинули Его, закрылись в доме и сидели там, трясясь от страха, говорят нам Евангелие об этом. Мы знаем апостола Петра, который исповедовал Господа Сыном Божиим, который готов был чуть ли не пострадать с Господом. И Господь его предупреждал, что не пропоет петух, как ты трижды отречешься от меня. И это случилось. А другой ученик вообще предал своего Господа и закончил страшным образом свою жизнь. И вот эти робкие люди, которые сидят, боясь, что их может постигнуть участь Господа, после Вознесения обретают веру, веру в то, что Господь дарует им эти силы. И в день Пятидесятницы они были в этой Сионской горнице, где вдруг раздалось движение воздуха, как бы бурное дыхание ветра ворвалось в эту комнату. И апостол Лука повествует нам, и почили над ними языки, как бы огненные. Да обратите внимание, что это условное указание присутствует. Да, они действительно видели их. Это было не просто какая-то их фантазия или воспаленное воображение. Они реально видели это сошествие Святого Духа. И что же случилось после этого с этими робкими рыбаками, прямо скажем, многими из них малограмотными людьми? Они вдруг начинают говорить на языках, языках, которых они не знали до этого. Какой язык они знали и на каком говорили? На арамейском языке, да еще на галилейском диалекте арамейского языка. Вы помните, как служанка Акиллея узнала Петра по его речи? Он говорит, и ты с ним был, потому что речь тебя твоя выдает. Вот это галилейский диалект. Больше ничего. А ведь Господь перед своим вознесением, при воскресении своем говорил, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я заповедал вам, и я с вами во все дни до скончания века. А как идти? На арамейском языке проповедовать? Вот, в день Пятидесятницы пришли люди из Месопотамии, из Ливии, из Египта, из Рима, с Кипра, с Крита, в Каппадокии и других областей, он перечисляет 14 или 15 областей. И вдруг они услышали, как эти апостолы говорят на языке, который, среди которого они живут, там, где они родились, и они задавали вопрос, не галилейне ли они, и как же они говорят на этих языках. И вот после этого излияние Духа Святого на апостолов и появилась Церковь Христова на земле. Церковь Христова, которая все века будет жить, руководимая Господом и Спасителем, этим великим кормчим Церкви, который ведет ее через бурные волны житейского моря,
и не дает ей утонуть. Хотя бывали моменты, когда касалось все, конец, все вырвано из сердец человеческих, кончило, заканчивает церковь свое существование. И Дух Святой пребывает в ней, одушевляет ее, просвещает людей, приходящих в церковь, запечатлевается его печать после таинства крещения, в таинстве миропомазания. И все дается человеку, необходимое для жизни и спасения. И это благодать Духа Святого, когда касается человеческого сердца, она вызывает переживания, о которых невозможно сказать другому человеку. Будь это будет ложью, это будет лицемерием, потому что это внутри человека находится, благодатное состояние. Оно может осенить человека во время богослужения, во время молитвы, во время покаянной молитвы, во время исповеди может осенить его. Оно его может осенить просто и вне стен храма. Ибо, как говорит нам Слово Божие, Дух дышит где хочет. То есть Дух Святой дышит где хочет. И именно Дух Святой помогал сохранить веру в церкви, ограждая людей от естественных заблуждений, от естественных трудностей в восприятии божественных истин. А как написано были книги, Евангелия, послания апостольские, попробуйте воссоздать все это по памяти, а первые три Евангелия Марка, Матфея, Марка и Луки, они очень близки по своей передаче, разница в каких-то деталях, да Дух Святой, ибо Писание богодухновенно, как говорит апостол Петр, все богодухновенно, то есть ни Дух Святой не водил пером священных авторов, он просвещал их сознание, и когда Господь говорил в прощальной беседе, Дух Святой придет и напомнит вам все, что я говорил. И он действительно напомнил. И когда в церкви стали появляться письмена, исходящие от людей, не апостолов, то и

С величайшей проблемой, с величайшей трудностью мы, обычно руководствующиеся житейской логикой, формальной логикой, прекрасно понимаем, что один – это один, три – это три. Но как может сочетаться единство и одновременно троечность, вот это человеку не понять. И ничего удивительного в этом нет, потому что мы можем воспринять только то, что нам сам Бог через свое слово открыл о себе. Все остальное будет человеческими премышлениями и домыслами. И когда люди по-человечески пытались объяснить это, то либо они сливали все лица и считали действия лиц только некоторыми модусами, образами или силами, исходящими от Бога, то есть утрачивались личные свойства, либо разделяли настолько определенно, что получалось троебожие. И в церкви долгое время приходилось потратить многие силы, чтобы уяснить людям в меру их вместимости знаний. Ведь мы знаем с вами, что мы о мире-то очень многое не знаем. И сейчас часто поражаются люди новым открытием каким-то в области даже космологии, в области астрономии. И вообще не зря сравнивали наши знания с неким островом, который находится в океане незнаемого. И чем больше становится этот остров по сравнению с людьми тысячелетия тому назад, хотя мы и не знаем о них мало слишком, тем больше и протяженность границ становится этого острова, то есть его соприкосновение с незнаемым. Но это мир физический, и он подвержен и возможен постижению. А тайну Святой Троицы мы воспринимаем с вами только нашими верующими сердцами. И уяснить по-настоящему никто не сможет. Никто не сможет. Может говорить об отношениях как бы внутренних между лицами. Они связаны любовью друг с другом. Но это сказано в Слове Божьем. Мы знаем, что Сын предвечно рождается от Отца. Дух Святой предвечно исходит от Отца. Но скажите, что значит предвечно? Мы ведь живем во времени, мы с вами календарями пользуемся, и много было календарей различных. А как представить себе отсутствие времени как такового? До начала бытия мира, пребывания Бога вне времени, вот тогда и родился Сын, и с тех пор Дух Святой исходит от Бога Отца. Потом уже творение ангельского мира, творение видимого мира и человека. Я вам только скажу одно. Ни один доктор богословия, ни один самый просвещенный человек не может сам постигнуть этой тайны и объяснить ее, как иногда говорят, на пальцах. И это не недостаток нашей веры, а это ее великое преимущество. Мы со смирением говорим, что мы знаем то, что ничего почти не знаем. И мы не можем проникнуть в эти так глубины божественные. И это свидетельствует, что не людьми было это создано. Потому что человеческий разум не может измыслить того, чего он сам не может осознать. Мы не можем представить себе что-то непредставимое. А здесь явлено нам то, что человеческий разум охватить не может. И это неудивительно, ибо пределом нашего движения является Бог, существо всесовершенное, превышающее, даже трудно сказать, в какой степени, все, что ума представляемо нами. Но что важно, что для Бога, Творца, человек не безразличен. И человек — это не букашка, которая ползает по земному шару, как многие, может быть, кто-то видел из иллюминатора самолета,
с 10-километровой высоты почти уже

0: Не видно, или видно просто человека в ясную погоду, с трудом различим. Нет, для Бога мы все видимы. Он для того, Господь, и пришел на землю, чтобы даровать спасение роду человеческому. И Он заповедал нам, чтобы и мы имели те же отношения друг с другом, какие существуют в Святой Троице. Это путь жизни, путь любви, путь ненависти, путь борьбы за существование, путь смятения человека с своего пути жизненного, путь осуждения, путь злобы, путь зависти – это путь смерти. Вам скажут, что по-другому и жить нельзя. Вот потому-то так мы и живем, дорогие мои, и не только мы. И тот, кто наверху благополучия, и тот, кто внизу благополучия, между людьми благополучия. Нет, нет взаимоотношений таких, которые должны были бы быть. И вот, дорогие мои, мы, пребывая в церкви, получаем дары Духа Святого. Но надо открывать и свое сердце навстречу, и очищать его, чтобы оно действительно, по словам апостола Павла, стало бы храмом живущего в нас Духа Святого. Чтобы мы своими поступками, своими грехами не оскорбляли Духа Святого. И тогда мы питаем не только надежду, но и глубокую веру, что и Господь прострет нам руки, когда нам предстанет предстать перед Ним, сказав: «Придите, благословенные Отца Моего Небесного, наследуйте Царство, уготованное вам от сложения мира». Аминь.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

По страницам научно-фантастической повести Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Передача 11.

0: Ту ночь даже небо готовилось к войне. По нему клубились тучи, и в просветах между ними, как вражеские дозорные, сияли мириады звезд. Небо словно собиралось обрушиться на город и превратить его в кучу белой пыли. В кровавом зареве вставала луна. Вот какой была эта ночь. Монтек шел от станции метро. Деньги лежали у него в кармане. Он уже побывал в банке, открытом всю ночь. Его обслуживали механические роботы. Он шел и, вставив ракушку в ухо, слушал голос диктора. «Мобилизован 1 миллион человек. Если начнется война, быстрая победа обеспечена». Внезапно ворвавшаяся музыка заглушила голос диктора, и он умолк. «Мобилизовано 10 миллионов», — шептал голос Фабера в другом ухе. «Но говорят, что 1. Так, спокойнее».
1: «Фабер?»
0: «Да». «Я не думаю, я только выполняю то, что мне приказано, как делал это всегда. Вы сказали достать деньги, и я достал. Но сам я не подумал об этом. Когда же я начну думать и действовать самостоятельно?» «Вы уже начали, когда это сказали. Но на первых порах придется вам полагаться на меня».
1: «На тех я тоже полагался».
0: «Да, и видите, куда это вас завело. Какое-то время вы будете брести вслепую. Вот вам моя рука. Перейти на другую сторону и опять действовать по указке? Нет, я так не хочу. Зачем мне тогда переходить на вашу сторону?»
1: «Вы уже поумнели, Монтек».
0: Монтек почувствовал под ногами знакомый тротуар, и ноги сами несли его к дому.
1: «Продолжайте, профессор. Хотите, я вам почитаю? Я постараюсь читать так, чтобы вы все запомнили. Я сплю всего 5 часов в сутки. Свободного времени у меня много. Если хотите, я буду читать вам каждый вечер на сон грядущий. Говорят, что мозг спящего человека все запоминает, если тихонько нашептывать спящему на ухо.
0: Да, так вот, слушайте».
2: Далеко, в другом конце города, тихо зашелестели переворачиваемые страницы. Книга Иова. Взошла луна. Беззвучно шевеля губами, Монтек шел по тротуару. В 9 вечера, когда он заканчивал свой легкий ужин, рупор у входной двери возвестил о приходе гостей. Милдрид бросилась в переднюю с поспешностью человека, спасающегося от извержения вулкана. В дом вошли миссис Фелпс и миссис Бауэлс. И гостиная поглотила их, словно огненный кратер. В руках у дам были бутылки мартини. Монтек прервал свою трапезу. Эти женщины были похожи на чудовищные стеклянные люстры, звенящие тысячами хрустальных подвесок. Даже сквозь стены он видел их застывшие бессмысленные улыбки. Они визгливо приветствовали друг друга, стараясь перекричать шум гостиной. Дожевывая кусок, Монтек остановился в дверях.
1: «У вас прекрасный вид, прекрасный! Ты шикарно выглядишь, Милли, шикарно! Все выглядит чудесно, чудесно!»
0: Монтек молча наблюдал их.
1: «Спокойно, Монтек!» — предостерегающе шептал в ухо Фабер.
0: «Зря я тут задержался», — почти про себя сказал Монтек. «Давно уже надо было бы ехать к вам с деньгами».
1: «Это не поздно сделать и завтра. Будьте осторожны, Монтек».
0: «Чудесное ревю, не правда ли?» — воскликнула Милдред. «Восхитительное!» На одной из трех телевизорных стен какая-то женщина одновременно пила апельсиновый сок и улыбалась ослепительной улыбкой. «Как это она ухитряется?» — думал Монтек, испытывая странную ненависть к улыбающейся даме. На другой стене видно было в рентгеновских лучах, как апельсиновый сок совершает путь по пищеводу той же дамы, направляясь к ее трепещущему от восторга желудку. Вдруг гостиная ринулась в облака на крыльях ракетного самолета, потом нырнула в мутно-зеленые воды моря, где синие рыбы пожирали красных и желтых рыб, а через минуту три белых мультипликационных клоуна уже рубили друг другу руки и ноги под взрывы одобрительного хохота. Спустя еще две минуты стены перенесли зрителей куда-то за город, где по кругу в бешеном темпе мчались ракетные автомобили, сталкиваясь и сшибая друг друга. Монтек видел, как в воздух взлетали человеческие тела. «Милли, ты видела? Видела, видела!» Монтек просунул руку внутрь стены и повернул центральный выключатель. Изображения на стенах погасли, как будто из огромного стеклянного аквариума, в котором метались обезумевшие рыбы, кто-то внезапно выпустил воду. Все три женщины обернулись и с нескрываемым раздражением и неприязнью посмотрели на Монтека. «Как вы думаете, когда начнется война?» — спросил Монтек. «Я вижу, ваших мужей сегодня нет с вами».
3: «О, они то приходят, то уходят», — сказала миссис Фелпс. «То приходят, то уходят, себе места не находят. Пита вчера призвали, он вернется на будущей неделе, так ему сказали. Короткая война, через 48 часов все будут дома. Так сказали в армии, короткая война. Пита призвали вчера и сказали, что через неделю он будет дома, короткая...»
0: Три женщины беспокойно ерзали на стульях, нервно поглядывая на пустые грязно-серые стены.
3: «Я не беспокоюсь», — сказала миссис Фелпс. «Пусть Пит беспокоится», — хихикнула она. «Пусть себе Пит побеспокоится, а я и не подумаю. Я ничуть не тревожусь».
4: «Да-да», — подхватила Милли. «Пусть себе Пит тревожится».
0: «Убивают всегда чужих мужей, так говорят».
3: «Да, я тоже слышала. Не знаю ни одного человека, погибшего на войне. Погибают как-нибудь иначе. Например, бросаются с высоких зданий. Это бывает. Как муж Глории на прошлой неделе. Это да. Но на войне нет».
4: «На войне нет», — согласилась миссис Фелпс. «Во всяком случае, мы с Питом всегда говорили, никаких слез и прочих сантиментов. Это мой третий брак, у Пит тоже третий. И мы оба совершенно независимы. Надо быть независимым, так мы всегда считали. Пит сказал, если его убьют, чтобы я не плакала, а скорее бы выходила замуж, и дело с концом».
3: «Кстати», — воскликнула Милдред, «вы видели вчера на стенах пятиминутный роман Клары Доув? Это про то, как она...»
0: Монтек молча разглядывал лица женщин, так когда-то он разглядывал изображение святых в какой-то церквушке чужого вероисповедания, в которую случайно забрел ребенком. Эмалевые лики этих странных существ остались чужды и непонятны ему, хоть он и пробовал обращаться к ним в молитве и долго простоял в церкви, стараясь проникнуться чужой верой, поглубже вдохнуть в себя запах ладана и какой-то особой, присущей только этому месту пыли. Ему думалось, если эти запахи наполнят его легкие, проникнут в его кровь, тогда, быть может, его тронут, станут понятнее эти раскрашенные фигурки с фарфоровыми глазами и яркими, как рубин, губами. Но ничего не получилось. Ничего. Все равно, как если бы он зашел в лавку, где в обращении была другая валюта, так что он ничего не мог купить на свои деньги. Он остался холоден, даже когда потрогал святых. Просто дерево, глина. Так чувствовал он себя и сейчас, в своей собственной гостиной, глядя на трех женщин, нервно ерзавших на стульях.
5: Они курили, пускали в воздух клубы дыма, поправляли свои яркие волосы, разглядывали свои ногти, огненно-красные, словно воспламенившиеся от пристального взгляда Монтега. Тишина угнетала женщин, в их лицах была тоска. Когда Монтег проглотил, наконец, недоеденный кусок, женщины невольно подались вперед. Они настороженно прислушивались к его лихорадочному дыханию. Три пустые стены гостиной были похожи теперь на бледные лбы спящих великанов, погруженных в тяжкий сон без сновидений. Монтегу чудилось. Если коснуться великаньих лбов, на пальцах останется след соленого пота. И чем дальше, тем явственнее выступала испарина на этих мертвых лбах, тем напряженнее молчание, тем ощутимее трепет в воздухе и в теле этих сгорающих от нетерпения женщин. Казалось, еще минута, и они, громко зашипев, взорвутся. Кубы Монтега шевельнулись. «Давайте поговорим». Женщины вздрогнули и уставились на него. «Как ваши дети?» «Миссис Фелпс», — спросил Монтег. «Вы прекрасно знаете, что у меня нет детей. Да и кто в наше время, будучи в здравом уме, захочет иметь детей?» — воскликнула миссис Фелпс, не понимая, почему так раздражает ее этот человек. «Нет, тут я с вами не согласна», — промолвила миссис Бауэлс. «У меня двое. Мне, разумеется, оба раза делали кесарево сечение». Не терпеть же мне родовые муки из-за какого-то там ребенка. Но, с другой стороны, люди должны размножаться. Мы обязаны продолжать человеческий род. Кроме того, дети иногда бывают похожи на родителей, а это очень забавно. Ну что ж, два кесарево сечения, и проблема решена? Да, сэр. Мой врач говорил, кесарево не обязательно. Вы нормально сложены, можете рожать. Но я настояла. И все-таки дети — это ужасная обуза. Вы просто сумасшедшие, что вздумали их заводить, — воскликнула миссис Фелпс. Да нет, не так уж плохо. 9 дней из 10 они проводят в школе. Мне с ними приходится бывать только 3 дня в месяц, когда они дома. Но это ничего. Я их загоняю в гостиную, включаю стены, и все, как при стирке белья. Вы закладываете белье в машину и захлопываете крышку. Миссис Бауэлс хихикнула. «О нежности у нас никаких не полагается, им и в голову не приходит меня поцеловать. Скорее уж дадут пинка. Слава богу, я еще могу ответить им тем же». Женщины громко расхохотались. Милдред с минуту сидела молча. «Но видя, что Монтег не уходит, — воскликнула, — Гай, пожалуйста, не зли нас, отойди от двери». Но Монтег уже исчез. Через минуту он вернулся с книгой в руках. «Гай, что это? Неужели книга? А мне казалось, что специальное обучение все теперь проводится с помощью кинофильмов». Миссис Фелпс удивленно заморгала глазами. «Вы изучаете теорию пожарного дела?» «Какая там теория?» — ответил Монтег. «Это стихи». «Монтег», — прозвучало у него в ушах, предостерегающий шепот Фабера. «Оставьте меня в покое». Он так чувствовал, что его словно затягивает в какой-то стремительный, гудящий, звенящий водоворот. «Монтег, держите себя в руках, не смейте!» «Вы слышали их? Вы слышали их?» — сказал Монтег. «Слышали, что эти чудовища лопотали тут о других таких же чудовищах? Господи, что только они говорят о людях, о собственных детях, о самих себе, о своих мужьях, о войне. Будь они прокляты! Я слушал их и не верил своим ушам». «Позвольте, я ни слова не сказала о войне!» — воскликнула миссис Фелпс. «Стихи! Терпеть не могу стихов!» — сказала миссис Бауэлс. «А вы их когда-нибудь слышали?»
6: «Монтег!» — голос Фабера ввинчивался Монтегу в ухо. «Вы все погубите, сумасшедшие! Замолчите!»
5: Женщины вскочили. «Сядьте!» — крикнула Монтег. Они послушно сели.
7: «Я ухожу домой!» — дрожащим голосом промолвила миссис Бауэлс. «Монтег, Монтег, прошу вас, ради Бога! Что вы затеяли?» — умолял Фабер.
8: «Да вы почитали бы нам какой-нибудь стишок из вашей книжки?» Миссис Фелпс кивнула головой. «Будет очень интересно».
7: «Но это запрещено!» — жалобно возопила миссис Бауэллс. «Этого нельзя!»
8: «Но посмотрите на мистера Монтега. Ему очень хочется почитать, я же вижу. И если мы минутку посидим смирно и послушаем, мистер Монтег будет доволен, и тогда мы сможем заняться чем-нибудь другим». Миссис Фелпс нервно покосилась на пустые стены.
7: «Монтег, если вы это сделаете, я выключусь, я вас брошу», — пронзительно звенела в ухе мошка. «Что это вам даст? Чего вы достигнете?» «Напугаю их до смерти, вот что! Так напугаю, что света не взвидят!»
8: Милдред оглянулась. «Да с кем ты разговариваешь, Гай?»
7: Серебряная игла вонзилась ему в мозг. «Монтег, слушайте, есть только один выход. Обратите все в шутку, смейтесь, сделайте вид, что вам весело, а затем сожгите книгу в печке».
8: Но Милдред его опередила. Предчувствуя беду, она уже объясняла дрожащим голосом: «Дорогие дамы, раз в год каждому пожарному разрешается принести домой книгу, чтобы показать своей семье, как в прежнее время все было глупо и нелепо, как книги лишали людей спокойствия и сводили их с ума. Вот Гай решил сделать вам сегодня такой сюрприз. Он прочтет нам что-нибудь, чтобы мы сами увидели, какой это все вздор, и больше уж никогда не ломали бы наши бедные головки над этой дребеденью. Ведь так, дорогой?»
7: Монтег судорожно смял книгу в руках. «Скажите «да», Монтег», — приказал Фабер.
8: Губы Монтега послушно выполнили приказ Фабера. «Да». Милдред со смехом вырвала книгу. «Вот, прочти это стихотворение». «Нет, лучше это, смешное. Ты уже читал его сегодня вслух. Милочки мои, вы ничего не поймете, ничего. Это просто набор слов. Ту-ту-ту-ту. Гай, дорогой, читай вот эту страницу».
7: Он взглянул на раскрытую страницу. В ухе зазвенела мошка. «Читайте, Монтег».
8: «Как называется стихотворение, милый?»
7: «Берег Дувра».
8: Язык Монтега прилип к гортани.
7: «Ну, читай же, погромче, и не торопись».
8: Он начал читать.
7: «Доверие, океан, когда-то полон был, и брег земли обвив, как пояс, радужный в спокойствии лежал. Но нынче слышу я лишь долгий грустный стон, да ропщущий отлив, гонимый сквозь туман порывом бурь, разбитый о края житейских голых скал».
8: Скрипели стулья, он так продолжал читать.
7: «Дозволь нам, о любовь, друг другу верным быть, ведь этот мир, что рос пред нами, как страна исполнившихся грез, так многолик, прекрасен он и нов, не знает в сущности ни света, ни страстей, ни мира, ни тепла, ни чувств, ни сострадания, и в нем мы бродим, как по полю брани, хранящему следы смятения, бегств, смертей, где полчища слепцов сошлись в борьбе своей».
8: Миссис Фелпс рыдала. Ее подруги смотрели на ее слезы, на искаженное гримасое лицо. Они сидели, не смея коснуться ее, ошеломленные столь бурным проявлением чувств. Миссис Фелпс безудержно рыдала. Монтег сам был потрясен и обескуражен.

Дорогие друзья, прозвучала передача по страницам романа Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Читал Георгий Корольчук. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: В исполнении Христиана Шмидта и Штутгартского камерного оркестра прозвучала третья часть концерта номер 9 для органа с оркестром Георга Фридриха Генделя.
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: 3 июня в рамках проекта «Щедрая среда» состоится концерт старинной испанской музыки, который завершит сезон работы нашего лектория. Программу «Испанская феерия» для вас представит ансамбль старинной музыки «Возрождение» под руководством Владимира Каденко. Вы услышите танцевальные ритмы фанданго, фламенко и многих других жанров и стилей в претворении высочайшего композиторского мастерства Энрике Гранадоса, Мануэля де Фалии, Исаака Альбениса, Гаспаро Кассадо, Фернандо Абрадерса и Хоакина Нин и Кастильяноса. Ждем вас в среду, 3 июня в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
4: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.

0: музеи и выставки, дворцы и парки, города и пригороды. Радио «Град Петров» приглашает на радиоэкскурсии.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте! У микрофона Людмила Зотова. Староладожский Никольский мужской монастырь, один из древнейших монастырей России, расположен в поселке Старая Ладога на самом берегу Волхова. В прошлой передаче мы познакомились с действующим монастырским храмом святителя Иоанна Златоуста. Продолжаем нашу радиоэкскурсию по территории Никольского монастыря.
2: Меня зовут Сергия Наталья Сергеевна. Я являюсь экскурсоводом в Никольском мужском монастыре. Я являюсь руководителем паломнической службы. Это Никольский собор, главный собор монастыря. Но, к сожалению, он в таком плачевном состоянии, и мы видим, что он спрятан от нас. Это всего лишь консервация. Колокольня вносит хороший позитив в жизнь монастыря. Колокольню стали приводить в порядок в прошлом году, отремонтировали шатер, отвоевывали каждый кусочек, сантиметр, потому что вот настолько обветшал купол колокольни, привели в порядок. Сейчас она у нас белокаменная, высота 28 метров, вход свободный, можно всем желающим можно подняться. Многие интересуются, почему колокольня расположена так близко к двум храмам. Как-то непрактично. Вдруг пожар, огонь перекинется на соседнее здание, неважно, каменное строение либо нет, можно повредить зданию. Все было сделано практично, все было сделано продумано, потому что строили мастера в 17 веке. Дело в том, что раньше колокольня соединяла два храма крытыми навесными переходами. И не выходя на улицу, монах из одного храма либо из другого мог подняться на звонницу, на колокольню и пригласить всех на службу. Конечно, эти переходы не сохранились до наших дней, но колокольня так и осталась так близко к двум храмам. Колокольня никогда не была украшена декором, она всегда была трехъярусная, восьмигранная, белокаменная. Но, правда, в начале XVIII века на колокольне находились часы, которые украшали не только колокольню, но и всю территорию монастыря своим боем. В 1714 году этот монастырь приписали к Александре Невской лавре. Но тогда она была еще не лаврой, а монастырем. Многие говорят, как хорошо. На самом деле не так-то и хорошо, потому что на тот период к лавре, ну, к монастырю, приписывалось очень много других монастырей. И финансово она всех содержать не могла. 50 лет этот монастырь принадлежал Александре Невскому монастырю, и 50 лет здесь не проводили никакие работы. Он просто сгнил, потому что не было необходимого ухода, ремонтных работ. Екатерина II его закрывает. Она признала его не доходным, а расходным третьего класса. Он был закрыт на 20 лет. И вот как раз в этот период закрытия монастыря на первое место выходят ладожане. Ладожане — это уникальные люди, и можно петь дифирамбы, потому что они участвовали очень активно в жизни монастыря на протяжении всех веков и по сей день очень помогают. Купцы ладожские отправляются в Петербург к митрополиту Гавриилу и слезно умоляют, чтобы этот монастырь был открыт, мотивируя, что это памятник воинской славы. Им отдают эту территорию, отдают монастырь, но при условии. Условия очень интересные, условия эти действуют и по сей день. Мы вам отдаем монастырь, но вы сами ищите деньги и сами ведите все восстановительные работы. Но на тот период были богатые купцы. Были такие братья Хряевы, которые профинансировали все восстановительные работы. Монастырь постепенно восстановился. И с 1805 года здесь уже регулярные богослужения. И монастырь набирает обороты. Начало 19 века. 19 век – это самый расцвет монастыря. Лучше такого периода в жизни обители не было. Жизнь любой фирмы, организации, завода зависит от начальства. Да? Какое начальство, такая жизнь. Что внутри, что снаружи. Вот сюда в XIX веке строится Сергиева пустынь, был направлен строителем отец Аполос. Молодой, деятельный, активный. И при нем действительно монастырь набирает обороты. И здесь появляется свой кирпичный завод. Монахи сами своими руками делают кирпичики. Вот напротив главного Никольского собора находится трехэтажное кирпичное здание. Нижняя кладка очень хорошо просматривается. осматриваясь, это те самые кирпичики, которые монахи делали своими руками и отстраивали монастырь в камне. И здесь, в этом здании, это игуменский корпус, да, его так называют, на третьем этаже останавливались важные гости, которые приезжали сюда на длительное время с ночевкой. Второй этаж — это келейный этаж, в котором жили монахи. 40 монахов — самое большое количество насельников за весь период жизни монастыря. Ну и первый этаж — это складские помещения, своя просворня, своя хлебопекарня. В XIX веке при отце Аполлосе богатый скотный двор, богатая конюшня, богатая резница. Монахи льют свечи, пишут иконы, шьют обувь, рукавицы, открывается часовня в Новоладоге, в Петербурге. То есть монастырь становится одним из самых богатых, доходных и знаменитых. Есть такая надежда, что тот самый благополучный период XIX века когда-нибудь бумерангом здесь повторится, потому что сейчас настоятель отец Филарет, он по характеру очень похож на отца Аполлоса, того из XIX века. Он такой же деятельный, активный, делает все возможное и невозможное для того, чтобы монастырь встал уже окончательно на ноги, и чтобы все вот эти здания, которые законсервированы на данный момент, чтобы они ожили. Ну и есть такая надежда, монастырь положил глаз на это трехэтажное здание, и когда произойдет чудо, его отдадут монастырю, здесь проведут необходимые работы, возможно, здесь будет когда-нибудь гостиница. Гостиница есть на территории монастыря, но она маленькая, на 16 человек. Очень много приезжает желающих остановиться, особенно в летний период, под большие праздники, и она не может в себя всех разместить. Нуждается монастырь в гостинице. Но есть надежда, что будет оборудовано это здание под гостиничный корпус. Ну и, конечно, оживет Никольский собор, оживет молитвой. Ну, а я сейчас предлагаю пройти на монашескую территорию к белокаменным зданиям, которые красуются сейчас перед нами. Сюда, на эту территорию, можно проходить лишь во время экскурсии, потому что это монашеская территория. Здесь монашеский корпус, где проживают насельники монастыря, братья. С левой стороны одноэтажное маленькое здание. Это братская трапезная, где братья обедают и ужинают. Ну, завтрака здесь нет. Вместо завтрака здесь литургия, духовная пища, ну, а потом уже обед. Следующий корпус, вытянутый с башенкой, это настоятельский корпус, в котором находится кабинет отца Филарета. Следующее двухэтажное здание. Первый этаж, большие застекленные окна. Это большая праздничная трапезная, когда сюда приезжают гости под большие праздники. Столы накрывают именно здесь. И еще эта трапезная называется «Зимний сад», потому что там растения, цветы, которые живут, цветут, растут и зимой, и летом, постоянное и очень красивое место. Второй этаж — это библиотека монастырская. Библиотека здесь уникальна. Очень много древних книг, редкие книги. Начинал собирать эти книги отец Варфоломей, первый настоятель. Ему дарили, он приобретал. И часть из них мы с вами сейчас увидим в музее. Следующее одноэтажное здание прямо перед нами — это келейный корпус, в котором проживают монахи. Ну, как я уже упоминала, 10 человек, которые живут здесь. Это не так-то и мало. Вы берите в расчет, что это сельский монастырь. Он предполагает какие-то земельные работы, да, свой огород, возможно, какой-то скотный двор. Ну, на территории Никольского нет, на территории Успенского там свои козочки, курочки. То есть, а монахи, они такие же люди, как и мы с вами. Поэтому каждый выбирает монастырь по своим возможностям, способностям и интересам. Поэтому 10 человек для сельского монастыря – это очень хорошее число. Да, приходят и есть желающие, но, к сожалению, место ограничено, пока корпус, который ждет своей участи, где будет гостиница, место ограничено, и других желающих селить пока негде, к сожалению. Ну и последний корпус, который находится справа от нас, двухэтажное здание. Второй этаж — это актовый зал в честь Александра Невского, и на первом этаже музей. Мы с вами туда сейчас направляемся, но по пути в музей нас на территории встречает памятник благоверному князю Александру Невскому, да, как основателю монастыря, установив его не так давно, и обратите внимание, какой необычный вид у князя. Мы привыкли видеть его изображение как князь, как воин, да, как завоеватель, а здесь в монашеском облачении. Отец Филарет заказал у московских скульпторов изображение князя и обратил внимание на то, что именно в монашеском облачении. Да, вот такая молитвенная поза, руки сложены, как мы подходим на причастие, и в руках он держит круглые четки. То есть князь здесь выступает не только как молитвенник за этот монастырь, но как молитвенник за всю нашу Родину. И мы видим на памятнике надпись в скобочках «В иноках Алексий». При монашеском постриге меняет имя. Как при крещении рождается новый человек, так же и при монашеском постриге рождается новый человек, поэтому дает новое имя. Родился новый монах. Монашество — это подвиг, конечно, и рассказывая о том, как живут здесь монахи и почему приходят, крайне редко, когда люди, гости, называют правильную причину. В корне неверные домыслы, да, не состоялся в миру, сбежал в поисках легкой, тихой жизни, какое-то горе. Нет, в корне неверно. Дело в том, что если человек придет из перечисленных причин, он долго в монастыре не задержится. Здесь очень сложно. Цель прихода, и причем в монастырь не приходит, а уходит. Цель — стать святым. Это самая трудная задача, самая трудная работа, которая существует. И эта цель не только у монашествующих, у каждого православного человека. Это такая задача — стать святым. Что значит стать святым? Внутренняя работа над собой. Когда мы видим какие-то неправильные слова, поступки, даже мысли, и ты должен в себе это менять, искоренять. На территории Успенского мы обычно рассказываем о матушке Евпраксии. Это уникальный человек, игумене XVIII века, которая при жизни достигла цели прихода в монастырь. Она стала святой. Она возглавляла монастырь, и по ее молитвам уже тогда происходили чудеса. Да, она сейчас канонизирована в Американской православной церкви. Здесь уже готовят документы о ее канонизации, и многие приезжают и получают помощь. Действительно, цель прихода в монашество — это стать святым, приблизиться к Господу, да, осветиться, ну и каждого любого православного человека. А я предлагаю сейчас зайти в музей, где мы с вами узнаем, как жил монастырь в советский период, в каком состоянии были здания, ну, другие исторические памятные даты. Итак, мы с вами находимся в музее. Музей у нас достаточно небольшой, но очень ценный. Стал формироваться при первом настоятеле, при отце Варфоломее. Местные жители стали приносить свои находки. Дело в том, что Ладога — это самое древнее село, и за века земля Ладожская накопила очень много древности и ценностей, которые постепенно она выдает. И работая на своих участках, на своих огородах, местные жители стали обретать кресты различных веков, различной величины. Очень много складней, которые расположены здесь, очень много нательных крестиков. Последняя находка была крестик нательный XVI века. Ну и решили организовать здесь музей для того, чтобы люди увидели, насколько это древнее село, чтобы это были не просто слова, а узнать, что хранит себе земля Ладожская. Ну и также перед нами фотографии. Это период 60-90-х годов, когда монастырь был закрыт, но был здесь и склад, и ремонтировали сельхозтехнику, и училище, и общежитие. Общежитие было во всех этих белокаменных зданиях, в одном из которых мы с вами находимся. И даже сейчас у местных жителей в разговоре можно услышать: «Я когда-то жила или жил в стене». В стене — это значит в одном из этих зданий, потому что оно одновременно является и стеной, и оградой для монастыря. Ну и, конечно, фотографии нам показывают, в каком состоянии, в каком плачевном состоянии были все строения. Конечно, требовалось ремонта, который не проходил здесь на протяжении многих лет. И вот привлекает наше внимание храм святитель Иоанн Златоуст, только-только начинает работу. Мы видим, что колокольня в лесах, да, главный собор тоже в лесах. Ну, а дело еще не дошло до Никольского, до храма святителя Иоанна Златоуста. Про иконы я вам рассказала, когда мы были на улице, мы с вами их рассмотрели. И действительно, это такая трагедия для этого монастыря. Такой очень тяжелый период был. Тогда не осознавали всего, да, что происходило, и, конечно, было такое забвение, уничтожались храмы, монастыри. И вот та самая икона, о которой я уже вам рассказывала, она перед нами. Мы с вами видим, что икона написана на железе, изображение Матери Божией практически уже утрачено, да, и видим, насколько метко стреляли, целились прямо в лик. Ну, конечно, икона не поддается реставрации, это лишь музейный экспонат, который лишь рассказывает о том, что здесь было во время закрытия монастыря.
1: А что это за икона? Тоже не определить?
2: Тоже не определить, просто икона Богородицы, да. А именно какая, какое изображение? Уже настолько она в таком состоянии, что непонятно.
1: И вот это вот пуля, да?
2: Да, да, да, да. Это во время реставрационных работ было найдено, поэтому все здесь разместили.
1: Такой... Это в какие годы?
2: Дата точно не установлена, но вот известно, что вот период закрытия до начала Великой Отечественной войны. Таких икон было 12 по периметру всего храма. Ну, ориентировочно можно сказать, 35-й год, 37-й, где-то вот в этот период. Далее мы видим книги. Это те самые, о которых я говорила, древние, редкие. И они разного формата, разных веков. Вот эта Библия настолько ветхая, что она не открывается, поэтому необходимы специальные перчатки, определенная температура, определенная влажность. И когда все три составляющие соблюдены, тогда только можно открыть и заглянуть. Псалтирь перед нами не такая ветхая, 1913 год, но видим, как она активно участвовала в богослужениях, да, насколько она была востребована. Книги очень разные, редкие. Вот последний подарок отцу Филарету, он ездил в Донбасс, и ему батюшка подарил Евангелие 18 века. Ну и далее мы с вами видим, это фотографии иконы, иконы Божией Матери Черниговской Гефсиманской, история, которую мы с вами уже услышали. Да и здесь видны повреждения этой иконы, вот след от топора пытались разрубить, это сквозной выстрел из ружья прошел, боковые части тоже были повреждены. Ну и икона сейчас в храме уже в хорошем состоянии отреставрирована. А это отец Варфоломей, тот самый первый, который стал поднимать этот монастырь. Сложностей очень много. Дело в том, что самая большая сложность – это земля государственная. Монастырь лишь берет под аренду. И все здания – это памятники культуры федерального значения. И поэтому все только лишь через разрушение государства. Ну и, конечно, опять же, все упирается в огромные деньги. Проще заново построить, нежели восстановить такую древность. И, конечно, отец Варфоломей дал все свои силы, все свое здоровье для того, чтобы поднять этот монастырь из руин. И не случайно здесь у нас в музее находится множество наград отца Варфоломея. Церковь тоже награждает своих трудяг. И действительно, он отдал все свое здоровье. Он сам по себе очень сильно болел. Здесь эпидемия коронавируса, его положили в больницу. Он выздоровел. Завтра его выписывают, а вот сегодня внезапно оторвался тромб. Такая внезапная смерть. Но захоронен он здесь, на территории монастыря, между колокольней и храмом святителя Иоанна Златоуста. Уникальный был человек. Очень много духовных чад. Они так о нем рассказывают. Это такой был человек сильноволен. По рассказам духовных чад, они так тепло о нем отзываются, и большая паства и по сей день приезжает и просит, чтобы отслужили литию на могилке отца Варфоломея. И с такой любовью о нем отзываются, и так красочно рассказывают, и вот с таким чувством теплоты, любви, вот насколько он заронил зернышко любви к себе каждому, кто с ним общался. Ну и здесь у нас одна из памятных дат. 2002 год. Привезли мощи Николая Чудотворца, вот мы видим, митрополит Владимир сопровождает приезд всей делегации. Но год спустя сюда приехал президент Путин, год спустя после открытия монастыря. 2003 год, конечно, монастырь еще в руинах, огромные работы, требуется помощь. Но когда сказали, что приедет президент, не знали, с какой стороны его встречать. Прилетит, поводили бы по дороге. А цель приезда президента – Валам. Поэтому он прилетел на Валам, а по воде пришел сюда. Ну и многие интересуются, да, какие же большие вложения были сделаны, как же помог. Потому что, конечно, президент, посещая места, которые требуют восстановительных работ, да, монастыри, храмы, помощь идет. Но дело в том, что основная цель была Валам, а мимо Ладоги он просто проходил, поэтому посетил это место. Ожидаемых вкладов не было внесено, но зато к приезду президента отремонтировали все дороги, навели идеальный порядок. То, что будем ждать, может быть, вдруг опять приедет в гости, да, потому что помощь нужна, да, финансовая, ну и дороги нужно приводить в порядок. Ну, будем надеяться, что, конечно, все управится.
1: Вот эта икона можно.
2: 2002 год. Приходит женщина, приносит сверток, завернутый в газету, и говорит: «Это монастырская. Когда монастырь закрывали, я уберегла. Монастырь открыт, я вам возвращаю». Женщина ушла, не успели спросить фамилию, как к ней это попало. Развернули газету, оказалась такая тканевая хорук двухсторонняя. С одной стороны Николай Чудотворец, с другой стороны Матерь Божия, но тканевая. Ветхая, рассыпается, поэтому взяли под стекло, но по каталогам просматривают, в каком веке участвовала в крестных ходах, при каком игумене. Ну и обычно перед тем, как уже покинуть музей, мы наших гостей знакомим, либо напоминаем о судьбе такого уникального человека. Василий Максимов. Это художник, художник-передвижник XIX века, и мы о нем здесь говорим не случайно. Судьба этого человека связана с Никольским монастырем. Уникальный человек, сильный характер, волевой характер. Вот сейчас характер как раз такой необходим для нашего сложного периода. Он родился в селе Лопино, которое расположено прямо напротив монастыря через Волхов. 10 лет остается сиротой, а как раз 19 период, тот самый благополучный период, и отец Аполос открывает здесь школу для крестьянских детей. 50 человек получали образование здесь бесплатно, на высшем уровне. Максимов сирота, он приходит в монастырь, он здесь живет, он здесь учится. Ну и монахи думали, что он пойдет по их направлению. Вот мы видим набросок в карандаше монахи Никольского монастыря. Это работа Максимова. Все его оригиналы, все его картины, они сейчас в Третьяковке, в Русском музее. Картины очень дорогие, очень ценные и очень уникальные. Он с детства мечтал быть художником. Он в детстве от мамы получал за то, что он рисовал где можно, где нельзя. На храмах, на заборах, на печке. Он заканчивает здесь школу. Цель — поступить в академию. Он тайно отсюда сбегает, но в академию не берут, потому что, сбегая отсюда, ему нужно было взять разрешительную бумагу. Можно поступить, но платно. Денег нет. Мальчик один в большом городе. Цель — поступить, накопить деньги. Что он делает? Он устраивается в иконописную мастерскую, чтобы можно было где-то жить. Купит деньги тем, что он пишет портреты местных купцов и их же продает. 5 лет копил деньги. Судьба, жизнь тяжелая, потому что один хозяин иконописной его избивает. Он меняет иконописную, сбегает в другую, тот сжигает его книги, тоже ужасно относится. Он решил все претерпеть для того, чтобы накопить необходимую сумму. За 5 лет накопил, поступает в академию на один курс вместе с Поленовым и Репиным. Вот его друзья-однокурсники, они всем известны, да, Максимов как-то ушел немного в тень. Хотя сам Репин и Максимов говорил, что это самый лучший, самый талантливый, и лучше в академии не было. Он был первый из первой десятки. Максимов блестяще заканчивает академию за 3 года, а Поленов и Репин продолжают 4-й год учиться, потому что обучались 4 года. Ему, как лучшему студенту, Максимову предлагают участвовать в конкурсе на золотую медаль. Победитель, а он бы победил, потому что лучшего в академии не было, но победитель должен ехать за границу и дальнейшее обучение продолжать там. Максимов отказывается, мотивируя тем, что он хочет вернуться в свою родную деревню и писать картины, которые связаны с деревенской жизнью. Деревенские радости, деревенские горести, о которых никто не знает. Что означала эта поездка за границу? Да это какая перспектива? Это карьера, рост, деньги, это все, это слава. Как сложно он добивался своей цели. Он блестяще заканчивает академию, возвращается в село Лопино, строит мастерскую. Он дружит с крестьянами, те с удовольствием ему позируют. И причем картины, они уникальные. Каждый из его друзей мог участвовать в жизни написания картины. Каждый мог подойти и сказать, здесь нужно посветлее, здесь нужно потемнее. Самое известное из его работы — это «Все в прошлом». Он сам на заказ эту картину писал много десятков раз. И они передают жизнь деревенскую. А Максимов умирает в 1911 году. И перед смертью он просит, чтобы захоронили его в своей родной деревне. Отпевает в Академии художеств, по железной Никольской дороге гроб привозят сюда, но привозят на этот берег, а нужно на противоположный. Все это происходит в начале декабря. Река Волхов, река широкая, сильное течение. В начале декабря лед тонкий, только встал. И лошади пройти не могут для того, чтобы гроб перевезти в село. Они могут провалиться. И вот тут на помощь к Максимову приходят те самые его друзья-крестьяне. 10 человек с противоположного берега, простукивая лед палками, рискуя своей жизнью, потому что если бы кто-то провалился, это по цепной реакции бы все провалились. Они перешли на этот берег. Они сделали небольшой деревянный извоз. На этот извоз поставили гроб. Тем же самым способом, рискуя опять же своей жизнью, простукивая лед палками, они перевезли гроб на противоположный берег. Очень крутые здесь берега. Представьте, это зима, это холодно, сугробы. Крестьяне на руках поднимают гроб для того, чтобы принести в храм. Батюшка литургии не начинает. Это праздник введения во храм Божьей Матери из уважения к этому человеку, для того, чтобы можно было потом отпеть. Но все было сделано. Отпели и захоронили рядом с могилой его родителей. Потом дочь Ариан написала, что могилу отца приготовили на том месте, где когда-то отец написал свой портрет на фоне могилы своих

0: узнали основание монастыря Никольского, но на территории Старой Ладоги есть еще один монастырь более почтенного возраста. Это Девичий Успенский монастырь. Основание это 11-12 века. И на территории Успенского монастыря самый древний храм Ленинградской области. Храм Успения Божией Матери, храм уникален. Конечно, если будет желание, можно приехать посмотреть. И на этой территории, на территории Успенского, есть свои месточтимые святые. Это матушка Схиигумени в Праксе. И рядом с ее могилкой поставили скамеечку, потому что собираются люди, они беседуют, они рассказывают, и многие часами сидят и просят помощи. Ну, был такой случай. Одна из матушек Успенского монастыря рассказала о том, как матушка и в Праксе помогает. У этой матушки есть подруга, она замужем, живет в Петербурге, не было долгого времени детей. Ездили по святым местам, вымаливали, ну и заехали к матушке в Успенский ее навестить. И она рассказала, посоветовала, обратитесь к матушке в Праксе, она помогает, она слышит. И потом смотрит, она бегает по послушаниям, и смотрит, эта пара, ее друзья сидят на скамеечке, час прошел, они сидят, два прошел, они сидят. А потом, спустя пару месяцев, они позвонили, сказали, представляешь, у нас будет малыш. То есть Ладога действительно это уникальное место. Малышева гора, где расположен тот самый источник, и на этой Малышевой горе находится храм 17 века, это бывший мужской Иоанновский монастырь, и тоже месточтимый святой. А при входе в храм вы увидите надгробие блаженного Александра Лосева. Это послушник Никольского монастыря, который впоследствии стал юродствовать 20 лет, и уже при жизни он потаенно многим помогал молитвой. И сейчас тоже готовятся документы о канонизации этого святого, потому что многим помогает. И тоже был такой интересный случай. В группе встретилась женщина, которая приехала в Ладогу, но приехала она после того, как ей приснился удивительный сон. Как будто она поднимается на высокую гору, заходит в древний храм. И при входе она не видит, но она чувствует, что здесь захоронение какого-то святого было. Она не знает, кто, но она знает, что он святой, и знает, что к нему можно обратиться. И она понимает, что под храмом, внутри этой возвышенности, очень много подземных переходов, как будто бы метро. И она знает, что это Старая Ладога. Она прогуглила, посмотрела, что это за Старая Ладога, а об этом поселении она раньше не слышала, и узнала, что действительно есть Малышева гора, и что в этом храме захоронение блаженного. Она сюда специально приехала на экскурсию. И каково было ее удивление, когда она зашла в этот храм, и она почувствовала то, что чувствовала во сне, да, что здесь захоронен тот самый святой, который у нас пока он не канонизирован, но он явился ей как блаженный. Mm-hmm. Да, то есть сама Ладога, она зазывает к себе тех самых людей, которые готовы принять то чудо, о котором просят. И каково было ее удивление, когда она узнала, что почему метро внутри этой горы, потому что в Малышевой горе были залежи кварцевого песка. И в XIX веке купцы добывали песок и отвозили в Петербург на продажу для изготовления лампочек. И Малышева гора, она спещрена подземными переходами. И была трагедия, она седала, и храм и колокольня, которые расположены на возвышенности, они стали наклоняться в сторону дороги. То есть и трагедия разрушения этих зданий. Было принято решение для того, чтобы укрепить эту возвышенность, закачать эти подземные переходы бетоном. Закачали, конечно, не все, потому что огромное количество, но возвышенность укрепили. Но если вы приедете в Ладогу и встанете напротив этого храма Рождественной Предтечи, вы увидите, что колокольня по сей день наклонена в сторону дороги, она стоит устойчиво, но вот в таком наклоненном состоянии. Да, Ладога — это кладезь, и можно знакомиться с Ладогой в течение нескольких дней, более подробно узнавать. Очень красивое, конечно, место. Обязательно приезжайте, мы всегда всем рады. Встретим, расскажем, пройдем экскурсии. У нас обзорная экскурсия по Никольскому монастырю, плюс мы включаем и Малышеву гору. Ну, на территории Успенского там уже матушки встретят, более подробно расскажут о жизни Девичьего монастыря. Приезжайте, я думаю, что вы будете рады и незабываемые впечатления, потому что когда многие сюда приезжают впервые. Сейчас выезд за границу, он немного ограничен. Люди стали знакомиться с укромными уголками своей родины. И когда они впервые приезжают в Ладогу, они не ожидали, что их здесь встретят. Какая природа, какие красоты, какая древность. Конечно, лучше один раз увидеть, чем услышать.
1: Спасибо вам большое.
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, наша радиоэкскурсия закончена. В Никольском мужском монастыре поселка Старая Ладога побывала я, Людмила Зотова. До следующих встреч!

0: 5 июня приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев. Увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 5 июня проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона протоиерей Владимир Хулаб. Мы продолжаем цикл наших бесед, посвященных истории чинопоследования христианского обручения и венчания. Во время нашей прошлой беседы мы говорили о том, как заключался христианский брак или как он мог заключаться хотя бы потенциально в эпоху гонений II-III века и какие изменения произошли в IV веке в этой области. Мы с вами отметили, что определяющим для развития христианского чинопоследования стал именно конфликт, скажем так, с мирской свадьбой. То есть, если священник изначально еще приходил на брачный пир, на обычный брачный пир в семью молодых, в их дом, то вот этот характер, разнузданный характер языческой свадьбы, он привел к тому, что возникла необходимость для христианской церкви создать некое свое чинопоследование и, соответственно, для того, чтобы подчеркнуть, что ожидает церковь от христианского брака и как высоко она его рассматривает. Не вдаваясь в детали, мы можем выделить вот в этом процессе обособления и создания собственно христианского чина, ну, условно, скажем так, в IV, в VI веке, три основных признака. Разделение церковного и светского праздника по времени и пространственное разделение, а также новая, совершенно новая роль священника как совершителя таинства церковного брака. Ну, прежде всего, несколько слов о пространственном отделении. Оно выразилось в том, что церковная церемония, церковное благословение, чинопоследование стало совершаться именно в храме, то есть в том месте, где церковь могла сама определять богослужебные формы и требуемый порядок. Однако такой простой перенос свадебных торжеств в храм он не всегда мог привести к желаемым результатам. Ну, например, в деяниях одного из западных соборов, так называемый Клермонский собор 535 года, мы встречаем очень интересное правило, и это правило запрещает использовать церковные сосуды для свадебных торжеств, как говорит текст, да не скверняться нечистым прикосновением и неподобающей мирской торжественностью. Ну, это правило, этот канон может показаться нам странным и непонятным, но, судя по всему, речь идет о том, что новообращенные язычники просто переносили свадебный разгул, свадебные торжества в храмовое пространство, и нередко этот разгул достигал таких форм, что уже использовались в рамках вот этих торжеств, в том числе и церковные богослужебные сосуды. Поэтому возникала, конечно, острая необходимость прекратить такие неправильные искаженные формы и создать собственно христианскую службу, собственно христианское чинопоследование, где все будет по чину, где все будет благонравно, где церковь сама сможет определить то, каким должен быть чин христианского заключения брака. Мы видим в других областях, на Западе прежде всего, церковь пыталась подчеркнуть разницу между народной свадьбой и церковным благословением на заключение брака, создавая некий временной промежуток между ними, то есть отделяя по времени мирскую свадьбу и церковное благословение. Ну, например, Цезарий Арльский, или можно другое прочтение встретить этого имени, Кесарий Арелатский, живший в первой половине VI века, он установил, что молодые должны были приходить в храм за 3 дня до своей обычной мирской свадьбы, чтобы получить церковное благословение. Тем самым подчеркивалась четкая дистанция и приоритет церковного чина по отношению к чину и к обряду светскому. То есть вначале молодые приходят в храм, получают церковное благословение, и только через 3 дня играется, совершается уже свадьба обычная, свадьба народная, домашняя. Ну и вот эта отделенность по времени и пространству, она была оправдана и существовала практически только в 4, 5, 6 веках, когда церковь действительно активно проводила свою миссию среди новообращенных или новообращаемых народов империи. Однако впоследствии, когда общество, благодаря тому, что уже стали крестить маленьких детей, и общество все больше и больше становилось христианским, необходимость такого пространственного и временного разделения отпала. И, собственно, церковный чин постепенно становится одной из форм нормального заключения брака для христиан. Хотя мы с вами увидим, что разные формы существовали или сосуществовали в Византии, по крайней мере, еще в течение довольно-таки долгого времени. Еще один новый признак, который мы встречаем в христианском чинопоследовании брака, это новая роль священника. Ну и действительно, если в дохристианском мире, как в иудаизме, так и в греко-римской среде, мы с вами говорили во время наших бесед, какие-то культовые функционеры, скажем так, иудейские священники, раввины, языческие жрецы, они не были предстоятелями при заключении брака и лишь приглашались родителями молодоженов для участия вот в домашнем празднике, христианская церковь, она пошла принципиально иным путем, поставив в центр нового христианского чинопоследования заключения брака именно епископа или священника. Ну, например, в античности на Востоке венчание, то есть возложение венков на молодых, оно происходило после передачи руки невесты жениху, и оба эти действия, и возложение венков, и передача руки невесты жениху совершал отец невесты. То есть это был именно домашний такой чин. Но уже в IV веке мы видим, что святой Григорий Богослов пишет послание некоему Проклу, чья дочь недавно вышла замуж, на этой свадьбе он присутствовать не смог, и он как бы шлет свои поздравления. И из этого текста видно, что в то время вот эти два действия, возложение венков и передача руки невесты жениху, уже мог совершать епископ. Святитель пишет: «Я желал бы быть при этом торжестве и праздновать вместе с вами, и соединить руки молодых, и передать руки обоих в руку Божию». Ну, интересно мнение святителя, здесь же он его высказывает. Он полагает, что лучше было бы, если бы возложение венков совершал отец невесты, а он, как епископ, только сопровождал его молитвами. Чуть дальше он пишет: «От них, от отцов невесты, венцы, от нас, то есть от епископов, молитвы». То есть святитель полагает, что каждый должен сохранять свои изначальные функции, то есть то, что совершает традиционно отец невесты, должен он продолжать совершение вот этих символических действий, епископ же должен сопровождать все это только своими молитвами. Однако вот такие мысли о сохранении активного участия, активной роли родителей при заключении брака, их детей, являются скорее исключением, и все дальнейшее развитие показывает, что чинопоследование заключения брака характеризуется предстоянием именно епископа или священника. Именно он, по крайней мере на Востоке, епископ или священник, постепенно все больше и больше начинает рассматриваться как совершитель брака. Ну, как видно из вот этого примера, из послания святителя Григория Богослова, для христианского Востока именно венец, именно венок стал основным символическим действием, которое дало название всему чину. венчание до сих пор у нас кратко называется вот чин заключения брака, по-гречески стефанома, то есть буквально возложение венков. Ну и помимо многочисленных письменных свидетельств той эпохи, мы встречаем также множество изображений на христианских саркофагах, где Христос или Божественная Десница возлагает венец или венцы на брачующихся. Ну, действительно, венец является дохристианским свадебным символом. Он встречается в самых разных культурах. Мы видели его и в Ветхом Завете, видели его и в греко-римской среде. И христианизация этого символа, она происходила очень активно, и ей способствовали прежде всего творение святого Иоанна Златоуста, который подчеркивал идею венца как символ победы над плотью в новозаветной перспективе. То есть подобные мысли мы уже видим у апостола Павла. И святитель Иоанн Златоуст в одном из своих творений пишет: «Им, молодым, возлагают на главу венцы, ибо они не побеждены, и следуют к брачному ложу, не будучи побеждены похотью. Если же некто, будучи рабом похоти, предается блудницам, то как он также может получить венец на главу, будучи побежденным?» Ну, идея эта очень понятна, особенно она была понятна людям той эпохи, людям IV века. Венец, венок получали именно победители, поэтому церковь, она как бы венчает, возлагает венки на молодых, которые, не будучи побеждены похотью, не совершив грехов в плоти до момента вступления в брак, венчаются как победители. Соответственно, вот в этом статусе победителей заключают христианский брак, создают новую христианскую семью, создают новую малую церковь. И именно поэтому впоследствии, как мы увидим, в последовании о двоебрачных на Востоке возложение венков, оно чаще всего именно отсутствует. Если мы взглянем на Запад, то мы увидим, что Рим, другой важный литургический центр той эпохи, использовал в качестве символической основы своего чина заключения брака другой элемент – брачное покрывало или брачный покров. По латыни он назывался «веламен», то есть буквально «покрывало», «покрытие». Ну и вот это покрывало традиционно носила невеста во время римской свадьбы, обычной, как бы народной, домашней римской свадьбы. И вот тот факт, что венок не играл на Западе какой-то большой роли, вот именно литургической роли в оформлении христианского чинопоследования заключения брака, можно объяснить, в числе прочего, влиянием Тертуллиана, о котором мы говорили в нашей прошлой передаче. Тертуллиан, как мы уже указывали, был принципиально против ношения венков в каком бы то ни было качестве. Венок для него ассоциировался с идолослужением, ношение венка означало для него принесение жертву идолам практически, и, соответственно, вот такой строгий ригористический подход надолго вообще поставил под сомнение принципиальную возможность такой символики на Западе. Ну и постепенно на Западе весь чин заключения брака вот в тот ранний период 4, 5, 6 века получил название «велацио», то есть буквально «покрытие», то есть покрытие невесты покрывалом. Ну и вот этот обряд, который, как и венчание, восходит к дохристианским временам, имеет дохристианские корни, он упоминается многими христианскими авторами той эпохи уже именно как основная часть западной церковной церемонии заключения брака с конца IV века. И римские епископы, например, сирийцы, живший в конце IV века, святой Амвросий Медиоланский, Паулин Наланский и так далее, они, говоря о венчании, называют его именно вот этим термином. То есть в центре было возложение покрывала на невесту, которое осуществлял епископ или священник. Ну и вот этот символ в качестве центрального просуществовал на Западе практически до эпохи позднего Средневековья. Еще один дохристианский символ перенимается уже вместе и Востоком, и Западом – кольцо. Оно изначально играло роль дара во время помолвки, мы с вами об этом говорили, и действительно имело прежде всего изначально такой экономический аспект, то есть если брак расторгался, если женщина оказывалась разведенной, то вот это кольцо было, в числе прочего, одним из средств продолжения ее существования. Она могла его продать и на вырученные деньги жить какой-то период времени. Но к IV веку оно практически полностью теряет свой вот такой некий экономический аспект и несет уже только символическую нагрузку. Но именно в таком значении его и перенимают христиане в качестве дара, через который выражалась идея верности жениха и невесты, верности супругов. И поэтому мы нередко видим у христианских авторов такое название кольца, как annulus fidei, то есть буквально «кольцо верности». Ну, мы с вами упоминали вот эту дохристианскую, греко-римскую идею, воззрение, согласно которому кольцо одевалось на безымянный палец, поскольку через безымянный палец, как верили древние греки и римляне, проходил нерв, идущий к сердцу. И тем самым кольцо, как некий такой массажер, как мы сейчас сказали бы, на пальце, должно было возгревать любовь супругов друг к другу. Но, однако, несмотря на то, что и Восток, и Запад перенимают один символ, акценты расставляются здесь уже немножко иначе. Восток, в частности, например, сохраняет кольцо там, где оно находилось изначально, то есть в чине помолвки или обручения. Собственно, обручение – одно из толкований этого термина, вот именно обруч, кольцо, нечто круглое. И кольцо, как мы с вами увидим, становится центральным символом именно вот этой как бы предварительной церемонии заключения брака, церемонии и чинопоследования обручения, которая сейчас у нас совершается вместе с венчанием. На Западе же кольцо с течением времени стало элементом, собственно, свадьбы. При этом Запад надолго сохранил древнюю римскую практику, согласно которой в обручении было только одно кольцо. Именно одно кольцо традиционно жених давал невесте, это был его дар невесте, это был символ его любви. И поэтому на Западе очень много столетий сохранялась эта идея, в том числе и в церковном заключении брака. Существовало только одно кольцо, которое муж, ну или жених одевал на безымянный палец невесте. На Востоке же идея единства супругов и их равенства перед Богом символически выражалась путем использования двух колец. Об этом мы поговорим чуть попозже, разбирая именно византийское чинопоследование заключения брака. В Риме также был известен жест возложения рук, который священник совершал, читая над молодыми молитвы благословения. То есть священник покрывал невесту или чуть позже обоих молодых вот этим брачным покрывалом, возлагал на них руки, а возложение рук в самых разных культурах, в том числе и в культуре ветхозаветной, и в новозаветной, это знак поставления на некое служение, это знак начала нового периода как бы в жизни того или иного человека, и поэтому создается малая церковь, и через вот это рукоположение молодые как бы поставляются на новое служение, предстояние перед Богом, вот в этом новом качестве семьи, новой ячейки не только общества, но и церкви, малой церкви, как семью называют многие христианские авторы той эпохи. В других западных областях, ну, например, в Галлии, это нынешняя Франция, был распространен обычай благословения новобрачных не в храме, а в брачной опочивальне, либо в самой брачной опочивальне, либо перед ее дверями. И вот весь этот ритуал, он по-латински получил название «Benedictio in talamo», то есть буквально благословение вот в спальне, в брачной опочивальне. И священник приходил именно в дом молодых, то есть сохранялась вот эта практика. И вот то, что мы видели и в книге Тавита, и в так называемых деяниях апостола Фомы, благословение, молитва благословения в брачной опочивальне, некоторые западные христианские общины, епархии использовали именно такую же практику. Священник приходил к молодым, приходил в брачную опочивальню, и вот в ходе домашней церемонии, домашней свадьбы, читал там определенные молитвы, в которых и спрашивалось благословение Божье, благодать супругам перед началом их новой брачной совместной жизни. Очень рано в чине венчания начал использоваться 127-й псалом «Блаженни все боящиеся Господа», который, стихи из которого сохраняются до сих пор в нашем византийском чинопоследовании. Уже святой Григорий Богослов упоминает его в свадебном контексте. И, судя по всему, использование церковных песнопений, прежде всего псалмов, должно было вытеснить языческие свадебные гимны из народного сознания, поскольку содержание их противоречило христианскому вероучению. Мы с вами говорили о том, что во время свадьбы и греческой, и римской пелись самые разные песнопения, очень часто их характер не имел ничего общего с христианской нравственностью, и поэтому церковь старалась предложить во время светской свадьбы уже вот в этот ранний период некие песнопения, которые могли бы возвысить ум, чувства всех участников, поднять их от некоего земного уровня и заставить, побудить к тому, чтобы люди задумались о божественном, о вечном вот в этот момент заключения брака. И вот церковные песнопения, они играли здесь очень важную роль такой христианизации верующих, христианизации всех тех, кто пришел на этот праздник. Безусловно, важную роль в христианизации богослужения брака играла и связь венчания с Евхаристией, с таинством таинств, самым главным богослужением христианской церкви. Ну и свидетельства о такой связи мы находим на Востоке уже в IV веке, например, святой Тимофей Александрийский, это 80-е годы IV века, пишет, что священник по поводу заключения брака или в связи с заключением брака совершает приношение, то есть буквально совершает Евхаристию. Ну, поподробнее мы об этом поговорим, разбирая вопрос о том, как византийский чин венчания был связан с Евхаристией. Подводя как бы краткий итог вот этого периода, 4, 5, 6 века, мы видим, что основное отличие вот этой стадии развития христианского богослужения, заключения брака и на Востоке, и на Западе, в обоих частях империи, заключалось в том, что церковь перенимает дохристианские ритуальные формы. Христианская церковь не ставила себе какую-то цель создать принципиально новые богослужебные формы, то есть формы, которые никогда еще до этого не существовали. Помолвка с договором и кольцом, свадьба с торжественным пиром, венчание или покрытие невесты. То есть вот эта картина, которая хорошо нам известна уже из дохристианского мира. Однако вот такое принятие, такая рецепция не была абсолютно безусловной, не была абсолютно каким-то таким слепым копированием. Миссионерская задача церкви действительно требовала принять, перенять и использовать понятные для народа формы, то есть понятные для вчерашних язычников формы. Однако нужно было так христианизировать их, прежде всего это происходило через связанные молитвы, через Евхаристию, через все то, что было связано с христианским уже чинопоследованием заключения брака, чтобы показать через них высокое понимание, что такое брак, как его церковь рассматривает и чего она ожидает от молодых супругов. Ну, несколько слов, прежде чем мы начнем говорить о византийском чинопоследовании брака, следует сказать о роли именно этого церковного благословения, церковного обручения и венчания в контексте понимания того, что такое брак и как он заключается, той эпохи. То есть общество уже христианское, но, как мы увидим, роль вот такого церковного благословения брака в церковном, в том числе, сознании, в сознании империи возрастает только постепенно. Ну и действительно, законы первых христианских императоров, многие из этих законов, они осуждают тайные, неформальные браки, браки, которые совершаются путем кражи невест и так далее. Но практически все эти законы говорят только о гражданской, о юридической стороне заключения брака и не упоминают каким-то особым образом о церковном благословении, не задаваясь вопросом о том, что же оно означает именно для законности, для действительности и действенности заключаемого брака. Ну, например, в 428 году императоры Феодосий II и Валентиниан III, они подтверждают существовавшую норму римского права, мы об этой норме с вами говорили в одной из наших бесед, и вот согласно этой классической норме, брак между свободными гражданами, он заключался именно путем выражения согласия жениха и невесты в присутствии свидетелей. Вот это классическая дохристианская форма, и она подтверждается христианскими императорами. Еще один император, святой Юстиниан, один из самых известных, наверное, императоров, в том числе и ввиду его церковного законодательства, он в своих новеллах, то есть документах, определяющих те или иные канонические, гражданские вопросы, в новеллах, говорящих о браке, он предписал, что брак, который не сопровождается никакими юридическими формальностями, может заключаться только лицами низшего сословия, А средний класс, как мы сейчас сказали бы, те, кто к нему принадлежит, должны были являться к церковному нотариусу, он назывался Экдик, и заявить перед ним, перед церковным нотариусом, о желании вступить в брак. Ну и тем, кто принадлежал к сословию сенаторов, они должны были сопровождать вступление в брак заключением письменного договора, в котором должны быть описаны, представлены размер приданного, предбрачный дар и так далее. То есть мы видим, что в эту эпоху брак во многом еще остается вот в этой правовой юридической сфере. То есть церковное благословение, оно уже существует, но оно не рассматривается как необходимое условие того, чтобы церковь смотрела на тот или иной брак в качестве брака законного и действительного. В эклоге императора Льва III и Савра и Константина V Капронима, которая была издана в 741 году, повторяются вот эти законы святого Юстиниана о браке, но здесь уже мы видим некое развитие, некое изменение. Здесь говорится о том, что можно заключать брак или в присутствии друзей, или же по получении церковного благословения, тем самым присутствие свидетелей или церковное благословение, которое, очевидно, уже в силу своего совершения играет вот эту роль свидетельствования перед лицом общества, перед лицом церкви о том, что молодые желают заключить брак, они ставятся на один уровень. Действительно, церковь освящала брак своим благословением, но она признавала также и действительность брака между христианами, которые заключались без какого-то церковного чинопоследования в гражданском порядке. Ну, например, церковь, хотя и не благословляла в ту эпоху, по крайней мере, повторные браки нередко, об этом мы тоже позже будем говорить, но признавала их действительными. Около 895 года император Лев VI Мудрый в одной из своих новелл, 89-й новелле, он предписывает заключать брак уже только с церковного благословения. Но хотя в этом документе сам император говорит о том, что это довольно-таки новые обычаи, он говорит о том, что раньше брак заключался без церковного благословения, но нам, людям более прогрессивным, скажем так, можно это место перевести, пишет император, не подобает действовать согласно вот тем старым обычаям, и император предписывает, чтобы брак, любой брак христианский между христианами заключался именно в рамках церковного чинопоследования, в рамках церковного венчания. Но характерно, что этот закон не распространялся на рабов, он касался только свободных лиц. То есть здесь еще рабы из вот этого церковного благословения, по крайней мере, обязательного благословения для того, чтобы возник полноценный и с точки зрения церкви, и с точки зрения государства брак, рабы еще исключаются. То есть мы видим, по сути дела, такая ситуация, она понятна в контексте вот византийской эпохи, вот той, когда существовала так называемая симфония между церковью и государством, когда государство передавало церкви определенные свои традиционные полномочия, как сейчас мы сказали бы, полномочия ЗАГСа, а церковь эти полномочия принимала, и, соответственно, в ее ведение переходили те или иные моменты, связанные с рождением человека, с заключением брака, со смертью и так далее. То есть тот весь комплекс, который сейчас вновь находится полностью в руках и под контролем государства. Но продолжая как бы вот эту линию развития Византии, мы видим, что в 1092 году император Алексей I Комнин, он распространил необходимость церковного благословения и на рабов, и объявил уже венчание обязательным для вступающих в брак, как бы для всех христиан, которые вступают в брак, это XI век. Ну и, соответственно, более поздние императоры, Андроник II Палеолог и Константинопольский патриарх, святитель Афанасий I, это XIII, конец XIII, начало XIV века, они окончательно уже запрещают заключение брака без ведома и без благословения приходского священника. Тем самым на закате истории Византийской империи совершение христианского брака переходит исключительно в ведение церкви. То есть именно церковь занимается всеми этими вопросами. Ну, мы видим, что на Руси во многом ситуация была схожей. Ну, например, до нас дошли канонические ответы митрополита Киевского Иоанна, это конец XI века, и из них видно, что народные массы нередко считали венчание только принадлежностью князей и бояр каких-то высших социальных слоев, и народ придерживался довольно-таки долгое время при вступлении в брак языческих обычаев, в которые в том числе нередко входило умыкание, то есть как бы кража невесты. Ну и действительно только постепенно церковное венчание становится повсеместной практикой в обществе, в нашем русском обществе. Хотя свидетельства о заключении брака без церковного венчания они встречаются в литературных памятниках даже до конца XVII века. Ну, хотя при этом, конечно, в священноначале епископы предписывали духовенству тех местностей, тех регионов, прежде всего окраинных регионов, где вот встречались такие нецерковные браки, браки без благословения, венчать супругов, даже если эти супруги уже имеют детей. Теперь несколько слов о византийском чинопоследовании, то есть о том чинопоследовании, которое легло в основу нашего сегодняшнего заключения брака, того, которое совершается в Русской Православной Церкви и во всех наших храмах. Ну, действительно, сегодняшние чинопоследования, обручение и венчание, они являются результатом очень длительного и сложного развития в рамках византийской литургической традиции. Именно обряд Византии, именно обряд Константинополя, находясь под теми или иными влияниями и, в свою очередь, осуществляя влияние на различные литургические традиции тех или иных областей, он становится тем обрядом, тем набором чинопоследований, которые определили богослужение славянских стран, в том числе и богослужение нашей церкви. Ну и, собственно, до начала книгопечатания, а именно книгопечатание привело к окончательной унификации византийского богослужения на XVI век, эпоха, когда начинают широко издаваться богослужебные книги, литургические книги, привел XVI век к тому, что самые разные локальные местные практики, которые очень сильно отличались друг от друга, благодаря тому, что можно напечатать много одинаковых книг, разослать их к приходу, то есть все это приводит к унификации. Вот до этого периода мы практически не находим двух одинаковых рукописей византийских, сейчас мы говорим именно о византийской литургической традиции, которые имели бы полностью идентичный чин заключения брака. Конечно, в рамках наших бесед мы не можем представить какое-то полное исследование вопроса, поэтому мы коснемся каких-то лишь отдельных его моментов. Разберем наиболее важные и интересные элементы обручения и венчания, рассматривая их прежде всего именно в историко-литургическом, а не в богословско-символическом вот таком аспекте и контексте. Действительно, если посмотреть на рукописи, то многие из них предлагают либо свою структуру, свое особое чинопоследование, либо предлагают свой набор молитв, и поэтому свобода местных традиций, она в ту эпоху, о которой мы сейчас будем говорить, это конец с конца VIII по XVI век, действительно была очень и очень широка. В различных областях империи могли существовать свои практики, которые сильно отличались друг от друга, но никого это не приводило к какому-то соблазну, к смущению и так далее. И если посмотреть на самые древние доступные нам рукописи, так называемые евхологии, а евхологии, если это слово, этот термин перевести с греческого на русский, буквально получится «молитва слов», то есть это книга, которая у нас сейчас в нашей славянской литургической традиции отсутствует, она представляет собой, по сути дела, синтез нашего служебника и требника. То есть в ней находились молитвы, связанные и с божественной литургией, и с чинопоследованием таинств. В нашей традиции эта книга разделилась на две, но вот византийские евхологии – это те книги, в которых находится чинопоследование заключения брака, чинопоследование обручения и венчания. И вот самая древняя рукопись, дошедшая до нас, так называемый Барберини 336, она датируется концом VIII, начало IX века. И уже здесь мы видим очень простую и ясную двухступенчатую структуру литургического заключения брака. Здесь мы видим чинопоследование обручения и чинопоследование венчания. Каждая из них является самостоятельным литургическим элементом, собственным надписанием, собственным заглавием, начальным возгласом и так далее. То есть мы видим, что Византия, она перенимает ту схему, о которой мы уже говорили, схема обручения и венчания или схема помолвка-свадьба в более таком широком дохристианском контексте, схему, которую мы видели и в Ветхом Завете, и в греко-римском мире, и именно она становится основой для создания собственного византийского чинопоследования, богослужения, заключения брака. Конечно, православная церковь при этом полностью христианизировала содержание обеих частей заключения брака, как мы с вами уже говорили. Речь шла не просто о каком-то слепом копировании, а именно о творческом подходе, когда церковь брала те или иные символы и путем добавления молитв, путем включения этих символов в другой богослужебный контекст, наполняла их совершенно иным содержанием. Изначально, действительно, вот две этих службы, обручение и венчание, они были отделены друг от друга по времени, более или менее продолжительным периодом. Это мог быть период от нескольких недель до нескольких лет. Однако в течение времени, мы поговорим чуть позже о причинах, которые к этому привели, возникла тенденция совершать оба этих чина по возможности ближе друг к другу или даже как единое целое, как это происходит в большинстве случаев и сегодня, когда у нас и венчание, и обручение, и венчание совершаются вместе. Просто есть пространственное отделение, обручение совершается ближе к притвору храма, а венчание уже в его центральной части. Но эту практику мы видим и в некоторых древних рукописях. Чтобы не перегружать передачу информации, я не буду называть названия этих рукописей, просто буду упоминать их датировку. Ну, например, одна из константинопольских рукописей XI века, начала XI века, так называемая «Евхология и стратегия», он свидетельствует о том, что в Константинополе при дворе императора в то время уже тоже была возможность совершать обручение и венчание вместе. Хотя в подобном случае обе службы соединялись в одну, и вот такое временное разделение пропадало, церковь разделяла их пространственно. И вот эта рукопись XI века впервые говорит, что если обручение и венчание совершаются одновременно, то обручение происходит в притворе, то есть в наиболее удаленной от алтаря части храма, а венчание уже в самом храме. Ну, а если оба чинопоследования совершаются раздельно, то обручение должно было совершаться на середине храма, как и венчание. Мы во время наших бесед разберем отдельно чинопоследование обручения, посмотрим на то, как оно выглядит в нашем сегодняшнем варианте, и посмотрим, как возникали те или иные формы, а затем перейдем уже к чинопоследованию венчания. У микрофона был протоиерей Владимир Хулап. Благодарю вас за внимание и желаю всем радиослушателям помощи Божьей.
4: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в воскресенье в 15 часов.

В исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и московских духовных школ прозвучала стихира вечерней праздника Пятидесятницы, напева Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

0: Дорогие братья и сестры, в дни празднования Святой Пятидесятницы в рубрике «Душеполезные чтения» мы предлагаем вашему вниманию слово в день Пятидесятницы священномученика Владимира Богоявленского.
1: Священномученик Владимир Богоявленский. Слово в день Пятидесятницы. «Я пришел, чтобы низвести огонь на землю, и как желал бы я, чтобы он уже возгорелся». Евангелие от Луки, глава 12, стих 49. О каком это огне говорит здесь Господь наш? Ответ на этот вопрос дает нам нынешний праздник Пятидесятницы. Когда ученики Иисуса в 50-й день по воскресении Христовом собрались в Иерусалиме, в Сионской горнице, на них сошел обещанный Утешитель — Дух Святой в виде огненных языков, то есть потоков. Почему Он явился им в виде огня? Потому что действия Духа Святаго подобны действию огня. С огненной силой объявлял Он учеников Христовых. Огненную ревность о Царстве Божием зажег Он в сердцах их. С огненной силой лилась речь, которую они возвещали о великих делах Господних. Как огонь жгла эта проповедь сердца слушателей. Вот усиливается огонь этот, проникает сквозь сердца слушателей, и они, по слову Иоанна, крестятся Духом Святым и огнем. Огонь распространяется, и напрасно книжники, первосвященники и старейшины народа усиливаются положить ему преграду. Он расторгает узы, разламывает темницы и проторгается через гроб Стефана. Вот он охватывает Павла, и этот последний разрушает стену закона, и падают границы Ветхого Завета. Неудержимо распространяется он в странах языческого мира, и куда ни проникнет, всюду падают идольские капища, всюду, как заря, восходит, и начинается новая жизнь в умершем мире, и народы, доселе ненавистные друг другу, соединяются в одной братской любви. Таково свойство Святого Духа, которое Господь называет

огнем. Он действительно подобен огню. Как огонь очищает он сердца верующих. Когда благодать Святаго Духа охватывает человека и начинает в нем свое дело, тогда душа этого человека делается подобной золоту, которое очищает плавильщик в горниле. Ум его просветляется, мысли исправляются, сердце очищается от накопившихся осадков нравственной нечистоты, греха и порока, воля закаляется в добре, и пламенная ревность о славе имени Божьего делается его внутренней потребностью. Как загорается любящее сердце, когда чувствует приближение своего друга, так горело оно в учениках Христовых на пути в Эммаус, когда Господь говорил с ними и изъяснял им Писание. И как те, узнавши Господа, до тех пор не хотели успокоиться, пока не поведали эту радостную весть своим братьям в Иерусалиме, так и теперь пламенная ревность о славе имени Господа Иисуса побуждает учеников Его идти в мир, чтобы благовествовать о Нем братьям. Они веруют, а потому и проповедуют. В них загорелись свет и жизнь, а потому и из них льются свет и жизнь. Вот разделяются души, как некогда в день Пятидесятницы, отделяются плевелы от пшеницы, грязь и нечистая примесь от золота. Одни приходят в негодование и смеются, а другие с верою принимают это слово жизни и делаются счастливыми. Какая радость! Какой восторг, когда от этого огня исчезает ледяное покрывало неверия и самолюбия, каким окутано было человеческое сердце. И юная, теплая, весенняя жизнь, как заря, занялась в новорожденных сердцах, согретых, загоревшихся пламенем первой христианской любви. Не страшны теперь и козни князя мира сего. Какие бы ни употреблял он усилия к распространению своего огня ненависти и греховных страстей, ему не погасить уже сего святаго огня. Кто разлучит христианина от любви Божией? Ни скорбь, ни теснота, ни глад, ни нагота, ни гонений, ни меч. Все может он препобедить за возлюбившего его. Послание к римлянам, глава 8, стих 35. Вот тот огонь, о котором говорит Господь в приведенном нами тексте. Для возжжения этого огня он и приходил на землю. Для этого и сделался послушным до смерти, смерти же крестная. Вот почему к словам своим «Я пришел низвести огонь на землю», он и присоединяет свое горячее желание. «Желал бы я, — говорит он, — чтобы этот огонь уже возгорелся». Он не загорелся еще, огонь этот, в то время, когда Спаситель говорил слова свои. Хотя там и здесь западала в восприимчивые сердца искорка его жизни, хотя и несколько вспыхивала она в сердцах учеников его, но ей трудно было бороться против огня нечистых страстей и себелюбия. И как легко она могла быть погашаема, когда наступали дни тяжелых гонений. В среде народа одни оставались холодными, равнодушными, другие застывали, окоченевали под ледяным покрывалом своей гордости, фарисейской самоправедности. Ему нужно было еще пройти через глубочайшую бездну страданий. Ему нужно было своей кровью искупить и приобрести их души, иначе не стал бы гореть тот огонь, зажечь который он пришел на землю. Вот почему он тотчас же и присовокупил. «Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится». Евангелие от Луки, глава 12, стих 50. Крещение, о котором он говорит здесь, было то именно крещение кровью, коим он должен был креститься, прежде чем ученики его крестились Духом Святым. «Как желал бы я, чтобы он уже возгорелся!» Таково было желание нашего Спасителя, когда он говорил слова эти в кругу своих учеников. Видим ли мы, братья, исполнение сего желания в настоящее время? Благодарение Богу! Огонь этот горит и теперь, и никакая сила мира и его князя, дьявола, не погасит того святого огня Господня, который низвел он на землю в день Пятидесятницы. Горит он, и этот праздник Пятидесятницы, который мы так торжественно сейчас празднуем, есть очевидное доказательство того, что священное пламя его еще не погасло на земле.
Он горит в тысячах тысяч сердец.

сердец, преисполненных веры, любви и благодарности, одушевленных горячими молитвами и святыми обетами, когда они восторженными песнопениями воспевают, прославляют Бога и возвещают великие дела Господни. Однако, возлюбленные братья, если бы и ныне, как и тогда, явился Господь и сказал: «Я пришел огонь низвести на землю», то к этим словам не присоединил ли бы Он и ныне, как и тогда, свое желание? Как желал бы я, чтобы Он уже возгорелся? Он горит в нас, христианах, но одни ли только мы должны носить этот огонь, это пламя? Не должен ли этот огонь быть распространяемым нами между народами Востока и Запада, Севера и Юга, даже и до конца земли? Почему целые миллионы наших братьев по плоти сидят еще во тьме и сени смертной, не зная имени Отца Своего Небесного? Почему они сидят, непросвещенные светом Христа, неподготовленные к новой христианской жизни, и не возгорается в наших сердцах огонь ревности к тому, чтобы с факелом этого огня выйти к людям, сидящим во тьме и во мраке языческого мира? Как холодны наши сердца для дела Божия, для христианской миссии, для спасения мира. И однако Господь пришел для того, чтобы зажечь огонь во всей земле, и говорит: «Как желал бы я, чтобы он уже возгорелся». Но горит в нас, братья, собравшихся в этом храме Божием, горит, без сомнения, во многих из тех, которые по разным благословным причинам не могли прийти сюда. Но что все мы, взятые вместе, как одна только горсть в сравнении с огромным количеством таких, которые не пришли сюда, потому что сердца их не горят огнем Христовым, холодны и мертвы для той любви, которая за нас себя на крест вознесла. Может быть, когда-нибудь горел он и в их сердцах, но это пламя потухло в холод неверия или заглушено огнем нечистых страстей и похотей. И теперь уже не горят сердца их ни огнем благодарной любви, ни усердием к молитве. И вот, когда всюду сейчас весна и праздник, но нет никакой весны, никакого праздника, оживления в сердцах таковых людей. Нет того религиозного воодушевления, какое присуще ныне истинно верующей душе. Горит он в нас сегодня, в этот высоко торжественный и радостный день Пятидесятницы. Но объял ли он все существо наше? Проник ли до глубины душ наших? Очистил ли их от всякой скверны, ссора и нравственной грязи? Преобразил ли он их в образ Христа? Возжег ли он истинную, беспредельную любовь ко Христу? Просветил ли его светом? Ах, почему мы так скоро охладеваем? Почему так скоро поддаемся влиянию другого огня? Сегодня сердце наше предано святой любви, а завтра оно является орудием диких страстей. Сегодня ликуем мы с чувством такого блаженства, более которого нам ничего не следовало бы и желать. А завтра мрачно и пусто в душах наших, и печаль мира всецело овладевает нами. День начинается торжеством Пятидесятницы, радостью о Духе Святе, но кто скажет, какой радостью он окончится вечером? Мы празднуем Пятидесятницу, и однако, как далеко не похожа она на ту Пятидесятницу, какая была у первых учеников Христа. Тогда апостол Петр отверз уста свои, и 3000 слушателей, объятые Духом Святым, тотчас же крестились в оставление грехов. А теперь из года в год проповедуем мы и в пустых, и наполненных народом храмах, и желательно спросить, пробуждается ли хоть одна душа к покаянию, и после 3000 проповедей. Тогда верующие ежедневно пребывали в храме в единодушии, молитве и преломлении хлеба, а теперь неоднократно каждый день раздается звон колоколов, призывающих в храм Божий на молитву, на божественную трапезу, но немногие слышат его. Немного оказывается между нами алчущих хлеба жизни и жаждущих воды живой. И рыдают, по выражению пророка, пути Господни. Тогда была у верующих истинная ревность о спасении душ своих,
Они знали, в кого веровали. А теперь и у самых их христиан часто одно только внешнее христианство. Они поступают так, а не иначе, потому только, что так поступали их отцы и праотцы. Тогда строгая во всем дисциплина, не допускавшая ничего, что могло позорить христиан и вредить их нравственности, дабы свет христианского общества светил всему миру. А теперь полная распущенность, своеволие и самочиние, противление власти и закону. Тогда самоотверженные сердца, готовые вместе со Христом нести крест Его и пить Его чашу, а теперь бегство от креста, малодушие, страх и отпадение от веры во Христа, когда постигает нас какое-нибудь тяжкое испытание или настанет необходимость исповедать Его пред лицом мира. Тогда множество верующих имели одно сердце, одну душу, а теперь восстает брат против брата, церкви распадаются на отдельные общины и секты, и как по человеческому соображению далек

0: тот день, когда люди, по слову Божию, перекуют мечи свои на плуги и копья свои на серпы. И все это от того, что не возгорелся еще тот огонь, зажечь который приходил Спаситель. Царю Небесный, Утешителю, души истины, приди и вселись вны, и очистены от всякие скверны, и тех нечистых страстей, которые не дают нам зажечь в себе огонь любви христианской, и спаси блаже души наши. Аминь.
1: Прозвучало слово в день Пятидесятницы священномученика Владимира Богоявленского. Читал Михаил Демидов. Священномученик Владимир Богоявленский, митрополит Киевский и Галицкий, был сыном священника Тамбовской губернии, впоследствии также принявшего мученическую кончину. Он воспитывался в деревне, затем закончил Киевскую духовную академию, женился и был рукоположен в иерея. После трагической смерти жены и единственного ребенка молодой священник поступил в Тамбовский и Казанский монастырь. В 1888 году в Александро-Невской лавре он был рукоположен в епископа Старорусского, викария Новгородской епархии. Был на Самарской кафедре, затем в течение 6 лет управлял грузинским экзархатом, а впоследствии стал митрополитом Московским и Коломенским. Будучи духовным руководителем великой княгини Елисаветы Федоровны, митрополит Владимир оказал ей содействие в основании Марфо-Мариинской обители. В 1912 году будущий священномученик Владимир был назначен митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским с присвоением ему звания и прав первенствующего члена Святейшего Синода и фактически стал главой Русской Православной Церкви. За открытые неприятия Распутина святитель был переведен со столичной кафедры в Киев. С приходом в Киев большевиков начались невиданные грабежи и насилия, сопровождавшиеся осквернением монастырей и храмов и святынь Киево-Печерской лавры. 25 января 1918 года вооруженные люди ворвались в покои митрополита Владимира и после издевательств над ним вывели его за стены лавры и расстреляли. Братья монастыря побоялись заступиться за архипастыря. На другой день монахи нашли тело священномученика со множеством колотых и огнестрельных ран. В первое воскресенье после памяти священномученика Владимира Богоявленского установлено празднование Собора новомучеников и исповедников российских.

В исполнении мужского хора «Валаам» под управлением Игоря Ушакова прозвучала стихира на литии праздника Пятидесятницы, второго гласа Соловецкого напева.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Радио Град Петров Марина Лобанова и преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Здравствуйте, Константин Андреевич!
1: Здравствуйте!
0: Сегодня вы принесли в нашу студию очередную книгу, посвященную богословию. Святитель Кирилл Александрийский. Книга «Сокровищ о святой и единосущной Троице». Перевод с греческого и комментарии Янушского. Вступительная статья Беневича. Потрясающая вещь, ведь святитель Кирилл Александрийский – это такой богослов, наследие которого, наверное, в ряду первых должно было бы быть нам доступно. И вот мы видим такой важный труд, книга «Сокровища святой единосущной Троицы», то есть это фундаментальный труд по богословию Троицы, православному богословию Троицы, доступен нам, оказывается, только в 2014 году. В 2014 году, как раз можно упомянуть, исполняется 1570 лет с года кончины святителя Кирилла Александрийского, с того года, когда он окончил свой земной путь, в 444 году. Потрясающий, конечно, деятель конца IV и первой половины V века. Век, когда важнейшие, конечно, принципиальнейшие, фундаментальные вещи в богословии решались, и святитель Кирилл здесь внес свой внушительный вклад. И вот книга «Сокровищ о святой единосущной Троице». Неужели действительно впервые из греческого перевели на русский?
1: Да, впервые. Потрясающе. Надо сказать, что Кирилл Александрийский неплохо существует в русских переводах. Mm. То есть основные его труды, они такого экзегетического характера, глафиры знаменитые, они уже более чем 100 лет есть по-русски, переведены еще были в XIX веке или в начале XX. В этом отношении здесь это дань памяти и продолжение той переводческой работы, которая когда-то в нашей церкви существовала и достаточно бурно. Это отрасль богословия, донесения до русскоязычного читателя сокровищ святоотеческой письменности развивалась. Надо сказать, что там где-то за 60 лет, с середины XIX века по начало XX, было переведено просто огромное количество книг. Если, скажем, сравнивать вот последние 20-30-летия, то есть когда стало возможно в нашей церкви что-то переводить, то это, конечно, совершенно несравнимо, земля и небо. То есть у нас книги выходят очень редко, очень мало отцов переводят, новых переводов практически не появляется, и в данном случае это один из немногих примеров, когда все-таки это произошло.
0: Тем важнее нам обратить внимание на эту книгу. Здесь вот сказано, что... Да, здесь, кстати, сказано, на русском языке публикуется впервые и для самого широкого круга читателей. Ну вот я сомневаюсь, что для самого широкого круга читателей.
1: Ну а почему нет?
0: В оригинале по-гречески название этой книги звучит тоже нам, может быть, знакомо. «Тезаурос», «Сокровище». И в предисловии подчеркивается, что здесь действительно сборник таких вот сокровищ православного исповедания – богословие Пресвятой Троицы.
1: Да, это так и есть.
0: Такую мысль, такое значение вкладывал в эту книгу ее автор, и в предисловии это подчеркивается. Да. Какие же сокровища? Кстати, они тут так и главы так озаглавлены. Сокровище там такое-то. То есть не глава первая, вторая, а сокровище первое, второе и так далее. Какие же сокровища мы здесь найдем?
1: Здесь надо вспомнить историческую ситуацию, в которой жил и мыслил Кирилл Александрийский. Можно сказать, он находился между двух таких значимых периодов, точнее, в конце одного и в начале другого. В богословии церкви отгремели уже, казалось бы, триадологические споры, связанные с арианством, и начинались споры христологические, в которых и Кириллу Александрийскому суждено было сыграть одну из главных, можно сказать, ролей. Он определил на многие годы повестку дня в христологии. И своим богословием, и некоторые ошибки, в которые он в своем богословии допустил, они привели уже к дальнейшему развитию ситуации, к появлению монофизитства, например. Находясь между двух этих периодов, Кирилл Александрийский, можно сказать, решил поставить точку вот в спорах триадологических, такой основательный написать труд, показав, что в конце концов, кто бы ни спорил, александрийцы все равно здесь должны сказать свое последнее и веское слово.
0: Ну вот этот труд перед нами, стал ли он последней точкой в триадологических спорах?
1: На какой-то период они действительно ушли на второй план, уже, казалось бы, здесь все выяснено, арианство было преодолено, выяснено различие понятий сущности и ипостась.
0: Какое-то вот краткое, четкое определение. Все время говорим арианство, ересь, ария преодолена. А что это за ересь? В чем эта ересь?
1: Арий полагал, что второе лицо Святой Троицы, Сын Божий, Логос, сотворен. Сотворен Отцом, прежде всего остального мира.
0: Такая еще формула «было, когда не было». Отец рождает сына, то есть, значит, было же, когда не было сына. Логика есть у Ария?
1: Ну, есть логика своя, надо сказать, она достаточно сильно воздействовала, как на неокрепшие умы, скажем, некоторые варварские народы германского происхождения. Христианство именно приняли в арианском виде. Ну вот, например, там, которые в Италии оказались, то есть в Равенне, например, знаменитом, таком, можно сказать, заповеднике раннего христианства архитектурном. Там вот баптистерии православных, баптистерии ариан.
0: Да-да-да. Причем он прекрасно сохранился, и сегодня мы можем наблюдать совершенно удивительные интерьеры, мозаики этого баптистерия, где изображено как раз крещение Христа.
1: Да, это
0: потрясающе.
1: Были ариане, ариане, которые вот, первое свое христианство у них было арианское. Потом они, конечно, тоже стали православными, и от арианства отреклись, и оно, в конце концов, сошло на нет. Но когда вот эту книгу писал, а это, надо сказать, одна из ранних его работ, оно еще существовало и, в общем-то, некоторую опасность представляло. Притом арианство быстро, можно сказать, мутировало, поскольку Арий, как мы знаем, был осужден на Первом Вселенском соборе. Но арианство с этим не закончилось, потому что появилась вторая волна арианства, появились какие-то промежуточные варианты, так называемое полуарианство, как в научной литературе это именуется, с которым как раз имели дело, например, отцы каппадокийцы, то есть они не, собственно, с Арием, а, например, вот с его таким последователем по имени Евномий.
0: Кирилл Александрийский, он уже работает и с наследием каппадокийцев.
1: Да, конечно.
0: И то есть он должен его тоже как-то развить и оформить, потому что мысль каппадокийцев тоже во многом была просто для логически мыслящего человека, она была наравне с каким-то откровением, которое переустанавливало вообще все основы даже христианской веры того времени.
1: Ну, не совсем так. Наоборот, для логически мыслящего человека здесь все было понятно. Потому что и Василий Великий, Григорий Богослов, святитель Григорий Низкий, они исходили... Ну, из, можно сказать, прописных истин в своем учении о Троице.
0: Вот я сейчас совершила важную ошибку, точнее, важно ее заметить, ошибка-то просто распространенная. Я употребила слово «логично» в смысле «привычно», как у нас часто делают. А нельзя так делать, да.
1: Да, логика здесь была очень простой, она буквально содержалась в любом учебнике, который читали все школяры того времени. И являлась... Ну, такой распространенной логической формулой, вот как мы это знаем, что сущность или природа Бога, природа Троицы – это то, что соответствует общей природе или общему, или роду, а то, что есть ипостась – это частное или индивидуальное. То есть мы знаем, что есть вот род, вид и индивид. Ну, соответственно, в Боге тоже выделялось или отмечалось, что мы, говоря о Боге, говорим о нем в общем. Соответственно, это то, что Бог есть вообще, а есть то, что мы говорим о нем в частности. А это как раз и есть три лица Троицы: Отец, Сын и Святой Дух.
0: Но все равно мы говорим о Боге едином.
1: Да, о Боге едином, потому что Он есть Бог. И Отец Бог, и Сын Бог, и Дух Святой Бог. Все один Бог, но три, можно сказать, индивида, представленные отдельными свойствами. Отец нерожденный рождается, Сын рождается от Отца, Дух Святой исходит от Отца. У каждого по одному свойству. Свойства разные, однако природа одна. Как вот, например, Василий Великий приводил вот пример людей, род человеческий, скажем, Петр, Павел, Иоанн, три апостола. Они, безусловно, разные люди, но они равны люди. У них общая человеческая природа. Эту аналогию применяли и к учению о Троице.
0: Я думаю, что сегодня эту аналогию не надо применять, она будет вообще никому не понятна, только запутывает людей.
1: Ну, на каком-то уровне она понятна, на каком-то уровне она требует разъяснений, потому что мы, в общем-то, не готовы, скажем, говорить о Боге, как вот о любой другой вещи, а это фактически такая прямая аналогия, потому что род, вид и индивид, такие три универсальных характеристики вообще любой реальности совершенно. И здесь вроде бы она переносится на Бога. Не унижает ли это Бога? Вопрос.
0: Ну, у Кирилла...
1: И так ли Бог устроен, как и любая другая вещь?
0: У Кирилла Александрийского, вот одного из святых отцов церкви, которые дали нам сформулированное православное вероучение, его труд о Святой Троице посвящен только систематизации уже имеющегося, скажем так, от отцов каппадокийцев, наследия богословского. Или же он здесь говорит какое-то свое слово, которое можно выделить?
1: Здесь скорее нюансы, акценты, вот что можно назвать своим словом. Конечно, это труд такой вот, можно сказать, компилятивный, собирательный, действительно сокровище, это то, что из разных мест берется самое лучшее, и вот соединяется в сокровищницу. Это очень характерный для вообще того времени жанр письменности. Он и у авторов христиан есть, и у авторов язычников. Вот сокровищницы такие люди собирают. Разных мудрых мыслей, разных правильных богословских или философских концепций. И в данном случае мы имеем именно вот вариант такого жанра применительно к христианской тематике. Кирилл Александрийский разве что делает это пространно, достаточно подробно, с привлечением дополнительных источников. То есть даже из этого труда мы видим, что Кирилл Александрийский хорошо образован, что он свободно ориентируется в философии своего времени, что очень важно, потому что, конечно, александрийцам надо держать высокую планку богословской и философской образованности. В действительности ведь Александрия претендовала на звание центра христианского мира вообще. То есть вот где центр. И Кирилл Александрийский, между прочим, когда уже стал епископом Александрии, так себя и позиционировал. Я глава христианского мира, фактически. Но это была не такая экклезиология, как, например, в современном римокатолицизме. Там было все несколько сложнее, но в качестве авторитета, да, никто из александрийцев не сомневался, что авторитет, как они себя тоже именовали папами, александрийских пап, он первый в христианском мире.
0: Но это имело и другие значения, то есть он стал настоящим главой этого города, такого маленького государства.
1: Да, город был ключевым.
0: То есть он стал политиком.
1: Да, город был ключевым вообще и в политике, и в экономике, потому что там через Александрию шли поставки по всему античному миру, Александрия своим хлебом кормила и Ветхий Рим, а потом и Новый Рим. То есть, как ни странно, взирая на современный Египет, не подумаешь, что это была житница древнего мира. Однако это уже было так. Хотя у нас сейчас появляются продукты из Египта, я думаю, что их будет все больше и больше.
0: У Кирилла Александрийского никогда не было такого, скажем, препятствия к его почитанию именно как святого в связи с тем, что он был в свое время вот таким вот, ну, что называется, по наследству от своего дяди, принял вот в наследство противостояние Иоанну Златоусту, такому действительно великому святому. И он тоже святой.
1: Ну да, мало того, еще и Феофил тоже святой, правда, скорее местночтимый. Вот я еще не знаю, можно ли, его,
0: за что?
1: Можно ли его найти в современных церковных календарях.
0: Кирилла Александрийского за его богословие православное.
1: Ну да, а Феофила за его выдающиеся качества. Мало того...
0: Как церковного политика,
1: да,
0: как который всех заставил себя слушаться.
1: Да, как человека святой жизни.
0: Уж так, как вмешивались в жизнь общества и Кирилл, и особенно его дядя, это нам и не снилось.
1: Да, и даже Кирилл в большей степени, потому что как Кирилл стал епископом Александрии, он проводил свою программу реформ, как ему виделось, необходимых для церкви, которая начиналась, конечно, с гонений на еретиков, потом на иудеев. И надо сказать, здесь Кирилл добился некоторого результата. В частности, как утверждается, именно с Кириллом связана первая крупная депортация евреев из христианских государств. Но это не государство, это был город. Ну, самостоятельная, можно сказать, административная единица. Город был очень большой, город был разноплеменный, город был разноверный, потому что там существовала огромная еврейская диаспора, там, в общем-то, евреев жило больше, чем в Палестине в какие-то периоды.
0: Кстати, хочу спросить, а не может ли такое быть, что вот такое обилие фактов, которые, ну, вот для современного исследователя как бы порочат биографию святителя Кирилла Александрийского, это из-за того, что его жизнеописателем стал человек, который откровенно не любил его и вообще Александрию, это Сократ-схоластик, который все это и описал. И как Гипатию замучили, и как гнали этих и тех, и как вот самовластно распоряжались всеми делами. То есть вот просто взял человека и написал, а альтернативного жития мы не имеем.
1: Ну, мы имеем другие свидетельства, и главное, что в предании сохранился не только труд Сократа-схоластика, но и масса других произведений, в частности, например, то, что переписывались его труды, считались авторитетными. Его почитали, и он был, несомненно, авторитетом для христиан Александрии, несмотря на вот все, кажется, такие нежитийные черты его нежитийной биографии.
0: Итак, Кирилл Александрийский, автор вот такого труда, книга «Сокровищ о святой и единосущной Троице». Все-таки это сочинение является корпусом того, каково православное исповедание догмата о Пресвятой Троице, или же это сочинение скорее направлено на цели апологетические, то есть ответы тем, кто верит неправильно, или тем, кто пытается, скажем, исказить.
1: Да. Вообще, православное богословие в значительной степени, оно имеет такой апологетический характер. То есть вот самые основные сочинения, они, в принципе, против кого-то направлены, как ни странно. То есть редко, когда автор святоотеческой традиции садится за стол, берет пергамент и пишет, вот, как, например, Иоанн Дамаскин, точное изложение православной веры. Но и в точном изложении православной веры там есть изложение еще 100 ересей. Поэтому всегда оно полемично, и там есть полемика внутри самого точного изложения православной веры. То есть в этом отношении это вот такой как бы диалог с миром и диалог с теми, кто неправомыслит, с еретиками, обличение их. Хотя и здесь мы находим и собственные вероучительные истины, которые существуют сами по себе, вроде бы никак не направлены полемически. Здесь много таких достаточно интересных философских реминисценций, то есть, будучи александрийцем, конечно, Кирилл не мог этого избежать. Не только в этом труде, тоже надо, кстати, обратить внимание, что еще один труд тоже очень интересный, еще не переведен, может быть, он только ищет своего переводчика, а может быть, и переводчик «Сокровища» возьмется за Кирилла книги против Юлиана, прозванного «Отступником».
0: А у Юлиана Отступника разве было какое-то свое учение?
1: Конечно, конечно. Он был настоящим философом. Хотя недоброжелатели говорят, что он такой вот философ, как это обычно называют.
0: Самородок, без школы.
1: Нет, не самородок, как раз школа. Это философ-неоплатоник. Юлиан философ-неоплатоник. Очень внимательный, насколько это позволяло, конечно, уже, когда он стал императором. Его императорская миссия, читавший, изучавший и Плотина, Порфирия, всех тогда знаменитых неоплатонических философов, от него сохранились свои собственные его философские произведения. Они, кстати, по-русски тоже изданы, можно к ним обратиться. Он автор большого антихристианского трактата, ну и, конечно, известен, особенно для церкви, как, можно сказать, гонитель православия. Ну, хотя он такие, скорее, административные ставил препоны. То есть это не Диоклетиан и не Декий. Например, он там запретил преподавать христианам в светских учебных заведениях и так далее. Ну, потом он же быстро сошел с исторической сцены.
0: По молитвам Василия Великого.
1: Да, по молитвам многих христиан. Кстати, да. Тоже вот факт, что якобы христиане никогда не молятся о смерти кого бы то ни было.
0: О страшной смерти Юлиана Отступника молился Василий Великий.
1: Да.
0: Говорил, чтобы он страшной смертью умер.
1: Да, здесь, да. Конечно, это есть в предании. Однозначное указание на то, что можно молиться о смерти неприятных тебе людей.
0: Ну, не неприятных вот ему, Василию Великому, а просто противник
1: врагов церкви. Да, да. Так, врагов церкви. Которые одновременно являются неприятными людьми.
0: Да, когда мне сегодня говорят, что нельзя говорить, как нужно убрать памятники Ленину, улице Дзержинскому, там какому-нибудь еще Белокуну,
1: Свердловскую. В них же кто-то
0: верит. Ну, я говорю, что это же люди. Вот можно привести в пример святителя, отца и учителя церкви Василия Великого.
1: Да, Василий Великий.
0: Вот так надо поступать.
1: Словесно. А Кирилл Александрийский действием. И, конечно, погромы в Александрии случались, разрушение так называемых вот памятников культуры и искусства.
0: Капищ языческих.
1: Случались, да. Это было все сделано Кириллом и его людьми, потому что у него был такой отряд свой из нитрийских монахов, которые приходили из нитрийской пустыни, то есть люди закаленные, люди мало рассуждающие, мало вообще понимающие вот этот сложный мир Александрии с его рафинированной культурой. Часто вообще местные не греки, то есть даже и вот им, так сказать, на ментальном уровне было все греческое противно, как языческое, так, в общем-то, и христианское тоже было мало понятно. И вот они как раз и были основной такой действующей силой. И вот здесь мы говорили о Гипатии, да, конечно, вот она стала жертвой их фанатизма тоже. Даже, может быть, и Кирилл, часто сказать это невозможно, сожалел или не сожалел ее гибели. Был ли он инициатором ее убийства или нет. Но так или иначе, она попалась под горячую руку, и в результате ее растерзали. Правда, она не была такой вот прекрасной уже женщиной, девушкой, как это, например, в фильме «Агора» выглядит, а она была уже, в общем-то, в летах.
0: Старушкой была, скажем,
1: да,
0: прямо.
1: Да, да. Ну,
0: и есть такая растерзали. Версия даже, что ее растерзали просто как ведьму, ну, какую-то колдунью.
1: Да, да.
0: Сюда
1: да.
0: там со своими языческими богами. Ну и растерзали.
1: Да, даже не языческие да. боги, а просто как вот в недавние недоброй памяти времена. Там шляпа, очки. Вот таких людей на да. улицах могли убить просто. Да. В нашей стране, да. на Невском проспекте.
0: Да, это было.
1: А вы говорите Александрия V века.
0: Как построена книга? Надо сказать, что она построена классическим образом для апологетических сочинений. То есть здесь есть пример неправильного суждения. Это либо возражение от еретиков, либо даже положение конкретных еретических учений не здесь названы. А затем есть опровержение этого. То есть еще удивительно, что такое полемика. Опровержение – это изложение православного вероучения.
1: Ну, конечно.
0: Вот этот принцип, во-первых, фундаментального знания богословского, а во-вторых, вообще принцип полемики.
1: Полемика, да. Угу. Так вся античная культура, она построена на диалоге, а диалог в таком, можно сказать, экстремальном варианте – это полемика, спор.
0: Просто что такое возражение? Возражение – это изложение своего учения, утверждения своей
1: веры. Ну, еще и дискредитация чужой точки зрения. Вот по этой части мы у Кирилла тоже находим много интересного и поучительного. Ну, в основном это доведение до абсурда, то есть вот такие использовались приемы. Конечно, есть и подмены аргументов, вот то, что обычно относится к разряду софизмов. Но надо сказать, что в то время это считалось нормой. Скажем, чуть-чуть вот исказить мысль, а то и сильно мысль оппонента считалась незазорным. Или как-то его высмеять, что тоже применялось и отцами. Сейчас это, в общем-то, так воспринимается с трудом. Ну, считается, что это не очень хорошо. Хотя, кстати, наше телевидение, в общем-то, эту традицию древнюю, античную, оно, например, продолжает.
0: Ну, телевидение, интернет, посмотрите, там вот
1: да.
0: все вот это.
1: То, что называется троллинг.
0: Троллинг, да.
1: Да, троллинг. Угу. Троллинг был и раньше.
0: Оппонент.
1: Был и в древности, да.
0: С оппонентом нужно вступать не в диалог, а просто, вот если не можешь добраться до него с кулаками, нужно его вот таким способом затроллить.
1: Да, да. Это было. Это было, и, в общем-то, это надо признать как ну, вот часть истории, часть того мира.
0: Ну, в какую бы историю церкви вошел наш автор, святитель Кирилл Александрийский, если бы он при всем при этом не мог изложить грамотно учение православной
1: конечно,
0: церкви
1: конечно,
0: о Троице.
1: Конечно.
0: Надо еще сделать акцент на том, что это труд, который излагает и в полемическом тоже ключе учение о Троице, что тоже очень важно, потому что просто изложить, как в катехизисе, как мы верим, это сегодня недостаточно, потому что у нас огромное количество, ну, скажем так, недоученного христианства, еще неправильно принятого христианства.
1: Да.
0: Исправлять всегда труднее, чем научать. И сегодня мы должны все над собой прежде всего работать, конечно. И здесь нам открывается возможность такой труд над собой произвести. Конечно, книга эта для чтения сложная, но доступная. Нельзя сказать, что она недоступна. Вот
1: ну, во всяком случае, теперь она появилась по-русски.
0: Да, об этом мы и говорим. И изложение тоже, мне кажется, доступно просто для мыслящего христианина, даже не имеющего какой-то философской подготовки или подготовки особой в истории церкви. Хотя в некоторых моментах без знания, что такое имя вот этого еретика или вот такого еретического направления, будет сложновато. Но, тем не менее, действительно, она может оказаться полезным не только для специалистов, для тех, кто получает богословское образование, интересуется историей церкви, но и просто для верующих православных людей. Она нужна, эта книга.
1: Да, просто надо... Вот мы часто относимся к отцам с придыханием, с пиететом, заслуженным, конечно, но надо понять, что они вот жили примерно так же, как и мы. Да, что это тоже обычные люди со своими надеждами, страхами, со своими проблемами, с трудностями собственного характера, вот как в случае Кирилла Александрийского, действительно человека очень пылкого, очень властного, человека, которого, конечно, никто не рискнул бы поставить на место.
0: Но он был пылкий и властный вот в своем осуществлении того, во что он верит, того, как он считал,
1: конечно,
0: нужно соблюдать церковь.
1: Конечно.
0: Но он достаточно трезвый в своем слове, в своем учении.
1: Да.
0: Достаточно трезвый на самом деле. Вот я приведу такой пример. Вот смотрите, вот он передает слова, которые затем будет опровергать. Слова, которые, конечно, имеют под собой какие-то реалии, он не просто их придумывает. «Дерзающие порицать сущность Бога Слова, тщащиеся причислить Сына к сотворенным, говорят, извращая истину, если Сын стал лучшим из ангелов, то, стало быть, он умеет на это изменение к лучшему, ибо стал тем, чем не был прежде». Вообще то, что способно меняться и переходить из одного состояния в другое, непременно будет изменчивой природы. А если изменчивой, то очевидно, что и сотворенной, ибо это ей свойственна изменчивость. Приведено достаточно интересное изречение. Это был отрицательный тезис, конечно же. На что пишет святитель Кирилл Александрийский, начиная ответ вот на этот отрицательный тезис, замечание, которое полезно, пожалуй, и сегодня. Совершенно точно полезное сегодня. Итак, опровержение на это. Приступающему к изучению божественных писаний прежде всего подобает обращать внимание на время, в которое говорится то или иное речение, на лицо, которым или ради которого, или о котором говорится. Ибо только таким образом, хотящим право мыслить, возможно безошибочно удержать смысл сказанного. Но это же прекрасно.
1: Контекст, да.
0: Это прекрасно. Это нужно сегодня всем и каждому. И вот ради таких вещей, которых действительно целое собрание сокровищ, вот в этой книге «Сокровищ о Святой Троице», эту книгу, конечно, хотелось бы рекомендовать, пожалуй, каждому православному читателю.
1: Да.
0: Итак, мы сегодня говорили и о личности святителя Кирилла Александрийского, и о книге, которая посвящена учению о Святой Троице. Книга вышла впервые по-русски в 2014 году. И еще такой момент, все-таки богословский, мне кажется, нужно подчеркнуть, что здесь, конечно, акцент на христологии в учении о Троице. Но мне кажется, это самое актуальное, что может быть.
1: Ну, может быть, с некоторым, да, действительно, уже уклоном в ту проблематику, которая будет для Кирилла Александрийского актуальна. Ну, уже после столкновения с Несторием. Кстати, здесь в данном случае
0: вот еще одна, да,
1: да, александрийцы наконец-то действительного нашли еретика среди архиепископов константинопольских.
0: Да.
1: А то все Григорий Богослов, Иоанн Златоуст попадался.
0: Да, все светило.
1: А здесь, в конце концов, ружье выстрелило, да, по назначению. Да.
0: Ну, надо сформулировать ересь Нестория, чтобы было тоже понятно.
1: Как, может быть, помнят наши слушатели, Несторий полагал, что так как во Христе две природы, божественная и человеческая, то эти природы нельзя мыслить без их природной индивидуализации. Ну, в общем-то, это вполне здравая мысль.
0: А с этим будет полемизировать Кирилл Александрийский впоследствии. Как вы упоминали, книга, посвященная учению о Троице, относится к раннему периоду его творчества, а впоследствии его ждут труды, которые посвящены полемике против несторианства.
1: Да, Нестория.
0: В программе «Книжное обозрение» мы говорили о книге святителя Кирилла Александрийского, посвященной Троице. Так и называется книга «Сокровищ о Святой и Единосущной Троице». Об этой книге рассказывал преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Передачу вела Марина Лобанова. До свидания.
1: До свидания.

0: 3 июня в рамках проекта «Щедрая среда» состоится концерт старинной испанской музыки, который завершит сезон работы нашего лектория. Программу «Испанская феерия» для вас представит ансамбль старинной музыки «Возрождение» под руководством Владимира Каденко. Вы услышите танцевальные ритмы фанданго, фламенко и многих других жанров и стилей в претворении высочайшего композиторского мастерства Энрике Гранадоса, Мануэля де Фалии, Исаака Альбениса, Гаспаро Кассадо, Фернандо Абрадорса и Хоакина Нин и Кастильяноса. Ждем вас в среду, 3 июня в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров» зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Дорогие слушатели радио «Град Петров», в эфире передача из серии «Церковный календарь». Она посвящена памяти замечательного русского художника Михаила Васильевича Нестерова. У микрофона Нина Журве. Начало пути Михаила Васильевича Нестерова кажется весьма обычным. Он родился в семье уфимского купца в 1862 году. Уже 12 лет мальчик был привезен отцом в Москву для поступления в техническое училище, но экзаменов он не сдал и был определен в реальное училище. Склонность мальчика к рисованию, уговоры директора училища, а затем художника Трутовского, побудили родителей согласиться на поступление Нестерова в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Уже в 1889 году на ученической выставке появляются его первые произведения. Эти работы, созданные в годы пребывания в училище, а затем Петербургской академии художеств, несли в себе черты мало чем примечательного бытописательства. Круг его тем был ограничен повседневными сценами или же сюжетами столь распространенного тогда исторического жанра. Только с конца 80-х годов Нестеров обретает свой собственный путь. В 1889 году на 17-й передвижной выставке появилась картина «Пустынник». С тех пор имя мало кому известного человека прочно вошло в историю русского искусства. Нестеров заявил о себе не только как о художнике новой темы, но и совершенно новое ее понимание. Впервые в русском изобразительном искусстве тема ухода от мира, от мирской суеты, нашла программное выражение. В картине все было необычно. Ее большой размер для столь, казалось бы, камерной темы и колорит, построенный на серебристо-серых, зеленовато-блеклых, сиреневых тонах, и композиция с расширением пространственных рамок сцены и соотношение фигуры и пейзажа. С пристальным вниманием Нестеров изображает замершую в молчаливом спокойствии серебряную гладь озера, лес, окаймляющий противоположный берег, припорошенную первым снегом холодную землю. Не нарушая тишины природы, неслышной походкой осторожно ступает старец в монашеской одежде. Лицо его полно неопределенного выражения, в котором сливаются погруженность в собственное размышление и мягкая полуулыбка. Он весь растворен в тихом созерцании окружающего. Природа сообщает ему сосредоточенное настроение, полное покоя и внутренней тишины. Художник как бы говорит зрителю: в естественной гармонии с природой, вдалеке от мирской суеты и повседневных пустых помыслов, человек может найти внутреннюю сосредоточенность и ясный смысл своей жизни. Наверное, многие из вас сразу вспоминают этот удивительный образ, эту одну из первых серьезных работ молодого Михаила Нестерова. Михаил Васильевич не был одинок в своем обращении к этой сфере духовной жизни русского народа. И до него неоднократно русские художники изображали какие-то духовные искания, писали картины на темы, связанные с религиозной жизнью прошлого. Но надо заметить, что решение этой темы было обычно традиционным, в плане скорее бытового жанра. В то же время в «Пустыннике» Нестерова содержалась программа принципиально нового художественного решения. В этой картине художник достиг известного совершенства, выражая высокую одухотворенность человека и природы. Картина Нестерова сразу привлекла внимание. Третьяков приобрел ее в свою галерею. В мае 1889 года на деньги, полученные за эту картину, Нестеров уезжает за границу. Он посещает Вену, Венецию, Падую, Флоренцию, Рим, Неаполь, Капри, Париж, Дрезден. Искусство Возрождения, природа Италии глубоко захватили молодого художника. Он делает много зарисовок, пишет пейзажи. А после возвращения из заграничного путешествия Нестеров приступает к работе над картиной «Видение отроку Варфоломею», открывшей целый цикл работ 90-х годов, в которых творческая позиция художника была сформулирована уже со всей определенностью. В 90-х годах большинство работ Нестерова посвящается жизни Сергия Радонежского. Весьма показательно, что вскоре после окончания картины «Жизни юного Сергия» «Видение отроку Варфоломею» художник задумал прощание Дмитрия Донского с преподобным Сергием. Еще раньше, в 1888 году, он сделал эскиз на тему «Видение Минину преподобного Сергия». Видимо, мысль о роли Сергия в нравственном сплочении русского народа в период очень тяжелый для Руси находила особый отклик в представлениях Нестерова о русской истории, о Сергии Радонежском и бывшем для него воплощением идеала чистой и подвижнической жизни. Тем более, что в 1892 году в России очень торжественно отмечалось 500-летие со дня смерти Сергия. Это способствовало появлению изданий ему посвященных. К тому же художник Нестеров часто жил около Троицы Сергиевой Лавры, что, естественно, тоже его настраивало на нужную тему. Лучшая из цикла, посвященного Сергию Радонежскому, была все-таки первая картина «Видение отроку Варфоломею», появившаяся на 18-й передвижной выставке. Судя по многочисленным этюдам и эскизам, при работе над «Видением отроку Варфоломею» Нестеров придавал первостепенное значение пейзажу. Перед художником стояла очень определенная этическая задача – создать идеал чистой, возвышенной, гармонической жизни, связанной с представлениями о духовных идеалах русского народа, с представлениями о реальности чудесного в жизни. Впоследствии сам Нестеров писал: «В искусстве нашем меня всегда больше привлекала не внешняя красота, а внутренняя жизнь и красота духа». В 1890 году, увидевший Варфоломея, Прахов предлагает Нестерову работать над росписями Владимирского собора в Киеве и вскоре получает согласие молодого художника. Работа во Владимирском соборе привлекла Нестерова возможностью создания большого национального стиля. В соборе он проработал с 1890 по 1895 год. Он пришел на леса собора совсем молодым художником, однако постепенно у него появился свой стиль храмового живописца, который вряд ли можно считать положительным началом его творчества. Параллельно с работой во Владимирском соборе художник, продолжая свою прежнюю тему, обращается к реальным сценам монастырской жизни. В 1895 году, живя в Сергиевом Посаде, он пишет картину «Под благовест», принадлежащую к одним из лучших его созданий. Название картины скорее определяет время действия, ее настроение, а не характер. Для Нестерова жизнь природы неотделима от человеческой жизни. Природа, как место действия человека, является неизменным компонентом всех его, написанных и в молодые, и в зрелые годы, сюжетных картин, и даже многих портретов. В том же 1895 году Нестеров писал своему другу Турыгину: «Одно, несомненно, хорошо – это природа. Сколько она содержит в себе звуков, мыслей, обрывков чувств, сколько в ней мечтаний, глубоких, вдумчивых, вековечных». В картине «Под благовест» Нестеров как бы подходит к выражению своей основной темы – темы нравственных поисков человека. Известным продолжением этой картины стало полотно, написанное в 1897 году «Великий постриг». Впервые в творчестве Нестерова мы встречаемся с многофигурной композицией. Изображена сцена из жизни женского скита, где одну из его обитательниц провожают на постриг. Перед нами шествие, состоящее из множества фигур, каждая из которых весьма индивидуальна и вместе с тем является выражением общего эмоционального настроения. Это медленное, тихое, несколько печальное шествие. Оно подчеркнуто холодным весенним пейзажем раннего северного утра, тонкими стволами берез, темными одеждами женщин, холодной цветовой гаммой. В конце 90-х годов положение Нестерова в искусстве было довольно сложным. Именно в это время создаются такие его картины, как «Дмитрий, царевич убиенный», а затем, уже в начале 20 века, «Два лада», «Святая Русь» и другие. С одной стороны, Нестеров уже становится признанным храмовым живописцем, получает многочисленные официальные и неофициальные заказы. В 1898 году по предложению Васнецова, Репина и Поленова Нестерову присваивают звание академика живописи. Но вместе с тем, все его произведения тех лет, труды преподобного Сергия Радонежского, преподобный Сергий Радонежский, Дмитрий Царевич Убиенный и ряд других отличаются очень сложным периодом исканий внутренних. Нестеров неоднократно в своих воспоминаниях указывал на большую близость своих творческих позиций к искусству Левитана. «Мы оба, — писал Нестеров, — по своей натуре были лирики. Мы оба любили видеть природу умиротворенной». И действительно, в большинстве его произведений пейзаж играет огромную смысловую роль, иногда даже большую, чем сам человек. Природа для Нестерова всегда была выражением идеи человеческой жизни, неотделимой от нее. В 1900-1910 годах в творчестве Нестерова появляются некоторые сложные и своеобразные поиски. В эти годы он создает ряд программных тематических композиций, пишет портреты, пейзажи. Все эти произведения отмечены новыми чертами. Даже такие, которые, казалось бы, продолжали старую традицию, начатую «Пустынники». Такова, например, относящаяся к 1903 году картина «Молчание», написанная под впечатлением посещения Соловецкого монастыря. Здесь, может быть, впервые в творчестве Нестерова мы сталкиваемся с решением, когда настроение, состояние людей и природы выражены столь отчетливо и определенно. Нестеров назвал картину односложно, но это название очень емкое. Это молчание людей, природы, молчаливое восприятие жизни. Вместе с тем настроение какой-то скрытой тревоги звучит в пейзаже и делает людей столь затерянными и одинокими. Начиная с 1901 года, Нестеров вплотную приступает к работе над своей программной картиной «Святая Русь», в которой он пытался подвести итоги своих лучших помыслов, лучшей части самого себя, как он сам писал. Для Нестерова главной фигурой в искусстве всегда оставался Александр Иванов. Нравственное преобразование общества путем соприкосновения с высшей идеей, идеей добра, справедливости, для всех людей было и для Нестерова тем главным смыслом, который он всегда ощущал, вглядываясь в картину Александра Иванова «Явление Христа народу». Вслед за Ивановым Нестеров изображает также явление Христа народу. Христос в окружении святых является странником и богомольцем, детям, женщинам, старикам, старухам, изображенным в современных одеждах, является среди зимнего пейзажа, выходя, видимо, из монастыря. Христос обращается к народу, стремясь отразить лучшие помыслы людей, пришедших к нему. Нестеров назвал свою картину «Святая Русь», как бы желая воплотить свое представление о тех духовных исканиях, которые, по мнению художника, были столь свойственны жизни русского народа. «Святая Русь» была завершена в 1905 году. До 1905 года обращение Нестерова к портрету было в какой-то мере случайным, хотя уже не таким редким моментом. К началу 1905 года относится первый большой портрет Нестеровой, жены художника. Зимний утренний свет, проступающий сквозь занавеску окна, освещает комнату. Спиной к этому чуть мерцающему свету сидит молодая женщина. Взгляд ее с мягкой задумчивостью обращен в сторону. Лицо в тени, и от этого кажется еще более углубленным в собственные мысли. Какая-то мягкая грусть есть во всем ее облике. Но чувство это почти мимолетно. Оно пройдет, и опять наступит мир покоя и тишины, словно разлитых в комнате. Все предметы, изображенные художником, согласны душевному состоянию портретируемой, тихому, задумчивому, мягкому. Нестеров считал портрет жены серьезной работой и в числе немногих произведений этого жанра показал его на персональной выставке 1907 года. Тогда же, в 1905 году, был написан портрет княгини Яшвиль, с которой художника связывали очень долгие дружеские отношения. В одном из писем биографу Нестерова Дурылину старшая дочь художника, Ольга Нестерова, писала: «В своих изображениях женщин отец всегда предпочитал моменты душевного одиночества, грусти или обреченности. Близок к этому и портрет Ольги Нестеровой, созданный в 1905 году». Однако, обращаясь к портрету, Нестеров не может оставить в стороне и столь близкую и дорогую для него тему России, Руси, русской земли, особенно в такие моменты потрясений, как события Первой русской революции. Уже в 1905 году Нестеров делает эскиз «Гражданин Минин», где обращается к созданию многофигурной народной сцены. Появляются у художника в это время и чисто пейзажные картины. Например, «Осенний пейзаж». Еще одним важнейшим этапом творчества Нестерова становится работа по росписи храма Покрова Богородицы при Марфо-Мариинской обители в Москве. В 1907 году Нестеров соглашается на предложение великой княгини Елизаветы Федоровны расписывать этот храм. Совместно с архитектором Щусевым художник 4 года работает над созданием храма. В росписи храма Марфо-Мариинской обители Нестеров использует многие достижения предшествующего периода, найденные им и в пейзаже, и в портрете, и в сюжетной картине. Фонами для многих сцен художнику служили этюды, созданные в разные периоды его жизни, и в том числе в последние посещения острова Капри в 1908 году. В росписи этого храма художник стремился к яркости цвета. В отличие от бледных тонов росписи Владимирского собора, здесь мы обнаруживаем великолепную, сочную, яркую цветовую гамму. В трапезной храма находится картина «Путь к Христу», само название которой говорит о близости к Святой Руси. Действие происходит на опушке весеннего березового леса. Вдали спокойные просторы, окрашенные красноватым цветом догорающего дня, тихое озеро. Христос участливо склоняется к женщинам, бросившимся перед ним на колени. Нестеров делает его гораздо более близким людям, пришедшим к нему и вместе с тем более нереальным. Фигура Христа в белых одеждах кажется призрачной, невесомой. Эта нереальность Христа выступает со всей очевидностью при взгляде на фигуры картины, удивительно конкретные по своим характеристикам. Здесь и раненый солдат, и мальчик в ученической форме, и женщины в городской одежде, и крестьяне, пришедшие издалека. В центре полуовальной композиции изображена крестьянская девочка в синем платье с белым фартуком, по-детски внимательно смотрящая на Христа, которому как бы подводит ее сестра из общины. В 1910-е годы, параллельно с такими капитальными произведениями, как росписи Марфо-Мариинской обители и работа над картиной «Душа народа», Нестеров, как бы отстраняясь от большой проблематики, отбрасывая свои колебания и сомнения, снова обращается к своему прежнему идеалу, к своей старой теме, теме человека, нашедшего внутренний душевный покой вдали от мира. Именно в картинах 1910-х годов эта тема получает наибольшее развитие. «Вечерний звон» 1909 год, «Схимник» 1910 год, «Тихие воды» 1912, «Старец», «Раб Божий Авраам» 1914, «Лисичка» 1914. Перед зрителем возникает поэтический мир тихой человеческой жизни, мир людей, обретших внутренний покой и чистую радость восприятия природы, мир созерцательный, далекий от больших страстей, волнений и тяжелых раздумий. Художник, разрабатывая свою старую тему, точно утверждает свои идеалы, не привнося в них каких-то новых изменений или сомнений. В 1914 году Нестеров вплотную приступает к давно задуманной большой картине «Душа народа», второе название на Руси. Работа над этюдами к этой картине, которую Нестеров первоначально назвал «Христиане», началась еще в 1907 году. Тема произведения, на окончательном названии которого Нестеров не мог остановиться, он называл ее еще «Верующие» или «Алчущие правды», не была новой. Начатая в Святой Руси, продолженная в росписи трапезной храма Марфо-Мариинской обители, эта тема, очевидно, очень занимала художника. Окончательному созданию картины «Душа народа» предшествовала огромная подготовительная работа. Сохранилось множество рисунков, живописных этюдов, за каждым из которых чувствуется серьезность общего замысла. Многие из них первоклассны по своему художественному качеству. Есть рисунки одежды, отдельных предметов, различных фигур, точные и академически строгие по манере. Есть живописные этюды, изображающие русских баб, мужиков, солдат, сельских священников, монахов, монахинь, детей. Объемные, конкретные, великолепно передающие натуру, они поражают как жизненной верностью характеристик, так и живописной красотой. Никогда раньше художник не был так многообразен в изображении своих моделей, никогда не передавал столь полнокровно и с такой убедительностью реальную живую натуру. Картина была закончена в конце 1916 года. Основная ее мысль, соответствующая, по словам Нестерова, евангельскому тексту «блаженны алчущие и жаждущие правды, яко сии насытятся». Изображен берег Волги у царева кургана. К берегу медленно движется толпа людей, создается впечатление, что она остановилась. Люди различные. Это русский народ вообще, всех времен, народ всех сословий, всех классов, начиная от царя в золотых бармах и шапке мономаха со скипетром и булавой, и патриарха в облачении XVII века, и до слепого солдата, от Достоевского, Льва Толстого, Владимира Соловьева до юродивого. Нестеров в этой картине создает исторический групповой портрет людей, взыскующих правды, идущих к познанию истины разными путями. Картина писалась в период Первой мировой войны, в период обострения человеческих страданий, народного горя, в период назревания революционных событий нового поколения. В августе 1915 года Нестеров писал Турыгину: «Все, чем жил годами, христиане, выставка и там, и сям, все теперь ушло далеко, стало малоценно, куда-то поплывем, как в тумане. Война, Россия, что будет?» Это и стало вопросом жизни. Картина вызвала бурные споры в религиозно-философских кругах Москвы. Вскоре после появления «Души народа» художник во многом под впечатлением разговоров, вызванных его большой картиной, в очень короткий срок написал своих знаменитых «Философов». 1917 год. На этом двойном портрете изображены Павел Флоренский и Сергей Булгаков. Два столпа религиозной мысли начала XX века. Нестеров построил композицию таким образом, что два человека изображены почти в рост, около самого края картины, точно возвышаются над окружающим их лесистым пейзажем. Они изображены идущими тихим вечером, когда яркие краски лета уже потухли, и отблески заката падают на лица, но нет спокойствия в них, разлитого в окружающей природе. В философах есть очень много нового. Этот двойной портрет с таким же успехом может быть назван и сюжетной картиной. Замысел художника нашел реальное воплощение в образах людей, жизненный путь которых был наполнен духовными исканиями, близкими многолетним исканиям самого художника. Философы во многом явились развитием принципов, намеченных в искусстве Нестерова в предшествующий период. Эта конкретность, острота восприятия не одной какой-либо стороны и подчеркивание ее, а объективность в раскрытии характера, проявилась и еще в одной работе 1917 года «Архиепископ», изображающий одного из известных церковных деятелей начала XX века Антония Храповицкого. Нестеров писал Антония в церкви Петровского монастыря. Он изображен на амвоне перед царскими вратами, говорящим проповедь. Это удивительно красивый по цвету портрет, в котором богатство сочетаний церковного облачения, черного и лилового, переливается со сверкающими окладами иконостаса и царских врат, с тяжелым и массивным орнаментом. И среди всего этого пышного цветового богатства выступает властное лицо человека, с головой ушедшей в плечи, с напряженным взглядом, смотрящим вперед. Образ Антония Храповицкого по отношению к предшествующим работам художника поражает очень яркой личностной характеристикой. После революции Нестеров не сразу обретает свой путь, путь крупнейшего советского портретиста. Он долгое время работает по-прежнему над излюбленными темами. Появляются картины «Свирель», «Путник», «Дозор», «Молитва», «Мотив Праксия», «У монастырской стены», «Тихие воды». Он не ищет новых моделей для своих портретов. Это, как и прежде, круг близких и понятных ему образов и людей. Но уже в 20-е годы появляется серия новых портретов, которые знаменуют обращение художника к лирическому портрету. Это определение самого Нестерова, относящееся к одному из первых портретов этой серии, портрету Титовой. К типу лирического портрета можно причислить написанные также портреты Щепкиной, портрет художника Павла Корина. Все они изображают модель в интерьере. В числе работ середины 20-х годов есть и большие удачи. К ним бесспорно принадлежит портрет Васнецова, созданный в 1925 году.

0: людей, без имен которых трудно представить себе развитие культуры нашего государства в это время. Это художники, братья Корины, скульпторы Шадр и Мухина, академики Северцов, Павлов, певица Дзержинская, исследователь-полярник Шмидт, хирург Юдин, архитектор Щусев. В предисловии своей книги «Давние дни» Нестеров в 1940 году написал: «Я избегал изображать так называемые сильные страсти, предпочитая им наш тихий пейзаж, человека, живущего внутренней жизнью. И в портретах моих, написанных последние годы, влекли меня к себе те люди, путь которых был отражением мыслей, чувств, деяний их». Нестеров почти не писал заказных портретов. Каждый раз выбор модели был для него органически связан с собственными замыслами. И удивительным казалось для многих, что Нестеров сумел выразить тем самым главные стороны человека, живущего уже в совершенно новую эпоху. Когда сейчас перелистываешь книги, посвященные Михаилу Васильевичу Нестерову как художнику-портретисту, иногда удивляешься, сколь большое внимание авторы этих книг, написанных, конечно, в советское время, уделяют именно творчеству Нестерова как мастера портрета. Но, с другой стороны, это понятно. Писать о Нестерове, религиозном художнике, на протяжении советских лет было не принято, а иногда и просто не пропускалось вышестоящими органами. Тем более важно сегодня, сейчас, когда мы отмечаем День памяти замечательного русского живописца Михаила Васильевича Нестерова, вспомнить именно об этой стороне его жизни и творчества. 1 июня 1942 года художнику исполнилось 80 лет. Нестеров был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Ему присвоили звание заслуженного деятеля искусств РСФСР. Последней работой Нестерова, написанной в июне 1942 года, был пейзаж «Осень деревни», созданный на тему стихотворения Пушкина «Уж небо осенью дышало». На обороте его надпись: «Дарю осень в деревне жене моей Екатерине Петровне в память 40-летия нашей свадьбы 20 июня 1902 года. Михаил Нестеров, 1942 год, июнь». Глубокой тревогой охвачен осенний сумрачный пейзаж. Серое небо с тяжело нависшими облаками, темные, почти черные ели, дом, покрытый серой соломой. К нему по темной зеленой траве идут гуси, вытянув шеи. Их белые пятна резко и тревожно выделяются на сумрачном фоне. Два тонких, одиноких, совершенно голых ствола берез сиротливо тянутся кверху. Сумрак и беспокойство точно распростерлись над серым деревенским домом, прижавшимся к земле. Напряженную тревогу выразил художник в своей последней работе. Тревогу за землю, которую он любил и которой посвятил всю свою жизнь. Умер Михаил Васильевич Нестеров 18 октября 1942 года. На этом наша сегодняшняя передача в серии «Церковный календарь», посвященная памяти Михаила Васильевича Нестерова, завершена. Спасибо за внимание. У микрофона была Нина Жерве.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божией Матери на Владимирской площади, в храме Федоровской иконы Божией Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа, Конюшенная площадь, дом 1, в книжном магазине «Слово», улица Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
2: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать радио «Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник «Алиса». Алиса, включи радио «Град Петров».
3: Включаю радио «Град Петров».
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Особняки и их обитатели. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Два дома на Дворянской улице, ныне улицы Куйбышева, на Петроградской стороне. Они хорошо знакомы жителям нашего города, потому что вместе они образуют музей политической истории. Ну, а когда-то это был музей Октябрьской революции. В 1950-х годах эти два особняка слили вместе, и сегодня они доходят до нас уже в таком несколько упрощенном состоянии, потеряв некоторые характеристические черты. Тем не менее, они замечательны тем, что это такие небольшие усадебки в зеленом пространстве Троицкой площади. Конечно, более выразителен первый из этих особняков, построенный для балерины Матильды Кшесинской по проекту Александра фон Гогена, особняк, который действительно таит за своей оградой с небольшой беседкой на углу. Это так напоминает традиции русских городских усадьб, но сравним планировку этой усадьбы, например, с планировкой усадьбы Бобринских на Фонтанке, тоже с постановкой беседки на углу сада. И вот здесь, конечно, за формами модерна скрываются очень многие традиционные черты русской усадьбы. Хотя мы, конечно, всегда называем это особняком. Ну и для всех петербуржцев понятно, что это здание построено в формах модерна, облицовка натуральным камнем, обработанным под шубу, декорировка стен поливным кирпичом кабанчиком с включением ярко-синих керамических панно фриза и прямо по этому фризу идут декоры из кованых железных элементов. Такие же железные элементы украшают и ограду, украшают и беседку. И разнообразие объемов, которые чувствуются с первого взгляда, потому что особняк кажется слитым из нескольких отдельных построек, хотя внутри они, естественно, переливаются друг в друга, не имея даже часто межкомнатных перегородок. Этот особняк построен по уникальному проекту, и, собственно говоря, сама балерина Кшесинская в своих мемуарах описывала, с какой теплотой, с какой любовью она создавала проект своего дома. Чтоб там было все. И просторный салон с зимним садом для приема гостей, и уютные комнаты для любимого маленького сына, очень тихие, чтобы ребенок не слышал грохота улицы, не слышал грохота транспорта, который шел с Троицкого моста. В этом доме были конюшни, гаражи и даже коровник. А кроме коровы, которая давала молоко маленькому Володе, была еще и козочка, которая принимала участие в балете «Эсмеральда» и сопровождала балерину в ее выступлениях, но козочке позволялось гулять по всему дому, наряду с маленькими собачками. И мы знаем, как выглядели комнаты этого дома по многим фотографиям, которые, к счастью, успела сделать Кшесинская, позируя известным фотографам в комнатах своего особняка. Комнаты особняка оформлял не только фон Гоген, но и архитектор Александр Дмитриев и очень известный декоратор Михаил Дубинский, который славился применением ручной лепнины в украшении интерьеров. Когда мы взглянем с Троицкой площади на этот дом, прежде всего в глаза бросится огромный эркер-витрина, глядящий на запад, чтобы последние лучи заходящего солнца освещали главное помещение этого дома, и большое окно, которое глядит на юг, встроенное окно-витрина, и вот эти два стеклянных проема насквозь, казалось бы, пронизывали светом обширный зимний сад особняка. Без всякой перегородки, К этому саду примыкал большой зал, отделенный от нее только парой колонн, белый зал, как часто бывает в русских усадьбах, и он был выделен на фасаде одноэтажного корпуса 5 одинаковыми окнами с ровными простенками. А вот внутри самого особняка, вход в который когда-то был со стороны Кронверского проезда, скрывалась и парадная лестница, и большой вестибюль, в первом этаже кабинеты, бильярдная и другие приемные комнаты, а на втором этаже будуар хозяйки, спальни и личные помещения. Ну и там же на втором этаже окнами в сад располагалась и комната маленького Володи. Надо сказать, что обстановка этих комнат в Кшесинской была выполнена, опять-таки, индивидуально для хозяйки в соответствии с художественным убранством интерьеров. Выполнил ее самый знаменитый петербургский мебельщик Федор Мельцер, который поставил и деревянные панели, которые когда-то украшали стены комнат, и встроил осветительные приборы. В доме было очень много приемных помещений, несколько больше, чем положено в обычном доме. Но хозяйка вела широкий образ жизни, принимала большой круг и своих приятниц по петербургскому балету, и ведь ее поклонник, великий князь Сергей Михайлович, руководил деятельностью петербургских театров, и этот дом совмещал какие-то черты даже немножко общественного заведения, заведение, где хозяйка принимала людей не лично ей знакомых, не на большие приемы, а тех людей, с которыми ей хотелось побыть вместе. И поэтому параллельно парадным помещениям в нижнем этаже располагалось еще большое число отдельных гостиных, убранство которых, к сожалению, не сохранилось. До нашего времени дошел только большой зал и объем зимнего сада. Все остальное убранство этого оригинального дома, который и сегодня выделяется асимметрией окон, изящными решетками балкона, замечательной разделкой камня и высокой башенкой под небольшим куполом. Так вот, замечательное убранство этого дома, к сожалению, ныне утеряно. К особняку Кшесинской с востока примыкает еще один особняк, выстроенный в эпоху модерн. Правда, другим архитекторам, но явно знавшим о состоянии этого места еще по работе в доме Кшесинской. Дело в том, что спустя 10 лет после строительства особняка Кшесинской на соседний участок пришел работать архитектор Роман Федорович Мельцер, представитель той же самой знаменитой семьи петербургских мебельщиков, которая оформляла предыдущий дом Кшесинской. Дом на этом участке заказал крупный петербургский лесопромышленник-предприниматель Брандт, который хотел создать в новом районе города, но уже близко связанным с центром Троицким мостом, близко связанный с другой стороны с островами, с аристократическими предместьями Петербурга, Каменноостровским проспектом, место уже было одним из престижнейших в городе, и надо было создать что-то, что не уронит его престиж в соседстве с особняком Матильды Кшесинской. Так родился маленький архитектурный ансамбль. Башня особняка Кшесинской, здесь соответствует глухая башня въездных ворот, собственно говоря, единственное строение на этом участке, которое выходит на лицевую линию Дворянской улицы. Башня прорезана высокой аркой с замечательными коваными воротами в неоклассическом стиле. Наверху арки керамическое панно, изображающее миф о Венере. К башне примыкает ограда, кованая, разделенная небольшими столбиками. И на этих столбиках мы видим тоже панно с керамическими гирляндами, а сами столбики ограды украшены керамическим шаром, поливным белым фаянсовым шаром, который обвивает змея. Почти никто из прохожих не обращает внимания на этот замечательный элемент декора, но, тем не менее, к счастью, они сохранились. Входили в дом со стороны двора, и напротив главного входа тоже установлено панно несколько сентиментального содержания, на котором приезжающего на лошади молодого человека встречает в дверях дома хозяйка. И вот это панно сразу наводило на мысль о нежных семейных отношениях, которые так характерны для немецких фамилий. Интерьеры этого дома, которые были когда-то выполнены фирмой Фёдор Мельцер по проекту Роберта Мельцера, к сожалению, они не сохранились. Когда-то мраморная лестница, вот это единственный сохранившийся элемент, вела на первый этаж, а далее дубовая лестница с поворотом на второй. Комнаты были отделаны деревянными панелями с установкой цветных керамических каминов, но мы знаем о том, что гостиную оформили в формах французского классицизма Людовика XVI, а приемную в формах немецкой неоготики, но, к сожалению, эти интерьеры не дошли до нашего времени. В 1950-х годах оба особняка слили вместе, и фасад дома Бранта ныне выходит прямо в парадный двор особняка Кшесинской. Мы видим уже напротив зимнего сада Кшесинской небольшой угловой эркер, который отмечает зимний сад усадьбы Бранта.
0: Особняки и их владельцы. Особняк Кшесинской. Особняк Бранта. Улица Куйбышева. Дома 2, 4. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
1: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
0: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: 3 июня в рамках проекта «Щедрая среда» состоится концерт старинной испанской музыки, который завершит сезон работы нашего лектория. Программу «Испанская феерия» для вас представит ансамбль старинной музыки «Возрождение» под руководством Владимира Каденко. Вы услышите танцевальные ритмы фанданго, фламенко и многих других жанров и стилей в претворении высочайшего композиторского мастерства Энрике Гранадоса, Мануэля де Фалии, Исаака Альбениса, Гаспаро Кассадо, Фернандо Абрадорса и Хоакина Нин и Кастильяноса. Ждем вас в среду, 3 июня в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа о духовной и материальной культуре «За двумя зайцами». У микрофона Мария Петько
1: и Александр Крупинин.
0: По-прежнему мы в новом формате, пока не знаем, сохранится ли у нас он и насколько, но пробуем. И сегодня также на две части поделится наш эфир. В первой части мы с Сашей будем продолжать разговор о Михаиле Афанасьевиче Булгакове, потому что не хватило нам, несмотря на удлиненное время, да, не хватило нам, естественно, можно бесконечно говорить о его жизни, но мы хотим познакомить радиослушателей и с его творчеством в неожиданном ракурсе, да, не только роман «Мастер и Маргарита», «Белая гвардия» стоит читать, но и рассказы, один из них прозвучал в прошлом эфире, и сегодня тоже прозвучит еще один уже в нашем Саше исполнении, да, прочитаем, как театр у микрофона, сделаем своеобразный. Конечно же, задам вопрос радиослушателям на викторину. И я вот в прошлый раз задавала вопрос, связанный с творчеством, вообще с Михаилом Афанасьевичем Булгаковым. И сегодня тоже опять будет простой вопрос, связанный с Булгаковым. Воспользуемся таким случаем. И задам я его в начале, да, чтобы нам рассчитать наше время. А во второй части нашей программы поговорим о театре, наша большая рубрика. Ко мне придет мастер китайского курса нашего Российского государственного института сценических искусств Наталья Анатольевна Колотова со своими студентами. Это будет наша вторая встреча, и я, конечно, очень воодушевлена, потому что замечательные ребята, я не один спектакль их видела, и поскольку сейчас они заканчивают обучение, уникальная возможность нам с ними поговорить и увидеть что-то. Ну, об этом позже, а сейчас мы начинаем.

0: Итак, в прошлый раз я цитировала небольшой отрывок из письма Михаила Булгакова, и мы печь угадывали, да, если Саша тоже помнит. Вот, а сегодня другое слово я загадаю, тоже это цитата из Булгакова. Может быть, немного косвенно ее сейчас попробую подать, чтобы не сразу же вам посмотрели в интернете. Но это цитата уже из произведения Булгакова. Просто вот, как мне кажется... А, значит, надо вопрос задать... Ой, вопрос. Условие сообщить радиослушателям нашей викторины для тех, кто присоединился к нам.
1: Да, ну, наши правила крайне простые. Нужно... Как только будете знать правильный ответ, звоните и отвечать по телефону 328-29-32. 328-29-32, прямо звоните, говорите свое имя, отчество и даете правильный ответ. Кто первым правильный ответ даст, в течение наступающей недели может приехать на радио «Град Петров» и получить с понедельника по пятницу, и получить любую книжку или диск из тех, которые издает радио «Град Петров».
0: Да. И сегодня вопрос несколько философского такого характера, о чем говорил Михаил Булгаков. Если вы догадались, уважаемые радиослушатели, сразу же звоните нам в студию. Вот он сказал в одном из своих произведений, что, в принципе, это не новая мысль, и он ссылается на других умных людей, да, потом, может быть, вспомним каких, что вот это то, что нужно угадать, как здоровье. Его не замечаешь, ну, когда оно налицо. А вот когда пройдут годы, он говорил, то вот как вспомнишь, как вспоминаешь это, вот что же это такое? То есть когда это очевидно, когда оно вот здесь, мы этого не замечаем. Но зато когда пройдут годы, мы осознаем, что это было оно. Вот что же это такое? Философский вопрос, как я сказала. Ждем звонков от радиослушателей.
1: Ну, тут может быть самое разное, как бы, тут очень трудно так сказать.
0: Трудно, но все-таки можно предположить.
1: Предположить можно,
0: но... Да, да, ну, то есть что-то сразу, хорошее, наверное,
1: да? Да, у меня сразу несколько
0: вариантов. А что ты думаешь?
1: Нет, ну, я не буду говорить.
0: Не, ну, напиши.
1: Вдруг нечем писать. Вдруг угадаю.
0: Да, ну вот так вот, это вот буквально начало одного из рассказов Булгакова, и он говорил, что вот этим был овеян 1917 год для него, как ни странно, потому что это такой вихревый год, принес еще очень много изменений, но как мы уже это вот отметили еще в прошлую нашу встречу, что несмотря на то, что Булгаков так сложно относился и к революции, да, и вот не принимал. Но этот год, там, 17-й, 18-й, подарили ему вообще-то надежду большую, да, то есть если он был в уездном городке, безвылазно сидящим таким доктором, то он получил возможность возвращения в большие города, да, и общения с людьми, которых он любил и помнил, и в частности, еще и в своей практике тоже так горизонты его расширились. Но вот что же это такое, как здоровье, что его совсем не замечаешь, ну... осознаешь только по прошествии лет. Вот еще он сказал, что так умные люди когда-то тоже уже сказали, мы ту же самую почти фразу можем встречать у Тургенева. Вот Тургенев когда-то так сказал, тоже такое же сделал сравнение, что это как здоровье, и Булгаков. Напиши первую букву, Саша.
1: Ну, пока я...
0: Да.
1: Пока не получается.
0: Ну вот какое-то очень что-то хорошее. Нет, Саша написал, но нет, не такая буква. Что-то хорошее такое, да, какое-то состояние, да, человека. То есть, может быть, я немножко запуталась 17-м годом, почему ему подарила это вот состояние, но это вот такое вот. И, в принципе, мне кажется, вот как, вообще об этом все творчество Булгакова. Вот если мы вспомним «Дни Турбиных», Он же, мы сказали о том, что он описывал, в общем-то, и свою семью, да, вот это такое вот безмятежное какое-то состояние, вот этого покоя, этой гармонии, которую он видел в семье, и он ловил эти моменты, он как бы запечатлевал их. Вот как можно сказать, что это такое, вот что это для него было? Очень простое слово, мне кажется, да, уже все синонимы. Вот.
1: Ну, там-то и дело, что
0: да, но что-то вот как более такая обширная глобальная категория, да? У нас звонок есть.
1: Да, слушаю.
2: Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Александровна. Может, это счастье?
0: Да, совершенно верно. Счастье. Счастье.
1: Да, спасибо, Екатерина. У меня была первая мысль, но потом мне показалось, что это слишком просто.
0: Почему? Ну, это действительно просто, да, просто.
1: Так, Екатерина Александровна получает возможность приехать к нам на радио, получить любую книжку и диск из тех, которые издает радио.
0: Да, счастье, которое описывает в своем творчестве Булгаков, и несмотря на то, что жизнь его была полна очень грустных моментов, и мы тоже говорили о том, что все... Вся его, весь его путь — это путь вопреки, да, жизнь его так вот бросала, а он ловил эти мгновения счастья, он цеплялся за них, и в его творчестве просто это солнечные какие-то строки удивительные. Вот, ну, мне кажется, он действительно очень же... Вот это творчество его, оно несет жизнь, вот это солнце какое-то для меня вот так вот. Ну, мы сегодня коснемся разных тоже периодов его творчества, но будем идти по порядку. В прошлый раз остановились на о том, что вот он начинает писать, ну, вообще заниматься литературной деятельностью, несмотря на то, что он, ну, служит врачом. Да, и читали уже небольшой рассказ из записок. Ну, а дальше Булгаков, вот этот 17-й год, 18-й год, во время которого он получил освобождение от службы и сразу же возвращался в Киев. А дальше он вернулся в Киев, тоже, конечно, фантастические перипетии в его жизни. И поезд, на котором он вернулся, был один из последних, потому что дальше началась оккупация. То есть немецкие войска захватили Киев, началась оккупация. И дальше вот уже в Киеве Булгаков открывает частный прием. Все еще вот он как врач работает. Поборол зависимость от морфия. Мы об этом тоже упомянули. Да? Все-таки вот это вот возвращение очень его воодушевило. И по вечерам теперь он писал. Вот тогда появляется этот цикл записки юного врача. Ну и что нужно сказать? В это время постоянно менялась власть на Украине, да, несколько, там, и гетман Скоропадский, да, Петлюра, там. И Булгаков писал в 19-м году, проживая в городе Киеве, последовательно призывался на службу в качестве врача всеми властями, занимавшими город. То есть вот тоже, как бы, все это и власть менялась, и он тоже последовательно призывался.
1: Но эти события как раз в романе «Белый гвардия», да, очень хорошо там все это описано подробно, кто там менялся, как, кто с кем там воевал.
0: Да, да, но при этом он вот пытался избежать вот этой вот призыва в армию, да, там жена его тоже описывала такие эпизоды, что Татьяна Лапа, да, первая жена его, говорила, он потом рассказывал, что как-то, то есть вот это была мобилизация в армию Петлюры, да, она, он рассказывал, что он как-то немножко поотстал, потом еще немножко за столб, за другой бросился в переулок бежать, так бежал, пока сердце колотилось и думал, инфаркт будет, ну вот... Тем не менее, все равно во Владикавказ его в 19-м году отправляют, не удалось ему вот так вот убежать, и жена решила поехать вместе с ним. Ну, а потом уже на Владикавказ начали красные наступать, то есть белые покинули его. И мы тоже коснулись этой темы, что незадолго до этого Булгаков переболел тифом, и ему невозможно было тогда уехать, потому что там уже революционный комитет был на момент его выздоровления. Вот. И нужно было решить в этот момент, как же ему зарабатывать на жизнь, потому что тогда уже, как вот врач, он не мог так вот реализоваться, потому что если опять бы он работал врачом, его опять бы призывали, да, вот эта жизнь бы его менялась постоянно, и он решил по-другому как-то зарабатывать, и вот здесь он уцепился за то, что он все-таки начинал уже писать, и он решил стать писателем. и сначала устроился на работу во Владикавказский ревком, там заведовал литературной и театральной секцией и организовывал, очень ответственно относился к своим обязанностям. Там он организовывал литературные вечера. Были чтения публичные, он лекции проводил по истории культуры, а также на театральной сцене ставил пьесы, и он эти пьесы писал сам. То есть очень бурная деятельность начинается. И в 2020 году состоялись две премьеры. Это первая комедия «Самооборона» о гражданской войне и, как вот он говорил, драма о крахе старых идеалов, «Братья Турбины» называлась эта драма. И Булгаков писал своему двоюродному брату Константину в одном из писем: «Турбины 4 раза за месяц шли с треском успеха. Как бы я хотел, чтобы ты был здесь, когда турбины шли в первый раз. Ты не можешь себе представить, какая печаль была у меня в душе, что пьеса идет в дыре захолустной, что я запоздал на 4 года с тем, что я должен был давно начать делать, писать». То есть вот, вот это вот осознание, да, что это его призвание, что он даже запоздал, с этим нужно было давно этим заняться. В 21-м же году Булгаков переезжает в Москву. Вот начинается основной такой период, важное его творчество. И он в Москве работал сначала хроникером в торгово-промышленном вестнике, затем перешел в газету «Рабочий», а потом устроился обработчиком писем в «Гудок».
1: Известный. «Гудок» это было известно. Да, там, да. Все были, да? Да, да, да. Будущие крупные советские писатели.
0: Прошел, да, через вот это вот горнило. Не хватало ему тогда денег, он за любую работу брался и даже писал 26 января, вот, например, 22 года, он пишет: «Вошел в бродячий коллектив актеров, буду играть на окраинах, плата 125 за спектакль, убийственно мало, конечно, из-за этих спектаклей писать будет некогда, заколдованный круг, питаемся с женой впроголодь». Ну вот и писательство, и актерская карьера здесь вступали в противоречие, но, да, «Гудок» основной его работой становится, а тогда для «Гудка» еще Ильф и Петров, например, писали, да, и там и Олеша был, и Бабель, и Катаев, да, кого только не было, и... Вот присоединился к ним Булгаков, его тексты публиковали почти в каждом номере, и многое вот он взял еще из записок юного врача, свои наблюдения какие-то, и даже такие ироническо-юмористические зарисовки, вот. А также он много взял, в эту газету присылали много писем разных, рабочие, да, и корреспонденты, и рабочие, и, ну, читатели, и он вот из этих писем тоже брал основу литературную для своих маленьких рассказов, заметок. Это тоже очень интересно, потому что еще и такая документальность в этом вот повествовании. Ну и также Булгаков в это же время писал для издания «Накануне», известное очень эмигрантское издание. Вот. А в литературном приложении «Накануне» публиковали первые главы из повести на записок на манжетах. Вот. То есть вот больше и больше времени он уделял литературе. И это начало 20-х годов. И вот как раз тот рассказ, который мы хотели прочитать сегодня радиослушателям, он же в 21-м году написан, если я не ошибаюсь. Рассказ называется «Псалом». Ну, удивительное, конечно, удивительное произведение, да, Саш? Как ты его нашел? Ты знал его раньше, или ты вот сейчас только с ним познакомился? Говорят, что... Ну, не говорят, это совершенно очевидно, что это как будто бы маленькая пьеса. То есть очень... так как Булгаков совмещал и театральную деятельность, и литературную, да, это воплощалось и в его рассказах.
1: То есть... Булгаков очень хорошо понимал театр, что интересно. У него же пьесы замечательные, и он знал хорошо театр. Для того, да, чтобы писать пьесы, надо хорошо знать, что в театре хорошо проходит. Да? Угу. И он диалог строил, конечно, совершенно замечательно. У него
0: да,
1: всё...
0: вот это вот такой некий диалог, который мы хотим тоже представить нашим радиослушателям. 21-й год, Михаил Булгаков, «Псалом».
1: «Псалом». Первоначально кажется, что эта крыса царапается в дверь, но слышен очень вежливый человеческий голос.
0: Можно войти?
1: Можно, пожалуйста.
0: Поют дверные петли.
1: Иди и садись на диван.
0: А как же я по паркету пойду?
1: А ты тихонечко иди и не катайся. Ну-с, что новенького?
0: Ничего.
1: Позвольте, а кто сегодня утром ревел в коридоре?
0: Я ревел.
1: Почему?
0: Меня мать нашлепала.
1: За что?
0: Я сурке ухо укусил.
1: Однако.
0: Мама говорит, сурка негодяй. Он дразнит меня, копейки поотнимал.
1: Все равно таких декретов нет, чтобы из-за копеек уши людям кусать. Ты, выходит, глупый мальчик.
0: Обида. Я с тобой не вожусь.
1: И не надо.
0: Папа приедет, я ему скажу. Он тебя застрелит.
1: Ах так? Ну тогда я чай не буду делать. К чему, раз меня застрелят?
0: Нет, ты чай делай.
1: А ты выпьешь со мной?
0: Ой, с конфетами, да?
1: Непременно.
0: Ну, я выпью.
1: На корточках два человеческих тела, большое и маленькое. Музыкальным звоном кипит чайник, и конус жаркого света лежит на странице Джером Джерома. Стихи ты, наверное, забыл?
0: Нет, не забыл.
1: Ну, читай.
0: Куплю я себе туфли.
1: К фраку.
0: К фраку. И буду петь по ночам.
1: Псалом.
0: Псалом. И заведу себе собаку. Ничего.
1: Как-нибудь проживем.
0: Нибудь как проживем.
1: Вот именно. Чай закипит, выпьем. Проживем.
0: Проживем.
1: Звон. Джером. Пар. Конус. Лоснится паркет.
0: Ты одинокий?
1: Джером падает на паркет, страница угасает. Это кто же тебе говорил?
0: Мама.
1: Когда?
0: А тебе пуговицу когда пришивала? Пришивала, пришивает и говорит Наташке.
1: Так, погоди, погоди, не вертись, а то я тебя обварю. Ух!
0: О, горячий, ух!
1: Конфету какую хочешь, такую бери.
0: Вот, я эту большую хочу.
1: Подуй, подуй, и ногами не болтай.
0: Женский голос за сценой. Славка!
1: Стучит дверь, петли поют приятно.
0: Опять он у вас. Славка, иди домой.
1: Нет, нет, мы с ним чай пьем.
0: Да он же недавно пил.
1: Тихая откровенность.
0: Я не пил?
1: Вера Ивановна, идите чай пить.
0: Спасибо, я недавно.
1: Идите, идите, я вас не пущу.
0: Да, руки мокрые, белье я вешаю.
1: Непрошенный заступник.
0: Не смей мою маму тянуть.
1: Ну хорошо, не буду тянуть. Вера Ивановна, садитесь.
0: Погодите, я белье повешу, тогда и приду.
1: Великолепно, я не буду тушить керосинку. А ты, Славка, выпьешь, иди к себе спать. Он вам мешает.
0: Я не мешаю. Я не шалю.
1: Петли поют неприятно, конусы в разные стороны, чайник безмолвен. Ты уже спать хочешь?
0: Нет, я не хочу. Ты мне сказку расскажи.
1: А у тебя уже глаза маленькие.
0: Нет, не маленькие. Расскажи.
1: Ну и иди, иди сюда ко мне. Голову клади. Так, сказку. Какую же тебе сказку рассказать, а?
0: Про мальчика, про того.
1: Про мальчика? Это, брат, трудная сказка. Ну, для тебя так и быть. Ну, так вот, жил, стало быть, на свете мальчик. Да-с. Маленький. Лет так приблизительно 4. В Москве. С мамой. И звали этого мальчика Славка.
0: Угу, как меня.
1: Довольно красивый. Но был он, к величайшему сожалению, драчун. И дрался он, чем не попало, кулаками и ногами, и даже калошами. А однажды на лестнице девочку из 8 номера, славная такая девочка, тихая, красавица, а он ее по морде книжкой ударил.
0: Она сама дерется.
1: Погоди, это не о тебе речь идет.
0: Другой Славка?
1: Совершенно другой. На чем бишь я остановился? Да, ну натурально. Пороли этого Славку каждый день, потому что нельзя же в самом деле драки позволять. А Славка все-таки не унимался. И дошло дело до того, что в один прекрасный день Славка поссорился с Шуркой, тоже мальчик был такой, и, недолго думая, хватит его зубами за ухо. И полуха, как не бывало. Гвалт тут поднялся, Шурка орет, Славку порет, он тоже орет. Кое-как приклеили Шуркино ухо синдетиконом. Славку, конечно, в угол поставили. И вдруг звонок. И является совершенно неизвестный господин с огромной рыжей бородой и в синих очках и спрашивает басом: «А позвольте узнать, кто здесь будет Славка?» Славка отвечает: «Это я, Славка». «Ну вот что говорит Славка. Я надзиратель над всеми драчунами, и придется мне тебя, уважаемый Славка, удалить из Москвы в Туркестан». Видит Славка дело плохо и чистосердечно раскаялся. «Признаюсь, — говорит, — что дрался, я и на лестнице играл в копейки, и маме бессовестно наврал, сказал, что не играл. Но больше этого не будет, потому что я начинаю новую жизнь». «Ну, — говорит надзиратель, — это другое дело, тогда тебе следует награда за чистосердечное твое раскаяние». И немедленно повел Славку в наградной раздаточный склад. И видит Славка, что там видимо-невидимо разных вещей. Тут и воздушные шары, и автомобили, и аэропланы, и полосатые мячики, и велосипеды, и барабаны. И говорит надзиратель: «Выбирай, что твоя душа хочет». А вот что Славка выбрал, я и забыл.
0: Велосипед.
1: Да-да, вспомнил, велосипед. И сел немедленно Славка на велосипед и покатил прямо на Кузнецкий мост. Катит и вражок трубит. А публика стоит на тротуаре и удивляется: «Ну и замечательный же человек этот Славка, и как он под автомобиль не попадет?» А Славка сигналы дает и кричит извозчикам: «Право держи!» Извозчики летят, машины летят, Славка нажаривает, идут солдаты и марш играют, так что в ушах звенит.
0: Уже?
1: Петли поют, коридор, дверь, белые руки, обнаженные по локоть.
0: Боже мой! Давайте я его раздену.
1: Проходите же, я жду.
0: Да поздно.
1: Нет, нет, и слышать не хочу.
0: Ну, хорошо.
1: Конусы света начинают звенеть. Выше фитили, Джером не нужен, лежит на полу. В слюдяном окне керосинки маленький радостный ад. Буду петь по ночам псалом, как-нибудь проживем. Да, я одинокий. Псалом печален, я не умею жить. Мучительнее всего в жизни пуговицы. Они отваливаются, как будто отгнивают. Отлетела на жилете вчера одна, сегодня одна на пиджаке и одна на брюках сзади. Я не умею жить с пуговицами, но я все вижу и все понимаю. Он не приедет. Он меня не застрелит. Она говорила тогда в коридоре Наташке: «Скоро вернется муж, и мы уедем в Петербург». Ничего он не вернется. Он не вернется, поверьте мне. 7 месяцев его нет. И 3 раза я видел случайно, как она плачет. Слезы, знаете ли, не скроешь. Но только он очень много потерял от того, что бросил эти белые, теплые руки. Это его дело, но я не понимаю, как же он мог Славку забыть. Как радостно спели петли.
0: Конусов нет, в слюдяном окошке черная мгла. Давно замолк чайник. Свет лампы 1000 маленьких глазков глядит сквозь реденький сатинет.
1: Пальцы у вас замечательные. Вам бы пианисткой быть.
0: Вот поеду в Петербург, опять буду играть.
1: Вы не поедете в Петербург. У Славки на шее такие же завитки, как и у вас. А у меня тоска, знаете ли. Скучно так. Чрезвычайно как-то. Жить невозможно. Кругом пуговицы, пуговицы,
0: Не целуйте меня, не целуйте. Мне нужно уходить, поздно.
1: Вы не уйдете. Вы там начнете плакать. У вас есть эта привычка.
0: Неправда. Я не плачу. Кто вам сказал?
1: Я сам знаю, я сам вижу. Вы будете плакать, а у меня тоска. Тоска.
0: Что я делаю? Что вы делаете?
1: Конусов нет. Не светит лампа сквозь реденький сатинет. Мгла. Мгла. Пуговиц нет. Я куплю с лавки велосипед. Не куплю себе туфли к фраку. Не буду петь по ночам псалом. Ничего. Как-нибудь проживем.

0: такой небольшой рассказ, маленький шедевр. Я сказала, что в 21-м году, все-таки в 23-м году написан был этот рассказ. И это тот же год, когда Булгаков начинает писать «Белую гвардию». Да? То есть он, получается, днем писал фельетоны для Гудка и маленькие рассказики, а вечером садился за «Белую гвардию». И вот его жена Татьяна Лап вспоминала: «Писал ночами «Белую гвардию» и любил, чтобы я сидела около, шила. У него холодели руки, ноги, он говорил мне: скорее, скорее горячей воды. Я грела воду на керосинке, он опускал руки в таз с горячей водой». Но вот тоже такое вот присутствие какой-то родной души, родного человека рядом, мне кажется, оно в чем-то совпадает и с тематикой того рассказа, который мы прочитали. И, конечно, мы тоже упомянули, что события гражданской войны на Украине описывались, естественно, в «Белой гвардии», и через этот роман Булгаков пронес историю своей семьи, да, и атмосферу своей семьи. Конечно, у всех героев были прототипы, это и родственники, и киевские друзья Михаила Булгакова, и Булгаков даже дает семье... Турбины, откуда это появляется, Саша? Это же тоже не только не придуманная фамилия. Это девичья фамилия бабушки Булгакова. Mm-hmm. То есть он, да, вот прям наделяет чертами своей семьи даже фамилии. И у него был очерк, есть очерк «Мне приснился сон», там он писал: «Помнится, мне очень хотелось передать, как хорошо, когда дома тепло, часы, бьющие башенным боем в столовой, сонную дрему в постели, книги и мороз». И вообще сам Булгаков сравнивал свой роман с «Войной и миром». И мне кажется, есть вот это вот ощущение, да, семьи, уюта, семьи, большой-большой семьи, то есть при том, что персонажи оказываются в центре огромных политических событий и должны в конце концов сделать свой выбор вот в условиях вот этой рушащейся реальности. Вот. А также в 23-м году другие произведения создает Булгаков, «Дивалиада» его, да, вот появляется, связанное с бюрократией произведения. Его опубликовали в журнале «Недра» годом позже. И после выхода этого произведения Замятин говорил: «У автора, несомненно, есть верный инстинкт в выборе композиционной установки. Фантастика, корнями врастающая в быт. Быстрая, как в кино, смена картин. Абсолютная ценность этой вещи Булгакова уж очень какой-то бездумной и невелика, но от автора, по-видимому, можно ждать хороших работ». То есть вот это чутье сразу же отметил Замятин. И важно было, что очень быстро писал Михаил Булгаков, ну просто вот он писал, сразу же публиковал осенью 23-го года, завершил рассказ «Ханский огонь», ну и вот вскоре он вступает в Союз писателей, во Всероссийский Союз писателей, то есть стремительно-стремительно развивается его карьера. Ну и в 24-м же году меняется его жизнь, потому что он встречает Любовь Белозерскую, познакомился он с ней на вечере газеты накануне, и вскоре Булгаков женится на ней, то есть расстается с первой женой. Любовь Белозерская, у нее есть мемуары, она вспоминала: «Нельзя было не обратить внимания на необыкновенно свежий его язык, мастерский диалог, такой неназойливый юмор. Мне нравилось все принадлежащее его перу. Одет он был в глухую черную толстовку без пояса, распашонкой. Я не привыкла к такому мужскому силуэту. Он показался мне слегка комичным, так же, как и лакированные ботинки с ярко-желтым верхом, которые я сразу же окрестила цыплячьими». Вот еще и облик такой тех лет Булгакова мы можем чувствовать. Он очень экстравагантный, мне кажется.
1: Но мне кажется, там не столько от экстравагантности, сколько от бедности это все происходило.
0: Ну, получался облик довольно-таки, да, экстравагантный. Булгаков создает в 24-м году повесть «Роковые яйца», да, это 28-й год действия, то есть в 24-м он пишет, а действие повести – это 28-й год, уже в будущее. Не случайно Замятин отметил, что фантастика корнями врастающая в быт. Тоже вроде как и такое бытовое в чем-то произведение, а вот, вот так, такой сюжет. И повесть эту печатают, в общем-то, очень хорошо, в нескольких изданиях она выходит, и он обращает внимание на себя Горького. Горький пишет, что очень мне понравился Булгаков, очень. Он, Горький такой восторженной натурой обладал, и он так эмоционально тоже реагировал. И публикуется роман «Белая гвардия». Вообще «Белую гвардию» он своей жене посвятил, но...
1: Первый или второй?
0: Новый, второй жене, да, второй жене. Вот, но роман-то публикуется, но частями, да, не целиком. Вот,
1: вот это за границей, по-моему, публиковался, не?
0: Да, в общем-то, сейчас скажу, где он опубликован был. Нет, вообще тут не, нет, не понимаю. То есть, это журнал «Россия» был, да. Вот там две части опубликовали «Белой гвардии», журнал «Россия».
1: Заграничный, эмигрантский.
0: Эмигрантский журнал, да. Но вскоре журнал разорился, потому что, значит, было три части этого произведения. Но, то есть, получается, третья часть, она и не вышла. Тем не менее, произведение обратило на себя внимание, и вскоре уже Булгаков получил письмо от режиссера Бориса Вершилова, который предложил поставить на сцене МХАТ роман «Белая гвардия». Вот такая у него глобальная театральная карьера тоже начинается. То есть до этого он как актер где-то играл, тут вот уже предложили поставить пьесу. И через несколько буквально дней с Булгаковым еще и связались представители театра Вахтангова с такой же точно просьбой, предложили к постановке. Булгаков понимал, что нужно адаптировать произведение для театра, да, и все лето он был этим занят, то есть действительно он был заинтересован, и уже, поскольку он быстро работал, через лето, уже в сентябре, он читал, уже была читка вот этой вот этого произведения, которое назвал «Дни тур». Иных. И взамен, да, значит, саму «Белую гвардию», саму «Белую гвардию» как роман он отдал в МХАТ, а вот эту новую пьесу, и вот «Дни Турбиных», значит, были адаптированы для МХАТа, а Вахтангова, который тоже предложил постановку Булгаков, пообещал новую пьесу. И какая же эта пьеса создается для театра Вахтангова?
1: Судя по времени, наверное, «Зойкина квартира».
0: Да, «Зойкина квартира» также очень быстро создается. В 25-м году он ее закончил, и такая вот получилась... Не знаю, как жанр мы характеризуем. Буфонада, наверное.
1: Комедия, да?
0: Комедия. Да, наверное, даже как маски такие, да, мы там узнаем комедию масок, но там вот...
1: Ну, это в стиле Вахтанговского театра.
0: Да, кстати, действительно, предложил такую буфонаду. Так что уже буквально через год прошли сразу две премьеры булгаковских пьес, потому что 5 октября 26 года МХАТ сыграл «Дни Турбиных», а вот 28 октября в театре Вахтангова состоялась премьера «Зойкиной квартиры». Сумасшедший успех по тем временам был, особенно «Дни Турбиных», который первый месяц показали 13 раз, и все это время в зале был аншлаг. Ну вот что это? То есть это практически... Ну, там через день показывали, да, наверное, 13 раз. Вот. Но «Зойкина квартира» не менее была популярна, тем не менее, естественно, оба спектакля очень ругала критика, да, как обычно мы понимаем, и Булгакова упрекали в сочувствии белому движению и так далее, и так далее. А в 26-м году же, 17 мая, к нему пришли с обыском. Значит, там редактор журнала «Россия», вот, который опубликовал роман «Белая гвардия», был незадолго перед этим арестован, ну, далее пришли к Булгакову, который печатался там. И вот Любовь Белозерская вспоминала: «В один прекрасный вечер, так начинаются все рассказы, В один прекрасный вечер на голубятню постучали. Звонка у нас не было. И на мой вопрос, кто там, бодрый голос арендатора ответил: «Это я гостей к вам привел». На пороге стояли двое штатских. Человек в пенсне и просто невысокого роста человек, следователь. И также его помощник с обыском. У Булгакова тогда изъяли дневники его, изъяли повесть «Собачье сердце», которую он тоже писал. Ну вот, чем не угодили эти произведения?
1: Ну, не знаю, наверное, не поддерживали советскую власть.
0: Да. В тот момент Булгаков готовил их, ну, готовил «Собачье сердце» к печати, да, и очень поддерживали, уже газеты были, журналы, которые готовы были купить произведение, напечатать. Но в госбезопасности характеризовали так произведение. Такие вещи, прочитанные в самом блестящем московском литературном кружке, намного опаснее, бесполезны, безвредных выступлений литераторов 101-го сорта на заседаниях Всероссийского союза поэтов. Ну, да. Лучше уж, по мнению, да, госбезопасности, были выступления литераторов 101-го сорта.
1: Ну, вот это такая эпоха, как, кстати, была довольно интересная. Вроде как бы еще ничего так и не было. Может, все было, в общем-то, можно. И даже печататься за границей можно было, в эмигрантских изданиях.
0: Да, да.
1: И ничего за это вроде бы и не было. А с другой стороны, постепенно уже вот накатывала эта волна, как бы, тоталитаризма, да, то есть, что уже все, уже постепенно с каждым днем все было страшнее и страшнее, все было меньше и меньше возможностей для творчества. И вот такая эта тьма накатывала со стороны Кремля, да?
0: Да, но в то время еще очень силен был самиздат, и все равно
1: это произведение... было можно, да?
0: Да, распространялись. Ну, вот подозрение.
1: НЭП, там все такое, да. Самостоятельные типографии, издательства, все это существовало, и в то же время вот уже началось.
0: Мне кажется, в самом произведении, вот «Собачье сердце», все это время оно очень чувствуется. Вот этого такого противостояния, да, вот этих миров. И,
1: ну, да,
0: открытого, то есть... конфликта, но не вот как профессор Преображенский, то есть он открыто конфликтует вроде с новым укладом, но при этом с ним и ничего не идет.
1: Ну, ответ,

0: Сталин. Да, известно, наверное, то, что он написал. Бег есть проявление попытки вызвать жалость, если не симпатию, к некоторым слоям антисоветской иммигрантщины, да. Стало быть, попытка оправдать или полуоправдать белогвардейское дело. В том виде, в котором он есть, бег представляет антисоветское явление. Но тоже вот интересно, да, вот
1: что... Одни Трубиных, например, он любил Сталин, да. Да. Их, говорят, смотрел много раз, и... Уж совсем там ничего, вполне была антисоветская белогвардейщина вся была. Ну, не знаю, почти какие у него были понятия.
0: Да, но вот мне кажется, даже в этом небольшом кусочке чувствуется все-таки симпатия к Булгакову, потому что он нас говорит в том виде, в котором есть, да, но не то чтобы вот он запрещает, ну, запрещает в таком виде.
1: Ну, кстати говоря, что хотел сказать, добавить к этому, ко всему, что и эмигрантская критика тоже не очень-то благоволила Булгакову. То есть, если наша критика советская говорила, что, типа, это защитник белоэмигрантщины, белогвардейщины всякой, да, то, наоборот, Адамович, Георгий Адамович, там, Ходосевич и... Георгий Иванов и так далее, они тоже не приветствовали произведение Булгакова, ту же «Белую гвардию», говорили, что как бы нет четкого понимания, где добро, где зло, в общем-то, он себя ставит настолько выше всех, что уже с такой высоты невозможно различить красное и белое, где они там, вообще, ему кажется, все это примерно одно и то же.
0: Ну да, поэтому там и говорят, что и Сталин любил Белую гвардию, потому что вот, в общем-то, это можно рассмотреть и как то, что как торжество, да, противоположного белому движению, несмотря вот на себя, что даже, он говорил, если такие люди, как Турбины, даже вот они склоняются там перед новой властью, то, конечно, это больше как похвала. В общем, по-разному можно было бы интерпретировать это. Ну, вот, тем не менее, появляется бег как такой, как точка такого, отправная точка слома пути Булгакова. В 29-м году все пьесы Булгакова снимают с репертуара. И Булгаков в совершенно бедственном положении, он остается без какого-либо дохода. Вот он брату в Париж, брату Николаю, писал: «Я сейчас уже терплю бедствие. 15 марта наступит первый платеж фининспекции. Полагаю, что если какого-нибудь чуда не случится, в квартирке моей миленькой и сырой вдребезги не останется ни одного предмета. Барахло мое меня трогает мало, но стулья, чашки, дай бог с ними, боюсь за книги». И вот тогда Булгаков пишет впервые письмо Сталину с просьбой разрешить ему выезд из СССР. Ему отказывают, и тогда уже Булгаков подает заявление о выходе из Всероссийского союза писателей. И в этот момент он хочет написать нечто, что как будто было бы совершенно далеко от какой-либо политической ситуации. Нечто аполитическое. Это его пьеса о Мольере. А вот насколько это получилось, мне кажется, можно еще поговорить в следующий раз.
1: Я бы... То есть мы опять не закончили с Булгаковым,
0: ну,
1: да?
0: Ну, с Булгаковым невозможно. Мне кажется, еще огромный пласт. Вот и пьеса о Мольере удивительная.
1: Театральный
0: тоже...
1: роман, там, да. Мастер и Маргарита.
0: Все. Поэтому оставим на следующий раз. Сейчас окунемся после небольшого перерыва в передачу «Поговорим о театре».
1: Я прощаюсь с вами, дорогие радиослушатели. До новых встреч.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровища благих и жизни подателю, приизи и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый

Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради, Господи, помилуй.

Си на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался Иси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил мя Иси со беззаконми моими, но человеколюбствовал Иси обычно, и в ничане лежащего воздвигал мя Иси, во ежеутреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче мымя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь и внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил Иси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил мне Иси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом владычным утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел иси жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного и же от Отца, рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, споклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко не коли же сотворих благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да неосужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распнися волею, и лежащего мя в лености ускорей в постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем, воссияй мя день безгрешен, Христе Боже,
и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобиями истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество твоих щедро дерзающе, от скверных к тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенный от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славой Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слава зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бо еси истинный свет, просвещай и освещай всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигли еси, воеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якода возможем, непоколеблемо пейте же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, внощи мя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественного мене сотвори, врача росшая, у врачу души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурею, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными при непорочные согрешении. Странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли. Небесное ми улучите веселье со всеми святыми сподобии. Пресвятая Дева, услыши глаз непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей,
стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слития сотвори, светоносная сине небесная, духовную благодать во мне направи, руце воздею и устне к похвалению, осквернений скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тебя, ащебо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей, бо в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси ты и Создатель. Вера же вместо дел да вмениться мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечные, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгну тимя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработати Тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страсти моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, вся мне прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молися за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя, яко благословенный еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 229-е зачало послания к Ефесянам, отрывок из 5 главы.
1: «Братья, поступайте как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным свет есть. Посему сказано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия, и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу.
0: Послушайте 75-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 18 главы.
2: Сказал Господь: «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? Если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы они попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них».
3: Мир сотворен Словом, в начале было Слово. Выражение божественной мысли и божественной любви, которая прозвучала и призвала вызов к бытию все, что существует. Вызвала к бытию актом любви: «Придите, я вас люблю. Ответьте на мою любовь, любовью вашу». И по всей твари, как говорит нам начало Священного Писания, развилось дыхание Святого Духа. Дыхание Святого Духа, которое все, что было сотворено, дело живым, которое помогало всему творчески расти, раскрываться как цветок, доходить сколько возможно было до совершенства. И Дух Святой действовал во всем мире, во всем, что было создано, и во всех людях, которые были созданы и родились. Как это дивно! Какое счастье! Но пришло время еще большего, Воле глубинного откровения святого Филиппа. Спаситель нам сказал: «Дух дышит, где хочет, и вы не знаете, откуда он идет и куда он устремлен. Он до вас достигает. Его Дух Святой по всему миру действует, весь мир оживляя, идеально способный в свое время, может быть, узнать полноту божественной жизни во Христе. Но есть слово, прямое, о котором нам надо помнить, которое нас предупреждает о том, как значительно пришествие Святого Духа и как мы должны к Нему относиться. Христос сказал, что всякий кулак на Сына Божия может быть прощенный, но кулак на Духа Святого не простится. Как это понять? Это можно понять только, если подумать о тех образах, которые отцы церкви давали нам для посильного уразумения тайны Святой Троицы и действия Божия в Творе. Отец им думался, как непостижимая глубина божественной мысли, непостижимая для нас в прямом смысле, но которая выражается словом, словом воплощенным, словом, достигающим до нас во Христе. Но Христос нам говорил о том, что люди не все могут понять, что Он говорит. Они не всегда могут взглянуть на Него и узнать, кто Он. Но что это им не вменится в грех, потому что им надо вырасти в ту меру, которую они смогут уразуметь то, что сегодня они не могут понять. О Христе и о Духе Святом отцы говорили так, что Христос подобен свету, который озаряет все. Свет мы не видим, но только благодаря свету мы видим все, что вокруг нас. И мы видим только ту меру, в которой нам это возможно увидеть. Мы можем глядеть на то, что озаряет этот свет, и не уразуметь, потому что нам рано, потому что мы не созрели. И это нам наказание не вменится, а только к этому будет прибавлен призыв: растите, растите, углубляйтесь, расширяйте сердце и ум, и тогда вы уразумеете. Но Дух Святой представляется отцам церкви как огонь, как тепло, как огонь, который все может зажечь божественной жизнью, и как тепло, которое может проникнуть в нас до самой глубины. И вот если подумать об этих образах, вы поймете почему. Можно сказать, что не все, что озарено светом, надо делаться понятным, и поэтому, если мы не понимаем и даже отвергаем это, мы не будем за это осуждены до времени, когда мы поймем. Но если мы пронизаны светом, мы пронизаны теплом, если мы внутренне познали истину и ее отрицаем, тогда ничто нас не может спасти. Потому что мы отрекаемся от собственного знания и от собственного опыта о Боге, о Твари, о жизни, о себе. И вот тут нам надо задуматься. Мы будем молиться о том, что благодать Святого Духа была в нас обновлена. Дух Святой был нам дан в таинстве Миропомазания. Но мы сколько-то умеем сохранить благодать, и, увы, столько ее теряем. И вот из года в год мы молимся: «Господи, обнови в нас эту благодать, умножи ее, пусть снова возгорится в нас то, что Ты нам дал изначально». И поэтому, готовясь к принятию Святого Духа в день Святой Пятидесятницы и в день Святого Духа, понедельник, заметим, будем думать, вдуматься в то, как мы отнеслись к тем дарам Святого Духа, которые нам были даны изначально. Что мы презрели? Что мы восприняли? До какого понимания мы дошли? В какой мере мы верны Святому Духу, который в нас живет и действует? Или в какой мере мы ему, как бы говорим, молчи, я не хочу тебя слышать. Подумаем о том, как мы отнеслись к тому познанию о Боге, о себе самих, о наших ближних, о сотворенном мире. Как мы отнеслись к тому пониманию, которое нам дает Дух Святой, и в той мере, в которой мы презрели, покаемся, а в той мере, в которой мы еще не открылись, откроемся в действии Святого Духа, и Он сойдет в нас, и нас озарит, осветит, обновит, даст новое начало для новой жизни.
4: Прозвучала проповедь митрополита Сурожского Антония. Запись предоставлена Фондом «Духовное наследие» митрополита Сурожского Антония.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
6: 1 июня, 19 мая по старому стилю, Русская Православная Церковь празднует память благоверного великого князя Дмитрия Донского. Благоверный князь Дмитрий прожил менее 40 лет, но мало кто из князей принес столько пользы Церкви и Отечеству. Воспитанный святителем Алексеем Московским и окормляющийся у преподобного Сергия Радонежского, он сочетал в себе выдающегося государственного деятеля и глубоко верующего благочестивого христианина. Супруга великого князя, благоверная княгиня Евдокия, также прославлена в лике святых. В этот день вспоминается и другой святой русский князь, благоверный Иоанн Угличский, в иночестве Игнатий. Он жил на 100 лет позже Дмитрия Донского и еще в отрочестве был заключен в темницу его правнуком Иоанном III вместе со своим братом. Сыновья Угличского князя стали заложниками спокойствия русских земель от междоусобиц. В Спасо-Прилуцком монастыре Вологде Иоанн Угличский принял схиму и скончался в оковах в 1523 году, пробыв в заключении 32 года. Сегодня церковью прославляются несколько мучеников первых веков христианства. Священномученики Патрикий и епископ города Пруссы в Вифинии, и с ним пострадавшие пресвитеры Акакий, Минандр и Полиен. Они вместе приняли смерть за Христа около 100 года. Также мы вспоминаем мученика Калуфа египтянина, жившего в III веке. Сегодня совершается память преподобного Иоанна, епископа Готского. Во время иконоборческой ереси в VIII веке Иоанна просили занять место изгнанного еретиками готского епископа. Тогда Иоанн отправился в Грузию, которая не впала в ересь иконоборчества, и там был рукоположен в епископа. После кончины тело святителя было положено в монастыре Парфент в Крыму, где прежде жил святитель у построенного им храма во имя святых апостолов Петра и Павла. Еще нескольких преподобных вспоминает сегодня Православная Церковь. Корнилия игумена Палеострувского Аланецкого, Корнилия чудотворца Комельского и преподобного Сергия Шухтомского. Преподобный Корнилий Палеостровский основал монастырь на острове Палий Онежского озера. Последние годы жизни он проводил в пещере недалеко от обители, пребывая в постоянной молитве, и скончался около 1420 года. Преподобный Корнилий Комельский происходил из боярского рода. Вместе с братом, который служил при дворе великого князя Иоанна III, он принял иноческий постриг и подвязался близ Новгорода, а позже поселился в Комельском лесу неподалеку от Вологды. Он написал монастырский устав на основе уставов Иосифа Волоцкого и Нила Сорского. Это был III устав, написанный русским святым для монашествующих. Скончался преподобный в 1537 году. преподобный Сергий Шухтомский, прежде чем начать свой иноческий подвиг, отправился пешком в Палестину, Константинополь и на Афон, чтобы обучаться там монашеской жизни. Вернувшись на родину, он побывал в Великом Новгороде и в Соловецком монастыре. Только после этого долгого путешествия по знаменитым обителям он принял постриг в Череповецком Воскресенском монастыре в Шухтомской волости, а затем и схиму, и стал проводить строгую аскетическую жизнь. Господь удостоил своего угодника дара чудотворения и пророчества. Скончался преподобный Сергий в 1609 году. В церковном календаре на сегодняшний день 18 имен новомучеников. 1 июня особого молитвенного предстательства пред Господом за русскую церковь и за наше Отечество церковь испрашивает упоминаемых сегодня священномучеников архиепископа Курского Ануфрия Гоголюка, епископа Белгородского Антония Панкеева, священников Митрофана Вильгельмского, Александра Саульского, Михаила Дейнеки, Матфея Вознесенского, Ипполита Красновского, Николая Садовского, Василия Иванова, Николая Кулакова, Максима Богданова, Александра Ерошева, Павла Попова и Павла Брянцева, и мучеников-мирян Михаила Вознесенского и Григория Богоявленского, принявших мученический венец в этот день в 1938 году. Также сегодня совершается память священномученика Виктора Каракулина, арестованного вместе с владыкой Ануфрием и погибшего в лагере, и преподобномученика Валентина Лукьянова, погибшего в 1940 году. В продолжении церковного календаря послушайте житие святого благоверного князя Дмитрия Донского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
7: Московский князь Дмитрий, прозванный Донским, родился в 1350 году. Детство его прошло под непосредственным влиянием святого митрополита Алексия, бывшего другом и советником отца Дмитрия Иоанна Иоанновича. После смерти князя Иоанна в 1359 году митрополит становится фактически главой русских княжеств. Девятилетнему Дмитрию он на долгое время заменит отца. После кончины князя Иоанна великокняжеский ярлык на время был Москвой утрачен. Малолетнему князю московскому Орда предпочла суздальского Дмитрия Константиновича. Но в 1362 году в результате очередного переворота в Орде пришел к власти хан Амурат. Сочтя действия своих предшественников беззаконными, он направил великокняжеский ярлык с послом в Москву. Суздальский князь не мог с этим смириться. Со своими войсками он занял Переяславль, не желая пропустить Дмитрия Московского во Владимир, куда тот, сопровождаемый своей ратью, шел венчаться на Великое княжество. Но, увидев полки Москвы, он в страхе бежал и затворился в Суздале. Дмитрий же, достигнув Владимира, прошел здесь через древний обряд вокнижения. Великий князь-отрок постигал науку московской политики, заключавшейся в сочетании силы и милосердия. Москва возвышалась. Она укрепила союз с Суздалем, завершившийся в 1366 году браком великого князя Дмитрия и суздальской княжны Евдокии Дмитриевны, впоследствии также прославленной церковью. Семейная жизнь великокняжеской четы проходила под духовным руководством святителя Алексия, позже Федора Симоновского. Оказывал на нее влияние преподобный Сергий. Из 12 детей Дмитрия Иоанновича и Евдокии Дмитриевны двое сыновей были крещены троицким игуменом. Тем не менее, трудность положения великого князя состояла в том, что практически на протяжении всей жизни ему приходилось вести непрекращающиеся войны с многочисленными врагами. Кроме постоянного противостояния Руси внешних держав, Орды и Литвы, великий князь должен был неусыпно помнить о противниках внутрирусских, сильнейшими из которых были княжества Нижегородское, Рязанское, а особенно Тверское. В 1368 году князь Дмитрий был вынужден сражаться с Альгердом Литовским, опустошавшим московскую землю, а 3 года спустя с тверским князем Михаилом, претендовавшим на московское княжество. С именем Дмитрия Иоанновича связано строительство целого ряда новых монастырей и храмов. По благословению преподобного Сергия он заложил в 1378 году Успенский Стромынский монастырь. Предполагалось в преддверии решающей битвы с Ордой собрать в него молитвенников со всей русской земли для духовной поддержки. Другой также Успенский монастырь великий князь построил в благодарность Богу за победу в Куликовской битве. Его называют монастырем на реке Дубинке. На самом Куликовом поле был построен монастырь Рождества Богородицы. Победа произошла именно в этот праздник. Также после победы Дмитрий Иоаннович построил Николоугрешский монастырь под Москвой и церковь в Москве всех святых на Кулешках. В 1379 году, опять-таки с помощью преподобного Сергия, Дмитрий Иоаннович выстроил Галутвинский монастырь, а также каменный Успенский собор Симонова Московского монастыря. В 70-е годы великий князь Дмитрий Иоаннович включился в борьбу с Золотой Ордой. В 1376 году состоялся поход на Волжскую Булгарию. Русские осадили булгар, и, несмотря на наличие у города пушек, невиданного по тому времени оружия, вынудили его сдаться. Это был значительный успех Москвы, ее первая наступательная победа в борьбе с татарами. Приближался грозный 1380 год. Узнав о приготовлениях Мамая, великий князь Дмитрий Иоаннович начал собирать силы для отпора. В ответственный момент своей жизни князь обратился к великому молитвеннику, преподобному Сергию Радонежскому. Святой немедленно благословил его идти на битву, уповая на Бога. Он предсказывал ему победу. Говорил о венцах, уготованных многим православным воинам в предстоящей битве. Дмитрий Иоаннович просил преподобного Сергия отпустить с ним на битву 2 монахов Троицкого монастыря, Александра Пересвета и Андрея Ослябю. Эти монахи в миру были брянскими боярами и отличались воинской выправкой. В их лице на бой с татарами как бы отправлялся сам преподобный Сергий. Как раз перед выступлением великого князя против татар произошло чудесное событие. Во Владимире были открыты мощи благоверного князя Александра Невского, прадеда Дмитрия Иоанновича. Сбор войска русской земли был назначен в Коломне. На призыв Дмитрия Иоанновича откликнулись практически все княжества, за исключением Рязанского, Нижегородского и Тверского. День битвы до полудня над Куликовым полем стоял туман. Когда же он рассеялся, то обнаружились 2 несметные рати. Посреди русского войска развивалось алое великокняжеское знамя с изображением нерукотворного Спаса. Перед боем благоверный князь Дмитрий обратился к воинам со словами: «Отцы и братья мои, Господа ради сражайтесь, и святых ради церквей и веры ради христианской, ибо эта смерть нам ныне не смерть, но жизнь вечная». Монах Александр Пересвет начал битву и стал первой ее жертвой. Он принял вызов на бой татарского богатыря. Простившись с ближними и призвав себе на помощь молитвы преподобного Сергия, с копьем наперевес он ринулся на татарина. Столкнувшись друг с другом с неимоверной силой, оба воина погибли в смертельной схватке. Битва была многочасовой и кровопролитной для обеих сторон. Люди гибли не только от мечей, копий и под копытами коней. Многие задыхались от страшной тесноты и духоты. Куликово поле как бы не вмещало борющейся рати. Первая половина боя проходила под знаком успеха татар. но исход был решен вступлением в сражение запасного полка, находящегося в засаде. Во главе его стояли князья Дмитрий Михайлович Волынский и Владимир Андреевич Серпуховский, за героизм прозванный храбрым. Свежая конница врезалась в татарское войско, и Мамай со своими полками позорно бежал, побросав обозы. Победа на Куликовом поле была совместной победой сил русской земли и русской церкви, вдохновившей и поддержавшей отпор русских татарским полчищам. После битвы великий князь был найден в роще неподалеку, лежащим без сознания. Бог хранил князя, он остался невредим. Победа в Куликовской битве дорого досталась русским. Погибла едва ли не большая часть войска. Многие ратники были похоронены тут же, на поле Куликовом. Тотчас же была построена кладбищенская церковь, которую посвятили Рождеству Богородицы. За победу на Куликовом поле князь Дмитрий стал именоваться в народе Донским. Вернувшись в Москву, великий князь немедленно отправился к преподобному Сергию. В Троицком монастыре по погибшим воинам служились многочисленные панихиды. Был учрежден особый день их ежегодного поминовения, названный Дмитриевской субботой. Позже он стал днем общего воспоминания усопших предков, родительским днем. Так в церковной памяти была увековечена Куликовская битва. Последние годы жизни великого князя Дмитрия Иоанновича были, вероятно, самыми трудными для него. После Куликовской битвы его ждали многие тяжелые испытания. Летом 1382 года Москва была сожжена татарским ханом Тахтамышем. Великий князь из-за разногласий среди бояр не смог собрать достаточного войска. Тогда, чтобы найти людей, он отправился в Переславль, а затем в Кострому. Вернувшись в Москву, он застал город разоренным и опустевшим. По преданию, Дмитрий Иоаннович плакал на развалинах Москвы и велел похоронить убитых на собственные деньги. Другим большим горем для великого князя было возобновление старой вражды с Тверью. Князь Михаил опять стал претендовать на великокняжеский ярлык. В 1383 году великий князь Дмитрий был вынужден отправить в Орду своего старшего сына, 11-летнего Василия, для отстаивания великокняжеского ярлыка. Ценой возобновления ежегодной дани Москве удалось оставить ярлык за собой. Михаил потерпел неудачу, но Василий был на 2 года задержан в Орде заложником. Бедами Москвы захотел также воспользоваться Олег Рязанский. Внезапно он начал с Москвой споры с Заколомной. И в этот тяжелый момент Дмитрий Иоаннович, как всегда бывало, обратился за помощью к церкви. Преподобный Сергий помог великому князю завершить его многолетнюю тяжбу с Рязанью. Он пришел к князю Олегу и своим кротким словом убедил его заключить мир с Москвой. Это решение было упрочено по обычаю того времени. В 1386 году был заключен брак между сыном князя Олега Федором и дочерью Дмитрия Ивановича Софией. Почувствовав приближение смерти, великий князь принял от преподобного Сергия святое причастие и 19 мая по старому стилю 1389 года мирно скончался.
8: Святой праведный Алексей Мечов. Благодатные действия Святого Духа на христиан. В день Святой Пятидесятницы мы побеседуем о том, насколько дороги и спасительны благодатные действия Святого Духа для нас, христиан. Сошествие Святого Духа на апостолов – событие величайшей важности. Оно есть начало того сильного, могучего толчка, благодаря которому весь древний, одряхлевший языческий мир пал, рухнул, уступив место религии света, истине истин. И действительно, все то, что прежде безраздельно господствовало над миром, это всеобъемлющая философия, это превознесенное и воспетое многобожие, все это гордое языческое создание рухнуло от прикосновения к нему скромных проповедников христианской религии, которая в глазах языческих мудрецов была жалким заблуждением и безумием. Такова, други, сила Святого Духа. Ее плоды нашли прекрасное выражение в известной молитве Святому Духу Царю Небесной. В ней Дух Святый называется утешителем, жизнеподателем, сокровищем благих. Какие чудные, высокие и глубокие названия! В церкви мы часто слышим: «Святым Духом всяка душа живится». И действительно, други, во всем необъятном Божьем мире живет и существует всемогущая сила Бога, Духа Святаго. В особенности каждый из нас это видит при наступлении весны, когда благодательное солнце своею теплотою начинает согревать землю. Тогда все обновляется и оживляется. Земля покрывается зеленеющими травами и разными цветами. Вся Божья тварь как бы пробудилась от сна, веселится и прославляет Создателя мира. И все это совершается всемогущую силою Бога, Духа Святаго. «Поспеши Духа Твоего, — говорит царь Давид, — и созиждутся, и обновиши лице земли». Если душа человеческая произошла от Бога, то она может найти полное довольство свое и покой только в Боге. Но греховная скверна отчуждила человеческую душу от Бога, и с тех пор человеческая душа стала вянуть, иссыхать, истощаться, а с тем вместе испытывать недовольство, скорбь, тоску, желание чего-нибудь иного, лучшего. Долго продолжалось такое печальное и мучительное состояние. Но вот пришел на землю Христос. Совершив дело нашего искупления на земле и вознесшись на небо, Он ниспослал нам Духа Божия, чтобы Он оживотворил, восстановил, возродил нас. Из книги «Деяний святых апостолов» мы знаем, как Дух Святый снизошел на апостолов и какими чудесными действиями обнаружилась возрождающая сила Его в их душах. В самом деле, простые рыбаки, апостолы, делаются сильными и бесстрашными проповедниками евангельской истины. Из любви к Богу и к ближним они претерпели многочисленные бедствия и страдания и запечатлели проповедь свою мученическою кончиною. А с другой стороны, кто руководил теми же апостолами при написании ими посланий? Кто руководил пастырями и учителями церкви на вселенских соборах при решении разных вопросов христианской веры и доброй жизни? Все тот же животворящий Дух Святый. Такому действию животворящей благости Святого Духа причастны бываем и все мы, други, в разных опытах нашего духовного возрождения, обновления и освящения. Средства, по которым нам сообщается Дух Святый, усердная молитва и таинство Церкви. Вся наша жизнь, други, от начала до конца, сопутствуется великими дарами Святого Духа. И вся же во всех своих действиях должна состоять и совершаться под влиянием благословляющей, освящающей и животворящей благодати Святого Духа. И вся же во всех своих действиях должна состоять и совершаться под влиянием благословляющей, освящающей и животворящей благодати Святого Духа. Призывайте же на себя Святого Духа. Всегда сохраняйте сердце свое в чистоте, чтобы не изгонять из него Святого Духа, а привлекать, Господи. Иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолам Твоим ниспославый, того благий, не отыми от нас, но обнови нас, молящих Тися. Аминь.
9: прозвучало слово о благодатных действиях Святого Духа на христиан святого праведного Алексея Мечева, читал Алексей Веснер. Святой праведный Алексей Московский Мечев родился в благочестивой семье регента кафедрального Чудовского хора. Отец его, Алексей Иванович Мечев, сын протоиерея Коломенского уезда, в детстве был спасен от смерти на морозе в холодную зимнюю ночь святителем Филаретом, митрополитом Московским и Коломенским. По его же благословению в 1859 году Алексей Иванович назвал новорожденного сына в честь человека Божия Алексея. В 1880 году Алексей Мечев окончил семинарию, и в 1893 году диакон Алексей Мечев был рукоположен во священника к церкви Николая Чудотворца.

на старчество. Отец Алексей получил от Бога дар прозорливости. Число молящихся в храме все увеличивалось, особенно после 1917 года, когда отошедшие от церкви люди, испытав многочисленные беды, опять устремились в храмы в надежде на помощь Божию. После закрытия Кремля часть прихожан и певчих Чудового монастыря перешла в храм отца Алексия. Отец Алексей Мечев скончался 22 июня 1923 года в возрасте 64 лет. Проводить отца Алексия в последний путь прибыл на Лазаревское кладбище исповедник Христов, святейший патриарх Тихон, только что освобожденный из заключения. Множество чудотворений, совершаемых по молитвам старца, свидетельствуют, что мы приобрели в начале XX века одного из величайших угодников Божиих в земле русской просиявших. На юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в 2000 году протоиерей Алексей Мечев причислен к лику святых вместе со своим сыном, священномучеником Сергием Мечевым, расстрелянным в 1942 году. В настоящее время мощи святого праведного Алексея Мечева находятся в Москве в храме святителя Николая в Кленниках.

0: 1 июня – День Святого Духа. Духов день вынесен в отдельный церковный праздник – понедельник после Троицы. Что мы знаем о Святом Духе? Какое место он занимает в жизни современных христиан? Что значит «хула» на Духа, которая, по слову Священного Писания, есть единственный грех, не имеющий пути к покаянию и прощению? Почему нужно различать духов, и как христианин может подражать Святому Духу? В 11:50 и в 17:45 вы услышите слова и проповеди святителя Феофана Затворника и священномученика Серафима Чичагова о Святом Духе как ипостаси Святой Троицы. В 17:10 для вас прозвучит беседа Марины Лобановой и Константина Махлака о Дне Святого Духа. В программе «Поговорим о театре» авторы, ведущая Мария Петько, беседуют с актерами и режиссерами российских театров о вечных человеческих ценностях, о вопросах нравственности и морали, которые поднимает искусство. Программа выходит по воскресеньям в 18:15 с повторением в понедельник в 10:00.
1: Каждому человеку изначально дарован талант. Но понять, в чем именно твое призвание, непросто. Есть замечательные примеры тому, как, преодолев многие трудности, можно найти свой путь. О том, что помогло обрести предназначение и реализовать его, рассказывают гости авторской программы Ирины Виноградовой «Призвание», которое выходит в эфир каждый понедельник в 16:10.
0: Как пережить духовный кризис и найти путь выхода на новый уровень общения с Богом? Об этом размышляет игумен Петр Мещеринов в своих беседах «Церковь и современность», которые выходят в эфир по воскресеньям в 19:05, повторение в понедельник в 13:00. Лекции предоставлены православным порталом «Предание».
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа о духовной и материальной культуре «За двумя зайцами». У микрофона Мария Петько
1: и Александр Крупинин.
0: По-прежнему мы в новом формате, пока не знаю, сохранится ли у нас он и насколько, но пробуем. И сегодня также на две части поделится наш эфир. В первой части мы с Сашей будем продолжать разговор о Михаиле Афанасьевиче Булгакове, потому что не хватило нам, несмотря на удлиненное время, да,

Не хватило нам, естественно, можно бесконечно говорить о его жизни, но мы хотим познакомить радиослушателей и с его творчеством в неожиданном ракурсе, да, не только роман «Мастер и Маргарита», «Белая гвардия» стоит читать, но и рассказы. Один из них прозвучал в прошлом эфире, и сегодня тоже прозвучит еще один, уже в нашем Саше исполнении, да, прочитаем, как театр у микрофона, сделаем своеобразный. Конечно же, задам вопрос радиослушателям на викторину. И я вот в прошлый раз задавала вопрос, связанный с творчеством, вообще с Михаилом Афанасьевичем Булгаковым. И сегодня тоже опять будет простой вопрос, связанный с Булгаковым. Воспользуемся таким случаем. И задам я его в начале, да, чтобы нам рассчитать наше время. А во второй части нашей программы «Поговорим о театре», наша большая рубрика, ко мне придет мастер китайского курса нашего Российского государственного института сценических искусств Наталья Анатольевна Колотова со своими студентами. Это будет наша вторая встреча, и я, конечно, очень воодушевлена, потому что, ну, замечательные ребята, я не один спектакль их видела, и поскольку сейчас они заканчивают обучение, уникальная возможность нам с ними поговорить и увидеть что-то. Ну, об этом позже, а сейчас мы начинаем.

0: Итак, в прошлый раз я цитировала небольшой отрывок из письма Михаила Булгакова, и мы печь угадывали, да, если Саша тоже помнит. Вот. А сегодня другое слово я загадаю, тоже это цитата из Булгакова. Может быть, немного косвенно ее сейчас попробую подать, чтобы не сразу же посмотрели в интернете, но это цитата уже из произведения Булгакова. Просто вот, как мне кажется, значит, надо вопрос задать, условия сообщить радиослушателям наши викторины для тех, кто присоединился к нам.
1: Да, ну, наши правила крайне простые, нужно... Как только будете знать правильный ответ, звоните и отвечать по телефону 328-29-32. 328-29-32, прямо звоните, говорите свое имя, отчество и даете правильный ответ. Кто первым правильный ответ даст, в течение наступающей недели может приехать на радио «Град Петров» и получить с понедельника по пятницу, и получить любую книжку или диск из тех, которые издает радио «Град Петров».
0: Да. И сегодня вопрос несколько философского такого характера, о чем говорил Михаил Булгаков. Если вы догадались, уважаемые радиослушатели, сразу же звоните нам в студию. Вот он сказал в одном из своих произведений, что, в принципе, это не новая мысль, и он ссылается на других умных людей, да, потом, может быть, вспомним каких, что вот это то, что нужно угадать, как здоровье. Его не замечаешь, когда оно налицо. А вот когда пройдут годы, он говорил, то вот как вспомнишь, как вспоминаешь это, вот что же это такое? То есть когда это очевидно, когда оно вот здесь, мы этого не замечаем. Но зато когда пройдут годы, мы осознаем, что это было оно. Вот что же это такое? Философский вопрос, как я сказала. Ждем звонков от радиослушателей.
1: Ну, тут может быть самое разное, как бы, тут очень трудно так сказать.
0: Трудно, но все-таки можно предположить.
1: Предположить можно, но...
0: Да, да, ну то есть что-то сразу... хорошее, наверное, да?
1: Да, у меня сразу несколько
0: вариантов. А что ты думаешь?
1: Нет, ну я не буду говорить.
0: Не, ну напиши.
1: Вдруг нечем писать. Вдруг угадаю.
0: Да, ну вот так вот, это вот буквально начало одного из рассказов Булгакова, и он говорил, что вот этим был овеян 1917 год для него, как ни странно, потому что это такой вихревый год, принес еще очень много изменений, но как мы уже это вот отметили еще в прошлую нашу встречу, что несмотря на то, что Булгаков так сложно относился, и к революции, да, и вот не принимал. Но этот год, там, 17-18, подарили ему вообще-то надежду большую, да, то есть если он был в уездном городке, безвылазно сидящим таким доктором, то он получил возможность возвращения в большие города, да, и общения с людьми, которых он любил и помнил, и в частности, еще и в своей практике тоже так горизонты его расширились. Но вот что же это такое, как здоровье, что его совсем не замечаешь, но... осознаешь только по прошествии лет. Вот еще он сказал, что так умные люди когда-то тоже уже сказали, мы ту же самую почти фразу можем встречать у Тургенева. Вот Тургенев когда-то так сказал, тоже такое же сделал сравнение, что это как здоровье. И Булгаков. Напиши первую букву, Саша. Да.
1: Пока не получается.
0: Ну вот какое-то очень что-то хорошее. Нет, Саша написал, но нет, не такая буква. Что-то хорошее такое, да, какое-то состояние, да, человека. То есть, может быть, я немножко запуталась 17-м годом, почему ему подарила это вот состояние, но это вот такое вот. И, в принципе, мне кажется, вот как, вообще об этом все творчество Булгакова. Вот если мы вспомним «Дни Турбиных», Он же, мы сказали о том, что он описывал, в общем-то, и свою семью, да, вот это такое вот безмятежное какое-то состояние, вот этого покоя, этой гармонии, которую он видел в семье, и он ловил эти моменты, он как бы запечатлевал их. Вот как можно сказать, что это такое, вот что это для него было? Очень простое слово, мне кажется, да, уже все синонимы.
1: Вот. Ну, в том-то и дело, что
0: да, но что-то вот как более такая обширная глобальная категория, да? У нас звонок есть?
1: Да, слушаю.
2: Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Александровна. Может, это счастье?
0: Да, совершенно верно. Счастье. Счастье. Да,
1: спасибо. У меня была первая мысль, но потом мне показалось, что это слишком просто.
0: Почему? Ну, это действительно просто, да, просто.
1: Так, Екатерина Александровна получает возможность приехать к нам на радио и получить любую книжку или и диск из тех, которые издает радио.
0: Да, счастье, которое описывает в своем творчестве Булгаков, и несмотря на то, что жизнь его была полна очень грустных моментов, и мы тоже говорили о том, что все, вся его, весь его путь — это путь вопреки, да, жизнь его так вот бросала, а он ловил эти мгновения счастья, он цеплялся за них, и в его творчестве просто это солнечные какие-то строки удивительные. Вот, ну, мне кажется, он действительно очень же... Вот эти творчества его, оно несет жизнь, вот это солнце какое-то для меня вот так вот. Ну, мы сегодня коснемся разных тоже периодов его творчества, но будем идти по порядку. В прошлый раз остановились на том, что вот он начинает писать, ну, вообще заниматься литературной деятельностью, несмотря на то, что он служит врачом, да, и читали уже небольшой рассказ из записок. Ну, а дальше Булгаков, вот этот 17-й год, 18-й год, во время которого он получил освобождение от службы и сразу же возвращался в Киев, а дальше он вернулся в Киев, тоже, конечно, фантастические перипетии в его жизни. И поезд, на котором он вернулся, был один из последних, потому что дальше началась оккупация. То есть немецкие войска захватили Киев, началась оккупация. И дальше вот уже в Киеве Булгаков открывает частный прием, все еще вот он как врач работает, поборол зависимость от морфия, мы об этом тоже упомянули, да, все-таки вот это вот возвращение очень его воодушевило. И по вечерам теперь он писал, вот уже тогда появляется этот цикл записки юного врача. Ну и что нужно сказать? В это время постоянно менялась власть на Украине, да, несколько, там, и Гетман Скоропадский, да, Петлюра, там. И Булгаков писал в 19-м году, проживая в городе Киеве, последовательно призывался на службу в качестве врача всеми властями, занимавшими город. То есть вот тоже, как бы, все это и власть менялась, и он тоже последовательно призывался.
1: Эти события как раз в романе «Белый гвардия», да, очень хорошо там все это описано подробно, кто там менялся, как, кто с кем там воевал.
0: Да, да, но при этом он вот пытался избежать вот этой призыва в армию, да, там жена его тоже описывала такие эпизоды, что Татьяна Лапа, да, первая жена его говорила, он потом рассказывал, что как-то, то есть вот это была мобилизация в армию Петлюры, да, она говорит, он рассказывал, что он как-то немножко поотстал, потом еще немножко за столб, за другой бросился в переулок бежать, так бежал, пока сердце колотилось и думал, инфаркт будет, ну вот... Тем не менее, все равно во Владикавказ его в 19-м году отправляют, не удалось ему вот так вот убежать, и жена решила поехать вместе с ним. Ну, а потом уже на Владикавказ начали красные наступать, то есть белые покинули его. И мы тоже коснулись этой темы, что незадолго до этого Булгаков переболел тифом, и ему невозможно было тогда уехать, потому что там уже революционный комитет был на момент его выздоровления. Вот. И нужно было решить в этот момент, как же ему зарабатывать на жизнь, потому что тогда уже как вот врач он не мог так вот реализоваться, потому что если опять бы он работал врачом, его опять бы призывали, да, вот эта жизнь бы его менялась постоянно, и он решил по-другому как-то зарабатывать, и вот здесь он уцепился за то, что он все-таки начинал уже писать, и он решил стать писателем. и сначала устроился на работу во Владикавказский ревком, там заведовал литературной и театральной секцией и организовывал, очень ответственно относился к своим обязанностям. Там он организовывал литературные вечера, были чтения публичные, он лекции проводил по истории культуры, а также на театральной сцене ставил пьесы, и он эти пьесы писал сам. То есть очень бурная деятельность начинается. И в 2020 году состоялись две премьеры. Это первая комедия «Самооборона о гражданской войне» и, как вот он говорил, драма о крахе старых идеалов, «Братья Турбины» называлась эта драма. И Булгаков писал своему двоюродному брату Константину в одном из писем: «Турбины 4 раза за месяц шли с треском успеха. Как бы я хотел, чтобы ты был здесь, когда Турбины шли в первый раз. Ты не можешь себе представить, какая печаль была у меня в душе, что пьеса идет в дыре захолустной, что я запоздал на 4 года с тем, что я должен был давно начать делать, писать». То есть вот, вот это вот осознание, да, что это его призвание, что он даже запоздал, вот с этим нужно было давно этим заняться. В 21-м же году Булгаков переезжает в Москву. Вот начинается основной такой период, важное его творчество. И он в Москве работал сначала хроникером в торгово-промышленном вестнике, затем перешел в газету «Рабочий», а потом устроился обработчиком писем в «Гудок» известный.
1: Да, «Гудок» это было известно.
0: Да,
1: там,
0: да.
1: Все были, да?
0: Да, да, да.
1: Будущие крупные советские писатели.
0: Прошел, да, через вот это вот горнило. Не хватало ему тогда денег, он за любую работу брался и даже писал 26 января, вот, например, 22 года, он пишет: «Вошел в бродячий коллектив актеров, буду играть на окраинах, плата 125 за спектакль, убийственно мало, конечно, из-за этих спектаклей писать будет некогда, заколдованный круг, питаемся с женой впроголодь». Ну вот и писательство, и актерская карьера здесь вступали в противоречие, но, да, «Гудок» основной его работой становится, а тогда для «Гудка» еще Ильф и Петров, например, писали, да, и там и Олеша был, и Бабель, и Катаев, да, кого только не было, и вот присоединился к ним Булгаков, его тексты публиковали почти в каждом номере, и многое вот он взял еще из записок юного врача, свои наблюдения какие-то, и даже такие иронические, юмористические зарисовки, вот. А также он много взял, в эту газету присылали много писем разных, рабочие, да, и корреспонденты, и рабочие, и, ну, читатели, и он вот из этих писем тоже брал основу литературную для своих маленьких рассказов, заметок. Это тоже очень интересно, потому что еще и такая документальность в этом вот повествовании. Ну и также Булгаков в это же время писал для издания «Накануне», известное очень эмигрантское издание. Вот. А в литературном приложении «Накануне» публиковали первые главы из повести на записок на манжетах. Вот. То есть вот больше и больше времени он уделял литературе. И это начало 20-х годов. И вот как раз тот рассказ, который мы хотели прочитать сегодня радиослушателям, он же в 21-м году написан, если я не ошибаюсь. Рассказ называется «Псалом». Ну, удивительное, конечно, удивительное произведение, да, Саша? Как ты его нашел? Ты знал его раньше или ты вот сейчас только с ним познакомился? Говорят, что... Ну, не говорят, это совершенно очевидно, что это как будто бы маленькая пьеса. То есть очень... так как Булгаков совмещал и театральную деятельность, и литературную, да, это воплощалось и в его рассказах.
1: То есть... Булгаков очень хорошо понимал театр, что интересно. У него же пьесы замечательные, и он знал хорошо театр. Для того, чтобы писать пьесы, надо хорошо знать, что в театре хорошо проходит, да? И он диалог строил, конечно, совершенно замечательно у него.
0: Да, всё. Вот это вот такой некий диалог, который мы хотим тоже представить нашим радиослушателям. 21-й год, Михаил Булгаков, «Псалом».
1: «Псалом». Первоначально кажется, что эта крыса царапается в дверь, но слышен очень вежливый человеческий голос.
0: Можно войти?
1: Можно, пожалуйста.
0: Поют дверные петли.
1: Иди и садись на диван.
0: А как же я по паркету пойду?
1: А ты тихонечко иди и не катайся. Ну-с, что новенького?
0: Ничего.
1: Позвольте, а кто сегодня утром ревел в коридоре?
0: Я ревел.
1: Почему?
0: Меня мать нашлепала.
1: За что?
0: Я сурке ухо укусил.
1: Однако.
0: Мама говорит, сурка негодяй. Он дразнит меня, копейки поотнимал.
1: Все равно таких декретов нет, чтобы из-за копеек уши людям кусать. Ты, выходит, глупый мальчик.
0: Обида. Я с тобой не вожусь.
1: И не надо.
0: Папа приедет, я ему скажу. Он тебя застрелит.
1: Ах так? Ну тогда я чай не буду делать. К чему, раз меня застрелят?
0: Нет, ты чай делай.
1: А ты выпьешь со мной?
0: Ой, с конфетами, да?
1: Непременно.
0: Ну, я выпью.
1: На корточках два человеческих тела. Большое и маленькое. Музыкальным звоном кипит чайник, и конус жаркого света лежит на странице Джером Джерома. Стихи ты, наверное, забыл?
0: Нет, не забыл.
1: Ну, читай.
0: Куплю я себе туфли.
1: К фраку.
0: К фраку. И буду петь по ночам.
1: Псалом.
0: Псалом. И заведу себе собаку? Ничего.
1: Как-нибудь проживем.
0: Нибудь как проживем.
1: Вот именно. Чай закипит, выпьем. Проживем.
0: Проживем.
1: Звон. Джером. Пар. Конус. Лоснится паркет.
0: Ты одинокий?
1: Джером падает на паркет, страница угасает. Это кто же тебе говорил?
0: Мама.
1: Когда?
0: А тебе пуговицу когда пришивала? Пришивала, пришивает, пришивает и говорит Наташке.
1: Так, погоди, погоди, не вертись, а то я тебя обварю. Ух!
0: О, горячий, ух!
1: Конфету какую хочешь, такую бери.
0: Вот я эту большую хочу.
1: Подуй, подуй, и ногами не болтай.
0: Женский голос за сценой. Славка!
1: Стучит дверь, петли поют приятно.
0: Опять он у вас. Славка, иди домой.
1: Нет, нет, мы с ним чай пьем.
0: Да он же недавно пил.
1: Тихая откровенность.
0: Я не пил?
1: Вера Ивановна, идите чай пить.
0: Спасибо, я недавно.
1: Идите, идите, я вас не пущу.
0: Да, руки мокрые, белье я вешаю.
1: Непрошенный заступник.
0: Не смей мою маму тянуть.
1: Ну хорошо, не буду тянуть. Вера Ивановна, садитесь.
0: Погодите, я белье повешу, тогда и приду.
1: Великолепно, я не буду тушить керосинку. А ты, Славка, выпьешь, иди к себе спать. Он вам мешает.
0: Я не мешаю. Я не шалю.
1: Петли поют неприятно, конусы в разные стороны, чайник безмолвен. Ты уже спать хочешь?
0: Нет, я не хочу. Ты мне сказку расскажи.
1: А у тебя уже глаза маленькие.
0: Нет, не маленькие. Расскажи.
1: Ну и иди, иди сюда ко мне. Голову клади. Так, сказку. Какую же тебе сказку рассказать, а?
0: Про мальчика, про того.
1: Про мальчика? Это, брат, трудная сказка. Ну, для тебя так и быть. Ну, так вот, жил, стало быть, на свете мальчик. Да-с. Маленький. Лет так приблизительно 4. В Москве. С мамой. И звали этого мальчика Славка.
0: Угу, как меня.
1: Довольно красивый. Но был он, к величайшему сожалению, драчун. И дрался он, чем не попало, кулаками и ногами, и даже калошами. А однажды на лестнице девочку из 8 номера, славная такая девочка, тихая, красавица, а он ее по морде книжкой ударил.
0: Она сама дерется.
1: Погоди, это не о тебе речь идет.
0: Другой Славка?
1: Совершенно другой. На чем бишь я остановился? Да, ну натурально. Пороли этого Славку каждый день, потому что нельзя же в самом деле драки позволять. А Славка все-таки не унимался. И дошло дело до того, что в один прекрасный день Славка поссорился с Шуркой, тоже мальчик был такой, и, недолго думая, хватит его зубами за ухо. И полуха как не бывало. Гвалт тут поднялся, Шурка орет, Славку порет, он тоже орет. Кое-как приклеили Шуркино ухо синдетиконом. Славку, конечно, в угол поставили. И вдруг звонок. И является совершенно неизвестный господин с огромной рыжей бородой и в синих очках и спрашивает басом: «А позвольте узнать, кто здесь будет Славка?» Славка отвечает: «Это я, Славка». «Ну вот что говорит Славка. Я надзиратель над всеми драчунами, и придется мне тебя, уважаемый Славка, удалить из Москвы в Туркестан». Видит Славка, дело плохо, и чистосердечно раскаялся. «Признаюсь, — говорит, — что дрался, я и на лестнице играл в копейки, и маме бессовестно наврал, сказал, что не играл. Но больше этого не будет, потому что я начинаю новую жизнь». «Ну, — говорит надзиратель, — это другое дело, тогда тебе следует награда за чистосердечное твое раскаяние». И немедленно повел Славку в наградной раздаточный склад. И видит Славка, что там видимо-невидимо разных вещей. Тут и воздушные шары, и автомобили, и аэропланы, и полосатые мячики, и велосипеды, и барабаны. И говорит надзиратель: «Выбирай, что твоя душа хочет». А вот что Славка выбрал, я и забыл.
0: Велосипед.
1: Да-да, вспомнил, велосипед. И сел немедленно Славка на велосипед и покатил прямо на Кузнецкий мост. Катит и вражок трубит. А публика стоит на тротуаре, удивляется. Ну и замечательный же человек этот Славка. И как он под автомобиль не попадет. А Славка сигналы дает и кричит извозчикам: «Право держи». Извозчики летят, машины летят, Славка нажаривает. Идут солдаты и марш играют, так что в ушах звенит.
0: Уже?
1: Петли поют, коридор, дверь, белые руки, обнаженные по локоть.
0: Боже мой! Давайте я его раздену.
1: Проходите же, я жду.
0: Да поздно.
1: Нет, нет, и слышать не хочу.
0: Ну, хорошо.
1: Конусы света начинают звенеть. Выше фитили, Джером не нужен, лежит на полу. В слюдяном окне керосинки маленький радостный ад. Буду петь по ночам псалом, как-нибудь проживем. Да, я одинокий. Псалом печален, я не умею жить. Мучительнее всего в жизни пуговицы. Они отваливаются, как будто отгнивают. Отлетела на жилете вчера одна. Сегодня одна на пиджаке и одна на брюках сзади. Я не умею жить с пуговицами, но я все вижу и все понимаю. Он не приедет. Он меня не застрелит. Она говорила тогда в коридоре Наташке: «Скоро вернется муж, и мы уедем в Петербург». Ничего он не вернется. Он не вернется, поверьте мне. 7 месяцев его нет. И 3 раза я видел случайно, как она плачет. Слезы, знаете ли, не скроешь. Но только он очень много потерял от того, что бросил эти белые теплые руки. Это его дело, но я не понимаю, как же он мог Славку забыть. Как радостно спели петли.
0: Конусов нет, в слюдяном окошке черная мгла. Давно замолк чайник. Свет лампы 1000 маленьких глазков глядит сквозь реденький сатинет.
1: Пальцы у вас замечательные. Вам бы пианисткой быть.
0: Вот поеду в Петербург, опять буду играть.
1: Вы не поедете в Петербург. У Славки на шее такие же завитки, как и у вас. А у меня тоска, знаете ли. Скучно так. Чрезвычайно как-то. Жить невозможно. Кругом пуговицы, пуговицы,
0: Не целуйте меня, не целуйте. Мне нужно уходить. Поздно.
1: Вы не уйдете. Вы там начнете плакать. У вас есть эта привычка.
0: Неправда. Я не плачу. Кто вам сказал?
1: Я сам знаю. Я сам вижу. Вы будете плакать. А у меня тоска. Тоска.
0: Что я делаю? Что вы делаете?
1: Конусов нет. Не светит лампа сквозь реденький сатинет. Мгла, мгла, пуговиц нет. Я куплю с лавки велосипед. Не куплю себе туфли к фраку, не буду петь по ночам псалом. Ничего, как-нибудь проживем.

0: такой небольшой рассказ, маленький шедевр. Я вот сказала, что в 21-м году, все-таки в 23-м году написан был этот рассказ. И это тот же год, когда Булгаков начинает писать «Белую гвардию». Да? То есть он, получается, днем писал фельетоны для «Гудка» и маленькие рассказики, а вечером садился за «Белую гвардию». И вот его жена Татьяна Лапа вспоминала: «Писал ночами «Белую гвардию» и любил, чтобы я сидела около, шила. У него холодели руки, ноги, он говорил мне: скорее, скорее горячей воды. Я грела воду на керосинке, он опускал руки в таз с горячей водой». Но вот тоже такое вот присутствие какой-то родной души, родного человека рядом, мне кажется, оно в чем-то совпадает и с тематикой того рассказа, который мы прочитали. И, конечно, мы тоже упомянули, что события гражданской войны на Украине описывались, естественно, в «Белой гвардии», и через этот роман Булгаков пронес историю своей семьи, да, и атмосферу своей семьи. Конечно, у всех героев были прототипы, это и родственники, и киевские друзья Михаила Булгакова, и Булгаков даже дает семье... Турбины, откуда это появляется, Саша? Это же тоже не только не придуманная фамилия. Это девичья фамилия бабушки Булгакова. Mm-hmm. То есть он, да, вот прям наделяет чертами своей семьи даже фамилии. И у него был очерк, есть очерк «Мне приснился сон», там он писал: «Помнится, мне очень хотелось передать, как хорошо, когда дома тепло, часы, бьющие башенным боем в столовой, сонную дрему в постели, книги и мороз». И вообще сам Булгаков сравнивал свой роман с «Войной и миром». И мне кажется, есть вот это вот ощущение, да, семьи, уюта, семьи, большой-большой семьи. То есть при том, что персонажи оказываются в центре огромных политических событий и должны, в конце концов, сделать свой выбор вот в условиях вот этой рушащейся реальности. Вот. А также в 23-м году другие произведения создает Булгаков. «Дивалиада» его, да, вот появляется, связанное с бюрократией произведения. Его опубликовали в журнале «Недра» годом позже. И после выхода этого произведения Замятин говорил: «У автора, несомненно, есть верные инстинкты в выборе композиционной установки. Фантастика, корнями врастающая в быт, быстрая, как в кино, смена картин. Абсолютная ценность этой вещи Булгакова уж очень какой-то бездумной невелика, но от автора, по-видимому, можно ждать хороших работ». То есть вот это чутье сразу же отметил Замятин. И важно было, что очень быстро писал Михаил Булгаков, ну просто вот он писал, сразу же публиковал осенью 23-го года, завершил рассказ «Ханский огонь», ну и вот вскоре он вступает в Союз писателей, во Всероссийский Союз писателей, то есть стремительно-стремительно развивается его карьера. Ну и в 24-м же году меняется его жизнь, потому что он встречает Любовь Белозерскую, познакомился он с ней на вечере газеты накануне, и вскоре Булгаков женится на ней, то есть расстается с первой женой. Любовь Белозерская, у нее есть мемуары, она вспоминала: «Нельзя было не обратить внимания на необыкновенно свежий его язык, мастерский диалог, такой неназойливый юмор. Мне нравилось все принадлежащее его перу. Одет он был в глухую черную толстовку без пояса, распашонкой. Я не привыкла к такому мужскому силуэту. Он показался мне слегка комичным, так же, как и лакированные ботинки с ярко-желтым верхом, которые я сразу же окрестила цыплячьими». Вот еще и облик такой тех лет Булгакова мы можем чувствовать. Он очень экстравагантный, мне кажется.
1: Но мне кажется, там не столько от экстравагантности, сколько от бедности это все происходило.
0: Ну, получался облик довольно-таки, да, экстравагантный. Булгаков создает в 24-м году повесть «Роковые яйца», да, это 28-й год действия, то есть в 24-м он пишет, а действие повести — это 28-й год, уже в будущее. Не случайно Замятин отметил, что фантастика — корнями врастающая в быт. Тоже вроде как и такое бытовое в чем-то произведение, а вот, вот так, такой сюжет. И повесть эту печатают, в общем-то, очень хорошо, в нескольких изданиях она выходит, и он обращает внимание на себя Горького. Горький пишет, что очень мне понравился Булгаков, очень. Он, Горький, такой восторженной натурой обладал, и он так эмоционально тоже реагировал. И публикуется роман «Белая гвардия». Вообще «Белую гвардию» он своей жене посвятил, но...
1: Первый или второй?
0: Новый, ага. Второй жене, да, второй жене. Вот, но роман-то публикуется, но частями, да, не целиком. Вот,
1: вот это за границей, по-моему, публиковался, да?
0: Да, в общем-то, сейчас скажу, где он опубликован был. Нет, вообще тут не, нет, не понимаю. То есть, это журнал «Россия» был, да. Вот там две части опубликовали «Белой гвардии», журнал «Россия».
1: Заграничный, эмигрантский.
0: Эмигрантский журнал, да. Но вскоре журнал разорился, потому что, значит, было три части этого произведения. Но, то есть, получается, третья часть, она и не вышла. Тем не менее, произведение обратило на себя внимание, и вскоре уже Булгаков получил письмо от режиссера Бориса Вершилова, который предложил поставить на сцене МХАТ роман «Белая гвардия». Вот такая у него глобальная театральная карьера тоже начинается. То есть до этого он как актер где-то играл, тут вот уже предложили поставить пьесу. И через несколько буквально дней с Булгаковым еще и связались представители театра Вахтангова с такой же точно просьбой, предложили к постановке. Булгаков понимал, что нужно адаптировать произведение для театра, да, и все лето он был этим занят, то есть действительно он был заинтересован, и уже, поскольку он быстро работал через лето, уже в сентябре, он читал, уже была читка вот этой вот этого произведения, который назвал «Дни тур». Турбинных. И взамен, да, значит, самую «Белую гвардию», саму «Белую гвардию» как роман он отдал в МХАТ, а вот эту новую пьесу, и вот «Дни Турбинных», значит, были адаптированы для МХАТа, а Вахтангова, который тоже предложил постановку Булгаков, пообещал новую пьесу. И какая же эта пьеса создается для театра Вахтангова?
1: Судя по времени, наверное, «Зойкина квартира».
0: Да, «Зойкина квартира» также очень быстро создается. В 25-м году он ее закончил, и такая вот получилась... Не знаю, как жанр мы характеризуем. Буфонада, наверное.
1: Комедия, да?
0: Комедия. Да, наверное, даже как маски такие, да, мы там узнаем комедию масок, но там вот...
1: Ну, это в стиле Вахтанговского театра.
0: Да-да-да, кстати, действительно, предложил такую буфонаду. Так что уже буквально через год прошли сразу две премьеры булгаковских пьес, потому что 5 октября 26 года МХАТ сыграл «Дни Турбиных», а вот 28 октября в театре Вахтангова состоялась премьера «Зойкиной квартиры». Сумасшедший успех вот по тем временам был, особенно «Дни Турбиных», который первый месяц показал 13 раз, и все это время в зале был аншлаг. Ну, вот что это? То есть это практически, ну, там через день показывали, да, наверное, 13 раз. Вот. Но «Зойкина квартира» не менее была популярна, тем не менее, естественно, оба спектакля очень ругала критика, да, как обычно мы понимаем, и Булгакова упрекали в сочувствии белому движению и так далее, и так далее. А в 26-м году же, 17 мая, к нему пришли с обыском. Значит, там редактор журнала «Россия», вот, который опубликовал роман «Белая гвардия», был незадолго перед этим арестован, ну, далее пришли к Булгакову, который печатался там. И вот Любовь Белозерская вспоминала: «В один прекрасный вечер, так начинаются все рассказы, В один прекрасный вечер на голубятню постучали, звонка у нас не было. И на мой вопрос, кто там, бодрый голос арендатора ответил: «Это я гостей к вам привел». На пороге стояли двое штатских, человек в пенсне и просто невысокого роста человек, следователь. И также его помощник с обыском. У Булгакова тогда изъяли дневники его, изъяли повесть «Собачье сердце», которую он тоже писал. Ну вот, чем не угодили эти произведения?
1: Ну, не знаю, наверное, они не поддерживали советскую власть.
0: Да. В тот момент Булгаков готовил их, ну, готовил «Собачье сердце» к печати, да, и очень поддерживали уже газеты были, журналы, которые готовы были купить произведение, напечатать. Но в госбезопасности характеризовали так произведение. Такие вещи, прочитанные в самом блестящем московском литературном кружке, намного опаснее и бесполезны безвредных выступлений литераторов 101-го сорта на заседаниях Всероссийского союза поэтов. Ну, да. Лучше уж, по мнению, да, госбезопасности, были выступления литераторов 101-го сорта.
1: Ну, это такая эпоха, кстати, была довольно интересная. Вроде как бы еще ничего так и не было. Может, все было, в общем-то, можно. И даже печататься за границей можно было, в эмигрантских изданиях.
0: Да, да.
1: И ничего за это вроде бы и не было. А с другой стороны, постепенно уже вот накатывала эта волна, как бы, тоталитаризма, да, то есть, что уже все, уже постепенно, с каждым днем все было страшнее и страшнее, все было меньше и меньше возможностей для творчества. И вот такая эта тьма накатывала со стороны Кремля, да?
0: Да, но в то время еще очень силен был самиздат, и все равно
1: это произведение... было можно, да?
0: Да, распространялись. Ну, вот
1: подозрение. НЭП, там все такое, да. Самостоятельные типографии, издательства, все это существовало, и в то же время вот уже началось.
0: Мне кажется, в самом произведении, вот «Собачье сердце», все это время оно очень чувствуется. Вот этого такого противостояния, да, вот этих миров. И
1: ну, да,
0: открытого есть... конфликта, но не вот как профессор Преображенский, то есть он открыто конфликтует вроде с новым укладом, но при этом с ним и ничего не
1: идет. Не, ну профессор Преображенский ценный слишком кадр, поэтому он пока еще до него не добрались, он пользуется, но рано или поздно, конечно, доберутся.
0: Да. Тем временем Булгаков еще одну драму написал, «Бег» о гражданской войне, и очень восторженно это произведение принял Станиславский. Он писал, что просто вот готов был с руками и ногами оторвать, поставить, но тем не менее все равно запретили к постановке «Бег». И это, конечно, сказалось то, что пьесу прочитал Сталин. Да, известно, наверное, то, что он написал. «Бег» есть проявление попытки вызвать жалость, если не симпатию, к некоторым слоям антисоветской эмигрантщины, да, стало быть, попытка оправдать или полуоправдать белогвардейское дело. В том виде, в котором он есть, «Бег» представляет антисоветское явление. Но тоже вот интересно, да, вот
1: что... Одни Трубиных, например, он любил Сталина, да,
0: да.
1: Говорят, смотрел много раз, и... Уж совсем там ничего, вполне была антисоветская белогвардейщина вся была. Ну, не знаю, почти какие у него были понятия.
0: Да, но вот мне кажется, даже в этом небольшом кусочке чувствуется все-таки симпатия к Булгакову, потому что он нас говорит в том виде, в котором есть, да, но не то, чтобы вот он запрещает, ну, запрещает в таком виде.
1: Кстати говоря, что хотел сказать, добавить к этому ко всему, что и эмигрантская критика тоже не очень-то благоволила Булгакову. То есть, если наша критика советская говорила, что типа он это защитник белоэмигрантщины, белогвардейщины всякой, да, то наоборот, Адамович, Георгий Адамович, там, Ходосевич и Георгий Иванов и так далее, они тоже не приветствовали произведение Булгакова, ту же «Белую гвардию», говорили, что как бы нет четкого понимания, где добро, где зло, в общем-то, он себя ставит настолько выше всех, что уже с такой высоты невозможно различить красное и белое, где они там вообще, мне кажется, все это примерно одно и то же.
0: Ну да, поэтому там и говорят, что и Сталин любил «Белую гвардию», потому что вот, в общем-то, это можно рассмотреть и как то, что как торжество, да, противоположного белому движению, несмотря вот на себя, что даже, он говорил, если такие люди, как Турбины, даже вот они склоняются там перед новой властью, то, конечно, это как, больше как похвала. В общем, по-разному можно было бы интерпретировать это. Ну, вот, тем не менее, появляется бег как такой, как точка такого, отправная точка слома пути Булгакова. В 1929 году все пьесы Булгакова снимают с репертуара. И Булгаков в совершенно бедственном положении, он остается без какого-либо дохода. Вот он брату в Париж, брату Николаю, писал: «Я сейчас уже терплю бедствие. 15 марта наступит первый платеж фининспекции. Полагаю, что если какого-нибудь чуда не случится, в квартирке моей миленькой и сырой вдребезги не останется ни одного предмета. Барахло мое меня трогает мало, но стулья, чашки, дай бог с ними, боюсь за книги». И вот тогда Булгаков пишет впервые письмо Сталину с просьбой разрешить ему выезд из СССР. Ему отказывают, и тогда уже Булгаков подает заявление о выходе из Всероссийского союза писателей. И в этот момент он хочет написать нечто, что как будто было бы совершенно далеко от какой-либо политической ситуации. Нечто аполитическое. Это его пьеса о Мольере. А вот насколько это получилось, мне кажется, можно еще поговорить в следующий раз.
1: Я бы... То есть мы опять не закончили с Булгаковым,
0: ну,
1: да?
0: Ну, с Булгаковым невозможно. Мне кажется, еще огромный пласт. Вот и пьеса о Мольере удивительная.
1: Театральный
0: тоже...
1: роман, там, да. Мастер и Маргарита. Все.
0: Поэтому оставим на следующий раз. Сейчас окунемся после небольшого перерыва в передачу «Поговорим о театре».
1: Я прощаюсь с вами, дорогие радиослушатели. До новых встреч.

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наш цикл маленьких концертов, посвященных творчеству Сергея Васильевича Рахманинова. По воспоминаниям близких, Рахманинов в последние годы во время болезни часто читал письма Чехова. Эти письма были неожиданной находкой для композитора и сделались источником глубокой радости. «Какое наслаждение! Какой мудрый и прекрасный человек!» — повторил Рахманинов. Так общение с Чеховым продолжилось до последних дней жизни композитора. А познакомились они, начинающий композитор и пианист, и известный писатель, 20 сентября 1898 года в Ялте, после концерта, который давал гастролировавший Федор Иванович Шаляпин. Когда восторженная толпа окружила Шаляпина, к молодому аккомпаниатору, на которого никто не обращал внимания, подошел Чехов со словами: «Я все время смотрел на вас, молодой человек. У вас замечательное лицо. Вы будете большим человеком». Рассказывая об этом эпизоде, Рахманинов добавлял: «Умирать буду, вспомню об этом с гордостью». Через 3 дня после этой встречи Антон Павлович в письме к сестре Марии Павловне пишет: «Милая Маша, возьми 1 экземпляр рассказа «Мужики» и «Моя жизнь» и в Москве при случае занеси в музыкальный магазин Юргенсона или Гудхейля для передачи Сергею Васильевичу Рахманинову». Получив в подарок рассказы, Рахманинов выслал Чехову печатный экземпляр партитуры своей фантазии для симфонического оркестра «Утес» и на титульном листе сделал надпись: «Дорогому и глубоко уважаемому Антону Павловичу Чехову, автору рассказа «На пути», содержание которого с тем же эпиграфом служило программой этому музыкальному сочинению». Зоя Прибыткова, племянница композитора, вспоминала: «Рахманинов обожал Чехова. Все в нем было Сергею Васильевичу дорого, близко и понятно. Его светлая лирика, умный юмор, любовь к родной природе, жизненная правда. И, наконец, что особенно подкупало и пленяло Сергея Васильевича в Чехове, это изумительная чеховская музыкальность. Вот хотя бы строки из повести «Моя жизнь». Майские сумерки, нежная молодая зелень с тенями, запах сирени, гудение жуков, тишина, тепло. Как это ново и необыкновенно, хотя весна повторяется каждый год». А вот строки из статьи историка музыки Бориса Асафьева «Воспоминания о Рахманинове». «Русское в музыке Рахманинова впитано было им из всего любимого им русского окружения, из русской действительности. Он понимал это как Чехов, как Бунин. Тут дело не в жанризме, не в стилизаторской изобразительности, не в драматургии характеров. Но если бы «Чайка» и «Три сестры» родились в сознании наичуткого их мастера как пение русской женской души, то эти мелодии были бы насыщены тем тоном, что звучит, как несомненно, русское в мелодии Рахманинова. И «Вишневый сад» прозвучал бы тоже рахманиновским тоном. В чеховской лирике ведь не оставалось ничего сугубо барского, скажем, фетовского, но зато чувство и поэзия русской усадебности звучали неизбывно красиво. Так красиво, как цвет черемухи, сирени, жасмина. Вот тут уже мы всецело в пределах рахманиновских цветущих садов. Романсы Рахманинова, подобные «Сирени», были отражением атмосферы новой, тончайшей душевности и касанием музыки русской природы. Кто умел чутко слышать музыку русской природы, тот замечал в мелодическом рисунке рахманиновских романсов, прелюдов и музыкальных моментов их образный подтекст настроений, угаданных современными мастерами русского языка, которые умели созерцать родную природу не только зрением, но и слухом.

В исполнении Сергея Васильевича Рахманинова прозвучала авторская транскрипция для фортепиано романса «Сирень». Запись была сделана в марте 1923 года. Обратимся вновь к воспоминаниям Софьи Сатиной. Много хороших и интересных книг можно было достать у букинистов в известных районах Нью-Йорка. Но ничто не доставляло Сергею Васильевичу большего удовольствия, чем воспоминания или очерки о любимом им Чехове. Лицо его озарялось радостной улыбкой, если, выходя после занятий в кабинет, он находил у себя на столе вновь приобретенную книгу о Чехове. Произведения Чехова он хорошо знал и постоянно перечитывал. Конец цитаты. Интересно заметить, что среди неосуществленных творческих замыслов Рахманинова есть и два либретто опер, написанных Чеховым, на сюжет его собственного рассказа «Черный монах» и оперы «Белла» на основе повести Лермонтова «Герой нашего времени». Об этих либретто Рахманинов писал: «Чехов часто предлагал мне идеи для будущих опер, и мне очень жалко, что наша совместная работа так никогда и не осуществилась». 17 января 1904 года, в день именин Чехова и всего за полгода до его смерти, в художественном театре впервые давалась пьеса «Вишневый сад». В письме Рахманинова от 17 января мы находим такие строки: «Вечером я, конечно, в Вишневом саду». А после кончины Чехова, как дань памяти, Рахманинов пишет романс на слова монолога «Мы отдохнем» из четвертого действия пьесы «Дядя Ваня». Конечно, не раз Рахманинов вспоминал свои частые встречи с Чеховым в Москве и в Ялте. Весной и летом 900 года в Ялте он постоянно бывал на чеховской Ауткинской даче. К слову сказать, именно тем летом оба они сердечно заботились о смертельно больном композиторе Василии Калинникове, который тоже тогда жил в Ялте. Калинников вспоминал: «Был у меня Рахманинов, доставило мне огромное удовольствие своей игрой. Рахманинов часто навещает меня и дружески беседует, а иногда садится за фортепиано и знакомит меня с своей превосходной передачей с новыми произведениями Глазунова, Танеева, Оренского. Издатель так расщедрился, что заплатил мне за клавир Первой симфонии, но и этой его щедростью я обязан, конечно, Рахманинову, который раскачал его в мою пользу. А ведь я хотел было все даром отдать, да еще благодарить Бога за то, что симфонии мои увидят свет». Тем летом в Ялту приехал на гастроли Московский художественный театр, а затем Куприн, Станикович, Мамин Сибиряк, Бунин. Знаменитые ауткинские завтраки в Чеховском доме были многолюдными. В саду качались подаренные Чехову качели из реквизита к ялтинской постановке «Дяди Вани». На даче княжны Александры Андреевны Ливин, где жил Рахманинов, был хороший инструмент. И Рахманинов много играл Чехову. Вполне вероятно, что и свои пьесы, написанные в начале 90-х годов. «Мелодию», «Прелюдию», «Элегию».

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучали пьесы Сергея Васильевича Рахманинова, авторская транскрипция романса «Сирень» и «Элегия» из 5 пьес фантазии опус 3. Записи были сделаны в 20-х годах. Маленький концерт для вас подготовили Ольга Суровикина и Святослав Драчев. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: поговорим о театре.
1: Уважаемые радиослушатели, у микрофона Мария Петько. В эфире программа «Поговорим о театре». И сегодня мои гости – это профессор РГИСИ, Российского государственного института сценических искусств, режиссер, мастер уникального китайского актерско-режиссерского курса Наталья Анатольевна Колотова. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Также ее студенты-актеры, выпускники – это Лян Сяо. Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
1: И Майли Фейр. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: И, конечно же, переводчик Валерия Цуканова.
5: Добрый вечер.
1: Мы второй раз собираемся, немножко в разном составе, но в прошлый раз встречались с Натальей Анатольевной и ее студентами в апреле, если я не ошибаюсь. И вроде бы немного времени прошло с нашей последней встречи, но событий в китайском театре, как называют китайский театр Натальи Колотовой, просто было огромное количество, и я хотела попросить как раз их осветить, поговорить о новостях. Но вот у нас в прошлый раз были другие ребята, актеры. Сегодня мы видим Лян Сяо и Майли Фейр, и я хочу обратиться сначала, наверное, к ребятам. Да, нам очень интересно, откуда вы родом, и как ваша дорога привела вас к театру.
6: 首先想问你们几个问题，首先自我介绍一下，说一下你们从哪里来的，在哪里出生，以及你们的生活的道路如何将你们引向戏剧。

0: 的这个工作。
1: Кто начнет?
0: 谁先来？
2: Очень интересный вопрос. Всем привет, меня зовут Лян Сяо, мне 29 лет. Сейчас я актер, и я хочу стать режиссером. Я из Китая, на севере город Хэйхэ. 然后呢，我是从高中的时候，就是学习了艺术。最开始我喜欢唱歌，想学习唱歌，然后呢，同时学校要求说需要再学习一个专业，然后有很多人呢就去了表演班，然后我就也去了表演班，从此爱上了表演，因为我发现表演可以打开我自己，找到我自己，这是最开始的喜欢表演的原因。
0: Еще начиная со старшей школы я занимался искусством, больше был увлечен пением, хотел в будущем заниматься пением. Но однажды появилось предложение подключить к обучению еще одну специальность, и это было актерское искусство. И тогда многие ребята пошли в актерское искусство, в эту группу, в том числе и я. Я полюбил игру, полюбил актерское искусство, потому что через него можно открыть себя, познакомиться с собой, понять себя.
2: 然后就考上了艺术学院，然后专业学习了表演。然后毕业之后呢，从事了这个导演和演员的工作三年，然后就来到了俄罗斯。
0: И дальше я поступила в уже учебное заведение, да, в институт, где специализированно изучал актерское искусство, закончил его, работал в течение 3 лет в качестве актера и режиссера, и после этого уже приехал в Россию. И это вот, собственно, так выглядит мой актерский путь.
1: Здорово. И Лян Сяо и совмещает, получается, и актер, и Наталья Анатольевна говорила, что да, режиссер, помощник режиссера, то есть
3: ассистент режиссера. Это важнее, чем помощник.
1: Ассистент режиссера, а что он делает?
3: Ну, он мне помогает просто работать с артистами, он помогает работать с текстом, он может вместо любого сыграть, если нужно, может показать. Потом помощник режиссера – это тот, кто занимается реквизитом, костюмами и ведением спектакля, собственно. А ассистент – это вот правая рука режиссера. Это очень важная и очень нужная вообще сфера деятельности в театре.
1: Спасибо большое, Лян Сяо. Мали Фейр, пожалуйста.
4: Здравствуйте, меня зовут Мали Фейр. Меня 22 года. Я из Китая, Фуцзян, Фуцзян. 关于我是怎么走上这个艺术的这条行道路的，其实蛮有意思的，因为我的爸爸是学舞蹈的，我的妈妈是学音乐的。当时在给我选择我的艺术道路的时候，他们其实是有分歧的，就是一个希望我跳舞，一个希望我唱歌。结果我爸爸就选择了一个很综合的一个专业，他说表演，又能表演，又能唱歌，又能跳舞。所以他就带我去学习了表演。
0: Что касается того, как я пошла по театральному пути, по актерскому пути, есть очень интересная история, потому что папа у меня занимается танцем, мама у меня занимается музыкой. И у них были даже некоторые разногласия относительно того, кем быть мне. Петь, как бы, да, или вот танцевать. И папа пришел к компромиссному варианту. Играй. Да, театр, можно и петь, можно танцевать, можно играть. Это синтетический вид искусства, где все возможно. И вот так я очутилась в театре.
4: 然后他就带我到了北京，带我认识了很多的老师。当时呢，我就认识到了，当时我们盛系有一个师哥，正好呢就知道了这个学校，然后听他说了很多关于这里的一些比较好的课程也好，就跟我推荐这里。然后当时就很希望说可以能来这边学习，然后就踏上了这条道路。
0: И меня папа повез в Пекин, да, чтобы я посмотрела, познакомилась с людьми, да, из этой сферы в том числе. И там познакомилась с выпускником, да, уже вот из РГСИ, да, тем, кто участвовал в проекте. Он рассказал, как это было, что изучалось, как все вообще происходило. И я полюбила это еще больше, хотела поступить, и вот я здесь.
1: здорово. Конечно, я покорена вашим театром, то, как, тем, как вы, ребята, играете, как вы живете на сцене. И я смотрела еще не все спектакли, но поскольку, напомним нашим радиослушателям, что заканчивается период обучения, да, и у нас уникальная возможность посмотреть вот эти вот последние спектакли, я тоже стремлюсь скорее все посмотреть. Вот я видела Бориса Годунова, мы в прошлый раз ему уделили особое внимание, также коснулись трех сестер, но об этом мы еще, может, сегодня успеем поговорить. Но получается, что вот с этими спектаклями за это время, пока вы не виделись, вы еще совершили гастроли, да, гастрольный тур целый. Наталья Анатольевна, может, расскажете, и ребята поддержат тоже как участники гастролей.
3: Да, у нас появилась уникальная возможность. Нас пригласили на конкурс, который называется «Твой шанс». Международный конкурс театральный, его проводит ГИТИС в Москве, и мы в рамках этого конкурса сыграли Бориса Годунова на учебной сцене ГИТИСа, которая в два раза меньше, чем сцена учебного театра. Но нам все-таки как-то удалось сыграть, и там очень большой успех. И сейчас мы должны еще раз поехать в Москву и играть в фестивале «Московские бульвары». Мы должны играть на площадке Политехнического института, амфитеатр Политехнического института, это в центре. И Борис Годунов должен быть 10 июня, а 11 мы должны сыграть концерт, частью которого будет вторая часть спектакля «В 30-м государстве», а вторая часть – это сказка о «Золотом петушке» Александра Сергеевича Пушкина, и мы будем играть это на русском языке.
1: Это именно в Москве?
3: В Москве, да. Значит, и эти гастроли, вот первые гастроли прошли очень успешно.
1: Они вообще первые у ребят?
3: Нет, не первые гастроли. Мы путешествовали, в общем, по России. Мы три раза были в разных городах в рамках проекта «Русский Северный путь». Так получилось, что мы связаны дружескими связями с устроителями этого проекта. И ребята были аж на первом курсе, что вообще уникально. И уже на первом курсе они играли концерт в Каргополе, потом они играли концерт в Карелии на следующий год, и вот в октябре прошедшего года были в Сартовале. Так что московские гастроли – это
1: продолжение
3: пути, но все-таки
1: да.
3: Москва, сами понимаете, это Москва. И, честно говоря, я очень хотела показать Бориса Годунова в Москве, потому что мне кажется, что, как сказать, наш спектакль, ну, хорошо бы, чтобы посмотрела как можно больше зрителей.
1: Это правда.
3: Вот. Ну, там у нас была чрезвычайная ситуация. Дело в том, что как раз после нашего интервью мы вернулись на репетицию «Трёх сестёр», спектакль должен был быть на следующий день. Вот. Но у нас заболела исполнительница роли Маши, замечательная студентка, очень талантливая Гоино. Вот, и она же играет Марину Мнишек в «Борисе Годунове», а Мали Фер играет хозяйку корчмы. Вот. Но Мали Фер когда-то репетировала тоже Марину Мнишек, и поэтому я приняла единственное возможное решение срочно вводить. И Мали Фер блестяще с этим справилась. Конечно, никто бы ничего не заметил, никакого увода, как будто все так и было. Можно у нее спросить, насколько это было сложно. Мне кажется, что это было легко.
1: Да, Мали Фер, поделитесь, пожалуйста, впечатлениями о том, как это так вот быстро ввестись, и какие ощущения были во время гастролей. Вообще, это не первый, да, не единственный ввод Мали Фер в спектакль, да, и в «Трёх сёстрах» тоже.
3: Да, да.
1: Но сейчас мы пока о гастролях. Расскажите, что вы испытывали вот во время ввода этого и во время, собственно, спектакля.
5: 你先分享一下莫斯科巡演，你代替一诺，感觉怎么样？有什么情绪？准备的怎么样？有没有紧张？等等。太紧张了，首先时间特别的短，当时伊诺生病的特别突然，我们当时也是取消了演出，然后当时开会的时候就说我得顶替一诺去演这个角色。其实当时我记得只剩下4到5天好像，然后我们跟老师一起排练，总共也只有2次，每次好像也只有1个多小时。
4: 压力非常大，非常紧张。然后我们在课后的时候也跟我的搭档一起，就是私下有排练，还有京剧，我也是没有接触过的。然后要学习一些动作也好，一些调度也好，然后跟我们班上一个学京剧的专业的一个同学，在私底下也是一直在磨合，一直在练。晚上的时候就在宿舍一直在那儿舞那个扇子，就啪啪啪，就一直在，就特别紧张。然后到莫斯科当天，其实也是因为场地原因吧，时间原因，我们没有进行连排，直接就是演出了。所以我在上台之前，我都在抖。当时我朋友我同学都在安慰我说，你很好，你很好，你一定能 OK 的。然后我其实站在后台的时候我都还在紧张，然后走上台的时候，我就一秒就是一个切换一个战斗模式，就马上就是切换状态。但好在大家好像是没有看出来我是一个临时顶替的一个演员，好像效果还行。
1: Мне кажется, я даже поняла.
0: Конечно, да. Изначально, конечно, волновалась безумно. Времени было очень мало. Девочка Гойна заболела очень внезапно, в связи с чем даже спектакли другие были отменены. И, насколько я помню, это было буквально за 4-5 дней до поездки, до самого выступления в Москве. И у нас было только две репетиции. И каждый примерно час, чуть больше часа. Очень было огромное давление на меня, очень чувствовала, да, вот тяжесть, да, такую вот возложенную на меня. И сами репетировали после этих репетиций, особенно пекинскую оперу. Да, у нас на курсе есть мальчик, который учит специально пекинскую оперу, и мы вечерами с ним, с веером занимались движения, позы, мизансцены, как ходить, как стоять. Я никогда не занималась пекинской оперой, он меня научил. Он очень много сделал. Что касается поездки туда, трясло до самого последнего момента. Даже когда стояли за занавесом, да, к выходу готовилась, просто все тряслось, все ходило ходуном. Меня утешали, ты справишься, все будет хорошо, не переживай. И вот только когда вышло, да, уже такое вот появилось бойцовское такое состояние, что справлюсь, все будет хорошо. И кажется, никто не видел, что заменяло. Кажется, все было все-таки хорошо. Да, никто не заметил, что это была временная замена.
1: Да, Наталья Анатольевна, подтверждаете, да?
3: Да,
1: все
3: да,
1: было
3: да.
1: настолько
3: Нет,
1: органично.
3: Никому в голову не пришло. Ну, я знала, что так будет, действительно, да. Вот, потому что Мали Фер, как сказать, вообще обладает способностью довольно так собираться и довольно быстро входить, как сказать, в материалы и в текст, и погружаться, в общем, и эмоционально. Вот, так что молодец, да.
1: Ну вот Алян Сяо был в привычных условиях, но, может быть, тоже расскажет, что, например, наиболее удивило на гастролях или что сложнее всего давалось вот в эту поездку.
0: 你巡演的时候的这个状况更加习惯性一点，都还是更正常一些，比菲尔相比。不过你可能能分享一些让你最惊讶的一些地方，让你感到一些复杂的地方巡演的时候。
2: 想一想，
0: подумал сейчас。
2: 最大的就是区别是，就是很兴奋。因为这个戏呢，我们在彼得堡已经演过非常多次了，所以对于大家是比较熟悉的，已经很习惯的了。所以在心情上来讲，没有很激动了。在彼得堡的时候，但是到那边是新的观众，是新的地方，而且这个故事也发生在莫斯科，所以大家的状态是比较兴奋的，所以还有就是大家在一个比较就是特殊的这种很紧张的情况之下，大家的默契还是很好的。默契程度还是很好的，可能也是就是在彼得堡大家一起工作呀长时间以来形成的这种默契，还是很感动的啊。所以就是很激动，没有说很紧张或者干嘛的，就觉得大家都很棒。
0: Вообще очень большое было воодушевление такое, да, вот если ёмким словом пытаться описать, воодушевление и, ну, вот такой вот азарт, что ли, да. Если в Петербурге до гастроли, мы играли это много раз, это всем знакомо, и нам в том числе привычно, и нам понятно, и нам слажено. И поэтому, в общем, в Петербурге это уже не вызывало каких-то особых, вот, может быть, переходов эмоциональных. А в Москве это новое место, новый зритель, московский зритель, и сама история тоже происходит в Москве, да, некоторые ее фрагменты, некоторые ее части, что еще больше добавляло этого азарта и больше вот этого воодушевления. И что я еще заметил, и это тоже очень, ну, порадовало, что ли, да, это вот такое вот молчаливое взаимопонимание людей, да, то есть в Петербурге все было так слажено, так долго, отточено, вместе показывали так много раз, и несмотря на то, что в Москве все было по-другому, но по-новому, да, в новом месте и так далее, но вот эта вот координация, молчаливое понимание друг друга, оно, конечно, очень сильно помогло. Поэтому словом «волноваться» не мог бы это описать, да, вот этого не было. Но вот именно вот воодушевление и азарт, вот такая вовлеченность была.
1: Мне кажется, еще московский зритель очень помогает. Такой вот, мне петербургский, говорят все, что он, это, мне кажется, правда, более требовательный. Московский, вот он такой, и тем более материал, да, вот этот вот.
3: Ну, не знаю, я, честно говоря, я не знаю, как ребята, но я не заметила особых
1: отличий, да?
3: Отличий, кроме как вот первая реакция на табличку «Москва, тысяча там, какой-то год», вот это вызвало смех просто, потому что мы действительно находимся в Москве.
1: Да.
3: Вот, но, не знаю, там, где обычно реагировали в Петербурге, точно так же реагировали в Москве. Поэтому, но для меня само сознание, что мы в Москве, вот оно очень... Меня тоже воодушевляло.
1: Грело, да. Так, ну, московские гастроли – это не единственное событие, которое случилось. А, например, я знаю, что Наталья Анатольевна была в Китае за это время.
3: Да, я была в Китае и в двух городах – в Шанхае и в Чанчуне, это провинция Цилинь. И... помогал и устраивал во многом эти поездки Лян Сяо. Вот, потому что в Чанчуне я провела мастер-класс, а это тот институт, который заканчивал Лян Сяо как раз до поездки в Россию. Вот, и я вообще люблю Китай, я вот мечтаю поскорее туда вернуться. И по той простой причине, что там занимаешься только любимым делом, больше ничем. Там нет никакого быта, собственно, все за тебя организовано, и поэтому ты только репетируешь, показываешь, учишь и получаешь огромное удовольствие от этого. Вот, в Шанхае был просто мастер-класс, где я рассказывала о системе Станиславского и о том, как она... как сказать, истории ее освоения именно в Петербурге, потому что там был такой цикл лекций, и вслед за мной приезжали и приедут еще педагоги из РГСИ, потому что была названа Ленинградская школа. И Ленинградская школа действительно отличается от Московской Ленинградской театральной школы. Вот, и я как бы начинала этот цикл мастер-классов, и там принимали участие профессиональные артисты и магистры-режиссеры. Все достаточно взрослые люди, многие просто много лет работающие в театре, но, тем не менее, это было интересно, и я их, в общем, мне кажется, увлекла под конец там. Были, как сказать, сначала несколько ироничные такие взгляды и замечания, поскольку уже там известные артисты, вот, а я им предлагаю какие-то простые упражнения.
1: Да.
3: Вот. Но, тем не менее, потом мы нашли общий язык, и в результате все прошло очень хорошо. Но самое сложное и самое интересное было в Чанчуне, потому что там изначально требовалось что-то поставить. Это было условие. При этом 5 дней всего.
1: То есть результат как такой лаборатории?
3: Да, это по принципу лаборатории, тем более, что буквально в момент моих мастер-классов наш президент приехал в Китай, и там был подписан договор о сотрудничестве и объявлено уже официально 2 года сотрудничества в области образования. Поэтому вот поездка в Чанчунь была еще с точки зрения официальной очень важна. И там достаточно большие требования предъявлялись к участникам даже. Там с разных городов приезжали учителя. и мне нужно было поставить что-нибудь, и я приняла решение поставить второй акт «Чайки», потому что первый я ставила 2 года назад в Чэнду, а я предпочитаю, в общем, не делать то, чего я еще не делала, потому что так много всего интересного, что мне хочется повторяться. И поэтому мне пришлось реально, проведя тренинг и проведя отбор благодаря тренингу, кастинг проведя, в общем, выбрать 3, по-моему, или 4 студентов из 10 персонажей, остальные были взрослые и учителя, в том числе учителя этого института, что создавало, как вы понимаете, довольно серьезное напряжение, потому что одно дело ты учишь, другое дело на глазах твоих студентов учат тебя, и так... Поскольку времени мало, то я была довольно жесткой. В общем, у меня не было времени на, как сказать, на то, чтобы долго-долго хвалить, чтобы потом сказать одно замечание, которое перечеркивает все
1: похвальбы. Это, к слову, о культуре, да, о культурных различиях. Мы говорили в прошлый раз, да, что...
3: Вот, но я предупредила, что вы меня простите, мало времени, я буду требовать довольно... жестко и определенно. В результате, надо сказать, там они в полном изумлении остались, потому что мы за 5 дней на глазах у большого количества народу, потому что это были открытые мастер-классы, это все снималось, документировалось, и люди сидели и просто видели, как это делается, mm-hmm. из чего это начиналось, когда получили роли, не зная, что их получат. То есть это не то, что там какая-то подготовка велась. Вот. И вот с чего мы начали с понедельника вечера, первая репетиция, читка и, как сказать, какое-то знакомство. И в субботу мы показали этот второй акт и показали удачно. И, в общем, все как-то и себя защитили, и меня. И был какой-то, вот Лян Сяо не даст соврать, был такой... изумительный успех, потому что все-таки действительно был поставлен второй акт. И так не сидя, не с текстом, а просто сыгран.
1: Вы 24 часа с ними репетировали?
3: Нет, я репетировала по 8 часов с перерывами. При этом еще нужно было успеть посмотреть что-нибудь, но я все успела благодаря Лян Сяо, он все прекрасно организовал и очень мне помогал, конечно, потому что он уже знает мои требования, знает, как сказать, как я показываю, может сам показать, и в этом смысле просто было очень хорошо. Да. Вот. Ну и у нас еще произошел срочный ввод Мали Фэр на роль Маши в «Три сестры», потому что мы 4 спектакля в апреле отменили, а Гойно попала в больницу, и ей нужно было еще, как сказать, до середины мая быть в больнице. А мне очень не хотелось терять спектакли, потому что это и так последняя премьера, mm-hmm. и мало мы играли. Вот, и тут я просто сказала, будешь, и все, что хочешь, то и делай. Вот, а это же очень тяжело, понимаете, это на самом деле человек играет одну роль, одну линию, играет она прекрасно, Ирину.
1: Да.
3: Она первый состав, и, как сказать, это все с полной отдачей. И вот вчера был спектакль, вот у меня мурашки начинаются, потому что зритель был вчера просто в полном потрясении, кричали «Браво!», мне потом говорили такие теплые слова, потому что они молодцы.
1: А вчера первый состав играл?
3: Вчера Гойна уже вернулась, она играла Машу, да. Угу. А вот в мае, перед моим отъездом, 2 спектакля сыграла Машу Лифер, и девочка Джисинь сыграла Ирину, она второй состав, то есть как бы все в этом смысле все нормально, но другая абсолютно линия, кто знает пьесу, понимает, насколько это сложно, насколько это просто другой человек с другим темпераментом, с другим опытом, с другой эмоциональной сферой, поэтому, но Мали Фэр справилась, и опять-таки никто не заметил ничего ровно, как будто так и надо.
1: Да, но мы вот плавно подошли к трем сестрам. Все-таки хочется, времени не так много, а хочется сказать обязательно об этом спектакле. Я еще раз повторюсь, вот к слову о мурашках, что я не часто плачу в театре, но я плакала на этом спектакле. Мне кажется, это такое точное попадание в какие-то наши переживания, ну, как русских людей. А все-таки очень сложно представить, что делает этот текст, этот материал, это чеховское слово близким именно для вас, ребята. Вот расскажите, пожалуйста, об этом. Вот, может быть, Лян Сяо начнет.
3: Да.
1: Лян Сяо играет Вершинина.
2: 就是这个演出演的怎么样啊？因为这个故事它很多很大程度上符合俄罗斯人的心情、感觉、感受、内心状态。这个演出你觉得工作的怎么样？有什么独特的点？三姐妹，我觉得契诃夫的戏呢，虽然很难。 但是他所反映的生活是非常真实的，但是就是这种越真实的东西，其实就越难去演，所以在当然在过程当中排练的时候，我们和老师就是一起在解决非常多的这些问题，但是那个过程呢是。怎么讲呢？是很幸福的，其实就是让我们越来越明白，哦，原来这个人，他是什么样的，哦，原来这个真实的生活应该怎样去体现的，不是我们自己想象的东西，所以就是，我们越来越去寻找到那种真实的东西，当找到的时候，我们就会非常的开心、满足和幸福，所以。 那最后整个这台戏的这个感受呢，就是我第一次感觉到我在舞台上真实的生活着，我之前是没有这种感觉的，然后这种感觉就是我一直向往的一种表演的状态，或者在舞台上生活的那种状态，就是通过这个三姐妹的工作才实现了。
0: Да. Ну, вообще, пьесы Чехова — это сложно, конечно, и непросто, но именно в них вообще показывается подлинная жизнь, да, подлинная, правдивая, вот такая жизнь, какая она есть. И, конечно же, чем подлиннее вещи, тем сложнее их играть, и тем сложнее к ним готовиться. И мы, конечно, эти вопросы вместе с педагогом решали, обсуждали на репетициях, пытались к этой подлинности и правдивости той самой жизненной приблизиться. И, в общем-то, как сказать, и возникало вот такое счастливое ощущение, что вот, оказывается, как это. Не то, что нами там придумано, а вот, оказывается, это вот так. Это может быть вот так. Это должно быть так. Это переживается так. И подлинность вот этой жизни, она проявляется именно в таком виде. И вот когда мы искали, искали и находили вот ответы на наши вопросы, то это, конечно, полная это радость, это счастье, это вот удовлетворение чувства, да, того, что получилось найти и к подлинности, к этой самой приблизиться. И вот я вообще стремился всю жизнь к этому ощущению подлинности, правдивости, переживания на сцене. И очень особенно, что именно в этом спектакле, в «Трёх сёстрах», в работе именно над ним, получилось к этой подлинности, правдивости жизни приблизиться.
1: Ну, то есть она ощущается именно как родная стихия для вас, несмотря на то, что материал вроде бы совсем другой страны. Вы ощущали это родство.
0: Потому что
2: 人性是相同的，它是不分国界的，我们大家都是人，所以契诃夫他非常敏锐地捕捉到了这个人性当中的一些现象、一些特点，然后他就是我们其实是非常能感受到的，就是。通过我们的生活的经验，然后我们在中国的生活的一些体验，其实是能联想到、连接到的，然后把它作用在自己的身上，它其实是一种很奇妙的一种感受。 对，它虽然是别的国家的事情，别的国家的生活，但是人都是一样的。
0: Ну, несмотря на то, что это пьеса другой страны, как бы, да, вот человечность в ней, она, в общем-то, универсальная, потому что все мы люди в любой стране, в любом обществе, как бы, да, и вот человеческое нам у Чехова очень понятно. Да, конечно, есть какие-то, может быть, феномены, явления, понятия, представления жизни русской, конечно же, в этой пьесе, с чем нужно было разбираться, но Чехов очень чутко передал человеческое, общечеловеческое, общемировое, вот базовое в человеке, в персонажах. И мы, даже вот будучи из Китая, это чувствуем, да, через свой опыт, свои переживания, может быть, китайский жизненный бэкграунд какой-то, да, но мы это воспринимаем, мы можем подключиться, можем связаться с этим. И это, в общем, такое чудесное ощущение, что невзирая на другую страну, как бы ты все равно очень тесно с этим связываешься, привязываешься и очень подлинно чувствуешь.
1: И мы в вашем исполнении тоже, получается, входим в этот мир нашего родного писателя. Это удивительно.
0: Мы можем через ваши выступления войти в мир русского писателя. Это очень здорово.
1: У нас буквально 5 минут до конца эфира, поэтому скорее обратимся к Мали Фэйр. Тоже хочу спросить вот про близость. Может быть, как через ваших героинь вы ощущали родство вот с чеховским текстом, с материалом?
0: Мы можем через ваши героинь. Чехов и Чехов Дюпен – два角色. 你自己有没有感觉到你自己跟契诃夫的关系很亲密？ 就是他就是你能感觉到的、能懂的一个作家和一个作品。
4: 肯定会的， 因为这两个角色他出自于他的笔下， 然后我们在排演的过程当中， 在饰演的过程当中， 其实每一次都是在跟他非常可以说是无距离的接触。 因为这就是我觉得演员比较有意思的一点， 就是我们可以成为角色， 然后去体会他的喜怒哀乐， 就是体验一种完全不一样的人生， 就是跟我们完全不同的。 然后 对，这很贪心， 我们可以比别人多活好几辈子的感觉。 对，所以我觉得一定是。
0: Ну, опять же, вне зависимости, да, как бы что это другая страна, другая культура, оба персонажа, да, вот обе героини выписаны им же, да, это чеховского пера персонажа, да, и, конечно же, ну, как сказать, приблизиться к нему, стать им, почувствовать его горести и радости в полной мере. Вообще актер — это тот человек, который живет несколько жизней, огромное количество жизней, и, конечно же, это возможно, это чувствуется, мы с ним сближаемся.
1: Да, спасибо большое. Вот мы не успеваем еще другие спектакли обсудить, не менее важные. Мне кажется, можно о них очень долго говорить, но буквально пару слов я скажу, что есть еще такой спектакль у вас в «Тридесятом царстве». Что важно, что обычно вы играете на китайском языке, но вот именно в спектакле в «Тридесятом царстве» там две части, да, это первая китайская народная сказка, да, сказка «Богиня печи», там на китайском, а уже сказка о золотом петушке, Наталья Анатольевна упомянула, на русском языке, это тоже уникальное, конечно, явление. Но вот радиослушатели, наверное, уже не попадут, потому что нету мест на малой сцене. РДС играется этот спектакль завтра и послезавтра, если...
3: Нет, завтра и послезавтра играется «Позаботиться о Боге».
1: А этот спектакль...
3: А этот уже не играется, к сожалению, мы последний раз два раза сыграли в мае.
1: Да, точно, «Позаботиться о Боге» будет завтра-послезавтра, но тоже на него уже не попасть. Наш...
3: Приходите, захотите попасть, попадете.
1: Да, кто хочет.
3: Кто хочет, «Малая сцена», «Маховая 34», начало в 7 часов.
1: Это не театр на Маховой, а напротив здания, туда нужно зайти.
3: Да, это «Малая сцена», да, это основное здание РГСИ. Вот где, собственно, и «Три сестры» шли, и в 30-м государстве тоже там. Это...
1: А что еще будет, может быть, в июне?
3: Значит, в июне будет вот завтра-послезавтра «Позаботиться о Боге», потом большая сцена, основная, последние два спектакля. Играем Бориса Годунова, это 6 и 7 суббота-воскресенье, поэтому начало в 6. И потом мы, как бы наши последние уже спектакли «Три сестры», 16, 17, 18 июня, после возвращения из Москвы, вот мы играем последние спектакли «Три сестры» на малой сцене, и это наши, как сказать, последние спектакли так называемой дипломной декады.
1: Да, дальше ребята уже в самостоятельное плавание отправляются, да, актеры. актерский путь, режиссерский путь. И мы будем следить за вами, потому что я напомню нашим радиослушателям, что существует группа ВКонтакте «Китайский театр» Натальи Колотовой. Там выкладываются все афиши, да, даты спектаклей, ссылки на регистрацию. И, может быть, и будущие шаги какие-то тоже там будут освещаться.
3: Будем надеяться, да.
1: Да. Я напомню нашим радиослушателям, что у меня в гостях были профессор РГИСИ, режиссер, мастер китайского актерско-режиссерского курса Наталья Анатольевна Колотова, переводчик Валерия Цуканова и ребята, актеры, студенты, выпускники Лян Сяо и Мали Фейр. Приходите, если будет возможность к нам в студию еще, мы будем следить за вами, ходить на спектакли. И спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу.
3: Вам спасибо за приглашение.
2: Спасибо.
3: До свидания.
2: Спасибо большое. До свидания.

0: Маленький концерт.
1: Сегодня в нашем маленьком концерте прозвучит музыка, которая хорошо знакома многим нашим слушателям, прихожанам православных храмов. При этом наверняка немногие назовут имя автора этой музыки. Мы послушаем одно из песнопений «Божественной литургии» Михаила Ивановича Глинки. По свидетельствам самого композитора, уже в самом раннем детстве проявилась его любовь к музыке. И одним из самых главных музыкальных впечатлений стало церковное пение и звон колоколов храмов города Орла, где семейство Глинки поселилось на несколько лет из-за того, что родное смоленское имение было разорено наполеоновским нашествием. Свои собственные песнопения для богослужений православной церкви Глинка начинает создавать только с 1837 года, когда указом императора он был назначен капельмейстером знаменитой придворной капеллы в Санкт-Петербурге. Этим назначением маститый композитор, к тому времени автор многих замечательных произведений в самых разных музыкальных жанрах, был обязан прежде всего своей опере «Жизнь за царя». По воспоминаниям самого композитора, в декабре 1836 года император Николай Павлович, увидев однажды Глинку на спектакле, обратился к нему. «Глинка, я имею к тебе просьбу и надеюсь, что ты не откажешь мне. Мои певчие известны по всей Европе и, следовательно, стоят, чтобы ты занялся ими. Только прошу, чтобы они не были у тебя итальянцами». Конечно, Глинка согласился на это высочайшее предложение. Тем более, что его самого уже тогда, как исследователя и как композитора, привлекала богатейшая традиция русского церковного пения. 1 января 1837 года Глинка вступил в должность капельмейстера. Хор придворной певческой капеллы славился красотой и стройностью звучания, вызывая восхищение и русских слушателей, и иностранцев, гостей Петербурга. Для хора капеллы отбирались лучшие голоса со всех концов страны. Певчи поступали в капеллу обычно еще детьми. При капелле они и жили. Там же получали не только музыкальное, но и общее образование. В капелле Глинка выполнял работу скорее музыкального педагога, чем дирижера. Способ его преподавания состоял, по его словам, в разборе нотной шкалы, а также чтении нот и исправлении интонации. Глинка описал на доске двуголосные короткие задачи, предлагая певчим сделать их разбор, а потом спеть то одну, то другую партию, и затем дуэтом, обе вместе. «Когда я в первый раз явился смелым в руке», — пишет Глинка в своих записках, — «мало нашлось охотников. Большая часть певчих стояли подаль, с видом недоверчивым, и даже некоторые из них усмехались. Я, не обращая на то внимания, принялся за дело так усердно, и, скажу даже, ловко, что после нескольких уроков все почти певчие стали приходить ко мне на лекции. Мои занятия шли весьма успешно, и я видел быстрые успехи учеников моих». Конец цитаты. Так вместе с музыкальными дарованиями Глинка обнаружил и педагогические способности. Несмотря на то, что служба в капелле была непродолжительная, в течение всего только 3 лет она принесла свои плоды. И не только в сфере музыкальной педагогики. Занятия с хором капеллы, очевидно, вдохновили Глинку на создание собственной музыки для православного богослужения. Уже в первый год своей службы он пишет для хора придворной капеллы 6-голосную херувимскую песнь. Сам композитор впоследствии назовет ее неудачной. Для увлеченного идеей создания подлинно русской церковной музыки композитора это песнопение еще не слишком соответствовало его устремлениям. Музыкальный критик и духовный композитор Николай Иванович Компанейский пишет: «Глинке предстояло решить задачу, подобную Палестрине». В скобках напомню, что Джованни Палестрина – величайший композитор эпохи Возрождения, которому прелаты Римской церкви поручили ограничить свободу полифонического стиля мастеров Нидерландской школы. Детальное рассмотрение партитуры херувимской песни убеждает, что Глинка принял за исходную точку своих работ по церковной музыке именно палестриновский стиль. Чудные диссонансы херувимской песни Глинки мерещились многим композиторам духовной музыки. Но ушедший вокальный стиль никто не мог воскресить. Конец цитаты. Сам Глинка своим опусом, красивым и величественным, остался, повторим, недоволен. Однако херувимская песнь Глинки — это бесспорно произведение высокой музыкальной ценности, по словам одного из исследователей. Недаром это песнопение до сих пор украшает богослужение божественной литургии в православных храмах.

Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучало песнопение «Божественная литургия» Иже Херувимы Михаила Ивановича Глинки в исполнении камерного хора Московской государственной консерватории имени Чайковского. Дирижер Борис Тевлин. В передаче были использованы материалы книги «Русские церковные композиторы и их музыка», статьи музыковеда Марины Павловны Рахмановой, а также монографии Веры Андреевны Васиной-Гросс

0: В исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и московских духовных школ прозвучала стихира вечерней праздника Пятидесятницы, напева Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: В нашем эфире первая лекция игумена Петра Мещеринова из цикла «Церковь и современность». Запись предоставлена православным порталом «Предание».
3: Позвольте мне представиться. Я игумен Петр Мещеринов, сотрудник Патриаршего центра духовного развития детей и молодежи, насельник Данилова монастыря Московского. Небольшой курс лекции, который я вам прочту, называется «Церковь и современность». И задача этих нескольких лекций будет не обсуждение общественных, политических и тому подобных вопросов с церковной точки зрения, как можно было бы предположить, услышав название этого курса. Хотя, конечно, тех или иных моментов соприкосновенности мы с вами коснемся. Мне бы хотелось говорить с вами о вещах исключительно внутрицерковных и именно в практическом контексте. Главная тема, которую мы будем обсуждать – как быть подлинным церковным христианином, православным христианином сегодня, в современных условиях, в той ситуации, в той обстановке, в которой нам судил жить Господь. И первое, о чем хочется сказать, это то, что я бы назвал, знаете ли, проблемой «до», вот в кавычках. То есть есть вещи, которые нужны нам еще до нашей церковной жизни. Вообще церковную жизнь человека можно уподобить некой, что ли, сельскохозяйственной деятельности. И недаром в Евангелии говорится о притче о сеятеле. Господь уподобляет церковную жизнь взращиванию дерева. То есть нечто сельскохозяйственное есть. Вот если мы возьмем семечко из обычного яблока нашего, вкусного, съедобного, и посеем его, то у нас вырастет дикая яблоня.

0: несъедобными плодами. Чтобы получить культурные растения, нужно к этой яблоне дикой привить черенок садовой яблони. И при этом нужно учитывать очень много всяких тонкостей сельского хозяйства. Как прививать, завязывать рану эту на дереве, как поить, как удобрять и так далее. Вот христианство и есть этот благодатный черенок, а церковь – прививка. Благодать Божия прививается к дереву падшей человеческой природы, и если правильно она взращивается, переформировывает вот это дерево падшести, прекрасное дерево, в котором гнездятся птицы небесные, которое плод свой приносит в 30, 60 и 100 крат. Очевидно, что предварительным условием этого процесса является наличие дерева, того, к чему мы, собственно, прививаем христианскую прививку. Здесь нужно сразу сказать, что христианство рассчитано на зрелых, ответственных людей, на зрелых, ответственных и свободных личностей. И для того, чтобы люди могли воспринять прививку христианства и стать людьми подлинно, а не имитационно-церковными, нужны две вещи, ну, схематически говоря. То есть, вот вышеназванные качества, вот эти, которые я назвал, личностность, зрелость, свобода, ответственность, у человека уже должны быть. Он должен иметь о них понятие. Вот то, о чем говорил Владыка, вот какие-то вещи, как порядочность, нравственность, они должны быть хоть в какой степени. И второе, должна наличествовать некая сродность культур, чтобы содержание церкви и слово церкви было воспринято адекватно. Я поясню, что я имею в виду под этой сродностью культур. Церковь – это не какой-то спиритуализм или просто какое-то учение, или что-то, что, как в древних гностических и эллинских учениях, там, знаете ли, противопоставляется плоть и дух, и вот дух борется с плотью, отрицает ее. Нет, церковь охватывает человека целиком, все сферы человеческой жизни. А свою духовность церковь так исторически сложила, сколь скоро мы говорим о церкви и о православной церкви. Вот свою духовность, исконное евангельское содержание, церковь выражает посредством определенной культуры, которая есть культура слова, от логоса. Как вы помните, Евангелие от Иоанна начинается словами «Вначале было слово». Собственно говоря, культура слова есть культура церкви. То есть, что значит? Это не культура болтовни, разумеется, а культура личной, самостоятельной, ответственной рефлексии. Эта культура не всегда совпадает с нашей приходской субкультурой, так что здесь тоже нужно различать. Так вот, культура церкви глубоко традиционна и в лучшем смысле слова консервативна. Современные же люди от рождения, и даже, можно сказать, не только от рождения, а уже на каком-то генетическом уровне живут в иной культуре. Это культура видеоряда, культура таких клиповых видеомельканий уже перед глазами и там внутри глаз человека. Это массовые медиатехнологии, которые навязывают определенный образ жизни. Кинематограф, попса, реклама, пропаганда, спортивные трансляции, вот эти клиповость, интернет-мобильность и прочее создает культуру гедонизма, относительности ценностей, поверхности и, в конце концов, знаете, вот такой одинаковости и стадности. Обычно люди, далекие от церкви, воспринимают церковь как нечто, где люди нивелируются, становятся одинаковыми. На самом деле это вовсе не так, потому что, как я сказал, церковь – это культура личной рефлексии, личностности, зрелостности. Как раз современная культура, главная ее характеристика – это стадность. Она делает людей одинаковыми. Люди приучаются одинаково мыслить, одинаково смотреть на мир, желать одинаковых вещей. И все это не способствует развитию необходимых для жизни в церкви нравственных человеческих качеств, как раз вот этих самых свободы, ответственности, трезвости, трезвой оценки себя и мира. Но наоборот, всячески этому препятствует. Можно так подытожить, что дальше всего современная культурная и социальная среда, в которой мы живем, в которой мы формируемся, воспитывается следующее поколение, это культура дальше всего от логоса, вот этого церковного, от слова, от его ценности и значимости. Получается так, что церковь обращается к людям на своем традиционном языке, а современный человек, причем не то, что он там плохой или там хуже, чем люди там 14 века. Нет, он просто другой и просто не воспринимает ту культуру и те слова, которыми оперирует церковь. И поэтому людям тяжело читать Евангелие, тяжело воспринимать богослужение, традиции церкви, а тем более перестраивать в соответствии с ними свою жизнь. То есть вот такой этико-культурный резерв человека не вмещает церковную культуру. Это не значит, что церковь со своей стороны должна стремиться к тому, чтобы сделаться вот такой клипово-мобильной. Хотя, конечно, пастырям, да и всем нам следует понимать особенности современной культуры и говорить с людьми все же на их языке. Нужно другое. Во-первых, осознать, что быть подлинно церковным человеком сегодня – это значит включать в свое воцерковление и в окультуризацию, я бы так сказал. То есть вместе с научением церковности, параллельно с ней, а может быть, и часто бывает, что и до нее, познавать и овладеть, и встроиться, и понять вот в эту традиционную евангельскую в основе своей отечественную европейскую культуру. Подчеркну, что под евангельской культурой я имею в виду не памятники, скажем, церковной жизни, не столько овладение информацией о культурной жизни человечества или там, ну, не походы в филармонию или в картинную галерею, хотя это тоже все не лишние вещи. Христианская культура – это прежде всего способ мыслить, то есть этот фундамент этики и эстетики, который основан на личной ответственности и духовной свободе, который предполагает в том числе и образованность и дает в результате мировосприятие нестадное, чувствующий и понимающий многогранность и сложность христианства и вообще жизни. Вот эта задача ложится на каждого из нас, коль скоро мы хотим стать церковными людьми. Потому что, ну, православные любят всегда апеллировать к святым отцам. И если мы возьмем святых отцов, то мы увидим, что они образованнейшие, культурнейшие люди своего времени. Достаточно просто ознакомиться с послужным списком там, Василия Великого, Григория Богослова, Афанасия Великого, чтобы увидеть, что эти люди сочетали в себе вот именно всю мудрость, культуру, не только церковную, но и светскую своего времени. Во-вторых, в связи с этим нужно сказать вот что. Необходимо с большой трезвостью дать себе отчет вот в чем. А не происходит ли так, что православной церковности не к чему привиться? Ведь как происходит процесс нашего церковления? Сначала человек воспринимает вот эту обрядно-дисциплинарную сторону церковной жизни. Это важная сторона. Но чтобы овладеть подлинной церковностью, чтобы стать настоящим православным христианином, может быть, в большей степени нужно позаботиться не об этом, причем не говорю, что это нужно куда-то в сторону отодвинуть, а именно направить свои усилия на то, чтобы осмыслить себя, осознать себя как личность и стать сначала просто нормальным и порядочным человеком. Создать ту, что ли, среду, в которой формируется нравственная личность. То есть необходимо нам, параллельно с узнаванием о том, как нам читать утренние и вечерние молитвы, и сколько есть, и сколько не есть в те иные дни года, позаботиться о человеческом достоинстве, о своем прежде всего, о здравомыслии, о порядочности, о воспитанности, о трезвости мысли и о многих простых, казалось бы, вещах, о которых значительное число людей имеют, увы, очень малые представления. И уже потом к этому естественным образом и гармоничным образом будет прививаться познание церковной теории и практики. Это очень важно. Вот я отметил выше мимоходом, что церковность бывает подлинная, бывает имитационная. И вот как раз именно здесь, на мой взгляд, и пролегает грань между той и другой церковностью. Потому что имитационная церковность базируется как раз на том, что внешние формы церковной жизни воспринимаются без всякой связи с их подлинным внутренним духовным культурным контекстом. И, собственно, в этом и заключается та самая проблема «до», о которой я сказал. То есть человеку, желающему жить настоящей церковной жизнью, так или иначе, в той или иной степени, особенно в наших как раз современных и отечественных условиях, приходится работать над своей, ну скажем так, предварительной, что ли, зрелостью, доцерковной. Это сложная задача, нужно сразу сказать, потому что, с одной стороны, разность культур церкви сегодняшнего дня увеличивается, а с другой, часто и сами церковные люди, те, с которыми мы сталкиваемся на приходах в нашей вот такой повседневной церковной действительности, не исключая и некоторых пастырей, не имеют должного понятия вот об этом моменте, о настоящей церковной христианской культуре, и подменяют ее или неверно понятым преданием, или этнографией, или политиканством, или чем-нибудь еще. Результатом этого является то, что великое богатство православного христианства, собственно говоря, церковность, не выявляется, что ли, или часто профанируется в нашей такой наличной церковной жизни. Я здесь говорю не для того, чтобы мы там открыли очи и стали осуждать те или иные стороны церковной жизни, а чтобы поглядели в самих себя. Именно в нас не реализуется, в людях церковных. Не на каких-то абстрактных приходах, а вот у нас самих. Если этой задаче, вот этой вокультуризации, не уделять самое пристальное внимание, то как раз мы и получаем вот эту имитацию православной церковности. Как ее можно понять и ощутить, узнать, в чем заключается эта имитационность? В том, что вместо широкого нравственно-культурного русла, в котором течет христианство, которое ведь церковь создала великую культуру, великую цивилизацию, вот вместо этой широкой реки человек попадает в некую, знаете, такую коробочку со всех сторон закрытую, очень душный и замкнутый и маленький мир. И человек усваивает узкие тяжелые взгляды на Бога, на церковь, на других людей, на самого себя. Вместо Христовой любви, собственно, что является целью церковной жизни, стяжать Христову любовь в свое сердце и связанные неразрывно с ней свободы и евангельского разума, и евангельского взгляда на мир, человек получает в результате своей церковной жизни противоположные чувства. Вообще, надо сказать, что это не церковный вопрос, а вопрос больше нашего общества, сложившегося в нем менталитета. Это довольно сложная проблема. Но особенность как раз вот современной церковной жизни в том, что церковь должна взять решение этой проблемы на себя. Потому что если раньше, во времена доэлектрические, во времена просто традиционного уклада жизни, человек органически, что ли, к своему традиционному вот этому укладу жизни прививал церковность, то в наше время нынешний социум без соответствующей культурной подготовки этого сделать не способен. И еще раз я подчеркну, что я когда говорю о том, что церковь должна взять на себя вот это общее доцерковное нравственное культурное воспитание человека, я имею в виду, конечно, здесь не только то, что этим должны заниматься только священники или катехизаторы. Конечно, они этим должны заниматься, но главное здесь, прежде всего, понимать, что церковь – это все мы, каждый из нас, каждый из людей, который считает себя, является православным христианином. И ответственность за церковь и церковное дело не лежит на каждом из нас, независимо от того, клирик он или мирянин. И, собственно, здесь нужно самому осознать важность, что ли, вот этой стороны нашей жизни церковной, прилагать собственные усилия к какому-то вот ее решению. Это такое первое, о чем я хотел сказать, говоря о проблемах церковной жизни сегодня. Теперь давайте коснемся такого важного вопроса, как мотивация и побуждение людей, входящих в церковь. Потому что, согласитесь, что очень важно, что, собственно, человеку нужно от церкви, зачем он в нее приходит. Побуждения те многочисленные, индивидуальные, и вообще надо сказать, что отношение Бога и человека – это великая тайна. Очень разными путями человек приходит к Богу и в церковь. Но если как-то обобщать, схематизировать, можно свести к трем основным эти побуждения. Почему люди приходят в церковь? Первое, чтобы церковь решила их проблемы, как внутренние, так и внешние. Второе, по национально-патриотическим или, скажем, эстетическим, каким-то политическим соображениям, возвращаясь к вере отцов. И третье, в силу религиозного искания истины. Ну, это вот очень общие такие вещи, как раз наблюдаемые сегодня в нашей стране. Может быть, в других странах есть и другие побуждения. Там больше все же традиционность. Церковь с любовью принимает всякого человека, по какой бы причине он к ней не обратился, и в какой степени бы ни было это обращение искренним или неискренним, церковь действительно открыта для всех. Но не всякое побуждение человека приводит его к подлинной церковной жизни. И поэтому нам нужно несколько более подробно вот остановиться на каждой из этих мотиваций, чтобы выяснить, что именно здесь от настоящей церковности, а что от той самой вот имитационной. Итак, первое у нас – это решение проблем. Здесь нужно отметить общее и всем известное обстоятельство, что мы живем в падшем и испорченном грехом мире. И скорби, и страдания, и добывание в поте лица своего хлеба – непременный удел всякого человека, живущего на земле. Всякий человек испытывает в той или иной степени, в те или иные периоды своей жизни, внутреннюю неудовлетворенность, может быть, неустроенность, как внешнюю, так и внутреннюю, невозможность справиться со своими страстями, нестроение в семьях, не складывающиеся отношения между близкими и неблизкими людьми, социальная неустроенность, проблемы с работой, карьерные неудачи, недостаточность материального положения. Такие тяжелые проблемы, как пьянство, алкоголизм, собственные родственников, наркомания, разнообразные зависимости, чрезвычайно распространенные в наше время, увы, супружеская неверность, дети, всякие проблемы с ними, болезни свои и близких. То есть список здесь может быть продолжен до бесконечности, из него и состоит наша жизнь. И бедный человек, как апостол Павел, помните, восклицает, бедный я человек, да? Вот бедный человек, живя на земле, как будто попадает в какой-то механизм бесчувственный, ход вещей, который своими какими-то шестернями, проворачивающимися, как каток, проезжается по человеческой жизни и делает существование человека порой невыносимым. И человек чувствует, безусловно, что есть в мире нечто, что свободно от этой железной детерминированности земного бытия. Это Церковь Христова. И вот множество людей, которые имеют начатки, что ли, веры в Бога и начатки религиозного чувства, порой вот смутные, неопределенные, но наличествующие, безусловно, в церковь входят, надеясь, что нерешенные, а порой нерешаемые на физическом уровне жизненные их проблемы решатся на уровне метафизическом. Это, надо сказать, самое частое, что ли, побуждение, самое массовое. Вот если большинство народа, которые считают себя православным, спросить, что он хочет от церкви, то, может быть, не такими умными словами, но люди вам ответят, что они хотят, чтобы их физические проблемы решились на метафизическом уровне. Вот на личной церковной действительности этот импульс получает охотное подхватывание. На нем строится наше, ну, бытовое, что ли, понимание церковной жизни. И часто можно и в разговорах, и в проповедях, и в брошюрах приходских СМИ, и в беседах с пастырями между собой услышать, что церковь – это как раз то, что людям нужно. Именно она и решит все жизненные нестроения, которые привели людей к церковному порогу. Рецептов здесь масса. Нестроение в семье. Ну, нужно отслужить молебен Гурию Самону и Авиву мученикам и водой, значит, покропить нестроящегося члена семьи или того же, в зависимости, там, кому в голову что придет. Мучить человека алкоголизм, ну, сами знаете, неупиваемая чаша, мученик в Нефатии помогут. Квартирный вопрос или еще что-то. Ну, вот сейчас у нас универсальная помощь от всего – блаженная Матрона. Съездить, песочек, цветочек посыпать, съесть, рецепты дадут. Терзают зависимости или там страсти – тоже есть рецепт. Соверши генеральную исповедь, начинай читать неопустительно утренние и вечерние молитвы. Ходи на всеночные бдения и литургию, часто исповедуйся, причащайся, и, значит, все у тебя будет в порядке. Чтобы не болеть, пособороваться, если какие-то больше проблемы, на отчитку съездить, ну и так далее. Я здесь должен сказать, что совершенно далек от того, чтобы, во-первых, над этим как-то потешаться и смеяться, или подвергать сомнению действительно бывающие случаи помощи. Человеческие проблемы, вообще и желание их решить и избежать их абсолютно законные. И вызывают и сочувствие, и желание помочь. И случаи чудотворной, чудодейственной помощи нередки в церкви. Но тут все дело в другом. Дело в том, что церковь никакие проблемы не решает. Она не для этого создана. Правда, действительно, что перемена жизни, вот когда человек обращается и становится церковным человеком, он начинает молиться, начинает отказываться от смертных грехов. Действительно, это очень много изменяет в жизни людей. Но это есть лишь некое следствие, а вовсе не цель начавшегося воцерковления, то есть движения человека ко Христу. Мы естественным образом берем на вооружение эти яркие случаи и многочисленные случаи, и делаем из них вывод, что вот под влиянием вот этого изменилось нечто в твоей жизни – и все остальное тоже со временем изменится так, как нам нужно. Если вот умножить посещение храма, или пощение, или усугубить исполнение молитвенного правила и тому подобное. Но вот проходят годы, а с ними проходит период начала церковной жизни, период неофитства, действительно очень радостный, счастливый период. Но он проходит, как дети вырастают, так и неофитство проходит. Особенность этого периода неофитства, когда человек вот так всеми фибрами души познает церковь, церковную жизнь, в том, что в неофитстве отодвигаются на время страсти и проблемы. А потом, когда неофитство проходит, страсти и проблемы возвращаются. Опыт, к сожалению, показывает, что если человек пил, то он по большей вероятности и опять начинает пить после какой-то ремиссии. Хотя он исповедуется, причащается, и молебны служит, и в Серпухов ездит, это уж понятно. Подверженные блудной страсти опять начинают быть ей подверженным. Еще бывает похлеще, чем до своего церковного обращения, хотя он и постится, и мученица Фомаиде молится и так далее. Отношения с людьми – это очень показательная вещь. У людей церковных они, как правило, к сожалению, не только не улучшаются, но становятся еще хуже, Хотя, казалось бы, вся жизнь выстроена по церковным правилам. Опять же, бывают случаи, и нередкие случаи, когда человек полностью избавляется в церкви от тех или иных страстей, пороков и недостатков. Но, к сожалению, в массе своей, после некоторой ремиссии, все возвращается к тому, чем был человек до своего воцерковления. Пусть он даже и погрузился в самые глубины церковной жизни, стал, например, монахом или священником. Даже если человек видит в себе такое положение вещей и старается изменить его постом, бдением, молитвами, хождением в церковь, чтением статических книг и тому подобными вещами, затраченные усилия дают непропорционально малый результат. И это приводит к тому, что, во-первых, конечно, церковная жизнь человека разочаровывает, она ему, можно сказать, надоедает. Руки опускаются, и вот энергия борьбы иссякает, и человек приходит к выводу печальному и неправильному, конечно, выводу, что он думает так, что раз моя проблема не решилась, значит, церковь мне не помогла. И отсюда бывает разочарование, вот уныние и такое нестроение в церковной жизни после какого-то периода начального такого одушевления. И тут, конечно, очень важно нам осознавать, ну, если некоторые из вас или кто-то из вас проходит этот период неофитства, просто иметь в виду, что церковь не должна решать напрямую все вот эти внешние трудности людей. Вот что пишет замечательный церковный писатель, хотя некоторые его не любят, но тем не менее, замечательный писатель, протопресвитер Александр Шмеман. Он пишет, что ошибка – сводить веру к себе и к своим проблемам. Суть христианства мне всегда с детства представлялась в том, что оно не разрешает проблемы, а снимает их, переводит человека в тот план, где их нет. В том же плане, в котором они есть, то есть проблемы, они потому и есть, что они неразрешимы. Вот восприятие церковной жизни как решение проблем приводит к тому, что человек сам с себя снимает ответственность за собственную жизнь. Он хочет в обмен на свободу, которую он предоставляет церкви, вернее, внешней стороне церкви, хочет в обмен на эту свободу получить решение всех своих трудностей. Но это неверно и, по сути, конечно, не христианский, это магический подход. Он непременно, рано или поздно, обнаруживает свою ложь и терпит фиаско. Потому что человек должен решать свои проблемы сам, и только сам, своим нравственным и духовным трудом. Об этом учит нас Евангелие. Безусловно, церковь помогает, во-первых, увидеть эти вещи и их корни. Безусловно, церковь укрепляет человека благодатью Божией, вразумляет его, помогает его ориентации вот в этом делании, да, но в делании свободным и ответственным, вот собственно, человеческом. Но главное все же здесь, что церковь вводит человека в реальность жизни с Богом, вот эту реальность Царства Христова, и изымает его из детерминированного вот этого хода вещей жуткого, в свете чего проблемы для человека теряют значение проблем, становятся благим и желанным полем исполнения заповедей Христовых, на котором и сокрыта та драгоценная жемчужина встречи с Богом, которые повествует Евангелие, теми неизбежными скорбями, которыми всем нам надлежит войти в Царство Небесное, игом, которое во Христе благое, и бременем, которое во Христе легкое. И об этом нам с вами нужно знать, и знать с самого начала церковной жизни. Сегодня понимание церкви, как я уже сказал, вот это современное массовое восприятие, как раз базируется на постулате «Церковь решит все ваши проблемы». Но подлинная церковная жизнь начинается совсем с другого. С того, что человек осознает иные дары, как у Пушкина, да? Иные лучшие мне дороги права. Вот он иные дары, но не только осознает, а вкушает, чувствует, воспринимает в свою жизнь. Вот это богообщение, встреча с Богом и сопряженное обретение свободы в Боге, неразрывно связанное с личной ответственностью за свою жизнь, вот с этого начинается церковная жизнь. И, кстати, здесь нужно предупреждать людей, вот пастырская и катехизаторская задача в том, что у людей, наоборот, могут появиться проблемы. И нередко мы видим, что человек входит в церковь, и на него, откуда ни возьмись, наваливается огромное количество напастей. Там ужасное несчастье, скорби, беды. Человек недоумевает, как так? Вот стал, уверовал, стал церковным человеком, вдруг там такое. Об этом говорит Священное Писание. Я вам напомню, когда Моисей в книге «Исход» повествуется, когда Моисей благословил израильтянам избавление от рабства, и народ принял эту весть с радостью и был согласен идти за Моисеем к Богу, то вы помните, что произошло. Фараон, будучи ожесточен Господом, наложил на народ Божий еще большее бремя, еще больше иго, так что там все взвыли самым немилостивым образом. Вот православие начинается как раз с того, что в церкви человеку дает Царство Божие. Не продолжение физики в метафизической области, а Царство Божие, другая реальность. За это придется многим пожертвовать. Но именно эта добровольная жертва дает человеку силу и свободу разобраться, в том числе и со своими проблемами. Здесь очень частые возражения можно услышать, и, конечно, у вас оно, наверное, тоже родилось. Потому что говорят, что для большинства людей путь к Богу возможен именно через скорби и трудности. Если не утешать людей мнением, что проблемы их решатся или хотя бы облегчатся, то люди окажутся вне церкви. И в самом деле, вот как нам проповедовать, да? Мы людям что говорим? Идите к нам, у нас в церкви что? Говорить людям, что в церкви обретете Христа, то есть говорить правду и вот стопроцентную истину, то не знаю, сколько людей откликнется вот на такой прямой призыв. А говорить людям то, что ну вот у вас все будет в порядке, хорошо, и там бизнес поправится, дети болеть не будут, жена от вас там налево не будет ходить или муж там. Вот этот человек очень понятный, он там с радостью в церковь ходит. Конечно, важно, еще раз подчеркиваю, что здесь в моих словах не нужно усматривать какую-то насмешку над этим. Важно, что человек обращается в своих бедах к Богу, и эти беды заслуживают всяческого уважения. Но нужно сразу говорить им о том, что в церкви речь идет, вот как раз по совершенно точному выражению отца Александра Шнемана, не о решении проблем, а о снятии их в свете достигшего до нас Царствия Божия, когда для человека любовь ко Христу и любовь Христа к нему, который он вкушает в этом царстве, становится значимее и реальнее земного хода вещей. Ко всем, каждому из нас, каждому лично обращена заповедь: ищите прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам. И прикладывается действительно то, что нужно каждому для духовной жизни. И бывает, хотя, может быть, слова тяжело слушать человеку, находящемуся в скорбных обстояниях, но и сам он приходит к этому выводу, что для пути к Богу как раз бывает необходимы, бывают и не необходимы, но бывают необходимы трудности и скорби, чтобы он увидел в них руку Божию, научился молиться, научился смиряться, поступать по-евангельски в ситуациях своей жизни. И еще здесь один момент. Очень важно, чтобы в церкви звучало и от лица церкви звучала только правда. Если человеку наобещать от лица церкви, что Бог решит все его проблемы, а этого не случится, человек неизбежно придет к мысли, что Бог и церковь его обманули. И так случается нередко. Такой способ проповеди не верен. Способ проповеди верен только тогда, когда пастырь, проповедник, катехизатор или каждый из нас, когда хочет убеждать своих близких, полагал под разными словами, не обязательно вот так прямо в лоб, да, как я сказал, но полагал в основание единственное, исключительное корень церковной жизни – это самого Иисуса Христа, Господа нашего Иисуса Христа. И наша пастырская задача, задача всякого православного христианина, как, собственно, и задача церкви во все времена, показать человеку истину и указать точный к ней путь, не умалчивая сложности на этом пути. Я хочу сказать, что нельзя предлагать людям бытовое обслуживание при помощи внешней церковности. Это неверный путь. Ориентировать воцерковление и свое, и ближних нужно религиозно. Другое дело, что, конечно, к человеку нужен индивидуальный подход к любому. У всех своя мера и степень религиозности. Второе побуждение, по которому люди сегодня входят в церковь, я бы назвал национально-патриотическим. И оно тоже имеет свое очень веское основание. Потому что в сегодняшнем глобализующемся мире, который становится все менее и менее человечным, в условиях распада исторически сложившейся империи, размывания и упадка национальных культур, крушения каких-то вот этих традиционных, прочных, многовековых связей между людьми и народами, человеку особенно необходимо нечто прочное, на что бы он мог опереться, чтобы сохранить питающие его корни народной жизни. Люди, любящие свою историю, гордящиеся ею, которые болезненно переживают нынешний период, вот этот вот ломки традиционных устоев, которые желают блага и процветания своему Отечеству, как раз и обращаются к Русской Православной Церкви, видя в ней и справедливо видя
1: вековые традиции и здоровый консерватизм, и огромную историческую роль для строительства государства и консолидации нашей нации. Но, придя в церковь по этим побуждениям и, ну так сказать, получив, что ли, удовлетворение в русской церкви своим державническим, патриотическим, национальным потребностям, и опять же это говорю без всякой иронии, потому что здесь ничего плохого нет, люди вот с такой мотивацией постепенно сталкиваются с, собственно, церковными проблемами. Как человеку, увлеченному более всего в жизни геополитикой, в которой он живет, стать подлинным церковным христианином? Это очень непростая задача. Если в случае, вот мы говорили о бытовых побуждениях, человек приходит в церковь под влиянием хоть и смутного, и непроясненного порой, но все же имеющегося религиозного импульса, то здесь религиозного чувства у людей совсем может не быть. Если в случае решения проблем человек отталкивается хотя и от житейских, но вполне зримых, реальных вещей, которые могут привести его к Богу, то здесь многое базируется на мифах, идеологемах и подменах. Переход от бытовых проблем к жажде Царства Христова при должном объяснении сути Церкви может быть не слишком труден. А в данном случае, вот в случае таких каких-то политических мотиваций, дело воцерковления человека может стать перед весьма болезненной и тяжелой задачей переориентации человека с земного на небесное, с политического на нравственное, с плотского и падшего на духовное. И здесь нужно сказать, что почти всякое правильное научение той или иной стороне церковной жизни вполне может идти в пику националистической, ура-патриотической, да и вообще любой идеологии, потому что церковь с идеологией несовместима. Идеология, которая хочет построить всех под одну линейку, и церковь, которая с великим уважением и бережностью, любовью относится к каждому человеку и принимает его таким, какой он есть, хотя и ставит перед ним великие задачи духовного и нравственного совершенствования. Церковь и идеология – вещи противоположные и несовместимые. Здесь нужно сказать, что наша наличная церковная действительность имеет заметную тенденцию потакать сегодняшнему политиканскому мифотворчеству. Можно часто услышать людям, входящим в церковь, начинающим церковную жизнь, некий мотив, который говорит о том, что церковность в качестве необходимого и обязательного элемента должна включать в себя непременно монархизм, державничество, борьбу против глобализации, так называемых прав человека, противостояние либеральному индивидуализму, западной цивилизации, отстаивание своей особой цивилизации. Вообще вот эти слова «ценности цивилизация», «Запад мы» вот повторяются чаще, чем слова Евангелия. С одной стороны, действительно, под этим может совершаться вполне церковный процесс возвращения людей к вере отцов и приобщения нашей исторической традиции. Но, с другой стороны, и вера отцов, и историческая традиция может пониматься не подлинно церковно, а именно вот идеологически. Вообще, здесь нужно сказать, и, может быть, у нас будет время поговорить об этом отдельно, что главной проблемой, я бы сказал, болезнью сегодняшней нашей жизни, духовной, церковной, религиозной, я считаю подмену как раз религиозного сознания иным, нерелигиозным. То есть у нас церковь, духовная жизнь, жизнь не только сугубо церковная, но и общественная, воспринимается не духовно, не религиозно, а политикански в той или иной степени. Это отдельная тема, мы, я думаю, уделим ей внимание, но пока вот я отмечу это как одну из главных вещей, когда, собственно, религиозное подменяется чем-то иным, а это что-то иное оказывается идеологией и политиканством. Вот основной результат этой подмены – в том, что, собственно, подлинного церковления человека не происходит. Потому что вот эта политиканствующая псевдоцерковность создает у человека неверные представления о церкви и о христианстве. Прежде всего, что и церковь, и христианство существуют для обеспечения земного благополучия нации и имеют всего лишь прикладную ценность. Во-вторых, в человеке воспитываются нехристианские все же качества. Ненависть, агрессия, превозношение, хвастовство – нравственный релятивизм и тому подобные вещи. В-третьих, вообще совершается, что ли, вот эта подмена очень опасная того, что человек сам себя считает христианином, а на деле он им часто не является. Это опасно почему? Потому что когда человек сталкивается с какими-то весьма реальными вещами, вот с этой истиной, он оказывается в трагическом и беспомощном положении. Он думает, что он христианин, а оказывается, что не так. В-четвертых, попадая в церковь, такие люди развивают очень бурную такую деятельность по пропаганде и отстанию вещей для церкви, может быть, и важных, но все же периферийных, вот нерелигиозных, по сути, да, и создают обстановку крайней нетерпимости к людям, мыслящим не так, как они. И, наконец, ради нас часто имя Божие хулится у язычников, говоря словами апостола Павла, потому что люди внешние, глядя на церковь, вернее, вот на таких вот церковных людей, не воспринимают саму идею церкви. Они думают, что церковь для этого и существует, чтобы вот люди так себя вели. Что со всем этим делать? Прежде всего, понять, что церковь есть царство не от мира сего. Церковь по природе своей вселенская, а не только лишь национальная. Обращена она, прежде всего, к личности, а потом уже во вторую очередь из этих личностей складывается народ Божий, который отнюдь не всегда тождественен с нацией. Задача церкви – не обеспечивать людям их земное существование, но вводить в реальность небесного царства, путь в которое – исключительно соблюдение заповедей Христовых, а вовсе никакое бы то ни было идеологическое строительство. Мне здесь могут возразить, и справедливо, что церковь всегда благословляла патриотизм. Естественно, благословляла и благословляет, но не безусловно, а только под непременным и обязательным условием, что любовь к Отечеству и служение ему будет деятельным осуществлением по отношению к людям заповедей Божьих, но не кичливыми словами, мифотворчеством и агрессивным превозношением над другими. Это, еще раз говорю, вовсе не значит, что церковь отвергает национальные чувства или патриотизм, или попечение о земном отечестве. Вовсе нет. Не отвергает, но все же воспринимает, и как и все на земле, как данность падшего мира. А любая данность падшего мира, и, собственно, в этом и есть задача церкви, я сказал об этом в начале, что это прививка христианства к падшести. Также и здесь, в области общественной, в области любви к Отечеству и служения Ему, церковь – это прививка заповедей Божьих к нашей жизни, а не что-то другое. Вот исходя из современной нашей отечественной общественной идеологической и культурной ситуации, для церковно-воспитательных целей, по моему мнению, нужно некоторым образом разделять церковь и идеологическую и политическую сферу жизни. Подлинная церковность начнется здесь, как, собственно, вот в бытовых случаях, с того, что человек станет переориентироваться с политических соображений того или иного толка на, собственно, религиозную мотивацию поиска истины во Христе. В нынешних условиях такая переориентация на религиозный смысл – это сложная задача, потому что, как я уже сказал, советский период нашей жизни, 70-летие безбожия, воспитание людей привели к тому, что религиозная идея как таковая не воспринимается. В лучшем случае она пробивается через какие-то вот иные, что ли, оболочки, через бытовые или вот через какие-то такие державнические. Но вместе с тем это делать надо, потому что иначе будет имитация церковности. Я вам расскажу один замечательный случай. Однажды я сидел глубокой ночью в эфире радиостанции «Русская служба новостей», и вот как-то разговор со слушателями зашел о тех или иных особенностях, воспоминаниях о советском времени. И я был, и отец Иоанн Займовский, тоже насельник нашего монастыря. Мы дали оценку советскому времени такую, что, конечно, самое главное в ней – это не какие-то победы, достижения, не полет Гагарина в космос и тому подобные вещи. Сами по себе совершенно, конечно, неплохие. А то, что люди были оторваны от Бога. И самым, что ли, трагическим проявлением этого было то, когда я сам, и мы, наши сотрудники Центра духовного развития и молодежи при Даниловом монастыре посещали стариков. Вот это, я вам скажу, самое тяжелое ощущение, потому что люди, которые стоят на пороге смерти и чувствуют этого, и боятся этого, лишены понимания того, что с ними будет происходить в самое скорое время. И уже от страха и боязни они пытаются отодвинуть от себя любой разговор на эту тему. И даже вот одна бабушка напрямую сказала, ну что же нам теперь это все? Нас вот воспитали по-другому, мы уж вот как воспитаны, так и будем. То есть к евангельскому слову как раз вот старики многие оказались закрытыми. Я думаю, это вы видите и по своим, может быть, семьям каким-то и знакомым. А, собственно говоря, знаете, все же главное событие в жизни человека с точки зрения, ну, если хотите, монашеской, это переход его в другую жизнь. Это достойно прожитая жизнь это и переход в жизнь вечную. И вот к этому люди оказались совершенно неподготовлены. И в их глазах, несмотря вот на их слова и отторжение от, может быть, поучений катехизаторских, да, в их глазах была ужасная, невыразимая боль и трагедия, потому что душа человеческая чувствует, что ей предстоит. Ну, в общем, это тяжелая вещь такая. Но вот это плод советского времени. И, собственно, вот об этом мы с отцом Иоанном и говорили, что нельзя на одну чашу весов положить Магнитку и Гагарина, а на другую вот эту. Люди стали нам звонить, и один дядечка, это было в 5 часов утра, я уж не знаю, кто там слушает это радио в такое время, один дядечка сказал нам с отцом Иоанном и так. «Ах вот, — говорит он, — вы, оказывается, чему учите? Так для вас, оказывается, Бог ваш дороже всех вот достижений советской власти. Так тогда, если вот вы меня спросите, что я выбираю вашего Бога или вот то, что было у нас при советской власти, там поликлиники, там не знаю, что там было, я выбираю вот советскую власть». Я его от души поблагодарил, сказал: «Спасибо вам большое, потому что вы очень точно сформулировали корень этой проблемы, что Бог не нужен». А многие эти люди, которые звонили, говорят: «Ну как же, я православный, мы вот там победили Мамая или еще кого-то». На этом основании человек считает себя православным. Вот часто можно услышать опасение, что многие активные люди такого настроения, услышав евангельское учение о любви, правде и свободе, уйдут из церкви. Один человек мне говорил: «Ах, вот тут вы чему учите? Какой-то вот любви, там, примирению, там, и что же это такое? И в то время как рушится Россия, и мировой закулисой осуществляется геноцид русского народа, и мы все как один». Да, такие люди действительно, выслушав это, могут уйти из церкви. И поэтому нужно строить нашу проповедь так, чтобы говорить то, что им нравится и хочется вот в таком духе. Но здесь я дерзну сказать, что здоровье церкви предпочтительнее в данном случае привлекание в нее чуждых ей по духу людей. И здесь нужно вспомнить Евангелие, что Господь вовсе не гонялся за количеством учеников. И вы помните, когда его слова вошли в противоречие с каким-то, знаете ли, земным здравым смыслом, он сказал всем своим ученикам: «Не хотите ли вы отойти?» То есть здесь вопрос бывает принципиальным. Еще раз повторю, что церковь с любовью принимает всех людей, которые к ней обращаются. Но церковь – это переформирование, переформатирование, да, говоря таким компьютерным языком, человека из падшего духовного христианина. Этой тематике неизбежно это должно коснуться, потому что быть в состоянии посюсторонности такой вот, быть погруженным в политиканство и одновременно считать себя православным, это можно только на первом этапе церковления, продолжать это нельзя. И ради количества, конечно, паств, я считаю, нельзя потакать страстям. А наоборот, нужно как-то вот объявлять хотя бы эти вещи. Вот две мотивации, о которых я вам рассказал, уже я не буду переходить к третьей, а третья – это, собственно, религиозная мотивация. Здесь тоже мы можем столкнуться с проблемами. Я думаю, что в следующий раз этому и посвящу как раз занятие. Сейчас давайте отвечу на вопросы. Стоит ли, если да, то как переубедить своего греческого приятеля, что греческая православная церковь не дает человеку преимущества перед другими и право ненавидеть русских РПЦ. Да, это очень сложная задача и проблема. Надо сказать, что православные церкви изначально строились по территориальному признаку, который, это, то есть территориальный признак, уже во втором тысячелетии нашей эры стал признаком национальным, потому что зарождение и формирование нации, как известно из истории, пришлось где-то на первую половину второго тысячелетия христианской эры. И вот в силу очень многих исторических причин, в том числе и нахождение под владычеством турок, когда церковь совпала с этнической общиной, бывшей под гнетом, и других причин, национализм в православии сделался очень значимым и существенным фактором. Но он имеет как плюсы, так и минусы. И вот к минусам относится, к сожалению, то, что национальные церкви не открыты другим людям. Вот профессор Дворкин в своей книге по истории Вселенской Церкви приводит такой замечательный факт. В 20-х годах 20 века Кемаль Ататюрк, который пытался перестроить Турцию на светский лад, он не любил ислам, он захотел создать турецкую православную церковь и обратился с этим к греческому патриарху Вселенскому. Патриарх отказал Ататюрку. Мало того, была запрещена всякая миссионерская деятельность в среде турков под угрозой церковных прещений. Именно потому, что греки воспринимали, ну вот в данном случае, не всегда, конечно, так, церковь как этнический, что ли, заповедник. И надо сказать, что вот в Европе самая открытая и самая свободная в этом смысле церковь это русская церковь. И, собственно, люди, обращающиеся в православие на Западе, обращаются в русскую церковь. Здесь можно привести пример и отца Серафима Роуза, и, конечно, пастырскую деятельность владыки Антония Блюма. Ну и вообще, вот русская церковь на Западе открыта. Я сам могу свидетельствовать, что там ходят и итальянцы, и немцы. А церковь греческая, сербская, болгарская, румынская существует только для обслуживания вот общин своих этнических. Это проблема в православии, это ровно то, о чем я говорил вот только что. Это является следствием того, что религиозная идея церковная, евангельская, подменена другой идеей, национальной. Это действительно проблема. Убедить, я думаю, никак нельзя. Человек должен решать проблемы сам и только сам. А как это сочетается с тем, что человек должен надеяться не на себя или других людей, а на Бога? Грех самонадеяния. Или я что-то не так понимаю? Да, конечно, на Бога надеяться, естественно. Вот именно это и сочетается, что человек решает свои проблемы сам, при этом надеется на Бога и верит ему, и получает от него помощь. Но это очень сильно разнится с тем, когда человек не делает ничего. И когда он думает, что внешне исполняемый обряд церковный или там сам факт принадлежности к церкви его православной что-то там сделает автоматически за него. Нет, в том-то все дело, что человеческая жизнь складывается. Вот как Феофан Затворник писал, замечательно, у него можете найти ответ исчерпывающий на этот вопрос. Он писал так, что человек должен всеусильно трудиться и делать все, что от него зависит, все возможное. Но успех и надежду свою полагать на Бога. Как это сочетается, объяснить это очень трудно. Когда начинается, собственно, духовная жизнь, когда человек встречается с Богом, ему эти вещи становятся понятны. Потому что в свете пришедшей в душу благодати Божией, вот эти парадоксы и антиномии снимаются. Это вот ровно то, как раз, о чем я говорил, что проблемы не решаются, а снимаются. Человек переходит на другой уровень, что ли, ну, не уровень, а другой способ, что ли, мировоззрения. Вот так. И здесь это тоже, да, человек должен решать свои проблемы сам и надеяться на Бога, и уповать, и ждать только от Него помощи. Сколько, по-вашему, может длиться период неофитства? Как понять, кончился ли он и когда? Это, между прочим, хороший и серьезный, и очень правильный вопрос. Период неофитства длится, ну, где-то до 10 лет церковной жизни. Понять можно тогда, когда наступает, можно так назвать, кризис, что ли, церковной жизни. Когда все в церкви начинает надоедать, когда человек начинает задавать себе вопрос, зачем я хожу в церковь, и что мне это дает, и нужно ли это вообще. Вот такой кризис очень важен для церковной жизни. Это свидетельство того, что Бог хочет от нас, в процессе своей такой божественной педагогики, хочет от нас, чтобы мы перешли в следующий класс нашей божественной школы. О педагогике мы обязательно поговорим церковной в следующий раз. И здесь, конечно, вот задача человека этот урок понять, принять, и это уже другой вопрос. Но вот кончается он именно тогда, когда такое некое подобие, ну, у всех это бывает людей, у кого-то мягче, у кого-то жестче, но бывает у всех. Хорошо, тогда мы с вами закончим. В следующий раз мы продолжим более подробно, кое-каких тем коснемся.
2: Прозвучала первая лекция игумена Петра Мещеринова из цикла «Церковь и современность». Запись предоставлена православным порталом «Предание».
3: Дорогие друзья, продолжение слушайте в понедельник в это же время.

0: Дорогие братья и сестры, в рубрике «Душеполезные чтения» мы предлагаем вашему вниманию слово в день Пятидесятницы святителя Феофана Затворника.
1: Святитель Феофан Затворник. В день сошествия Святаго Духа человечество впервые по падении дохнуло Духом Святым и дышит им. Церкви православной дыхание сие полно, а у других не полно или совсем отсутствует. Какой светлостью окружила Святая Церковь праздник Пятидесятницы! Видимо, в песнях и в образе священнодействий, и в убранстве храмов, домов и даже путей особенные проявления радования. И понятно почему. Это все есть плод радости жизни через Духа Святаго о Христе Иисусе Господе нашем. И сколько здесь поучительных высоких символов. Из многих остановлю ваше внимание на одном, именно на том, что ныне все заготовляют себе пахучих трав и цветов, которых аромат с усилием вдыхают в то особенное время, когда читаются молитвенные воззвания к Богу в Троице поклоняемому. Что значит? Это очень простое по виду действие. Оно выражает, что сошествие Святого Духа имеет самое близкое сходство с дыханием. И действительно, первое приятие Святого Духа и пребывание Его в Церкви, и то, как Он разливается по всему телу Церкви, и как каждым членом ее приемлется, самым очевидным образом отражается в действиях нашего дыхания. Вот посмотрите, как это. Сошествие Святого Духа есть первый вздох человечества Божественным Духом. Обратитесь назад и припомните пророчество Иезекииля о поле, полном костей человеческих. Помните, как по слову его совокуплялись кости к костям, как они потом покрывались жилами, плотью и кожею, но духа не было еще в них. И сказано было пророку: «Прорцы о духе, и прорекох, говорит, и все ожило». Сие поле костей есть образ падшего человечества, которое в отдалении от Бога не имело в себе жизни и было без духа, как говорит апостол. Но милостивый Господь не оставлял его, а приготовлял его к приятию оживления разнообразными промыслительными действиями. Ко времени явления Христа Спасителя оно, можно сказать, совсем было готово приять новую жизнь, походило на труп цельный, в коем кости совокуплены к костям и покрыты жилами, плотью и кожей, только духа не было в нем. И в Евангелии ясно говорится, что время оживления его уже настало, оставалось немногое. «Не убе Дух Свят, отчего? Яко Иисус не убе прославлен». Но вот Господь воскрес, вознесся во славе на небеса. Божественный Дух сошел, и человечество ожило, дохнув Божественным Духом. Это в первый раз. Как новорожденное дитя, выходя на свет, в первый раз вдыхает в себя воздух. Апостолы или вся первая собравшаяся в Сионской горнице церковь были только устами, коими приняло человечество сие первое вдыхание Духа. Но проведем далее сие сравнение. Принятый в дыхании воздух обыкновенно проходит в легкие. Из большого канала все в более и более меньше, пока дойдет до последних пределов. Приемники живительных стихий воздуха суть легкие, а способ сообщения его живительности есть самое действие дыхания, совершающееся колебанием груди или вдыхание и выдыхание. Так и в отношении к Духу Святому. Дохнувши однажды Божественным Духом, род человеческий дышит им с тех пор непрестанно. Легкие, в коих сие совершается, есть Святая Церковь. Каналы в легких — это божественные таинства Святой Церкви и другие осветительные ее действия. колебание груди, есть годовое движение всех священнодействий церкви, например, Великий пост со всем чином своим, потом пятидесятодневные празднества, далее будет опять пост и опять светлые дни и так далее. Это точь-в-точь колебание груди. Так дышит Христова церковь или все повсюду верующие христиане. И как христианство в человечестве, то все человечество дышит в нем, хотя не все оно причастно животворных действий сего божественного дыхания. Причина сему та, что в одной части человечества повреждены органы дыхания, другая, большая, не подвергает себя влиянию сего благотворного дыхания. Ибо как для того, чтобы дыхание производило все полное свое действие в теле, необходимо, чтобы каналы легких были не повреждены и не засорены, так и для того, чтобы Божественный Дух оказывал полное свое действие, необходимо, чтобы органы, им самим учрежденные для сообщения себя, были целы. То есть все божественные таинства и священные действия сохранялись в том виде, как они установлены святыми апостолами по внушению Духа Божия. Где повреждены сии учреждения, там дыхание Божественным Духом неполно и, следовательно, не имеет полного действия. Так у папистов все таинства повреждены и искажены многие спасительные священные действия. Папство легкое, со струпами и загноенное. У лютеран большая часть таинств и священных действий отвергнута, оставшаяся искажена и в смысле.

0: оживлением церкви. Есть и здесь свои условия для оживления духом. Смотрите как. Тогда как свыше воздух сходит в легкие и расходится по ним через каналы, другими сосудами снизу восходит туда же отжившая кровь, и нежившие еще соки, выработанные из принятой пищи, расходятся тоже по каналам легких. Будучи наитствуемы здесь животворными стихиями воздуха, сии соки притворяются в живую кровь. Отжившая мрачная кровь — образ грешников, омрачившихся грехами, а новые соки — это новорожденные или обратившиеся и принявшие оглашения, иноверцы или неверные. Те и другие оживляются во Святой Божией Церкви, подвергая себя наитствованию Божественного Духа в святых таинствах. Христиане-грешники лишаются Духа, но говеют, исповедуются, причащаются святых таинств и снова начинают дышать Божественным Духом. Без дыхания Божественным Духом нет жизни. Как Церковь дышит Духом, так им должны дышать все мы. Уста, коими приемлется Божественный Дух и отверзается сердце для приятия Его, есть живая вера. Соприкосновение с Ним есть участвование в таинствах и священнодействиях по уставу Святой Церкви, усвоение Его — есть действование по Его внушению, выражаемому в требованиях совести и заповедях евангельских. Кто живет так, тот дышит Духом и оживляется им. Верное же свидетельство одуховления есть молитва, которую справедливо называют дыханием Духа. Кто хорошо, собранное тепло, молится, дома или в церкви, тот дышит Духом. «Молю, оба вы, братья, не упивайтесь вином чувственных удовольствий, но паче исполняйтесь Духом, глаголющу себе во псалмех и пениях и песнях духовных, воспевающий и поющий в сердцах ваших Господеви, благодарящий всегда у всех о имени Господа нашего Иисуса Христа, Богу и Отцу. Аминь».
1: Слово в день Пятидесятницы святителя Феофана Затворника для вас читал Георгий Корольчук. Святитель Феофан Говоров жил в XIX веке. В начале своего монашеского пути он был преподавателем Санкт-Петербургской духовной академии. Затем был направлен в русскую духовную миссию в Иерусалиме. В 1857 году он стал ректором Санкт-Петербургской духовной академии, но вскоре был рукоположен у епископа Тамбовского и посвятил себя архипастырскому служению. В 1866 году святитель ушел на покой и поселился в Успенской Вышинской пустыни в Тамбовской епархии, где взял на себя подвиг затворничества. Все свое время он посвящал молитве и письменным трудам. Он сделал перевод добротолюбия, окормлял огромное число людей, посылая им духовные наставления в своих письмах, которые впоследствии стали достоянием всего христианского мира. Также он написал толкование апостольских посланий. Святитель Феофан Затворник мирно почил 6 января 1894 года в праздник Крещения Господня.

В исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московских духовных школ прозвучала стихира вечерней праздника Пятидесятницы, напева Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Книга заставляет думать, переживать, вспоминать, испытывать эмоции, делая человека несчастным. Поэтому ее следует сжечь, уничтожить, а людей, читающих книги, следует держать в тюрьмах или сумасшедших домах. Именно такой мир, где книги не нужны и опасны, описывает Рэй Брэдбери в своем романе «Антиутопии. 451 градус по Фаренгейту». Ежедневно в 14 часов слушайте в нашем эфире радиоверсию этого знаменитого романа. Читает народный артист России Георгий Корольчук.
2: Каждому человеку изначально дарован талант. Но понять, в чем именно твое призвание, непросто. Есть замечательные примеры тому, как, преодолев многие трудности, можно найти свой путь. О том, что помогло обрести предназначение и реализовать его, рассказывают гости авторской программы Ирины Виноградовой «Призвание», которое выходит в эфир каждый понедельник в 16:10.
1: Лекции профессора Александра Дворкина из цикла «История Вселенской Церкви» — это не сухой и скучный рассказ, переполненный цифрами и фактами. Это яркие картины церковной жизни и живые описания исторических личностей. Слушайте лекции Александра Леонидовича Дворкина каждое воскресенье в 21:40. Повторение в понедельник в 15:10.
3: Если жизнь становится невыносимой, ее надо изменить. Так считает девочка Рони, дочь самого могучего разбойничьего атамана всех лесов и гор. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20:10 слушайте в нашем эфире чтение книги знаменитой шведской писательницы Астрид Линдгрен «Рони, дочь разбойника». Читает Ида Никифорова.
1: Медиоланский эдикт 313 года – это событие исключительного значения в истории. Этот документ, принятый по инициативе императора Константина Великого, знаменует не только то, что времена гонений на христиан оставались в прошлом, но и то, что в прошлое уходила и языческая Римская империя, а вместе с ней в прошлое уходила и грандиозная эпоха античного мира. По понедельникам в 21:40, повторение во вторник в 15:10, в эфир выходит передача историка Юрия Алексеевича Соколова из цикла «Медиоланский эдикт».

в исполнении хора Свято-Троицкого собора города Саратова прозвучал тропарь праздника Святой Троицы, знаменного распева в гармонизации композитора Александра Костальского.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 229-е зачало послания к Ефесянам, отрывок из 5 главы.
1: «Братья, поступайте как чадо света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным свет есть. Посему сказано: встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу».
0: Послушайте 75-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 18 главы.
2: «Сказал Господь: смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? Если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Именно такими словами мы с вами начинаем любую молитву, благословляя что-либо в этом мире. И перечисляя имена Отца и Сына и Святаго Духа, мы исповедуем веру в единого и в то же время трипостасного Бога. Поистине Новый Завет, во всех смыслах новый. Ибо это совершенно новое откровение, которого Ветхий Завет не знал. Не знал о Боге едином по существу и троичном в лицах. Хотя есть, конечно, там некоторые прикровенные указания, можно их найти в Ветхом Завете, но это не сказано так явно, как в Новом Завете. И не только благодаря пришествию Бога на землю, но и потому, что через 10 дней после Его вознесения произошло снисхождение Святаго Духа на Его учеников и апостолов. И День Святаго Духа Церковь празднует сегодня. По сути, сегодняшний день завершает то духовное путешествие, которое началось с Рождества Христова, затем крещение, продолжалось весь Великий Пост, Страстную неделю, Пасхальный период и Вознесение. Вот в течение всего этого периода мы вспоминали то, что называется домостроительством Господа и Спасителя. То есть Его спасительным делом, которое началось рождением Бога-человека, а закончилось вознесением и ниспосланием Святаго Духа на апостолов. День Святого Духа, на первый взгляд, немного странный праздник. Но это праздник одной из апостасий Святой Троицы. Ну да, наверное, было бы логично установить и праздник в честь Бога Отца и Бога Сына. Дело в том, что Духов день явился следствием тринитарных споров, которые бушевали в церкви в IV веке и оставили неизгладимый след богослужения. Вот все попытки человеческого разума как-то логично осмыслить и представить себе божественное триединство непременно приводили к заблуждениям. В начале IV века Александрийский пресвитер Арий выступил с учением о том, что Сын не Бог, как Отец, а самое первое и самое высшее творение Божие. Это лжеучение подрывало основу христианской веры, потому что если не Бог действовал во Христе, воссоединяя мир с собою, то значит мы не спасены. Арианство было осуждено на Первом Вселенском соборе в 325 году, а уже к середине IV века разгорелись новые страсти вокруг вопроса о том, а кто такой Дух Святой? И ариане крайнего толка считали его тварным существом, находящимся в подчиненном отношении к Отцу и Сыну. И вот окончательно определить и оформить православную христианскую веру выпало на долю трем каппадокийским отцам Василию Великому, его брату Григорию Низкому и Григорию Богослову. Именно они сформулировали одобренное Вторым Вселенским собором учение о Троице, в котором подчеркивалось, что Бог есть одна сущность и три лица, абсолютные, равные между собой, но не три Бога, а один Бог. И вот в противовес еретикам, отвергавшим божественность Святаго Духа, в церкви появился специальный праздник, который особым образом подчеркивает божественность третьего лица Святой Троицы. Так что вот происхождение этого дня Святаго Духа, оно связано с борьбой церкви с ересями, которые искажали учение о Святой Троице и о равенстве лиц Святой Троицы. Первое действие Святаго Духа, которое видимым образом проявилось на апостолах, это дар языков. Это то, что люди, пришедшие в Иерусалим на праздник Пятидесятницы со всех концов земли, услышали проповедь о Христе, каждый на своем родном языке. Ну, конечно, не стоит воспринимать этот дар языков как способность говорить на иностранных языках, которую вдруг неожиданно обрели апостолы. Дар языков – это не знание иностранных языков, а это способность быть понятыми. То есть не апостолы говорили на иностранных языке, они говорили на своем родном, на еврейском языке, а каждый слышал апостолов, говорящих на их родном языке. Каждый из присутствующих услышал то, что он должен был услышать, и, естественно, на том языке, который он понимал. Конечно, это чудо, которое совершил Господь, было глубоко обоснованным, ибо перед своим вознесением Он заповедовал апостолам, говоря им: «Идите и научите все народы, крестящие их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я заповедал вам». Ну, а как учить? Как проповедовать? На каком языке? Апостолы-то, они же университетов не заканчивали, языков иностранных они не знали, они были простыми рыбаками. Ну, может быть, конечно, что-то они понимали из греческого языка, поскольку он имел широкое очень употребление, но одно дело понимать какие-то отдельные слова или фразы, а другое дело проповедовать на иностранном языке. Да к тому же еще кому, образованным грекам и римлянам, где в то время ораторское искусство имело очень высокий стандарт. Римляне были культурными наследниками древней Эллады, и проповедовать им на примитивном языке – это значит заранее обрекать свое слово к ним на неудачу. А апостол Фома вообще в Индии проповедовал. Индия – это и сегодня не ближний свет, а в то время это просто край вселенной. Из Палестины туда надо было годами добираться, и европейских языков там никто не знал. Поэтому способность быть понятными, или, как мы говорим, дар языков, было средством необходимым для апостольской миссии и проповеди Слова Божия всем народам земли. В кандаке праздника Пятидесятницы мы находим такие слова: «Егда снишел языки слия, разделяши языки вышний, егда же огненные языки раздаяши, в соединении вся призва, и согласно славим Всесвятаго Духа». Вот в этих словах кандака праздника проводится параллель между тем, что происходило на заре человеческой истории, столпотворением вавилонским, и тем, что произошло в 50-й день по воскресении Христовом, сошествии Святаго Духа на апостолов. Тогда, в древности, люди, одержимые безумной идеей построить башню, которая достигала бы до неба, были наказаны Богом. Они заговорили на разных языках и перестали понимать друг друга. А в день Пятидесятницы произошло обратное. И каждый из сотен людей, пришедших в Иерусалим, услышал апостолов, говорящих на их родном языке. Значит, вот это вот безбожное строительство, попытка достичь неба без Бога, стали причиной разъединения человечества. А сошествие Святаго Духа объединило опять всех людей в едином теле, в единую церковь, где люди иногда без слов понимают друг друга, если они проникнуты одним духом и если они живут ради одной цели. День Святого Духа напоминает нам, что сила Божия в немощи человеческой совершается. Ведь вот когда мы читаем евангельскую историю, то часто становимся свидетелями малодушия апостолов, их какой-то непонятливости, иногда пререканий друг с другом, как, например, в эпизоде, когда они спорили, кто из них и по какую руку от Христа сядет в Царствии Божьем и так далее. Но вот после дня Пятидесятницы апостолы – это уже другие люди. Они получили дары от Бога, и не только этот дар языков, они совершали великие чудеса именем Христа и при содействии Святаго Духа, конечно, не своими собственными способностями. Человеческие способности, они имеют значение, безусловно, но это значение относительное, а не абсолютное. Потому что абсолютное значение имеет только действие Святаго Духа, которое просвещает человека. Да, человек может что-то разъяснить, помочь, может быть, навести на какую-либо мысль, но усвоить это, сделать основой своей жизни можно только при содействии благодати Святаго Духа. И успех апостольской проповеди обуславливался не их личными качествами, а действием через них и в них силы Духа Святаго, который просвещает Вселенную, и силы которого и сегодня многие люди обретают веру в Господа Иисуса Христа и познание истины. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 1 июня, 19 мая по старому стилю, Русская Православная Церковь празднует память благоверного великого князя Дмитрия Донского. Благоверный князь Дмитрий прожил менее 40 лет, но мало кто из князей принес столько пользы Церкви и Отечеству. Воспитанный святителем Алексеем Московским и окормляющийся у преподобного Сергия Радонежского, он сочетал в себе выдающегося государственного деятеля и глубоко верующего благочестивого христианина. Супруга великого князя, благоверная княгиня Евдокия, также прославлена в лике святых. В этот день вспоминается и другой святой русский князь, благоверный Иоанн Угличский, в иночестве Игнатий. Он жил на 100 лет позже Дмитрия Донского и еще в отрочестве был заключен в темницу его правнуком Иоанном III вместе со своим братом. Сыновья Угличского князя стали заложниками спокойствия русских земель от междоусобиц. В Спасо-Прилуцком монастыре Вологде Иоанн Угличский принял схиму и скончался в оковах в 1523 году, пробыв в заключении 32 года. Сегодня церковью прославляются несколько мучеников первых веков христианства. Священномученики Патрикий и епископ города Пруссы в Вифинии, и с ним пострадавшие пресвитеры Акакий, Минандр и Полиен. Они вместе приняли смерть за Христа около 100 года. Также мы вспоминаем мученика Калуфа египтянина, жившего в III веке. сегодня совершается память преподобного Иоанна, епископа Готфского. Во время иконоборческой ереси в VIII веке Иоанна просили занять место изгнанного еретиками готского епископа. Тогда Иоанн отправился в Грузию, которая не впала в ересь иконоборчества, и там был рукоположен во епископа. После кончины тело святителя было положено в монастыре Парфент в Крыму, где прежде жил святитель у построенного им храма во имя святых апостолов Петра и Павла. Еще нескольких преподобных вспоминает сегодня православная церковь: Корнилия игумена Палеострувского Аланецкого, Корнилия чудотворца Комельского и преподобного Сергия Шухтомского. Преподобный Корнилий Палеостровский основал монастырь на острове Палий Онежского озера. Последние годы жизни он проводил в пещере недалеко от обители, пребывая в постоянной молитве, и скончался около 1420 года. Преподобный Корнилий Комельский происходил из боярского рода. Вместе с братом, который служил при дворе великого князя Иоанна III, он принял иноческий постриг и подвязался близ Новгорода, а позже поселился в Комельском лесу неподалеку от Вологды. Он написал монастырский устав на основе уставов Иосифа Волоцкого и Нила Сорского. Это был третий устав, написанный русским святым для монашествующих. Скончался преподобный в 1537 году. Преподобный Сергий Шухтомский, прежде чем начать свой иноческий подвиг, отправился пешком в Палестину, Константинополь и на Афон, чтобы обучаться там монашеской жизни. Вернувшись на родину, он побывал в Великом Новгороде и в Соловецком монастыре. Только после этого долгого путешествия по знаменитым обителям он принял постриг в Череповецком Воскресенском монастыре в Шухтомской волости, а затем и схиму, и стал проводить строгую аскетическую жизнь. Господь удостоил своего угодника дара чудотворения и пророчества. Скончался преподобный Сергий в 1609 году. В церковном календаре на сегодняшний день 18 имен новомучеников. 1 июня особого молитвенного предстательства пред Господом за русскую церковь и за наше Отечество церковь испрашивает упоминаемых сегодня священномучеников архиепископа Курского Ануфрия Гоголюка, епископа Белгородского Антония Панкеева, священников Митрофана Вильгельмского, Александра Саульского, Михаила Дейнеки, Матфея Вознесенского, Ипполита Красновского, Николая Садовского, Василия Иванова, Николая Кулакова, Максима Богданова, Александра Ерошева, Павла Попова и Павла Брянцева, и мучеников-мирян Михаила Вознесенского и Григория Богоявленского, принявших мученический венец в этот день в 1938 году. Также сегодня совершается память священномученика Виктора Каракулина, арестованного вместе с владыкой Ануфрием и погибшего в лагере, и преподобного мученика Валентина Лукьянова, погибшего в 1940 году. В продолжение церковного календаря послушайте житие священномучеников Ануфрия, архиепископа Курского, и Антония, епископа Белгородского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Священномученик Ануфрий, архиепископ Курский в миру Антон Максимович Гоголюк, родился в семье лесничего, у которого было шестеро детей. В 5 лет он лишился отца и был принят в сиротский приют в городе Люблине, где его мать устроилась работать уборщицей. Мать его происходила из семьи поляков-католиков. Впоследствии она приняла православие и стала монахиней с именем Наталья. В приюте Антон Гоголюк окончил церковно-приходскую школу и был отправлен в Хомское духовное училище, которое окончил с отличием и был принят в Хомскую духовную семинарию, где в то время был ректором будущий митрополит Евлогий Георгиевский. За месяц до выпускных экзаменов в семинарии Антон тяжело заболел воспалением легких. Во сне ему было видение Ануфрия Великого, который сказал ему: «Обещай послужить Церкви Христовой и Господу Богу, и будешь здоров». Юноша в страхе ответил: «Обещаю». С того времени он стал быстро поправляться и после семинарии поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию. Там он принял монашеский постриг с именем Ануфрий в честь преподобного Ануфрия Великого. Учась в духовной академии, Ануфрий Гоголюк участвовал вместе с другими студентами-священниками в миссионерских посещениях ночлежек, где они вели духовные беседы и пели церковные песнопения. Кроме того, иеромонах Ануфрий служил в храме села Михайловское неподалеку от станции Парголово по Филянской железной дороге. Окончив в 1915 году Санкт-Петербургскую духовную академию, иеромонах Ануфрий отправился служить в Херсонскую епархию, где преподавал в пастырско-миссионерской семинарии при Григории Безюковом монастыре. В 1918 году монастырь был разгромлен, многие монахи были убиты. Несколько монахов, в том числе иеромонаха Ануфрия, спасли от большевиков крестьяне. Они увезли их в город Бориславль, где по просьбе прихожан иеромонах Ануфрий был назначен настоятелем собора. Летом 1922 года начался обновленческий раскол. Будущий священномученик Ануфрий в 1923 году в Киево-Печерской лавре был херитонисаном епископа Елисаветградского, викария Херсонской епархии. Он прибыл в Елисаветград и совершил в Успенском соборе свою первую архиерейскую службу. Сразу же к нему пришел уполномоченный от обновленческого временного церковного управления и спросил, какой ориентации он придерживается. Всего неделю назад ставший епископом владыка Ануфрий решительно отказал обновленцам в своем содействии и был тут же арестован. Власти попытались обвинить его в шпионаже на том основании, что епископ с интересом расспрашивал сотрудника ГПУ, пришедшего его арестовывать, об организации, в которой тот служит. После освобождения из тюрьмы владыка Ануфрий отправился на жительство в Кривой Рог. Здесь он продолжал противодействовать обновленцам. Поводом к новому аресту послужило его послание к пастве, в котором он предостерегал против общения с живоцерковниками. Находясь в ссылке в городе Харькове, епископ Ануфрий по поручению святейшего патриарха Тихона управлял Одесско-Херсонской и Елисаветградинской епархиями. Вскоре он вновь был арестован, хотя все еще отбывал ссылку. Во время следствия содержался в Харьковской, а потом в Бутырской тюрьме, где его постоянно допрашивали. В октябре 1928 года епископ был отправлен в Тобольск. Еще не доехав, он узнал, что ему назначено новое место ссылки – глухое село Уват. По дороге в епископа стреляли, и он был ранен в руку. После окончания срока ссылки в 1929 году владыка поселился в городе Старый Оскол. Там епископ Ануфрий оказал большое влияние на церковную жизнь. Деятельность обновленцев в пределах епархии прекратилась, а количество действующих православных храмов после приезда владыки возросло с одного до 160. Вскоре митрополит Сергий Строгородский назначил епископа Ануфрия управлять Курской епархией с возведением в сан архиепископа Курского. В Курске в 1935 году владыка Ануфрий был арестован вместе с многими курскими иереями и приговорен к 10 годам лагерей. Против отбывающих срок в исправительно-трудовом лагере священнослужителей в 1938 году было начато новое дело. Группа священников вместе с архиепископом Ануфрием Гоголюком и епископом Антонием Панкеевым привезли в тюрьму города Благовещенска, и хотя никто из обвиняемых себя виновным не признавал, всех их приговорили к расстрелу. Через несколько лет родственникам было сообщено через справочную МВД, что Антон Максимович Гоголюк, осужденный 8 марта 1938 года на 10 лет без права переписки, 1 июня того же года был расстрелян. Священномученик Антоний, епископ Белгородский, в миру Василий Александрович Панкеев, родился в Херсонской губернии в семье священника. В 1915 году Василий Панкеев был отправлен из Киева продолжать обучение в Петроградской духовной академии. Там он принял иноческий постриг с именем Антоний. В сании радиакона он был отправлен на фронт для совершения богослужения и духовной поддержки раненых и больных воинов. На фронте он был рукоположен в сан иеромонаха и стал настоятелем одной из походных церквей. За безупречное исполнение пасторских обязанностей на фронте он был удостоен ордена святой Анны третьей степени. Вскоре отец Антоний окончил Петроградскую духовную академию и в 1917 году был направлен служить в город Одессу. Там он преподавал в духовной семинарии, пока ее не закрыли в 1920 году. В начале 20-х годов отцу Антонию, который был уже игуменом, пришлось испытать тяжелые внутрицерковные искушения. Его вызвал к себе обновленческий епископ и объявил решение поставить его во епископа. В новой и незнакомой для русской церкви ситуации 32-летний игумен Антоний растерялся и в 1923 году был хиротонисан обновленческими архиереями во епископа Херсонского, викария Одесской епархии. Обновленческим церковным управлением он был поставлен на кафедру, которую занимал в это время его друг, епископ Ануфрий Гоголюк. Почти год Антоний был обновленческим епископом и вскоре принес церковное покаяние. И тогда уже патриарх Тихон хритонисал его во епископа Мариупольского, викария Елисаветградской епархии. Всего через несколько месяцев он был арестован и сослан в Харьков. В 1926 году епископ Антоний был приговорен к 3 годам заключения в Соловецкий концлагерь, затем к 3 годам ссылки в Енисейск. По ее окончании Антоний обратился к заместителю патриаршего местоблюстителя митрополиту Сергию Строгородскому. Для встречи с ним он поехал в Москву, где митрополит Сергий назначил его на Белгородскую кафедру. Последний раз епископа Антония арестовали в 1935 году. Вместе с ним были арестованы священники Митрофан Вильгельмский, Александр Ерошев, Михаил Дейнека и псаломщик Михаил Вознесенский. От арестованных священников и мирян следователи требовали оговорить епископа, подтвердить, что по поручению владыки Антония собирались деньги для оказания помощи ссыльному духовенству и что епископ давал задание об усилении пасторской работы среди верующих в праздничные воскресные дни с целью отрыва колхозников от труда, то есть проводил контрреволюционную работу. Никто из арестованных вместе со своим архипастырем не согласился на допросах оговаривать ни других, ни себя. Все священнослужители получили разные сроки заключения и были отправлены на Дальний Восток. В лагере они находились вместе с курским архиепископом Ануфрием. В феврале 1938 года в дальневосточных лагерях проводились допросы среди заключенных, чтобы выявить среди них контрреволюционные группы. Против епископов, священников и верующих мирян были собраны доносы, в которых было сказано, что, будучи почти все по здоровью отнесены к группе инвалидов, попы дезорганизуют производство, а по воскресеньям они надевают подрясники и производят чтение молитв. На основании этого против находящихся в лагере архиепископа Ануфрия, епископа Антония и с ними 11 священников и 2 псаломщиков было начато новое дело. Обвиняемые были перевезены из лагеря в тюрьму города Благовещенска. Там 1 июня 1938 года архиепископ Ануфрий Гоголюк, епископ Антоний Панкеев, священники Ипполит Красновский, Николай Садовский, Митрофан Вильгельмский, Василий Иванов, Николай Кулаков, Максим Богданов, Михаил Дейнека, Александр Ершов, Александр Саульский, Павел Попов и псаломщики Григорий Богоявленский и Михаил Вознесенский были расстреляны. Все они были прославлены Русской Православной Церковью в соборе новомучеников. Память их празднуется вместе в общий день их святой кончины.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Елена Обламская. В Петербургской консерватории имени Николая Андреевича Римского-Корсакова состоялась вторая всероссийская научная конференция с международным участием «Музыкальная иеротопия в современных исследованиях. Чудо». С приветственным словом к участникам обратилась Тамара Игоревна Твердовская, проректор по научной работе консерватории.
2: Рада приветствовать Санкт-Петербургской консерватории участников, слушателей. Уже второй по счету всероссийской научной конференции «Музыкальная иеротопия в современных исследованиях». Конечно, повестка удивительная совершенно. Да, я посмотрела программы, и когда чудо во всех его, как сказать, притворениях становится объектом научного исследования, это удивительно. Конечно, мы видим, что посещается Максиму Викторовичу Бражникову наша очередная встреча, организованная лабораторией имени Максима Викторовича, кафедрой древнерусского певческого искусства, которая неистощима буквально в своих научных и творческих проектах. Вот это новый совместный проект, но уже имеющий свою традицию. И, конечно, сегодняшнее заседание пройдет в память основателя такого научного направления, как иеротопия, Алексея Михайловича Лидова, временно ушедшего из жизни почти ровно год назад. Но я думаю, что память – это самое важное вообще, что у нас есть. Память, преемственность, традиция. И наши исследования, не побоюсь этого слова, да, они вносят очень серьезный, очень ощутимый вклад в эту традицию. Поэтому хочу пожелать всем новых открытий, дискуссий, потому что, конечно, предмет исследования весьма дискуссионный, и много копий ломается на этой почве, на этом поле исследовательском. Но я думаю, что, конечно, не только я думаю, да, что в спорах рождается истина, и вот это вот откровение, да, вот это чудо, оно непременно должно снизойти, оно должно случиться. Поэтому желаю всем больших успехов.
1: Научную сессию первого дня конференции открывала Марина Сергеевна Егорова, доцент, профессор кафедры древнерусского певческого искусства, главный научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории русской музыкальной медиевистики имени Максима Викторовича Бражникова. И это было слово в память об Алексее Михайловиче Лидове, историке и теоретике искусства, византинисте, религиоведе, авторе концепции иеротопии, науки о создании сакральных пространств.
3: И, увы, нас постигло такое несчастье. 30 мая он ушел из жизни. Болел в последние годы, но все равно каждый раз неожиданность. Смерть близкого человека, коллеги, друга, по большому счету, потому что он нам очень помогал.
1: Алексей Михайлович – это его открытие, его детище, создание,
3: да,
1: темы.
3: Да, его детище. Все последние годы, начиная с начала 90-х лет, он двигался в одном направлении, которому название определил, да, и его опубличил вот в начале 2000-х годов. Хотя и в предыдущие десятилетия он в основном испытывал интерес исследовательский к таким же проблемам пространственной среды бытования памятника искусства. Не в изоляции от того пространства, для которого памятник создавался, а в многочисленных взаимодействиях с этой средой. Он вдохновлял коллег думать над такими проблемами. И, к счастью, уже в 90-е выходили сборники, посвященные истории иконостаса, например, образом Нового Иерусалима в средневековом искусстве. А когда он предложил понятие иеротопии для обсуждения в исследовательской среде, эта его идея вызвала некое сопротивление среди многих коллег, которые заподозрили в введении в научный оборот нового понятия некую претензию на абсолютную новизну, неординарность, экстраординарность некого нового, абсолютно исключительного и аутентичного древнему материалу метода, тогда как в своих работах и в устных выступлениях своих, в том числе на нашей конференции, он всячески подчеркивал, что рассматривать предложенные им понятия и сферу интересов нужно именно как область научного поиска, как особо направление в искусствознании, которое требует широчайшей эрудированности от исследователя и подразумевает рассмотрение произведение искусства в совокупности, как выразитель какого-то целостного образа. Он таким образом дал название образа парадигмы, несколько статей посвятил этому термину. Насколько я понимаю, наши коллеги-специалисты в области византийской живописи и архитектуры, древнерусской живописи и архитектуры манкируют этим термином. Да, это осталось его замыслом, его идеей, его термином. Но многие высказанные им идеи до сих пор очень плодотворными оказываются, потому что они заставляют задуматься о том, что находится на перекрестках разных традиций, на перекрестках разных способов выражения одних и тех же идей, потому что искусство, оно является воплощением идей.
1: Сейчас вот на этой конференции второй, вы в собрании с тем докладов, какой вы даете ракурс, какую подсветку в этот раз?
3: В этот раз наша конференция посвящена категории чудесного, феномену чуда, которое обусловлено живым переживанием средневекового человека небесной реальности как близкой ему. То есть то, что существует за пределами материального мира и в наименьшей степени постигаемо чувственным опытом, существует совсем рядом и легко проникает в реальность, окружающую нас. И несмотря на то, что каждый раз это вторжение небесного мира в человеческую жизнь вызывает изумление и страх, и трепет, и неописуемую радость, как Топос рая, например, в метатексте райском, о котором сегодня говорила Милена Всеволодовна, тем не менее, достаточно привычное было состояние. Чудо – это не то, что полностью разрушает представление о целостности мира, о его незыблемости, но является закономерным продолжением божественной творческой воли. И это, безусловно, еще с ветхозаветной традиции прочитывается как знамение, как знак божественного присутствия. И мне показалось, когда я разрабатывала концепцию этой конференции, она задумывалась очень небольшой, камерной, но получилось очень много желающих, поэтому мы так вынуждены в жестком темпе двигаться, не имея возможности долго и обширно друг с другом говорить. Я отталкивалась от мысли о пространственности чуда, априорной пространственности чуда, потому что чудо – это два пространства, соединяющиеся друг с другом. И если божественную вселенную, то, что мы воспринимаем как сверхъестественное, а средневековый человек воспринимает как божественное, трудно измерить с помощью линейки, то, опредмечиваясь, овеществляясь так или иначе в виде образа Пресвятой Богородицы, восседающей на срубленном дереве, да, на корне в «Чуде явления» Юрушу из цикла текстов о Тихвинской иконе Божией Матери. Либо, если это чудо исцеления неизлечимо больного человека, прикоснувшегося к гробу святого, как на иконах святителя Алексея, о которых рассказывала Галина Андреевна Назарова, на некоторых клеймах изображено, как людей на руках несут и буквально прикладывают, чтобы они прикоснулись. Вот этот тактильный контакт с реликвией. Еще один вариант чуда. Происходит опредмечивание божественного, его апроприация человеческим миром, осмысление. И, естественно, это находит воплощение в образах искусства, музыкального в том числе. Поэтому пространство, сакральное пространство, литургическое пространство древнерусского храма, ну и не только древнерусского, потому что у нас зайдет речь и о западноевропейской, латинской традиции, и, конечно, и византийское искусство здесь нельзя не учитывать. Чудо как совершенно особый феномен, не только социокультурный, но и художественный. И музыка, распев. Я очень рада, что многие коллеги из музыковедов откликнулись на мое приглашение и вместе с специалистами в области древнерусского искусства, древнерусской истории тоже согласились подумать над тем, как категория чудесного себя воплощает, реализует в певческом наследии Древней Руси, в церковной богослужебной практике. Мне кажется, это должны быть увлекательные доклады, дающие очень много пищи для размышления, плодотворные, вдохновляющие на дальнейший поиск, на раскрытие новых дверей которыми еще никто не ходил. Иеротопия в музыкальном искусстве, как она реализуется, это очень молодое направление, исследовательское поле, которое привлекает в первую очередь молодых ученых, так как взрослые, старшие исследователи, уже состоявшиеся специалисты по древнерусской музыке, идут по пути уже устоявшемуся, понятному, во многом предсказуемому и эффективному, безусловно, во всех смыслах. А молодости свойственно искать что-то чудесное, что-то связанное с открытием никому неизведанного. И в данном случае как раз сошлись интересы молодых, меня как человека, увлеченного именно междисциплинарными пересечениями между работами совершенно разных планов. И прошлый выпуск статей, мне кажется, был очень удачным по материалам конференции. И после нынешнего нашего собрания тоже планируется публикация работ и молодых, и взрослых, да, рядом друг с другом.
1: О значении открывшейся конференции говорила Милена Всеволодовна Рождественская, профессор кафедры истории русской литературы Санкт-Петербургского государственного университета.
4: Мне кажется, значение в научном плане и вообще в общественном отношении даже очень большое. Потому что гуманитарное знание, ведь что такое гуманитарное знание? Чему оно нас, так сказать, учит? Относится к фундаментальным наукам на самом деле. Но, понимаете, воспитывает душу и расширяет наше культурное пространство. Что очень важно сейчас при таком очень стремительном падении образования, никто не будет, я думаю, с этим спорить, к сожалению. Я имею дело со студентами, преподаю в Санкт-Петербургском государственном университете. У нас студенты-филологи очень хорошие, есть очень пытливые, очень старательные. Но на что можно обратить внимание, что, к сожалению, сейчас они очень много умеют, но мало знают. И вот эти фундаментальные, базовые какие-то вещи, которые вообще-то впитываются с детства, и музыкальная сфера, и словесное творчество, и понимание того, что мы живем, собственно говоря, среди вот неприходящих ценностей. Они самые важные. Потому что что такое культура? Культура – это память, правда? Это ассоциативный ряд. Мой непосредственный учитель и наш научный лидер Дмитрий Сергеевич Лихачев, он всегда говорил о том, что культура – это то, ну, это известная вещь, но он тоже это повторял, что культура – это то, что остается. Вот когда все разрушается, все исчезает, единственное, что может остаться, это культура. И, конечно, нам надо заботиться о том, чтобы вот эти разные ветви культуры, мне очень важно, чтобы они изучались и распространялись исследователями именно комплексно. Очень важно вот в этом синтезе культур большое значение, что мы здесь, я филолог, я не музыковед, я могу только с наслаждением слушать и древнерусские песнопения, и музыку классического периода, разных жанров, и народную музыку. Это очень важно для воспитания души. Вот спасибо. Так я бы сказала.
1: На второй всероссийской научной конференции «Музыкальная иеротопия в современных исследованиях. Чудо» в Петербургской консерватории побывала Елена Обламская. До новых встреч в эфире «Радио Град Петров».
5: 3 июня в рамках проекта «Щедрая среда» состоится концерт старинной испанской музыки, который завершит сезон работы нашего лектория. Программу «Испанская феерия» для вас представит ансамбль старинной музыки «Возрождение» под руководством Владимира Каденко. Вы услышите танцевальные ритмы фанданго, фламенко и многих других жанров и стилей в претворении высочайшего композиторского мастерства Энрике Гранадоса, Мануэля де Фалии, Исаака Альбениса, Гаспаро Кассадо, Фернандо Абрадорса и Хоакина Нин и Кастильяноса. Ждем вас в среду, 3 июня в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: В исполнении Ласло Шенри Карпера прозвучала пьеса Франциско Таррега «Воспоминания об Альгамбре».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: архимандрит Януарий Ивлеев. О главном в христианстве. Жемчужины Нагорной проповеди.
1: Пятое блаженство. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Это блаженство открывает вторую строфу из четырех дальнейших блаженств. В нем говорится о милости. К этому слову у нас в языке множество синонимов, оттеняющих те или иные стороны замечательного, божественного свойства души. Здесь и милосердие, и сердобольность, и жалость, гуманность, участие, сочувствие, сострадание. Призыв к милости или милосердию мы находим также в Евангелии от Луки. «Будьте милосердны, как милосерден Отец ваш». Да и вообще принцип милосердия проходит через весь Новый Завет. Это блаженство не обещает те или иные доказательства милости Божией на протяжении земной жизни, которая практически у всех полна лишений. Речь идет об эсхатологическом спасении, об оправдании милостивого перед конечным судом Божиим, об оценке человека по его существу. Об этом неоднократно напоминает Новый Завет. Обрести милость у Господа в он и день, то есть в день суда, может искренне милостивый, человек, умеющий прощать обиды. Да и в молитве Господней «Отче наш» мы просим «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Собственно, милость или милосердие для евангелиста Матфея – центр проповеди Иисуса Христа и его апостолов. Милость превозносится над судом. Послание апостола Иакова, глава 2, стих 3. Именно милосердие называется исполнением закона. Иисус напоминает своим последователям пророчество Осии: «Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу», а не жертвы». Евангелие от Матфея, глава 9, стих 13. Стоит заметить, что само слово «милостивый», которое мы видим в этом блаженстве, лишь два раза встречается.

0: встречается в Новом Завете. Здесь, блаженны милостивые, и второй раз применительно к Иисусу Христу в послании к евреям, где Он назван нашим милостивым и верным первосвященником. И в самом деле явление Бога в Иисусе Христе – это высшее проявление божественной милости к людям. В иудейской традиции высоко ценилась обязанность деятельного сочувствия к бедным и немощным. Израиль даже считал, что свойство милосердия отличает его от прочих народов. В Талмуде сказано: «Кто милостив к людям, к тому будет милостиво небо». От евангельской этики Иисуса Христа, однако, эта нравственная позиция существенно отличается. В иудаизме действовал строгий юридический принцип – причины – следствие, действие – воздаяние. Человек юридически формально претендовал на равное воздаяние от Бога. Вся проповедь Иисуса Христа направлена против такого формального отношения человека к своим нравственным действиям и к своей жизни в целом. Иисус осуждает формально-юридически соблюдаемую праведность, которая в то время преобладала в иудейской религиозности. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие». Евангелие от Матфея, глава 23, стихи с 23 по 24. И еще: «Так будут последние первыми и первые последними». Евангелие от Матфея, глава 20, стих 16. Таким образом, у Бога иные критерии. Стоит также заметить, что в той же раввинистической традиции существовали и не столь уж либеральные тенденции. Известны наставления, которые прямо запрещали оказывать милость некоторым людям, а именно невежественным, ам-ха-арец, людям земли, невежественным в законе. Так, у рабби Елиазара, около 270 года от Рождества Христова, запрещено оказывать милость человеку, у которого нет знания закона. Милость, доброта, согласно Нагорной проповеди, не внешне обязывающий акт, как это было в сознании законников, а свойство глубоко внутреннее, когда человек полон сочувствия, когда он не снисходит к другому, одаривая его актом милости, а способен отождествить себя хотя бы отчасти с другим. Это очень важно, так как помимо формальной бывает еще и ложная, неуместная доброта. Пример такой неуместной при всей своей искренности доброты приводит евангелист Лука в эпизоде посещения Иисусом Христом дома Марфы и Марии. Все помнят эту историю. Усталый Иисус пришел в дом Марфы и Марии. Разумеется, он был озабочен, обеспокоен, так как до распятия оставалось совсем немного времени. В это страшно напряженное время ему хотелось только одного – покоя, отдыха. Марфа любила Иисуса и поэтому хотела угодить Ему, приготовив для Него самую лучшую пищу. С этой благой целью она много суетилась, бегала туда-сюда, гремела посудой. Представьте себе, каково было все это видеть и слышать Иисусу. В конце концов Он сделал Марфе мягкое замечание. Она хотела быть доброй, а поступала на самом деле жестоко. Мы сами часто проявляем вроде бы нашу доброту, как нам кажется лучше. А уж человек, объект нашей доброты, вынужден благодарить и как бы быть довольным, нравится ему это или нет. Шестое блаженство. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Когда мы говорим «сердце» в переносном смысле, мы думаем о чувствах человека. Однако в таком смысле Священное Писание, хотя и употребляет это слово, но редко. В нашем языке явно прослеживается связь между понятиями «сердце» и «середина». Отсюда и «сердцевина» – не только и не столько место чувств, сколько самое сокрытое, сокровенное в человеке, тот центр, из которого формируется вся человеческая жизнь, часто неосознанно. В свое сердце, то есть в центр своего бытия, человек может помещать самого себя со своими эгоистическими желаниями или какого-нибудь любимого человека. Или какой-нибудь предмет, скажем, автомобиль, или фамильную ценность, или деньги, или любого другого идола. Но когда центр бытия, который есть Бог, смещается, тогда все вокруг искажается, становится дисгармоничным, эксцентричным. Гармоничной жизнь становится только тогда, когда центром своих помышлений человек делает истинный центр всего творения – Бога. Тогда все становится на свои места. Чистота сердца, о которой здесь говорится, – это не нравственная чистота, то есть отсутствие греха, ни в самом общем смысле, ни в частном смысле целомудрия. Чистота сердца – это честность, простота, искренность и бескорыстие в отношениях с Богом. Об этом мы читаем во множестве мест Ветхого Завета. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего». Псалом 50, стихи 12 и 13. «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем». Псалом 72, стих 1. Иначе говоря, чистота сердца в данном контексте – это полная, безоговорочная и безраздельная преданность Богу. Собственно, это то, что можно назвать верой в самом принципиальном смысле. То, что люди, так относящиеся к Богу, увидят Бога, имеет очень глубокий смысл. Ведь одна из ключевых мыслей всех религий состоит в том, что только чистый, очищенный смеет приблизиться к божеству. В примитивных религиях и даже в развитых мистериальных культах чистота всегда носила ритуальный, культовый характер. Но и религия Ветхого Завета и позднего иудейства сохранила это понятие культовой чистоты, фактически не отделяя ее от чистоты сердца. Это утверждает закон Моисея. Огромное различие между Иисусом и иудейством его времени, особенно раввинами, состоит в том, что раввины, учители закона, заявляли равно необходимыми внешнюю чистоту и чистоту сердца, в то время как Иисус отрицал спасительное значение внешнего очищения. В конце замечательного разговора об омовении рук он недвусмысленно сказал: «Из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека». А есть неумытыми руками не оскверняет человека. Евангелие от Матфея, глава 15, стихи 19 и 20. Впрочем, уже великие пророки и псалмы Ветхого Завета учили о бессмысленности ритуального очищения при отсутствии нравственной чистоты. Вот очень показательное место из 23-го псалма. «Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки не повинны и сердце чисто». Здесь надо понять, что взойти на гору Господню, то есть подняться в храм как место благодатного присутствия Бога, в сознании иудеев равнозначно выражению «узреть», «увидеть Бога» или «явиться перед лицом Божиим». Ибо в Ветхом Завете утверждалось, что действительно увидеть Бога человеку невозможно. «И сказал Бог Моисею: лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». Книга Исход, глава 33. Человеку Бог открывает себя только в видениях и в вещих снах. «И сказал Бог: слушайте слова мои. Если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним». Книга Чисел, глава 12. Однако в шестом блаженстве Иисус Христос утверждает совсем иное. Здесь говорится о реальном духовном видении Бога лицом к лицу, когда мы увидим Его, как Он есть. Первое послание Иоанна, глава 3. Но это и есть высшее обетование Евангелия в целом. Увидеть Бога, как Он есть, предельное, последнее исполнение веры, надежды и любви, о которых говорят апостолы Павел и Иоанн. В этом содержится все, что называется спасением, славой и вечной жизнью. В обыденной жизни люди видят только то, что они способны увидеть. Один смотрит на ночное небо и видит на нем лишь сверкающие точки. Но просвещенный в своей науке астроном или астрофизик увидит на небе неизмеримо больше далекие солнца и галактики, каждый из которых имеет свое название, имеет свою историю и таит множество загадок. Один, сидя в концертном зале, услышит лишь надоедливый до зевоты усыпляющий шум оркестра. Другой, чей слух очищен и просвещен для восприятия высокой музыки, услышит торжественные созвучия Баха или Моцарта, прославляющие Бога и Его творение. Иисус Христос учил: «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Один человек, сердце которого не очищено и мысли не просветлены, будет всю жизнь удовлетворяться тем, что он видит на поверхности вещей, ибо сокровище его мирское. Другой, следуя Владимиру Соловьеву, сможет сказать: «Не веруя обманчивому миру, под грубую корою вещества, я осязал нетленную порфиру и узнавал сияние божества». Слава Божия, сияние его присутствия открывается верующему человеку уже в этой жизни, открывается во многом из того, что он видит в этом мире. Но в грядущем, обновленном и преображенном мире, чистый сердцем увидит не только славу Божию, но увидит самого Бога так, как его сейчас видят только ангелы Божии. Седьмое блаженство. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Понятие миротворчества кажется простым и понятным. Если говорить о войнах, международных конфликтах, то миротворчеством занимаются специальные организации, например, Организация Объединенных Наций. В истории России императора Александра III называли царем-миротворцем, так как в его царствовании Российская империя не вела ни одной войны, и он ратовал за поддержание европейского мира. Многим памятны также разного рода миротворческие инициативы Советского Союза после Второй мировой войны, в которых немалая роль отводилась экуменической деятельности Русской Православной Церкви. И всякий раз идеологической основой этой международной деятельности Церкви служили именно слова Иисуса Христа «блаженны миротворцы». Понятно также, что миротворчество в принципе не ограничивается политикой, но предполагается и в межчеловеческих отношениях, и в гражданской жизни. Миротворцы седьмого блаженства не просто миролюбивые, уступчивые, терпимые и готовые к прощению люди, но те, которые активно действуют, устанавливая мир и устраняя существующие между людьми противоречия. Таковые получают обетование, что они в свое время будут названы сынами Божиими, потому что они в этом отношении похожи на Бога. Ибо Бог, по словам апостола Павла, Бог мира. А в Ветхом Завете, а также в Иудействе, Мессия изображается как князь мира, так у пророка Исаии. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». Книга пророка Исаии, глава 9. Или у пророка Захарии: «Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима, се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, и сокрушен будет бранный лук, и он возвестит мир народам». Книга пророка Захарии, глава 9. Что же касается слова «миротворец» или во множественном числе «миротворцы», то оно в Библии встречается только в седьмом блаженстве Нагорной проповеди. Иначе в языческом древнем мире. Там это слово было почетным титулом античных владык – «миротворец», официально «непобедимый миротворец земного круга». Со времени Александра Великого эти миротворцы назывались также сынами Божиими. Не правда ли? Сходство с обетованием блаженства Нагорной проповеди очевидно. Но это сходство скорее случайное, внешнее. Ведь миротворчество языческих царей было делом насилия, принуждения. Это миротворчество вовсе не относилось к сфере этики. Мир, который они устанавливали, например, знаменитый Пакс Романа, римский мир, означал просто внешнюю безопасность, спокойствие и хозяйственное благосостояние, не более того.
1: Римлянин, ты научись народами править державно. В этом искусство твое — излагать условия мира, милость покорным являть и смирять войною надменных. Вергилий, Энеида.
0: И как тут не вспомнить пророческие слова Писания? Когда будут говорить «мир» и «безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба.
1: Первое послание к фессалоникийцам, глава 5, стих 3.
0: Итак, античные миротворцы, которые были по преимуществу захватчиками и жестокими правителями, почитались как сыны Божии. Но обетование богосыновства, данное Иисусом Христом миротворцам, означает нечто такое, что язычникам и в голову не приходило. Однако это особая тема и особый разговор. Теперь немного филологии. Греческое слово, переводимое на русский как «покой», означает «мир», по-еврейски «шалом». И тут с переводом все оказывается не так уж просто. Ведь «шалом» в древнееврейском языке совсем не значит просто отсутствие вражды или каких-то волнений, когда наступает «покой». «Шалом» означает высшее благо человека или все то, что способствует высшему благу человека. Мы знаем, что «шалом» — мир, мир тебе, мир вам, обычное приветствие у евреев. Да и в арабской культуре, когда один человек приветствует другого «салам», это то же самое, что «шалом». Он не только желает человеку, чтобы у него не было никаких неприятностей, а был мир и покой, но он желает ему действительно всего самого наилучшего. А в Библии «шалом» — мир означает, собственно, высшее благо — спасение. Так и надо понимать пророческие выражения «бог мира», «князь мира». Они означают «бог спасения» и «князь спасения», «спаситель». В седьмом блаженстве миротворцы, которые нарекутся сынами Божьими, это люди, активно творящие мир, то есть делающие то же самое, что делает и творящий мир Бог. Они в меру своих сил и возможностей способствуют высшему благу человека, делают мир лучше, поднимают его хотя бы на ступеньку выше. Разумеется, это не исключает и другие частные толкования, существовавшие в церкви. Так, многие богословы ранней церкви понимали это блаженство в чисто духовном смысле. Мол, блажен человек, установивший мир, то есть покой в своем сердце и в своей душе. Блажен тот человек, который добился внутреннего мира и который отдал свое сердце Богу. Вспомним также древнюю духовную практику исихазма, от греческого слова «исихия» — «покой», «тишина». Итак, миротворцы будут наречены сынами Божиими. Эта тема богосыновства развивается апостолом Павлом в его посланиях. Он ясно показывает, что сынами Бога уже сейчас становятся верующие в Сына Божия, то есть в Иисуса Христа, принявшие крещение и благодать Святого Духа. Вот замечательные, полные глубокого смысла слова из послания к Галатам. «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, Единородного, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего, Авва Отче. Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа». Тоже в послании к римлянам. «Все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии, ожидающие грядущего прославления, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Здесь везде говорится о том, что верующие в свое искупление во Христе уже в этой жизни становятся свободными сынами Божиими. Но полнота божественного благословения, полное и совершенное общение с Богом им будет даровано после всеобщего воскресения и последнего суда. Это будет дар спасения и вечной жизни. О грядущем даре вечной жизни говорит и седьмое блаженство. В выражении «будут наречены сынами Божиими» следует обратить внимание на глагол «будут наречены» или «будут названы». Правом наречения, то есть дарования имени, обладал только Отец. В данном случае своим властным словом Бог Отец назовет миротворцев своими сынами, то есть примет их в свою семью, в непосредственное с ним общение. Восьмое блаженство. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. О том, что праведник страдает и гоним, часто говорилось еще в псалмах Давида. «Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь». Псалом 33. Книга «Премудрости» Соломона подробно описывает ненависть к праведнику и гонение на него. «Будем притеснять бедняка-праведника, не пощадим вдовы и не постыдимся многолетних седин старца. Сила наша да будет законом правды, ибо бессилие оказывается бесполезным. Устроим ковы праведнику, ибо он в тягость нам и противится делам нашим, укоряет нас в грехах против закона и поносит нас за грехи нашего воспитания, объявляя себя имеющим познание о Боге и называя себя сыном Господа. И тщеславно называет отцом своим Бога. Увидим, истинны ли слова его, и испытаем, какой будет исход его. Ибо если этот праведник есть сын Божий, то Бог защитит его и избавит его от руки врагов. Осудим его на бесчестную смерть, ибо, по словам его, о нем попечение будет». Книга «Премудрости» Соломона, глава 2. Восьмое блаженство дает обетование такого попечения. Мы видим, что последняя строка второй строфы «Ибо их есть Царство Небесное» повторяет первую строку первой строфы «О нищих духом». Таким образом, обетование Царства Небесного как бы замыкает круг блаженств. Кроме того, из первой строфы повторяется слово «правда». Там были алчущие правды, здесь изгнанные за правду. Вообще, понятие правды центральное для Нагорной проповеди. О нем еще пойдет речь впереди. Здесь же из всей конструкции блаженств мы понимаем, что эти изгнанные или гонимые тождественны нищим, плачущим и кротким, то есть тем, кто следует за Христом. Это они, алчущие и жаждущие правды. Они изгнанные людьми, но возлюблены Богом, ибо они блаженны, потому что их есть Царство Небесное. Иисус никогда не скрывал ни своей собственной участи на земле, ни участи тех, кто решится стать Его последователями. И в этом смысле Его ученики, которых позже стали называть христианами, не должны были ожидать легкой жизни в языческом обществе, не должны и сегодня, поскольку общество как было, так и осталось языческим. Несколько изменились только кумиры и идолы, которым усердно служат и поклоняются. Так апостол Павел писал фессалоникийцам: «Вы сами знаете, что так нам суждено, ибо мы и тогда, как были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось». Первое послание к фессалоникийцам, глава 3, стихи 3 и 4. В наше спокойное время нам трудно даже представить себе, что пришлось пережить первым христианам. А совсем недавние российские новомученики и исповедники, и нам даже приходит в голову, настоящие ли мы христиане, что живем, не испытывая гонений, но, напротив, пользуясь благосклонностью и покровительством властей земного царства.
2: Дорогие друзья, для вас прозвучала передача по страницам книги архимандрита Януария Ивлеева «О главном христианстве. Жемчужины Нагорной проповеди». Читал Чеслав Саманович.
3: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.
4: 6 июня приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Колтушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 6 июня проведет Елена Захарова.
5: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
4: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

0: Возвращение в Петербург.
1: Дорогие друзья, здравствуйте, у микрофона Марина Лобанова. В этом году исполняется 120 лет со дня рождения академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. Он родился в Санкт-Петербурге и умер в Санкт-Петербурге. Родился в России и умер в России. Большую часть жизни прожил, увы, в СССР и в Ленинграде. Его труды и, главное, его личность – путеводная звезда для всякого человека русской культуры. И очень характерно, какое огромное значение Дмитрий Сергеевич придавал топонимии. Свою позицию в отношении культуры названия Лихачев пронес сквозь все годы своей жизни. И мы именно личностью Дмитрия Сергеевича мерим свой топонимический вкус, формируем свою позицию в отношении имен нашей Родины и пытаемся понять, как сформировался он сам. В нашей передаче звучат фрагменты аудиоверсии воспоминаний Дмитрия Сергеевича Лихачева, подготовленной фондом имени Лихачева. Читает Леонид Мозговой.
2: 5 лет, по самый 1937 год включительно, я работал ученым-корректором в издательстве Академии наук СССР на Менделеевской линии 1. Не скажу, что это была плохая работа. Она мне давала возможность укрыться, не высказываться по острым вопросам. Я часто хворал, попадал в больницы в острые периоды моей болезни, язва, 12-перстной кишки, не слишком болезненно переживая подозрения в раке или еще в чем-либо не менее приятном. Подозрения оказывались напрасными, соседи иногда интересными, книги по большей части увлекательными. Большая корректорская, один из бывших залов палеонтологического музея, перевезенного в Москву, была оживлена бывшими людьми, окончившими лицей, училище правоведения, просто университет, с которыми иногда, оторвав голову от корректуры, можно было перекинуться 2-3 словами. Корректоры по воскресеньям устраивали поездки за город, в дворцовые пригороды. Я не мог с ними ездить из своей язвы, и это было самое большое упущение за все время пребывания в издательстве. Ведь знали они пригороды не как читатели и посторонние. Либо бывали там сами до революции, либо слышали от своих знакомых. Я упустил возможность узнать пригороды Ленинграда как современник их расцветом. Оставаясь по воскресеньям лежать в кровати, я все-таки многое о них слышал и старался читать. Неизменным организатором поездок за город, а летом по старым городам и монастырям России, был энциклопедически знавший Россию Лев Александрович Федоров, технический редактор и один из образованнейших людей, которых я встречал. Погиб он в блокаду в бомбоубежище Зимнего дворца от чистого голода. Я уверен, не случись событий, которые показались мне страшным несчастьем, я бы до конца жизни продолжал работать корректором, конец испортил бы себе глаза. В очередной раз я лежал в больнице, когда в Ленинграде началась паспортизация. Период паспортизации был одним из самых страшных периодов в жизни больших городов. Люди Москвы и Ленинграда жили в напряжении, ожидая решения своей судьбы, каково будет решение паспортных комиссий. Строгих инструкций не было. В Ленинграде не давали паспортов дворянам, а в дворцовых пригородах еще и бывшим служащим дворцов. Последнее было ужасно не только для людей, но и для дворцов. Дворцовая обслуга была честной и хранила всякую мелочь. Приходившие ее на смену кадры утаивали, воровали, списывали, ничего не понимая в вещах, предметах искусства. Пропадали ценнейшие сведения, передававшиеся из уст в уста, легенды, предания и даже некоторые традиции. С высылкой же дворянства изменялся культурный облик городов. Улица меняла свое обличье. Другими стали лица прохожих. Свои одежды улица сменила давно. Появилась своя паспортная комиссия в Академии наук. Заседала она в главном здании Академии. Я очень боялся, что меня вызовут и начнут спрашивать о моем деле и выпытывать, как я отношусь к советской власти сейчас. Поэтому, когда я заболел и попал в больницу, я даже как-то не очень стремился выписаться из нее. Выписавшись, я узнал, паспортная комиссия в Академии закончил свою работу. Думал, пронесло, была такая скала на военно-грузинской дороге, которую называли «Пронеси, Господи». Ее часто вспоминал отец. Однако же не пронесло. Мне объявили, что паспорта мне не дадут, назначили срок выезда из Ленинграда. Не дали паспортов Феде Розенбергу, Толе Тереховко, Александру Петровичу Сухову, всем, кто имел судимость. Отец страшно волновался, искал влиятельных лиц. «Знаю, у кого-то плакал», — мне говорили. Наконец нашелся кто-то, кажется, секретарь райкома, который обещал помочь, но хотел повидать меня. Жил он на Каменноостровском, тогда называвшемся улицей Красных Зорь. Помню, что меня угощали чаем. Говорить было не о чем. За столом сидели секретарь и его жена, которые смотрели на меня с жалостью. Кончилось тем, что мне дали отсрочку на долечивание. И вот тут на помощь пришла Зина. Мы еще не были женаты, только собирались. Известно было, что ученый-корректор Екатерина Михайловна Мастыка в молодости веселилась вместе с детьми академика Зернова в одной компании с будущим наркомюстом Крыленкой. Зина уговорила ее съездить к Крыленке. Съездить было непросто. Надо было преодолеть пролегшую между ними дистанцию времени, дистанцию общественных положений. Я представляю себе, как нелегко было Екатерине Михайловне показаться ему постаревшей, изменившейся. А потом на чем ехать и в чем? Деньги собрали. Кофточку Зинину дали, отправили. Вернулась Екатерина Михайловна довольна и объяснила, что надо запастись ходатайством президента Академии Александра Петровича Карпинского. А у Крыленки на приеме во всем слушаться секретаря Крыленки. Екатерина Михайловна, помню, сказала, она бывшая рабочая, толковая, хорошая женщина. Я знаю только, что в разговоре с Крыленкой Екатерина Михайловна назвала меня женихом своей дочери Кати, которую я в глаза не видел. Она зашла к нам уже лет через 10 после войны. Хорошая была женщина Екатерина Михайловна. В конце концов, что была для нее Зина? И что был для нее я? И стоило ли ей, знавшей все о Крыленке, рисковать, напоминая ему о себе? Объяснили мне, как получить ходатайство у президента Академии наук Александра Петровича Карпинского. Я должен был прийти к Карпинским домой, в особняк на Пятницкую улицу, встретиться там с дочерью Карпинского Толмачевой, поцеловать непременно ей руку и передать письмо от нашего директора издательства Михаила Валерьяновича Валерьянова с просьбой похлопотать обо мне. Я так и сделал. Ехал самым дешевым поездом и сразу с вокзала отправился на Пятницкую. Позвонил. По крутой и узкой для такого роскошного особняка лестнице меня провели на второй этаж с большим залом. Как мне и указали, я поцеловал руку, заплетающимся голосом проговорил свою просьбу, которую перед тем затвердил наизусть, и подал письмо. Толмачева не удивилась, сразу пошла в небольшой кабинет за залой и стала кричать на ухо Александру Петровичу. «Пришел молодой человек, воспитанный, воспитанный! Надо подписать ему просьбу! Подписать!» После этого она села за машинку, и я услышал быстрый стрекот машинки. Молча вынесла и подала мне письмо в роскошном конверте, какого я в Советском Союзе отродясь не видел. Сразу от Толмачева я направился в наркомюст. Приемная у Крыленки была переполнена. Пожилая или казавшаяся мне тогда пожилой женщина сразу подошла ко мне, как к знакомому, взяла у меня письмо от Карпинского, которое я даже хорошенько и прочесть не успел, и строго сказала: «Стойте здесь». Место она мне обозначила у всех на виду. «И как бы вас ни бронил Николай Васильевич, молчите и ничего не отвечайте и не отрицайте». Я был немного удивлен, ведь остальных Крыленко принимал в кабинете. Вскоре из кабинета выкатился коренастый, плотный, даже немного полноватый человек со спортсменскими движениями и сразу набросился на меня, как мне показалось, с кулаками. «Мы революцию делали, мы кровь проливали, судьба человечества решается, а вы дурака валяли, космическую академию устраивали. Над нами потешались, что ли? Этому безобразию слов нет» и так далее и тому подобное. Слово извержения продолжалось несколько минут. После, держа ходатайство в руках, он с такой же быстротой влетел в свой кабинет, а секретарь, поманив меня рукой к своему столу, стала меня спрашивать. Номер бывшего паспорта, домашний адрес, место работы, адрес работы, служебный телефон Валерьянова и прочее. Велела ждать в Ленинграде и сообщить ей, если меня тронут. Все это тихим голосом и как бы по секрету. В тот же день я вернулся в Ленинград. Я ждал несколько месяцев. Никто и никуда меня не вызывал. В разгар лета меня позвали на почту и вручили конверт из ЦИКа. Там находилась бумага о снятии с меня судимости. Полвека я думал, ну все, но оказалось в 1992 году, что это не реабилитация. Правда, недоразумения были только тогда, когда возникали вопросы о прописке в Казани сперва, в Ленинграде после. Сперва мне было непонятно, зачем нужна была эта явно разыгранная сцена в приемной. Когда вскоре Крыленко арестовали, я понял. За Крыленко уже следили, и он боялся явных обвинений в покровительстве КРов. Он демонстрировал перед всей толпой в приемной свою полную преданность советской власти. Не скажу, что эта демонстрация была для меня особенно приятна. Но своего она достигла, и Екатерине Михайловне Мастыке я до гроба обязан. Конечно, положение корректора было самым выгодным, вернее, безопасным в условиях террора 30-х годов. Можно не разговаривать, молча работать, только не пропуская ошибок. Был единственный неприятный случай. Иван Петрович Павлов решил издавать тоненькие брошюрки трудов своего института. Не помню, как называлась та серия. Ее поручили мне. И в первой же фразе первой брошюры я как-то изменил смысл. То ли запятую поставил не там, то ли исправил ошибку не так. Одним словом, пришел сын Павлова к директору издательства Михаилу Валерьяновичу Валерьянову с претензией. Меня вызвали к Валерьянову. Сын молчал. Валерьянов в мягкой форме мне выговаривал. Смысл фразы действительно изменился. Я был чрезвычайно расстроен, но через 2-3 дня сын Павлова явился снова и сообщил Валерьянову, что хотя смысл и изменен, но Иван Петрович не в претензии. Я понял, что это... Последняя акция была простым проявлением доброты сына или отца, а вернее всего обоих. И случайно сын молча меня разглядывал, когда Валерьянов делал мне выговор. Молча и, как мне показалось, даже с сочувствием. Но это был единственный неприятный случай, непосредственно связанный с работой. В 1935 году вышла моя первая серьезная статья в сборнике «Язык и мышление». «Черты первобытного примитивизма в воровской речи». Она вызвала разгромную рецензию Михаила Шахновича «Вредная галиматья» в «Ленинградской правде». Вслед за такими статьями обычно шел арест. Но лингвисты Абаев, Быховская, Башинджагян и другие отнеслись к моей работе с интересом. Я решил попробовать счастье и сдавать экзамен в аспирантуру Института речевой культуры. К тому времени мой соделец с одинаковым удостоверением об освобождении из Беломоро-Балтийского лагеря, без всяких дальнейших ограничений, Дмитрий Павлович Каллистов, был принят в аспирантуру Ленинградского университета. Чем я хуже его, думалось мне, забывая, что за него хлопотал декан исторического факультета Борис Дмитриевич Греков. У меня статья, лингвисты меня знают, вторую статью я сдал в тот же сборник «Язык и мышление», и корректуру ее уже прочли. К тому времени мы с моей будущей женой решили пожениться. Что я теряю, если не примут? Надо попытать счастье. Но не тут-то было. Заявление от меня не приняли. Я приложил удостоверение. Ударник Белбалтлага. Это была знаменитая стройка, и милости Сталина к участникам строительства были широко известны и уважаемы партийными властями. Тем не менее, по-видимому, командовавшие всем... Партийные власти решили меня не принимать. К тому же мнение Шахновича в «Ленинградской правде» было для них важнее мнения ученых-лингвистов. Моя мать в это лето снимала комнату в новом дружноселье на станции Сиверская. Я взял отпуск, но времени для подготовки к экзаменам уже не было. Не было и никого, с кем я мог бы посоветоваться. Первый экзамен был политическим. Как назывался предмет, я уже не помню. На него явился и секретарь парторганизации, и ученый-секретарь института. Экзаменатор спросил меня, что я читал по предмету. Я назвал азбуку коммунизма Бухарина, забыв, что я читал и диалектику природы Энгельса, и кое-что Маркса. Последовал какой-то вопрос. Я на него ответил явно неудачно. Спрашивающий меня, скосив лицо улыбкой, лицо экзаменатора я забыл, в памяти осталась только улыбка, как у кота в «Алисе» Льюиса Кэрролла. Заявил. Ну вот и видно, что вы читали Бухарина. Чрезвычайно довольная экзаменационная комиссия на этом прекратила допрос. Я действительно чувствовал себя на допросе. Второго вопроса не последовало. Я был готов к такому результату, но решил все же пройти второй допрос по специальности из любопытства. Я явился через день или два. Главный экзаменатор был весьма известный лингвист, фамилию которого я называть не хочу. В своих печатных работах мой экзаменатор подлостями не отличался, не был в них замечен. Состраданием, отчетливо выраженным в голосе и в устремленных в сторону от меня глазах, он спросил меня, у каких лингвистов в университете я занимался. Я назвал первым Жермунского, а далее Якубинского, Щерба, Баянуса, Брима, Ларина, Обнорского. Страдальческое выражение лица усилилось. Я вам задам очень простой вопрос, школьный вопрос. Что такое прилагательное? Дайте ему определение. Укажите виды прилагательных. Вопрос был явно на засыпку. Я не стал на него отвечать. Извинился за беспокойство, попрощался и ушел. Прощаясь, экзаменатор снова подчеркнул. Я задал вам вопрос, на который мог бы ответить любой школьник. Теперь, чтобы читатель понял, насколько прост был этот вопрос, я позволю себе процитировать слова лингвистических терминов Ахмановой. Издание 2, Москва, 1969. Прежде всего, определением прилагательного – часть речи, характеризующаяся категориальным значением признака, грамматическими категориями степеней сравнения, рода, падежа, числа, выражаемых в форме согласования, синтаксическим употреблением функции определения, атрибутивной функции, и предикативного члена, и развитой системой словообразовательных моделей. А вот виды прилагательных – аппозитивные, атрибутивные, бессуффиксные, вещественные, глагольные, глагольно-активные и глагольно-пассивные, качественные, конкретные, краткие, местоименные, неопределенные, непричастные, обособленные, ограничивающие, описывающие, относительные, отпричастные, перенесенные, конденсированные, заканчивающие перифрастическое определение – полуместоименные, порядковые, предикативные, примыкающие, притяжательные, причастные, распределяющие с разновидностями, сложнопроизводные, страдательные, субстантивированные и так далее, одним словом, бедные школьники. Через несколько месяцев мой экзаменатор пришел в издательство, и меня пригласил технический редактор для согласования каких-то вопросов по его статье, которую я как раз вел. Я не ответил на поклон моего экзаменатора, ему пришлось скроить неудоумевающую презрительную улыбку. Сколько видов улыбок можно создать на человеческом лице? Не меньше, чем видов прилагательных. Я уехал на Сибирскую не очень расстроенный, но с ощущением бессильного человека перед созданной им системой насилия.
0: Если уж можно было заставить выполнять свою волю крупного ученого.
2: Через некоторое время я встретился с Виктором Максимовичем Жермунским. Я запомнил первые слова, с которыми он ко мне обратился. «Я слышал, вы безрезультатно стучались в двери нашего института». Он не сказал, что я провалился, не сдал экзаменов, не прошел испытаний, или как-нибудь еще иначе. Безрезультатно стучались в двери. Через год или два, пройдя через собственный арест, он предложил мне поступить к нему в отдел института литературы. Но я уже был увлечен древней русской литературой. Заведующим корректорской был в начале моей работы Штурц, партийный и очень старавшийся загладить свое немецкое происхождение. Ясно, что его постоянно упрекали на партийных собраниях за подбор кадров. Все-таки лицеисты, правоведы и два барона, а тут еще я со своим прошлым. Штурц дважды пытался меня уволить, но не давал Михаил Валерьянович Валерьянов, директор издательства. Первый раз, когда появилась статья Шахновича в «Ленинградской правде» с поразительным названием «Вредная галиматья», Штурц ходил к Валерьянову с просьбой уволить Лихачева, так как он не интересуется работой корректора. За содержание статьи Шахновича нельзя было уволить, и поэтому Штурц придумал такую формулировку. Второй раз Штурц ходил к Валерьянову с предложением меня уволить, так как я опоздал из отпуска на 3 дня. Я сам неправильно вычислил сроки моего летнего отпуска. Валерьянов отказал Штурцу, но, пометуя мои месяцы безработицы, мне было не очень приятно сознавать, что мой непосредственный начальник жаждет меня уволить. Впрочем, Штурца сменила Екатерина Михайловна Мастыка, благодаря которой я получил снятие судимости, и мне стало легче. Но вот пришел 1936 год. Начались аресты партийцев. После высылки дворян аресты в нашем издательстве коснулись прежде всего редакторов. Арестовали Адонца, главного редактора, знаменитого тем, что после переименования Петрограда в Ленинград он в свое время в качестве цензора не пропустил книгу «Петрография», предложив назвать ее «Ленинография». В сущности, человек он был добродушный, но очень недалекий. С редакторского кресла была убрана Кузьмина, потом Миша Смирнов, смогший устроиться в другом издательстве. Затем арестовывали всех подряд, кто садился в кресло главного редактора. Это кресло я хорошо помню. Оно было из конференц-зала Академии наук. Мебель там была создана по рисункам Кваренги. Позднее зал перестраивал Карл Росси, и он же спроектировал более пышную мебель, которую, кстати, увезли в Москву в Нескучный дворец, где ее постепенно растащили. А мебель Кваренги еще в начале XIX века распределили по учреждениям Академии наук. Вот одно такое кресло в стиле Людовик XVI, очень элегантное и чуждое по духу нашему советскому учреждению, стояло за столом главного редактора. И когда с него стали один за другим исчезать люди, мы их даже не успевали запомнить, оно получило прозвище «Гильотина». Вспомнили казнь Людовика XVI, в стиле которого было это редакторское кресло. И вот произошло самое для меня неприятное. Михаил Валерьянович Валерьянов, которому я был обязан и своим местом ученого-корректора, и последующей защитой от попыток уволить меня, попросил меня временно занять место редактора, чтобы издательство не прекратило своей работы. Я пустил в ход все, что мог и не мог. Я не только беспартийный, а должность была сугубо партийной. Я сидел, я не имею никакого опыта и так далее. Валерьянов просил на 2 месяца. По предложению главного редактора в Москве, моя должность на эти 2 месяца должна была называться «редактор-организатор». Я должен был привлекать редакторов-партийцев, и те уже должны были подписывать рукописи к печати. В общем, я не смог отказать настояниям Валерьянова. Я занял место в гильотине и стал смотреть рукописи, которыми можно было бы заполнить пустоту в академической типографии. Мне пришлось читать их сплошь и изучать все отзывы, поступившие на рукописи. На рукописи, не имеющие издательских отзывов, надо было находить рецензентов. Издательство не доверяло отзывам ученых советов. Отзывы были резко отрицательны только на 2 рукописи. Члены корреспондента Малова «Язык желтых уйгур» и другой книги, фамилию автора забыл, посвященной языкам дагестанских народов. В обеих книгах был общий недостаток. Прилагаемые тексты записи и устной речи. Записывались не совсем приличные выражения и явно выражалось отрицательное отношение к русским. За все это могло попасть, хотя составители явно не могли быть на позициях неграмотных скотоводов. Удалось сделать кое-что доброе. Выписал гонорар Михаилу Дмитриевичу Приселкову за редактирование обозрения русских летописных сводов. Издал книжечку Николая Николаевича Горского, тоже соловецкого знакомого, «30 дней на дрейфующих льдах Каспия». Эта книга потом вышла 2-м изданием. Сейчас уже трудно вспомнить, что удавалось сделать. Прошли обещанные 2 месяца, еще 2, а меня все держали, и опасность нарастала. Последний свой разговор с Валерьяновым помню отчетливо. Я сказал, что подаю заявление вообще об уходе. Деваться мне было некуда, но опасность была вполне реальной. Через несколько дней в издательство райком прислал сразу 2. Даева на должность главного редактора и Барабанова на должность редактора. Оба даже отдаленного отношения к редакторской и вообще издательской работе не имели. Даев, оказавшийся не только главным редактором, но и главным прохвостом, сел рядом со мной и предложил мне продолжить работу в его присутствии, чтобы немного подучиться. И в этом положении я допустил ошибку. Я всерьез подумал, что теперь мне уже ничего не грозит. Однако Даев решил на мне заработать, проявив бдительность. Он доложил в райкоме, что в издательстве потеряна бдительность, и в качестве примера воспользовался всеми отрицательными рецензиями, по которым рукописи не поступали в производство и либо исправлены. Все отрицательные отзывы он выдал за свои. Естественно, в райкоме было предложено меня уволить. Я был вызван в директора издательства, и мне было предложено выйти из штата и работать по договорам. Было лето. Мы снимали комнату на Всеволожской, и первое время я чувствовал себя даже хорошо, так как мне не надо было ездить в город ежедневно, как прежде. Но прошел месяц, и я понял, что больше со мной никаких договоров Даев заключать не будет. Тогда я решил устраиваться в отдел древнерусской литературы Пушкинского дома к Варваре Павловне. Об этом я расскажу ниже, а сейчас скажу только, что с тенью Даева мне пришлось встретиться после войны. Ко мне обратился тогдашний директор издательства Академии наук с вопросом, стоит ли брать Даева. Мне пришлось рассказать ему историю моего увольнения, правильно ли я поступил. Директор был хороший, и жаль, что он умер вскоре после своего назначения.
1: В программе «Возвращение в Петербург» звучат фрагменты аудиоверсии воспоминаний Дмитрия Сергеевича Лихачева, подготовленный фондом имени Лихачева, читает Леонид Мозговой, прозвучала 19-я передача.

0: Среда состоится концерт старинной испанской музыки, который завершит сезон работы нашего лектория. Программу «Испанская феерия» для вас представит ансамбль старинной музыки «Возрождение» под руководством Владимира Каденко. Вы услышите танцевальные ритмы фанданго, фламенко и многих других жанров и стилей в претворении высочайшего композиторского мастерства Энрике Гранадоса, Мануэля де Фалии, Исаака Альбениса, Гаспаро Кассадо, Фернандо Абрадорса и Хоакина Нин и Кастильяноса. Ждем вас в среду, 3 июня в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

По страницам научно-фантастической повести Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Передача 12.

0: «Тише, тише, Клара!» — промолвила Милдред. «Успокойся». «Да перестань же, Клара, что с тобой?»
1: «Я?»
0: — рыдала миссис Фелпс. «Я не знаю, не знаю, ничего не знаю. О!» Миссис Бауэлс поднялась и грозно взглянула на Монтега. «Ну, теперь видите, я знала, что так будет. Вот это-то я и хотела доказать. Я всегда говорила, что поэзия — это слезы, поэзия — это самоубийство, истерики и отвратительное самочувствие. Поэзия — это болезнь, гадость и больше ничего. Теперь я в этом окончательно убедилась. Вы злой человек, мистер Монтег, злой, злой».
1: «Ну, а теперь...» — шептал на ухо Фабер.
0: Монтег послушно повернулся, подошел к камину и сунул руку сквозь медные брусья решетки навстречу жадному пламени. «Глупые слова, глупые, ранящие душу слова!» — продолжала миссис Бауэлс. «Почему люди стараются причинить боль друг другу? Разве мало и без того страданий на свете? Так нужно еще мучить человека этой чепухой!» «Клара, успокойся!» — увещевала Милдред рыдающую миссис Фелпс, теребя ее за руку. «Прошу тебя, перестань. Мы включим родственников, будем смеяться, веселиться. Да перестань же плакать, мы сейчас устроим пирушку». «Нет», — промолвила миссис Бауэлс, — «я ухожу. Если захотите навестить меня и моих родственников, милости просим в любое время, но в этом доме у этого сумасшедшего пожарника ноги моей больше не будет». «Уходите», — сказал Монтег тихим голосом, глядя в упор на миссис Бауэлс. «Ступайте домой и подумайте о вашем первом муже, с которым вы развелись, о вашем втором муже, разбившемся в реактивной машине, о вашем третьем муже, который скоро тоже размажет себе голову. Идите домой и подумайте о тех десятках абортов, что вы сделали, о ваших кесаревых сечениях, о ваших детях, которые вас ненавидят. Идите домой и подумайте над тем, как могло все это случиться и что вы сделали, чтобы этого не допустить. Уходите, — уже кричал он, — уходите, пока я не ударил вас и не вышвырнул за дверь». Дверь захлопнулась. Дом опустился.

0: хотел. Монтек стоял в ледяной пустыне гостиной, где стены напоминали грязный снег. Из ванной комнаты донесся плеск воды. Он слышал, как Милдрид вытряхивала на ладони стеклянного флакончика снотворные таблетки.
1: «Вы глупец, Монтек! Глупец, глупец! О, Боже, какой вы идиот!»
0: «Замолчите!» — Монтек выдернул из уха зеленую пульку и сунул ее в карман. Но она продолжала жужжать.
1: «Глупец, глупец!»
0: Монтек обыскал весь дом и нашел, наконец, книги за холодильником, куда их засунула Милдрид. Несколько не хватало, и Монтек понял, что Милдрид сама начала понемножку изымать динамит из своего дома. Но гнев его уже погас. Он чувствовал только усталость и недоумение. Зачем он все это сделал? Он отнес книги во двор и спрятал их в кустах у забора. Только на одну ночь. На тот случай, если Милдрид опять надумает их сжечь. Вернувшись в дом, он прошел по пустым комнатам. «Милдрид!» — позвал он у дверей темной спальни. Никто не ответил. Пересекая лужайку по пути к метро, Монтек старался не замечать, каким мрачным и опустевшим был теперь дом Клариссы Маклеллан. В этот час, идя на работу, он вдруг так остро ощутил свое полное одиночество и всю тяжесть совершенной им ошибки, что не выдержал и снова заговорил с Фабером. Ему страстно захотелось услышать в ночной тиши этот слабый голос, полный удивительной теплоты и сердечности. Они будут вместе, Монтек и Фабер, огонь и вода. А потом, в один прекрасный день, когда все перемешается, перекипит и уляжется, не будет уже ни огня, ни воды, а будет вино из двух веществ, столь отличных одно от другого, создается новое, третье. И наступит день, когда он, оглянувшись назад, поймет, каким глупцом был раньше. Он и сейчас уже чувствовал, что этот долгий путь начался, что он прощается со своим прежним «я» и уходит от него. Как приятно было слышать в ухе это гудение шмеля. Это сонное комариное жужжание, тончайший филигранный звук старческого голоса. «Имейте снисхождение, Монтек, снисхождение, не высмеивайте их, не придирайтесь. Совсем недавно и вы были таким. Они свято верят, что так будет всегда. Будьте осторожны. В течение этих нескольких часов, что вы проведете с Битти, будьте осторожны, ходите вокруг него на цыпочках. Дайте мне послушать его, дайте мне возможность оценить положение. Выжить — вот наш девиз. Забудьте об этих бедных, глупых женщинах». Лоб Монтега покрылся испариной. «Монтег, вы слышите меня?» «Мои ноги», — пробормотал Монтег. «Я не могу ими двинуть. Какое глупое чувство! Мои ноги не хотят идти!» «Слушайте, Монтек, успокойтесь», — мягко уговаривал старик. «Я понимаю, что с вами. Вы боитесь опять наделать ошибок, но не бойтесь. Ошибки иногда полезны. Если бы вы только знали. Когда я был молод, я совал свое невежество всем в лицо. Меня били за это. И к 40 годам я отточил, наконец, оружие моих знаний. И если вы будете скрывать свое невежество, вас не будут бить, и вы никогда не поумнеете. Ну, а теперь шагайте. Ну, смелее».
2: «Не покидайте меня, мой старый друг», — промолвил Монтек.
0: Белое оштукатуренное здание пожарной станции было погружено в тишину. На верхней площадке стоял Битти. Он стоял спиной к люку, будто и не ждал никого. «Вот», — сказал он, обращаясь к пожарным, игравшим в карты, «вот идет любопытнейший экземпляр, на всех языках мира именуемый дураком». Не оборачиваясь, он протянул руку ладонью кверху, молчаливо требуя дани. Монтек вложил в нее книгу. Даже не взглянув на обложку, Битти швырнул книгу в мусорную корзинку и закурил сигарету. «Самый большой дурак тот, в ком есть хоть капля ума». «Добро пожаловать, Монтек. Надеюсь, вы теперь останетесь подежурить с нами, раз лихорадка у вас прошла, и вы опять здоровы. В покер сыграем?» Они сели к столу, раздали карты. В присутствии Битти Монтек остро ощущал виновность своих рук, ибо эти руки вздумали жить и действовать по своей воле, независимо от Монтега. В них впервые проявило себя его сознание, реализовалась его тайная жажда схватить книгу и убежать, унося с собой Иова, Руфь или Шекспира. Здесь, на пожарной станции, они казались руками преступника, обогренными кровью. «Ладно уж», — сказал Битти, — «кризис миновал, и все опять будет хорошо. Заблудшая овца вернулась в стадо. Всем нам случалось в свое время заблуждаться. Правда всегда будет правдой», — кричали мы. «Не одиноки те, кто носит в себе благородные мысли», — убеждали мы себя. «О, мудрость, скрытая в живых созвучьях», — как сказал сэр Филипп Сидней. Но, с другой стороны, слова листве подобны, и где она густа, так вряд ли плод таится под сенью листа, — сказал Александр Поп. «Что вы думаете об этом, Монтек?»
2: «Не знаю».
3: «Осторожно!» —
0: шептал Фабер из другого далекого мира. «Или вот еще. Опасно мало знать, о том не забывая, костальскую струей налей бокал до края. От одного глотка ты опьянеешь разом, но пей до дна, и вновь обрящешь светлый разум». Поп, те же опыты. Это, пожалуй, и к вам приложимо, Монтек, а? Как вам кажется? Монтек прикусил губу. «Сейчас объясню», — сказал Битти, улыбаясь и глядя в карты. «Вы ведь как раз и опьянели от одного глотка. Прочитали несколько строчек, и голова пошла кругом. Трах-трах! Вы уже готовы взорвать вселенную, рубить головы, топтать ногами женщин и детей, не спровергать авторитеты? Я знаю, я сам прошел через это».
2: «Нет, я ничего», — ответил Монтек в смятении.
0: «Не краснейте, Монтек. Право же, я не смеюсь над вами. Знаете, час назад я видел сон. Я прилег отдохнуть. И мне приснилось, что мы с вами, Монтек, вступили в яростный спор о книгах. Вы метали громы и молнии и сыпали цитатами, а я спокойно отражал каждый ваш выпад. «Власть», — говорил я. «А вы?» Цитируя доктора Джонсона, отвечали: «Знание сильнее власти». А я вам, тот же Джонсон, дорогой мой мальчик, сказал: «Безумец тот, кто хочет поменять определенность на неопределенность». Держитесь пожарников, Монтек. Все остальное — мрачный хаос.
3: «Не слушайте его», — шептал Фабер. «Он хочет сбить вас с толку. Он скользкий, как угорь. Будьте осторожны».
0: Битти засмеялся довольным смешком. «Вы же мне ответили на это. Правда, рано или поздно выйдет на свет Божий. Убийство не может долго оставаться сокрытым». А я воскликнул добродушно: «О, Господи, он все про своего коня». А еще я сказал:
2: И черт умеет иной раз сослаться на священное писание. А вы кричали мне в ответ: «Выше чтят у нас дурака в атласе, чем мудрого в бедном платье». Тогда я тихонько шепнул вам: «Нужна ли истине столь яркая защита?» А вы кричали снова: «Убийца здесь, и раны мертвецов раскрылись вновь и льют потоки крови». Я отвечал, похлопав вас по руке: «Ужель такую жадность пробудил я в вас?» А вы вопили: «Знание, сила, и карлик, взобравшись на плечи великана, видит дальше его». Я же с величайшим спокойствием закончил наш спор словами: «Считать метафору доказательством, поток праздных слов источником истины, а себя оракулом — это заблуждение, свойственное всем нам», как сказал однажды мистер Поль Валери. У Монтега голова шла кругом. Ему казалось, что его нещадно избивают по голове, глазам, лицу, плечам, по беспомощно поднятым рукам. Ему хотелось крикнуть: «Нет, замолчите, вы стараетесь все запутать, довольно!» Тонкие нервные пальцы Битти схватили Монтега за руку. «Боже, какой пульс!» «Здорово я вас взвинтил, Монтег, а? Мне нравится ваш взволнованный вид. На каком языке мне держать речь? Суахили, хинди, английский литературный? Я говорю на всех. Но это похоже на беседу с немым, не так ли, мистер Вилли Шекспир?»
4: «Держитесь, Монтег», — прошелестела ему на ухо мошка. «Он мутит воду».
2: «Ах, книги! Это такие предатели!» — продолжал Битти. «Вы думаете, они вас поддержат? А они оборачиваются против вас же. Не только вы. Другой тоже может пустить в ход книгу. И вот вы уже увязли в трясине, в чудовищной путанице имен существительных, глаголов, прилагательных. Окончился мой сон тем, что я подъехал к вам на Саламандре и спросил: нам не по пути? Вы вошли в машину, и мы помчались обратно на пожарную станцию, храня блаженное молчание, страсти улеглись, и между нами снова был мир». Битти отпустил руку Монтега, и она безжизненно упала на стол. «Все хорошо, что хорошо кончается». Тишина. Когда осели, наконец, вихри пыли, взметенные в сознании Монтега, Фабер начал тихим голосом: «Не забывайте, брандмейстер принадлежит к числу самых опасных врагов истины и свободы, к тупому и равнодушному стаду нашего большинства. О, это ужасная тирания большинства! Мы с Битти поем разные песни. От вас самого зависит, кого вы станете слушать». Монтег открыл уже было рот, чтобы ответить Фаберу, но звон пожарного колокола вовремя помешал ему совершить эту непростительную оплошность. Рупор пожарного сигнала гудел под потолком. В другом конце комнаты стучал телефонный аппарат, записывающий адрес. Брандмейстер Битти, держа карты в розовой руке, нарочито медленным шагом подошел к аппарату и оторвал бумажную ленту. Небрежно взглянув на адрес, он сунул его в карман и, вернувшись к столу, снова сел. Все глядели на него. «С этим можно подождать ровно 40 секунд, как раз столько, сколько мне нужно, чтобы обыграть вас», — весело сказал Битти. Монтег положил карты на стол. «Устали, Монтег. Хотите выйти из игры?» «Да». «Ну, не падайте духом. Впрочем, можно закончить партию после. Положите ваши карты на стол, рубашка кверху, вернемся, доиграем. А теперь пошевеливайтесь, живо!» Битти поднялся. «Монтег, мне не нравится ваш вид. Уж не собираетесь ли вы опять захворать?» «Да нет, я здоров, я поеду». «Да, вы должны поехать, это особый случай. Но вперед!» Обычно Битти никогда не садился за руль, но сегодня машину вел он. круто сворачивая на поворотах, наклонившись вперед с высоты водительского трона. Полы его тяжелого черного макинтоша хлопали и развивались. Он был как огромная летучая мышь, несущаяся над машиной, грудью навстречу ветру. «Вперед, вперед, чтобы сделать мир счастливым, так, Монтек?» Розовые, словно фосфорицирующие щеки Битти отсвечивали в темноте, он улыбался с каким-то остервенением. «Вот мы и прибыли!» Саламандра круто остановилась. «Ну, Монтек!» Пожарные в своих огромных сапогах, похожие на коллег, разбегались бесшумно, как пауки. Монтек обернулся. Битти следил за его лицом. «Что с вами, Монтек?»
5: «Что это?» медленно произнес Монтек. «Мы же остановились у моего дома».
2: Часть третья. Огонь горит ярко. В домах вдоль улицы зажигались огни, распахивались двери. Люди выбегали посмотреть на праздник огня. Битти и Монтек глядели, один со сдержанным удовлетворением, другой, не веря своим глазам, на дом, которому суждено было стать главной ареной представления. И здесь будут жонглировать факелами и глотать пламя. «Ну вот», — промолвил Битти, — «вы добились своего». Старина Монтек вздумал взлететь к солнцу, и теперь, когда ему обожгло крылышки, он недоумевает, как это могло случиться. «Разве я не предупредил вас достаточно ясно, когда подослал пса к вашим дверям?» Дверь дома отворилась. По ступенькам сбежала Милдред, сжимая чемодан в закостеневшей руке. Со свистом затормозив у тротуара, остановилось такси. «Милдред!» Она пробежала мимо, прямая и застывшая, лицо белое от пуды, рта нет, забыла накрасить губы. «Милдред!» «Неужели это ты дала сигнал тревоги?» Она сунула чемодан в машину и опустилась на сиденье, бормоча, как во сне. «Бедные мои родственники, бедняжки, бедняжки, все погибло, все, все, все теперь погибло!» Монтек машинально увидел, что Стоунмен и Блэк, размахивая топорами, крушат оконные рамы, давая простор сквозняку. Шорох крыльев ночной бабочки, бьющейся о холодную черную преграду. «Монтек, это я, Фабер. Вы слышите меня? Что случилось?»
5: «Теперь это случилось со мной», — ответил Монтек.
2: «Ах, скажите, какая неожиданность!» — воскликнул Битти. «В наши дни всякий почему-то считает, всякий твердо уверен, что с ним ничего не может случиться. Другие умирают, но я живу. Для меня, видите ли, нет ни последствий, ни ответственности. Но только они есть. Вот в чем беда. Впрочем, что об этом толковать? Когда уже дошло до последствий, так разговаривать поздно. Правда, Монтек?»
6: «Монтек, можете вы спастись, убежать?» спрашивал Фабер.
2: Монтек медленно шел к дому, но не чувствовал, как его ноги ступают сперва по цементу дорожки, потом по влажной ночной траве.

Дорогие друзья, прозвучала передача по страницам романа Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Читал Георгий Корольчук. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: В исполнении Святослава Рихтера прозвучала прелюдия «Ми бемоль мажор» из первого тома хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха.
1: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к Будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели! Поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

Дорогие слушатели радио «Град Петров», в эфире страничка церковного календаря, посвященная памяти святого благоверного великого князя Дмитрия Донского, князя, который был причислен к лику святых и удостоился общерусского почитания совсем недавно, в 1988 году. Но, тем не менее, жизнеописание князя Дмитрия и его почитание в русских землях, конечно, началось значительно раньше. О детстве будущего великого князя, родившегося в 1350 году, известно совсем немного. Сын Ивана Красного и великой княгини Александры воспитан был в благочестии и славы, с наставлениями душеполезными. Так говорится в слове о житии Дмитрия Ивановича. Далее, там же мы находим следующую характеристику Дмитрию отроку. Еще юн был он годами, но духовным предавался делам, праздных бесед не вел и непристойных слов не любил, и злонравных людей избегал, а с добродетельными всегда беседовал. Мы хорошо знаем, что детство святого Дмитрия прошло под непосредственным влиянием митрополита Алексея, бывшего другом и советником отцу Дмитрия Ивану Иоанновичу Красному. Поначалу роль святителя в государственной деятельности сводилась к духовной поддержке первого среди русских князей, но после смерти Иоанна Иоанновича в 1359 году митрополит становится фактическим главой русских земель. На него возлагается главенство в Боярской думе, на него ложится ответственность за весь ход политических дел на Руси. Девятилетнему Дмитрию на долгое время он заменяет отца. До самой смерти своей в 1378 году святитель был одним из ближайших людей в Великокняжеском доме. Неудивительно, что его воспитание развивает высокие качества Дмитрия. Облик юного князя был увековечен древним описателем его жития. С ранних лет великий князь должен был учиться преодолевать себя, глядеть в лицо смертельной опасности, действовать в обстановке совершенно неведомой. Мы знаем из житий других русских князей, что уже в 3 года мальчика княжича отрывали от женского воспитания, а в 6 лет сажали на коня. В 1359 году, или, по другим сведениям, в 1361 году, Дмитрий был вынужден предпринять путешествие в Орду. Это было связано с 2 совпавшими событиями – кончиной русского великого князя и очередной переменой на ханском престоле. Поездка отрока Дмитрия в Орду по-прежнему сопровождалась смертельной опасностью, но она была полезной, с другой стороны, будущему главе государства. Видимо, об этом думал митрополит Алексей, благословивший Дмитрия на поездку в Орду. Будущий великий князь должен был собственными глазами увидеть положение дел, соприкоснуться с врагом, уже более века стоявшим у границ его родины и постоянно разорявшим русскую землю. После кончины в 1359 году отца Дмитрия Иоанна Иоанновича великокняжеский ярлык на время был Москвой утрачен. Малолетнему князю московскому Орда предпочла суздальского князя Дмитрия Константиновича. Но в 1362 году в результате очередной смены власти в Орде во главе оказался хан Амурат. Сочтя действия своих предшественников беззаконными, он направил великокняжеский ярлык с послом в Москву. Суздальский князь не мог с этим примириться. Со своими войсками он занял Переяславль, не желая пропустить Дмитрия Московского во Владимир, куда тот, сопровождаемый своей ратью, шел венчаться на Великое княжество. Но, увидев полки Москвы, суздальский князь в страхе бежал и затворился в своем граде. Дмитрий же, достигнув Владимира, прошел через древний обряд вокнижения. Великий князь отрок постигал науку московской политики, заключавшейся в сочетании силы и милосердия. Под руководством митрополита князь постепенно приобретал ту особую мудрость государственного правителя, которую современники связывали с его личностью. Москва возвышалась. Она укрепила союз с Суздалем,
завершившийся в 1366 году браком великого князя Дмитрия и суздальской княжны Евдокии Дмитриевны. Тем не менее, постоянная трудность положения великого князя Дмитрия Ивановича состояла в том, что практически на протяжении всей жизни ему приходилось вести непрекращающиеся войны с многочисленными врагами. Кроме противостояния Орде, Русь должна была еще и противостоять Литве. Великий князь должен был неусыпно помнить о противниках и внутри русских, сильнейшими из которых были княжества Нижегородское, Рязанское и Тверское. 1368 год был ознаменован концом 40-летнего спокойствия на Руси. Через русскую землю к Москве шли войска Ольгерда Литовского, все уничтожая на своем пути. Великий князь, митрополит Алексей, князь Владимир Андреевич, двоюродный брат Дмитрия Иоанновича, затворились в Москве. Ольгерд начал осаду. Но вид каменного Кремля смутил его. За новыми постройками просматривалась уверенность в своих силах и в своем праве. А строительство первого белокаменного Кремля в Москве было осуществлено как раз в середине 60-х годов XIV века молодым князем Дмитрием по настоянию митрополита Алексея. Три дня простоял Ольгерд под стенами Москвы, а затем снял осаду и ушел в Литву. Страшным нашествием литовцев московская земля была опустошена. Но Дмитрий Иванович не собирался отказаться от своей объединительной политики. В Новгород и Псков был послан ради заключения союза с ними ближайший друг, князь Владимир Андреевич. За поддержку Литвы несли наказание князья Смоленский и Брянский. Митрополит Алексей отлучил от церкви князей Михаила Тверского и Святослава Смоленского. В 1371 году тверской князь Михаил отправился к Мамаю просить ярлыка для себя. В это время Орда потрясалась постоянными раздорами и борьбой за власть. На протяжении 20 лет с 1360 по 1380 год в Орде сменилось 25 ханов. Борьбу вели представители законных правителей Чингизиды, то есть наследники Чингисхана, и, с другой стороны, представители высшей военной верхушки, которая, разбогатев, теперь тоже стремилась к власти. Одним из самых сильных и опасных претендентов на власть в Орде оказался темник Мамай. В 1371 году тверской князь Михаил отправился к Мамаю просить ярлыка для себя. Мамай с большой опаской наблюдал за деятельностью московского князя Дмитрия. Тем более, что Дмитрий не выплачивал ему дани и охотно дал ярлык Михаилу. В Москву был направлен посол Сары-Хожа с оскорбительным приглашением Дмитрию Ивановичу во Владимир на венчание Михаила. И здесь великий князь поступил как свободный человек, как хозяин положения. «К ярлыку не еду, а в землю на княжение Владимирское не пущу, а тебе, послу, путь чист», было сказано в его документе. Главным в этом поступке было неповиновение Орде, и в деле весьма важным. Дмитрий Иванович действительно перекрыл путь Михаила во Владимир, введя свои войска в Переяславль. Ордынский же посол, прибывший в Москву, был встречен великим князем прекрасно. Задобренный Сары-Хожа походатайствовал за московского князя, чем в какой-то мере подготовил дальнейший его успех. Вскоре, в том же году, Дмитрий Иванович отправился в Орду, чтобы прекратить происки Михаила. На этот поступок, как и на прочие свои важные политические действия, великий князь имел благословение митрополита Алексея. 80-летний старец сопровождал его до самой Коломны, видимо, придавая огромное значение данной поездке. Практически ни одного значительного государственного решения великий князь не принял без благословения церкви. Три фигуры, облеченные духовным саном, оказались ключевыми для его жизненного пути. Это святитель Алексей, преподобный Сергий и Феодор Симоновский, впоследствии архиепископ Ростовский. Каждый имел свое особенное влияние на великого князя. Руководство митрополита Алексея продолжалось вплоть до его смерти в 1378 году. Великий князь Дмитрий Иванович
вошел в историю Руси как замечательный политик, государственный деятель и воин. Его правление было отмечено решительными сдвигами в политической сфере жизни. Дело возвышения Москвы требовало решения и задач созидательных, устроения собственного дома. С этого начинал данное государственное дело великий князь. В основе жизненного уклада великокняжеского дома находился истинно христианский брак. Семейная жизнь великокняжеской четы проходила под духовным руководством святителя Алексея, позже Феодора Симоновского. Оказывал на нее влияние и преподобный Сергий. Из 12 детей Дмитрия Иоанновича и Евдокии Дмитриевны двое сыновей были крещены троицким игуменом. История сохранила некоторые черты высокого образа великой княгини. Она принадлежала к ученикам преподобного Сергия, вела подвижническую семейную жизнь. Евдокия Дмитриевна построила ряд монастырей и храмов как в Москве, так и в Переславле-Залесском, городе, который являлся резиденцией великого князя. В Москве, в Кремле, в память Куликовской битвы она заложила церковь Рождества Богородицы. После кончины Дмитрия Ивановича великая княгиня Евдокия приняла монашество с именем Ефросинии в основанном ею в монастыре Вознесения в Москве. Остаток ее жизни, а она умерла в 1407 году, был ознаменован аскетическими подвигами и чудесами. Княгиня была причислена к лику святых. Автор «Слова о житии» Дмитрия Донского находит точные глубокие слова для описания совместной жизни великокняжеской четы. «Еще мудрый сказал, что любящего душа в теле любимого. И я не стыжусь говорить, что двое таких носят в двух телах единую душу, на будущую славу взирают, возводя очи к небу. Так же и Дмитрий имел жену, и жили они в целомудрии. Как и железо в огне раскаляется и водой закаляется, чтобы было острым, так и они огнем божественного духа распалялись и слезами покаяния очищались». В качестве основной личной черты великого князя он называет необыкновенную любовь к Богу. Одно из имен, которым наделяет древний книжник Дмитрия Ивановича в похвале ему: «С Богом все творящий и за Него борющийся». С именем Дмитрия Ивановича связано строительство целого ряда новых монастырей и храмов. По благословению преподобного Сергия он заложил в 1378 году Успенский Стромынский монастырь. Предполагалось, в преддверии решающей битвы с Ордой, собрать в него молитвенников со всей земли русской, чтобы духовно поддержать русские земли. Настоятелем монастыря стал ученик преподобного Сергия Леонтий. Другой, также Успенский монастырь, великий князь построил в благодарность Богу за победу в Куликовской битве. Его называют монастырем на реке Дубинке. Первым его игуменом также был ученик преподобного Сергия, будущий святой Савва Звенигородский. На самом Куликовом поле был построен монастырь Рождества Богородицы. Победа произошла именно в этот праздник. Также после победы Дмитрий Иванович построил Николо-Угрижский монастырь под Москвой и церковь в Москве всех святых на Кулишках. В 1379 году с помощью преподобного Сергия Дмитрий Иванович выстроил Галутвинский монастырь, а также каменный Успенский собор Симонова Московского монастыря. В 70-е годы великий князь Дмитрий Иванович включился в борьбу с Золотой Ордой. Он первым из московских князей противостоял Орде с оружием в руках. В 1376 году состоялся поход на Волжскую Булгарию. Русские осадили Булгар и, несмотря на наличие у города пушек, невиданного по тому времени оружия, вынудили его к сдаче. Это был значительный первый успех Москвы, ее победа в борьбе с татарами. В 1378 году Мамай послал на Русь большое войско, во главе которого стоял Мурза Бегич. Татары вторглись в рязанские земли. Поход имел целью не только ограбление рязанского княжества, но и, вполне возможно, Бегич хотел дойти до самой Москвы. Навстречу врагу выступил Дмитрий Иоаннович. Первая военная победа над монгол-татарами на территории русской земли была одержана именно тогда. Это была выигранная Дмитрием битва на реке Воже. Приближался грозный 1380 год. Узнав о приготовлениях Мамая, великий князь Дмитрий Иванович начал собирать силы для отпора. Он понимал, что русской земле угрожает повторение страшных ударов прежних десятилетий. Наступал решающий момент его жизни. Все предшествующее было лишь подготовкой к
тому, что произошло 8 сентября 1380 года. Великий князь был готов к осуществлению промыслительно возложенной на него задачи. 30 лет его окружало влияние великих святых его времени. В этой благотворной атмосфере его дух приобрел крепость и свободу. Он привык действовать в уповании на единого Бога, и теперь, имея Бога своим помощником, он оказался в силах выступить против Орды. Под влиянием церкви в его душе сформировалась и укрепилась идея единой русской земли. Противостояние татарам мыслилось ему не отдельной оппозицией московского княжества, но отпором со стороны союза всех русских земель, стремящихся не только освободить свою родную землю, но и защитить ее веру. На все свои деяния великий князь стремился получить благословение церкви. И теперь, в самый ответственный момент жизни, князь хотел иметь реальную духовную поддержку. Именно за ней он обратился к великому молитвеннику, при жизни прославившемуся чудесами и почитаемому святым, к преподобному Сергию. На второй день Успения, когда в окрестностях Москвы уже собирались войска, приходящие на зов Дмитрия с разных концов русской земли, великий князь со свитой отправился по Владимирской дороге в Троицкий монастырь. После литургии состоялась беседа преподобного с Дмитрием Ивановичем. Святой благословил его идти на битву, уповая на Бога, и обещал с несомненностью высшую помощь. Он предсказывал победу, говоря о венцах, уготованных многим православным воинам в предстоящей битве. Самого же великого князя смертная участь в ней должна была миновать. Дмитрий Иванович просил преподобного Сергия отпустить с ним на битву 2 монахов Троицкого монастыря, Александра Пересвета и Андрею Ослябю. При его огромном войске ему не нужны были дополнительные ратники, хотя их, бывших брянских бояр, отличали воинская выправка и искусство. В их лице на бой с татарами как бы отправлялся сам преподобный Сергий. Вероятно, их тут же, ввиду смертельной опасности, постригли в схиму. Схимническое облачение, которое, по словам святого, должно заменить им шлем и доспехи, возложил на них сам Сергий. Получив вместе с благословением преподобного новые великие силы, Дмитрий Иванович со своими воинами возвратился в Москву. Как раз перед выступлением великого князя против татар произошло, как божественное знамение, чудесное событие. Во Владимире были открыты мощи благоверного князя Александра Невского, прадеда Дмитрия Иоанновича. Инок Пономарь той церкви, где находилась гробница князя, ночью спавший на паперти, внезапно увидел, что свечи, стоящие перед иконами, сами собой загорелись, и к гробу подошли 2 старца, вышедшие из алтаря. Обратившись к лежащему там князю, они воззвали к нему, понуждая встать и выйти на помощь правнуку, идущему на бой с иноплеменниками. Князь встал и вместе со старцами сделался невидимым. Наутро гроб был выкопан, и были обнаружены нетленные мощи. Видимо, об этом событии Дмитрий Иванович узнал еще до битвы. Оно было достоверным свидетельством незримой помощи ему со стороны великого предка. Сбор войска русской земли был назначен в Коломне. Некоторые удельные князья со своими полками явились в Москву. На призыв Дмитрия Ивановича откликнулись практически все княжества. 20 августа после молебнов в Кремле войско великого князя вышло из 3 кремлевских ворот. Возле каждой стояли священники, которые благословляли ратников и кропили их освященной водой. Полки двинулись к Коломне. По пути, проходящему через село Брашеву, великий князь положил начало новому монастырю. Исключительно важным событием, особо отмеченным во всех исторических источниках, был переход на службу московскому князю 2 сыновей Ольгерда Литовского, Дмитрия и Андрея. Их полки вместе с войсками других уделов соединились в Коломне с пришедшим из Москвы войском и направились навстречу врагу. Мамай с несметными силами неспешно продвигался к Дону, рассчитывая там соединиться с литовцами. Перед русскими военачальниками стояла задача сразиться с татарами до того, как произойдет это соединение. Через Дон перешли 7 сентября, накануне праздника Рождества Богородицы. Летописец вкладывает в уста великого князя вдохновенную речь, произнесенную в тот день. В ней глубокое религиозное переживание близящейся битвы.
смирения возвышенной православной души. Пришло, братья, время брани нашей, и настал праздник Царицы Марии, Матери Божией Богородицы и всех небесных чинов, госпожи всей вселенной и святого ее Рождества. Если останемся живы ради Господа, если умрем за мир сей, тоже ради Господа. Наутро в день битвы до полудня над Куликовым полем стоял туман. Когда же он рассеялся, то обнаружились две рати, самим своим видом знаменующие противостояние мрака и света. Татарские полчища казались темными, как замечает летописец. Доспехи же русских сынов, будто вода, что при свете струится. Шлемы золоченые на головах их, словно заря утренняя в ясную погоду светится. Яловцы за шлемов их, как пламя огненное, колышутся. Посреди войск развивалось алое великокняжеское знамя с изображением нерукотворного Спаса. Перед боем благоверный князь Дмитрий обратился к воинам со словами, которые тоже донесла до нас летопись. «Отцы и братья мои, Господа ради сражайтесь, и святых ради церквей, и веры ради христианской, ибо эта смерть нам ныне не смерть, но жизнь вечная, и ни о чем, братья, земном не помышляйте, не отступим здесь, и когда венцами победными увенчает нас Христос Бог и Спаситель душ наших». Летописцы также говорят о висевшем у князя на шее мощевике, в котором находился кусочек живоносного древа. Перед битвой в русский стан из Троицкого монастыря была принесена грамота с благословением преподобного Серки. Великий святой молитвенно поддерживал русское воинство. Сам же, как повествует его жизнеописатель, в духе видел весь ход битвы, вплоть до ее исхода, до имен погибших воинов, за которых им же самим были отслужены панихиды. Победа на Куликовом поле была совместной победой сил русской земли и русской церкви, подготовившей отпор русскими полчищами татар. Это единство было явлено и в исключительно важном действии. В сражении двух богатырей, монаха Александра Пересвета и татарского богатыря Челубея. Александр Пересвет принял вызов на бой татарского богатыря, простившись с ближними и призвав себе на помощь молитвы преподобного, с копьем наперевес, он ринулся на татарина. Столкнувшись друг с другом, с неимоверной силой оба воина погибли в смертельной схватке. Древние источники говорят о знаменательном поступке князя перед битвой. Подозвав к себе боярина Михаила Бринка, он снял с себя великокняжеские доспехи и возложил на него, сам же облачился в одежду простого ратника. Это было его ответом на просьбу приближенных отойти в тыловую часть войска, чтобы оттуда, будучи в безопасности, наблюдать сражение. Самым горячим стремлением князя было желание участвовать в битве. Им руководила готовность сразиться за веру и пострадать за Христа. Он пренебрег своим привилегированным положением и в своем порыве слился с воинской массой, явив свое великое смирение. Начало битвы предварялось молитвой великого князя пред образом нерукотворного Спаса, вышитым на стяге. С именем Пресвятой Богородицы и Божьей Матери на устах, с надеждой на заступничество преподобного Сергия, воины начали бой. Битва была трудной, яростной, кровопролитной для обеих сторон. «И была сеча лютая и великая, и битва жестокая, и грохот страшный», — повествует летописец. От сотворения мира не было такой битвы русских князей, как при этом великом князе всея Руси. Люди гибли не только от мечей, копий и под копытами коней. Многие задыхались от страшной тесноты и духоты. Куликово поле не могло вместить борющейся рати. Казалось, что сама земля прогибалась под тяжестью сражавшихся, пишет один из древних авторов. Особо чутким в эти часы открывалось духовное существо происходящего. «Видели ангела во главе трисолнечного полка. Стоял архистратик Михаил. По небесам шествовали рати святых мучеников, и с ними святые воины Георгий Победоносец, Дмитрий Солунский, Борис и Глеб. От духовных воинств на татар летели тучи огненных стрел. Видели же, над русским войском явилось облако, из которого на головы православных воинов опустилось множество венцов. Первая половина боя проходила под знаком успеха татар, но исход был решен вступлением в сражение запасного полка, находящегося в засаде. Во главе этого полка стояли князья Дмитрий Михайлович Волынский и Владимир Андреевич Серпуховский, за героизм прозванный храбрым.
свежая конница врезалась в татарское войско, и Мамай со своими полками позорно бежал, побросав обозы. Долго еще продолжалась русская погоня. Вернувшись на Куликово поле, покрытое мертвыми телами, князь Владимир Андреевич принялся расспрашивать всех о великом князе. Свидетельствовали о нем, что он сражался в первых рядах, что был окружен множеством врагов. Кто-то говорил о его ранении. Последний, видевший его, утверждал, что князь брел с поля битвы, шатаясь от ран. Принялись искать князя среди мертвых. Наконец он был найден в роще неподалеку, лежащем без сознания. Бог хранил князя. Несмотря на многочисленные удары, принятые им от врагов, он остался невредим от серьезных ранений. Услышав голоса, он пришел в себя. Известие о победе окончательно вернуло ему силы. Победа в Куликовской битве дорого досталась русским. Погибла едва ли не большая часть войска, простых воинов, князей, правда, при еще более значительных потерях татар. 8 дней оплакивали и хоронили погибших на поле Куликовом. Многие ратники были похоронены здесь же, прямо на месте битвы. Тотчас же силами живых была построена кладбищенская церковь, которую посвятили Рождеству Богородицы. За победу на Куликовом поле князь Дмитрий стал именоваться в народе Донским. Вернувшись в Москву, великий князь, едва оправившись от ран, не отправился к преподобному Сергию. В Троицком монастыре по погибшим воинам служились многочисленные панихиды. Был учрежден особый день их ежегодного поминовения, названный Дмитриевской субботой. Позже он стал днем общего воспоминания усопших предков родительским днем. Так в церковной памяти была увековечена Куликовская битва. Последние годы жизни великого князя Дмитрия Иоанновича были, вероятно, самыми трудными для него. После Куликовской битвы его ждали многие тяжелые испытания. Осенью 1380 года, как свидетельствуют летописи, московского князя Дмитрия посетили тяжелые болезни. В изнеможении была вся русская земля. Это изнеможение сказалось и при новых испытаниях, посетивших Русь уже в 1382 году, когда с несметным войском новый татарский хан Тахтамыш двинулся на Москву, разоряя русские земли. Захватив Серпухов и предав его огню, татарский хан подошел к Москве. Великий князь из-за разногласия среди бояр, как говорит древний автор, не смог собрать достаточного для отпора татарам войска. Чтобы найти людей, он отправился в Переяславль, а затем в Кострому, а в Москве остался митрополит Киприан. Он не мог противостоять начавшимся беспорядкам. Митрополит решил уйти из Москвы, также великая княгиня с детьми. С трудом удалось им выйти за городские стены. Митрополит направился в Тверь, а княгиня к мужу в Кострому. Началась осада Москвы. 3 дня город держался, но на 4-й воины Тахтамыша ворвались в Москву. Страшен был учиненный погром в Москве. Убивали подряд людей, оскверняли алтари, грабили церкви. Сокровищница великого князя была расхищена. Сжигались книги, свезенные со всех окрестностей в московские храмы. Сам город был в конце концов подожжен. Физически уничтожив почти до основания Москву, враг двинулся в другие русские земли. Были захвачены и разорены Звенигород, Можайск. Жители Переяславля, узнав о приближении Тахтамыша, отплыли на лодках на середину своего озера и так спаслись. Лишь Волоколамск, у которого стояло войско Владимира Андреевича, оказал татарам сопротивление и обратил их в бегство. Затем Тахтамыш пошел на юг, захватил Коломну и, вступив в Рязанскую землю, разграбил ее. Когда великий князь вернулся в Москву, он застал город разоренным и опустевшим. По преданию, Дмитрий Иванович плакал на развалинах Москвы и велел похоронить убитых на свои деньги. Почувствовав приближение смерти, Дмитрий Иванович послал за преподобным Сергием. Преподобный, наблюдавший все течение жизни великого князя, не только был главным свидетелем при составлении его духовного завещания,

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви, у микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В праздник Святой Троицы патриарх Кирилл совершил литургию в Троице Сергиевой Лавре. В Минске прошли 32-е кирилло-мефодиевские чтения. Об этих и других событиях более подробно. 31 мая в праздник Святой Троицы патриарх Московский Сия Руси Кирилл совершил божественную литургию в Успенском соборе Троицы Сергиевой Лавры, сообщает патриаршая пресс-служба. Предстоятелю сослужили управляющий делами Московской патриархии, первый викарий патриарха по городу Москве, наместник Новоспасского мужского монастыря митрополит Воскресенский Григорий, председатель синодального отдела по монастырям и монашеству, наместник Донского монастыря митрополит Каширский Феогност, а также митрополит Илларион Алфеев, наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, ректор Московской Духовной Академии епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл, иерархии и духовенство Русской Православной Церкви. Патриаршее богослужение в Лавре посетили главы комитетов Государственной Думы, представители органов власти и бизнеса. За богослужением состоялась пресвитерская хиротония диакона Николая Герасимова, патриаршего иподиакона. По окончании литургии патриарх совершил Великую Вечерню праздника Пятидесятницы с чтением коленно-преклоненных молитв. По завершении богослужения предстоятель проследовал в Троицкий собор, где совершил славление, поклонился мощам преподобного Сергия и иконе Святой Троицы, написанной Андреем Рублевым. При выходе из Троицкого собора патриарх пообщался с матерью новоприставленного иерея Сергия Куксова, монахиней Евгении Куксовой и другими родными и близкими почившего клирика. Затем в тронном зале патриарших покоев Троицы Сергиевой Лавры предстоятель Русской Церкви вручил церковные награды ряду насельников Лавры, а также клирикам лаврских подворий. Церковные специалисты впервые прошли профессиональную аттестацию переводчиков русского жестового языка, сообщает сайт «Дела церкви». Итоговая аттестация состоялась 23 мая на Патриаршем подворье храма Тихвинской иконы Божией Матери Симонова монастыря города Москвы. Обучение проходило в Центральном научно-исследовательском институте русского жестового языка по программе профессиональной переподготовки в соответствии с профессиональным стандартом и требованиями ГОСТа в сфере перевода русского жестового языка. Итоговые испытания принимала аттестационная комиссия, в состав которой вошли ведущие эксперты в области русского жестового языка, преподаватели профильных вузов и практикующие переводчики. По итогам аттестации дипломы о профессиональной переподготовке получили священнослужители и сотрудники Владимирской и Вятской епархии. На сегодняшний день работа с глухими и слабослышащими людьми ведется в 68 православных храмах. В Минске прошли 32-е международные кирилло-мефодиевские чтения «Женщина в истории славянской письменности и культуры». Форум прошел в Институте теологии имени святых Кирилла и Мефодия Белорусского государственного университета, а также на Патриаршем подворье и в Минской духовной академии, сообщает Global Orthodox. Чтения объединили представителей духовенства, научного и культурного сообщества, руководителей образовательных учреждений, преподавателей, аспирантов и студентов. Организаторами выступили Белорусский экзархат, Министерство образования Республики Беларусь, Институт теологии Белорусского государственного университета, Институт истории и социальных наук Петербургского педагогического университета имени Герцена, Лаборатория этно-религиозных исследований Нижегородского института управления и Минская духовная академия. В этом году особое внимание было уделено теме женского служения, а также роли женщин в истории славянской культуры, просвещения, духовной жизни и сохранения национальной памяти. В выступлениях участников прозвучали имена святой равноапостольной княгини Ольги, преподобной Ефросинии Полоцкой, праведной Софии Слуцкой и других женщин, чье служение оказало значительное влияние на развитие духовной и культурной традиции. В рамках форума прошли пленарные заседания и секции, посвященные актуальным вопросам

0: богословия, библеистики, истории церкви, религиоведения и философии. Отдельные доклады были связаны с темой женского подвига, истории монашества, церковного служения, воспитания и сохранения духовного наследия. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: 6 июня приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Колтушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 6 июня проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

прозвучала фортепианная миниатюра «Сказка», опус 26, номер 3, Николая Метнера, в исполнении автора. Архивная запись конца 40-х годов.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Ирина Виноградова. Сегодня в моей программе «Призвание» находится Мария Крицкая. Режиссер, педагог, актриса. Просто замечательный человек, который дарит прекрасные спектакли. Те, которые успела посмотреть, остались в памяти, в душе. И мне бы очень хотелось, Мария, чтобы вы рассказали, как вообще все начиналось.
1: У меня был такой период, когда я училась в университете. Как раз открыли театральную студию, ну, можно сказать, что номер два кинорежиссера Ольга Народская, Ольга Леонардовна, она... У нее была мечта создать факультет театральный в университете. Я год занималась в студии, в которой все занимались, на Галерной, театральной, университетской. А вот на следующий год я поступила вот в этот экспериментальный такой будущий театральный факультет. Он действительно им и стал через много-много лет. И там мы совершенно серьезно занимались. То есть студенты университета вечером приходили, по полной программе у нас были и лекции. Гительман нам читал историю театра, и историю кино нам читали, и занимались мы сцендвижением, да, и мастерством. И сколько-то там лет я провела, чтобы понять, что, наверное, мне все-таки хочется. То, что хочется, как раз вот, да. Программа у нас «Призвание».
0: Но открывалось по пути вашего образования, ведь у вас незаконченное образование филологическое, вы занимались музыкой, но в конце концов пришло то самое магическое слово «театр». У вас улыбка лицедея, а глаза мудрого взрослого человека. Вы ведь пришли в студию лицедеев.
1: Да, я попыталась, как, наверное, все, попоступать на Маховую, в театральную академию. Где-то там останавливалась на каких-то турах и узнала о наборе, да, в студию лицедеев. Это был второй набор, первый у них выпустил спектакль «Семьюники» дипломный, который сейчас вот превратился, этот коллектив, в театр. Очень хороший «Семьюники» клоунский, живой наш, действующий в Петербургский театр. А мы должны были стать вторым набором, мы им и стали, вот, отзанимавшись год, совершенно полное чистосердечного желания стать клоуном, вот на тот момент мне показалось, что это вот мое, и никто меня, конечно, в семье не понимал, но сердце мое прям ликовало, когда я туда поступила, и я думала, вот оно, наверное. Но, тем не менее, отзанимавшись год, мы тоже, наши мастера, клоуны, актеры театра лицедея, они... Ну, решили, что тоже нужно, да, осваивать мастерство, такое классическое, актерское. В процессе вот обучения у тех мастеров, которых они нам пригласили, я почувствовал желание как-то все-таки как-то от азов начать.
0: Клоунада, да, настоящая, это базируется все равно на пантомиме, а пантомима – это суть способа актерской игры. И очень многие мастера, именно постигая вот эту вот пластическую образность, они говорили настоятельно о том, что без постижения основ классического тренинга актерского все равно это будет эстрадная такая клоунада, такой, ну, эстрадный, может быть, номер. Это вас привело, видимо, в мастерскую Юрия Михайловича Красовского, и вы уже там получили диплом и режиссерский, и как актриса театра и кино.
1: Да, все верно, и действительно я стала вот поступать в будущем году. Но набирали, Юрий Михайлович набирал именно режиссерские курсы, мы учились 5 лет. Конечно, я была настолько все равно наивна еще в своем подходе к театру и к режиссуре, что обсуждалось, что, наверное, ну, в следующем году меня переведут, и я окончу как актриса. Но как-то почему-то сложилось вот иначе. Все-таки моя какая-то потребность создавать не только роли, но и миры, она как-то вот потихонечку начала, так скажем, разгораться. Я училась у своих однокурсников, не только у мастера. У нас была замечательная вот такая команда, курс наш. В результате как-то так сложилось, что, окончив театральную академию, сама того не ожидая, начала я действительно заниматься все-таки режиссурой, в основном постановками. И, но там дальше меня уже несло в разные стороны. Я вспоминала и свой лицедейский опыт, конечно, и мой первый такой глобальный опыт детского спектакля, который вот открыл мне, собственно, как можно сказать, какую-то дорогу. Это «Чук и Гека», это была такая, ну, нельзя сказать, что это пантомима, но мы называли это лирической театральной клоунадой эксцентрикой. То есть это был бессловесный спектакль, да, и мой учитель как раз пантомимы Феликс Агаджанян, к сожалению, вот он скоро ушел как раз, не успел увидеть этот спектакль, но его коллеги-однокурсники говорили, что вот это то, что хотел бы, наверное, делать в театре Феликс. Я то могла от него, конечно, получала и получила, пока мы учились, и после, когда я училась на Маховой, я тоже с ним общалась и там репетировал с ним номера его некоторые. Я просто должна об этом сказать, что я думаю, что через его какую-то призму, подачу, я осмелилась вот пойти в эту сторону, и с тех пор меня вот постоянно интересует, да, вот такой, ну, не то чтобы синтез, но вот поиск этого какого-то метатеатрального языка, который с разных сторон, который не сосредотачивался бы только на тексте, на драме, да, или там на театре док, какую-то вот создавать поэтику театральную.
0: Читая многочисленные отзывы о ваших спектаклях, я нашла определение вот этому синтетическому театру. Очень много различных слов, которые были сказаны, вмещают и такие. Это относится к разряду визуального театра. Это лирическая клоунада. Это волшебный реализм. В ваших спектаклях есть и буфонада, и предметный театр. А вы сказали, что вам необходимо вот живое слово и уметь действенно мечтать и научить зрителя этому. Очень трудно говорить о режиссере и о спектаклях в аудиоформате. Мы все равно не можем воссоздать вот это волшебное ощущение ваших постановок, но то, что я видела, это действительно завораживает, и над самим спектаклем у вас возникает какое-то сгущенное поле вот этого фантазийного, доброго человеческого мира, который заставляет по-новому дышать, мечтать и могущим дальше действовать. Давайте вот вспомним самый первый спектакль, который был поставлен по произведениям Гайдара, там совершенно клоунская форма, чуки-гек, да, то есть это, в принципе, два клоуна, два фантазера, которые делали спектакль практически из ничего.
1: Ну, не совсем из ничего. У нас был найден такой собирательный образ, старый не то шкаф, не то буфет, который превращался в паровоз, в пароход. Мы отталкивались от того, что это такой путь к единению семьи был такой, да, к какому-то детскому ощущению счастья. Счастье каждый понимал по своему Гайдара. Весь спектакль они как бы искали папу, но на самом деле все равно это строилось как игра, потому что они оставались будто бы в том же доме, на том же ковре, который превращался у нас потом в снежные какие-то, да, поля и горы, зимний лес. То есть у нас был такой довольно мощный декорационный план, и даже мы замораживали настоящий лед для этого спектакля. Это всегда была такая задача непростая. Пару раз мы попытались сыграть с пластическими заменителями и поняли, что, кстати, что-то мы теряем совершенно непонятное. И мы решили, что мы будем и дальше его морозить, потому что у нас были стеклышки в этом шкафу-буфете из настоящего льда. Хотя не все зрители, да, обладали таким зрением, чтобы это понять до конца спектакля, когда мы это обнаруживали. Но оказалось, что это влияет на атмосферу, на вообще ход спектакля, на какую-то вот реальную происходящую жизнь. То есть этот лед таял.
0: Вы рассказывали о любви к предметному театру. Общение с каким-то живым предметом на сцене, оно создает совершенно новую реальность. Допустим, вот в спектакле, который я видела, «Плыл кораблик парусный» по северным сказам Бориса Шергина, там ведь очень много аутентичных предметов, и создается совершенно удивительное такое жизнетворное пространство.
1: Да, но с точки зрения теории предметного театра, может быть, это не совсем предметный театр. В Шергине мы с художницей Леной Соколовой в Тюзе имени Брянцева, когда делали этот спектакль, мы почти нет предметов, которые не были бы сделаны специально для спектакля. То есть нельзя сказать, что они аутентичны. Да? В предметном театре мы стараемся подобрать именно уникальные предметы, которые имеют свою историю, да? У которых есть какая-то жизнь до начала спектакля, и которая помогает создавать вот эту уникальную какую-то энергию внутри спектакля. Предметный театр в качестве того, что любой предмет, используемый не по своему прямому назначению, а вот как дети играют, да, превращая лыжную палку во все что угодно. Это свойство предметного театра мы использовали на всю катушку. И в «Белопарусном кораблике» я только начинала. На самом деле я совершенно не понимала, что я движусь в эту сторону. Просто мы считали, что нужно мы очень кропотливо работали над созданием этого предметного мира, чтобы это была не музейная такая, да, подборка какая-то, инсталляция, вот, да, вот у нас этнографическая такая зарисовка, а именно как-то попытаться поймать вот эту, опять же, поэзию, заложенную в этой вековой форме тех или иных предметов, в том, что они могут давать, и как они участвовали вот у нас в сказках, то есть каждый, опять же, предмет преобразовывался и обыгрывался, и использовался ну, там, в каких-то совершенно несвойственных для себя функциях. Но и это мы берем, наверное, прием из детской игры.
0: Вы отметили, что для вас важно не только художественное наполнение спектакля, но и просветительская сторона. Говоря о таком живом слове, которое как никогда сейчас мы нуждаемся в нем, да, вы обратились как раз к таким замечательным сказителям, как Шергин, да, или Коваль. Вообще меня поразило многообразие ваших интересов от Гайдара до поморских рассказов, да, потом до вот замечательного спектакля по произведению Ульфа Старка. То есть это такая начитанность или это действительно... Откуда устремленность рассказать о главном, пользуясь совершенно разными источниками? И что самое сложное рассказать, это юношеству и детям.
1: Даже создавая Чука и Гека, мы начинали с того, что мы думали, это будет спектакль для взрослых. И в принципе, когда у нас так подбиралось, на фестивалях иногда была в основном взрослая аудитория, иногда. И люди говорили, совершенно это не детский спектакль. И актеры играли, конечно, немножечко иначе. Но когда мы придумывали Чука и Гека, оказалось, что есть пласты, которые с ним считывают дети, есть то, что работает для взрослого. И я не сказала бы, что я адресуюсь подростковой там, аудитории или детской. Так получается, видимо, все-таки какой-то ребенок во мне продолжает выбирать этот материал. Я бы не сказала, что он настолько разнообразен. Наоборот, прослеживается некоторая тенденция. Чука и Гек,
0: я имею в виду географию авторов.
1: Географию, ну да. Ну, все равно север, да. Можно так заземлить. Коваль, да, тоже оказался на севере, я был зачарованным. А моя мама, она из Вологодской области родилась там. И я, конечно, продолжаю там бывать. Шведы, которым является Ульф Старк, например. Вот. Но я сейчас отвлеклась. Я хотела сказать, что, конечно, Чука и Гека я создавала еще не будучи матерью. Творчеством Ульфа Старка Коваля тоже в большей степени открыла себе уже, когда у меня родился сын. Сейчас ему уже 9 лет, и, собственно, «Волшебные кеды» моего друга Перси мы прочитали с ним, взяв эту книгу в библиотеке. Но это была не первая книга Ульфа Старка, которую мы взяли. Я, в общем, считаю Семёна, сына своего, своим в каком-то роде соавтором, потому что мы с ним обсуждали, как нам хочется это как-то вот воплотить, реализовать. То есть мы с ним этот материал уже вместе на равных как бы обсуждали. Поэтому, да, получается, что... Ну, для детей в каком-то смысле не для своего ребенка, да, но через эту призму уже родительства какого-то вот приходит такой материал.
0: В программке вашего спектакля «Друг мой Перси» есть посвящение вашей матери.
1: На самом деле мы сейчас уже назвали спектакль «Все дело в кедах», потому что сложное имя вот это Перси, оно для русского уха, наверное, какие-то коннотации, может, ну, не совсем помогала нам, да? Да, это посвящение маме, но мама ушла уже 12 лет назад, как раз вот когда премьера спектакля «Кораблик белопарусный» уже без нее состоялась. Да, это, ну, потому что в этом спектакле, вернее, в этой книге Ульфа Старка много, мне кажется, о родительстве или для родителей размышлений, какие-то пересечения этих миров, да, взгляда ребенка и взгляда взрослого. И там есть очень пронзительные сцены в самой книге, которые мы постарались хоть как-то к ним прикоснуться, да, именно мама и сын там в фокусе внимания.
0: А как родители отнеслись к выбору вашей профессии? Сейчас это не новость, женщина-режиссер. В данной ситуации режиссирования женщина должна таким стойким оловянным солдатиком предстать. Мне кажется, что вы очень мягко работаете с артистами, но внутри у вас есть такая стальная совершенно вертикаль, и это чувствуют артисты и, безусловно, повинуются вам и любят вас.
1: Родители, так как это не был вот такой осознанный выбор, что я буду режиссером, это вот именно случилось в результате. Но надо сказать, что они отнеслись к этому гораздо лучше, чем к перспективе стать актрисой или клоунессой. Они у меня математики, мама программист, одна из первых девушек была программистов в нашем городе. И для них как-то очень было важно, я действительно что-то конструирую свое, и вот эту творческую составляющую, я видела, что они очень довольны, что центр моей деятельности сместился именно в сторону постановки спектаклей. Поэтому, как уже случившийся выбор, они одобрили и радостно были зрителями моих каких-то работ.
0: Я, к сожалению, видела не все ваши спектакли, но то, что я видела, и то, что прочитала, и то, что нашла в интернете, мне кажется, что эта лицедейская ниточка, она, укрепившись школой Красовского Юрия Михайловича, который был учеником Товстоногова, она приобрела очень объемную, интересную, вот такую не просто комическую, а трагикомическую форму вот такого фантастического реализма, умение провести свой стиль режиссуры Марии Крицкой. Вот ваши спектакли, их можно сразу узнать. Это очень нежное внутреннее наполнение спектакля, порой через очень гротескную и такую феерическую форму буфонады иногда. Посмотрела тоже репетиционный процесс, фарсы вы ставили, да? Тоже очень интересное обращение к клоунаде средневековых фарсов, то есть практически не только образная форма, но и прекрасное знание источников и среды, и эпохи. То есть вот каждый ваш спектакль – это какой-то вершины айсберга, а внутри очень большая работа и педагога, и филолога, и режиссера, и человека, имеющего прекрасную школу. Каким образом возникает контакт с актерами? Потому что вы требуете от них совершенно другого существования. Вот, допустим, в «Тюзе» я видела кораблик белопарусный. Вы заставляете их существовать в непривычном для них ритме. Они там и поют, и танцуют. Спектакль полон юмора и вот такого ежеминутного существования здесь и сейчас. У меня было впечатление, что это импровизация. Но они себя чувствуют очень свободно и радостно. Мне кажется, что им нравится это играть.
1: Я надеюсь, что им нравится это играть. Сейчас, правда, мы играем поменьше.
0: Каким образом вы находите вот этот резонанс с актером, чтобы он понял, что вы от него хотите, потому что это нетрадиционная форма существования, непривычная для такого драматического актера, который так вот реально все это по системе Станиславского. Нельзя назвать определенно вот этот жанр, в котором вы работаете. Это жанр Марии Крицкой.
1: Формулировала наивный экспрессионизм свой жанр. С актерами бывает очень по-разному, и в последнее время я стала очень пытаться уже на опыте предыдущем к подбору актеров относиться заранее. Я понимаю, кто пойдет за мной, а кто нет. Я не могу этого часто решить, как предлагают театры, да, посмотреть фотографии на сайте. Фотографии обычно ничего не говорят, поэтому я надеюсь на, не знаю, Божью волю в этом, но иногда ошибаюсь, да. Бывает, что актер очень-очень долго и сквозь кучу препятствий идет вот на этот контакт со мной, потому что вот те же актеры в «Тюзе», половина из них говорила, ну, совершенно непонятно, чего она хочет, но так смотрит, что, ну, что-то делать надо. И в результате где-то там на премьерах, чуть-чуть позже, когда уже встречались со зрителем, вдруг у них соединялось, чего, видимо, она хотела, не могучи объяснить, но так, значит, на них смотря. Вот. Я думаю, что с тех пор уже прошло время, я, конечно, немножечко, может быть, так сказать, набалтыкалась объяснять более конкретно, но мне трудно работать с логиками и с актерами так называемыми взрослыми. Есть такие, это очень хорошие бывают актеры, но это совершенно другой подход, и им со мной тяжело. А мне с ними результативно тяжело бывает, потому что я вижу, что им со мной тяжело, что они не очень понимают, что я от них хочу. А актеры условно, скажем так, когорта «дети-старики», да, это не значит, что возрастная категория актеров, это внутреннее состояние такой души, да, какой-то поиска твоего творческого, способ твоего существования в профессии. Они идут на то, что я предлагаю, и мы на каком-то птичьем языке умудряемся друг друга понять, медленно, но верно как-то к какому-то результату прийти.
0: Мария, вы как раз перешли к той теме, которую я хотела затронуть. Работа с людьми с особенностями здоровья. Вот это те люди, у которых абсолютно открытое чувство принимать, понимать и показывать то, что вы хотите, может быть, на интуитивном уровне, а не открыты к вам. Я имею в виду артистов безусловного театра, который возник под руководством Евгения Царева, и они прошли школу, у них там есть хорошие воспитатели, да, хорошие педагоги. Все равно это другие артисты. Я бы не сказала, что это самодеятельность, потому что они это уже выбрали как свое как свою вторую или свою главную жизнь. Они все работают, да, но это в основном или люди на колясках, или с особенностями развития, но вы с ними нашли, с этим безусловным театром, безусловное понимание. Я видела два ваших спектакля по Ковалю и по Шергину, и меня поразило, каким образом они умудряются играть в одном спектакле сразу несколько ролей. Это и профессионалу очень тяжело, но у них это получается с таким задором, с таким удовольствием и с таким профессионализмом, что я просто поразилась, как это вам удалось объяснить им, что вы хотите, потому что это долгий рассказ, долгая повесть, да? А здесь вы затрагиваете самую суть, как у человека открывается вот его путь, его сила, и он находит свое предназначение быть самим собой, без волшебных кедов, да? Каким образом вы нашли этих артистов? Почему вы стали с ними работать? И почему вы такое счастливое творчество у вас возникает?
1: К этому путь был тоже не очень такой прямой. Я работаю вот с такой троицей, да, это все актеры-колясочники, можно сказать, ведущие артисты безусловного театра, с которыми я встретилась случайно на клоунском тренинге. Я помогала переводить, когда еще не было ни ковида, ничего, и к нам могли приезжать вот какие-то иностранные специалисты. Ребята сами ко мне, по-моему, подошли. В общем, каким-то образом они выразили желание. Это вот троица такая, они уже, как сказать, известные участники театральной жизни Петербурга, а Оля Левинец, которая, она уже, ну, это прям натурально профессиональная актриса, потому что она участвует в инклюзивных разных работах Александринского театра «Новой сцены». И еще параллельные проекты есть какие-то независимые, и они втроем, по-моему, Анастасия Румянцева, еще у нас там Алексей Удальцов, вот ребята, у них много уже работ, которые идут в Петербурге, да, помимо моих каких-то проектов. Вот, и мы с ними начали совершенно там с такой, со сказки, которая, ну, продолжения не нашла, но решили твердо, что мы сделаем настоящую работу. Я к ним обратилась, вот тогда это был Юрий Коваль. Понимала, что, во-первых, профессиональные театры отказывались, ну, как бы не брали этот материал. Мне вот не то, что хочется, а я прям испытываю потребность это реализовать. И я поняла, что я должна пойти к людям, которые испытывают потребность что-то делать. И сказать, что они сразу меня поняли, тоже это не так. Но, конечно, они были более открыты. И мы начали работать. Никто ничего не понимал, как это будет. Тоже каждый по несколько ролей. Придя в результате вот с этим сборником рассказов «Чистый Дор», в основном делаю инсценировки сама, потому что объяснять кому-то, что я хочу и как я это вижу, мне труднее представляется. Поэтому вот с Ковалем это была тоже моя инсценировка, с Шергиным. И то, что я ребятам предложила, вот Ульфа Старка, это уже после... Ну, можно сказать, успешной, да, постановки «Чистого Дора». Настя уже в конце, где-то там после премьер, сказала: «Кажется, я начала понимать Машу». Это вот к вопросу, как они меня понимают. То есть это такой очень долгий путь сквозь репетиции. Но они действительно были открыты в том смысле, что они не чинили препятствий. В том числе они немножечко лишены такого налета гонора вот этой школы. Да? Мы несем ту школу, которую мы получили когда-то в вузе от своих мастеров, и мы видим это только, ну, творчество театральное только под этим углом. И отойти куда-то вправо-влево бывает для такого состоявшегося артиста довольно сложно. Да? Он привык к определенному методу, и он им идет. И если предлагают что-то, не каждый готов. А ребята, так как у них благополучно, они получили классическую школу русского психологического театра в своей студии, но они готовы были больше вот на такой эксперимент над собой, потому что им очень хотелось. А когда актерам очень хочется, то это очень благодатное для режиссера такой вариант.
0: Вот этот эксперимент над собой, мне кажется, можно назвать, опять-таки, школой лицедейства, потому что там есть эта ниточка иронического, доброго, немножко отстраненного существования в изображениях персонажей, и вы научили их самому главному. У них есть реакция и взаимодействие. Они живут постоянно в соприкосновении не только с разными персонажами, но и между собой. Тончайшая вязь психологического наполнения, насыщения пространства. Они в колясках сидят, и там движение ограничено, но там такое движение души, эмоций, взглядов, понимание, что такое впечатление, что, значит, сюжет двигается вот с огромной силой. Действительно возникает вот это вот катарсис, возникает, что эти люди, имеющие вот это ограниченные возможности здоровья, они дарят радость, они дарят свободу, вот это вот движение духа. Мне кажется, это настолько ценно. Именно в работе с такими людьми я видела разные работы разных режиссеров. Сейчас, к сожалению, это стало модно. Боюсь даже произнести это слово, использовать вот эту инаковость людей, не прибавляя ничего к тому, что они уже имеют. Мне очень близка школа Андрея Афонина в Москве, который работает, развивает их. Эти люди, которые вообще не говорили, не могли двигаться, они и поют, и двигаются. То есть это наоборот, вот такая лакмусовая бумажка вот этой действенного чуда театра, который действительно может преобразить не только душу, но и физическое состояние человека, которое, несомненно, связано, да, с духом, душой и телом. Вот я вас просто поздравляю с этим спектаклем. Я думаю, что он будет играться дальше. Конечно, есть затруднения в доступной среде. Вам дает возможность выступать в спектакле, ваши, играть театр «Комик Трест», да, где есть доступная среда. Где еще вы можете показать такие спектакли?
1: К счастью, есть такие площадки. Другое дело, что они, может быть, менее так театрально оборудованы. Но, тем не менее, вот ребята, они, девочки, работают в организации фонда «На коляске без барьеров», и у них, так сказать, штаб расположен на улице Воскова, и там же на улице Воскова 6 есть арт-гостиная Воскова 6, в которой, слава богу, нам разрешают вот иногда играть, потому что там, конечно, доступная среда, так как это создано людьми специально для людей, в том числе в колясках передвигающихся. Теперь очень хорошо оборудованы некоторые библиотеки, и мы стали сотрудничать с библиотеками, тем более, что это уже детская, так сказать, литература, прям недавно изданная. То есть библиотекам это интересно как материал. Юрий Коваль даже, может быть, уже менее, а вот Ульф Старк, именно что современные дети в Петербурге, они читают эти книги, недавно изданные, и мы можем там реализовать спектакль. Конечно, это будут менее театральные показы, более такие, наверное, да. Но, тем не менее, театр везде может происходить. Мы так считаем и надеемся. Мы хотели, на самом деле, в прошлом году нам удалось, большое счастье, нас пригласили на открытие детской зоны музея Юрия Коваля. Открылся он, то ли, кажется, Московская башня, вот Вологодского Кирилло-Белозерского монастыря, музея-заповедника. И мы успели показать там «Чистый Дор» вот на открытии. Ну, была глобальная масштабная поездка, мы побывали в деревне «Чистый Дор», ну, замечательно. И мы хотели продолжить, может быть, с ними сотрудничество и продолжить тему Коваля. Возможно, мы думаем над постановкой «Приключения Васи Куролесова», потому что музей, детская его часть, она в том числе посвящена этому произведению, и произведение замечательное. Вот, это из таких планов, которые можно приоткрыть. Вот. А также мы хотели бы, наверное, попытаться сделать аудиоверсию, такой записать диск с нашим вот спектаклем «Чистый Дор».
0: Замечательная идея. Мария, спасибо огромное. К сожалению, рамки нашей передачи заставляют нас уже закончить нашу беседу. Конечно, не все я успела вас спросить, не все вы успели поведать, но я предлагаю нашим радиослушателям не пропускать спектакли Марии Крицкой, потому что это замечательное явление в нашей жизни, которое не так много дарит прекрасных таких мгновений театральных, где человеку становится легко, спокойно и радостно. И возникает надежда. Спасибо вам огромное и всего самого благодатного, чтобы все ваши планы исполнились.
1: Спасибо на добром слове.
0: Это была беседа с режиссером Марией Крицкой, которая постоянно участвует в крупных театральных конкурсах и фестивалях. Является номинантом высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит». Передачу подготовила Ирина Виноградова. Всего вам самого доброго. До следующих встреч в эфире.

0: Василий Никифоров Волгин. Земля именинница. Березы под нашими окнами журчали о приходе Святой Троицы. Сядешь в их засень, сольешься с колебаниями сияющих листьев, зажмуришь глаза, и представится тебе пересветная и струистая дорожка, как на реке при восходе солнца, и по ней в образе трех белоризных ангелов шествует Святая Троица. Накануне праздника мать сказала: «Завтра земля именинница». «А почему именинница?» «А потому, сынок, что завтра Троицын день сойдется со святым Симоном Зелотом, а на Симона Зелота земля именинница. По всей Руси мужики не пашут». «Земля именинница». Эти необычайные слова до того были любы, что вся душа моя засветилась. Я выбежал на улицу, повстречал Федьку с Гришкой и спросил их: «Угадайте, ребята, кто завтра именинница? Ежели угадаете, то я куплю вам боярского квасу на 2 копейки». Ребята надулись и стали думать. Я смотрел на них, как генерал Скобелев с белого коня. Картинка у нас такая. Отец не раз говорил, что приятели мои, Федька и Гришка, не дети, а благословение Божие, так как почитают родителей, не таскают сахара без спроса, не лазают в чужие сады за яблоками и читают по-печатному так ловко, словно птицы летают. Мне было радостно, что таким умникам я загадал столь мудреную загадку. Они думали, думали и, наконец, признались со вздохом: «Не можем, скажи». Я выдержал степенное молчание, высморкался и с упоением ответил: «Завтра земля именинница». Они хотели поднять меня на смех, но потом, сообразив что-то, умолкли и задумались. «А это верно», — сказал серьезный Федька. «Земля в Троицу завсегда нарядная и веселая, как именинница». Ехидный Гришка добавил: «Хорошая у тебя голова, Васька, да жалко, что дураку досталось».
1: А я не выдержал.
0: Я не выдержал его ехидства и заревел. Из окна выглянул мой отец и крикнул: «Чего ревешь? Сходил бы лучше с ребятами в лес за березками». Душистое, звенящее слово «лес» заставило дрогнуть мое сердце. Я перестал плакать, примиренный схватил Федьку и Гришку за руки и стал молить их пойти за березками. Взяли мы из дома по ковриге хлеба и пошли по главной улице города с песнями, хмельные и радостные от предстоящей встречи с лесом. Опели мы песню сапожников, проживавших на нашем дворе: «Моя досада, не рассада, не рассадишь по грядам, а моя кручина, не лучина, не сожжешь по вечерам». Нас остановил пузатый городовой Гаврилыч и сказал: «Эй, вы, банда, потише!» В лесу было весело и ярко до изнеможения, до боли в груди, до радужных кругов перед глазами. Повстречались нам в чаще дровосеки. Один из них, борода, что у лесовика, посмотрел на нас и сказал: «Ребята живут, как алцвет цветут, а наша голова вянет, что трава». Было любо, что нам завидуют и называют алым цветом. Перед тем, как пойти домой с тонкими звенящими березками, радость моя была затуманена. Выйдя на прелесье, Гришка предложил нам погадать на кукушку, сколько, мол, лет мы проживем. Кукушка прокуковала: Гришке 80 лет, Федьке 65, а мне всего лишь 2 года. От горькой обиды я упал на траву и заплакал: «Не хочу помирать через 2 года». Ребята меня жалели и уговаривали не верить кукушке, так как она, глупая птица, всегда врет. И только тогда удалось меня успокоить, когда Федька предложил вторично допросить кукушку. Я повернул заплаканное лицо в ее сторону и сквозь всхлипывание стал просить вещую птицу кукушка, ку-кукушечка, прокукуй мне, сколько же на свете жить. На этот раз она прокуковала мне 50 лет. В душе стало легче, хотя и было тайное желание прожить почему-то 120 лет. Возвращались домой при сиянии звезды вечерницы, при вызаренных небесах по тихой росе. Всю дорогу мы молчали, опускали горячие лица в духмяную березовую листву и одним сердцем чувствовали, как хорошо жить, когда завтра земля будет именинница. Приход Святой Троицы на наш двор я почувствовал рано утром в образе солнечного предвосходья, которое заполнило нашу маленькую комнату тонким сиянием. Мать уставно затепляла лампаду перед иконами и шептала: «Пресвятая Троица, спаси и сохрани». Пахло пирогами. И в этом запахе чувствовалась значительность наступающего дня. Я встал с постели и наступил согретыми ночью ногами на первые солнечные лучи утренники. «Ты что в такую рань?» — шепнула мать. «Спал бы еще». Я деловито спросил ее: «С чем пироги?» «С рисом». «А еще с чем?» «С брусничным вареньем». «А еще с чем?» «Ни с чем». «Маловато», — нахмурился я. «А вот Гришка мне сказывал, что у них сегодня будет 6 пирогов и 3 каравая». «За ними не гонись, сынок, они богатые. Отрежь пирога с вареньем, мне очень хочется». «Да ты, сынок, фармазон, что ли, али турка?» — сплеснулась мать руками. «Кто же из православных людей пироги ест до обедни?» «Петро Лясанч», — ответил я, — «он даже и в посту свинину лопает». «Он, сынок, не православный, а фершел», — сказала мать про нашего соседа-фельдшера Филиппова. «Ты на него не смотри. Помолись лучше Богу и иди к обедне». По земле именинницы солнце растекалось душистыми и густыми волнами. С утра уже было знойно, и все говорили «быть грозе». Ждал я ее с тревожной, но приятной настороженностью, первый весенний гром. Перед уходом моим к обедне пришла к нам Лида, прачкина дочка, первая красавица на нашем дворе, и, опустив ресницы, стыдливо спросила у матери серебряную ложку: «На что тебе?» «Говорят, что сегодня громовой дождь будет, так я хочу побрызгать себя из серебра дождевой водицей. От этого цвет лица бывает хороший», — сказала и заяснилась пунцовой зорью. Я посмотрел на нее, как на золотую чашу во время литургии, и, заливаясь жарким румянцем с восхищением и радостной болью, воскликнул: «У тебя лицо, как у ангела-хранителя!» Все засмеялись. От стыда выбежал на улицу, спрятался в садовой засени и отчего-то закрыл лицо руками. Именины земли церковь венчала чудесными словами, песнопениями и длинными таинственными молитвами, во время которых становились на колени, а пол был устлан цветами и свежей травой. Я поднимал с пола травинки, растирал их между ладонями и, вдыхая в себя горькое их дыхание, вспоминал зеленые разбеги поля и слова бродяги Яшки, исходившего пешком всю Россию: «Зеленым лугом пройдуся, на синее небо нагляжуся, алой зоренькой ворочуся». После обеда пошли на кладбище поминать усопших сродников. В Троицын день батюшки, декана 7 городских церквей служили на могилах панихиды. Около белых кладбищенских врат кружила, сверещала, свистела, кричала и пылила ярмарка. Безногий нищий Евдоким, сидя в тележке, высоким, рыдающим голосом пел про Матерь Божью, идущую полями изусеянными, собирающую цветы, дабы украсить живоносный гроб сына своего возлюбленного. Около Евдокима стояли бабы и, пригорюнившись, слушали. Деревянная чашка безногого была полна медными монетами. Я смотрел на них и думал, хорошо быть нищим. Сколько на эти деньги конфет можно купить? Отец мне дал пятачок, и в этом тоже был праздник. Я купил себе на копейку боярского кваса, на копейку леденцов 4 штуки и на 3 копейки апельсинного мороженого. От него у меня зубы заныли, и я заревел на всю ярмарку. Мать утешала меня и говорила, не брался бы, сынок, за городские сладости, от них всегда наказание и грех. Она перекрестила меня, и зубы перестали болеть. На кладбище мать посыпала могилку зернами, птицам на поминки, а потом служили панихиду. Троицкая панихида звучала светло, и жизнь бесконечная, про которую пели священники, казалась тоже светлой, вся в цветах и в березках. Не успели мы дойти до дома, как на землю упал гром. Дождь вначале рассыпался круглыми зернинками, а потом разошелся и пошел гремучим косохлестом. От веселого и большого дождя деревья шумели свежим широким говором и густо пахло березами. Я стоял на крыльце и пел во все горло: «Дождик, дождик, перестань, я поеду на Иордань Богу молиться, Христу поклониться». На середину двора выбежала Лида, подставила дождю серебряную ложечку и брызгала милое лицо свое первыми грозовыми дождинками. Радостными до слез глазами я смотрел на нее и с замиранием сердца думал, когда я буду большим, то обязательно на ней женюсь. И чтоб поскорее вырасти, я долго стоял под дождем и вымочил до нитки свой новый праздничный костюм.

3 июня в рамках проекта «Щедрая среда» состоится концерт старинной испанской музыки, который завершит сезон работы нашего лектория. Программу «Испанская феерия» для вас представит ансамбль старинной музыки «Возрождение» под руководством Владимира Каденко. Вы услышите танцевальные ритмы фанданго, фламенко и многих других жанров и стилей в претворении высочайшего композиторского мастерства Энрике Гранадоса, Мануэля де Фалии, Исаака Альбениса, Гаспаро Кассадо, Фернандо Абрадорса и Хоакина Нин и Кастильяноса. Ждем вас в среду, 3 июня в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: В исполнении Владимира Широкова прозвучали две мазурки Франциско Таррага.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни нашего города. У микрофона Валентина Пас. Эксперты рассказали, как в Петербурге ухаживают за памятниками. Система ухода за памятниками распределена между разными ведомствами. За часть объектов отвечает комитет по благоустройству, за другие – музеи и учреждения. Сам процесс включает промывку, просушку, консервацию, при необходимости биоцидную и гербицидную обработку. Об этом рассказал заведующий службой по текущему ремонту и содержанию памятников Государственного музея городской скульптуры Павел Голубков. Например, за памятником морякам полярных конвоев следит колледж Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова. За памятник Пушкину на площади искусств отвечает музей городской скульптуры. Иная история со скульптурами летнего сада. Мраморные статуи хранятся в Михайловском замке, а в саду стоят их копии из литьевого каррарского мрамора. Исключение составляет композиция Пьетро Барратте «Нештатский мир». Ее осмотрение

лет, но он сохранил дерзость изначального замысла. Здесь и парадные архитектурные виды, и героические военные страницы, и будничные зарисовки. Особый акцент на ленинградской школе фотографии, где разнообразие стилей объединило ярких мастеров. Среди них Карл Була, Борис Смелов, Сергей Фалин, Валерий Дегтярев и другие. Церемония открытия начнется в 18 часов. Выставка продлится до 26 июня по адресу Большая Морская улица, дом 35. Государственный Центральный музей кино представит на Международном культурном форуме в Петербурге объединенную выставку об истории кинематографа, приуроченную к 35-летию СНГ. Об этом сообщила директор музея кино Лариса Баженова. Организаторы намерены собрать уникальные материалы постсоветского периода. Экспозиция проведет зрителя через все эпохи, от зарождения киностудий до современных региональных хитов. Особый акцент сделают на периоде эвакуации в Среднюю Азию во время Великой Отечественной войны. Именно тогда снимали не только военные ленты, но и исторические фильмы, а также детские сказки и мультфильмы. Посетители увидят рабочие материалы съемок, плакаты, трейлеры и фотографии. Также музей планирует провести эхо-выставки на ВДНХ для массового зрителя. Волонтеры-медики Петербурга поддержали патриотическую акцию «Живая строка молодой гвардии» и продолжили рукописное воссоздание романа Александра Фадеева. Участники вручную переписывали страницы произведения, внося свой вклад в создание уникального рукописного экземпляра, который будет собран из строк жителей нашего города. Также волонтеры-медики посетили выставку, посвященную молодогвардейцам времен Великой Отечественной войны, познакомились с историями молодых подпольщиков, их судьбами, подвигом и вкладом в борьбу за страну. Координатор Санкт-Петербургского регионального отделения движения «Волонтеры-медики» Валерия Азаова отметила, что переписывание строк романа – это возможность прикоснуться к истории и почувствовать связь с теми, кто стал примером настоящего героизма. Акция «Живая строка молодой гвардии» объединяет жителей города вокруг одного из самых известных произведений о героизме молодежи в годы войны. Каждый желающий может стать частью инициативы и внести свою строку в сохранение исторической памяти. В Центральной городской публичной библиотеке имени Маяковского стартует фестиваль «200 лет русской сатиры». С июня по сентябрь искусствоведы будут читать лекции об истории русской сатиры, а также о творчестве и биографиях главных острословов разных эпох. Сегодня во дворе библиотеки можно увидеть стендовую выставку «Ретроспективу русской сатиры в датах, портретах и документах». Для посетителей подготовлен аудиогид, который поможет разобраться, кто и над кем смеялся в разные времена. Регистрация на июньские лекции открыта на официальном сайте библиотеки. В Петербурге завершился международный фестиваль «Музыкальный Олимп». Программа смотра объединила лауреатов крупнейших международных конкурсов последних лет, в том числе победителей и финалистов конкурса «Щелкунчик». Выступления проходили в знаковых культурных пространствах, в Академической капелле, Большом зале Санкт-Петербургской филармонии и Эрмитажном театре. В программе фестиваля приняли участие 23 исполнителя из России, Австралии, Беларуси, Венгрии, Вьетнама, Испании, Казахстана, Китая, Люксембурга, Южной Кореи, Швейцарии и Японии. Среди них дирижеры, пианисты, скрипачи, орфисты, вокалисты, а также мастера игры на духовых инструментах. Ботанический сад Петра Великого приглашает петербуржцев пройтись по водному маршруту, который включает посещение большой пальмовой, мангровой и викторной оранжерей, а также участка парка Дендрария. Сотрудники ботанического сада предупреждают, что при температуре на улице более 25 градусов маршрут не рекомендован детям и пожилым людям. Также на экскурсии не допускаются дети до 4 лет.
И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге 16 градусов тепла. Во вторник

2 июня малооблачно, без осадков, температура плюс 19, плюс 21 градус, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 44%, ветер западный 3-5 метров в секунду. В среду 3 июня переменная облачность, местами ожидается небольшой дождь, температура плюс 21, плюс 23 градуса, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 53%, ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. Итак, во вторник без осадков, плюс 19, плюс 21, в среду ожидается небольшой дождь, плюс 21, плюс 23 градуса. Атмосферное давление будет слабо повышаться. Сейчас в Петербурге 16 градусов тепла. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи!

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: 5 июня приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев. Увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 5 июня проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Ломоносовском районе кружки находятся в соборе Архангела Михаила по адресу Дворцовый проспект, дом 61, и в храме Спиридона Тремифунского по адресу Иликовский проспект, дом 1. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова и преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Здравствуйте, Константин Андреевич!
4: Здравствуйте!
3: Итак, наша программа в каком-то смысле продолжает несколько бесед общего характера, потому что по-настоящему нужен какой-то большой цикл программ, посвященных церкви. Напомню, что в нашем эфире было 3 передачи «Что такое церковь?», поговорили об этом. День Святой Троицы и День Святого Духа, День Откровения Святого Духа, День Рождения Церкви, как его называют еще, дарование Святого Духа апостолам, схождение Святого Духа на апостолов, знаменитая икона Пятидесятницы. Вот все эти образы хотелось бы видеть перед глазами, когда мы начинаем этот разговор о третьем лице Святой Троицы. Вот мы начали предыдущие программы в 3 частях с фразы «Что такое Церковь?». Ну, как-то неуместно сказать, что такое Святой Дух. Может быть, нужно сказать, кто такой Святой Дух. Но, во всяком случае, хочется заметить, что, как представляется, несмотря на то, что это имеет огромную важность, понимание Святого Духа, потому что это, в принципе, условие нашего соединения с Богом, нашего нахождения в Церкви, присутствия Святого Духа, очень мало Святому Духу как-то уделяется внимания в наших размышлениях. Мы молимся Богу Отцу, да, молитве, которую дал Христос, Отче наш. Конечно, размышления о Иисусе Христе, о личности Христа, этим пронизано все Евангелие, все богослужение наше. А вот присутствие Духа, оно как бы нам даровано, да, а дальше, как с Духом соединяться? Надо же как-то размышлять. И вот здесь вот это вот размышление, собственно, о третьем лице как-то встречается очень редко. Как понять значение Святого Духа в богословии? С чего нужно начинать, может быть, разговор о Святом Духе? Как вы скажете?
4: Нужно начинать сначала, может быть, с темы Святого Духа в Священном Писании Ветхого и Нового Завета, темы Святого Духа в межзаветной традиции, темы Духа в раннехристианском богословии. Вот исторический метод освоения этой проблематики, он, пожалуй, наиболее доступен, позволяет уяснить все многообразие этой темы, динамику основных представлений, развитие основных представлений о Святом Духе.
3: Ну, как вы думаете, почему Духов день традиционный после Троицы, понедельник, он вынесен в отдельный день? Почему нельзя праздновать Святой Дух именно в день, когда он и был дарован Церкви?
4: Это такой момент литургический,
3: слушая наше радио, особенно прямые эфиры с участием священников, где задается много вопросов по священному писанию, по богослужению, просто по каким-то обычаям православным, часто сталкиваешься с таким возникающим размышлением. Почему мы так мало знаем свою веру, так долго присутствуя в церкви? Вот это же очень распространенное сегодня явление. Люди 10, 20, 30 лет в церкви, и вот как-то мало знают свою веру. И вы знаете, как всегда, ну это, конечно, неправильный подход, но вот он возникает. Хочется найти простой и один ответ. И у меня сейчас такой ответ есть. Мы мало думаем именно молитвенно, именно богословски о Троице. Потому что если мы исповедуем Троицу, то, конечно, приближение к пониманию Бога Троицы нас, как мне кажется, в христианском смысле будет очень развивать. Вот мне кажется, что у нас этого не хватает. А вам как кажется, тема Троицы актуальна для жизни христианина?
4: Более чем актуальна.
3: А почему? Как она отличается от темы Бога Отца, темы Христа?
4: Тема Троицы предполагает и тему Христа, и тему Бога Отца, и тему Святого Духа.
3: Ну, это понятно, но все-таки она особенная.
4: Да, она стала восприниматься достаточно рано, как такая вот отдельная, в IV веке, в общем, может быть, и раньше, как отдельный элемент богословия. Собственно, это и называлось богословием. Богословием называлась триадология, учение о Боге самом в себе, как это стали обозначать уже в таких современных догматиках. А все остальное, то есть то, что соответствует творению, спасению, устроению конечных судеб человека, это все обозначалось как экономия. То есть есть теология, богословие, есть экономия. Теология считалась такой вот высшей, конечно, сферой богословского знания, которая в своей полноте преподавалась уже совершенным христианам. Если вот вспомнить историю, например, такого самого знаменитого христианского учебного заведения, Александрийского Дидаскалиона, то там из тех скупых сведений, которые, например, у Евсевия Кесарийского есть, можно понять, что вот эти все истины, как бы высшие, богословские, они уже преподавались на старших курсах, уже таким продвинутым христианам, конечно, способным это все вместить.
3: Ну вот интересно, что у Святого Духа, собственно, какого-то такого персоналистического имени, в общем-то, нет. Ведь и Бог — Дух, и второе лицо Троицы, Логос, Сын — тоже Дух. И Святой Дух,
4: Да, можно вспомнить здесь разговор Иисуса с самарянкой у колодца Иакова. Так самарян говорит, что вот на горе Горизим наши отцы поклонялись Богу. А Иисус говорит, что вот будет время, когда Богу поклоняться не здесь и не в Иерусалиме, а в Духе и Истине. То есть вот поклонение Богу в Духе, и то, что Бог есть Дух, такая достаточно древняя авторитетная идея. С другой стороны, всегда и в библейском богословии, и в новозаветном тоже Дух связывался не столько с самим Богом, самим по себе, сколько с его деятельностью в мире. В частности, самый известный сюжет – это дух пророческий. То есть та сила, которая сообщается пророку, и он пребывает в духе, он говорит духом, и эти слова, которые он говорит в духе и духом, есть слова самого Бога.
3: Ну а почему все-таки вот третье лицо Троицы – действует через пророков. Почему не отец, не сын?
4: Дух, а здесь не только мы говорим о духе, это еврейская руха, это греческая пневма. Мы говорим о всех лицах Троицы, помимо отца. Все и логос, и пневма. Сын логос, сын премудрость, София. Все эти имена библейского происхождения. Вот София, мы, например, читаем о Софии, о премудрости в книге «Притч» Соломона, в книге «Премудрости» Соломона, тоже есть она в нашей вот Библии. Там речь вот о премудрости, которая была в начале путей Божьих, она вот устроительница мира, действующая от лица Бога, но действующая здесь в мире, украшающая его. В Ветхом Завете имелось такое представление, которое многими книгами поддерживается, о том, что помимо самого Бога существуют и вот некоторые входящие, ну, можно сказать, в ближайшее окружение Бога, силы или лица, такой вот образный язык Священного Писания, он предрасполагал к тому, чтобы даже какие-то вот безличные для нашего восприятия реальности тоже олицетворялись. Вот они обретали вот такой облик вот премудрости, как такой вот искусной помощницы Бога в деле творения, В общем, такую же роль играл и Логос в поздневетхозаветном и межзаветном богословии, и в новозаветном богословии. Мы читаем в прологе Евангелия от Иоанна. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. То есть вот Логос был Бог. Но мы видим, что Логос действует в мире, он действует в мире человека, он действует в каждом конкретном человеке. То есть это Бог, но вот в аспекте его такой вот коммуникации с человеком, в аспекте его деятельности в мире, в истории, в каждом отдельном человеке, в человеческих сообществах, в частности, в народе, и в Ветхом Израиле, и в Новом Израиле. Дух действует в пророках, конечно. Это такое действие, которое освещает и сообщает какие-то дары человеку, в частности, тему помазания, то есть почему Христос, суть Христос, да, помазание – это особая харизма царей и пророков. То, что здесь предполагается, это особая выделенность такого человека благодаря тому, что в нем действует Святой Дух, он на нем почиет, он в нем пребывает. То есть это вот такая царская или пророческая харизма, связанная с деятельностью Духа.
3: Правильно ли я понимаю, что какая-то основная характеристика, которую православное богословие знает за третьим лицом Святой Троицы, это деятельность этого Духа в мире?
4: Да, безусловно, это его деятельность в мире, притом здесь это может быть какая-то общая деятельность, да, вот как, например, многих вот таких посредников типа Духа или Премудрости. Деятельность их в космосе, какое-то устроение космоса. А чаще всего это деятельность в таком более узком сообществе христиан. Вот, например, у Оригена есть такая идея, что существует как бы три вида промысла, которые соответствуют трем лицам Святой Троицы. То есть Отец осуществляет общий промысел, Сын осуществляет промысел о разумных существах, а Святой Дух осуществляет промысел, касающийся христиан. То есть это такой вот наиболее близкий, можно сказать, к нам аспект и божественного бытия, и божественной деятельности, наиболее близкое к нам лицо.
3: Мы говорили о церкви в трех программах, посвященных тому, что такое церковь. И там, кстати, упоминали вот этот образ, который в иконографии Пятидесятницы, сошествие Святого Духа на апостолов, и там вот индивидуальные вот эти вот языки пламени, индивидуальный дар Святого Духа каждому отдельному человеку, присутствующему на этом собрании в день сошествия Святого Духа. Мы говорили о церкви, что это явление, когда двое или трое, а вот здесь получается, что человек может быть и не двое или трое, а он может быть один, но его коммуникация с Святым Духом также может быть.
4: Конечно.
3: Если Христос, вот Христос, где двое или трое, там я посреди них, то Дух Святой такого условия вообще не ставит.
4: Да, потому что дышит где хочет, он пребывает везде, и его деятельность такая вот свободная, да, потому что там, где Дух, там и свобода, там и избранность, соответствующая не обычной жизни, а скорее жизни будущего века, поэтому часто даже в таких маргинальных течениях христианской мысли с Духом связывали грядущее царство. Вот Царство Божие – это Царство Святого Духа. То есть даже такая была популярная историософия, где, скажем, Ветхий Завет – это Царство Отца, да. Вот такого строгого педагога. Потом Новый Завет – это Царство Сына.
3: И вся история христианства.
4: Да, а грядущее – это Царство Святого Духа, которое грядет, это то Царство есть Свободы.
3: Но это уже царство, нематериальное бытие.
4: Царство Любви и Милосердия? Нет, почему? Историосовские, вот эти особенно такие миллинаристские, хелиастические концепции, они все, как правило, ну, такие вполне себе, ну, материалистические, может быть, не очень хорошее слово, но вполне себе земные образы предлагают вот того царства, которое грядет. Это еще такая ветхозаветная традиция, которая очень вообще конкретна. То есть Ветхий Завет очень конкретен, то есть он дары понимает вот в таком, ну, даже можно сказать, приземленном смысле. То есть это благоденствие вот такое.
3: И еще Святой Дух связывают с дарами Святого Духа. Вот что такое дары? Почему вот возникает такая вот устойчивая связь? Дары Святого Духа, что это?
4: Ну, Святой Дух – податель благ от Бога. Поэтому и возникает эта тема даров, таких вот подарков от Бога, которые даются верным, которые даются за какие-то заслуги избранным Божьим.
3: Ну вот если говорить о таком даже эпохальном разделении, то Ветхий Завет, в котором мы видим Отца, действует Отец, то Отец дает заповеди, дает законы, через Моисея, дает вот это священное писание, историю богоизбранного народа. Христос являет Бога вот лицом к лицу. и смерть, воскресение, вот эти темы, связанные с Христом, то каковы дары Святого Духа? Это какие-то особенные одаренности, которые были дарованы апостолам в Пятидесятницу, разговаривать на разных языках. А что еще? Это какое-то все-таки внешнее проявление, но чего-то другого? Или это просто разнообразные дары, какие угодно, все дары Святого Духа?
4: Они разнообразные, они и те дары, которые соответствуют вот такому уже эсхатологическому состоянию человека, когда человек, можно сказать, оторвался от земли, оторвался вот от того своего состояния неблагополучного, греховного, которое мы обрели после падения Адама, который спасен, который, можно сказать, ну, не уравнен с Богом, но во всяком случае уже вот восседает на престоле в Царстве Небесном, вот за этим мессианским пиром, который продлится 1000 лет, всю вечность. Пир Царствия, вот это благодать, это полнота, вот что такое дух, вот что такое пребывание в духе. Скажем, пророки и тоже пророчество апостолов, это как раз свидетельство об этой полноте, которая грядет, которая уже здесь, которая уже сейчас наступит. И вот они предвозвестники этой благодати, предвозвестники Царствия, как вот глашатые, которые выходят для того, чтобы предупредить о пришествии Царя. Вот они, вот он сейчас идет, грядет.
3: А почему пришествие Святого Духа, собственно, праздник Пятидесятницы, стал таким важным, что именно его считают началом христианства? А пришествие Христа и воскресение Христа разве нельзя считать началом? И даже многие говорят, а почему не начало церкви, это установление Евхаристии Христом? Все, что вам еще надо?
4: Ну, иногда и так говорят тоже, что Великий Четверг, вот это начало церкви. Mm. Но здесь в духе явлена вот такая исчерпывающая полнота духа, потому что сам Иисус, он явился, ну, можно сказать, как инкогнито. Вот кто он?
3: Да, все думали, это, кто он?
4: Кто он? Только некоторые верные, да. Угу. Ты, Иисус, Сын Бога Живаго, говорит ему апостол Петр.
3: Исповедуй, и то Христос сказал ему, Петра, что не своими ты это сказал.
4: Да, ты тебе сообщил дух, тебе открыл дух. И Иисус часто говорит о том, что в Евангелиях от Иоанна, в особенности, много там таких вот, что именно дух открывает, что именно духом мы исповедуем Иисуса Христом, то есть вот мы оказываемся причастны Духу, и только через Дух мы понимаем, кто Он. Дух нам открывает, то есть Дух просвещает, Дух делает нас более прозорливыми, более умными, делает нас святыми, то есть избранными, отделенными от всех остальных, в таком библейском понимании о святости.
3: Вот во всех этих определениях Духа, о всех его каких-то качествах содержится, что вот он приходит, и он сам что-то дает, дает дары, сам приходит. А мы-то что должны? Понятно, что есть заповеди Божии, которые даются в Ветхом Завете. Вот действительно они связаны с заповедями Бога Отца. Есть проповедь Христа, да, и призыв Христа «следуй за мною». Вот этот призыв, да. А дух, получается, что он просто приходит и всем как-то помогает. А от человека-то что требуется? Есть какое-то условие его сопричастности духу?
4: Ну, то условие, оно как раз и сообщается Христом, вот исполнение заповедей и тех вот новых заповедей. Заповедь новую даю вам, любите друг друга, вот заповедь любви к Богу, заповедь любви к ближнему, открывает для нас Царство Духа и делает нас причастниками Духа. Мало того, то, что мы исповедуем Христа, Иисуса Христом, это тоже веяние Духа. Вот снова возобновилось это веяние, потому что для, скажем, новозаветной традиции и предшествующей традиции общим таким представлением было то, что вот пророчества прекратились, нет больше пророков. Как бы Дух угас, угас в народе, вот как это понимать? И то, что снова в Иисусе снова явлен Дух, это некоторое такое откровение, в частности, вот эпизод евангельский с учениками Иоанна Предтечи, которые удивлены тому, что вот снова явился Дух, снова вот этот пророческий Дух явился в народе, и Бог снова пребывает в народе, соответственно, через свой Дух. И в Иисусе Он пребывает, в Иисусе Он открыт, то есть снова пророчествованный. То есть это новая, может быть, эра, конечно, это новая эра, которую предвозвещает Христос, это открытие Царствия, открытие Базилеи. Царство Божьего, в нем самом явленное. И все постепенно тоже входят в это общение Духа. И, кстати, вот и в богословском плане, и в библейском, и в более позднем, вот эта важная идея о том, что наитием Святого Духа Бог воплощается, то есть Дух предшествует Боговоплощению, и заканчивается вся история спасения, вся история земной жизни Иисуса Христа, Пятидесятницы. Он последует всем деяниям Иисуса. «Пошлю вам другого утешителя», то есть завершает все дело спасения, тоже Святой Дух. Им все начинается, и им все завершается. То есть все, оказывается, в Духе происходит. И христиане тоже, вот древние христиане, это было их актуальное самосознание, которое в многих богословских текстах сохранилось, они ощущали себя присутствующими в Духе, пребывающими в Духе. Поэтому, кстати, не очень много текстов, посвященных Духу, потому что христиане считали, что они уже в Духе, то их существование духовное, и они духовные люди, они пребывающие в Духе. И из пребывания в Духе, и пребывания в Христе им остается только взывать к Отцу «Отче наш». И, скажем, еще Ориген считал, что все христианские молитвы, они Отцу. Потому что Сыну и уж тем более Духу молиться нет никакого смысла. Ну, условно говоря, потому что мы уже на их уровне. Мы как бы в Духе. Мы уже там. Нечего к Нему обращаться, к какой-то внешней реальности.
3: Вот интересно, что в традиции православной молитва Святому Духу читается перед началом всякого дела. То есть здесь тоже вот этот деятельный характер Духа присутствует в этом традиционном таком вот понимании.
4: И идея начала. Все мы предваряем обращению к Духу. Кстати, вот в Библии, в Ветхом Завете, мы видим, что первые строки книги Бытия, они тоже там содержат упоминание Духа. И Дух Божий, как в русском переводе это сказано, носился над водами.
3: Да.
4: Может быть, сумбурная картина, дух, который носится где-то над какими-то водами. Но по-настоящему там, в еврейском тексте, тоже достаточно известный сюжет, речь идет о том, что вот дух как бы согревает вот этот еще как бы необжитой мир, эту бездну, такую вот, как бездна вод, да, хаос, вносит в него начало жизни какой-то, какого-то устроения. Потому что руха – это вот как раз такое дыхание. То есть дух, дыхание, вот это тоже очень близкие ассоциации в русском языке.
3: Жизнь.
4: Да, это и в еврейском языке, это и в греческом языке, вот скажем, греческая пневма.
3: Всякое дыхание.
4: Да, всякое дохвалит. Дыхание дохвалит Господа, и греческая пневма, она тоже и в языке, скажем, греческого эпоса, и в языке особенностей философии. Это такое жизненное начало. Например, у стоиков вот пневма – это такая жизненная сила, пронизывающая все сущее, соединяющая все сущее в единое целое. Она и разумная, эта пневма, потому что все, что существует, оно разумно, оно причастно некоторому высшему разуму, нусу или логосу. А, так сказать, имманентное измерение этого высшего разума – это как раз пневма. Стоики размышляли о том, что у пневмы есть тонус, то есть напряжение пневмы. Чем в большей степени пневма напряжена, тем предметы или явления в большей степени выражают разумность мира. Вот, например, у нас в голове наибольшее напряжение пневмы.
3: Да.
4: Поэтому мы существа разумные, и мы как раз нашей вот такой высшей деятельностью, интеллектуальной, духовной причастны, духу причастны, мировой пневме. Постигаем эту мировую пневму и постигаем мир вместе с тем. Такое очень богатое понятие, богатое представление, очень многообразное, очень глубокое, разработанное в очень разных направлениях. Вот христианское представление о Святом Духе здесь налагается на целую такую мощную традицию, и философскую, и дофилософскую, и библейскую, и позднебиблейскую, и межзаветную, и потом уже святоотеческую, конечно. Не говоря уже о новоевропейской, скажем, немецкие классические философы вспоминаются с их духом, да, мировым духом, как у Гегеля, например. Это же тоже, в общем, некоторый элемент вот этой общей картины, этого через все века проходящего восхваления Святого Духа.
3: Пожалуй, сегодня это вообще самая главная тема в нашей христианской жизни, в жизни церковной. Я еще раз вернусь к этой мысли. Мне она кажется, ну, очень-очень важной. Мы перестаем быть солью мира именно потому, что у нас богословие Троицы и молитвенное обращение к Троице, вообще молитвенное переживание, размышление о Троице как-то очень мало востребовано, редко встречается. Мне кажется, нам нужно это вернуть. И мне кажется, что вот актуальность Троицы в жизни каждого христианина поможет преодолеть вот эту закоснелость в каком-то неодухотворенном религиозном переживании. Мы очень часто сталкиваемся с такой проблемой, ну, каждый в самом себе, ну и вокруг нас мы это видим. Сколько говорится в разных источниках православных про разные такие вот явления, допустим, священническое выгорание или другие вещи. Вот размышляют с психологической точки зрения, с пасторской точки зрения, еще какие-то точки зрения есть там психофизические, разные есть размышления на эту тему. И многие другие темы более сложные, когда люди вроде бы верующие, они в церковь ходят, и все признаки верующего человека есть, да, но вот есть ли духовная жизнь, как ответить? И я хочу задать вам этот вопрос. А какие есть признаки вообще, что этот дух присутствует, и что это тот дух?
4: Эта тема заботила и древних христиан, в частности, в пастыре Ерма об этом есть рассмышление. Это есть, скажем, в Дидахи, где речь идет о том, что вот как определить, например, истинного пророка Божьего от лжепророка.
3: Потому что через пророка говорит дух.
4: Да, конечно. Пророки – это было такое служение древней церкви, очень авторитетное. Именно те люди, которые являлись органами Святого Духа, являли это пророческое слово внутри христианской экклесии, и которым прислушивались, вот в частности, Ерм такой тоже пророк, духовидец, и его посещает это, соответственно, видение церкви, и все то, что он там видит в своих пророческих видениях, что в этом тексте сохраняется, эти все описания. «Духа не угашайте» – вот это такая важная заповедь Древней Церкви. Не говоря уже о хулена Духа Святого, то есть тоже речь идет о том, что... Ну, это словосочетание, оно, конечно, много имеет толкований, и более поздних, и, может быть, более ранних, но вот сама это непосредственное богообщение, непосредственный контакт со Святым Духом, и то, что за этим контактом для человека следует, вот это как раз считалось такой наиболее значимой реальностью в Церкви. Угашать его нельзя.
3: Так а признаки какие? Ну, допустим, вы сказали очень такую фразу, которую часто...
4: И хулить его нельзя. Нельзя говорить, вот этот пророк, он говорит какую-то ерунду, да, надо к этому относиться серьезно.
3: А если он говорит ерунду? Если мы принимаем за слова духа пророка совершенно неадекватного. Сегодня же много разных людей, как говорят, харизматичных, которые умеют увлечь особенно какую-то толпу, особенно молодую, или, может быть, людей советских. Вот вышел, сказал пламенную речь, и люди за ним пошли. А что он сказал? Может, это дьявольские какие-то речения?
4: Ну, а здесь очень признаки просто какие? Нужно различать духов.
3: Как? Различать какие духов? Признаки Святого Духа?
4: А признаки Святого Духа – это те, которые соответствуют тому, что мы видим во Христе. Он есть совершенный сосуд Духа, в котором Дух пребывает. Ну,
3: хочется конкретных признаков, чтобы уметь как-то это все-таки в своей жизни реализовывать. Если мы верим, что Дух присутствует, то надо все-таки как-то определяться.
4: Ну, это все те христианские традиционные добродетели, которые многократно и в разном контексте, и в Священном Писании, и в святоотеческой литературе присутствуют. Это дары веры, надежды, любви. Вот если вот о духе любви говорит, скажем, апостол Павел, как о той силе, которая действует в христианском сообществе. Вот, пожалуйста, это же тексты достаточно хорошо известные. Что делает любовь, как она явлена в христианском сообществе. Это та пневма, та соединяющая общину сила, которая делает христианское сообщество той церковью Христовой, к чему апостол Павел всех призывает. Это тождество было явлено. На уровне богословия апостола Павла здесь достаточно все прозрачно. То, что он, о чем он говорит, в общем, можно понять без особой подготовки, а особенно хорошо, если эта подготовка есть, если мы имеем какие-то вот такие популярные, но вместе с тем достаточно подробные пособия, вот типа Бакли, например, тоже известные.
3: Бакли?
4: Да, известного, ну, для начального уровня, известного такого толкователя. Хотя он и протестант, но, в общем, это вещи... такие универсальные.
3: А все-таки к евангельской фразе, к фразе Христовой, что хулана духа не простится, вот какие вам вспоминаются толкования?
4: Видимо, смысл как раз, который соответствует Новому Завету, то, что Дух Святой, явление Святого Духа – это все явление Царствия, это все явление Базилеи, потому что именно в Духе открывается грядущее Царство.
3: А что такое хула тогда?
4: Грядущего Царства – это просто те, кто противится этому грядущему Царству, те, кто... его не приемлет. Поэтому это самое серьезное преступление, самый серьезный проступок. Потому что Сын Человеческий тоже предвозвещает Царствие, а Дух Святой его открывает.
3: А как можно противиться, чтобы знать? Например?
4: Ну, например, просто не верить в пришествие Царствия, отрицать пришествие Царствия в лице Иисуса Христа и в лице тех, кому оно открыто Духом. и кто в духе о нем свидетельствует.
3: И вот здесь еще такая возникает...
4: Ну, как гнали пророков, например, вот не приемля их пророческого слова, а это значит не принимать слово Божие.
3: Критерии развлечения почему важны? Вот появляется пророк, хорошо, его не гонят, его слушают, а вдруг это лжепророк?
4: Ну,
3: вот как,
4: например,
3: различить дух и лжедух?
4: В Дидахии очень все четко. Скажем, если пророк начинает, ну, грубо говоря, просить денег, лжепророк, если он очень долго задерживается на одном месте, тоже, скорее всего, сомнительно. И сам он сомнительный, и то, что он пророчествует, тоже сомнительно.
3: То есть тот, кто действует от духа, должен максимально сторониться от материальных привязанностей?
4: Да, от материальных привязанностей. Это мы даже можем...
3: Включая даже не жить на одном месте.
4: Из Пушкина установить, и из его стихотворения «Пророк», который каждый в школе, наверное, может быть, изучал и даже учил наизусть. Вот это типичная фигура пророка. Человека совершенно не от мирного, человека, действующего исключительно исходя из веления духа. Никакая политическая, ни жизненная прагматика здесь не берется в расчет. Только Слово Божие, только его действия без какого-то умысла, без каких-то ожиданий, каких-то преференций.
3: Учитывать условия современности, сегодняшнего дня и настоящего положения вещей. А сегодня мы этого не встречаем.
4: Без какой бы то ни было политики, без ничего. Потому что
3: а
4: здесь...
3: мы не встречаем сегодня этого, потому что все стараются учитывать, а считается, что это разумно. А поскольку Святой Дух тоже связывается с разумностью, считается, что так и надо.
4: А это просто разная разумность, потому что ум Божий – это не ум человеческий. И премудрость – это не мудрость даже человеческая с маленькой буквы, это премудрость с большой буквы.
3: То есть нужно быть... мудрыми, мудростью Духа Святого, а не мудростью человеческой.
4: Мир сего, да, мир сего.
3: Хотя
4: да.
3: Это, может быть, даже высочайшее достижение каких-то очень ловких шагов.
4: Да, это высочайшее достижение мира сего, но по сравнению с тем, что не от мира сего, это никакое не достижение. Вот поэтому здесь глашатая в Духа достаточно легко отличить от тех, кто говорит от другого духа, то есть развлечение духов, то есть какого вы духа,
3: да.
4: Это важно.
3: Да.
4: И главное, что и в человеке тоже есть эти духи, да, этот дух есть дух Божий и дух противящийся,
3: да.
4: Скажем, в том же пастыре Ерма есть на этот счет размышления, что вот следует там, по духу Божьему жить, а если вот проявлять там разного рода грехи, пороки, там зависть, гнев, то дух Божий в тебе замолчит. Он, в общем, не может ужиться с духом противящимся, да, если тому дана воля, то дух Божий умолкает.
3: А с другой стороны, есть же притча, да, когда вымели горницу, туда пришли 7 злейших. У нас очень часто есть подробнейшие указания по аскетике, когда нужно освободиться от всех таких злых переживаний души, очистить место для духа, а не факт, что туда придет дух. Это же тоже вопрос.
4: Ну...
3: Очистили горницу от всех
4: да,
3: страстей.
4: Да, вопрос, зачем это сделано?
3: Да.
4: Зачем? Зачем? То есть, если ради Христа, то с точки зрения там, того же богословия апостола Павла, там это будет жилище Святого Духа. Вот если... Вот это, опять же, тема тела, которое одушевлено духом. Христиане принадлежат этому телу церкви, у которого единый дух пронизывает все это тело. Как вот эта пневма стоическая пронизывает все тело, являясь его жизненной силой, тем, что дает всем органам жизненный импульс.
3: Ну вот мы, заканчивая нашу передачу, посвященную Святому Духу, должны подвести некоторый итог. Как мне кажется, тема развлечения духов очень важна. Но вот есть еще и тема доверия. Мне кажется, что она связана с тем, что это именно Святой Дух дает нам ту разумность и то понимание веры, которое приводит к подлинному исповеданию. Христос сказал апостолам: «Не знаете, какого вы духа». Не знаете, какого вы... Это когда Дух придет и даст им это знание, вы узнаете. Здесь есть еще тема и доверия.
4: Конкретный эпизод, после которых Иисус говорит эти слова. Он говорит апостолу Иоанну, будущему.
3: Иоанн и Иаков просят убить неких людей.
4: Да, которые их не так приняли. Вот, будучи апостолами, да, вот они столкнулись с таким непониманием и потребовали, ну, попросили, или даже потребовали таких вот грозных чудес от Бога, от Иисуса.
3: Смертельных. Да.
4: Вы не знаете, какого вы духа. Дух действует совсем иначе. Он является как вот некоторая милость, как благодать.
3: Главный принцип – это... Не знаете, какого вы духа? Сын человеческий пришел не губить души, а спасать. Вот наш принцип следования Святому Духу можем тоже в своей жизни так вот как-то по-простому начать всегда, когда есть какой-то выбор, что-то делать, что-то не делать, или если делать, то что? Не губить, а спасать.
4: Ну но... и главное — вдохновение, ведь дух — это вдохновение.
3: Дух — вдохновение, но мне кажется, что самое главное — вдохновение — это дар, вот он пришел, от нас вот, мало зависит, да. Но... деятельность. Вот главная заповедь Святого Духа. Будьте деятельными. Если вы не деятельны, то вы не в духе.
4: Но всякая деятельность предполагает вдохновение, иначе ничего действовать не будет.
3: Это понятно. Именно деятельность Святого Духа, вот, мне кажется, главное качество, которое нам в Святом Духе даровано. И вот именно хула на Святого Духа — это бездействие. Когда мы, христиане, предполагаем, что мы вот залезем в наши уютные норки с красными углами в иконах, будем там сидеть, тихо молиться и не будем никак ни во что вмешиваться, а это означает, что мы хулим Духа, мы от Него отрекаемся, потому что Дух деятелен, и если Он деятелен, и если Он с нами, если мы в Духе, то мы тоже деятельны.
4: Во многом это так.
3: Передачу, посвященную Святому Духу, провели преподаватель Санкт-Петербургского Института богословия и философии Константин Махлак и Марина Лобанова. До свидания.
4: До свидания.

0: Стихира праздника Пятидесятницы шестого гласа Киевского распева прозвучала в исполнении хора Спасо-Преображенского собора.
1: Дорогие братья и сестры, в рубрике «Душеполезные чтения» предлагаем вашему вниманию слово «В духов день» священномученика митрополита Серафима Чичагова.
2: Дух Святый, как Бог вездесущ, как же мы говорим, что Он сошел на апостолов? Если Он вездесущ, то значит, везде есть и все исполняет. Ему ниоткуда не сходить и некуда приходить. Все эти выражения, говорит святой Златоуст, употребляются о Боге по нужде, ибо на человеческом языке нет слов к выражению божественных действий. Сошествие Святого Духа на апостолов надо понимать новое явление силы Божией. Святой Дух действовал и прежде в роде человеческом, как то в патриархах, в пророках, во всякой чистой душе без него никогда не совершалось ни одного истинного доброго дела, но по вознесении Христовом Дух Святой пришел явно, в особом виде, чтобы занять место Сына Божия и совершить то, что им было начато. Бог вдохнул в первого человека дыхание божественной жизни, но грех умертвил его. Тогда Бог дал человеку новый дух, вдохнул в него новое дыхание жизни, и животворящая сила Божия явилась на этот раз, видимо, в Сионской горнице, по слову митрополита Филарета. Если бы Дух Святой не сошел на апостолов, то они не могли бы проповедовать миру о Спасителе, мир не знал бы о Христе, и человечество осталось бы во тьме идолопоклонства. «Как Сын Божий явился на землю видимо, — говорит святитель Григорий Богослов, — так и Духу Святому надлежало явиться видимо. Если бы и Дух Святой не сошел на апостолов, мы не могли бы возродиться для новой жизни. Подобает вам родиться свыше, сказал сам Христос, Спаситель наш. Но, возлюбленные, все ли мы чувствуем, сознаем, понимаем и помним, что рождены свыше? Через посредство апостолов и таинств Христовой Церкви отдаем ли мы себе отчет в этом? Ценим ли мы дары Божии? Храним ли свои преимущества и соблюдаем ли святую связь с Господом Христом? Святой апостол говорит: «Тела ваши — суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога». Ощущаем ли мы присутствие Святого Духа в наших сердцах? Наконец, знаем ли мы признаки присутствия Святого Духа в человеке? Не удивляйтесь моему вопросу. Если все христиане при святом крещении рождаются свыше водою и духом, не только одной водою, ибо тогда крещение немногим отличалось бы от простого омовения и не заслуживало бы наименования таинства, то и мы с вами, значит, крещены духом во имя Святого Духа. А если мы крестились во Христа, то это доказывает, что и облеклись во Христа. Но тот, кто облекся в Бога, чувствует, конечно, во что облекается. Подобно как ногой, телом, чувствует, когда на него надевают одежду, так и обнаженный душою познает, когда он облекается в Бога. Не чувствуют только мертвые, если их одевают. И что же? Имеем ли мы все явное и осязательное чувство присутствия в нас благодати? Блаженны ли мы? Пребывают ли в нас дары Святого Духа, любовь, радость о Господе, мир, долготерпение, кротость, благочестие? Если нет, не во всех, то это свидетельствует, что у некоторых нет более той одежды, которую дали им при крещении, что они не облечены в Бога. Какая причина? Почему? Это легко понять при рассмотрении притчи о Царстве Небесном. Господь уподобил Царство Небесное сокровищу, скрытому в поле. Нашедший это сокровище утаил его, и, чтобы купить поле, продал для этого все свое имущество. Поле есть человек, а сокровище — сердце человеческое, которому при святом крещении ниспосланы все дары Святого Духа. Но последовали ли люди, потерявшие свою одежду, примеру этого человека, нашедшего сокровище, обрели ли его в сердце своем, сокрыли ли его от тати и врагов своих, пожертвовали ли своим достоянием, то есть страстями и свободную волею, чтобы приобрести сокровище, блаженную жизнь и добродетели? Если они ничего такого не сделали, то сокровище остается без употребления, и дадут ли они за это ответ Богу? Следовательно, страсти и грехи лишили их блаженной одежды. «Всякий, рожденный от Бога, — говорит апостол, — не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Как это понять? Так, что благодать Божия, как посеянное семя для начала новой жизни в человеке, одушевляет его верою и любовью, непрестанно производит в нем добрые мысли, намерения, дела, а потому несродно ему творить грех и находить в нем удовольствие. Следовательно, с одной стороны, есть причины думать, что мы рождены духовно через святое крещение, но с другой стороны, имеются основания к сомнению, что в нас и ныне обитает Святой Дух, как говорил митрополит Филарет. Вот признаки присутствия Святого Духа в человеке. Правда и мир, и радость о Духе Святе. Что такое правда? Это правдивость, справедливость, праведность, правда во всем и ко всем. Кто живет правдою, тот к высшим почтителен, к равным уважителен, к низшим снисходителен, к начальникам благопокорен, к подчиненным внимателен, к посторонним дружелюбен, к виновным правосуден, к несчастным сострадателен и ко всем доброжелателен. В ком обитает Святой Дух, тот не преувеличивает своих достоинств, не гордится, не надмевается над другими, не потворствует своим страстям, подкрепляет себя непрестанную молитвою, никогда не лукавит, не лжет, не обманывает. Он старается делать только то, что угодно Богу, избегает всяких поводов к вражде, уклоняется от зла, охотно прощает обиды, молится за врагов. Совесть его не беспокоит, страсти не волнуют, зависть не мучает. Исполненный Святого Духа радуется о Господе, радуется о своем спасении. Итак, многие христиане лишены даров Святого Духа за грехи, но чем же они оправдаются, что не стяжали благодатных даров, имея на это столько средств? Истинно надо удивляться, что находятся христиане, которые живут и умирают без благодати Святого Духа. Чего только не сделала премудрость Божия, чтобы каждый мог не только стяжать, но не был в состоянии избежать Духа благодати. Она сотворила для этого целый новый благодатный мир, Церковь Христову. Святая Церковь берет нас из рук родителей в первые же дни и возрождает нас водою и Духом в таинстве крещения. С нашим возрастом возрастают и средства спасения. Святая Церковь дарует каждому в Слове Божием духовный свет, в таинствах — духовное питание и врачевство. В Церкви, говорят святые отцы, есть такая манна для всех, какой нет на самом небе. Это брашно тела и крови Христовой. тело и кровь Христовы, могут ли быть без Духа Христова? От какой болезни, от какого падения не сильны восставить покаяние и исповедь? Иным, может быть, кажется чрезвычайно трудным стяжать дары Святого Духа. О, братья и сестры во Христе! Для этого достаточно последовать примеру апостолов, которые пребывали после вознесения Господня в Сионской горнице в течение 10 дней в терпеливом ожидании единодушной молитве. Чтобы стяжать дары Святого Духа, мы также должны пребыть в посте и молитве столько же дней. Благодать Святого Духа приидет и вселится в нас. Тогда ощутительно и явно познаем, что вновь облеклись в Бога, ибо Он очистит нас от всякой скверны. Тогда-то мы возрадуемся о Господе и о Своем спасении. Буди, Господи! Аминь.
1: Прозвучало слово в Духов день из книги «Да будет воля Твоя» священномученика митрополита Серафима Чичагова. Читал Георгий Корольчук. Священномученик Серафим, митрополит Петроградский, в меру Леонид Михайлович Чичагов, родился в 1856 году в Санкт-Петербурге. Принадлежал к именитому дворянскому роду. После окончания императорского пажеского корпуса Леонид Михайлович проходил службу по военному ведомству, участвовал в Балканской и Турецкой войнах. Георгиевский кавалер, герой Плевны, он был пожалован иностранными орденами. В 1891 году Леонид Михайлович Чичагов вышел в отставку с воинской службы в чине полковника лейб-гвардии Преображенского полка и начал готовиться к службе церковной. В 1893 году по благословению праведного Иоанна Кронштадтского, чьим духовным чадом он был, Леонид Михайлович Чичагов принял священнический сан и служил в разных храмах Москвы. После смерти супруги он в 1898 году принял монашеский постриг с именем Серафим. В 1903 году по составленному им представлению и при активном содействии императора Николая II был прославлен преподобный Серафим Саровский. В конце 1927 года митрополит Сергий Строгородский назначил митрополита Серафима на Ленинградскую кафедру. В ноябре 1937 года отошедший от церковных дел, прикованный к постели 82-летний святитель Серафим был арестован сотрудниками НКВД. 11 декабря 1937 года по приговору тройки НКВД по Московской области он был расстрелян в находившейся недалеко от Москвы деревне Бутово. Владыка отличался необычайно разносторонними дарованиями и все свои таланты посвящал Богу. Он был известен как хороший проповедник. Идея церковной соборности, ответственность архипастыря и место священника и мирянина в духовном возрождении церковной жизни составляли главную заботу митрополита Серафима, который всю свою жизнь боролся за чистоту православия.

0: В исполнении хора Спасо-Преображенского собора прозвучал за достойник праздника Пятидесятницы, композитора-священника Петра Турчининова.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Митрополит Варсонофий совершил божественную литургию в Преображенском фарфоровском храме. В Никольском монастыре Старой Ладоги начался проект «Радость жизни». Об этих и других событиях более подробно. В День Святого Духа 1 июня митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в Преображенском фарфоровском храме прихода сошествия Святого Духа за Невской заставой. Его высокопреосвященство

В сопровождении настоятеля осмотрел строящийся храм Сошествия Святого Духа. Храм-часовня Преображения Господня расположен на территории одного из старейших кладбищ Санкт-Петербурга Спасо-Преображенского Фарфоровского. С XVIII века в округе располагалась слобода, где жили рабочие и служащие императорского фарфорового завода. В начале XX века здесь был построен храм Сошествия Святого Духа на апостолов, также известный как Фарфоровская церковь за Невской заставой. В закладке храма участвовал праведный Иоанн Кронштадтский. В советское время храм был закрыт, а при строительстве станции метро Ломоносовская взорван. Временный храм-часовня Преображения Господня был заложен 27 января 2015 года. 19 августа того же года храм был освящен. В настоящее время воссоздается Свято-Духовский храм. В праздник Святой Троицы 31 мая митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Росонофе совершил божественную литургию в Свято-Троицком соборе Александра Невской Лавры. Его высокопреосвященство сослужили наместник обители епископ Кронштадтский Вениамин, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, братья Лавры в священном сане и другие священнослужители. Среди молящихся был начальник городского отдела по связям с религиозными объединениями Владимир Иванов. Была отслужена вечерня с коленопреклоненными молитвами. Обители подарена икона Святой Троицы. За усердные труды во славу Святой Церкви Татьяна Лагутина награждена медалью апостола Петра. Было зачитано приветственное слово губернатора Александра Беглова. В день Святой Троицы 31 мая после божественной литургии в Никольском монастыре Старой Ладоги праздником «Староладожская окрошка» начался проект «Радость жизни», поддержанный грантовым конкурсом «Православная инициатива». Проект предназначен для людей серебряного возраста. Руководитель паломнической службы Виктория Николаенко провела для гостей бесплатную экскурсию по монастырю. Были организованы мастер-класс по приготовлению окрошки, угощения и встреча со священником. Праздник посетили не менее 70 возрастных волховчан и ладожан. В концертной программе выступили лауреат международных конкурсов Анна Абикулова, а также собиратели фольклора Екатерина Калиникова и Наталья Алимова. Открывая праздничную программу, настоятель обители игумен Филарет Пряшников отметил, что совместная трапеза и общение за ней – это свидетельство единства церкви. Также в этот день состоялась церемония завершения учебного года воскресной школы под покровом чудотворца, действующей при монастыре. Отец Филарет поздравил детей, вручил им подарки и сертификаты. Руководитель социальных проектов монастыря, координатор грантовых программ Санкт-Петербургской епархии Яна Сенькина рассказала, что среди постоянных прихожан Никольского монастыря пожилые люди из Старой и Новой Ладоги, Волхова и сельских поселений Волховского района. Для них в рамках проекта с 7 июня начнутся занятия по экскурсоводческому делу, а с 14 июня по работе с компьютером и информационной безопасности. Сдав экзамен, участники проекта могут стать оплачиваемыми гидами обители со свободным графиком. До 8 ноября один раз в месяц будут проходить лекции либо по компьютерной грамотности, либо по экскурсоводческому делу, а также интересные встречи и праздничные мероприятия. В Троицкую родительскую субботу 30 мая митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Росонофе совершил божественную литургию в храме святого апостола Павла Мариинской больницы. Его высокопреосвященство сослужили секретарь епархиального управления, настоятель протоиерей Сергий Куксевич, протоиерей Евгений Шагенов, иереи Дмитрий Малиновский, Алексей Магазинков, Алексей Залятов и другие священнослужители. Среди молящихся были пациенты и персонал больницы. Храму подарена икона Святой Троицы. За усердные труды во славу Святой Церкви были награждены генеральный директор компании «Империал» Алексей Кацанов, золотой медалью
Евангелию апостола Петра и генеральный директор компании «Колорит СПБ» Дмитрий Загарских медалью апостола Петра первой степени. Иерей Алексей Магазинков в связи с 40-летием был награжден серебряной медалью апостола Петра. Также медали апостола Петра удостоен иерей Дмитрий Малиновский. Генеральный директор компании «Фебост» Дмитрий Назулаев удостоен знака священномученика Вениамина митрополита Петроградского.

0: Митрополичьими грамотами отмечены Марина Смирнова и Светлана Золотарева. 12 июня в Приходском доме храма святой великомученицы Анастасии Узорешительницы на Васильевском острове состоится презентация русского перевода избранной гимнографии праздничной Минеи. Перевод выполнен в рамках научного проекта, возглавляемого священником Георгием Кочетковым, и продолжает серию «Православное богослужение на русском языке». В книгу помимо текстов Минеи вошли новонаписанные тексты, прошедшие литургическую апробацию в часовне Свято-Филаретовского института. Презентация продолжится обсуждением в формате дискуссионных групп, одна из которых будет посвящена филологическим аспектам перевода византийских песнопений, а другая – литургическому творчеству XX-XXI веков. На презентации прозвучат песнопения Минеи на русском языке в исполнении хора Свято-Филаретовского института. Участниками встречи станут священник Георгий Кочетков, секретарь комиссии по канонизации Саратовской епархии священник Максим Плякин, кандидат исторических наук Зоя Дашевская и кандидат филологических наук Яна Пантуева. Начало встречи в 16 часов. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Если жизнь становится невыносимой, ее надо изменить. Так считает девочка Рони, дочь самого могучего разбойничьего атамана всех лесов и гор. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20 часов 10 минут слушайте в нашем эфире чтение книги знаменитой шведской писательницы Астрид Линдгрен «Рони, дочь разбойника». Читает Ида Никифорова.
2: Медиоланский эдикт 313 года – это событие исключительного значения в истории. Этот документ, принятый по инициативе императора Константина Великого, знаменует не только то, что времена гонений на христиан оставались в прошлом, но и то, что в прошлое уходила и языческая Римская империя, а вместе с ней в прошлое уходила и грандиозная эпоха античного мира. По понедельникам 21:40 – повторение во вторник в 15:10 в эфир выходит передача историка Юрия Алексеевича Соколова из цикла «Медиоланский эдикт».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 79-е зачало послания к римлянам, отрывок из первой главы.
1: Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божиим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господе нашим, через Которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом, всем находящимся в Риме возлюбленным Божиим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: «Праведный верою жив будет».
0: Послушайте 10-е зачало Евангелия от Матфея, отрывки из 4 и 5 глав.
2: В то время следовало за Иисусом множество народа из Галилеи, и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана. Увидев народ, Он зашел на гору, и когда сел, приступили к Нему ученики Его. И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали пророков, бывших прежде вас. Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям?»
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вот мы с вами отпраздновали схождение Духа Святого на апостолов, день самого Духа Святого. И теперь давайте вспомним, что Дух Святой своим схождением основал, создал Церковь. Церковь — это общество спасаемых во Христе, в Духе Святом, соединяющихся с Богом, являющихся единым телом со Христовым, люди, идущие по пути спасения. И вот в следующий же день после Дня Святого Духа Церковь начинает напоминать нам Нагорную проповедь, которая является сердцевиной морально-этического учения Церкви, учения Иисуса Христа. В ней Господь говорит то, как должны жить люди, Но жить так можно, только если ты стяжал Дух Святой. Вот то, к чему вы должны стремиться. Эти слова. Давайте посмотрим на них. Господь, находясь недалеко от Капернаума, зашел на некую гору, место это показывают до сих пор, сел на камнях, которые находятся на этом месте, на вершине этой горы. Рядом с ним сели его ученики, народ, и Господь начал говорить. И вот эти первые слова заповеди блаженств, мы должны помнить, что это некая лестница, по которой мы должны восходить к Богу. Это было очень промыслительно слушать эту проповедь на горе, когда ты видишь Господа сверху над тобой, вот то, куда надо идти. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Нищета духовная. Что это? Характерно, что в древних списках Евангелия от Луки, где также цитируется Нагорная проповедь, там сказано просто «блаженны нищие». В современном тексте тоже добавлено «духом», но это взято из Евангелия от Матфея как раз. В древности просто было, в древних текстах, «блаженны нищие». То есть мы с вами стремимся очень часто на земле к какому-то богатству, к деньгам. Немалую часть нашей жизни мы посвящаем зарабатыванию этих самых денег. Если человек оказывается финансово нищим, то мы это считаем бедствием. Однако Господь говорит, что такие люди блаженные. Вот это греческое слово «макариус» очень глубокое. Это одновременно и счастливый человек, вот казалось бы, да, нищий, без денег, без того, к чему так стремятся люди, оказавшиеся счастливы, нищие духом. И одновременно благословен. Вот это слово «макариус» имеет второе значение. Благословенны нищие духом. Благословенны. Имеют благословение, помощь от Бога. Но нищета духовная — это нечто иное. Это не просто финансовая нищета. Это когда человек нищ своим духом. Это когда он полностью открыл себя Духу Божьему и готов жить не по своей воле, но по воле Божьей, и свою волю добровольно сочетать воле Божией. Такой человек благословен. И вот когда человек смиряется и принимает волю Божию, то следующий дар, которым открывается, это дар видения грехов своих и плача о грехах своих. Вот почему блаженны плачущие, потому что они утешатся. Плач о грехах и покаяние дают великий дар кротости. И кроткие — не те, кто рвутся к власти, не те, кто рвутся порой по головам ближних, подминая под себя ближних, но готовы даже лишний раз ближним уступить, встать последними. Они окажутся первыми, они наследуют землю, станут буквально царями земли, как наследники царства. То есть пред Богом последние будут первыми. Блаженны алчущие и жаждущие правды. Не просто голодные, а именно алчущие и жаждущие правды, потому что они насытятся. Насытятся чем? Опять-таки, правдой. Потому что люди, которые искренне стремятся к праведности, к правде и вокруг себя, и внутри себя, к тому, чтобы во мне совершалась правда Божия, чтобы то, что я сделал, во многих языках мира слово «правда» и «праведность», они однокоренные, чтобы праведность совершалась, и праведные дела совершались, прежде всего, мною самим. Они получат этот дар от Бога, если они стяжали то, что перед этим сказано. Нищету духовную, плач и кротость. Очень важна следующая заповедь. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Большинство толкователей подчеркивают, что это чуть ли не главная заповедь. Человек, который совершает, может быть, самые тяжкие грехи, но милостив, снисходительный к ближним, не осуждает никого, только за это будет помилован. И чем больше ты видишь свои грехи, чем больше ты видишь свою неправедность и алчишь и жаждешь стать праведным, тем более ты милостив и снисходителен к ближним, и за это будешь помилован. Соответственно, милосердие открывает чистоту сердечную и зрение Бога. Блаженны миротворцы, ибо они будут названы сынами Божьими. Мир имеется в виду и мир в человеческих отношениях. Это великий дар, великое дело — мирить людей. Потому что у нас много в жизни поводов для конфликтов. Но также здесь имеется в виду мир внутренний. Ибо зрение Бога дают человеку то, о чем, в частности, говорит Святая Мария Египетская, вспоминая о том, какие терзание пришлось ей претерпеть в пустыне в ее житие, но потом Господь дал ей мир, и Слово Божие стало насыщать ее душу. Это уже вершина святости. Именно мир в душе и свобода от обуреваний, страстей греховных. И такие люди будут названы сынами Божьими. Ну и последнее. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны, когда будут поносить вас и гнать, и злословить за меня. Не просто гнать и злословить, а именно за меня, за Христа. И у святых отцов есть такое тоже, что если человек даже жил греховно, но претерпел страдания за Христа, особенно мученические, вот только заодно это все грехи его будут прощены, и мученики прославляются, канонизируются даже при отсутствии благочестивой жизни. Только за сам факт, что, будучи православным христианином, или даже не будучи таковым, но исповедовав себя таковым, пострадал за Христа. Только заодно этот человек прощается все грехи, и такие люди, мученики, получают великую награду на небесах. И заканчивается Нагорная проповедь фразой «Вы соль земли». Если соль потеряет силу, чем сделаешь ее соленой? Соль в те времена была одним из немногих консервантов, известных людям того времени. Гниение по латыни — хорошо всем известное слово «коррупция», «коррупцио». Это когда человек готов за материальные блага, за деньги, продать все, просто только в цене. Вот так нам это сейчас знакомо. То есть все наше общество им поражено, порой даже, к сожалению, церковное. Так вот, Господь здесь говорит, что вы не просто те, кто не должен поддаваться гниению, но, напротив, вы те, кто должны, как соль, сохранять и то, что вокруг вас от этого гниения. Бог и Его заповеди должны для нас быть выше всех земных благ вместе взятых. Только в этом случае мы будем иметь возможность называть себя христианами. В противном случае, если мы потеряем силу, если мы перестанем быть неподкупными, для чего мы годны? Только если выбросить нас на попрание людям. Вот что происходит с нами, с церковью, с верою. Почему люди порой отходят от церкви? А не потому ли, что видят вот это гниение в нас? Но мы должны помнить о том, что это гниение — это не от Бога, это наш порок. И мы, православные христиане, должны быть первыми, кто не просто будет показывать пример честности и неподкупности, но и напротив. Мы должны быть теми людьми, которые своей жизнью будут и других людей приводить к тому, что есть вещи, которые на земле дороже, чем материальные блага, и ради которых никакие миллионы долларов не должны быть соблазном. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 2 июня 20 мая по старому стилю Православная Церковь чтит память нескольких мучеников III века — Фалалея, Александра, Астерия и Аскалона. Святой мученик Фалалей, как врач, безвозмездно лечивший больных, назван Церковью Бессребренником и призывается в молитвах над больными в таинстве Елеосвящения и при освящении воды. Сегодня также вспоминаются родители равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, преподобные Завулон и Сасанна, жившие в конце III века. Сегодня совершается память двух великих русских святых, святителя Алексея, митрополита Московского, в день обретения его нетленных мощей в 1431 году, и благоверного князя Давмонта Псковского во святом крещении Тимофея, защитника земли русской, в день его блаженной кончины в 1299 году. В продолжении церковного календаря послушайте житие святителя Алексея, митрополита Московского. У микрофона протоиерей Виктор Грозов.

великий светильник земли русской, святитель Алексий, митрополит Московский, родился на рубеже 13 и 14 веков, около 1300 года, в тяжкую для русского народа эпоху татарского ига, когда вся русская земля уже 150 лет стонала в порабощении, постоянно подвергаясь хищническим набегам завоевателей. Положение усугублялось непрестанными междоусобицами удельных князей. Русская земля была раздроблена на отдельные враждующие княжества, без объединения которых нельзя было бороться против общего врага. В это тяжелое время единственная сила, скреплявшая русский народ в одно целое, была Святая Православная Церковь. Из недр ее возникли великие светильники, которые своим высоким духом и примером жизни подавали соотечественникам надежду на возможность освобождения и воодушевляли их на борьбу с жестокими поработителями. Такими светильниками были и святитель Петр, первый московский митрополит, и его преемник святитель Алексий, и игумен земли русской, преподобный Сергий Радонежский. Святитель Алексий происходил из знатного рода черниговских бояр Колычевых. Родители его, Федор и Мария, спасаясь от татарских набегов, переселились в Москву, где и родился будущий святитель. При святом крещении ему дано было имя Елеферий. Восприемником его был князь Иоанн, будущий великий князь Московский, прозванный за щедрую раздачу милостыни Калита. Предание повествует, что еще в отрочестве Господь открыл будущему святителю его высокое предназначение. Стремясь к уединению, отрок Елеферий любил ловить сетями птиц в окрестностях города. Однажды, подстерегая их, он задремал и в тонком сне услышал голос: «Алексие, что трудишься напрасно? Ты будешь ловцом человеков». Голос был столь явственным, что отрок тотчас пробудился, но вокруг никого не было. С того времени отрок Елеферий все более стремился к духовной жизни, к углубленному изучению Священного Писания. Через несколько лет он и спросил у родителей благословения поступить в монастырь. В 320 году Елеферий принял монашеский постриг в московском Богоявленском монастыре с предвозвещенным ему в сновидении именем Алексий. Более 20 лет святой Алексий подвязался в той обители, смиренно проходя иноческие послушания под руководством опытного в духовной жизни старца Геронтия. Как сын знатного боярина, святой Алексий получил лучшее по тому времени образование. В монастыре он занялся изучением греческого языка, а затем слечил и исправил славянский перевод новозаветных книг по греческим подлинникам. Благочестивая жизнь и высокий ум инока Алексия привлекли к нему внимание митрополита Феогноста, святителя Московского. Он поручил святому Алексию заведование судебными делами церкви, и тот в течение 12 лет исполнял эту должность со званием митрополитчего наместника. В конце 1350 года святитель Феогност рукоположил святого Алексеева епископа Владимирского. Весной 1353 года от моровой язвы умерли митрополит Феогност и великий князь Симеон Гордый. Святой Алексий стал преемником святителя Феогноста на московской митрополичьей кафедре. В 1354 году он совершил путешествие в Константинополь и получил там от патриарха Филофея благословение и утверждение на кафедру митрополита Киевского и всея Руси.
На обратном пути из Константинополя корабль, на котором возвращался святитель Алексий, попал в сильную бурю, но по молитвам святителя плавание прошло благополучно. Святитель дал обет построить храм во имя того святого, память которого придется в день благополучного возвращения. В исполнении этого обета святителем Алексием в 1361 году был сооружен храм во имя нерукотворного образа Спасителя, память которого празднуется 16 августа по старому стилю. Возвратившись в Москву, которая со времени святителя Петра была резиденцией всероссийских митрополитов, святитель Алексий принял на себя управление русской церковью и неустанно трудился на этом поприще 24 года. Слава о мудром святителе и молитвеннике далеко распространилась за пределы России. В 1357 году хан Джанибек прислал великому князю московскому Иоанну Иоанновичу требование, чтобы тот отпустил в Орду святителя Алексия для исцеления его ослепшей жены. «Если ханша получит исцеление, по молитвам того человека, ты будешь иметь со мной мир. Если же не пошлешь его мне, я разорю огнем и мечом твою землю», — передал хан великому князю. Смиренный святитель не считал себя достойным совершить чудо исцеления, но, имея твердую веру в Господа, для которого все возможно, он не отказался ехать в Орду ради блага и спокойствия своей родины и паствы, за которых готов был принять и мученическую смерть. Перед отъездом в Орду святитель Алексий вместе с духовенством совершил молебное пение в Успенском соборе, у раки святителя Петра, и Господь дал ему знамение, укрепившее его дух. Свеча у гроба святителя Петра возгорелась сама собой. Святитель взял часть этой свечи и отправился в Орду. Еще до прибытия святителя Алексия жена хана видела его во сне в архиерейской одежде. Когда святой приблизился к Орде, Джанибек вышел ему навстречу и ввел его в свои покои. Святитель, начав молебное пение, велел возжечь малую свечу, привезенную от раки святого митрополита Петра. После долгой молитвы он окропил освященной водой больную женщину, и та тотчас прозрела. Хан и все бывшие при славном исцелении изумились и восславили Бога. Хан Джанибек с великим почетом и дарами отпустил митрополита в обратный путь. Ханша пожаловала святителю в Кремле участок земли, на котором святитель Алексий воздвиг в 1365 году Чудов монастырь в память чуда архистратика Божия Михаила в Хонях. В этом монастыре святитель завещал себя похоронить. После смерти великого князя Иоанна Иоанновича святитель Алексий был духовным наставником десятилетнего благоверного князя Дмитрия, наследника великокняжеского престола. Святитель Алексий был первым руководителем, первым вдохновителем, первым помощником великого князя в его борьбе за централизацию русского государства. Подвижнические усилия таких делателей земли русской, какими были святитель Алексий, преподобный Сергий Радонежский и благоверный великий князь Дмитрий Донской, сплотили вокруг Москвы большинство русских княжеств. Объединение их легло в основу великой победы русского народа на Куликовом поле в 1380 году. В своей многообразной святительской деятельности митрополит Алексий неустанно заботился о благоустроении российской паствы и духовном ее просвещении. С этой целью он восстановил в Москве прежние обители и создал новые, в том числе женские обители, Алексеевскую и Зачатьевскую. Там подвязались две его сестры, игумени Евлиния и монахини Евпраксия. Им также были основаны обители Благовещенская в Нижнем Новгороде
и в честь святых равноапостольных Константина и Елены во Владимире. Святитель Алексий прожил около 80 лет. Приближаясь к концу своего жизненного подвига, он желал видеть преемником на Всероссийском митрополитическом престоле своего давнего духовного друга, преподобного Сергия игумена Радонежского. Однако преподобный по своему великому смирению уклонился от этой чести. Святитель Алексей не стал настаивать. Скончался он 12 февраля по старому стилю 1378 года и был погребен, согласно завещанию, в Чудовом монастыре. Выдающийся первосвятитель русской церкви оставил потомкам великое сокровище, собственноручно написанное Евангелие, переведенное им с греческого языка. Это Евангелие благоговейно хранилось в Чудовом монастыре несколько столетий. Более чем через 50 лет честные мощи святителя Алексия были обретены нетленными. Когда крыша деревянного храма, в котором был погребен святитель, во время божественной литургии обрушилась, никто из молившихся и служивших не пострадал. Когда стали возводить фундамент нового каменного храма, то обнаружили его нетленные мощи, которые положили в Благовещенском пределе нового храма. Прославление святителя Алексия совершилось 20 мая 1431 года. В течение всей истории России святитель Алексий почитался как великий заступник и молитвенник земли русской. В Чудовом монастыре был построен храм в честь святителя Алексия. В этот храм святые мощи его были торжественно перенесены в 1485 году. В настоящее время мощи святителя Алексия почивают в Богоявленском патриаршем соборе в Москве, где еженедельно по воскресеньям читается акафист святителю.

0: В завершении церковного календаря мы предлагаем вашему вниманию житие благоверного князя Давмунта Псковского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святой князь Давмунт был родом из Литвы и сначала ревностно исповедовал язычество. В 1265 году, спасаясь от междоусобиц литовских князей, он был вынужден бежать из Литвы и с другими литовскими семьями пришел во Псков. Псковская земля стала его второй родиной. Здесь князь со всей своей свитой принял святое крещение с именем Тимофей. Уже через год за доблесть истинно христианские добродетели псковичи избрали его своим князем. В течение 33 лет он управлял городом и был единственным князем за всю историю Пскова, который сумел так долго прожить в мире и согласии с Псковским вече. Он был справедлив, щедро творил милостыню, принимая нищих и странников, покровительствовал храмам и монастырям и сам основал обитель в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Через брак с дочерью великого князя Дмитрия он породнился с русским великокняжеским родом. Князь Давмунт, как и святой Александр Невский, был славным защитником русской земли. Основная заслуга его как полководца и государственного деятеля состоит в том, что в течение многих лет он надежно защищал северо-западную границу русского государства от неприятельских нападений. В 1268 году князь Давмунт был одним из героев исторической битвы при Ракоборе, где русская рать одержала победу над датскими и немецкими войсками. Перед каждой битвой святой Давмунт приходил в храм, полагал свой меч к подножию святого престола и принимал благословение духовника, который припоясывал ему меч. Святой Давмунт сделал Псковскую крепость неприступной. В память о славном защитнике города каменная оборонительная стена, возведенная святым князем в конце XIII века, была названа Давмунтовой, а территория, огражденная стеной, до сих пор называется Давмунтовым городом. У святого защитника дома Святой Троицы был еще один благочестивый обычай. В благодарность Господу благоверный князь Давмунт рядом с Кремлем возводил храмы в честь того святого, в день памяти которого одерживал победу. Небольшая территория нынешнего Давмунтового города была сплошь покрыта храмами. Первый храм в честь святого Давмунта Тимофея был построен в Давмунтовом городе в 1574 году. Свою последнюю победу доблестный князь-воин одержал 5 марта 1299 года на берегу реки Великой, где он с малой дружиной разбил большое немецкое войско. Ливонские рыцари неожиданно напали на посад у Пскова, захватили пригородные Снятогорский и Мирожский монастыри и сожгли их, жестоко расправившись с насельниками. Святой князь Давмунт, не дожидаясь, пока соберется большое псковское войско, вышел навстречу врагу с дружиной и изгнал святотатцев за пределы русской земли. Через несколько месяцев святой благоверный князь Давмунт Тимофей скончался и был погребен в Троицком соборе Пскова. Псковичи со слезами вспоминали, как святой князь заботился о них в мирные дни, и особенно когда городу угрожала опасность, как вел их в бой со словами: «Добрые мужи, псковичи, кто из вас стар, тот мне отец, кто молод, тот брат, постоим за святую Троицу». Не раз и по смерти защищал Псков святой князь. Так в 1480 году, когда более 100 тысяч немцев осадили город, он явился во сне одному горожанину и сказал: «Возьмите покров с гроба моего, обнесите его 3 раза вокруг города с крестами и не бойтесь». Псковичи исполнили его указания, и немцы отступили от города. Рядом с мощами благоверного князя в Троицком соборе висел его боевой меч, который вручался в храме Святой Троицы псковским князьям при возведении на престол. В настоящее время меч хранится в Псковском историко-художественном и архитектурном музее-заповеднике. Святой благоверный князь Давмон Тимофей и его супруга, в схимии преподобная Марфа, удостоились особой почести быть изображенными на чудотворной Мирожской иконе Божьей Матери. При явлении Божьей Матери старцу Дорофею во время осады Пскова поляками 27 августа 1581 года святой благоверный князь Давмон Тимофей был среди избранников Божиих, сопровождавших небесную заступницу Пскова. Мощи святого благоверного князя Давмонта Тимофея находятся в Псковском кафедральном соборе Живоначальной Троицы. Приходят новые поколения, меняется лицо земли, но неизменно в священный дозор у границ Отечества встают российские воины-защитники, святые князья псковские, Всеволод и Давмонт.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Владимир Саблин. В Мраморном дворце, являющемся одной из площадок Русского музея, открыта первая за 50 лет масштабная выставка живописных работ Василия Тропинина. На открытии выяснилось, что лишь недавно в результате исследований удалось точно установить дату рождения художника – 1780 год. Он родился в семье крепостного, а затем несколько десятилетий был приписан ко двору графа Моркова. В 1799 году Василий был принят посторонним учеником в Императорскую академию художеств. В дальнейшем ему пришлось вернуться на службу к барину, и лишь в 43 года он получил вольную. Это определило его творческий взлет. Он остается однолюбом, работает только в жанре портрета. Причем в 1820-40-е годы мастер переписал буквально всю Москву, создал галерею образов современников. Об истоках творчества художника, о том, что повлияло на его творчество, и об одной из самых узнаваемых картин мастера «Кружевница» рассказывает старший научный сотрудник Русского музея Лада Вихарева.
2: Повлияла вся его жизнь, можно сказать, потому что он застал правление четырех императоров, родился в 1780-м в семье крепостного. И как крепостной был, естественно, полностью подчинен желаниям своих владельцев, но, тем не менее, тяга к рисованию была у него всегда. И он с ранних лет, при каждой возможности, скажем так, он пытался что-то изображать. Сначала рисовать, потом появилась возможность красками, показали краски в Петербурге уже, начал писать красками. И поначалу, безусловно, это был самоучка. И очень много копировал. И даже потом, когда уже поступил в Академию художеств, он 6 лет там отучился, там тоже копирование являлось обязательной частью. Копировал он все, что попадалось, все, что видел. Пока был мальчиком, копировал всякие народные картинки лубочные, то, что было в обиходе в простых домах. А со временем стал копировать, ну, когда, будучи в Академии в Петербурге, музейные вещи. Будучи в Москве, известно, что в Москве было много частных коллекций еще, куда он тоже был вхож. И ему давали, очевидно, заказы не только на портреты.
3: Простите, а каким образом, он же из крепостных, каким образом он поднялся до такого статуса?
2: Желание и необыкновенная, очевидно, работоспособность, которую он сохранил до последних лет жизни. То есть он писал до последнего. И характер, очевидно, характер, потому что он как бы не бунтовал. Он очень много работал и был, очевидно, очень исполнительным и порядочным. То есть такие люди всегда ценятся, независимо от того, свободны они или крепостные. То есть он был человек дела. Вот. Ну а живопись была его главным делом. Ее выбрал сознательно, поэтому, когда получил свободу личную, он себе оставил фактически вот единственное занятие – живопись. У него не было шикарного дома, обстановки, он не путешествовал. До этого он поездил, он видел с молодости в Петербурге бывал, и в Москве бывал, и в Малороссию они ездили неоднократно с хозяином, со своим. То есть он не был привязан к какому-то одному селу, к одной точке. Кругозор у него все-таки был довольно широкий для его положения. Но, тем не менее, получив свободу, он сознательно выбрал живопись и место проживания в Москве.
3: То есть мир искусства на него повлияли, так сказать, его педагоги, так скажем?
2: В Академии художеств учился в классе Семена Степановича Щукина, портретист. Учился в одно время с Орестом Кипренским, они ровесники. И как раз портрет Пушкина писали в один тот же год. Такой характерный пример московской живописи, да, вот Тропинина, и петербургский портрет, который Кипренский написал. Вот. А известно, что увлекался, в частности, работами и гравюрами Рембрандта, потому что была очень хорошая коллекция у Масоловых в Москве, которые собирали и копии, и гравюры Рембрандта. И Тропинин, очевидно, их тоже и видел, и наверняка как-то, может быть, копировал. И даже некоторые поздние работы у него есть. Вот «Старуха, стригущая ногти», написанные под влиянием, портреты некоторые под влиянием работ Рембрандта. Можно увидеть отголоски, скажем так.
3: На этой выставке собраны работы не только из Русского музея?
2: Кроме Русского музея еще 16 других российских собраний. Самая большая, естественно, представительная – это Третьяковская галерея, потому что художник всю жизнь провел в Москве, и там исторически сложилась тоже большая коллекция. Музей Тропинина тоже, безусловно, тоже в Москве. Они теперь называются музейный комплекс Екатерининский, но внутри него отдельно как раз коллекция музея Тропинина, которая в свое время на базе частной коллекции Вишневского создалась. У них тоже довольно много работ. Ну вот из музея Пушкина портрет Пушкина. Не один, еще они нам дали две работы. Из Иваново приехали, из Чувашии портрет сестры приехал. Из Пскова, из Новгорода, из Самары приехали вещи, которые когда-то были в собрании Русского музея, но в 1930-е годы попали в периферийные собрания по распределению. Uh-huh. Теперь мы их тут снова вот хотели вместе посмотреть, вот привезли тоже сюда.
3: Скажите, ранние и поздние Тропинины, они отличаются?
2: Не очень сильно, но все-таки, конечно, есть разница, да. Чем старше, тем более явной становится узнаваемый его авторский стиль, авторский почерк. На выставке мы вообще постарались выделить, подчеркнуть самые значимые работы, специально выделенные вещи, на которых стоит обратить внимание, мимо которых нельзя пройти. Это одна из самых известных работ. Люди ее узнают, говорят, что... Даже не зная некоторые, может быть, автора, да, но они этот образ видели очень давно и помнят с детства. И действительно, это одна из самых известных работ, которая существует во множестве повторений и копий. То есть даже сам Тропинин на заказ неоднократно писал эту вещь, и ученики копировали. А самый первый вариант, написанный в 1823 году, был отправлен в свое время в Академию художеств в сопровождении еще двух других работ, сразу после получения освобождения от крепостной зависимости. Он из Москвы отправил три своих картины, за которые ему Академия художеств присвоила звание назначенного и поручила написать еще большой портрет на звание академика, что он потом впоследствии и сделал. Написал портрет Леберехта. То есть очевидно, что раз он выбирал три вещи на название художника, он выбирал самые важные, характеризующие его умения. Он представил себя разнообразно. Там был портрет по Накашника по Академии художеств, гравера Скотникова. Там был такой типаж, напоминающий учебную постановку, портрет старика, то есть умение передать возраст и мудрость человека, то, чем занимались как раз тоже в портретном классе Академии художеств. И там была вот эта вот кружевница, как образец, формальный это портрет, то есть выпускник Академии должен был уметь изобразить человека, портретное сходство. Но на самом деле его нельзя назвать настоящим портретом, это так называемый портрет-жанр, которым и стал потом известен тоже Тропинин. Он создал целую галерею вот этих образов, которые изображали не конкретного взятого человека с именем и фамилией, а человека-дела, человека, занимающегося каким-то делом. И в частности, вот как раз кружевница, и вы еще увидите там два других типажа, похожих, вот на выставке, получили очень широкое распространение. И ему заказывали эти вещи, известно, что были они востребованы, эти вещи. Кто-то, безусловно, позировал, он как уважающий себя художник 19 века, он с натуры, безусловно, писал. Была какая-то модель. Но это все-таки именно жанровая картина, жанровый портрет, представляющий за занятием такого человека не высокого социального положения, да, вот мастерового, такого городского круга.
1: Быть мастером портрета значит быть психологом, уметь расположить модель во время сеанса к себе и суметь раскрыть ее характер. Об особенностях метода Тропинина размышляет заместитель генерального директора Русского музея Григорий Голдовский.
4: Вы не найдете ни одного ярко-веселого персонажа, который бы выплескивал веселость. У него это люди, обозначившие свое место в окружающем мире, чем профессиональными занятиями, собственным характером. И они напрашиваются всегда на персонифицированное общение со зрителем. Потому что, вы знаете, все его портреты, на всех его портретах, они экстравертны, скажем так. Они взаимодействуют со зрителем. Хотел бы только зритель, чтобы они с ним взаимодействовали, и все получится. Дальше мы можем ковыряться в биографии и говорить, что Тропинин решил выбрать для жизни Москву подальше от социальной градации петербургской, где есть какие-то обязательства, помимо возможностей. Мы можем говорить о том, что у Тропинина не было какой-то такой очевидных социальных позывов к притязанию. Он не персонифицировал себя как придворного живописца или живописца, который пытается изобразить тех или иных представителей. У него и купцы, и крестьяне, причем это не ряженые крестьяне, как у Венецианова. У Венецианова они же театральные, да? А у него они натуральные совершенно. Ну, старики, ну, можно с Костнатяжкой сравнивать, но с Кравским не привез, с каким-то Миной Моисеевым. Так что, конечно, это проявление собственного характера Тропинского. Потому что если вспомнить, что о нем говорили, и как он себя проявлял, да и на автопортреты глядя, он очень гармоничный человек. У него нет, так сказать, каких-то глубинных внутренних противоречий. Он наслаждается жизнью и в известной степени во всех ее проявлениях, возможностях и невозможностях. И все это, так сказать, выплескивает на своих героев. Вот они у нас все, посмотрите, они все такие эмпатичные, они все такие замечательные. И купцы Киселевы, и городской голова какой-нибудь там, и какие-нибудь девочки, мальчики и так далее. Вот единственное, в чем он совсем точно персонифицированное общение демонстрирует, портреты жены. А жена-то, начиная от 1800-х годов и до чуть ли не до самой кончины, последний портрет написан был чуть ли не в 56-м году, это уже посмертный портрет, понимаете? То есть вот здесь, да. А вот Санишка, кстати говоря, скорее всего, судя по тем небольшим вещам, которые, небольшому количеству вещей, которые есть, вот он был художником близким по уровню Бидермайеру. Скорее всего, у него такие бытовые сцены все больше бытуют. Так мне кажется. Искусство, оно же, так сказать, имеет две стороны, да? Одна сторона – это эмоционально-психологический, да? То есть, что называется, функция характеристики, скажем, функция обозначения характера, с одной стороны. С другой стороны, это еще искусство, которое ведет художника за собой, которое позволяет ему выплескивать собственное мироощущение. Понимаете? Поэтому, да, в этих образах есть своя глубина, и там три персонажа, сталкивающиеся, они разные по характеру, но они все смотрят на зрителя, они все готовы с ним собеседовать. Вот. И они все готовы утверждать в споре с ними, если таковой возникнет, свои достоинства, свои особенности, свое право на самопроявление и на жизнь. Это по-своему монументальные вещи. Их же главные камердевиты не назовешь. Вот в чем беда история. То есть не жанровой дифференциации, казалось бы, такой школьной, вот. Не эмоционально-психологической дифференциации. Это какой-то вот такой переход, и очень своеобразный это. Не случайно, поэтому, я не знаю, более узнаваемого художника, чем Тропинин, скажем. Если вот это Тропинин, сразу Тропинин. А если не Тропинин, сразу не Тропинин. Вот, скажем, портрет Уткина, который у нас был, да, который отвели от Тропинина. А вот долгое время все говорили, Тропинин, спорят. А когда документы посмотрели или исследования прошли у нас в Русском музее, тогда и первого взгляда стало ясно, что это не Тропинин, потому что это совершенно иная живописная система, если хотите. Да?
1: Вы слышали репортаж об открытии в Русском музее выставки живописных работ Василия Тропинина. Этот русский художник известен прежде всего широкой галереей портретов современников. На выставке представлены картины не только из Русского музея. Выставка будет работать до октября нынешнего года. У микрофона был Владимир Саблин. Всего вам наилучшего. До новых встреч.
0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров. Новости культуры». У микрофона Валентина Пас. В музее Чайковского в Москве открылась выставка «Русская музыка. Особая миссия». Экспозиция, состоящая из 170 экспонатов, посвящена истории утверждения России в мировом музыкальном пространстве как страны великой культуры. Генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов рассказал о замысле экспозиции. «Мы рассказываем о крупных достижениях отечественной музыки последних 200 лет, которые ее возвысили и сделали значимой частью мировой музыкальной культуры, начиная с 20-х годов XIX века и завершая событиями наших дней». Выставка будет пополняться новыми материалами о том, как сегодня российские коллективы и музыканты выступают за рубежом и как их принимает публика. Экспозиция разделена на три этапа. Первый – объект благосклонного внимания – рассказывает о первых попытках русских музыкантов заявить о себе за рубежом в 20-е и 80-е годы XIX века. Второй этап утверждения национального престижа относится к концу XIX – началу XX века и рассказывает о системной работе по продвижению искусства. Третий этап – новый полюс творческой силы – охватывает период с XX века до наших дней и повествует о признании русской музыки как мирового культурного явления. Среди ключевых экспонатов – авторские рукописи Чайковского, Рахманинова, Скрябина и Шостаковича, а также программа концерта Глинки, прошедшего в Париже в 1845 году. Почетный венок Николая Рубинштейна со Всемирной выставки в Париже в 1878 году, эскизы Головина к «Жар-птице» для «Дягилевских сезонов» и костюм Елены Образцовой из оперы «Пиковая дама». Партнеры проекта – Российский институт истории искусств, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, Российская национальная библиотека, фонд Елены Образцовой и Национальный филармонический оркестр России. Выставка будет работать до февраля 2027 года и, по замыслу организаторов, станет трансформирующейся экспозицией, которая будет пополняться документами о современных достижениях отечественных музыкантов. Союз театральных деятелей подвел итоги первой спартакиады Российского театрального общества. На протяжении 6 дней команды театров, Министерства культуры и других организаций соревновались в 27 дисциплинах. В их числе шахматы, киберспорт, бильярд, боулинг, большой и настольный теннис. По итогам театрально-спортивного марафона в общем медальном зачете первое место досталось театру «Ленком». Второе место у театра «Вахтангова».

Теперь приехали артисты из Турции, Саудовской Аравии, Египта, Индонезии, Китая и других стран. Показы спектаклей пройдут на нескольких площадках города. Итоги подведут 7 июня. Помощник президента России, секретарь Совета по культуре и искусству Владимир Мединский предложил ужесточить контроль за российской киноиндустрией. По его мнению, контроль должен быть на всех этапах – от идеи и разработки сценария до съемок и реализации. Владимир Мединский обратился к опыту советских лет, приведя в пример цензуру, от которой, цитата, «была несомненная художественная польза» и призвал вернуться к этой практике. Фестиваль анимационного кино «Анимур» продлил прием заявок. Авторы могут прислать свои работы до 10 июня. Сроки сдвинули из-за того, что к проекту хочет присоединиться большое количество участников из-за рубежа. В этом году организаторы решили сделать акцент на международной составляющей. Зрители увидят фильмы и сериалы со всего мира. Фестиваль пройдет в Хабаровске с 1 по 4 октября. Это будет юбилейный 5-й смотр. Ежегодно «Анимур» объединяет авторов, студии, независимых режиссеров и зрителей. За 4 года через конкурс прошло более 7 тысяч анимационных фильмов. 5 июня в Пермской художественной галерее открывается выставка «Правила беспорядка». Проект посвящен взаимодействию искусства, науки и технологий. Арт-объекты готовят участники резиденции центра «Инарт» – совместного проекта галереи и Пермского политехнического университета. В экспозицию войдут 5 проектов современных художников. Ключевая тема работ – беспорядок как ресурс. Авторы рассматривают хаос и энтропию как условия возникновения новых форм, структур и способов знания. После открытия выставки 6 июня стартует просветительская программа и конференция «На грани хаоса и беспорядка». Из филиала центра «Помпиду» во французском Меце похищен самый дорогой банан мира. Знаменитый арт-объект, приклеенный к стене серебристым скотчем, исчез 31 мая. Работа 65-летнего классика современного искусства Маурицио Катилана под названием «Комедиант» оценивается в 6 миллионов долларов. Музей подал заявление в полицию и одновременно пояснил, что банан заменили. Произведение искусства не пострадало, передает «Франс-Инфо». Произведением Катилана считается не сам банан, а сертификат подлинности произведения и инструкция по его эксплуатации. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге 16 градусов тепла. Во вторник, 2 июня, будет малооблачно, без осадков. Температура плюс 19, плюс 21 градус. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 44%. Ветер западный 3-5 метров в секунду. В среду 3 июня переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь, температура плюс 21, плюс 23 градуса, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 53%, ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. Итак, во вторник без осадков, плюс 19, плюс 21, в среду ожидается небольшой дождь, плюс 21, плюс 23 градуса, атмосферное давление будет слабо повышаться. Сейчас в Петербурге 16 градусов тепла. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи в следующем выпуске.

5 июня приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точно

0: адресам героев. Увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 5 июня проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: 3 июня в рамках проекта «Щедрая среда» состоится концерт старинной испанской музыки, который завершит сезон работы нашего лектория. Программу «Испанская феерия» для вас представит ансамбль старинной музыки «Возрождение» под руководством Владимира Каденко. Вы услышите танцевальные ритмы фанданго, фламенко и многих других жанров и стилей в претворении высочайшего композиторского мастерства Энрике Гранадоса, Мануэля де Фалии, Исаака Альбениса, Гаспаро Кассадо, Фернандо Абрадорса и Хоакина Нин и Кастильяноса. Ждем вас в среду, 3 июня в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.

прозвучало интермеццо из маленькой сюиты для фортепиано Александра Порфирьевича Бородина в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Оркестровка Александра Константиновича Глазунова.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова. Сразу после Троицы наступает еще один церковный праздник – праздник сошествия Святого Духа на апостолов. Если о Троице знает едва ли не каждый, даже и далекий от христианской жизни человек, то про Духа в день наоборот, и человек, посещающий храм, толково рассказать часто не может. Зато суеверных легенд вокруг праздника этого очень много. И сегодня мы попробуем разобраться в сути праздника. Сегодня у нас в студии священник Георгий Погребный, клирик храма Преображения Господня у станции метро Ломоносовская. Добрый вечер, отец Георгий.
1: Здравствуйте, спасибо за приглашение. Очень рад с вами сегодня встретиться.
0: Отец Георгий, давайте мы начнем с истории праздника «Духа в день». Что это за праздник, почему он произошел? Вот кратко напомним нашим радиослушателям.
1: Если кратко, то это праздник, который всегда идет после Пятидесятницы, на следующий день. Это всегда бывает в понедельник. И этот день установлен ради величия престола Животворящего Духа, который возник из-за ереси македонян. И македонян отвергал божественную природу Святого Духа. Он говорил, что это он не является Богом, не равен ему. И церковь решила установить этот праздник, опровергнув эту ересь, опровергнув его учение и, наоборот, подтвердить, что Святой Дух, он равен Богу Отцу и Сыну Божию. Он составляет, да, как раз и Святая Троица. И особо выделить, особо показав его величие, показать важность для церкви этого праздника.
0: А почему он сразу отмечается после Троицы на следующий день? Почему такой день выбран?
1: Ну, по сути, это такое, знаете, продолжение праздника Троицы. На утренние, которые перед Святым Духом читаются очень те же тексты, что и перед Троицей. То есть, если на Троице это рождение церкви, восстановление, и что Святой Дух сошел, да, на апостолов, то здесь мы также празднуем, ну, более уже так конкретно День Святого Духа. То есть они очень связаны, и, ну, логично, что их ни в коем случае нельзя разделять, потому что это об одном и том же.
0: Угу. То есть можно сказать, что это продолжение праздника, да. Троицы продолжается как бы и на второй день.
1: Да, также очень важный день для любого церковного человека, и, ну, по возможности, мне кажется, надо и прийти и в этот день, если, ну, понятно, он рабочий часто, ну, хотя бы после работы в храм помолиться Святому Духу будет тоже очень важно.
0: Но он не относится к двунадесятым праздникам, да?
1: Угу.
0: То есть как бы продолжение, ну, на следующий день, но не двунадесятый. Тем не менее, это праздник значимый, как вы сказали, и хорошо бы в этот день прийти в храм. А на такие важные праздники обычно в православной церкви есть иконы. Ну, вот любой праздник возьми, там, в общем, мы знаем, какая икона в этот день стоит в центре храма. А на Духа в день есть специальная икона какая-то?
1: Ну, та же икона, что и на Троицу. То есть используется та же икона.
0: А почему вот на Духа в день отдельной иконы не сделать, если он такой значимый?
1: Потому что, как я сказал, это единый праздник, единый... Я бы не разделял, что и там, на Троице, мы празднуем, что Святой Дух сошел на апостолов, а здесь мы продолжаем и более конкретно молимся Святому Духу, благодарим Его, да, все равно Он действует и в нашей жизни, и освещает нашу жизнь, наши в таинствах участвует, то есть тут это такое, мне кажется, очень логичное продолжение, и на этой иконе показано, как Святой Дух участвует, да, освящает всю церковь, всех, кто в нее приходит. Ну, как апостолов тогда он благословил, и также и в наши дни.
0: Вот вы правильно говорите, что он действует в нашей жизни, и в жизни каждого человека он присутствует, каждого крещенного человека. Но, наверное, отдельно изобразить его просто невозможно, потому что это...
1: Ну, да,
0: и... Никто его не видел, скажем, да, так, да?
1: Ну, традиционно изображается в виде голубя, который снисходит, либо огненных языков. Ну, есть способы изображения, но, да, так и согласен, его никто не видел.
0: Как в церкви можно ощутить, что это праздник посвящен Святому Духу. Обычно у священников одеяния определенные бывают, да, вот там в Пасху красное одеяние, там, я не знаю, богородичные праздники, это голубое одеяние. Что в дух в день?
1: Ну, там у нас зеленое облачение. И,
0: как на Троицу, как, да?
1: Да. То есть я бы сказал, что это два дня, которые посвящены, и они очень близки и по облачению, и по иконе, и по даже проповеди. Но тут акцент на том, что Святой Дух — это Господь, что Он также значим для Церкви. И еще больше делаем на этом акцент. И в Его почитании, в наших молитвах, поклонении Ему.
0: Если у человека нет возможности, в понедельник, это мы знаем, рабочий день, нет возможности посетить храм, как он дома, в своих домашних келейных молитвах, может быть, как-то отметить этот праздник, может, какие есть возможности для него?
1: Для меня самая прекрасная возможность — это почитать Писание, послание апостолов, можно Деяния, вспомнить те события и, в общем, прочитайте Деяния святых апостолов. И окунуться, да, вспомнить. Если даже читали, все равно, мне кажется, это будет полезно. Там мы видим действие Святого Духа, там мы видим проповедь, послание апостола Павла. Все это сопровождается действием Святого Духа. И, мне кажется, лучше этого этот день провести не будет.
0: А вот дома какую-то праздничную атмосферу можно сделать?
1: Можно, я всегда за праздник. Если вы семейный человек, то можно после работы, праздником всегда что-то можно там, к чаю принести вкусненького, рассказать семье, близким, по-доброму, по-хорошему об этом празднике, поделиться этой радостью. Мне кажется, самое лучшее – этот день провести с близкими. Так мы исполним, да, заповедь от Христа, данную нам, любви к ближнему. И мы же тоже такие проводники Святого Духа. И если мы наполнены чем-то, делимся это с близкими, мы их тоже наполняем радостью, счастьем. И вот провести с ними время. Если человек один, можно позвонить друзьям, близким, тоже с теплотой, с любовью, отнестись к ним, может быть, встретиться, также провести время. Ну и опять же тоже рассказать, что такая радость, представляешь, сегодня День Святого Духа. Ну, может быть, традицию, что в этот день я всегда любовью и добротой со своими близкими делюсь.
0: Вот еще один такой момент, касающийся традиции. На Рождество в домах стоят елки украшенные. На Пасху там стол украшен тоже крашенными яйцами, пасхальными всякими другими блюдами. На Троицу что мы можем сделать, чтобы почувствовалось, что это Святой Дух сегодня?
1: Ну, это обычно, наверное, в деревенских храмах. Я видел, что укладывают березы, и все в зелени.
0: Да, и даже траву на пол.
1: Траву на пол.
0: Да.
1: К сожалению, да, у нас это невозможно. Нет. А в городских условиях, есть только рядом парки, но это будет недопустимо. Но деревенских я видел, и ты заходишь в храм, и сразу запах зелени прекрасный. Ты окунаешься в такую другую атмосферу, и мне кажется, это прекрасный символ, как Святой Дух наполняет.
0: Точно.
1: И здесь, можно в дом принести что-то, хотя бы цветы, новый цветочек.
0: Да.
1: Если мы на даче, в деревне живем, листик березочки, как это тоже это украсить,
0: можно,
1: веточку.
0: Да?
1: Небольшую, но тоже на иконостас свой домашний его украсить, мне кажется, будет тоже очень важным моментом.
0: Да, тоже сразу и запах, вы сказали, праздничная обстановка почувствуется.
1: Да.
0: Знаете, один из священников современных нам сказал, что Дух в день — такой неудобный праздник, с какой точки зрения. Но мало того, что он рабочий день отмечается, а еще вот люди приходят в храм, чтобы что-то получить. Вот часто мы приходим с какими-то своими просьбами, а на праздник мы получаем или освящение воды на крещение, освящение пасхальных блюд на Пасху, или елеопомазание, там какие-то что-то получаем. Это нас радует. На Дух в день мы ничего не получаем. Вот такого вещественного, чтобы можно домой принести и как-то вот поделиться. Что вы на это можете сказать? Ваш комментарий. Это действительно такой неудобный праздник для прихожан? Или мы можем возместить отсутствие чего-то материального вот какими-то другими дополнениями к себе?
1: Мы можем этот праздник для себя воспринять как точку роста, что мы до этого получали, а День Святого Духа – время отдавать. Верующий человек – это не только из позиции, что я должен себе брать благодать, которую он получает в церкви, но такое церковное, духовное взросление – это когда мы научаемся давать то, что получили. Если этого не будет, то наша духовная жизнь, она будет очень бедной. Тут могу на своем примере духовная потребность, когда ты в церкви, что-то давать своим ближним. И если будет такая традиция, что я сходил, помолился, а что я могу, кому помочь, кого поддержать? Добрым словом, может быть, пожертвование, там, детский дом или куда-нибудь еще пожертвовать. Такое напоминание нам. И про удобство, неудобство. Духовная жизнь, она чаще всего может показаться в краткосрочной перспективе не очень удобной. Ты должен что-то соблюдать, делать правила. Но в долгосрочной перспективе это большая поддержка для нашей жизни. Когда у тебя появляется некий фундамент, ценности христианские, они как компас руководят, поддерживают тебя. То есть тут в целом христианство, оно про некий вызов самому себе. Но все это приносит потом радость в итоге, встреча с Богом.
0: Тут тоже можно вспомнить об узких вратах, да, что не всегда должен быть удобный проход наш по жизненному пути.
1: Да.
0: Еще очень важно, наверное, вот то, что вы отметили, приходит время отдавать. Особенно вот наша современная жизнь, общество потребления, в которое мы все втянуты, может быть, вот Дух в день и дает нам повод задуматься, что не всегда надо получать, и в храм не всегда приходить с просьбами, а с благодарностью.
1: Да.
0: И с благодарностью и к Богу, и к тем, кто рядом с нами. Да, это действительно такой важный момент этого праздника.
1: Согласен.
0: Отец Георгий, вот мы, когда обращаемся с просьбой к Богу Отцу, к Иисусу Христу, мы как-то вот в стороне оставляем третье лицо, Троицу, и вот Святого Духа поминаем реже в своих молитвах. Как нам понять полноценность вот этой третьего лица Святой Троицы, что тоже нужно как-то обращаться, общаться с Ним, и как ощутить в себе присутствие Святого Духа? Вы сказали вначале, что Он присутствует во всех нас.
1: Да, одна из моих любимых молитв в Требнике – это молебен «Ниспослани Святого Духа перед началом доброго дела». И я очень часто, когда мне люди приходят в храм, может, такая моя проповедь, говорю, давайте помолимся Святому Духу, вот у вас какая-то ситуация, и попросим у него поддержки и помощи. И тут также у нас есть и акафист Святому Духу, и можно через непосредственное обращение к Нему перед началом любого дела именно обращаться к Нему, чтобы Он благословил это начинание, либо в процессе. Человеку сложно, трудно, он просит Святого Духа укрепления в этом, потому что путь бывает довольно непростым.
0: А какую молитву вы имеете в виду? Царю Небесный? Вот это, или...
1: Кратенько, да, можно Царю Небесный. Но есть еще и можно у священника попросить, можно ли послужить молебен Святому Духу. Я служу всегда, если человек приходит ко мне на беседу, батюшка, не знаю, чего делать, я тоже говорю, не знаю. Говорю, есть один способ, давайте станем, помолимся. И в таких сложных моментах непонимания, что делать, я предлагаю людям к нему обратиться. Становимся вместе, молимся. И потом он всегда открывает. То есть не было еще такого, чтобы человек, помолившись, не понял, что потом делать. И задача моя там не сказать ему готовый вариант, а чтобы сам человек разобрался и после благословения уже начал действовать. Да, правильно, как вы сказали, Царю Небесный. Потом можно своими словами благословение попросить.
0: И как человеку ощутить в себе присутствие Святого Духа?
1: Я думаю, Святой Дух, он помогает, когда нам тяжело. Вот мы сталкиваемся с какой-то трудностью, чувствуем какое-то сопротивление. И если мы помолились и преодолеваем, вот это, мне кажется, наше преодоление, наша такая твердость, это и есть в том числе благодаря помощи. То есть тут Святой Дух поддерживает именно, особенно в сложные минуты. Это как когда Христос с учениками в корабле, и они испугались, думали, что он сейчас потонет. Он был с ними в самую сложную минуту, в самую страшную, когда был этот шторм. то же самое, и у нас может помысел быть такой, что мне тяжело, мне трудно, я один, но на самом деле наша такая духовная жизнь, вообще христианская, проявляется именно в такие сложные и трудные минуты. Если мы ее встречаем, значит, Господь с нами.
0: По вашему опыту, вы ощущаете в себе помощь Святого Духа?
1: Конечно. И даже сегодня, когда я сюда пришел, знаете, как бывает, работает, ты думаешь... Обращаешься к Господи, дай мне возможность где-то про себя рассказать, поделиться своим опытом. И потом через пару дней что-то такое происходит, что вот ваше предложение. Либо ты еще Святому Духу молишься, говоришь, так тяжело, так не просто, не могу, ничего не получается. Через неделю приходит какая-то поддержка, помощь. Люди появляются, именно те нужные, которые ты думал, что где бы их найти. Я для себя это определяю как помощь Святого Духа, который таким промыслом дает тебе и нужных людей, и нужные возможности, укрепляет.
0: Да. А ваши прихожане вот делились с вами, что помощь тоже приходила? Были ли какие-нибудь чудесные такие истории?
1: Для меня самое чудесное – это изменение людей. Я в храме с 2015 года, и уже могу видеть, каким пришел человек в храм, каким он стал. И для меня это самая большая радость, как для священника, что эти изменения есть. Угу. Что он там вел жизнь праздную, грешил или был в каких-то зависимостях. И сейчас через такую работу постоянную свою, приход в храм, общение со священником, он меняется, меняются его ценности. Это, ну, если такой на большой срок, краткосрочно, когда человек сам понимает, что делать. Он часто приходит, батюшка, дайте совет, объясните. А я говорю, давайте помолимся, чтобы Господь вам открыл. И потом люди приходят, и мы служим благодарственные молебны, да. Что он понял, да, как поступить, что сделать. Я думаю, тоже Святой Дух открывает человеку. Но тут важно терпение. Мы хотим сразу ответ, а Господь бывает, ну, не дает сразу. И медлит. Надо, ну, доверять ему.
0: Угу. То есть духовная жизнь у человека меняется вот именно под действием Духа. Вы ощущаете, что какие-то духовные изменения происходят в человеке?
1: Да.
0: Вот еще в этой молитве Царю Небесной мы призываем Святого Духа, называем его утешителем. Что это значит с вашей точки зрения? Как мы можем, какого утешения мы можем ожидать от Святого Духа?
1: Ну, мне кажется, лукавый он может нам помыслы кидать, что выхода нет. У меня с ребенком беда, все плохо, ужасно, ничего хорошего не будет. У меня с мужем или женой все настолько плохо, он меня не слышит, она не слышит. У меня в жизни нет выхода, тупик. А главное утешение, которое дает Святой Дух, то, что выход есть. Нет такой ситуации, которую бы Господь не мог решить. И мне нравится такая метафора клубка. Когда человек вяжет, у него клубок. Ну, бывает жизнь, она такая запутанная, как этот клубок. Но если мы сумели запутать, то с помощью нашей молитвы, нашего усердия и Святого Духа мы сможем его и обратно распутать. И мне кажется, это главное утешение, что из любой ситуации, даже самой сложной, Господь даст нам выход.
0: Хорошо. Отец Георгий, вот что бы вы хотели нашим радиослушателям сказать очень важное об этом празднике, о Духове дне? Что вы считаете очень важно всем нам знать?
1: Я бы предложил, чтобы любые дела мы начинали именно с молитвы Царю Небесной и просили этого благословения на работе, в учебе, в общении с нашими близкими. И тогда общение и работа, она будет выстраиваться по-другому, когда мы понимаем, что это благословение мы попросили. Вот, ну, почаще к нему обращаться.
0: Духов день. Этот праздник длится один день?
1: Как я говорю, я бы на два. Он начинается на Троицу.
0: Да.
1: То есть тут таких... Да. Ну, понятно, есть предпраство, попраство. Тексты церковные, они... Намного чаще уже возвещают об этом празднике. Но самый, если такой пик праздника, это вот Троица и Святой Дух.
0: Понятно, но действия Святого Духа мы можем ощущать не только в этот день.
1: Ну, конечно, да.
0: Всю свою жизнь. Правильно ли я понимаю, что вот Святой Дух, ну, помогает или вселяется в нас только после крещения? Если человек не крещен, то у него нет связи с Святым Духом. Или это не совсем так?
1: Господь все освящает. То есть крещение — это уже наша осмысленная встреча с Богом, наш такой, если простым языком, союз, что, Господи, действуй во мне, я хочу с тобой, ну, чтобы ты был в моей жизни. Но Святой Дух, он действует там, где он хочет, то есть это не в наших силах, он может... Ну, есть примеры язычников, которые пострадали за Христа, будучи еще некрещенными, и Святой Дух действовал на них. То есть это... В общем, Святой Дух, он везде.
0: Да, это опять слова молитвы можно вспомнить, да, везде сый и вся исполняй, да. То есть везде присутствуй и наполняет все, да, этот Святой Дух, независимо от
1: того. Да, тут уже, насколько мы сами отвлекаемся на это, на этот призыв, это уже от нас зависит.
0: А как надо правильно откликаться? Что мы должны сделать, чтобы откликнуться на присутствие Святого Духа?
1: Ну, может быть, замечать в своей жизни его действия. Не говорить, что это случайно, совпадение, что это так. А все-таки верить, что если мы крещенные, если мы молимся о Царе Небесной, это очень везде мы эту молитву используем, мы просим, да, чтобы он действовал в нашей жизни. И мы верим, что то, что с нами происходит, это не просто так. Ну, замечать, мне кажется, очень важно его действия.
0: Отец Георгий, вот иногда наши православные христиане относятся очень, ну, так уважительно к праздникам святого Николая, Ильи Пророка, например, говорят, да, что Илья Пророк такой строгий, надо обязательно сходить в церковь, иначе там что-то плохо в жизни будет. Святой Николай, святитель Николай тоже обидится, если мы не придем, память его не почтим. А вот как-то Святой Дух, как-то особого такого... Нет страха Божьего, что ли, перед этим? И мы можем пропустить его праздник и как-то не очень на это обратить внимание. Вот ваш комментарий к этому.
1: Ну, страх – это первая ступень. То есть если на этой ступени человек, в принципе, неплохо, но в перспективе, что он будет расти. Святой Дух – это уже, возможно, вторая ступень, если последующая, что мы приходим уже по любви. И благодарить. Это уже будет показатель нашей духовной жизни. И если я забываю, значит, есть куда расти.
0: Да, значит, еще не дошел до нужного уровня. Теперь вот такой момент хотелось бы еще осветить. У нас много храмов, не только в городе, вообще в России, и храмы посвящены различным праздникам. А вот празднику сошествия Святого Духа как-то храмов очень мало. И мне хотелось бы, чтобы вы рассказали о том храме, к которому вы тоже имеете непосредственное отношение.
1: Да. Храм находится у метро Ломоносовская, где располагалось на этом месте одно из старейших кладбищ Санкт-Петербурга, Фарфоровское. Оно образовалось в 1730-х годах. И 18 августа 1902 года прошла торжественная церемония закладки церкви, и в ней принимал участие епископ Ямбургский Сергий вместе с отцом Иоанном Кронштадтским.
0: То есть отец Иоанн освящал тоже, да,
1: этот храм? Ну, да, на начале. Строили храм на пожертвования благотворителей и освятили только 7 октября 1912 года во имя сошествия Святого Духа. То есть это историческое место, где храм изначально стоял. Ну и, как я говорил, 1912 года и до всех трагичных событий, ну, то есть он довольно малое время побыл в миру. В 1927 году закрыли кладбище, а в 1939 храм. А уже в 1966 году его взорвали. И до этого времени там был литейный цех работ.
0: В самом храме, да?
1: И кладбище тоже, вместо кладбища сделали сквер и метро. Это все стоит прямо на том месте, где было Фарфоровское кладбище. А в 2009 году по благословению митрополита Владимира была создана православная община как раз он называется храма сошей с Сага Духа за Невской заставой. И началась такая сложная, трудная работа по возрождению. В 2015-м построен временный храм как раз Преображения Господня.
0: Где вы служите, да?
1: Да. И после этого мы уже начали работу по восстановлению храма. Были археологические раскопки проведены. Нашли фундамент, на котором изначально стоял, но он был уже технически непригоден. И мы прямо на том месте, в котором изначально был храм, сейчас строим новый.
0: Новый фундамент был заложен, да?
1: Да.
0: Но в каком состоянии сейчас находится этот храм? Можно ли ожидать скорого его открытия?
1: Ну, мы стараемся, делаем все, что можно. А, возможно, летом, если получится, к преображению Господню, мы поставим купол с крестом.
0: Тоже, то есть уже само здание стоит, да? Но он еще не покрыт.
1: Угу. То есть идет такие подготовительные работы к этому. Ну, и очень важно, отец Иоанн, наш настоятель, очень много времени, трудов на восстановление тратит. Также он дал нам задачу, что стены важны, но люди важнее. И, наверное, благодаря его такой наставничеству у нас, мне кажется, развита очень на высоком уровне работа с прихожанами. И детская воскресная школа, и мы занимаемся и подростками, и взрослыми. То есть очень большое внимание уделяем людям, которые к нам приходят. Сам район такой довольно... Это Невский район. Там много заводов, рабочие. К сожалению, очень много приходят людей с разными зависимостями, со сложными ситуациями. Так что мы так получаемся центр такой поддержки для многих людей.
0: То есть в основном прихожане ваши – это жители Невского района, которые находятся недалеко от вашего храма. Храм ваш небольшой. Вам удается вместить всех желающих?
1: Ну, на большие праздники тяжело. Да. Хочется же побольше.
0: Да.
1: Не хватает. Но мы стараемся. И мы поставили колонки на улице, все двери открываем. Когда тепло, исповедуем на улице. В общем, максимально стараемся поддержать людей, чтобы им было комфортно.
0: Вот тот старый храм, который разрушен и сейчас восстанавливается, храм сошествия Святого Духа. Какие святыни, может быть, наиболее важные были в том храме? И удалось ли что-то сохранить, и будет ли возврат вот в новый, открываю новый храм, который будет открыт?
1: Наверное, самое уникальное, что было в том храме, это фарфоровый иконостас, который, к сожалению, был утрачен. Он был единственный в России. И сейчас императорский завод фарфоровый ведет работу над его восстановлением.
0: А утрачен каким образом? Его просто уничтожили?
1: Уничтожили.
0: Невероятно.
1: И это будет тоже единственный, и сейчас, когда мы его построим, фарфоровый иконостас. К сожалению, очень много утрачено. Осталась у нас табличка от прошлого храма, но почти ничего. Ну, есть какие-то детали от фарфорового иконостаса небольшие, но, к сожалению, все. Ну, есть кирпичики, да, еще старые, но мало у нас сохранилось.
0: А вот вы знаете, когда храм закрывали, разрушали в советское время, часто прихожане брали к себе иконы какие-то, спасали их таким образом, а когда храм возрождался, его возвращали, эти иконы, в храм. Вот у вас такого нет? Нет ли старых прихожан, которые помнят, может быть, по наследству им осталось что-то?
1: Старые прихожане были, которые видели, как еще стоял храм, когда его использовали как литейный цех, видели, как его разрушают. У нас Тамара Петровна, она написала книгу о нашем храме, об этом месте, очень интересная, тоже очень советую, кто любит историю нашего города, почитать. Но когда мы начали восстанавливать... Иконы старые приносили, но не из храма.
0: Не из этого храма, да.
1: Многие мы вместе совместно с приходом, который в иконостасе, писали с иконописцем. То есть у нас очень много именно новых икон которые ну, уже написали после появления временного храма.
0: И сейчас эти иконы находятся вот в вашем временном храме-часовне, да?
1: Да.
0: И они ждут своего часа, чтобы туда переехать, уже большой храм.
1: Да, где простор побольше.
0: Да. Но а как вы считаете, реальное ожидание, что этот храм будет открыт вот через сколько-то лет?
1: Ну, я думаю, год-два. Но, к сожалению, в плане строительства у меня мало информации. Я больше про какое-то взаимодействие с людьми, социальное служение. Ну, надеемся, что вот, тут очень много зависит от и финансовой поддержки.
0: А ваши прихожане оказывают финансовую поддержку?
1: Да, по возможности, что могут, поддерживают и финансово, и руками как-то помогают, и молитвой. Ну, стараются, не бросают нас.
0: Наши радиослушатели тоже могут присоединиться, да,
1: очень,
0: помочь?
1: Конечно, будем благодарны. Это будет важная для нас такая поддержка. И мы всегда очень благодарим всех, кто нас поддерживает. Это, ну, мне кажется, храм прямо находится у метро. Такая некая проповедь для людей. Они возвращаются из дому и выходят с метро, и будут встречать колокольный звон нового храма. Мне кажется, это будет лучшая проповедь. Это его уникальное такое расположение, что он прямо у метро. И это тоже такая проповедь для людей, которые живут в этом районе.
0: Этот храм после восстановления будет опять же посвящен празднику сошествия Святого Духа, да?
1: Да.
0: Останется посвящение это.
1: Конечно.
0: Он будет точно повторять вот тот старый храм внутри?
1: Визуально, да. Угу. Мы его немножко расширили, потому что у нас нет возможности сделать приходской дом, и у нас еще будет цокольный этаж. Вот. А так внешне, как сохранились и фото, и зарисовки художников, он в точности повторяет.
0: Вот вы когда заходите внутрь этого еще недостроенного храма, угу. Какие у вас ощущения?
1: Простор. Очень радостно. И, наверное, как это желание побыстрее туда переехать.
0: Для вас праздник сошествия Святого Духа вот как-то особо в вашем храме, ну, теперь небольшом пока еще, как-то особо будет отмечаться?
1: Да, для нас это престольный праздник строящегося храма. Мы всех очень приглашаем, ждем. И обычно мы совершаем крестный ход вокруг храма строящегося, служим молебен. И, ну, по возможности там тоже прихожан угощаем чаем и немного рассказываем, можно узнать о ходе строительства и посмотреть, как оно вообще идет.
0: А какие-то небольшие, может быть, выставки у вас есть, фотографии, посвященные вот этому утраченному храму?
1: Да, мы периодически выставляем, нас вокруг огорожен забором, и мы сделали небольшие такие деревянные щиты, на которых вешаем фотографии советского периода, как он выглядел. Есть также щиты с проектом того, как он будет выглядеть. Также показан фарфоровый иконостас, как он тоже будет смотреться. То есть знакомим, показываем.
0: Ну, это очень интересно. Очень хотелось бы, чтобы поскорее этот храм открылся, и чтобы мы все смогли увидеть эту красоту необыкновенную.
1: Да, я тоже очень жду.
0: Ну, а пока, отец Георгий, вот какие, может быть, служения в вашем небольшом храме-часовне, в котором вы сейчас служите, что интересно вот, может там ждать тех, кто придет в ваш храм, что действует?
1: Ну, я, наверное, могу рассказать про себя больше. Я уже третий год занимаюсь подростками, это, ну, примерно возраст 14-17 лет. Тот возраст, когда я решил им заниматься, люди вокруг, ну, с кем я советовался, говорят, это очень сложный возраст, трудный, подростки непростые, куда ты идешь. Но было страшно. Но я, когда начал заниматься, увидел, что подростки очень интересные, очень им не хватает общения, простого общения, а тех вопросов, которые их волнуют. И очень рад, что Господь, я считаю, тоже Святой Дух на это дело меня благословил, привел к этому. И мы начали на таком довольно серьезном уровне заниматься. То есть в нашей команде психологи, преподаватели, священник. Ну, и мы комплексно подходим к ребятам, учимся их слышать. Учимся, спрашиваем, что им интересно, о чем они хотят поговорить. То есть тут, наверное, один из таких важных начинаний. Ну и часто, как священник, приходят родители с болью, что вот подросток ходил, а сейчас не ходит. У меня самого дети подрастают, и тоже хочется, чтобы они...
0: Остались в храме, да?
1: Остались в храме, и формат работы с ними был на их языке. Не подойдет формат воскресной школы, им будет это не очень интересно.
0: Да.
1: А тут мы говорим на языке подростков. И приводим примеры из тех фильмов, сериалов, какой-то анимации, которую они смотрят. В общем, стараемся сначала решить их проблемы, вопросы. Это часто было про то, что делать с тревогой, страхом, как найти друга, как разговаривать с родителями, что делать, если тебя обижают в школе, про буллинг. Очень много у ребят-подростков есть боли, и наш подход, мы сначала с этой болью помогаем им справиться, а потом уже говорим о Боге. И это, мне кажется, получается.
0: Ребята ходят к вам с желанием или под давлением родителей своих?
1: У нас главное правило нашего сообщества молодежного, подросткового – их желание. У нас пришел как-то парень, ему лет 16 было. Он сказал, что его бабушка привела. А мы спросили, ты хочешь сам? Он говорит, не хочу. Я говорю, ну, мы тебя уважаем, и ты можешь не ходить. Вот эта свобода... У них, наверное, вообще первый опыт, что у них в школе, им они обязаны ходить. Они, в общем, везде как обязаловка. А тут мы с ними как по-взрослому, что если ты хочешь, ты приходишь. Если нет, мы тебя не держим. И благодаря этому все ребята, они включены в процесс. Благодаря этому у нас очень теплая атмосфера, доверительная. Потому что если тебя сюда заставили привести, ты будешь как-то плохо себя вести во время встреч, не слушать, мешать, ну и мучиться.
0: Да.
1: Вот. И мы очень к этому серьезно относимся. Ребята это видят, им это нравится очень.
0: А сколько человек у вас в группе?
1: Сейчас у нас в Телеграме есть наша закрытая группа, где подростки, там 30 человек. Мы их приглашаем также на разные мероприятия. У нас есть и в виде курсов, и в виде разных походов на мастер-классы по лепке. Мы ходили в разные музеи, чайную церемонию, недавно ездили в Карелию, ходили на экскурсию на фарфоровый императорский завод с мастер-классом. Приглашаем интересных лекторов по ораторской речи. Также приходил психолог, который говорил, что делать во время буллинга. Сам тоже, ну, с ними больше на работу, как психолог. Ну, потом были вопросы у них и про исповедь, и про литургию мы разбирали. В общем, очень много у нас форматов и тем, чем мы с ними занимаемся.
0: То есть можно присоединиться к вашей группе, если наши радиослушатели заинтересуются?
1: Да, можно присоединиться. А наше сообщество называется «Путь познания». И такая у нас метафора, что очень важно обращать не на цель, а на путь. И на этом пути мы всегда что-то познаем. Себя, окружающих людей. И мы приглашаем на этот путь пройти вместе с нами. Мы есть в ВКонтакте, в Телеграме, «Путь познания». Да, присоединяйтесь, там мы тоже очень стараемся о себе говорить, снимаем ролики, пишем тексты, тоже на доступном для именно подростков. Но сейчас хотим еще пойти в сторону родителей, потому что семья – это не только подросток, но еще родители.
0: И вот. Проблемы это такие взаимосвязанные. И
1: ну, иногда, да, ты с подростком поработал, он приходит домой, и вся твоя работа, и то внимание, что ты ему уделила, оно обнуляется. Uh-huh. И здесь очень часто без родителей невозможно взаимодействовать. Это тоже у нас один из планов будущих, uh-huh. что-то проводить совместное, в том числе для подростков и их родителей. Там, как конфликтовать, так, чтобы они, родители и ребенок друг друга не обидели, не оскорбляли, а могли поговорить.
0: Да, но это возраст действительно такой особенный возраст, и, к сожалению, мало кто занимается именно подростковым возрастом. Mm-hmm. Хорошо, что при вашем храме это есть. Я думаю, что многие наши слушатели заинтересуются этой да, вашей группой. Спасибо. И я надеюсь, что это не последний разговор наш о работе с подростками в эфире «Радио Град Петров».
1: Я
0: отец
1: тоже.
0: Георгий, да. Но сейчас наша уже передача подошла к концу. Надо завершать ее. Чем бы вы хотели завершить? Каким обращением к нашим радиослушателям?
1: Наверное, в голове вертится то, что мы говорили про путь. Да. Что очень важно помнить, что путь с Богом, особенно со Святым Духом, он будет непростым, трудным, как наша жизнь, но мы сможем с его помощью преодолеть те трудности, которые встретимся. Так что, дорогие слушатели, давайте вместе будем идти по этому пути и обращаться к Святому Духу и в радости, и в сложных моментах. Вот, и уверен, что сможем пройти достойно по этой жизни. Спасибо.
0: Спасибо вам большое. Дорогие друзья, наша передача закончена. Я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня был священник Георгий Погребный, клирик храма Преображения Господня у станции метро Ломоносовская, и можно сказать, что и храма Сошествия Святого да. Духа, да? То есть вы считаетесь вот как бы приписанные к этому храму, который сейчас
1: основывается? Приписан именно к Сошествию Святого Духа.
0: Сошествие Святого Духа. Вот в эти праздничные дни мы вспомнили о храме и узнали о том, как ведется сейчас деятельность, работа в этом храме, который, надеемся, скоро будет восстановлен.
1: Спасибо.
0: Спасибо вам большое. До свидания, до новых встреч.
1: Да, до свидания. Всем спасибо.

0: молитва Святому Духу знаменного распева прозвучала в исполнении мужского хора издательского отдела Московской Патриархии под управлением Анатолия Гринденко.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Международные новости религиозной жизни. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Состоялась торжественная благодарственная месса в честь архиепископа Павла Пеццы. «Умное кольцо для христиан» будет напоминать пользователям о молитве и чтении Библии. Об этих и других событиях более подробно. Святосавское молодежное общество и студенты ведущих московских вузов приняли участие в праздновании крестной славы города Белграда. Студенты пребывали в Сербии с 16 по 23 мая. Сербская сторона подготовила культурную программу, направленную на знакомство гостей с историей и культурой сербского народа. Участники поездки посетили древнейшие сербские монастыри, где хранятся величайшие святыни сербской церкви. Студенты московских университетов встретились с митрополитом Баческим Иринеем, настоятелем храма Святой Троицы Подворья Русской Православной Церкви в Белграде протереем Виталием Тарасевым, ректором Карловацкой духовной семинарии протереем Йованом Милановичем, а также директором Русского дома в Белграде и директором Дипломатической академии Министерства иностранных дел Сербии. Центральными событиями поездки стали божественная литургия в храме Святого Саввы в Белграде по случаю праздника Вознесения Господня и торжественный крестный ход в честь крестной славы города Белграда, состоявшийся 21 мая. После крестного хода и перенесения пояса Пресвятой Богородицы в храм Святого Саввы участники поездки получили возможность встретиться с патриархом сербским Порфирием и получить благословение его святейшества. 30 мая в Московском католическом соборе непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии была совершена торжественная благодарственная месса. Архиепископ Павел Пеццы возглавил богослужение по случаю своего ухода с поста главы архиепархии Божьей Матери в Москве. В мессе участвовали около 50 католических священников из разных епархий. Гостями богослужения стали митрополит Филиппопольский Нифон, епископ Антиохийской православной церкви и заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Выжанов, а также представители Евангелической лютеранской церкви России, Совета муфтиев Российской Федерации и Центрального духовного управления мусульман России, представители дипломатического корпуса. Обращаясь к присутствующим перед началом мессы, архиепископ Павел Пеццы поблагодарил всех, с кем ему довелось служить и работать в России в течение последних 30 лет, из них 18 лет в качестве главы архиепархии Божьей Матери в Москве. Также со словами благодарности за конструктивное и положительное сотрудничество архиепископа

0: Alpha и Confiding сообщили о слиянии под брендом Glorify. Главной новинкой после объединения стало устройство под названием Glorify Ring. Его запуск запланирован на лето текущего года. Кольцо использует технологию NFC, такую же, как и в бесконтактных платежах. Пользователь может приложить кольцо к смартфону, после чего система предложит библейский стих или молитву, подобранные искусственным интеллектом в зависимости от эмоционального состояния человека. Перед этим владелец кольца выбирает, что он чувствует. Например, тревогу, грусть, усталость или радость. После этого приложение отправляет подходящий текст из Библии и молитву поддержки. Также кольцо умеет мягко вибрировать, напоминая пользователю о времени молитвы, чтении Библии или духовных размышлениях, и помогает отслеживать духовные привычки, например, как часто человек молится и сколько времени уделяет молитве. Создатели проекта отмечают, что идея появилась из желания соединить современные технологии и христианскую жизнь. Устройство будет водонепроницаемым, доступным в нескольких размерах и, как утверждает компания, не потребует подписки для основных функций. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Дорогие друзья, для вас прозвучала третья часть концерта для гобоя, струнных и баса континуо ре минор Алессандро Марчелло в исполнении барочного оркестра Академия ди Сан Рокко.

0: Астрид Лингрен. Рони, дочь разбойника.
1: Мелькали дни, весна сменилась летом, пришла жара. Рана у кобылы Литы давно уже зажила, и ребята отпустили Литу на волю. Она теперь жила в табуне диких лошадей, но молоко у них было по-прежнему. Под вечер табун всегда пасся на лужайке, недалеко от пещеры. И каждый вечер Рони и Бирк ходили на эту лужайку и звали «Лита! Лита!». Она откликалась, и ребята шли на ее ржание. В тот вечер Литу доил Бирк, а хитрюга и дикарь, как обычно, стояли рядом и глазели. Рони сказала: «Помнишь, я решила скакать верхом? Что ж, пора начинать. Ты слышал, что я сказала?» Она обращалась к коню хитрюги и вдруг схватила его за гриву и взлетела ему на спину. Он сбросил ее, но не так мгновенно, как в первый раз. «Ты как был хитрюгой, так им остался», — сказала она, вставая и потирая локоть. «Но учти, я не сдамся». Она и в самом деле не сдалась. Каждый вечер, подоив Литу, Рони и Бирк пытались снова и снова починить себе коней. Но кони оказались просто необучаемыми, и Рони падал в сотый раз. «Теперь у меня все тело болит, просто живого места нет», — сказала она и шлепнула хитрюгу по крупу. А хитрец спокойно стоял и казался очень важным. А Бирк тем временем продолжал единоборство с дикарем. Дикарь был таким же своенравным конем, как и хитрюга, но у Бирка все-таки хватало силы удерживаться у него на спине. «Гляди, Рони!» — крикнул Бирк. «Он больше не вскидывается!» Дикарь испуганно косился, ржал, не трогаясь с места. А Рони злила, что Бирк совладал со своим конем раньше, чем она со своим. «Ну ладно», — сказала вдруг Рони. «Синяки с синяками, а вот кончу доить, и мы покажем, как скачет верхом». И она показала. Хитрюга, ничего не подозревая, мирно пасся неподалеку. Он и опомниться не успел, как Рони снова вскочила к нему на спину. Да чего же это ему не понравилось? Но как он ни старался ее скинуть, как ни взвивался на дыбы, как ни легался, ничего у него не получалось. И от этого он становился все более злым и строптивым. «Помогите, он меня убьет, помогите!» А хитрюга просто обезумел, он мчался вперед, словно спасая свою жизнь. И Рони понимала, что в любой момент он может скинуть ее на землю, и она сломает себе шею. Бирк на дикаре скакал за ними следом. Этот же ребенок не знал себе равных в беге. Он скоро догнал хитрюгу и перегнал его. Тогда Бирк вдруг осадил своего коня. И хитрюга тоже остановился, да так резко, что Рони едва не перелетела через его голову. Но она все же не выпустила гривы из рук и тут же выпрямилась, будто сидела в седле. Хитрюга стоял смирно и тяжело дышал. Он был явно озадачен. Без строптивости покинул его. Взмыленный, он дрожал мелкой дрожью, и вот тогда Рони стала оглаживать его и похлопывать ладонью по шее, и хвалить за то, что он так замечательно скакал. Неторопливой рысцой вернулись они к Лите. Взяли надоенное молоко, отпустили хитрюгу и дикаря отдохнуть, а сами пошли к пещере. «Бирк, по-моему, Лита дает теперь меньше молока, чем прежде», — сказала Рони. «Скоро у нее совсем пропадет молоко. Она, видно, ждет нового же ребеночка», — ответил Бирк. «И мы снова будем пить одну родниковую воду. Да и хлеб у нас тоже скоро кончится», — сказала Рони. И все же это не означало, что им угрожает голод. Ведь вокруг раскинулось так много озерец с рыбой. Да и дичи в лесу еще полным-полно. Тетеревом или глухарем они всегда разживутся, если нечего будет есть. Рони сушила также съедобные травы и листья. Одним словом, собирала все, что можно есть. Этому она научилась у матери своей, у Лависы, и уже поспевала земляника. «Нет, голодать нам не придется, это точно», — сказала Рони, «но хлеба и молока нам будет все-таки здорово не хватать». День, когда у них не стало хлеба и молока, наступил раньше, чем они ожидали. Конечно, Лита по-прежнему отвечала им, когда они окликали ее на поляне, но она уже не хотела, чтобы ее доили. Это они заметили. И тогда Рони обхватила ее голову руками и заглянула ей в глаза. Спасибо тебе, Лита, за молоко, которое ты нам давала». И Рони погладила кобылу. Ей хотелось верить, что Лита поняла ее слова. Они долго еще стояли возле Литы. А когда стало смеркаться, и они пошли, наконец, к пещере, Лита шла вместе с ними часть пути. Казалось, она чует, что пришел конец этому удивительному приключению, которое никак не вписывалось в ее жизнь дикой лошади. Маленькие люди, которые с ней так хорошо обошлись, уходили теперь от нее. Она стояла и смотрела им вслед, пока они не исчезли в ельнике. Тогда она вернулась в свой табун. Рони и Бирк видели ее иногда, когда приходили на поляну, чтобы скакать верхом. Окликали ее, и она всегда отвечала им ржанием. Но ни разу больше Лита не покинула своего табуна и не подошла к ним. Зато хитрюга и дикарь неслись к Рони и Бирку галопом, едва завидев их. Скакать, обгоняя друг друга, с всадником на спине стало теперь для них самым большим удовольствием. А Рони и Бирк радовались этим веселым скачкам по лесу, уж, конечно, не меньше коней. «Эти дни я буду помнить до тех пор, пока не умру», — сказала она. Бирк окинул взглядом лес, в котором уже спустились сумерки, и почувствовал какое-то странное томление в душе. Он еще не понимал, что томление это, которое он посчитал за грусть, и есть состояние восхищения красотой и покоем этого летнего вечера. «Эти дни», — сказал он и поглядел на Рони, — «да, дни этого лета будут и во мне до конца моей жизни. Это я знаю».

0: Наконец они дошли до медвежьей пещеры. На площадке перед входом сидел малыш Клип и ждал их. Да-да, там сидел малыш Клип, один из разбойников Матиса. Плоский нос, волосы, торчащие во все стороны, всклокоченная борода. Таким знала его Ронни всю свою жизнь. Теперь он сидел здесь, на пороге пещеры, и ей казалось, что никого прекрасней она никогда не видела. С криком радости кинулась она ему на шею. «Малыш Клип, о, это ты! Как хорошо, что ты пришел!» Ронни была так счастлива, что не могла говорить.
1: «Клевый отсюда вид», — сказал малыш Клип. «И река, и лес, все видно».
0: Ронни рассмеялась. «Да, видно. Ты пришел полюбоваться на реку и на лес?»
1: «Не, Лависа послала меня тебе хлеб принести».
0: Он развязал кожаный мешок и вынул оттуда 5 огромных круглых караваев. «Бир, гляди, хлеб! У нас есть хлеб!» Ронни взяла один каравай, уткнулась в него лицом, вдохнула его запах, и слезы выступили у нее на глазах. «Хлеб Лависы! А я и забыла, что на свете бывает такое чудо!» Ронни отломила краюху и впилась в нее зубами. Она отломила кусок и бирку, но он не взял. Стоял мрачный, молчал и потом ушел в пещеру.
1: «Лависа подумала, что у тебя уже нет хлеба», — сказал малыш Клип.
0: Ронни ела хлеб. Каким божественно вкусным казался он ей. И тут она остро почувствовала, что тоскует по матери. Теперь Клипу оставалось выполнить еще одно поручение. Лависа велела это сделать как-нибудь похитрее. И малыш Клип не знал, с чего начать, потому что особой хитростью он не отличался.
1: «Послушай, Ронни», — сказал он неуверенно, «а ты домой не собираешься?»
0: Тут в пещере что-то грохнуло. Это Бирк подал Ронни знак, что слышит их разговор. Но сейчас для Ронни никого, кроме малыша Клипа, не существовало. Она так о многом должна была расспросить его. Ей так многое хотелось узнать. Малыш Клип сидел рядом с ней, поэтому, задавая вопросы, она глядела не на него, а только на реку и лес. «Ну как вам там в замке живется?» — спросила Ронни так тихо, что малыш Клип едва ее расслышал.
1: И малыш Клип сказал ей чистую правду. «Печально у нас в замке, Ронни. Возвращайся-ка ты домой».
0: Ронни поглядела на реку и лес. «Лависа послала тебя, чтобы ты это сказал?» Малыш Клип кивнул головой.
1: «Да, тяжело нам без тебя, Ронни. Все только и ждут, что ты вернешься домой».
0: Ронни поглядела на реку, на лес и тихо спросила. «А Матис тоже ждет, чтобы я вернулась домой?»
1: Малыш Клип выругался. «Чертов бык! Разве поймешь, что у него на уме? И ждет ли он кого-нибудь или нет?»
0: Они немного помолчали, а потом Ронни спросила, «А он хоть вспоминает обо мне?»
1: Малыш Клип насторожился. «Вот именно сейчас, — понял он, — ему и надлежит проявить мужскую хитрость, поэтому он промолчал».
0: «Скажи мне все как есть, малыш Клип. Матис хоть когда-нибудь произносит мое имя?»
1: «Не», — нехотя выдавил из себя малыш Клип. «И никто другой в его присутствии не смеет назвать себя по имени».
0: «Экая незадача! Вот он и выболтал то, о чем Лависа приказывала ему молчать».
1: «Да-да, ловко же эта девчонка из него все вытянула».
0: И он с мольбой взглянул на Ронни. «Все будет в полном порядке, если ты вернешься в замок». Ронни замотала головой. «Нет, домой я не вернусь никогда. Раз Матис не считает меня своей дочкой, скажи ему это, скажи так громко, чтобы все в замке услышали».
1: «Больно надо», — сказал малыш Клип. «Даже лысый Пэр не решится ему такое сказать».
0: «Ох-ох-ох», — продолжал малыш Клип.
1: «А как лысый Пэр ослабел за последнее время? Ужас!
0: Да разве могло быть иначе при всех бедах, которые на нас обрушились?
1: Матис только и делает, что орет на всех. Кто бы что ни сказал, все не по нем. И с разбоем дело обстоит хуже некуда. Лес битком набит солдатней». Они тут на днях даже схватили Пелье. И Фокт, их начальник, посадил его в карцер на хлеб и воду. А там в карцере уже сидели 2 шайки Борки. И говорят, Фокт дал честное слово, что до конца этого года выловит всех разбойников из здешних лесов.
0: «И теперь он никогда больше не смеется?» — спросил Ронни.
1: Малыш поглядел на нее с изумлением. «Кто, Фокт?»
0: «Нет, Матис».
1: И малыш Клип рассказал ей, что с того самого утра, когда она у всех на глазах перепрыгнула через пропасть, никто ни разу не слышал, чтобы Матис засмеялся. «Слушай, Ронни, возвращайся-ка лучше домой. Сделай это для меня, очень тебя прошу. Вернись, ну вернись, пожалуйста». Но Ронни покачала головой и сказала: «Поблагодари Лавису за хлеб и поцелуй ее 1000 раз». Перед тем, как уйти, малыш Клип поспешно сунул руку в свой кожаный мешок и воскликнул: «Ой, чуть не забыл, я ведь принес еще соли. Вот бы мне влетело, если бы я забыл тебе ее отдать». «Моя мать обо всем подумает. Она знает, что нужно для жизни. Но как она догадалась, что у нас осталось всего-навсего несколько крупинок соли?» — сказала Ронни. Она долго стояла на площадке и смотрела вслед уходящему малышу Клипу, как он легко сбегает по узкой тропинке к лесу, и вошла в пещеру только когда он скрылся в гуще деревьев. «Гляди-ка, а ты, оказывается, не ушла с ним, не вернулась в замок к своему отцу», — пробурчал Берг. «У меня больше нет отца», — яростно проговорила она. «Но если ты будешь болтать всякий вздор, то имей в виду, я могу обойтись и без брата». «Прости, Ронни, я, наверное, несправедлив», — печально сказал Берг. «Но ведь иногда я догадываюсь, о чем ты думаешь». «Ага», — ответила ему из темноты Ронни. «Я сейчас думаю о том, что прожила на свете 11 зим, и боюсь, что 12-я принесет мне смерть. А мне еще очень хочется жить, Берг, понимаешь?» «А ты не думай о зиме», — сказал Берг. «Думай о лете».
2: Страницы сказочной повести Астрид Лингрен «Ронни, дочь разбойника» читала Ида Никифорова. Продолжение следует.

0: В исполнении Александра Кискачи, Сергея Баженова и камерного оркестра «Коллегиум дель арте» прозвучала третья часть концерта для гобоя, фагота и камерного оркестра «Соль-мажор» Антонио Вивальди.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Выборгском районе кружки находятся в Спасо-Парголовском храме по адресу Выборгское шоссе, дом 106, и в храме Державной иконы Божьей Матери по адресу проспект Культуры, дом 4. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
2: Пасторский час. Радио Град Петров.

Добрый вечер, дорогие братья и сестры. С праздником вас! С Днем Святой Троицы, с Пятидесятницы, а также с сегодняшним Днем Святого Духа. Да благословит нас всех Господь и да сопутствует Дух Святой нам все дни нашей жизни во всяких наших добрых, благих делах. Сегодня с вами протоиерей Виталий Головатенко, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы при Санкт-Петербургской консерватории. Со мной в студии звукооператор Татьяна. И у кого нет возможности присылать вопросы письменно, на интернет-сайт «Радио Град Петров», адрес, кстати, прежний, graddefispetrov.ru, вопрос в прямой эфир, тот может позвонить по телефону 328-29-32, 328-29-32. Татьяна запишет ваш вопрос и передаст его мне, я постараюсь на него ответить. Итак, вернемся к нашему календарю. Сегодня понедельник, 1 июня, День Святого Духа, а также День защиты детей. Да благословит Господь всех наших детей и защитит их так, как мы порой не можем их защитить. На грядущей седмице, 3 июня, праздник Владимирской иконы Божией Матери, совершенно особый образ, который покровительствует нашей земле с очень давних времен. И поэтому еще один повод почтить Божию Матерь теплыми молитвами, благодарностью. В субботу, 6 июня, отдание праздника Пятидесятницы и заодно и в этом году день прославления святой блаженной Ксении Петербургской. Таким образом, до отдания, до 6 июня, мы еще поздравляем всех друг друга с праздником Святой Троицы. И в воскресенье, на следующий день, заговенье на Петров пост. И, собственно говоря, сам пост начинается уже 8 июня. Ну, а теперь обращусь к вашим вопросам. Их тут сегодня много. Андрей из Санкт-Петербурга задает вопрос. Вопрос в пастырский час. Почему в праздник Троицы сразу после литургии служится вечернее богослужение с коленопреклонением? Не превращается ли тем самым праздник в духов день? Бывало, стоишь на службе, в сердце радость, свет, в окна солнце, а тут покаянные молитвы, диссонанс. Ну что ж, Андрей, начну с конца вашего вопроса. Вероятно, вы не очень внимательно слушаете эти молитвы, совершенно удивительные, уникальные, раз в году звучащие, ну, по большей части, там вторые молитвы звучат на часах, но вот главные молитвы Духова дня всего один раз в году читаются. И, Андрей, вы ошибаетесь, там нет ничего покаянного. Пожалуйста, найдите время, перечитайте их. Они доступны и в интернете, и на бумажных носителях. И вы увидите, что покаяния там нет. Там есть глубокие молитвы, обращенные вот именно к Святому Духу, к Богу Отцу, к Иисусу Христу. В общем, не буду сейчас пересказывать, разумеется, их содержание. Почитайте. Вы, надеюсь, поймете, почему нет речи о покаянии, а наоборот, об этой самой радости, о которой вы пишете. Я согласен, что не все слова и обороты доходят до сознания молящихся в этот момент, но так полезно с собой иметь перевод, сейчас тоже это не проблема, и вместе со священником следить по переводу и молиться вместе со всеми. Ну вот, собственно говоря, главный вопрос Андрея. Почему в праздник Троицы сразу после литургии служится вечернее богослужение с коленопреклонением? Конечно, по уставу, как вы и написали, Андрей, этот вечером положено совершать Великую Вечерню с коленопреклонением. Но и так бывает, и, то есть не то, что бывает, так происходит именно в монастырских храмах. Но поскольку у нас с вами город, я надеюсь, вы живете в Петербурге, знаете, у нас соборно-приходские храмы, и в большинстве храмов, не во всех, но в большинстве, чтобы вот еще раз не собираться, тем более, что это воскресенье, у всех дела, и поэтому по большей части присоединяется Великая Вечерня к Божественной Литургии.
Ну, на самом деле, Андрей, если так вот положить руку на сердце, я с вами соглашусь. Я не сторонник такого присоединения. Все-таки божественная литургия праздников, праздник, торжество, торжеств. И после нее, конечно, уже ничего не должно быть. Это вершина не только суточного богослужения, но и всего богослужения. Ну, вот так иногда жизнь наша вносит коррективы, в том числе и в богослужебное расписание. Ну что же, раз в году, я думаю, можно и потерпеть. Тем более, что я уже сказал, совершенно уникальное богослужение. Великий Прокимен поется, молитвы с коленопреклонением. Да, конечно, в воскресенье коленопреклонения отменяются, тем более после божественной литургии. Но вот здесь такое исключение. Вы спрашиваете, не превращается ли тем самым праздник в духов день? Ну, праздник, собственно, сам не превращается, просто присоединяется следующее богослужение, которое, безусловно, относится уже к понедельнику. Это вечерняя понедельника духового дня. Поэтому вот такое не превращение, такое медленное перетекание, что ли. Ну, еще раз скажу, Андрей, конечно, с точки зрения вот устава, строго, если подходить к делу, то, конечно же, вы правы, лучше всего совершать это богослужение в положенное время, а именно вечером. Так, Анна из Самары. Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, Анна. У дочери в школе проблемы с одноклассниками. Ребенок подвергается буллингу со стороны одноклассников. Учителя принимают сторону большинства. Пришлось поменять школу. В новой школе появились подобные проблемы. Что делать? Дорогая Анна, вы знаете, вот то, что в новой школе появились подобные проблемы, отчасти, ну, заметьте, отчасти я говорю, это может быть свидетельством, что что-то не так в поведении вашей дочери. Вероятно, вам нужно с ней поговорить так откровенно, такую глубокую беседу провести, чтобы понять, что же, собственно говоря, происходит. Вот уверен, у вашей дочери есть подруги, может быть, с подругами вам тоже поговорить. Уже, конечно, отдельно от дочери. Потому что проблема серьезная. И если вовремя, конечно, не принять мер, то это может привести в будущем, я боюсь, даже к психологической травме. Но давайте этого все-таки не будем допускать до этого, а поговорить и с дочерью, и с ее подругами, и, что еще важно, с учителями. Вот вы пишете, учителя принимают сторону большинства. Ну, я не очень понимаю, что значит сторона большинства. То есть большинство одноклассников так ведет себя по отношению к вашей дочери. Но это действительно очень странно. Тем более с учителями, с классным руководителем, по крайней мере, поговорить обязательно. Анна, действуйте, действуйте, не откладывайте проблему, ее нужно решать. Бог вам в помощи. Лариса, Санкт-Петербург. Здравствуйте, отец Стали. Здравствуйте, Лариса. Скажите, пожалуйста, а получается, мы на самом деле неделю празднуем Троицу, в кавычках, и что такое отдание праздника? Лариса, отвечу на ваш вопрос. Видите ли, по уставу, текущему уставу нашего богослужения, действительно, праздник имеет предпраздноство, иногда один день, иногда несколько дней, и по празднеству, то есть послепраздничные дни. Нормативно это так называемая октава, 8 дней. Но текущая ситуация календарная, по-разному в ней это отражается, эта октава. Бывает 5 дней, бывает 6, бывает 7, бывает и 8, бывает даже 10. Все зависит от праздника и от его окружения в данный год. Там на это влияет, разумеется, суббота, воскресенье, другие праздники. Так вот, мы действительно празднуем День Святой Троицы и Пятидесятницы, вот как в этом году с воскресенья, то есть 31-го, 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, то есть 7 дней. Отдание праздника в субботу, как я уже сказал, 6 июня. И вот это и здесь отдание. Что такое отдание? Это последний праздничный день. И, как правило, в отдании праздника служит служба, подобная праздничной службе. Иногда прям ее почти копирует. Такая же торжественная, с такими же торжественными песнопениями, со всеми особенностями. Вот так, такая традиция у нас литургическая. Так.
Ольга, Санкт-Петербург. Здравствуйте. Здравствуйте, Ольга. Батюшка, мне очень хочется исполнить на деле слова Писания: сотворите же достойный плод покаяния. Но я не знаю как. С доброделанием не складывается. Как мне подготовить себя, чтобы Господь через меня помогал по благоволению? Простите, если не так сформулировала, но в психологии есть понятие «причинять добро». Ох уж наша психология. Вот пока у меня и было с моей стороны причинение добра. В голове каша, дорогой батюшка. Умные учатся на чужих ошибках, а дураки на своих. Учусь на своих ошибках, к сожалению. А как еще можно приносить Богу достойные плоды покаяния, помимо стремления помочь именно по воле Божией? Дорогая Ольга, опять же начну с конца. Вот вы пишете: стремление помочь именно по воле Божией. Но, Ольга, для того, чтобы нам ведать эту самую волю Божию, нужно всецело предать себя Богу и превратиться в слушание. В слушание Его голоса. Он есть, Он внутри каждого человека звучит. Но наша суета житейская, наши страсти и прочее, прочее, гордыня мешают нам Его по большей части услышать. Для этого у нас есть Евангелие. И в Евангелии мы тоже через чтение Евангелия мы можем понять, почувствовать вот эту, что же Господь хочет от меня лично. Вот я читаю Евангелие, и какое слово, какой сюжет, какой даже иногда оборот меня ударил в сердце. Вот оно мое. Попробуйте так, Ольга. Стремление – это очень хорошо. Но стремление, намерение, вы же понимаете, если они не превращаются в действие, то ими вымощена дорога, сами знаете куда. Поэтому не нужно надеяться на стремление и довольствоваться стремлениями. Нужно делать. Вот я не очень понимаю этот термин, это понятие психологии, причинять добро. То есть я понимаю, о чем идет речь. Но уж очень неудачно, конечно, подобран здесь глагол. Добро есть добро. Всякое добро, всякое, исходит от Бога. Он начальник и источник, и, если можно сказать в кавычках, фабрика добра. Так вот, уподобляясь Богу, мы тоже должны творить, не причинять, а именно творить добро с молитвой, и с радостью, что мы уподобляемся тем самым нашему Творцу, творя добро. Но вы правы, Ольга, вы безусловно правы. Не так-то это легко. Вот, казалось бы, вокруг столько горя, столько страданий, столько бед, столько несчастья. Вот глянись и увидишь, как можешь помочь. Действительно, иногда Господь посылает нам такую возможность совершенно очевидную. А иногда приходится искать объект и субъект, точнее, приложение нашего доброделания. Но это тоже, Ольга, работа. Понимаете? Это тоже работа. И вот творя добро, принося кому-то что-то хорошее, обязательно нужно молиться при этом и осознавать, что тем самым вы, делая это кому-то из ближних, делаете это Богу. Как Христос говорил, сотворивший это ближнему своему, а единому от малых сих, мне сотворил. Вот с таким, Ольга, сознанием нужно приходить. К доброделанию, к творению добра. Теперь вы спрашиваете, сотворите... На деле, вам хочется исполнить на деле слова Писания: сотворите же достойный плод покаяния. Это слова великого, величайшего из пророков Иоанна Предтечи. Что подразумевается? Когда мы приходим с покаянием, с раскаянием, это очень хорошо. Но для того, чтобы загладить наши грехи, в которых мы каемся, есть добрые дела. Вот эти самые плоды покаяния. Как
и нам, и Богу понять, что мы действительно раскаялись. Да, прежде всего, конечно, это не грешить в том, в чем уже раскаялся, раскаялась. Это прежде всего. Это и есть плод покаяния номер один. Но еще, кроме этого, очень важно всякий раз заглаживать содеянный грех добрым делом. Это тоже достойный плод покаяния. У каждого здесь своя система, свои методы. Ольга, вы сами должны найти вот этот шаг, этот ход, эти подступы, что ли, к деланию добра. Понимаете? И так, чтобы это было связано у вас все воедино. И в вашем сознании прежде всего. И чтобы вы в своем доброделании действительно исполняли завет Христа и Ему творили это добро через творение Его ближнему. Вот тогда, мне кажется, у вас все сложится. Помоги вам, Господь. Мария, Санкт-Петербург. Здравствуйте, здравствуйте, Мария. Отче, почему мы празднуем сошествие Святого Духа 2 дня? Нет, Мария, мы не празднуем сошествие Святого Духа 2 дня. Мы празднуем, уж если хотите, вот так пишите, сошествие Святого Духа 1 день, сегодняшний, Духов день. Почитайте внимательно Деяния апостолов, самые первые главы, и вы увидите, что на следующий день после Пятидесятницы на апостолов сошел Дух Святой. Они молились в горнице, в Иерусалиме, и вот как раз после уже Пятидесятницы, то есть, ну, вы знаете, Пятидесятница – это еврейский праздник, 50-й день после Пасхи. Так вот, после богослужения они уже собрались для молитвы уединенной, и вот как раз на следующий день после Пятидесятницы на них и сошел Дух Святой в виде огненных языков. И, собственно говоря, мы и празднуем именно сошествие Святого Духа в понедельник, то есть сегодня праздник так и называется «День Святого Духа».

Ирина, Санкт-Петербург. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, Ирина. Скажите, пожалуйста, как отличить естественную грусть от греховного уныния? Ну, Ирина, дорогая, мне кажется, что вы должны сами чувствовать эту разницу. Ведь что такое... Я не очень понимаю, что вы называете естественной грустью, и в связи с чем? С чем связана ваша эта естественная грусть, которая вас, очевидно, периодически посещает? Что такое уныние, унывать? Это когда руки опускаются, ничего не хочется, все и все надоели, какая-то тоска вползает в сердце. Я сейчас, Ирина, говорю какие-то общие слова, потому что я, вот мне на свой опыт трудно сослаться, у меня не бывает вот такого, по воле Божией, не знаю, или по естественному характеру, но, слава Богу, я не знаю, что такое уныние, и как это можно унывать, когда что-то не получается, или что-то не складывается как хочешь. Ну, правда, не понимаю, чего ты не можешь добиться. Ну, то есть я умом могу понять, конечно, и постараюсь вам помочь, стараюсь, вернее. Так вот, если вас посещает это уныние, то первое лекарство, самое первое, это, конечно, молитва. Молитва огненная, горячая, согревающая, воспламеняющая душу и прогоняющая вот это самое уныние. Но прежде всего, конечно, еще до молитвы, Ирина, нужно отогнать всякие вот эти помыслы, от чего и начинается это самое греховное уныние. Ведь помыслы к нам приходят самые разные. Но, что называется, работа помыслов приходить, а наше дело их не принимать. Понимаете, поэтому, вот повторял уже, еще раз повторю, мне очень нравится это изречение Лютера: мы не можем помешать птице летать над нашей головой, но мы можем помешать ей свить гнездо в наших волосах. Понимаете? То есть мы можем помешать помыслу укорениться в нас, не прислушиваясь к нему, отгоняя его. А когда мы начинаем прислушиваться, вот тут и начинается вот это самое греховное уныние. Начинаем прислушиваться, развивать его, принимаем его в мысль, в ум, в сердце, в душу. Вот тогда и начинается. Не принимайте, Ирина, этих помыслов. А, опять же, естественная грусть, но она бывает, конечно, по самым разным причинам. Вспоминаем человека, с которым расстались, или который ушел от нас в лучший мир. Другие какие-то причины, конечно. Но в любом случае, Ирина, даже в этой грусти, можно ведь и помолиться и об этом человеке, о живом или об усопшем, попросить у Бога помощи для него. Потому что вот эта самая естественная грусть, она может перейти в уныние. Поэтому, Ирина, главное не допускать самое начало. Человек отлично чувствует приближение вот такого рода состояния, и вот здесь надо сделать все, чтобы его пресечь в самом начале. Потому что чем дальше, тем сложнее с ним бороться. Так, Светлана, Санкт-Петербург. Добрый вечер, отец Виталий. Здравствуйте, Светлана. Как правильно обращаться к святым угодникам Божьим, когда подходишь к иконам в храме или молишься им дома и просишь о помощи или в своих житейских нуждах, или о помощи близким? Ну, Светлана, прежде всего, святые угодники Божьи – это такие же люди, как и мы с вами. Но отличие их от нас с вами в том, что они уже у престола Божия и являются помощниками Божиими, в том числе и в помощи нам, грешным. Поэтому они, как никто, может быть, другой, особенно очень чтимые наши угодники, наши покровители небесные, имена которых мы носим, они нас хорошо понимают, потому что сами были, что называется, в нашей шкуре. Поэтому обращаться к ним нужно вот как к родным людям, к духовно близким родным людям. Конечно, есть молитвы специальные,
есть иконы написанные. И на всякой грамотно написанной иконе обязательно есть надписание, кто изображен на иконе. И, как правило, вот с этим именем и нужно обращаться к ним. Но тут главное, конечно, Светлана, не в формуле, а в этом чувстве. Нужно почувствовать их, как вот своих родных людей. Вот, например, святитель Николай, самый чтимый, и не только в христианском, но даже и в мусульманском мире, самый чтимый святой на земле. Ну вот он родной какой-то, по крайней мере, я его так чувствую. Он какой-то очень близкий, родной человек, перед которым не стыдно ни в чем признаться, ни о чем попросить. Ну, какой-то он свой. Вот надо, понимаете, Стан, вот почувствовать вот эту свойскость и близость. Не то, что они где-то очень далеки, потому что святые. Святые, потому что они прославлены Богом прежде всего, а потом уже и людьми. Но, повторюсь, они остаются такими же людьми, как и мы. И очень хорошо нас понимают. Поэтому не нужно специальных таких вот витиеватых формулировок. Помните, как Христос сказал в Нагорной проповеди? «Не уподобляйтесь язычникам в многоглаголании на молитве». «Не уподобляйтесь», которые вот присоединяли разные эпитеты к именам богов, и тем самым надеялись, что вот так их они услышат. Нет, они нас слышат всегда. Важно наше к ним отношение и вот это наша теплая, горячая молитва к ним. Поэтому неважно, дома ли или в храме, где угодно их можно попросить о помощи, как себе, так и близким. И вот именно как родных своих людей просите. И они обязательно вам ответят. Так. Нина, Санкт-Петербург. Здравствуйте, здравствуйте, Нина. Почему накануне поминальных суббот в храме читается 17-я кафисма? Нина, 17-я кафисма, или 118-й псалом, еще называется она «Непорочная» в богослужебных книгах, она читается не только накануне поминальных суббот. Собственно говоря, что такое канун поминальной субботы? Вы имеете в виду пятница, вечер, да? Служится панихида, конечно. В некоторых храмах даже парастас, такая вот развернутая панихида, на которой и читается 17-я кафисма, или непорочная. Читается она в память именно об усопших, потому что в данном случае к ней присоединяется два припева. «Упокой, Боже, души раб твоих», ну, если по одному человеку, то души рабы твои, раба твоего, рабы твои я. И еще один пример — «Аллилуйя». И вот таким образом в этом случае 17-я кафисма превращается вот такое заупокоенное чтение, именно благодаря вот этим припевам. Ну, там еще и другие присоединяются, конечно, песнопения, в том числе и в течение кафизмы по каждой славе. Именно поэтому и она становится частью панихиды 17-я кафизма. Она также считается и на отпевании. Такая традиция. И эту традицию нужно просто принять. Вот так положено. Ну, на самом деле, если вы невнимательно прочтете этот 118-й псалом, то вы поймете, почему церковь так любит эту самую 17-ю кафизму. Это, собственно говоря, вся жизнь человека, стремящегося к Богу. Так, это очень таким, коротко, если описывать. Это вот поиск, жажда Бога живого, жажда Ему послужить, жажда Его правильно почтить, жажда быть у Бога, быть рядом с Ним, рядом с Богом. И вот, читая 17-ю кафизму в память об усопших, мы, собственно говоря, и желаем им и молимся о том, чтобы они были с Богом, подобно тому, как псалмопевец, составивший 17-ю кафизму, мы не знаем, кто ее составил, этот самый 118-й псалом, стремится к Богу. Так, Агата, Санкт-Петербург. Здравствуйте, здравствуйте, Агата.
Бог, почему Бог уже много лет нам с мужем не дает детей? Что еще можно сделать? Молимся, воцерковили, съездим по святым местам, но результатов ноль. Вариант усыновления для меня приемлем, а муж ничего не хочет слышать, злобиться. Ну что ж, Агата, действительно, возможно понять, потому что я понимаю вот это желание, совершенно естественное и очень оправданное, иметь детей, их воспитывать, их любить, посвятить им часть своей жизни, своих сил, своего здоровья. Но вот ваш вопрос, почему Бог уже много лет нам с мужем не дает детей, не по адресу, Агата. Я не знаю, и вряд ли кто-нибудь знает, кроме Бога. Только Господь видит нашу жизнь от начала и до конца. Но не так, как, знаете, мы читаем книгу, где все буквально расписано, а принципиально. Конечно, человек свободен и может многое изменить в своей жизни. Более того, он не то что может, он даже должен иногда это сделать, внести эти перемены. И Господь ждет от него этих перемен, к лучшему, разумеется. Возможно, Агата, что-то в вашей семье не так. Это только сейчас, пожалуйста, отнеситесь с терпением и со снисхождением, потому что я скажу, я ведь вас не знаю, ни вас, ни вашего супруга. Поэтому я сейчас просто хочу вам показать направление, по которым нужно провести работу, подумать и обсудить, и с мужем в том числе. Возможно, что-то в вашей семье не так. Очень хорошо, что вы молитесь, что вы церковились вместе с вашим супругом, ездите по святым местам. Это прекрасно. Но, очевидно, этого недостаточно. Очевидно, что-то еще нужно сделать. Вот уже то, что вы пишете, что вариант установления для вас приемлет, а муж ничего не хочет слышать, и только это его озлобляет. Вот уже это показывает, что нет лада в вашей семье. Понимаете? Если по такому принципиальному вопросу у вас разногласия, значит, не все в порядке. Не все в порядке в вашей семейной малой церкви. И вот это вот отвергание усыновления алимина, вот принципиально это... То есть, опять же, я могу понять, что человеку хочется, ну, плоть от плоти, кровь от крови, вот своих детей. Но если не получается, ну что же делать? А сколько детей без родителей? Очень много. Причем иногда даже при живых родителях, которые лишены родительских прав по тем или иным причинам. Мы вместе с нашей общиной, я долгое время, пока еще он был открыт, посещал школу-интернат. Я знаю, что такое дети без родителей. Я знаю, как им тяжело бывает. Да, наше государство, наш город очень заботится о таких детях, но тем не менее, без вот этого безживой теплоты, без ласки конкретного человека, очень трудно, конечно, ребенку бывает. Очень трудно. И вот это... Они приходят в этот мир уже какие-то ощетинившиеся. Не додали им чего-то очень важного. Поэтому мне всегда их было очень жалко, и очень хотелось для них сделать как можно больше. И поэтому, конечно, вот такой ситуации, как у вас, это было бы очень неплохо, вариант усыновления, усыновить кого-нибудь. Поэтому, я не знаю, что я... призываю вас только к усыновлению. Нет, может быть, Господь еще даст вам дитя. Кто знает? Но вот то, что ваш супруг так относится к усыновлению, это, конечно, показатель не очень хороший. Вам тоже нужно с ним поговорить. Помощи вам, Божия, Агата. Так. Жанна из Санкт-Петербурга.

первое, что я вижу вашу ошибку, очень серьезную ошибку, в том, что вы очень сильно ругаете ее. Вот это вот не метод, не способ. 12 лет, Жанна, это, конечно, еще не совершеннолетие, но это уже время самоосознавания и начало самовоспитания. Начало, когда, в старину говорили, человек поднимает флаг на своем корабле, становится личностью. И вот в это время вот такого отрочества нужно быть предельно-предельно внимательным к нашим детям. Знаете, Жанна, времена меняются, и, конечно же, то, как сейчас себя ведут, по большей части, скажем, не все, конечно, но по большей части, молодежь и наши дети, да, меня тоже иногда это коробит, когда сталкиваюсь с этим. И это не значит, что нужно всецело принимать их методы, их модус поведения и одобрять. Ни в коем случае. Нужно, конечно, нужно внушать. Нужно наставлять, но без крика, без брани, Жанна. Вот это категорически запрещено. Помните, Жанна, что на первом месте все-таки любовь. Тем более родительская любовь. И вот эта любовь должна вас подвигать, Жанна, прежде всего, к терпению. Еще и еще раз, очень спокойно и доброжелательно. Нужно, Жанна, дать понять ей главное, что вы на ее стороне. А когда вы броните ее, вы становитесь по другую сторону возведенной ею баррикады. Она возводит ее все выше и выше. Видите, уже даже заявляет, что вы ее не мать. Но это катастрофа, Жанна. Это катастрофа. И прежде всего я вам советую попросить у вашей дочери прощения. Да, смирить себя и попросить прощения. Может быть, это подвигнет ее встречным к шагу, и она тоже вас попросит прощения, потому что такое заявление очень много значит. Это не пустые слова. Ведь мне нужно отнестись очень серьезно. И вот это ограничивать время за вот этими гаджетами, безусловно, нужно. Но опять же, нужно объяснить, почему это плохо. Все время проводить за этим время. Нужно объяснить, понимаете? Не запрещать, а объяснить, почему. Что есть еще ведь и жизнь, кроме этих виртуальных развлечений. Жизнь подлинная, общение реальное, а не виртуальное. А так можно себя похоронить и стать рабом вот этого самого мобильника несчастного. Придатком. Живым придатком к мертвому гаджету. Это же ужас, если так подумать. Так вот, нужно все это, Жанна, с терпением объяснять. Не кричать, не бронить, а объяснять. И да, конечно, все, что черпают наши дети из интернета, из этих самых соцсетей и прочих тиктоков, далеко не всегда ведет к созиданию полноценной личности. Вот отсюда это нецеломудренное поведение с мальчиками, отказ ходить в храм. Все это звенья, Жанна, одной цепи. Но кроме вас, Жанна, вашей дочери никто не поможет. Поэтому мой вам совет, пожалуйста, наберитесь терпения, подумайте, помолитесь, главное, чтобы Господь вам помог. И поговорите очень и очень серьезно и по-доброму, с теплотой, с вашей дочерью. По-взрослому поговорить. Она уже много, если не все понимает. Не думайте, что она чего-то не поймет. Очень хорошо, они все понимают. Могут, не всегда они могут нам ответить на нашем уровне. Но понимаете, они прекрасно понимают. Даже без слов. Помощи вам, Божия, Жанна. Раиса, Санкт-Петербург. Добрый день. Здравствуйте, Раиса. Как реагировать на человека, который тебе постоянно говорит, что у тебя ничего не получится в жизни? Ну, что здесь я могу сказать, Раиса? Как ответить на ваш вопрос? Я бы вам посоветовал не реагировать на него серьезно. Почему? Ну, потому что, ну, ведь не пророк же.

этот человек? Не провидец? Откуда он знает, что у вас получится и что у вас не получится? Иногда это говорится из зависти, к сожалению. Иногда по каким-то другим причинам, я не знаю. Но, во всяком случае, Раиса, это не должно вас ни в коей мере угнетать, ни как-то даже настораживать. И уж тем более, это ни в коем случае не должно связывать вам руки. А, не получится, ну все, значит, ничего не буду делать. Ну, очень жаль, Раиса, что вот у вас есть такой человек, который вам говорит, ну уж простите, гадость. Ну, это действительно гадость. Еще скажу, не знаю, каковы причины, но, наверное, они у него есть, у этого человека эти причины, но какие бы они ни были, надо все-таки собой владеть, и это, конечно, безобразие, что вот вам приходится выслушивать. Советую вам, прежде всего, не отвечать и вот вообще не реагировать. Знаете, это на самом деле очень такой серьезный способ подействовать на человека, на ситуацию, не замечать, не реагировать. То есть, понятно, не замечать очень трудно, все равно же придется, но именно не реагировать. Пропускать мимо ушей, что называется. Переводить разговор на другую тему. Или реагировать только на хорошее. Когда он что-то наконец скажет хорошее, вот тогда отреагировать. И я уверен, в конце концов он перестанет это делать. По телефону задан вопрос Галины. У меня катастрофически падает зрение, и друзья решили подать записки на Афоне, после чего начались нападения в бытовой жизни. Может ли это быть связано одно с другим? Ну, Галина, видите, я не провидец, я не знаю, может или не может. Может, а может и нет. Но в любом случае, Галина, не надо опускать руки и не думать, и думать, что, о, все, значит, нельзя подавать записки, нельзя молиться, а то будет только хуже. Нет. Да, иногда сатана вот так вот действует, что называется, именно для того, чтобы вызвать у человека вот эту ложную ассоциацию. Что, а, вот ты начал молиться, вот я тебе сейчас устрою. Так, ты не молился, был там почти у меня в кармане, а то вдруг начал молиться, ты еще других просишь. Ну, сейчас ты от меня получишь. Не реагируйте, Галина, пожалуйста, и не надо соединять вот это вот в сознании своем одно с другим, с тем, чтобы перестать и молиться, и чтобы своим друзьям запрещать, тем более, молиться. Просто постарайтесь, Галина, пережить вот эти нападения. Помните, что всякое преодоление вот такого рода нападений – это тоже наша работа. Мы молимся, да, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Да, мы просим Господа избавить нас от всех этих нападений, искушений и прочего, потому что мы слабы, мы осознаем свою слабость. Но с другой стороны, говорим, а как нам и нас самих проверить себя? И как Господу нас проверить? Устоим ли мы? Достаточно ли мы Ему верны? Поэтому Христос прямо сказал, да, надлежит быть искушением. Без них не обойтись. Мы просим, как малые дети просят, защити, не допусти и так далее, да. Но мы должны понимать при этом, Галина, понимать, что мы должны учиться преодолевать. Правильно преодолевать вот эти вот искушения, нападения. Мы должны вырабатывать в себе стойкость. Так вот, стойкости вам, Галина, помощи Божией и доброго здоровья. Вера, Санкт-Петербург. Здравствуйте, отец Виталий. Здравствуйте, Вера. Скажите, пожалуйста, как правильно начинать исповедь? Я смущаюсь и не знаю, как правильно начать. Вера, я понимаю ваше смущение, так надо действительно бывает, и поэтому советую вам прежде всего записать свою исповедь на бумаге, чтобы эти вот смущения вам не мешали. Или, и тогда уже или прочесть, на, собственно говоря, на исповеди перед крестом и Евангелием в присутствии священника, или просто дать ему эту записку, написанную внятным, четким почерком. Так вот, как правильно начать? Начинает Вера с главного. Как во всем. Главное, вот в чем вас, ваша совесть упрекает больше всего. Всякий человек знает свои главные грехи, и среди них может выделить главный, поэтому вот начните с главного, а все остальное приложится. И еще раз скажу, если смущаетесь, там, трудно вам говорить, напишите.
вам будет проще. И сэкономите время заодно и священника. А его бывает не так много этого времени, особенно когда много исповедников. Помощи вам, Божия вера. Дмитрий, город не указан. Отче, как мне примирить моих родных? Или им примириться самим? Подскажите, спасибо вас, Бог. Да, Дмитрий, блаженные миротворцы, как те сынови Божии нарекутся. Представляете? Вот как Христос высоко поставил тех, кто творит мир и приносит мир, и работает на мир. Сыны, сынами Божьими нарекутся. Почему? Да потому что начальник мира – Бог. Начальник, податель, умиритель, утешитель. И вот своими силами, Дмитрий, боюсь, это трудно или даже почти невозможно. Поэтому здесь только с Божьей помощью, только с молитвой, только заручившись поддержкой и вашего небесного покровителя, и Божией Матери особенно. Вот уж действительно кто наша Мать-Примирительница. Я думаю, если вы действительно искренне этого желаете, не просто вот, чтобы себя утвердить, о, какой я молодец, пошел и всех примирил, а даже, может быть, пожертвуя чем-то своим, принеся отчасти себя в жертву ради мира. Потому что вот вы пишете, или им примириться с самим. Ну, вы знаете, Дмитрий, второй принцип термодинамики ясно говорит, дела, ну, в пересказе на бытовой язык, дела, предоставленные самим себе, развиваются от плохого к худшему. Поэтому бывает так, что вот это вот, пуская на самотек, мы тем самым обрекаем ситуацию на поражение. Поэтому, Дмитрий, раз все-таки вас эта мысль посещает, то я все-таки вам советую принять участие в этом примирении. Но такое участие, Дмитрий, чтобы это не было... Вот я пришел, всех победил. Чтобы не было это... Ну, знаете, такой борьбой за мир, что камня на камне не останется. Со смирением. Видите, смирение, примирение. Со сознанием. Вот вы пишете себе, называете, убогий Дмитрий. Вот сознание своего убожества. Да, малость и незначительность. Но. С помощью Божией. Потому что если Бог на моей стороне, то никто против меня уже не сможет ничего сделать. И малое, и убогое взял Бог, чтобы победить сильное и богатое, как апостол Павел говорит в первом послании к Коринфянам, в первой главе. Незначащее, слабое выбирает Бог, чтобы побеждать сильное. Поэтому, вот, Дмитрий, со сознанием своей малости, умаленности, вот такого смирения, постарайтесь, и с молитвой главное, постарайтесь все-таки принести мир в вашу семью. Помощи вам, Божией, в этом трудном, но очень важном и нужном деле. Эдуард приветствует и меня, и всех слушателей, поздравляет с праздником и приводит строки святителя Игнатия Опричнинова о Духе Святом. Что воздух для жизни тела, то Дух Святой для жизни души. Душа посредством молитвы дышит этим святым таинственным воздухом. Да, очень красиво и поэтично, ничего не скажешь. И еще одну цитату приводит Эдуард. Только Святой Дух может вполне очистить человека от страстей и возвратить ему власть над самим собою, похищенную дьяволом. Да, вот это очень глубокая мысль, власть над самим собой, потому что известно же из Священного Писания, кто кем побежден, тот тому и раб. Вот когда нас побеждает наш грех, один или несколько, вот мы и перестаем владеть самими собой. Вот мы и становимся рабами той или иной страсти, того или иного греха. И действительно, вот это вот очищающее действие дано Святому Духу. Мы же молимся, приди и вселись вны, и очистены от всякие скверны. Вот тогда действительно происходит это очищение, да будет так и с нами.
Так, Вера, Санкт-Петербург. Здравствуйте, здравствуйте, Вера. Как раскрыть в себе Богом данные таланты и послужить ими, если вообще их не видишь? Иногда мне кажется, что их вообще нет. Ну, Вера, знаете, вот начну опять же с конца. Не бывает так, чтобы у человека не было никаких талантов. Категорически не бывает. Сразу вам говорю. Поэтому, пожалуйста, пожалуйста, Вера, еще и еще раз загляните внутрь себя. Загляните и посмотрите. Может быть, даже помолитесь, чтобы Господь вам помог. Обязательно какой-нибудь дар или какой-нибудь талант есть у каждого человека. Другое дело, что мы действительно их не осознаем. До времени. Ну, я не знаю, сколько вам лет, но, вы знаете, можно прожить много лет, может быть, даже всю жизнь, и чего-то в себе так и не обнаружить. А уж тем более не раскрыть, не приложив труда, развить в себе этот самый талант, чтобы послужить ими, ближнему и Богу. Поэтому, Вера, это задача каждого из нас. Обратитесь к вашим родителям, крестным родителям, к вашим наставникам за помощью. Со стороны это виднее. Друзьям. Повторюсь, не бывает так, чтобы человек был вообще лишен всякого дарования. Нет, конечно, есть. Ну вот, ваша задача, это составляющая вашей работы, увидеть, раскрыть, раскопать этот самый талант в себе и развить его. Да поможет вам Господь, Вера. Игорь, Москва. Здравствуйте, здравствуйте, Игорь. Мой брат ушел на СВО, и мне очень бы хотелось о нем помолиться, но в моем молитвослове нет соответствующих молитв. Как мне быть? Ну, сейчас, конечно, Игорь, великое количество молитвословов, и действительно не во всяком есть нужная молитва, но они все-таки есть. Есть даже какой-то молитвослов, как же он называется, православные воины или что-то в этом духе. Ну, неважно. Во всяком случае, вот могу вам предложить молитву, которая есть на нашем сайте. Сайт Храма Рождества Пресвятой Богородицы при консерватории Санкт-Петербургской nativitas.ru. nativitas.ru. Так вот, на главной странице, в конце, есть молитва о воинах на брань грядущих. Она взята из чина освящения воинского знамени и воем благословения на брань, из книги «Последование молебных пений». Ну вот, у нас еще есть немного времени. Давайте я сейчас прочту эту молитву. И вместе с вами, Игорь, ну, кто хочет присоединяйтесь, просто помолимся о наших воинах на брань грядущих. Господи Боже наш, услыши нас ныне, молящихся Тебе о воинах наших, и благослови, и укрепи их на брань. И дашь им сердце мужественное и силу неодолимую на врагов наших. Ангела пошли им светлого и победоносного, врагам же страшного и ужасного, запинающего и прогоняющего, из сердца их расслабляющего и в бегство обращающего. Отыми от рабов Твоих на брань грядущих всякую немощь, болезнь и губительство, и избави их и нас от огня и меча, и нашествия врагов, и от всякого восстания супостатов. Спутешественник воинам нашим буди, и подождем вся, я же ко спасению прошение. Просвети их светом Твоим, научи и вразуми их, спаси и сохрани их, помилуй, и радости духовные исполни их. Буди заступник и защитник душ и телес их, и подашь им прощение грехов, яко благий и милосердный человеколюбец. Милостив буди им же и нам, и благослови всех нас во всякий день жития нашего. Ты бы, если крепость неодолимая и утверждение неколебимое верным людям Твоим, и от Тебе помощь, заступление и избавление приемля, непрестанную славу и благодарение Тебе воссылаем,
со единородным Твоим Сыном и Пресвятым и Благим, и животворящим Твоим Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Помощи Божией вам, Игорь, и вашему брату. Да дарует Господь нам всем победу скорую. Наталья из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, здравствуйте, Наталья. Скажите, пожалуйста, как мне молиться в школьные... Как мне молиться? В школьные годы терпела унижение, оскорбление, потом случилась депрессия, и сейчас, когда я уже взрослая, все равно позволяю себя унижать. Как остановить такое отношение к себе? Ох, Наталья, вот был вопрос по поводу буллинга девочек в школе. Вот, может быть, и у вас такая же травма осталась. Что могу вам посоветовать в вашем состоянии? Прежде всего, Наталья, прежде всего, для того, чтобы преодолеть в себе вот эту и депрессию, и последствия, прежде всего, простить. Простите всех, кто доставлял вам в ваши годы школьные унижения, оскорбления. Простите их искренне от всего сердца. На самом деле, такие люди достойны жалости. Они... вот так вот себя ведут, унижая, оскорбляя других, но тем самым и на себя накликают зло, и себе, своей душе вредят. Потому что всякое зло возвращается иногда сторицей даже. И вот вы пишете «терпели». Но вы знаете, можно по-разному терпеть. Есть терпение, есть выдержка. Вот христианское терпение предполагает прежде всего прощение. Прощение своих врагов, то есть тех, кто приносит зло. Только тогда оно становится христианским. А вот такое терпение, какой-то гад, ладно, я потерплю, и так далее. Это выдержка, это, вернее, попытка выдержки, когда вот сдерживаешь себя из последних сил иногда, сдерживаешь себя. Так это, конечно, не то. Потому что вот христианское терпение, когда искренне прощаешь, приносит просветление, приносит утешение, благость в сердце. И вот, Наталья, советую вам вот начать с прощения, простить. И вы обязательно почувствуете вот это облегчение. А вот вы пишете дальше, когда вы уже взрослая, позволяете себя унижать, как остановить такое отношение к себе. Наталья, я не знаю, о чем идет речь и как именно происходит вот то, что вы называете, вас унижают. То есть могу, конечно, представить, но здесь фантазии ни к чему, не местно, не место им. Но вы знаете, остановить можно по-разному. Вы знаете, вот я сейчас почему-то вспомнил такую бытовую зарисовку. Как-то гулял я по парку какому-то, и вот, значит, и сидит на скамейке человек, ну, слегка выпивший, но вполне себя держащий в руках, в общем, не безобразничающий, ничего, и гуляет женщина с собакой. И вот эта собака подбежала к этому человеку, и тот так очень по-доброму к ней, там погладил ее. Как закричит эта женщина, что она, пьяница, не трогай мою собаку. В общем, она все на него, все, что можно, сложила, все, что в душе. А знаете, что он ответил? Спаси тебя, Господь, царство тебе небесное, радость. И что-то такое еще очень доброе, что-то он ей сказал. У нее как какое-то случилось, не знаю, что ступор, она покраснела, позеленела, схватила свою собаку и убежала. Понимаете, Наталья, вот в таких ситуациях нужно вот уметь переключить человека. Вот неожиданно для него самого переключить. Вот таким способом. Пожелайте ему чего-то доброго, улыбнитесь ему. И это ошарашит, огорошит, и человек поймет, что что-то происходит не то. В любом случае, попробуйте, Наталья, попробуйте. Вот так вот, не позволяя себя унижать,
противопоставьте унижению возвышение. Я благодарю вас, дорогие братья и сестры, за ваши вопросы, за ваше участие в передаче. И, как всегда, в заключение прошу ваших святых молитв о болящих. Я назову их имена. Монахиня Серафима, Адриан, Елисавета, Валентина, Валентина, Галина, Нина, Тамара, Валерий, Александр, Василий, Михаил. С вами был протоиерей Виталий Головатенко. Храни вас Господь!

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
1: Пятидесятницу празднуем и Духа пришествия. Так поют верующие в церквах, начиная праздник Пятидесятницы. Праздник, который приходит каждый год спустя 50 дней после Пасхи. В этот праздник вспоминают они, и, вспоминая, снова во всей силе и радости переживают они то, о чем рассказано в книге «Деяний апостольских». Там сказано так: при наступлении дня Пятидесятницы все они, то есть ученики Христа, были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на разных языках, как Дух давал им проповедовать. И изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит. А иные насмехались и говорили, они напились сладкого вина. Петр же, став с одиннадцатью, возвысил свой голос и возгласил: «Мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим, они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня. Но это то, что предсказано пророком Иоилем: и будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видения видеть, и старцы ваши сновидениями вразумляться будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от Духа моего, и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный, и будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Вот рассказ книги «Деяний апостольских». Какие странные слова! И что они значат? Что значили они тогда? Что значит теперь, когда празднуют верующие, как праздновали они вот уже скоро 2000 лет, этот праздник Пятидесятницы, этот день Господень, великий и славный? Ветер, дух, огонь. Вот произносим мы эти слова и сразу же чувствуем, что, как и в нашей повседневной жизни, указывают они на какую-то глубочайшую перемену, на начало чего-то нежданного. Вот было душно и неподвижно и облачно, и вот подул сильный ветер и разогнал эту духоту, и полной грудью вдыхаем мы обновленный воздух. Вот закисло, и в болото серое, скучное и печальное превратилась сама наша жизнь, и закрыт наглухо ее горизонт, и так страшно, так холодно и безотрадно. И вот врывается в эту жизнь огонь любви, обещание свободы, огонь творчества, и все меняется, все обновляется. Пускай все это приблизительные, человеческие и земные слова, но, может быть, хотя бы намеком эти слова чуть-чуть приоткрывают и являют что-то, что стоит в самом сердце христианской веры. Вера в сошествие, в пришествие Духа. Вера в возможность одухотворения жизни. вера в победу духа над всякой инерцией, над всяким рабством, над всякой ограниченностью. Об этом пришествии духа учил. Его предвозвещал Христос. Он говорил о том, что придет Утешитель, Дух Святой, и что в этом пришествии, в принятии Духа и одухотворении, цель человеческой жизни. И с тех пор, с того таинственного третьего часа, все лучшее, все подлинное в христианстве жило верою в Духа Святого, опытом Его пришествия, опытом неизреченного по свету и по радости общения с Духом Святым. И эту веру, этот опыт, эту уверенность и празднует Церковь в великий и славный день Пятидесятницы. Почему Пятидесятница? В чем смысл этих 50 дней? Из седой древности и по сей час измеряют люди время цифрой 7. Мы как бы заключены в нее, и она стала символом этого нашего мира, мира, ограниченного пространством и временем, ограниченного законами природы, ограниченного причинно-следственной связью. И сколько бы ни было этого времени за нами и перед нами, всегда мы в плену у него. И даже если мы помножим 7 на 7, мы не выходим за пределы этого ограниченного мира. 49, 7 и 7. И вот в древней символике цифр, цифра 50, 49 плюс 1, означает то, что выходит за пределы этой вечной семерки, то, что преодолевает и обновляет мир, без остатка подчиненного ей. В земном опыте нет этого нового первого, новое время начинающего дня, но в духовном опыте он есть. Духом мы преодолеваем всю эту ограниченность. Духом мы освобождаем себя от нее и, оставаясь во времени, оставаясь в пространстве, уже больше не рабы им. И в этом, конечно, призвание человека. Призвание, обратное тому, что утверждает казенная материалистическая идеология, ибо в этой последней цель всего – подчиниться вечному безличному абсолютному закону природы, раствориться во времени и умереть, пошуметь в пространстве и исчезнуть. Но в день Пятидесятницы опытно, непосредственно дается нам ощутить другое призвание. Призвание человека – преодолеть и победить всякое рабство и осознать себя снова и навеки духовно свободным. Духом и для духа создан он. Не забывает о духе, но отдается в рабство, отказывается от себя. И вот наступает снова этот день великий и славный, и на всем и на всех загорается свет и радость Духа, сила победы Духа над всем инертным, безличным. Праздник Пятидесятницы, праздник свободы, ибо только Дух свободен, материя знает только рабство. Праздник радости, ибо только Дух способен радоваться. Нет радости ни в каких безличных законах природы. Праздник света, ибо только Дух светится вечностью и жизнью. Праздник человека, ибо только принимая Духа и в себе находя Дух, становится человек подлинным человеком.
2: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

0: Магелланский эдикт 313 года. Событие исключительного значения в истории. Этим документом, принятым по инициативе Константина Великого и под которым стоит, кроме его подписи, также и подпись Лактанция, знаменует не только то, что времена гонений на христиан оставались в прошлом, но и то, что в прошлое уходила по существу и языческая Римская империя. А вместе с ней в прошлое уходила и грандиозная эпоха античного мира. К Магелланскому эдикту лежал долгий путь, длиной более чем в два века. Он начат был Нагорной проповедью и Голгофской жертвой. Он продолжен был вдохновенной миссией святых апостолов и их наследников. Вышедшее из тесных пределов Иудеи слово жизни вечной прорастало во все большем и большем множестве сердец, и люди самых разных сословий, от сенаторов до рабов, и люди самых разных народов, от иудеев и римлян до диких франков и кельтов, обретали блаженство нищеты духовной и устремлялись в могучем религиозном порыве к тому пределу, где возгорался светильник, дабы светить всем. И в этом прорыве их не могли остановить ни враждебность укоренившихся в мертвости языческой соплеменников, ни страшные гонения, устраиваемые властями. Кровь мучеников лишь укрепляла христиан. И из каждого сурового испытания, испытания, казавшегося смертельным, церковь выходила еще более сильной и с умножившимся числом своих преданных членов, не прибегая к силе, но единственно благодаря истовости своей глубокой веры и пламенности слова, церковь обретала лидирующее место в мире. В III веке было уже много тех, кто связывал именно с христианами будущее увядающего, раздираемого внутренними войнами римского мира. Но было много и тех, кто, мечтая о возвращении к языческой старине подлинных римских добродетелей, видел в церкви непостижимый их отравленному язычеством, зачарованному древним блеском Рима уму смертельную угрозу империи. И вот к таким относился и выдающийся полководец, прославившийся победами над варварами, Деций. В середине столетия он обрушил на христиан гонения, всерьез вознамерившись их уничтожить, убедив себя в том, что именно христиане мешают обретению прежнего величия Рима. Однако спустя год Деций отправился к берегам Дуная, чтобы положить очередной блестящей своей победой конец дерзкому вторжению в Мезию и Фракию готских племен. Никто не сомневался в победе. Но на Дунае в 251 году Деций погиб вместе со своими легионами. Наследовавший Децию сенатор Валериан, заполучивший в 253 году императорский трон в ходе короткой, но кровопролитной схватки, гонения на христиан продолжил с новой и, пожалуй, еще большей силой. Церковь никак не встраивалась в систему исповедуемых Валерианом римских традиционных ценностей. По свидетельству Палеона и Евтропия, Валериан был человеком недалекого ума и ничтожных дарований. Последовательность и упорство он проявил лишь в преследовании христиан. А наибольший масштаб репрессий пришелся на 257-259 годы. Вот эдиктом 257 года Валериан в категорической форме потребовал от христиан совершение жертвоприношений языческим богам и одновременно запрещал христианам всякую проповедническую и преподавательскую деятельность. И тем же эдиктом христианам запрещалось проводить богослужения, отпевать покойников и посещать кладбище. Летним же эдиктом 258 года Все христиане, находившиеся на службе в государственной администрации, а равные сенаторы и всадники, то есть представители римской аристократии, исповедующие христианство, приговаривались к смерти, а имущество их конфисковывалось. Поразительно, до какой степени римские консерваторы боялись присутствия христиан во властных структурах. Лишенные мистического опыта, эти люди, люди типа Деция и Валериана, они воспринимали церковь как непонятную им по природе некую тайную организацию, которая угрожает интересам императорской власти. Вот за эти годы погибло множество невинных людей, и был нанесен удар, страшный удар по клиру, и прежде всего по епископату, в частности, погибли Киприан Карфагенский, Сикст Римский, Пруктуоз Тарагонский, многие другие. Спасаясь от репрессий, многие христиане уходили из Италии на север. И получилось так, что гонения укрепили христианские общины в Галлии и Альбионе. А вскоре Валериан начал войну с персами. И в 259 году в сражении при Эдессе потерпел страшное поражение, погубив свои легионы, и сам попал в плен к царю Шапуру. И в плену спустя менее года он и умер. И вот после этого гонения прекратились. Император Галлиен поспешил одним из первых же своих самостоятельных эдиктов 260 года не только положить конец репрессиям, но и вернуть христианам конфискованное имущество, ну, правда, сделать это удалось только частично. Появлявшиеся вслед затем императоры сменяли друг друга с фантастической быстротой. Они боролись друг с другом за власть, ну, и им было не до христиан. Время это войдет в историю как эпоха 30 тиранов. Ну, впрочем, среди них было и два выдающихся по качествам властителя – это Аврелиан и Проб. Аврелиан был типом мрачным и жестоким. Так, во всяком случае, казалось. Проб – спокойным и рассудительным. Оба были выдающимися полководцами и дальновидными, энергичными администраторами. Оба были аскетами в личной жизни, оба стремились к справедливости. Оба пробыли во власти лет 5, пока не были убиты своими алчными придворными. Аврелиан, правда, считал, что империи следует обновляться, превратившись в восточную деспотию, в то время как Проб мечтал о реконструкции золотого века принципата, но оба, и Аврелиан, и Проб, относились к церкви без предубеждения и без враждебности, хотя и без каких-либо ярко выраженных симпатий. В церкви они видели одну из самых мощных и стабильных институций империи, а в христианах многочисленную и самую стабильную группу налогоплательщиков, которая по неведомой им причине оказывалась наиболее лояльно к власти, более чем все остальные. Проб был убит взбунтовавшимися легионерами в Панонии, по иным сведениям, в Далмации. Случилось это в сентябре 282 года. Императорский трон захватил военачальник Кар, который объявил своим младшим соправителем сына Карина, а затем еще и совсем малолетнего сына Нумериана. Оставив малолетнего Нумериана в Риме, Кар направил старшего из сыновей Карина в Галлию, а сам отъехал в Восточное Средиземноморье, где начал готовить новую войну, войну против персов. Но вскоре погиб в результате несчастного случая. По преданию, во время грозы в Кара попала молния. Примерно тогда же в Галлии легионеры убили Карина. Этот бездарный юноша отличался редкой растленностью, злобным нравом и грубостью, за что и поплатился. В Риме же префект Апр зарезал малолетнего Нумериана. видимо, намереваясь стать сам императором. На сходке солдат в Риме, где Апор собирался провозгласить себя властителем империи, его убил полководец Диокл, который тут же и был объявлен императором Цезарем, Гаем, Аврелианом, Валерием, Диоклетианом, Августом. А спустя несколько месяцев Диоклетиан взял себе соправителя, своего боевого товарища, опытного полководца, Аврелия Максимиана. Объявив о том, что спустя ровно 20 лет оба они добровольно уйдут в частную жизнь. Необходимость в соправителе объяснялась огромной территорией Римской империи, которую невозможно было контролировать уже одному человеку. Максимиану поручено было контролировать западную часть империи, столицей его сначала был Медиолан, затем Равенна. Диоклетиан же контролировал восточную часть империи и имел столицу в Никомедии, это близ Мраморного моря. А спустя 8 лет, 1 марта 293 года, буквально перед началом гонения на христиан, было объявлено о наследниках, которым сразу присваивались титулы Цезарей. Ими стали Констанций Хлор и Галерий-младший. Констанций сразу получил в свое управление Галлию и Британию, а Галерий – провинции на Балканах. Вот так сложилась сложная система власти в римском мире, более известная как тетрархия, состоящая из двух августов, то есть старших императоров, каковыми на 293 год были Диоклетиан и Максимиан, и двух цезарей, то есть младших императоров, каковыми на тот же год были Констанций Хлор и Галерий. Впрочем, в тетрархии была своя вершина. Диоклетиан, единственный, имел дополнительную приставку в титулатуре – «доминус». Это только формально все августы и цезари были братьями и якобы были равны. Но на самом же деле только на Диоклетиана распространялась божественная полнота власти. Именно он был инициатором всяких начинаний, равный и высшим арбитром. К первенству своему Диоклетиан, надо сказать, относился весьма ревниво. Время Диоклетиана непосредственно предшествовало Миланскому эдикту и подготовило римскую цивилизацию, хотя и с роковым для нее опозданием, переступить через предубеждения. Сформировавшиеся именно в эти годы, годы Диоклетианова правления, люди, они ведь и осуществили исторически закономерный переход от язычества к христианству. Сам Диоклетиан по сию пору относится к одним из самых противоречивых по оценке личностей в истории. Немало тех, кто считает его гением бюрократии, активно искавшим новые формы выживания для Римской империи, но не меньше и тех, кто полагает именно его губителем этой империи и создателем той властной системы, вот той самой тетрархии, которая разрушила окончательно античную цивилизацию. Для либералов и апологетов демократии Диоклетиан ненавистен тем, что он окончательно отбросил в сторону, как бесполезную ветошь, остатки республики, тем, что упразднил принципат и установил режим классической восточной деспотии с характерным для нее обожествлением монархической власти, тем, что, облачившись в пурпур и парчу и украсив себя драгоценностями, и, водрузив на голову корону, стал требовать от подданных поклонения себе, как Богу, так, как это было в Египте, в Вавилоне или в Ахеменидском царстве, и бывшие римские граждане, превратившись в рабов империи, теперь вынуждены были распластываться на церемониях ниц перед троном и целовать следы императорских пурпурных калик, Ну а в случае особой милости и благорасположения край одежды властителя. А для христиан Диоклетиан ненавистен как инициатор последних в античности масштабных репрессий. Репрессии, которые призваны были изничтожить христианство и погубить церковь. Эти гонения оказались достаточно неожиданными по причине полной индифферентности самого Диоклетиана к вопросам религии, что, впрочем, весьма характерно для многих римлян эпохи упадка. Неожиданно и из-за того, что в его окружении было много христиан, причем занимавших весьма видные места в системе управления. Более десятилетия ничто не предвещало грозы, которая разразилась на коротком заключительном этапе его правления. Диоклетиан родился в Иллирии. На восточном берегу Адриатического моря случилось это не позднее 245 года, и, следовательно, к власти он пришел в возрасте около 40 лет. То есть в самом расцвете. Силы были еще в избытке, но уже имелся богатый жизненный опыт. В отличие от времени и места рождения, годы детства и юности Диоклетиана покрыты мраком. Даже его имени, что дано было ему при рождении, мы ведь на самом деле не знаем. Диоклом он себя называл, потому что так именовался городок, в котором он якобы родился. Во всяком случае, он не был благородного происхождения. Некоторые римские историки, ну, скажем, Аммиан Марцеллин и Лактаций, считали его сыном рядового чиновника-писца. Иные, ну, например, Евтропий, считали, что он был вольноотпущенником римского сенатора Аннулиана. А есть мнение, что он был и рабом, или относился к так называемым «детям легиона». Став императором, Диоклетиан не сделал ничего, чтобы внести ясность в этот вопрос. Очевидно лишь то, что Диоклетиан относился к тем римским правителям, кто, подобно Филиппу Арабу, Децию, Феодосию, были выходцами из низов общества и лишь благодаря упорству и выдающимся личным качествам, а равно, впрочем, и удаче, проделали тяжелый путь, долгий тяжелый путь наверх, к самой вершине властного Олимпа. И они хорошо знали суровые правила жизни и знали цену труду. В них сочетались в самых причудливых формах зависть и презрение к счастливчикам-аристократам. Они умели разбираться в людях, и они ценили преданность. Диоклетиан начал путь к власти простым легионером еще при Галлиене. Карьера его резко пошла вверх при Клавдии Готском, кстати, ведь тоже иллирийцы родом, как и Диоклетиан. Клавдии Готском, человеке, и это крайне редко во власти вообще, добросердечным и благородным. К сожалению, он рано умер во время чумной эпидемии. При грозном Аврелиане полководческий талант Диоклетиана был высоко оценен. Ему уже поручалось командование легионом. Признание это было особенно ценно, учитывая, что сам-то Аврелиан был одним из выдающихся полководцев древности. Он вообще-то очень интересная личность. Аврелиан умел вызывать трепет и ужас, но он был напрочь лишен патологической жестокости. В его яркой и фактурной натуре привлекает даже не столько дар воина, сколько его своеобразный юмор, его проницательность и его тяготение к справедливости. Вот при Аврелиане начинается стремительный рост в карьере Диоклетиана. А при Пробе Диоклетиан становится одной из ведущих фигур в империи. Видимо, в это время он стал предметно думать и об императорском пурпуре. Позднеримские биографы все в один голос утверждают, что о короне Диоклетиан думал чуть ли не с детства. Ну, это, скорее всего, вымысел. А вот когда он поднялся в высший эшелон власти, войдя в военную и политическую элиту, то, учитывая специфику времени, он просто не мог об этом не думать, ибо он был весьма амбициозен и деятелен. Несомненно то, что во многих переворотах ему довелось участвовать, и, надо полагать, не в качестве последних фигур. Как-то он сказал: «Кабанов всегда убиваю я, а лакомым куском пользуются другие». Вот рассказавший об этом Аврелий Виктор утверждает, что когда-то, по преданию, когда Диоклетиан, возможно, даже еще не был Диоклом, где-то в Галлии было предсказано, что он станет императором после того, как убьет на охоте кабана. А поэтому Диоклетиан после 30 лет очень часто ездил на охоту, и кабанов он убивал много, но власть, она все время от него ускользала.
1: В эфире программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».

Звездный час наступил осенью 284 года. Диоклетиан в том году отправился в Сирию вместе с Каром, где должен был стать заместителем императора во время похода на персов. После гибели Кара от удара молнии Диоклетиан быстро возвращается в Рим, а в Риме он должен стать советником и охранителем юного Нумериана. Но к моменту возвращения Диоклетиана в Рим префект Претория Апор убивает Нумериана, и Диоклетиан прибыл как раз в момент, когда солдаты легионов, расположенных в Лациуме, они собрались на сходку, на форуме. Они подняли Диоклетиана на трибуну, объявив его новым императором. Впрочем, решение было не единогласным. Надо сказать, солдат ведь собрал префект Апор, и с тем, чтобы императором провозгласили именно его. И появление Диоклетиана разрушило планы Апора, и люди Апора, возможно, и сам Апор в том числе, стали кричать, что Диоклетиан виновен в смерти Нумериана. Момент был смертельно опасный, но за плечами Диоклетиана недаром был богатый опыт общения с легионерами, опыт военачальника и политика. Он отлично чувствовал психологию толпы, и он произнес страстную речь, в которой клялся всеми богами и

стал императором. А вечером, по свидетельству вописка, Диоклетиан якобы сказал своим друзьям, которые пришли его поздравить, он сказал им так: «Наконец-то я убил назначенного роком кабана», имея в виду, конечно, Апра. Впрочем, убедив легионеров, Диоклетиан отнюдь не до конца убедил историков. Какие-то сомнения относительно его участия в судьбе Кара и Нумериана остались по сию пору. Возможно, Диоклетиан, покончив с Каром в далекой Сирии, кто будет разбираться, прибыл в Рим несколько раньше сходки легионеров на форуме. Возможно, между Апром и Диоклетианом имелся какой-то сговор. Они ведь были людьми одной профессии, одного возраста, и они хорошо друг друга знали по долгим годам службы. Возможно, Апр и Диоклетиан договорились о том, что они будут императорами-соправителями. Возможно, Диоклетиан в последний момент уже на форуме переиграл Апра. Ну, домыслы могут быть. Домыслы, правда, удел в большей степени не историков, а романистов. Диоклетиан, да, он страстно стремился к власти. Но вот среди свойств его очень непростого характера все же нет подлости. Нет подлости, а потому представляется невероятным участие Диоклетиана в убийствах что Кара, что Нумериана. Диоклетиан относился к людям холодным и скрытным, темперамента управляемого, ума крайне рационального и рассудительного. А потому в его гонениях на христиан не будет ничего от личной ненависти. Ничего. Вописк утверждает, что временами выражение лица императора приобретало устрашающие, зловещие черты, и было видно, как он борется со всплывающей из недр его характера жестокостью. Но сила воли у Диоклетиана была огромна, и он умел владеть собой. Благоразумие всегда побеждало эмоции. Свои решения Диоклетиан никогда не принимал под воздействием момента. Он все тщательно обдумывал, и часто решения оформлялись приказами спустя дни, недели, а то и месяцы, а бывало, что и годы. Следует особо отметить, власть для Диоклетиана не была, как у подавляющего большинства римских правителей, ценностью самодостаточной. Власть была нужна Диоклетиану для того, чтобы войти в историю спасителем обновленного римского мира. Хотя он и не был, это почти, наверное, римлянином по рождению, однако он не мыслил себя вне Рима и вне империи. Ради них и во имя их он воевал, рисковал жизнью, вел жизнь, полную смертельной опасности, жизнь и физически, и психологически изнурительную. Он из-за ничтожности своего происхождения не получил систематического образования. Начальные его знания носили характер сугубо практический и, так сказать, профессиональный. Это нападение, оборона, владение оружием, сооружение лагеря, переправы, выживание, в конце концов, в чрезвычайных обстоятельствах. Практицизм свойственен будет Диоклетиану и в дальнейшем. Однако то, что мы знаем о Диоклетиане как об императоре, свидетельствует о его обширных знаниях в самых разных областях. Он умел учиться. Конечно, было бы неверно называть Диоклетиана интеллектуалом, для этого ему недостает широты взглядов, да и рефлексии, но для несения бремени власти он, надо сказать, оснащен был весьма основательно. Источники утверждают, что Диоклетиан часто погружался в размышления, и при этом взгляд его сосредотачивался, а выражение лица становилось величественно воодушевленным.

0: Аврелий Виктор свидетельствует, что император был полон высоких замыслов. Как и Аврелиан, император Диоклетиан хорошо понял, что традиционная форма принципата, при которой сохраняются не только республиканские институты, но, что важнее, сохраняется архаическая, то есть полисная, то есть республиканская философия власти, где власть есть сумма должностей, и взаимный договор правителя и сословий, прежде всего договор правителя с элитой и армией. Так вот, эта форма, она уже мертвая, и она реанимации не подлежит. Пройдет 1500 лет, и французский философ-просветитель Монтескье изложит свое видение на естественную форму государственного управления. По его мнению, для малых государств подобает республиканская форма, для крупных государств, ну, сегодня мы бы сказали мононациональных, форма просвещенной конституционной монархии, когда верховный, но потомственный правитель оказывается не над, а под законом. А вот для огромных же государств, то есть многонациональных, растянутых на континенты, для них подобает сакральная деспотия, что, конечно, предполагает и просвещенный характер этой деспотии. Иначе какой бы Монтескье был просветитель? Но вот задолго до Монтескье к этому же соображению путем пристального наблюдения и целенаправленно практических размышлений пришел Диоклетиан. Империя объединяет множество народов, многие из которых имеют древнюю культуру и собственный опыт государственности. Народы эти разбросаны на огромных пространствах, в различных ландшафтах и в различных климатах. Смысл империи – внесение цивилизации в эти народы. Однако, развивая окраины, империя сама же усиливает их сепаратизм. Ведь, кроме всего прочего, империя приносит туда и понятие гражданства. И вчерашние варвары служат в армии, и в органах имперской муниципальной власти они становятся полноправными римскими гражданами, и, следовательно, они могут счесть центральную власть, то есть власть Рима, обретя самодостаточность, обременительной и нецелесообразной. А значит, они могут расторгнуть договор с этой властью, а, собственно, это уже и происходит. И процесс этот далее лишь будет усиливаться. Можно, конечно, отправить туда войска и разгромить инсургентов. И опять же, империя это уже делает. Но однажды, и, видимо, теперь уже очень скоро, империя не сможет достойно реагировать на все вызовы. Что же тогда будет? А тогда империя рассыпется, погибнет. Выходец из общественных низов, солдат и циник, ну, как, впрочем, и любой политик. Император Диоклетиан очень хорошо знал основополагающее значение идеи, той идеи, которая должна сцеплять воедино разбухшее и пестрое тело страны. И такой идеей, по причине мертвости римских добродетелей, должна была стать идея сакральности власти, превращение верховного правителя в живое божество, по примеру восточных держав. Был ли сам Диоклетиан религиозен? Это, конечно, за давностью лет вопрос открытый. Скорее всего, он, как и подавляющее число его коллег во власти, был суеверен и не более. То есть верил в духов места, он верил в месть духов умерших предков, пожалуй, все. Атеизм ведь довольно рано поселился в выхолощенных душах римской элиты, которые ближе и понятнее были неоплатоники и прочие гностики, чем мистические вероучения. То, что, ища опоры для власти, ища той идеи, что соединяло бы империю Диоклетиан, что называется, прошел мимо христианства и не увидел в христианстве единственную по существу безальтернативную, спасительную и универсальную форму возрождения империи, говорит весьма красноречиво о том, что Диоклетиан вполне в сердцевине своей атеистичен и совершенно лишен религиозного опыта. И до захвата власти, и долгие годы после этого в окружении Диоклетиана было довольно много христиан. Ну, в частности, ими были его жена Приска, его дочь Валерия. А церковь при всем при том пугала его своей исключительной живучестью, способностью даже после самых тяжелых и, как казалось, неминуемо смертельных испытаний возрождаться. Причем возрождаться в еще большей мощи, умножив число своих членов, умножив богатство и авторитет. Так что Диоклетиан скорее видел церковь как бы параллельным и немного тайным государством. Параллельное государство Римской империи. Вот что понимал Диоклетиан, и вот чего он опасался. И если империя преодолевала один за другим кризисы с каждым разом со все большим трудом и со все более заметными потерями, то церковь после всех испытаний только усиливалась. Это было непонятно, а то, что непонятно, то страшит. А ведь империя была смыслом жизни Диоклетиана, и в укреплении империи он видел смысл своей судьбы. Следовательно, формально-логическое и рационально-историческое, то есть обращенное к идеалам и образам прошлого мышления Диоклетиана, заставляло его видеть в церкви главную, внутреннюю, тайную угрозу существованию империи. И гонения на христиан, они явились результатом более чем 20-летних раздумий. Только вступив в последний период своего правления и ужаснувшись того, сколь глубоко христианство упрочилось даже в легионах, он начал планомерные репрессии. Вот тогда храмы христиан подлежали разрушению, а имущество их конфисковывалось, их изгоняли со всех должностей, а те, кто оставался непримирим и публично сопротивлялся, предавали смерти. Следует, однако, заметить, что Диоклетиан, видимо, внутренне очень долго сопротивлялся решению о репрессиях христиан. Он попытался найти компромисс с церковью. Ну, предание свидетельствует, например, что римский епископ Кай, занимавший до 296 года, то есть в течение 13 лет, римскую кафедру, был родственником Диоклетиана. Да и с позиции рационально-государственной опасно было восстанавливать против себя весьма многочисленную группу населения, пытаться разрушить церковь, быть может, самый прочный институт в империи. И сверх того, ведь именно на последние десятилетия III века приходилось много тяжелых военных конфликтов, и в частности подавление масштабного восстания в Египте, этой житницы империи, а среди легионеров было много христиан, и в том числе на высоких командных должностях, император постоянно и долго, наверное, годами сомневался. Но на него оказывали мощное давление два человека, довольно близких ему. Это Максимиан и Галерий. Именно они были главными ненавистниками христианства. Фактически именно они спровоцировали кардинальное изменение в диоклетиановой политике по отношению к христианству. Максимиан, Марк, Валерий. по прозвищу Геркулий, то есть Геркулес, соправитель Диоклетиана. Он сильно уступал старшему коллеге по уму и известен был более своей свирепостью. Как утверждает Аврелий Виктор, а ему вторит Евтропий и Лактанций, Максимиан отличался крайней необузданностью нрава, распущенностью, корыстолюбием и тупостью. То есть он являл по своим качествам полную противоположность своему патрону-соправителю. Выражение лица его было неизменно недобрым и хищным, склонен был Максимиан и к коварству, которое, однако, по причине его недалекости было всегда шито белыми нитками. А вот, правда, воином он был, да и в самом деле, умелым и отважным. Назвать его стратегом было бы, конечно, сильным преувеличением, но исполнителем приказов он оказывался безупречным. Именно долгая служба с Диоклетианом, особенно в Галлии, сделала Максимиана человеком Диоклетиана. Конечно, Максимиан был чудовищем, но он был для патрона-соправителя, то есть для Диоклетиана, предельно ясен, прозрачен и прогнозируем. И кроме того, отрицательные, во множестве отрицательные качества Максимиана, они ведь хорошо оттеняли добродетели, ум, спокойствие Диоклетиана. И чем более ненавидели Максимиана, тем более ценили, уважали и любили Диоклетиана. Вот жестокосердие, с которым Максимиан управлял в своих подконтрольных территориях, оно было чрезмерным. Диоклетиан пытался ограничить эту безмерную жестокость и корыстолюбие своего соправителя. Ведь подчинение Максимиана была Италия и Африка, а там было много богатых сенаторов и всадников. И с его ведома против наиболее состоятельных из них выдвигались обвинения. Они арестовывались и чаще всего погибали в застенках, а имущество конфисковывалось и большей частью присваивалось хозяинам Италии. Будучи сам человеком низкого происхождения, Максимиан ненавидел аристократов. Будучи сам безграмотным, он ненавидел людей образованных. Будучи глубоко порочным, лживым и ни во что не верующим, он ненавидел людей, достойных и исполненных веры. Христиане поэтому были ему особо ненавистны. Упорство, с каким Максимиан добивался репрессий в отношении христиан, имело вообще-то не слишком большое отношение к вере. Второй Август презирал все религии. Его упорство больше имело отношение к неутолимой ненависти, которую Максимиан питал к аристократии. С одной стороны, он очень боялся аристократических заговоров, а с другой — жаждал обогащения. А еще он жаждал унижения знатных родов, от которых ему, наверное, когда-то в ранней юности пришлось пострадать. Так получилось, что христианство в Риме, в Италии, пустило мощные корни именно в среде верхних сословий. Многие сенаторы, патрики, всадники, они были христианами или сочувствующими христианам. Так что, добиваясь гонения на христиан, Максимиан добивался на самом деле получения согласия на репрессии против аристократических кланов. В конечном счете, на удовлетворение затаенной страсти возвысившегося плебея унизить тех, кого он считал счастливчиками по рождению, всех этих потомков Юлиев или Клавдиев, которые даже и теперь не скрывали своей брезгливости в отношении хозяина Италии. Теперь Галерий Гай Валерий Максимиан. А вот эта фигура более сложная. В течение более чем 60-летней жизни его мировоззрение проделало такие невероятные зигзаги, что отличить юного Галерия от зрелого Галерия и их обоих от Галерия, приближающегося к старости, столь же сложно, как найти сходство между юношей ослепительной красоты, это было еще до Диоклетиана, и чудовищной тучности и безобразности стариком, а это уже после Диоклетиана. Грубость и обаяние, добрые и злые качества в Галерии переплетались с исключительной прихотливостью. Он, как и Максимиан, происходил из самых низов общества. Когда-то, в детстве, ему довелось пасти скот на берегах Дуная. Долго он будет носить неприглядную кличку Арментарий, то есть скотовод, пастух, ненавидел эту кличку. Возвышением своим он обязан прежде всего Максимиану, ну и, конечно, Диоклетиану. Аристократов Галерий, как и Максимиан, ненавидел люто. Да, и люто им завидовал. Даже то, что сам Диоклетиан стал его тестем, то, что Галерий был женат на Валерии, дочери императора, между прочим, глубокой христианки, вот даже это не выправило всех его комплексов. А вот настойчивая же агитация Галерия против христиан, она должна была, скорее всего, спасти репутацию и положение, а, возможно, и жизнь самого Галерия. Получив в 293 году в управление Балканы, он и стал, между прочим, тогда ответственным за ведение боевых действий против варваров и ответственным за нерушимость римских границ по Дунаю. Вообще-то Галерий был отличным воином, но опыта самостоятельного ведения боевых действий, да еще столь масштабных, не имел. И оказавшись, так сказать, на хозяйстве, а Диоклетиан в это время отъехал подавлять восстание в Египте, Галерий растерялся. Ряд грубых провалов, связанных не только с прорывом обороны варварами, но и с восстаниями в Дакии и Моэзии, они легко могли поставить крест на блестящей карьере балканского Цезаря. Известно, что после одного из объяснений с Диоклетианом, случившимся при сходе войска, объяснение относительно неудач, Галерий бежал долго за колесницей императора Диоклетиана, вымаливая у него прощение. Вот пока Диоклетиан таким образом публично унизил своего Цезаря. Это был, конечно, жест политический, и это был жест почти равнозначный черной метке. Необходимо было срочно найти виновника, то есть козла отпущения. И в качестве такового Галерий указал на христиан, которые якобы отказывались выполнять приказы. И Галерий знал, как болезненно отреагирует Диоклетиан на такое известие. Армия ведь была основным фундаментом императорской власти. Разные причины объединили Максимиана и Галерия относительно христиан, которых они, между прочим, рискуя самим существованием империи, готовы были принести в жертву собственному властолюбию, алчности и карьере. Им удалось общими усилиями и провокациями возродить сомнения и страхи у стареющего Доминуса и направить их в нужное для себя русло. Вот так был подготовлен крутой поворот в политике Диоклетиана, когда гонения на христиан стали неизбежны.
1: Прозвучала программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в понедельник в 21:40.

0: икону. Программа о священных образах Православной Церкви.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона протоиерей Александр Степанов. Мы продолжаем наш цикл о православных иконах. И, как всегда, в нашей студии Оксана Витальевна Губарева.
2: Здравствуйте.
1: Петербургский искусствовед, кандидат культурологии, специалист по иконам и автор большого издательского проекта «Русская икона. Образы и символы». Это целая серия книг из 43, да, по-моему, книг, которые очень подробно говорят о огромном количестве разных икон и очень хорошо иллюстрированы. Так что, кто заинтересуется нашим циклом, вы можете поискать в магазинах, может быть, еще можно купить какие-то из этих книг, и они, кроме того, еще и дешево стоят. Итак, сегодня мы будем говорить о иконе Пятидесятницы, сошествия Святого Духа на апостолов. Это событие изложено, как вы все хорошо знаете, в книге «Деяний апостольских», и празднуется в церкви на 50-й день, естественно, после Пасхи. Этот день церковь почитает днем своего рождения. Именно в этот момент вся полнота домостроительства нашего спасения была исполнена. Деяния повествуют об этом событии такими словами. «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, апостолы, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них». Ну вот, дальше мы знаем, что апостолы вышли на улицу и начали смело проповедовать, то есть действительно Святой Дух преобразил их, отверз их уста, апостол Петр начал проповедовать, и 5000 уверовало от его проповеди. И действительно, в результате этого события, как некоторые историки считают, до трети вообще всего еврейского народа уверовало, что Христос есть действительно Мессия, о чем, собственно, и проповедовали апостолы. И вот такова была сила этой проповеди. Сегодня поговорим о том, как же это событие отражается в иконописных образах. Оксана Витальевна, что мы рассмотрим прежде всего?
2: Прежде всего мы рассмотрим изображение наиболее древнее. Это иллюстрация Евангелия Рабулы. И здесь мы видим, что Пятидесятница, сошествие Святого Духа на апостолов, изображается совершенно не так, как мы привыкли.
1: А какого времени, что это такое за Рабула, это, наверное, не все знают у нас.
2: Это Евангелие VI века, и называется Рабула, оно по имени владельца просто этого Евангелия.
1: Ага.
2: Да.
1: Ага. Вот. То есть некий очень древний манускрипт,
2: да,
1: такой,
2: да?
1: Он в виде свитка или в виде
2: в виде книжки ага. уже. И вот это самое первое изображение, которое вот
1: до нас дошло.
2: Да. Угу. До этого времени были тоже вот изображения Пятидесятницы, но они совмещались вместе с Вознесением. То есть это было как одна общая такая вот икона. И дело в том, что в Древней угу. Церкви это был единый праздник.
1: Угу.
2: Когда Господь возносился, Он сказал, что «пошлю вам утешителя». И вот эти слова Его
1: исполнялись
2: в Пятидесятницу. И таким образом вот эти два события, Вознесение и Пятидесятница, они представляли собой как некое единое такое вот торжество. Кроме того, было затруднение для Древней Церкви вообще-то изобразить какой-либо праздник христологический, да, без Христа. То есть все события, которые изображались, угу. везде присутствовал Господь. А тут как бы его нету.
1: Угу.
2: И изобразить действие того, что вот он что-то посылает, Духа Святаго, изобразить действие Божие без как бы самого Бога, в общем-то, было настолько сложно, что на самом деле иконография вот сошествия Святого Духа на апостолов развивалась достаточно длительно, дольше, чем любая другая иконография. Потому что вот другие праздники мы знаем уже в самом раннем христианстве, в общем-то, основные какие-то композиционные принципы складываются практически сразу. А здесь за основу композиции берется Вознесения, где в центре стоит Пресвятая Богородица, но вместо Иисуса Христа, который над Богородицей возносится обычно, да, здесь изображается голубь. В Евангелии ничего не говорится о голубе, но надо как-то обозначить.
1: В деяниях апостольских.
2: В деяниях апостольских, да, никак вот не говорится эпизода, о голубе, да, что там Дух Святой каким-то образом. Но поскольку с древнейших традиций образы явления Духа Святаго представлялись в виде голубя, то и здесь тоже вот художник помещает этого голубя, у которого из клюва льется огонь. Таким образом, это как бы такая зрительная аналогия слов пророческих. «На рабов моих и рабынь моих в те дни изолью от духа моего, и будут пророчествовать». Вот, пророк Иоэль. Да. И вот мы видим изливающийся вот этот огонь из клюва Духа Святаго, и сверху такое черное небо.
1: Дуга.
2: Дуга такая, да, вот как объединяющая всех этих апостолов, которая, конечно, символизирует церковь с одной стороны, а с другой стороны то, что она черного цвета, это вот тот божественный мрак, который...
1: Из которого дух
2: да, является. То есть это такой сверхсвет, который для человека земного слепит, как мрак, который как чернота, тьма. Которая есть тьма.
1: Как раз это время шестой век, это время уже Дионисия, Ареопагита, когда вот это богословие божественного мрака, собственно, и становится, входит в широкий такой оборот.
2: И вот этот мрак, тьма, из которой является голубь, он символизирует еще и то, что Господь в своих проявлениях вообще человеку недоступен. Мы не можем понять, каким образом лица Пресвятой Троицы там взаимодействуют между собой. В дальнейшем, в следующем образе, который вот дошел до нас, сошествие Святого Духа на апостолов, это XI век, мозаика Осиус Лукас в Факиде, Пресвятая Богородица отделяется от апостолов, потому что она рассматривается как персонификацию Церкви. А апостолы, на которых сходит Дух Святой, и они как бы коллективно вместе тоже образуют собой церковь. Таким образом, получается, что вот этот образ церкви дважды повторяется, то есть как бы
1: тавтология такая некоторая.
2: Поэтому по размышлению о том, как вот это все композиционно увязать между собой, да, Богородицу отделяют от апостолов. И здесь уже...
1: Кроме того, все-таки в Деяниях, как мы читали, ничего не сказано о том, что Богородица была с апостолами. Хотя, конечно, традиция в дальнейшем усваивает такую версию, что Богородица тоже была среди апостолов. Здесь это не икона, конечно, а пространство храма, где тоже соотнесенность, да, вот этих сюжетов продумана, они не случайно находятся именно так. В куполе храма и в конхе апсиды Богородицы.
2: Да. Это малый купол, который находится как раз над престолом. То есть это не главный купол.
1: Не центральный купол,
2: да.
1: Ну да, Пятидесятница там обычно никогда не изображается.
2: Да. И в центре здесь помещается не просто голубь над апостолами, а и Тимасия. И сами апостолы изображаются уже на престолах сидящие. То есть это как... символ той духовной власти, которую они получили, которая была дарована. То есть сядете на престолах судить 12 колен Израилевых, сказал Господь апостолам в Евангелии от Луки. Вот здесь как раз вот этот апокалиптический такой образ. Тоже не просто действие Святого Духа, а мы видим здесь и плоды Святого Духа, то есть результат его действия на апостолов. Они приобретают новое... свойства, качество, новые качества, да, они становятся обладателями какой-то вот удивительной силы.
1: Это как в Евангелии Христос им говорил, когда Петр спросил в один момент: вот мы оставили все, пошли за тобой, и что же нам будет? И он говорит: сядете на престолах судить 12 колен Израилевых. Да, вот, наверное, воплощение этих слов, может быть, и имели в виду иконописцы, которые создавали вот этот мозаичный образ.
2: Вот. И апостолы, которые получают вот эти дары Святого Духа, они заключены в круг, кругом сидят вокруг этой темасии, которая символизирует собой вот присутствие Божие. И этот круг как бы весь целиком осеняет образ Пресвятой Богородицы. И вокруг Пресвятой Богородицы на греческом языке написан текст. Это строки псалма, которые являются прокимном, который читается во время священия храма. «Дому твоему подобает святыня, Господи, в долготу дней». То есть здесь впрямую говорится о том, что Пресвятая Богородица – это образ церкви, и церковь, так же, как и Пресвятая Богородица, уже не разделённые языцы получает, а все благодати, да, полностью всю благодать Святаго Духа.
1: Да, мы говорили в прошлой программе, когда говорили о премудрости Божией, о том, что текст из притчи Соломона «Премудрость, создай себе дом и утверди столпов седьмь». Вот Богородица и есть тот самый дом, о котором здесь «дому твоему подобает святыня, Господи, в долготу дней».
2: И вокруг, в парусах купола, вокруг купола изображаются такие разноцветные фигуры. Это народы, которые вот просвещенные Духом Святым и которые получают благодать Духа Святаго через апостолов уже. Поэтому они как бы вот в четырех сторон в основании изображены.
1: Поразительно красивый храм внутри. Это где находится Фатида-то?
2: В Греции.
1: Там в Греции, да?
2: Да. Вот впоследствии, уже там в 12-13 веке, складывается новая иконография, такая каноническая, когда апостолы сидят дугой над каким-то пространством. Сначала это пространство просто черное, как тьма непросвещенного космоса. Но потом там появляются различные фигуры, опять же, как бы народы вот эти, которые в Осиус Лукас храме так окружали апостолов, то теперь они собираются там вот в этом космосе, в этом полукруге.
1: И они как бы в такой темнице, пещере,
2: непонятно где. Ну, как в пещере,
1: где,
2: да. То есть это вот,
1: ожидают откровения.
2: Да. То есть, чтобы они могли, да, из этой темницы освободиться, наконец, и получить вот этот свет. Очень интересная сохранилась фреска в церкви святых апостолов в Печи XIV века, где апостолы вот тоже точно так же сидят
1: это
2: полукругом.
1: В Сербии, да?
2: Это в Сербии, да, это в Косово, которые сидят полукругом над темным вот этим черным непросвещенным космосом Вселенной, вот человеческим миром. И люди стоят вокруг некой башни. Но эту башню, конечно, можно ассоциировать сразу же очень легко, да, с Вавилонской башней. Потому что...
1: Какая же еще башня?
2: Да. Вот, потому что церковь противопоставляет вот то единение, которое получили апостолы в Духе Святом, тому разделению, которое в Ветхом Завете произошло у строителей Вавилонской башни.
1: Да, это отражено прямо в кандаке праздника.
2: Да.
1: «Егда снесшел языки слия, разделяши языки вышний, егда же и огненные языки раздаяша, в соединение вся призва, и согласно славим Пресвятого Духа». Вот кандак праздника Пятидесятницы.
2: Вот он здесь просто впрямую, скажем так, изображается. Но впоследствии канонической становится иконография, где вот в этом мраке темном изображается одна единственная фигура в царских одеждах с полотенцем, на котором лежит 12 свитков, как символ вот проповеди всех 12 апостолов, посланных на проповедь для просвещения вот этого мрачного и темного мира. И вот эта фигура царя олицетворяет собой весь космос. На некоторых иконах эта фигура даже подписана. Так, космос, так и написано рядом с ним. Поэтому тут уже сомневаться в том, что это такое, не приходится.
1: То есть, в общем, вот эти непросвещенные там народы, вообще весь этот мир непросвещенный, он находится как бы в таком подвале сводчатом, черном, да, в какой-то склепе.
2: Да.
1: И там они сидят и ожидают, когда апостолы их просветят вот тем духом, который сами в Пятидесятницу получили. Такой примерно, да?
2: Да.
1: Смысл. И на всех этих образах, всюду, где вот этот склеп mm-hmm. такой изображен, так или иначе, он сводчатый, и действительно вот там, в этом подземелье мрачном.
2: И мы mm-hmm. видим, что на иконах здесь уже нет ни голуби, ни вообще какой-либо попытки изобразить присутствие Божие, кроме вот этих самых огненных языков.
1: И тут да. над каждым тоже...
2: У каждого над головой обязательно угу. изображается маленький язычок. И кроме того, они все изображаются вот из этого черного, темного сегмента наверху, угу. из этого мрака божественного.
1: Да, такие 12 лучей, да. которые осеняют как бы 12 апостолов. Архитектура тут появляется, да?
2: Да, появляется архитектура, которая символизирует собой вот эту Сионскую горницу. Угу. И эта Сионская горница превращается из простой маленькой домика в роскошный дворец со стеной. Эта стена символизирует, обычно она символизирует, в общем-то, стену рая, Царствия Небесного. Но что еще в этой иконе такого необычного, да, вот во всех этих образах Духа Святого по сравнению с текстом Евангелия? В Евангелии говорится о шуме, говорится о том, что ветер, угу. в общем, много очень какого-то движения в описании,
1: да,
2: а здесь ритмично, необыкновенно спокойно. Они все сидят вообще так бездвижно, я бы так mm-hmm, сказала. Mm-hmm. Да? Хотя, вот скажем, ничто не мешало художнику изобразить какое-то движение. Движение изображено в Преображении, падающие апостолы. Mm-hmm. Написано в Евангелии, что они упали. Вот они и лежат там на земле mm-hmm. все. Волнение у апостолов изображено в Вознесении. Угу. Они там просто скачут в некоторых иконах, протягивая да. руки к Христу, да. Да, пытаясь угу. дотронуться до Него. Здесь иконописцы из иконы в икону пишут абсолютно бездвижных апостолов, торжественно, ритмично восседающих на своих престолах. Почему такое отхождение угу. от Евангелия? А это как раз вот и есть создание образа упорядоченного космоса.
1: Угу.
2: Той вот гармонии и порядка, которая приходит в мир вот
1: с излиянием
2: Духа Святаго. Да. И вот это соединение в таком единстве угу. упорядоченном, гармоничном, где вот по выражению святых отцов каждый человек – это как кирпичик в едином здании храма Вселенской угу. Церкви, вот оно вот здесь и является нам. И обязательно на иконах, особенно на русских иконах, все апостолы очень пестро одеты. Все, у каждого своя одежда.
1: Угу, угу.
2: Потому что художник подчеркивает, что несмотря на то, что мы все вместе, каждый из нас – личность. Угу. И вот это раскрытие как бы индивидуальности, личности, оно вот в этом вот упорядке.
1: Многоцветие.
2: Да, это не теряется.
1: Угу.
2: И вот именно вот эта вот гармония, упорядоченность, такая вот ясность, единство, такая простота и целостность композиции, она, собственно, и есть вот тот самый образ тела Христова, мистический, который создает эта иконография без Христа, без угу. его личного изображения. Угу. То есть он присутствует здесь иначе.
1: Угу.
2: И вот это пустое пространство между апостолами, оно как бы для него. Но и вы вроде как вот, да,
1: он ушел.
2: Нужно. Он ушел, он да, ушел.
1: Да. Но послал утешителя.
2: В более позднее время, когда вот это представление о языке иконы, символическом языке, начинает утрачиваться, и в иконопись приходит западноевропейский аллегоризм, снова возвращается Пресвятая Богородица в иконографию. И так же, как в древних образах, она опять занимает центральное положение. И мы видим, что здесь, вот в этой эрмитажной иконе XVII века, маленькие язычки есть на апостолах, а на Богородице очень большой такой, да, язык какой-то такой центральный, вот она...
1: Но она вообще центральное
2: место. Да, она вообще центральное место, да, и то, что вот она собирает в себе все благодати, это размером этого огненного языка, который у нее почти на голове. Есть иконы, где все лучи идут прямо к ней на голову. и от нее уже раздаются на апостолов. Угу. Таким образом, получается, что Богородица является как бы раздательницей. Угу. Но опять же, вот мы говорим, что в это время вот именно такого визуального богословия его угу. уже нету. Это аллегория того, что Богородица является образ церкви, где мы все люди получаем благодать угу. Святаго Духа. То есть это такое назидание.
1: Ну вот на этом мы заканчиваем наш разговор об угу. образе Пятидесятницы, схождение Святого Духа на апостола. Мы видели, как этот образ меняется, и как интересно он, начиная с самого раннего нам известного образа присутствия Пресвятой Богородицы в этой композиции, через практически 1000 лет примерно, mm-hmm. да, возвращается вот в той, которую икону мы сейчас видим, русской, опять-таки к тому, что Богородица присутствует также в центре вот в этом событии, здесь уже, несомненно, олицетворяя собой церковь. На этом мы с вами прощаемся. В следующий раз поговорим о иконе Троицы. Прежде всего, конечно, Троицы преподобного Андрея Рублева. Этот образ вам хорошо знаком, но можно посмотреть на нашем сайте его еще раз, но и также некоторые другие образы, которые мы тоже будем обсуждать. Напомню, что сегодня с нами была Оксана Витальевна Губарева, петербургский искусствовед, кандидат культурологии. Программу вел протоиерей Александр Степанов. До свидания.
2: Всего доброго.

0: исполнении хора Свято-Троицкого собора Александра Невской лавры под управлением протодиакона Павла Герасимова прозвучал концерт на текст стихиры праздника Святой Троицы композитора Степана Дегтярева.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Митрополит в Арсенофе совершил божественную литургию в Преображенском фарфоровском храме. В Никольском монастыре Старой Ладоги начался проект «Радость жизни». Об этих и других событиях более подробно. В День Святого Духа 1 июня митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил божественную литургию в Преображенском фарфоровском храме прихода сошествия Святого Духа за Невской заставой. Его Высокопреосвященство сослужили епископ Кронштадтский Вениамин, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, благочинный Невского округа иерей Дмитрий Малиновский, настоятель протоиерей Иоанн Соколов с клиром и другие священнослужители. За усердные труды во славу Святой Церкви протоиерей Иоанн Соколов награжден правом служения божественной литургии с открытыми царскими вратами до Херувимской песни. Храму подарена икона священноисповедника Михаила Союзова. Владыка в Арсенофе в сопровождении настоятеля осмотрел строящийся храм сошествия Святого Духа. Храм-часовня Преображения Господня расположен на территории одного из старейших кладбищ Санкт-Петербурга Спасо-Преображенского Фарфоровского. С XVIII века в округе располагалась слобода, где жили рабочие и служащие императорского фарфорового завода. В начале XX века здесь был построен храм сошествия Святого Духа на апостолов, также известный как Фарфоровская церковь за Невской заставой. В закладке храма участвовал праведный Иоанн Кронштадтский. В советское время храм был закрыт, а при строительстве станции метро Ломоносовская взорван. Временный храм-часовня Преображения Господня был заложен 27 января 2015 года. 19 августа того же года храм был освящен. В настоящее время воссоздается Свято-Духовский храм. Праздник Святой Троицы 31 мая митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил божественную литургию в Свято-Троицком соборе Александра Невской Лавры. Его Высокопреосвященство сослужили наместник обители епископ Кронштадтский Вениамин, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, братья Лавры в священном сане и другие священнослужители. Среди молящихся был начальник городского отдела по связям с религиозными объединениями Владимир Иванов. Была отслужена вечерня с коленопреклоненными молитвами. Обители подарена икона Святой Троицы. За усердные труды во славу Святой Церкви Татьяна Лагутина награждена медалью апостола Петра. Было зачитано приветственное слово губернатора Александра Беглова. В День Святой Троицы 31 мая после божественной литургии в Никольском монастыре Старой Ладоги праздником «Староладожская окрошка» начался проект «Радость жизни», поддержанный грантовым конкурсом «Православная инициатива». Проект предназначен для людей серебряного возраста. Руководитель паломнической службы Виктория Николаенко провела для гостей бесплатную экскурсию по монастырю. Были организованы мастер-класс по приготовлению окрошки, угощения и встречи со священником. Праздник посетили не менее 70 возрастных волховчан и ладожан. В концертной программе выступили лауреат международных конкурсов Анна Абикулова, а также собиратели фольклора Екатерина Калиникова и Наталья Алимова. Открывая праздничную программу, настоятель обители игумен Филарет Пряшников отметил, что совместная трапеза и общение за ней – это свидетельство единства церкви. Также в этот день состоялась церемония завершения учебного года воскресной школы под покровом чудотворца, действующей при монастыре. Отец Филарет поздравил детей, вручил им подарки и сертификаты. Руководитель социальных проектов монастыря, координатор грантовых программ Санкт-Петербургской епархии Яна Сенькина рассказала, что среди постоянных прихожан Никольского монастыря пожилые люди из Старой и Новой Ладоги, Волхова и сельских поселений Волховского района. Для них в рамках проекта с 7 июня начнутся занятия по экскурсоводческому делу, а с 14 июня по работе с компьютером и информационной безопасности. Сдав экзамен, участники проекта могут стать оплачиваемыми гидами обители со свободным графиком. До 8 ноября один раз в месяц будут проходить лекции либо по компьютерной грамотности, либо по экскурсоводческому делу, а также интересные встречи.

0: храму подарены иконы Святой Троицы. За усердные труды во славу Святой Церкви были награждены генеральный директор компании «Империал» Алексей Кацанов золотой медалью апостола Петра и генеральный директор компании «Колорит СПБ» Дмитрий Загарских медалью апостола Петра первой степени. Иерей Алексей Магазинков в связи с 40-летием был награжден серебряной медалью апостола Петра. Также медали апостола Петра удостоен иерей Дмитрий Малиновский. Генеральный директор компании «Фебост» Дмитрий Назулаев удостоен знака священномученика Вениамина митрополита Петроградского. Митрополичьими грамотами отмечены Марина Смирнова и Светлана Золотарева. 12 июня в Приходском доме храма святой великомученицы Анастасии Узорешительницы на Васильевском острове состоится презентация русского перевода избранной гимнографии праздничной Минеи. Перевод выполнен в рамках научного проекта, возглавляемого священником Георгием Кочетковым, и продолжает серию «Православное богослужение на русском языке». В книгу помимо текстов Минеи вошли новонаписанные тексты, прошедшие литургическую апробацию в часовне Свято-Филаретовского института. Презентация продолжится обсуждением в формате дискуссионных групп, одна из которых будет посвящена филологическим аспектам перевода византийских песнопений, а другая – литургическому творчеству XX-XXI веков. На презентации прозвучат песнопения Минеи на русском языке в исполнении хора Свято-Филаретовского института. Участниками встречи станут священник Георгий Кочетков, секретарь комиссии по канонизации Саратовской епархии священник Максим Плякин, кандидат исторических наук Зоя Дашевская и кандидат филологических наук Яна Пантуева. Начало встречи в 16 часов. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированное в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: 3 июня в рамках проекта «Щедрая среда» состоится концерт старинной испанской музыки, который завершит сезон работы нашего лектория. Программу «Испанская феерия» для вас представит ансамбль старинной музыки «Возрождение» под руководством Владимира Каденко. Вы услышите танцевальные ритмы фанданго, фламенко и многих других жанров и стилей в претворении высочайшего композиторского мастерства Энрике Гранадоса, Мануэля де Фалии, Исаака Альбениса, Гаспаро Кассадо, Фернандо Абрадерса и Хоакина Нин и Кастильяноса. Ждем вас в среду, 3 июня в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 79-е зачало послания к римлянам, отрывок из первой главы.
1: Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божиим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господе нашим, через Которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом, всем находящимся в Риме возлюбленным Божиим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: «Праведный верою жив будет».
0: Послушайте 10-е зачало Евангелия от Матфея, отрывки из 4 и 5 глав.
2: В то время следовало за Иисусом множество народа из Галилеи, и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана. Увидев народ, Он зашел на гору, и когда сел, приступили к Нему ученики Его. И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали пророков, бывших прежде вас. Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям?»
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вот мы с вами отпраздновали схождение Духа Святого на апостолов, день самого Духа Святого. И теперь давайте вспомним, что Дух Святой своим схождением основал, создал Церковь. Церковь — это общество спасаемых во Христе, в Духе Святом, соединяющихся с Богом, являющихся единым телом со Христовым, люди, идущие по пути спасения. И вот в следующий же день после Дня Святого Духа Церковь начинает напоминать нам Нагорную проповедь, которая является сердцевиной морально-этического учения Церкви, учения Иисуса Христа. В ней Господь говорит то, как должны жить люди. Но жить так можно, только если ты стяжал Дух Святой. Вот то, к чему вы должны стремиться. Эти слова. Давайте посмотрим на них. Господь, находясь недалеко от Капернаума, зашел на некую гору. Место это показывают до сих пор. Сел на камнях, которые находятся на этом месте, на вершине этой горы. Рядом с ним сели его ученики, народ. И Господь начал говорить. И вот эти первые слова заповеди блаженств, мы должны помнить, что это некая лестница, по которой мы должны восходить к Богу. Это было очень промыслительно слушать эту проповедь на горе, когда ты видишь Господа сверху над тобой. Вот то, куда надо идти. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Нищета духовная. Что это? Характерно, что в древних списках Евангелия от Луки, где также цитируется Нагорная проповедь, там сказано просто «блаженны нищие». В современном тексте тоже добавлено «духом», но это взято из Евангелия от Матфея как раз. В древности просто было, в древних текстах, «блаженны нищие». То есть мы с вами стремимся очень часто на земле к какому-то богатству, к деньгам. Немалую часть нашей жизни мы посвящаем зарабатыванию этих самых денег. Если человек оказывается финансово нищим, то мы это считаем бедствием. Однако Господь говорит, что такие люди блаженны. Вот это греческое слово «макариус» очень глубокое. Это одновременно и счастливый человек, вот казалось бы, да, нищий, без денег, без того, к чему так стремятся люди, оказавшиеся счастливы, нищий духом. И одновременно благословен. Вот это слово «макариус» имеет второе значение. Благословенны нищие духом. Благословенны. Имеют благословение, помощь от Бога. Но нищета духовная — это нечто иное. Это не просто финансовая нищета. Это когда человек нищ своим духом. Это когда он полностью открыл себя Духу Божьему и готов жить не по своей воле, но по воле Божьей, и свою волю добровольно сочетать воле Божией. Такой человек благословен. И вот когда человек смиряется и принимает волю Божию, то следующий дар, которым открывается, это дар видения грехов своих и плача о грехах своих. Вот почему блаженны плачущие, потому что они утешатся. Плач о грехах и покаяние дают великий дар кротости. И кроткие — не те, кто рвутся к власти, не те, кто рвутся порой по головам ближних, подминая под себя ближних, но готовы даже лишний раз ближним уступить, встать последними. Они окажутся первыми, они наследуют землю, станут буквально царями земли, как наследники царства. То есть пред Богом последние будут первыми. Блаженны алчущие и жаждущие правды. Не просто голодные, а именно алчущие и жаждущие правды, потому что они насытятся. Насытятся чем? Опять-таки, правдой. Потому что люди, которые искренне стремятся к праведности, к правде и вокруг себя, и внутри себя, к тому, чтобы во мне совершалась правда Божия, чтобы то, что я сделал, во многих языках мира слово «правда» и «праведность», они однокоренные, чтобы праведность совершалась, и праведные дела совершались, прежде всего, мною самим. Они получат этот дар от Бога, если они стяжали то, что перед этим сказано. Нищету духовную, плач и кротость. Очень важна следующая заповедь. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Большинство толкователей подчеркивают, что это чуть ли не главная заповедь. Человек, который совершает, может быть, самые тяжкие грехи, но милостив, снисходительный к ближним, не осуждает никого, только за это будет помилован. И чем больше ты видишь свои грехи, чем больше ты видишь свою неправедность и алчишь и жаждешь стать праведным, тем более ты милостив и снисходителен к ближним, и за это будешь помилован. Соответственно, милосердие открывает чистоту сердечную и зрение Бога. Блаженны миротворцы, ибо они будут названы сынами Божьими. Мир имеется в виду и мир в человеческих отношениях. Это великий дар, великое дело — мирить людей. Потому что у нас много в жизни поводов для конфликтов. Но также здесь имеется в виду мир внутренний. Ибо зрение Бога дают человеку то, о чем, в частности, говорит Святая Мария Египетская, вспоминая о том, какие Терзание пришлось ей претерпеть в пустыне в ее житие, но потом Господь дал ей мир, и Слово Божие стало насыщать ее душу. Это уже вершина святости. Именно мир в душе и свобода от обуреваний, страстей греховных. И такие люди будут названы сынами Божьими. Ну и последнее. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны, когда будут поносить вас и гнать, и злословить за меня. Не просто гнать и злословить, а именно за меня, за Христа. И у святых отцов есть такое тоже, что если человек даже жил греховно, но претерпел страдания за Христа, особенно мученические, вот только заодно это все грехи его будут прощены, и мученики прославляются, канонизируются даже при отсутствии благочестивой жизни. Только за сам факт, что, будучи православным христианином, или даже не будучи таковым, но исповедовав себя таковым, пострадал за Христа. Только заодно этот человек прощаются все грехи, и такие люди, мученики, получают великую награду на небесах. И заканчивается Нагорная проповедь фразой «Вы соль земли». Если соль потеряет силу, чем сделаешь ее соленой? Соль в те времена была одним из немногих консервантов, известных людям того времени. Гниение по латыни — хорошо всем известное слово, коррупция, коррупцио. Это когда человек готов за материальные блага, за деньги, продать все, просто только в цене. Вот так нам это сейчас знакомо. Это все наше общество им поражено, порой даже, к сожалению, церковное. Так вот, Господь здесь говорит, что вы не просто те, кто не должен поддаваться гниению, но, напротив, вы те, кто должны, как соль, сохранять и то, что вокруг вас от этого гниения. Бог и Его заповеди должны для нас быть выше всех земных благ вместе взятых. Только в этом случае мы будем иметь возможность называть себя христианами. В противном случае, если мы потеряем силу, если мы перестанем быть неподкупными, для чего мы годны? Только если выбросить нас на попрание людям. Вот что происходит с нами, с церковью, с верою. Почему люди порой отходят от церкви? А не потому ли, что видят вот это гниение в нас? Но мы должны помнить о том, что это гниение — это не от Бога, это наш порок. И мы, православные христиане, должны быть первыми, кто не просто будет показывать пример честности и неподкупности, но и напротив. Мы должны быть теми людьми, которые своей жизнью будут и других людей приводить к тому, что есть вещи, которые на земле дороже, чем материальные блага, и ради которых никакие миллионы долларов не должны быть соблазном. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.

0: Стихира «Пятидесятницы», «Знаменного распева» в гармонизации композитора русского зарубежья Михаила Константинова прозвучала в исполнении хора Минского духовного училища.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 2 июня 20 мая по старому стилю православная церковь чтит память нескольких мучеников III века – Фалалея, Александра, Астерия и Аскалона. Святой мученик Фалалей, как врач, безвозмездно лечивший больных, назван церковью бессребреником и призывается в молитвах над больными в таинстве Илеосвящения и Преосвящении воды. Сегодня также вспоминаются родители равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, преподобные Завулон и Сосанна, жившие в конце III века. Сегодня совершается память двух великих русских святых, святителя Алексея, митрополита Московского, в день обретения его нетленных мощей в 1431 году, и благоверного князя Давмонта Псковского во святом крещении Тимофея, защитника земли русской, в день его блаженной кончины в 1299 году. В продолжении церковного календаря послушайте житие святителя Алексея, митрополита Московского. У микрофона протоиерей Виктор Грозов.

великий светильник земли русской, святитель Алексий, митрополит московский, родился на рубеже 13 и 14 веков, около 1300 года, в тяжкую для русского народа эпоху татарского ига, когда вся русская земля уже 150 лет стонала в порабощении, постоянно подвергаясь хищническим набегам завоевателей. Положение усугублялось непрестанными междоусобицами удельных князей. Русская земля была раздроблена на отдельные враждующие княжества, без объединения которых нельзя было бороться против общего врага. В это тяжелое время единственная сила, скреплявшая русский народ в одно целое, была Святая Православная Церковь. Из недр ее возникли великие светильники, которые своим высоким духом и примером жизни подавали соотечественникам надежду на возможность освобождения и воодушевляли их на борьбу с жестокими поработителями. Такими светильниками были и святитель Петр, первый московский митрополит, и его преемник, святитель Алексий, и игумен земли русской, преподобный Сергий Радонежский. Святитель Алексий происходил из знатного рода черниговских бояр Колычевых. Родители его, Федор и Мария, спасаясь от татарских набегов, переселились в Москву, где и родился будущий святитель. При святом крещении ему дано было имя Елеферий. Восприемником его был князь Иоанн, будущий великий князь московский, прозванный за щедрую раздачу милостыни Калита. Предание повествует, что еще в отрочестве Господь открыл будущему святителю его высокое предназначение. Стремясь к уединению, отрок Елеферий любил ловить сетями птиц в окрестностях города. Однажды, подстерегая их, он задремал и в тонком сне услышал голос: «Алексие, что трудишься напрасно? Ты будешь ловцом человеков». Голос был столь явственным, что отрок тотчас пробудился, но вокруг никого не было. С того времени отрок Елеферий все более стремился к духовной жизни, к углубленному изучению Священного Писания. Через несколько лет он и спросил у родителей благословения поступить в монастырь. В 320 году Елеферий принял монашеский постриг в московском Богоявленском монастыре с предвозвещенным ему в сновидении именем Алексий. Более 20 лет святой Алексий подвязался в той обители, смиренно проходя иноческие послушания под руководством опытного в духовной жизни старца Геронтия. Как сын знатного боярина, святой Алексий получил лучшее по тому времени образование. В монастыре он занялся изучением греческого языка, а затем слечил и исправил славянский перевод новозаветных книг по греческим подлинникам. Благочестивая жизнь и высокий ум инока Алексия привлекли к нему внимание митрополита Феогноста, святителя московского. Он поручил святому Алексию заведование судебными делами церкви, и тот в течение 12 лет исполнял эту должность со званием митрополитчего наместника. В конце 1350 года святитель Феогност рукоположил святого Алексия во епископа Владимирского. Весной 1353 года от моровой язвы умерли митрополит Феогност и великий князь Симеон Гордый. Святой Алексий стал преемником святителя Феогноста на московской митрополичьей кафедре. В 1354 году он совершил путешествие в Константинополь и получил там от патриарха Филофея благословение и утверждение на кафедру митрополита Киевского и всея Руси.
На обратном пути из Константинополя корабль, на котором возвращался святитель Алексий, попал в сильную бурю, но по молитвам святителя плавание прошло благополучно. Святитель дал обет построить храм во имя того святого, память которого придется в день благополучного возвращения. В исполнении этого обета святителем Алексеем в 1361 году был сооружен храм во имя нерукотворного образа Спасителя, память которого празднуется 16 августа по старому стилю. Возвратившись в Москву, которая со времени святителя Петра была резиденцией всероссийских митрополитов, святитель Алексий принял на себя управление русской церковью и неустанно трудился на этом поприще 24 года. Слава о мудром святителе и молитвеннике далеко распространилась за пределы России. В 1357 году хан Джанибек прислал великому князю московскому Иоанну Иоанновичу требование, чтобы тот отпустил в Орду святителя Алексия для исцеления его ослепшей жены. «Если ханша получит исцеление, по молитвам того человека, ты будешь иметь со мной мир. Если же не пошлешь его мне, я разорю огнем и мечом твою землю», — передал хан великому князю. Смиренный святитель не считал себя достойным совершить чудо исцеления, но, имея твердую веру в Господа, для которого все возможно, он не отказался ехать в Орду ради блага и спокойствия своей родины и паствы, за которых готов был принять и мученическую смерть. Перед отъездом в Орду святитель Алексий вместе с духовенством совершил молебное пение в Успенском соборе, ураке святителя Петра, и Господь дал ему знамение, укрепившее его дух. Свеча у гроба святителя Петра возгорелась сама собой. Святитель взял часть этой свечи и отправился в Орду. Еще до прибытия святителя Алексия жена хана видела его во сне в архиерейской одежде. Когда святой приблизился к Орде, Джанибек вышел ему навстречу и ввел его в свои покои. Святитель, начав молебное пение, велел возжечь малую свечу, привезенную от раки святого митрополита Петра. После долгой молитвы он окропил освященной водой больную женщину, и та тотчас прозрела. Ханы, все бывшие при славном исцелении, изумились и восславили Бога. Хан Джанибек с великим почетом и дарами отпустил митрополита в обратный путь. Ханша пожаловала святителю в Кремле участок земли, на котором святитель Алексий воздвиг в 1365 году Чудов монастырь в память чуда архистратика Божия Михаила в Хонях. В этом монастыре святитель завещал себя похоронить. После смерти великого князя Иоанна Иоанновича святитель Алексий был духовным наставником десятилетнего благоверного князя Дмитрия, наследника великокняжеского престола. Святитель Алексий был первым руководителем, первым вдохновителем, первым помощником великого князя в его борьбе за централизацию русского государства. Подвижнические усилия таких делателей земли русской, какими были святитель Алексий, преподобный Сергий Радонежский и благоверный великий князь Дмитрий Донской, сплотили вокруг Москвы большинство русских княжеств. Объединение их легло в основу великой победы русского народа на Куликовом поле в 1380 году. В своей многообразной святительской деятельности митрополит Алексий неустанно заботился о благоустроении российской паствы и духовном ее просвещении. С этой целью он восстановил в Москве прежние обители и создал новые, в том числе женские обители, Алексеевскую и Зачатьевскую. Там подвязались две его сестры, игумени Юлиния и монахиня Евпраксия. Им также были основаны обители Благовещенская в Нижнем Новгороде
и в честь святых равноапостольных Константина и Елены во Владимире. Святитель Алексий прожил около 80 лет. Приближаясь к концу своего жизненного подвига, он желал видеть преемником на Всероссийском митрополитическом престоле своего давнего духовного друга, преподобного Сергия игумена Радонежского. Однако преподобный по своему великому смирению уклонился от этой чести. Святитель Алексей не стал настаивать. Скончался он 12 февраля по старому стилю 1378 года и был погребен, согласно завещанию, в Чудовом монастыре. Выдающийся первосвятитель русской церкви оставил потомкам великое сокровище, собственноручно написанное Евангелие, переведенное им с греческого языка. Это Евангелие благоговейно хранилось в Чудовом монастыре несколько столетий. Более чем через 50 лет честные мощи святителя Алексия были обретены нетленными. Когда крыша деревянного храма, в котором был погребен святитель, во время божественной литургии обрушилась, никто из молившихся и служивших не пострадал. Когда стали возводить фундамент нового каменного храма, то обнаружили его нетленные мощи, которые положили в Благовещенском пределе нового храма. Прославление святителя Алексия совершилось 20 мая 1431 года. В течение всей истории России святитель Алексий почитался как великий заступник и молитвенник земли русской. В Чудовом монастыре был построен храм в честь святителя Алексия. В этот храм святые мощи его были торжественно перенесены в 1485 году. В настоящее время мощи святителя Алексия почивают в Богоявленском патриаршем соборе в Москве, где еженедельно по воскресеньям читается акафист святителю.

0: прозвучал тропарь русским святым восьмого гласа обиходного распева в исполнении парижского хора «Святой Николай» под управлением Николая Спасского.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Сыне Божий, молитв ради Пречистой от Твоей о Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сиюти молитву, яко владыце грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябо уповахом, не прогневайся на нызело, не же помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших. Ты бо еси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо еси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай меня даже в часе и доспети, прости мне грехи, я же сотвори их сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославлен еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти ми недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота,
вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злый, и я же суть от нагольства и уныния, аще именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, того вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави ми, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбче Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив мне буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я жити согреших сей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольвы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшу словесем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажди нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажди нам целомудренье пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее,
обетованных, не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согрешив, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я, Господи, после благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий, Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое, Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей я, Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тя от всея души моей и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покри меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести мя от живо, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тя во Господи уповах, спаси мя, в Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанье согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит мя, и по чисте паки таежде творю, ведущийся я, владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуеши, да укрепиши и благая творите да вода семи, весь ибо, владычица моя Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабы их ас от сели пристал сквернодейства и прочее пожил бы их в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу,
и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем те, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя и помилуй мя. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть якого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу тебя величаем, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых помилуй.

Дорогие слушатели, на этом радио «Град Петров» завершает свой вечерний эфир. Мы продолжим свое вещание в интернете и в эфире «Триколор ТВ».

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Спящие дома, безлюдные улицы и набережные тихих каналов, озаренные золотым сиянием белых ночей. Только в этом заколдованном мире и была возможна встреча двух чистых и ясных душ. Нежнейшая история любви. Любви, не ищущей своего. 28, 29, 2 и 3 июня в 10 часов в рубрике «Литературное чтение» страницы книги Федора Михайловича Достоевского «Белые ночи» для вас читают Валентина Никитина и Алексей Веснер. Нагорная проповедь – это самые дорогие слова Евангелия от Матфея. Слова, сказанные самим Христом. Это живая и прекрасная речь. Рассказ Спасителя о спасении. Ежедневно в 13 часов в рубрике «Душеполезные чтения» в эфир выходят передачи, подготовленные по книге архимандрита Иоануария Ивлеева «Жемчужины Нагорной проповеди. О главном в христианстве». Читает Чеслав Симонович.
2: Книга заставляет думать, переживать, вспоминать, испытывать эмоции, делая человека несчастным. Поэтому ее следует сжечь, уничтожить, а людей, читающих книги, следует держать в тюрьмах или сумасшедших домах. Именно такой мир, где книги не нужны и опасны, описывает Рэй Брэдбери в своем романе «Антиутопии. 451 градус по Фаренгейту». Ежедневно в 14 часов слушайте в нашем эфире радиоверсию этого знаменитого романа. Читает народный артист России Георгий Корольчук. Медиоланский эдикт 313 года – это событие исключительного значения в истории. Этот документ, принятый по инициативе императора Константина Великого, знаменует не только то, что времена гонений на христиан оставались в прошлом, но и то, что в прошлое уходила и языческая Римская империя, а вместе с ней в прошлое уходила и грандиозная эпоха античного мира. По понедельникам в 21:40, повторение во вторник в 15:10, в эфир выходит передача историка Юрия Алексеевича Соколова из цикла «Медиоланский эдикт».
3: Так случилось, что музыка очень давно вошла в мою жизнь. И моя жизнь — это, собственно, и есть жизнь в музыке. На волнах радио «Град Петров» звучит цикл передач «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Салертинская. Слушателей ждут рассказы о композиторах разных стран и эпох, творчеству которых были посвящены многолетние труды одного из ведущих отечественных музыковедов. Передачи в эфир выходят по вторникам и средам в 17 часов 10 минут.
1: Если жизнь становится невыносимой, ее надо изменить. Так считает девочка Рони, дочь самого могучего разбойничьего атамана всех лесов и гор. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20 часов 10 минут слушайте в нашем эфире чтение книги знаменитой шведской писательницы Астрид Линдгрен «Рони, дочь разбойника». Читает Ида Никифорова.
2: Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15 часов.
4: Программа «Пасторский час» – это встреча со священниками Санкт-Петербургской митрополии в прямом эфире. Интересующие вас вопросы вы можете задать, написав сообщение в WhatsApp 328-29-32 или на нашем сайте в разделе «Вопрос в эфир». Программа «Пасторский час» выходит в эфир ежедневно с понедельника по пятницу в 20 часов 30 минут.
5: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
6: Виктор Афанасьев, «Златокрылый феникс», глава 14, часть 2.

пространстве избранных сосудов своих, что пространство между небом и землею, вся видимая нами лазуревая бездна, воздух поднебесная, служит жилищем для падших ангелов, низвергнутых с неба. В книге Иова падший ангел уже представляется блуждающим в неизмеримом пространстве поднебесной. Он скитался в ней, быстро пролетал ее, томимый ненасытную злобою к роду человеческому. Святый апостол Павел называет падших ангелов духами злобы поднебесными, а главу их — князем власти воздушной. Падшие ангелы рассеяны во множестве по всей прозрачной бездне, которую мы видим над собою. Они не пристают возмущать все общества человеческие и каждого человека порознь. Нет злодеяния, нет преступления, которого бы они не были зачинщиками и участниками. Когда душа христианина, оставив свою земную храмину, начинает стремиться через воздушное пространство в горнее Отечество, демоны останавливают ее, стараются найти в ней сродство с собою, свою греховность, свое падение, и низвести ее в ад, уготованный дьяволу и ангелам его. Для истязания душ, проходящих воздушное пространство, установлены темными властями отдельные судилища и стражи в определенном порядке. По слоям поднебесной, от земли до самого неба, стоят сторожевые полки падших духов. Каждое отделение заведует особенным видом греха. Воздушные бесовские стражи и судилища называются в отеческих писаниях мытарствами, а духи, служащие в них, — мытарями. Они прибегают к вымыслам и обманам, соединяя клевету с бесстыдством и наглостью, чтобы вырвать душу из рук ангельских и умножить ею бесчисленное множество адских узников. Учение о мытарствах есть учение Церкви. Святитель Игнатий пишет, что к этим мытарствам надо готовиться на земле. Человек должен сражаться против воздушных властей в стране мысленной. Здесь назначено ему одержать победу или потерпеть побеждение. Здесь он приобретает свободу от мытарей или подчиняется им. Здесь решается его вечная участь. Он произвольно избирает или вечную жизнь, дарованную ему Создателем, возвращенную Искупителем, или вечную смерть. Постоянное памятование смерти есть благодать дивная, удел святых Божиих, преимущество предавшихся тщательному покаянию в нерушимом безмолвии, продолжает Владыка. Только в безмолвии созревают и процветают возвышеннейшие добродетели, как в оранжереях редчайшие и дорогие произрастания. Но и нам, немощным и страстным, необходимо принуждать себя к воспоминанию о смерти, усваивать сердцу навык размышления о ней. Хотя такое размышление крайне противно сердцу грехолюбивому и миролюбивому. Для такого обучения полезно отделять ежедневно известный час, свободный от попечений, и посвящать его на спасительное воспоминание страшной, неминуемой смерти. Как неверно это событие для каждого человека, но сначала с величайшим трудом можно принудить себя даже к холодному воспоминанию о смерти, что служит одним из бесчисленных доказательств падения нашей природы, помещенных в ней самой. Постоянные развлечения мыслей, нам усвоившиеся, и мрачное забвение непрестанно похищают мысли о смерти у начинающих трудиться о частом воспоминании ее. И, наконец, уразумев краткость нашей земной жизни и суетность всех земных приобретений, уразумев ужасную будущность, ожидающую тех, которые, пренебрегшие искупителем и искуплением, принесли себя всецело в жертву греху и тлению, отвратим мысленные очи наши от пристального зрения на обманчивую и обворожительную красоту мира, удобно уловляющую слабое сердце человеческое в любовь к себе
в служении

0: себе, обратим их к страшному, но спасительному зрелищу, к ожидающей нас смерти. Оплачем себя благовременно, омоем, очистим слезами и исповеданием грехи наши, записанные в книгах миродержца. Стяжем благодать Святаго Духа, эту печать, это знамение избрания и спасения. Оно необходимо для свободного шествия по воздушному пространству или для получения права входа в небесные врата и обители. Изгнанники рая не для увеселений, не для торжества, не для играний мы находимся на земле, но для того, чтобы верою, покаянием и крестом убить убившую нас смерть и возвратить себе утраченный рай. К слову о смерти, святитель Игнатий приложил не менее основательное слово о чувственном и о духовном видении духов, имеющее прибавление обличительного против западных учений характера. Статья о видении духов дополняет слово о смерти, где также говорится об ангелах, святых и падших. Оба труда помещены в томе третьем собрания сочинений святителя. В первой части статьи о чувственном видении духов снова, как и в слове о смерти, говорится о нашей слепоте. «Святые духи, — пишет Владыка, — уклонились от общения с человеками, как недостойными такого общения. Духи падшие, увлекшие нас в свое падение, смесились с нами, и, чтоб удобнее содержать нас в плену, стараются соделать и себя, и свои цепи для нас незаметными. Если же они и открывают себя, то открывают для того, чтобы укрепить свое владычество над нами. Всем нам, находящимся в рабстве у греха, надо знать, что общение со святыми ангелами не свойственно нам по причине нашего отчуждения от них падением, что нам свойственно по той же причине общение с духами отверженными, к разряду которых мы принадлежим душою, что духи, чувственно являющиеся человеком, пребывающим в греховности и падении, суть демоны, а никак не святые ангелы. Душа оскверненная, сказал святый Исаак Сирский, не входит в чистое царство и не сочетается с духами святых. Святые ангелы являются только святым человеком, восстановившим с Богом и с ними общение святою жизнью. Кто видит бесов чувственно, то есть наяву, волхвы, отрекшиеся от Бога и признавшие Богом сатану, отвечает святитель Игнатий, люди, предавшиеся страстям, истощенные пьянством и развратной жизнью, подвижники, впавшие в самомнение и гордость. Многие позволяют себе входить в общение с падшими духами посредством магнетизма, причем падшие духи обыкновенно являются в виде светлых ангелов, обольщают, обманывают, всегда причиняют крайне душевные, даже умственные расстройства. Общее правило для всех человеков, пишет Владыка, состоит в том, чтобы никак не вверяться духам, когда они явятся чувственным образом, не входить в беседу с ними, не обращать на них никакого внимания, признавать явление их величайшим и опаснейшим искушением. Желание видеть духов, любопытство узнать что-нибудь о них и от них есть признак величайшего безрассудства и совершенного незнания нравственных и деятельных преданий Православной Церкви. Святитель Игнатий подробно излагает учение о духах злобы преподобного Антония Великого, который многократно имел видение духов. Великие подвижники христианского Востока много искушаемы были от демонов, являвшихся им в многообразных личинах. Об этом сообщают жития святых и древние патерики. Как ни стараются падшие духи быть невидимыми, как ни тщатся внушить людям, что их нет, но столь велико количество их явлений, достоверно описанных, что напрасен их труд. Падшие духи, отчаянные, постоянные, неисправимые злодеи, злодействуют наиболее, принимая вид святых ангелов, пророков, мучеников, апостолов, самого Христа. Они стараются сообразоваться с обстоятельствами, с образом мысли человека, с его наклонностями. Некоторым подвижникам они представляют груды золота и серебра, также и прочие предметы роскоши и земного великолепия, с целью найти отголосок мечте в душевной страсти корыстолюбия и любоимания, если она таится в душе. Другим подвижникам с подобной же целью представляют трапезы, иным являются в виде женщин. Когда падшие ангелы захотят низложить кого-либо страхом, тогда являются в виде зверей, в виде палачей, в виде тюремной городской стражи. Иных они старались обольстить пением, будто бы ангельским, гармоническую музыку и будто бы небесную. Иных покушались ввести в заблуждение гласами и прорицаниями, как бы божественными. Старались уверить, что они человеческие души, которых участь еще не решена. Другое дело — видение духовное. «Врата в духовное видение — смирение», — говорит отец Игнатий. Первое духовное видение, — пишет он, — есть видение своих согрешений. Подвижник опытно переходит от сознания грехов своих к познанию своей греховности. Затем открывается ему постепенно мир падших духов. Он изучает их в своих страстях, в борьбе с ними, в приносимых духами помыслах, мечтаниях, ощущениях. Отъемлется от него обольстительное и обманчивое воззрение на земную жизнь, доселе представлявшуюся ему бесконечную. Видеть духов духовными очами значит быть уже не на самой нижней ступени духовной лестницы. «Духовное видение духов совершается умом и сердцем», — пишет святитель. «Обличает духов лукавых сердце. Ум недостаточен для сего. Ему не различить одними собственными силами образов истины от образов лжи, прикрытых образами истины». В заключении к этой статье святитель Игнатий пишет: «Призванные милосердием Божиим к иноческому жительству, употребим все тщание для стяжания познаний и состояний духовных, существенно нужных для спасения нашего. Постараемся снискать нищету духа, плач, кротость, алкание небесной правды. Умолим Бога, чтобы Он открыл нам грехи наши и сподобил принести в них истинное покаяние. Умолим Бога, чтобы Он открыл нам страсти наши и даровал исцеление от них. Умолим Бога, чтобы Он даровал нам духовное видение духов, при посредстве которого могли бы мы усматривать их в приносимых ими нам помыслах и мечтаниях, расторгнуть общение с ними в духе нашем, свергнуть с себя иго их, избавиться из плена. В общении с падшими духами и в порабощении им и заключается наша погибель. С покорностью и благоговением последуем учению святых отцов, преданию православной церкви, в свое время, назначаемое единым Богом и известное единому Богу, мы непременно вступим в мир духов. Недалеко от каждого из нас это время. Всеблагий Бог дарует нам так провести земную жизнь, чтобы мы еще во время ее расторгли общение с духами падшими, вступили в общение с духами святыми, чтобы мы на этом основании, совлекшись тело, были причислены к святым духам, а не к духам отверженным. Тогда в неизреченной радости увидим и чины святых ангелов, и чины святых человеков в их чудных, нерукотворенных обителях, на их вечном духовном празднике.
1: Страница книги Виктора Афанасьева «Златокрылый феникс» Для вас читал Георгий Кральчук.
2: Продолжение передачи слушайте завтра в 00:05.

0: Вы слушали духовный концерт праздника Пятидесятницы композитора Степана Дегтярева в исполнении хора Мариинского театра.
1: 3 июня в рамках проекта «Щедрая среда» состоится концерт старинной испанской музыки, который завершит сезон работы нашего лектория. Программу «Испанская феерия» для вас представит ансамбль старинной музыки «Возрождение» под руководством Владимира Каденко. Вы услышите танцевальные ритмы фанданго, фламенко и многих других жанров и стилей в претворении высочайшего композиторского мастерства Энрике Гранадоса, Мануэля де Фалии, Исаака Альбениса, Гаспаро Кассадо, Фернандо Абрадорса и Хоакина Нин и Кастильяноса. Ждем вас в среду, 3 июня в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: Дорогие слушатели радио «Град Петров», в эфире страница церковного календаря, посвященная житию святого благоверного князя Давмонта Тимофея, или Давмонта Псковского. По старому стилю памяти его совершается месяца мая в 20-й день. У микрофона Нины Жирве. Жизнеописание святого благоверного князя Давмонта Псковского связано с историей двух земель, земель русской и литовской. В одни благочестивого великого князя Александра Ярославича Невского повелевал страной той великий князь Миндовк. Этими словами начинается повествование о жизни святого благоверного князя Давмонта Псковского. «Был он велик славой и богатством, и не пренебрегал никакими желаниями плотскими, но хвалился всеми, быстро увядающими доблестями мирскими, душевную нищетою целиком был объят и подчинен соблазну богомерзких идолов. Литовский вождь всегда пребывал в этом соблазне и злом прельщении, и было у него два сына. Имя старшему — Войшалк, а младшему — Давмонт. Эти княжичи сперва по традиции отцов были языческой веры, потом же благочестие лучами точно светило воссияли. Сперва старший брат удостоился принять свыше божественное откровение и понял нечестие идольского соблазна жизни бунтующей. Просился он суетой, увлекающей в пропасть славы и пищи, оставил отечество свое, ушел на гору Синайскую и к неложной вере присоединился. Руки святителей приняли его, крещением он присоединился ко Христу и назван был Давидом. Он восстал в вышней славе, преуспевал в непорочной вере и прилежно учился божественным писаниям. Потом пришел на святую гору и принял монашеский образ, став пришельцем в пустынях. Постами, бодрствованием и прилежным учением божественным словам он окончательно очистил чувства и освободил душу от всяких посторонних привязанностей, бесстрастия светом ее просветив. Рассказывают о нем, что однажды, оставив келью, он пришел в отечество свое и предстал перед отцом, с благой дерзостью исповедуя Спасителя Христа, Творца всех. Идолов же много обличал и умолял своего отца оставить их соблазны и крещением отдаться Христу. Открыто говорил пред всеми о святом и нетленном пребывании в будущей жизни, но никто не принял слова о скрытой во Христе жизни, которая приводит к Богу. Помянутый же князь Давмонт, младший брат его, воспринял от него это сладкое учение и уверовал. Коснулось тогда сердце его благодать утешителя, и с тех пор искал подходящие минуты, чтобы освободиться от прельщения, как и было потом. Тот же божественный муж долго молил отца своего отойти от идольской мерзости, но не был услышан. Дьявол ожесточил сердце отца. Не только не послушал он, но ругал и укорял сына своего, едва не замучил. Но Господь не допустил этого. Он же, приняв во имя Христова, возвратился на святую гору, где смог в смертном теле принять жизнь ангельскую. После их ухода его минуло некоторое время, и был мятеж великий в стране литовской. Восстали друг на друга князья литовские, убивая друг друга. Убили и владыку своего, князя Миндовга. Вскоре известие об убийстве его дошло во многие страны, даже до Святой горы. Уже помянутый нами монах Давид, сын убитого князя Миндовга, который там проходил путь монашеского борения, услыхав об убийстве отца, поведал мы свою игумену, и благословение принял от него. Сняв с себя иноческие ризы, но обета иноческого не бросил, облегся в воинский образ, собрал воинов многих, и друзей отца своего, и бояр, и, помолясь Христу, пошел войной на языческую Литву. И с помощью Божьей победил убийц, и многих князей литовских разбил, и после такой сокрушительной победы вновь вернулся на Святую Гору, где неуклонно монашествуя жизнь свою закончил. Говорится о нем в одном писании, что он не хотел сотворить убийство, потому что это не иноческое дело, но Бог допустил, чтобы он отомстил за кровь христианскую. Ибо тогда 300 литовских язычников с женами и детьми бежали в Псков и крестились во имя Пресвятой Троицы. Благоверный же князь Давмонт, о котором рассказывает повесть, увидев происходящий мятеж и убийство отца, сокрушался в печали и слезах. Точно тростник ветром колеблемый, колебался, размышляя, и, не зная, что делать, говорил про себя, в отечестве ли жить или в чужие страны переселиться. Вразумел же его промысел Всевышнего, возненавидел идольский соблазн и решил переселиться в страны христианские и одновременно через крещение отдаться Христу. Поняв, что это будет правильно, он оставил отечество свое и со всем своим домом, с боярами и слугами, в 1266 году прибыл в богохраняемый город Псков, где горожане с почестями встретили его. Пробыв некоторое время в городе, узнав каноны православия, он проникся желанием божественной любви и захотел немедленно просветиться крещением. Весь к Богу устремился, разгоревшись жаждой источника бессмертия, точно олень к воде. Что же потом? Горькую тьму соблазнов оставил и присоединился к сладостному свету истины, сменив прежнее нечестие на благочестие, и просветился божественным крещением во имя Пресвятой Троицы, Отца и Сына и Святого Духа. И имя ему во святом крещении было дано Тимофей, то есть благочестивый. Родившись же водою и духом, радовался он радости невыразимой, ибо удостоился быть сыном света. Как сказано, разорван был сердце его греховный покров, от древних времен омраченный. Ушло помрачение души, происходящее от закоснелости тела, и познал заповеди Создателя, отступил от прежнего нечестия, изменился добрым изменением, ведущим на путь добродетели. От просвещения его и благого нрава радость великая была жителям города Пскова. После доброго совета о нем старейшины города с подобающей честью на престол княжения его возвели, и во всем, как владыке, почтительное повиновение ему приносили. Блаженный и благородный князь Давмонт, хотя и принял среди людей власть княжескую, и ото всех был почитаем и прославляем, но еще больше смирения и кротости проявлял во всем. Он старался делать все угодное Богу, благочестием сиял, как светило, удалил душу от мглы греховной, от злых помышлений омыл, сделал ее чистой, словно только что изготовленное зеркало, украсил ее благоуханием добродетелей и соделал храм Святой Троицы. Созерцанию Троицы всю силу своего ума направил, любовью теплой и сердцем чистым молился, вещей временных и вниз увлекающихся удалялся. Богу предстоял, словно лицом к лицу, со страхом и трепетом молитвы ему принося. Если же днем и осквернялся беседой о мирских вещах, ночью исправлял дневные недостатки в молитвах и слезах, призывая Бога, один с единым вездесущим беседуя, прося у него прощения при грешении. Такой человек приближается к Богу вплотную и словно лицом к лицу беседует с ним. Приняв эту благодать, как сообщает повесть, благоверный князь Тимофей всякую правду сотворил. Сиротам и вдовам был кормитель и заступник, нагих одевал, печальных утешал, обиженным помогал, много любил и почитал весь монашеский чин, ради которого Бог милует этот мир и весь притч церковный, как слуг Божих. Часто же вспоминал он с плачем об убиении отца своего, еще более о том, что не сподобился тот божественного крещения, соблазну вражнему подчинился и принужден был из века этого уйти в страну тьмы, где навечно замкнуты ворота и запоры, откуда никто не возвратился. Молил Бога со слезами спасти погибшего душой и телом, из-за родственной же связи яростью к убийцам разжигался и не мог терпеть, молился еще Всевышнему, победу на врагов прося. Укрепившись же надеждой на силу его и знамением драгоценного креста вооружившись, вскоре после крещения Давмон Тимофей взял с собой 270 избранных воинов и Бога в помощь призвав, выступил из славного города Пскова. Вскоре неожиданно он пришел в свое отечество, свирепо ополчаясь на безбожных супостатов, и начал истреблять их. Литовский властитель, князь Гердань, в то время отсутствовал, и потому все жители были охвачены страхом внезапного нашествия воинов. Некоторые убегали, преследуемые лютым гонением. Некоторые в крепости запирались, охваченные трепетом и не надеясь спастись. Тем же, кто считал себя искусным в войне, вооружались против войска, друг друга воодушевляли, отчаянно кричали, сражаясь, но ничего не добивались, только обогряли своей кровью блистающее оружие христиан, падали пораженные ими, так что кровавые источники текли по долинам. Дома же их и жилища грозный воитель повелел до основания разрушить и сжечь. Все богатство их и сокровища забрал, а кроме того, и княгиню нечестивого их князя Гердани, и детей его взял в плен. Так с помощью Пресвятой Троицы Давмон Тимофей одолел врагов своих и ушел невредим со многими пленными, как славный победитель врага. Идя к реке, называемой Двина, он переправился через нее и, пройдя 5 верст, стал в шатрах у густого бора. 180 воинов он отпустил с пленными городу Пскову, прочих же 90 с собой оставил, из которых 2 стражей поставил у переправы через реку, приказав им оповестить его о преследовании язычниками. Они же были бдительны. Князь Гердань, узнав о разорении земли, своей пленении княгини и детей, глубоко был опечален и поспешно пришел в разоренный край. Увидев плач и смятение народа, он распалился лютой яростью, приготовился к войне вместе с братьями и родичами, собрал 800 воинов и отправился за князем Давмонтом, хвалясь погубить его, а к тому же разорить город Псков. Не знал он, что Господь благочестивых от напасти избавляет, неправедных же и грешных вместо них предает погибели. Преследователи вскоре подошли к реке и встали на другую сторону переправляться. Стражи Давмонта Тимофея, увидев множество приближающихся, побежали к блаженному князю Давмонту, известили его об ополчении язычников, гонящихся за ним. Блаженный же, услышав эту весть, сказал: «Бог да спасет вас, братья, за то, что бдительно подстерегли приход воинов. Теперь же слезайте с коней, ибо совершили порученную вами работу». Они же сказали: «Не оставим тебя, благородный наш князь, но хотим с тобой вместе за дом Пресвятой Троицы мужественно пострадать даже до смерти». Он же, услышав это, благодарность высказал им, потом же от глубины сердца вздохнул и слезы пролив, преклонил колено и от души воззвал, молясь к Троице славимому Богу нашему, Творцу и Создателю всего, воистину сущему и вечно сущему, безначальному и бесконечному, грозному и всемогущему, благому и милосердному Владыке Христу. Помолившись, божественное утешение ощутил он в сердце своем, пришел и, дерзостно воодушевясь, сказал своей дружине: «Сейчас с нами отцы и братья предстоят жизнь или смерть. Не побоимся же, о воины, встанем за дом Пресвятой Троицы и за православную христианскую веру, чтобы не стать добычей язычников». Призвал князь на помощь святого воина, страстотерпца Леонтия Трипольского, память которого была в тот день, и благоверного князя Гавриила, называемого Всеволодом, псковского знамени-носителя. Призвав же их на помощь, немало не испугался множество язычников, но как на мух и на прах смотрел на них. Страх же всячески отринув и храбро вскричав, с малой дружины напал на них и бил их столь храбро и мужественно, что и противники дивились храбрости его, и, доставая кого мечом, того надвое рассекал. Язычники, увидев его силу и мужество, вооружились звероподобным рвением, как дикие звери, рыкающие, набежали, и оружие и стрелы тысячами обратили на них. Но, как сказано в повести, победа в бою и падение царей без воли Божией не бывают. И оружие их, и стрелы попусту падали. Христианское же воинство также громко крича и с ними крепко билось. Блаженный же князь Тимофей одобрительно взывал к ним, укрепляя и поощряя, подавая им надежду Божию, моля не слабеть в деле, но крепко биться с врагами. Видя страшное воинов своих поражение, Гердань устремился в бегство с оставшимися в живых, ибо славных и храбрых ратников его всех перебили. Многие в реке потонули, а 70 человек вынесла потом река на один из островов посреди нее. Победоносный князь Тимофей с помощью Пресвятой Троицы и молитвами святых угодников страшную победу и славное одоление одержал над горделивыми литовцами. И после битвы с дружиною своей, благодаря Бога, который гордых своей силой низложил. И так пошли к городу Пскову с великой радостью. Слыша, как он идет, горожане вышли навстречу, как в древности к Давиду, победившему Голиафа, выходили, и приняли его с великой чести, а победой радуясь. В то же время пришел князь Ярослав Ярославич, великий Новгород, с большим войском и гордостью побеждаем, хотел идти на богохранимый город Псков и на блаженного князя Тимофея. Новгородцы же, вразумленные Богом, умолили его не воевать с Псковом и отослал князь свое воинство обратно. Благоверный же князь Тимофей поставил церковь во имя святого мученика Тимофея, в честь которого дано было ему имя, и украсил ее чудесно и великолепно красотой и росписями. Вскоре же снова пошел с воинами новгородскими и псковскими на язычников-литовцев и долго воевал с ними. Тогда же и Герда не убил, и возвратился к тебе, здоров, со всем своим воинством. Прошло немного времени, и князья русские Святослав Ярославич и Дмитрий, сын великого князя Александра Невского, и еще четыре князя, соединились в Великом Новгороде. С ними же был и благородный князь Тимофей с войском своим, потому что подобает благочестивым князьям помогать друг другу в войне с врагами, чтобы люди во владениях их в тишине и благоденствии жили. Соединившись, благородные князья с множеством воинов подошли к городу в немецкой земле, называемую Ракобор. Дойдя января в 23-й день до войска немецкого и мужественно вскричав, все множество их напало на язычников, и с помощью Божией изничтожили их, всех острием меча. Такое было множество язычников, что на 7 верст не было ногой земли, где бы конь ступил, всюду трупы немцев лежали, потому что соединилась в войске вся земля их. Пробыли же князья на трупах мертвых 3 дня и возвратились в Великий Новгород. Благородный князь Давмонт, как далее сообщает повесть, остался с воинами своими, и перешли горы непроходимые, называемые Веруян, и всех живших там разогнали, и поразил рукою крепкую, и все богатства и сокровища у них отобрал. Одновременно и жилище демонов, то есть кумирницы, разорил, божественную ревностью разжигаем, сонмы идолослужителей словно стадо разогнал, до самого моря и в плен взял. Также все Поморье захватил в плен и возвратился к городу Пскову со множеством пленных. Когда же прошла зима и просияло лето, вновь пришли язычники-немцы с тяжелой силой на богохранимый город Псков в неделю всех святых, но ничего не смогли. Только разбиты были мужеством блаженного князя Тимофея. Оставшиеся бежали ужасом одержимы. И вскоре слава о храбрости Давмонта разошлась в народах. Когда же прошло 2 года после упомянутой победы над поморянами, вновь собрался остаток язычников-латинов, и, придя тайно, взяли несколько сел псковских, и жителей их убивали острием меча. Благородный князь Тимофей, узнав об этом, не стерпел обиды от язычников. Что же, если бы испугался чернейших воронов? Но даже начало страха не допустил. Взял слуг своих и еще некоторых из горожан и вооружил их всех. Было всего мужей около 60. И вышел с ними на 5 кораблях, и настиг врагов на реке, называемой Мироповна. Была в тот день память страстотерпца Христова Георгия Каппадокийского, которому благочестивый князь со слезами помолился, чтобы тот помог ему против врагов, и стал помощью его. Мужественно воскликнув, сурово тела язычников сокрушали, и светлое их оружие было багряным. И вскоре победоносный князь Тимофей создал церковь во имя страстотерпца Христова Георгия, которая и до ныне стоит его молитвами. В то время услышал магистр Рижский о мужестве и храбрости благочестивого князя Тимофея. Собрав множество воинов и ополчившись силою тяжелую, тоже решился на войну. Воду покрыл множеством кораблей и сушу конями с вооруженными всадниками и таранами. И все это подготовив, вышел в путь с великой гордостью и сильной яростью, стремясь на город, дерзко хвалясь разорить дом Пресвятой Троицы и раба ее, благочестивого князя Тимофея, взять в плен. Услышав об этом, князь Тимофей собрал новые силы и тогда вошел в церковь Пресвятой Троицы, положил меч свой пред алтарем и пал на пол, молясь со слезами. После этого игумен Мирожского монастыря Исидор и все священники подняли меч его с земли и опоясали его мечом. Потом молитву сотворили, осенили живоносным крестом князя Давмонта Тимофея и святою водою окропили и отпустили, Божию помощь призвав. Блаженный князь еще раньше распустил множество воинов своих, и теперь, не дождавшись большого полка новгородских воинов, кого нашел, того и взял с собой. Вышел против язычников, вооружившись силой животворящего креста, и в молитве призвав себе на помощь святого страстотерпца Христова Феодора Стратилата, память которого была в этот день. Затем вынул меч свой и решительно напал с малой дружиной на язычников. Преславный Вседержитель, в Троице славимый, единственный царь царствующих, Господь господствующих, Владыка Христос, явил святую помощь свою, предал противников своего имени в руки верному своему слуге, благочестивому князю нашему. И пали пред ним на острие меча, и самого магистра в лицо сильно ранил он. Оставшиеся немцы подобрали убитых своих, и корабли наполнили своим, страхом великим объяты, бежали во свояси. Благочестивый князь Тимофей, с войском светлую победу одержав над язычниками, возвратился в город Псков с радостью великой и хвалил и благодарил Бога за все, что сотворил с ними. Потом благочестивый князь создал церковь во имя святого мученика Христова Феодора Стратилата, молитвами которого победил иноплеменников и город Псков от разорения спас. Вскоре же снова язычники-латиняне стали нападать на села насилием и всякими злыми делами, пытаясь, словно дикие звери, разогнать и вернуть в горе овец Божьих, искупленных драгоценной его кровью. Люди, разоряемые язычниками, стали приходить к городу Пскову и извещали о нападении злых сил. Христолюбивый князь Тимофей, услышав это, не потерпел обиды от язычников. Он стремительно собрался против них, взял войско свое и вышел на язычников с яростью величайшей. Придя туда, и землю их завоевал, и села чудские сжег, и жизнь их со смертью сопряг, и, взяв множество пленных, возвратился к городу Пскову. Более битв не было. В молитвах и посте пребывал блаженный, царскую свою душу, поистине воцаряя над страстями, проходя мысленный путь добродетели к небу, зла и суеты отвергаясь, хлеб свой раздавая алчущим, многую милостыню творя, и так жил благотворя. Святой Давмонт сделал Псковскую крепость неприступной. В память о славном защитнике города каменная оборонительная стена, возведенная князем рядом с Кремлем в конце XII века, была названа Давмонтовой, а территория, огражденная стеной, до сих пор называется Давмонтовым городом. Времени прошло много, и вновь попущением Божьим собралось множество немцев-язычников, и с дерзостью они пришли к городу, как дикие звери, бесовскую свою мысль исполняя, обители иноческие сжигали, множество людей убивали. Тогда же убит был преподобный игумен Иосаф из монастыря Святой Горы, и Василий игумен Мирожского монастыря, и Иосиф пресвитер, тесный и скорбный путь от этой жизни пройдя. Также и нищих женщин и детей множество убито было язычниками. Видя это, благоверный князь Тимофей вновь на молитву о них устремился к Богу, плачем и рыданием сокрушая себя, победы на язычников прося, которую и получил. На утро следующего дня язычники осадили город, желая окончательно его разорить, но всеблагой Бог, хотя и поразил псковичей гневом своим, но милость не отобрала от нее, не забыл душ нищих своих, не отдал на окончательное уничтожение врагу. Благочестивый защитник города Давмонт Тимофей вышел на битву с малой дружиной и мужем неким Иваном, называемым Дорогомиловым. Вышел, как лев на стада овечьи, и помощью Всесвятой Троицы, укрепившись, разбил полки их рукою крепчайшей. Блаженный князь проходил временную эту жизнь в благой вере и чистоте до дня смерти. И все почитали и любили его, не из-за великого сана, но ради благого нрава, ибо никого никогда не упрекнул, не обидел, не оклеветал, не завидовал никому, не гневался, не пренебрегал церквями Божьими, но многие церкви построил и украсил. И во всяком благочестии и чистоте в православной вере прожил в Господе много лет и достиг старости, не оставив добродетелей. Насколько старился годами, настолько же возрастал в усердии и укреплялся духом. Затем недугом телесным был охвачен и начал изнемогать, и, видя, что окончательно уходит ко Господу, призвал старейшин города и домочадцев своих, и полезную беседу им предложил, уча твердо в православии пребывать, единомыслие и любовь друг к другу иметь, всякими добрыми делами украшаться и во всем мир хранить. И так предал Господу святую душу свою в год 1299, месяца мая в 20-й день. собрался весь священнический чин, игумены и священники, и чернорисцы, и все множество народа города Пскова. Все сокрушались с плачем и рыданием, и в гроб драгоценное тело положили во красоте святой. С пением псалмов над гробным его провожали, последнее целование отдавая. Потоки слез проливали, лишившись кормчего, отдав заступника, разлучившись с отцом. Плакали и рыдали, а, совершив слезное это пение, положили драгоценное тело его в храме Живоначальной Троицы с гимнами, с пением духовным. Боевое оружие его положили на гробе, на славу и утверждение города Пскова. Вскоре после кончины князя началось почитание его, как святого заступника перед Богом, молитвенно охраняющего землю нашу от врагов и бедствий. Не раз и по смерти защищал Псков святой князь. Так в 1480 году, когда более 100 000 немцев осадили город, он явился во сне одному горожанину и сказал: «Возьмите одеяние, покров, гроба моего, обнесите его 3 раза вокруг города с крестами, не бойтесь». Псковичи исполнили его указания, и немцы отступили от города. После этого чудесного избавления от врагов святому князю была составлена служба. Рядом с мощами благоверного князя в Троицком соборе висел его боевой меч. Этот меч, долго служивший защитой Пскову, являлся предметом особого уважения и вручался псковским князьям в храме Святой Троицы при возведении на престол. Святой благоверный князь Давмон Тимофей и его супруга в схиме преподобная Марфа удостоились особой почести быть изображенными на чудотворной Мирожской иконе Божьей Матери. При явлении Божьей Матери старцу Дорофею во время осады Пскова поляками 27 августа 1581 года святой благоверный князь Давмон Тимофей был среди избранников Божьих, сопровождавших небесную заступницу Пскова. Мощи святого благоверного князя Давмонта Тимофея покоятся в Псковском кафедральном соборе Живоначальной Троицы. Святые князья псковские Всеволод и Давмонт не раз помогали русским воинам в защите западных пределов Отечества. Как посланные взбранные воеводы небесного воинства, встали они на защиту и наших восточных рубежей. В 1640 году великое народное движение на восток, встреч солнца, завершилось выходом русских землепроходцев к устью Амура и Тихому океану. Русь в тех краях столкнулась с языческим Китаем. Оплотом православия стала русская крепость Албазин, прославленная чудотворной албазинской иконой Божьей Матери и героической албазинской обороной. Летом 1679 года в Петров пост отряд казаков во главе с Гавриилой Фроловым отправились из Албазина на разведку в долину реки Зеи. 3 года несли казаки дозорную службу на Зее, приводили в русское подданство тунгусское население, основывали зимовье и остроги. Однажды казачий разъезд повстречал в горах 2 всадников на белых конях, вооруженных луками и мечами. Это были святые Всеволод и Давмонт. Вступив в разговор с казаками, святые князья-воины предрекли последовавшее вскоре вторжение китайских войск на Амур, трудную оборону и, конечно, торжество русского оружия. И паки придут китайцы, будут приступы и бои великие, и мы в тех боях будем в помощь русским людям, а граты китайцы не возьмут. Несколько раз в 1684-86 годах китайские полчища подступали к Албазину, но града не взяли. Чудесной помощью албазинской иконы Божьей Матери и святых князей Всеволода и Давмонта псковских вражеский натиск бессильно разбился о дальневосточную православную твердыню. Повесть о чудеси святых благоверных князей Всеволода и Давмонта была записана Гавриилом Фроловым в Якутске в 1689 году. Вот так славный защитник земли псковской оказался на далеких юго-восточных рубежах русской земли, защищая эти рубежи от новых язычников. На этом наша сегодняшняя передача завершена. Спасибо за внимание. У микрофона была Нина Жерве.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви, у микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В праздник Святой Троицы патриарх Кирилл совершил литургию в Троице Сергиевой Лавре. В Минске прошли 32-е Кирилло-Мефодиевские чтения. Об этих и других событиях более подробно. 31 мая в праздник Святой Троицы патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в Успенском соборе Троицы Сергиевой Лавры, сообщает патриаршая пресс-служба. Предстоятелю сослужили управляющий делами Московской патриархии, первый викарий патриарха по городу Москве, наместник Новоспасского мужского монастыря митрополит Воскресенский Григорий, председатель синодального отдела по монастырям и монашеству, наместник Донского монастыря митрополит Каширский Феогност, а также митрополит Илларион Алфеев, наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, ректор Московской Духовной Академии епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл, иерархии и духовенство Русской Православной Церкви. Патриаршее богослужение в Лавре посетили главы комитетов Государственной Думы, представители органов власти и бизнеса. За богослужением состоялась пресвитерская хиротония диакона Николая Герасимова, патриаршего и подиакона. По окончании литургии патриарх совершил великую вечерню праздника Пятидесятницы с чтением коленно-преклоненных молитв. По завершении богослужения предстоятель проследовал в Троицкий собор, где совершил славление, поклонился мощам преподобного Сергия и иконе Святой Троицы, написанной Андреем Рублевым. При выходе из Троицкого собора патриарх пообщался с матерью новоприставленного иерея Сергия Куксова, монахиней Евгении Куксовой и другими родными и близкими почившего клирика. Затем в тронном зале патриарших покоев Троицы Сергиевой Лавры предстоятель Русской Церкви вручил церковные награды ряду насельников Лавры, а также клирикам лаврских подворий. Церковные специалисты впервые прошли профессиональную аттестацию переводчиков русского жестового языка, сообщает сайт «Дела церкви». Итоговая аттестация состоялась 23 мая на Патриаршем подворье храма Тихвинской иконы Божией Матери Симонова монастыря города Москвы. Обучение проходило в Центральном научно-исследовательском институте русского жестового языка по программе профессиональной переподготовки в соответствии с профессиональным стандартом и требованиями ГОСТа в сфере перевода русского жестового языка. Итоговые испытания принимала аттестационная комиссия, в состав которой вошли ведущие эксперты в области русского жестового языка, преподаватели профильных вузов и практикующие переводчики. По итогам аттестации дипломы о профессиональной переподготовке получили священнослужители и сотрудники Владимирской и Вятской епархии. На сегодняшний день работа с глухими и слабослышащими людьми ведется в 68 православных храмах. В Минске прошли 32-е международные Кирилло-Мефодиевские чтения «Женщина в истории славянской письменности и культуры». Форум прошел в Институте теологии имени святых Кирилла и Мефодия Белорусского государственного университета, а также на Патриаршем подворье и в Минской духовной академии, сообщает Global Orthodox. Чтения объединили представителей духовенства, научного и культурного сообщества, руководителей образовательных учреждений, преподавателей, аспирантов и студентов. Организаторами выступили Белорусский экзархат, Министерство образования Республики Беларусь, Институт теологии Белорусского государственного университета, Институт истории и социальных наук Петербургского педагогического университета имени Герцена, Лаборатория этно-религиозных исследований Нижегородского института управления и Минская духовная академия. В этом году особое внимание было уделено теме женского служения, а также роли женщин в истории славянской культуры, просвещения, духовной жизни и сохранения национальной памяти. В выступлениях участников прозвучали имена святой равноапостольной княгини Ольги, преподобной Ефросинии Полоцкой, праведной Софии Слуцкой и других женщин,
чье служение оказало значительное влияние на развитие духовной и культурной традиции. В рамках форума прошли пленарные заседания и секции, посвященные актуальным вопросам богословия, библеистики, истории церкви, религиоведения и философии. Отдельные доклады были связаны с темой женского подвига, истории монашества, церковного служения, воспитания и сохранения духовного наследия. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.

Концерт композитора Степана Дегтярева на текст стихиры праздника Пятидесятницы прозвучал в исполнении хора Введенского православного прихода в Париже.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами радио «Град Петров», программа «Культурная реакция», ее ведущая Марина Михайлова. И сегодня у нас в гостях Леонид Григорьевич Колотило, географ, кандидат географических наук, историк Толстовского дома и создатель музея Толстовского дома. Но сегодня мы поговорим о
1: внебрачных детях в истории Российской империи. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Тема такая очень любопытная. Кстати, к Толстовскому дому она тоже имеет непосредственное отношение, потому что владелец этого дома, граф Михаил Павлович Толстой, представитель самого обширного, самого такого разветвленного рода в России, в Российской империи, в Советском Союзе и ныне в Российской Федерации. То есть Толстые всегда были очень чадолюбивы и любвеобильны. И, естественно, тема внебрачных детей для них тоже присутствует, можно сказать, в полный рост.
0: Но вы сегодня будете говорить о каких внебрачных детях? В истории императорской семьи или каких-то дворянских фамилий?
1: Вы знаете, скорее всего, мы затронем для начала, так сказать, высший срез общества. Почему? Потому что именно дети так высокопоставленных сановников, императоров, они оказали действительно очень часто оказывали значительное влияние на историю нашей страны. Это не значит, что все оказывались.
0: Румянцев, нет. Например.
1: Да,
0: да,
1: например,
0: Петр,
1: да,
0: Александрович.
1: Да. Петр Александрович Румянцев здесь, вот недалеко, на Васильевском острове, памятник Румянцева, да, победам, да. Он один из внебрачных детей как раз Петра Алексеевича, Петра Великого, создателя нашего города. Ну вот давайте с него, наверное, и начнем. Единственное, я должен сделать оговорку, что рассказывая о внебрачных детях и о незаконно рожденных детях, как тогда их называли, мы вынуждены ограничивать вот наш рассказ, во-первых, петровским временем. Почему? Потому что до Петра просто нету тех многочисленных письменных источников, которые бы рассказали нам о внебрачных детях в истории, скажем, средневековой Руси или Древней Руси. Но в Древней Руси, скажем так, да, были внебрачные дети, собственно говоря, история православной Руси начинается тоже с внебрачного ребенка, это Владимир Святой.
0: Он а вот смотрите, креститель. Интересно, получается, что внебрачный ребенок, ну, как бы это сказать, определяется по отношению к отцу. Ну, потому что, ну, у матери, так сказать, все дети ее, да, вот сколько ни родилось, они вот, вот ее. А у отца могут быть дети, рожденные в браке, и дети, которые рождены от какой-то другой женщины. Так получается?
1: Нет, у женщины тоже могут быть дети, рожденные вне брака. Как пример, давайте вот приведем. Вот мы уж вспомнили Толстых, но вот, например, Софья Андреевна Толстая, жена Льва Николаевича, она правнучка министра просвещения Заводовского. Вот, и граф Заводовский Петр Васильевич имел дочь Софью Петровну. Она была замужем за князем Козловским, но сбежала от этого князя к некоему господину, дворянину Исленеву. Они венчались, но брак был, не был признан, потому что это было второе венчание. Это вообще, конечно, нонсенс, скандал. Поэтому дети, которые были рождены вот Софьей Петровной, они были не Исленевы, а Иславины. Им дали другую фамилию. Вот одна из дочерей из Иславиных – это как раз мать Софьи Андреевны Берс, то есть будущей Софьи Андреевны Толстой.
0: Ну, Екатерина Андреевна Карамзина была внебрачной дочерью.
1: Ой, очень много.
0: Андрея Ивановича Вяземского. Это было сплошь рядом.
1: Да, да.
0: Наталья Ивановна, теща Пушкина, была внебрачной дочерью.
1: Да, очень много было внебрачных детей, но весь вопрос в том, могли они повлиять на историю государства российского или не могли, и заключается это в том, что признавал их, как правило, какой-то клан или не признавал. Вообще у нас как бы и в советское время, и вот сейчас нету такого предмета ни в каких исторических вузах, нигде, и в политологии не существует такого понятия клановедения. Но на самом деле вот возможность влиять на историю государства российского во многом определялась, признает клан или не признает этого ребенка.
0: А как вы определяете разницу между кланом и семьей?
1: Ну, клан – это более обширное понятие, нежели семья. Ну, например, давайте мы начнем с того, что вот незаконно рожденное потомство Петра I, оно было достаточно обширным. Не только Румянцев-Задунайский, которого мы упомянули. Вот Казимир Валишевский, которого многие определяют как историка, хотя он писатель. Но вот у каждой науки есть протагонист. То есть, например, у химии, алхимия, у, скажем, истории есть литература. И многие литературные произведения нами воспринимаются как исторические источники, тем более, если прошло много времени. Мало того, литература от литературы в 20 веке еще ответвился кинематограф, который, в общем-то, утверждения, которые сделаны кинематографом, иногда воспринимаются как документальные факты. Совсем недавно
0: это в обыденном сознании такое. Но я думаю, что когда человек немножко уже образован, он не будет так легко все смешивать. Нет?
1: Нет. Вот буквально на днях слушаю новости, и один из депутатов говорит, как говорил святой благоверный князь Александр Невский, кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет.
0: Депутатов.
1: Нет, все-таки это человек образованный.
0: Но... это человек, которого выбрали депутатом. Если это ничего не говорит о его образованности, уме и всем остальном.
1: Тем не менее, вот такие вот случаи есть. То есть это же не говорит, что Александр Невский и говорил именно эти слова. Эти слова говорил...
0: Более того, мы точно знаем, что скорее всего, он их не говорил.
1: Да, это придумал режиссер, снимая фильм «Александр Невский».
0: Конечно.
1: Вот. И понятно, что многие вот такие вот штампы, они рождаются из-за того, что люди смешивают какие-то литературные произведения или кинематографические произведения с историей. Угу. И таким образом, вот, например, Казимир Валишевский писал в своем романе «Петр Великий», ну, считается, что это исторический роман, хотя сколько там истории, а сколько вымысла, это очень большой вопрос, но писал он так. Незаконно рожденное потомство Петра по многочисленности равняется потомству Людовика XIV, хотя, быть может, предание и преувеличивает немного. Например, незаконность происхождения сыновей госпожи Строгановой, не говоря о других, ничем исторически не удостоверена. У Евдокии Ржевской родились от царя 4 дочери и 3 сына. Ну, по крайней мере, его называли отцом этих детей. Но, принимая во внимание... чересчур легкомысленный нрав Евдокии, отцовские права Петра были более чем сомнительны. Казимир Валишевский. Ну, надо учитывать, что Казимир Валишевский все-таки поляк, поэтому поляки никогда не упускали возможность воткнуть булавку, так сказать, в российскую историю, которую они очень
0: любили. Некоторые поляки. Другие поляки верно служили российской короне и были...
1: Да, я не говорю, что 100%.
0: Прекрасными чиновниками.
1: Да. Но, тем не менее, вот Казимир Валишевский здесь несколько, так сказать, съехидничал. Хотя, действительно, незаконно рожденное потомство Петра было очень многочисленным. Но и... естественно, многие историки в советское время делали следующий вывод, что Петр I не интересовался судьбой своих незаконных отпрысков и, в общем-то, не помогал им. Но это не так. Просто нельзя смотреть на реалии, например, начала XVIII века современным взглядом, потому что некоторые вещи, которые тогда казались нормальными, нам покажутся дикими. Или то, что мы сейчас делаем, показалось бы диким, например, в начале XVIII века.
0: Запросто.
1: Ну, например, для начала мы должны понимать, что все дети, которых родила будущая императрица Екатерина I, они были рождены вне брака. То есть они были незаконно рожденными.
0: Привенчанные там называлось.
1: Да, в 1712 году они заключают брак, и они становятся привенчанными. Да, они получают какую-то долю легитимности, но это все равно внебрачные дети.
0: То есть и никуда получается, от этого что наша денешься. Прекрасная Елизавета Петровна...
1: Она внебрачный ребенок. Если говорить о скажем, юридических терминах того времени, то это звучит вообще очень неприлично, потому что соборное уложение 1649 года, оно имеет целый раздел, который называется «О внебрачных детях», но это я перевожу на современный язык.
0: Ну да, там неприятное слово.
1: Да, там такое... неприличное слово, не будем его говорить. Угу. И вот фактически Елизавета Петровна, она была таким же вот ребенком, незаконно рожденным, мягко говоря. И надо понимать, что права, юридические права детей, они были крайне ограничены. И тем не менее, на Руси есть такая хорошая пословица: строгость российских законов всегда компенсируется необязательностью их исполнения. Да.
0: Поэтому... Дай Бог здоровья нашему государству.
1: Да. Нет, я говорю про императорский период. Не будем переползать на современность.
0: Мы же все-таки отчасти сохраняем прекрасные традиции.
1: Вот. И что касается внебрачных детей, то мы, опять же, очень часто смотрим фильмы. Например, есть такой замечательный фильм Светланы Дружининой, называется он «Гардемарины». Хотя, с моей точки зрения, это такая некая реинкарнация трех мушкетеров только на русской почве. Угу. Вот, и там есть такой момент, когда один из главных героев, князь Оленев, поет замечательную песню на стихи Юрия Ряженцева «Не рождайся быстрюком». И, конечно, все пускают слезу, очень трогательная песня, но, во-первых, в фильме показывают, что он титулуется князем Оленевым, и мало того, он пользуется фамилией отца Оленев.
0: Значит, он признанный ребенок.
1: Вот если бы он был быстрюком, то, в общем-то, скорее всего, он получить подобные привилегии не смог бы. Ну вот известны в истории случаи, когда, да, например, не при Елизавете Петровне, не при Анне Иоанновне, а уже при Екатерине II, это намного позже, получали права внебрачные дети, получали титулы и фамилии отцов. Но это были Орловы. А Орловы, пять братьев Орловых, оказали неоценимые услуги государыне-императрице, поэтому они могли просить: матушка, узаконь этого ребенка, узаконь того ребенка, и они получали титулы. Как пример, например, Алексей Федорович Орлов, граф Алексей Федорович Орлов, начальник третьего отделения уже при Николае I, он был внебрачным сыном одного из братьев Орловых. И тем не менее, вот отец попросил императрицу, она его узаконила. Но это исключение, это редчайшее исключение. Хотя вот о таких исключениях как раз роман Льва Николаевича Толстого «Роман и мир». «Война и мир». Почему? Потому что Пьер Безухов, он же внебрачный сын сановника, крупного сановника.
0: Да, графа Безухова.
1: Да, но на старости лет тот его узаконил. Вот. То есть попросил императрицу, и она его узаконила. И таким образом Пьер Безухов стал наследником состояния и очень богатым человеком. Мало того, достаточно влиятельным человеком, надо понимать. Но это случалось далеко не всегда. И даже достаточно крупные фигуры, могущественные фигуры, даже князья, они не всегда могли узаконить сына или дочь, если им этого даже очень сильно хотелось.
0: Как? Да, спасибо. Да. Одну секундочку. Я хочу нашим уважаемым слушателям сказать, что мы в прямом эфире, и можно нам звонить. Вот если вы хотите задать вопрос нашему гостю, географу, историку Леониду Григорьевичу Колотило, вы можете нам позвонить по телефону 328-29-32. Мы с вами в прямом эфире. Это Град Петров, культурная реакция. 328-29-32.
1: Ну что ж, продолжим. Так вот, что касается внебрачного потомства Петра I. Ну, во-первых, внебрачным потомством славился еще его отец.
0: Алексей Михайлович
1: Тишайший. Вообще, мы понимаем неправильно его титул такой неофициальный, его характеристику Тишайший. Тишайший – это не потому, что он был там тихий, забитый, где-то там в уголке сидел скромно.
0: Кроткий.
1: Нет, не кроткий.
0: А какой?
1: Вообще, если бы титулование такое «Грозный» было бы свободно, то нужно было бы «Алексей Михайлович Грозный».
0: А почему же его назвали «Тишайшим»? Это была ирония, сарказм?
1: Нет. Просто по-другому трактовалось слово «Тишайший». Это, ну, у нас иногда в языке происходят очень сильные вот сдвиги. Угу. И «Тишайший» означало, что при нем на Руси наступила тишина. Он установил тишину. И если Иван Грозный в своем синодике поминал чуть больше 4000 убиенных им, ну, казненных людей, причем казненных по понятиям того времени за дело, тем не менее он каялся, вот, и 4500.
0: Многовато.
1: Ну, около. При Алексее Михайловиче, по разным подсчетам, там от 70 до 100 тысяч казненных.
0: Потому что по его личному распоряжению, да?
1: Ну, фактически, как бы вам сказать, в то время существовала абсолютная монархия, и поэтому ничего, как говорится, мышь не пробежит без указания государя. Но все-таки надо понимать, что если при Петре Первом там, или Алексее Михайловиче, тем более, власть была абсолютной, и он был хозяином земли русской, император, ну, вернее, Алексей Михайлович, царь Петр Первый, царь тоже потом император,
0: ну, да.
1: Вот, то его власть абсолютная, и он хозяин земли русской. То, когда Николай Второй написал в род занятия «хозяин земли русской», это уже вызывало там, ну, просто смех. Ну, то есть это не воспринималось вот как абсолютная власть. Надо понимать, что при Петре Первом было все совсем по-другому. Так вот, Алексей Михайлович очень жесткий правитель. При нем подавили бунт Медный, потом Соляной бунт, вот, и многие другие восстания там того же самого Степана Разина и тому подобное. Mm-hmm. То есть он установил тишину на Руси. И он имел множество детей от двух жен. Кто-то подсчитывает там 12 детей, кто-то 15 детей, по-разному. Почему? Ну, во-первых, многие дети умирали во младенчестве, и их даже не успевали крестить. То есть, ну, при родах скончался ребенок, и он мог попасть в документы, мог не попасть. Можно по косвенным данным, там пишут, что, значит, разрешилось от бремени царица, там, а могут и не записать. Ну, то есть, очень сложный вопрос, сколько же детей было у Алексея Михайловича.
0: Вот Наталья, мать Петра, она
1: это
0: была вторая жена.
1: Она Нарышкина. То есть это клан Нарышкиных. Так вот, первая Милославская.
0: Угу, угу.
1: Так вот, что касается клана Нарышкиных, то вот у нее был прежде всего Петр, сын, и Наталья. Ну, самая известная, это любимая сестра,
0: да.
1: Петра Первого.
0: Наталья Алексеевна.
1: Наталья Алексеевна, это его любимая сестра. Но надо сказать, что вот мы сейчас даже отмечаем день рождения многих деятелей, но при этом говорим, что вот завтра отмечается там 300-летие такого-то, например, исторического персонажа. На самом деле отмечается не день рождения этого исторического
0: персонажа,
1: а день крещения. Ну, этого, потому
0: тогда
1: что
0: не было этой традиции
1: в документы
0: еще, да?
1: Записывали только день крещения, день венчания, день отпевания. Все. Ну, угу. Поэтому, когда говорят, а вот день рождения такого-то, ну, это...
0: Очень приблизительно.
1: Очень
0: да.
1: приблизительно.
0: Когда речь идет о людях, живших там в 17 веке и раньше...
1: Особенно, например, если человек жил в Сибири, то, например, говорят, день рождения там, например, там 5 июня. Это 5 июня его крестили, а он мог родиться 1 января или там 2 февраля. Почему? Ну, потому что в 40-градусный мороз младенца за 20 километров в церковь мог никто не повезти. Ну, иначе он умрет по дороге. Вот. Поэтому это очень условная величина. И вот даже царские дети, кто-то попадал в какие-то документы, а кто-то не попадал. И поэтому сказать, а сколько было детей у Алексея Михайловича, сложно. Мало того, угу. даже если представить, что у него там было 15 детей от двух жен, то вы понимаете, что жены были практически постоянно беременны. А Алексей Михайлович был, хотя его и называют тишайшим, но очень активным человеком во всех смыслах. И, естественно, у него были любовницы.
0: Есть такая... Не знаю, насколько это естественно, но, возможно,
1: но, скажем так, были.
0: Вот так.
1: Ну, Что было, то было. Во всяком случае, скажем так, есть такая историческая байка, она записана была еще при Петре Первом, когда Петр Первый на одной из ассамблей, а он очень любил подливать спиртное тем или иным дипломатам, потому что когда человек напивается, у него развязывается язык. И Петр Первый любил слушать, а что же он там в пьяном виде наболтает? Знаете, как что у трезвого на уме, у пьяного на языке. И вот он одного из дипломатов поил. И, кстати, и сам пил. Естественно, Петр Первый тоже любил.
0: Но у него была какая-то толерантность довольно высокая к алкоголю, как я понимаю.
1: Так вот, когда дипломат напился, он в подпитии решил спросить. Государь говорит, а почему вот тот придворный так похож на тебя? На что Петр Первый, уже тоже сам значительно выпивший, решил пошутить. Он говорит, ну, этот-то точно знает, что он сын моего отца. Вот. Вопрос был о некоем человеке, который, в общем-то, хоть и спустя много времени, подвиг Александра Сергеевича Пушкина написать следующую фразу в своем стихотворении, наверное, дословное. «Под гербовой моей печатью я кипу грамот схоронил, и не якшаюсь с новой знатью, и крови спесь угомонил. Я грамотей-стихотворец, я Пушкин просто, не Мусин. Я не богач, не царедворец, я сам большой, я мещанин». Спрашивается, а что Мусины Пушкине, Пушкины не угодили, чем Александру Сергеевичу? Это один род. Вот просто один из представителей Пушкиных. Это одна ветка. Просто один из Пушкиных по прозвищу Муса, у него было такое имя обиходное, потому что помимо крестильных имен были еще и обиходные имена, как правило. Ну, то есть традиция еще не изжила себя. Да и сейчас даже такие существуют. Так вот, Иван Алексеевич Мусин Пушкин, вот с него началось возвышение вот потомков Мусы Пушкина. То есть потомки Мусы Пушкина стали носить фамилию Мусины Пушкина, ну, в отличие от других Пушкина. И вот Иван Алексеевич Мусин Пушкин – это петровский сподвижник. Кстати, мы очень плохо знаем петровских сподвижников. Вот если выйти на улицу и спросить 1000 человек, «Птенцы гнезда Петрова» – такое известное выражение Александра Сергеевича, уже в камне и в бронзе высеченные, что называется, и отлитые. Скажите, а кто является птенцами гнезда Петрова? Ну, я думаю, что 990 человек назовут кого?
0: Ну, Меншикова, конечно.
1: Александра Даниловича, естественно. Но было же целая плеяда государственных деятелей при Петре Первом. Ведь Александр Данилович Меншиков, ну, он был яркая фигура, очень такая потажная фигура, как бы сейчас сказали. Ну, такой своеобразный Владимир Вольфович Жириновский, только начало 18 века. Но который прекрасно знал черту, за которую заступать нельзя. И вот был среди птенцов гнезда Петрова, например, Иван Алексеевич Мусин Пушкин, очень похожий на Петра Первого, очень похожий. И Иван Алексеевич Мусин Пушкин, он был примерно 1660 года рождения, то есть он чуть старше Петра, и вот он, с него началось возвышение Мусиных Пушкиных. Во-первых, он получил боярский чин в 1698 году, а Петр Первый, напомню, практически боярские чины не раздавал, он боярство уничтожил, фактически. То есть он не давал новые боярские чины, и постепенно боярство сошло на нет, его сменило дворянство петровское, уже служивое.
0: А боярское достоинство не было наследуемым?
1: Нет. При Петре Первом нет.
0: При Алексее Михайловиче?
1: Практически тоже нет. Нет, были, скажем так, различные разрядные книги, и как бы человек мог претендовать на ту или иную чин боярский благодаря своему происхождению. Было так называемое местничество, но это все-таки намного раньше. Уже при Федоре Алексеевиче, при старшем брате Петра Первого, все эти списки были уничтожены. Конечно, очень жаль. И при Петре Первом там уничтожали многие списки для того, чтобы местничество вообще исчезло. То есть, чтобы человек получал свое место не за счет происхождения, а за счет своих трудов.
0: Но это табель о рангах, да? Вот эта реформа.
1: И табель о рангах, хотя подготовил реформу, кстати, Федор Алексеевич, а не Петр Алексеевич. Но введено уже было при Петре Первом. Так вот, Иван Алексеевич Мусин Пушкин получил графский титул в 1710 году. Кстати, он руководил введением гражданского шрифта. Страшно даже представить, что было бы, если бы гражданский шрифт владел Александр Данилович Меньшиков. Он для этого был не столь образован. Не надо думать, что он был абсолютно безграмотен, но его образование оставляло желать лучшего, скажем так. Ну и кроме того, он руководил, был начальником монастырского приказа. То есть фактически он руководил делами Русской Православной Церкви, поскольку Петр I запретил избирать нового патриарха после смерти патриарха. Ну и кроме того, Мусин Пушкин заведовал монетным двором. Вот представьте себе, что Александр Данилович заведовал бы монетным двором. Ну, то есть там была бы дырка вместо монетного двора.
0: В огород не надо некоторых пускать.
1: Нельзя, да. Но вот Ивану Алексеевичу Петр доверял всецело, и поэтому вот графский род Мусиных-Пушкиных, вот он появился именно с 1710 года. А Александру Сергеевичу обидно было. Его ветвь как бы графского достоинства не получила.
0: Ну, я думаю, что...
1: Ну, видите, он здесь как бы так с обидой ерничает. Я сам большой, я мещанин, хотя он дворянин, естественно.
0: Нет, он говорит здесь об определенных личных качествах некоторых представителей семьи.
1: Ну, я думаю, это что... так.
0: Дело не об...
1: Так вот, что касается... Да, так вот, что касается внебрачных детей. Давайте посмотрим еще такой интересный пример. Как влияло происхождение или как влиял человек незаконно рожденный на те или иные исторические процессы. В 1700 году только начинается Северная война. И во время сражения под Нарвой в плен попадает князь Иван Юрьевич Трубецкой. Он еще не был фельдмаршалом, он потом станет намного позже фельдмаршалом. Но, значит, он попадает в плен, и случается следующее. В плену он сидит очень долго, потому что, ну, во-первых, продолжается, напомню, Северная война продолжалась до 1721 года, когда был подписан Ништадтский мир. И вот в 1703 году у Ивана Юрьевича Трубецкого в Стокгольме, а он сидел, конечно, не в крепости, там запертый под замки, с него просто взяли слово, что он не убежит, плюс Петр I присылал деньги на его содержание, ну, то есть жил он безбедно. Так
0: по-человечески.
1: Же, как, по-человечески, да, скажем так. И он решил жениться. Ну, скучно же сидеть просто так в плену. Он женился на одной баронессе шведской. Одни источники уверяют, что ее фамилия вот одна, вот другая другая. На самом деле это одна и та же самая баронесса, но у нее просто несколько титулов было. И она ему рожает сына. Вот. Но поскольку Иван Юрьевич Трубецкой очень активный человек был, то он начинает, сидя в плену, влезать в дела Швеции. То есть он везде сует свой нос. Всем интересуется. Мало того, все, что он узнает, он в письмах отправляет с оказией Петру Алексеевичу. Ну, то есть он фактически начинает исполнять обязанности резидента разведки. Хотя его никто не уполномочил, но так уж получилось. Ну, такой человек. И через какое-то время он так надоел шведам, что они решили ему напакостить. Они пригласили и вызвали из России его официальную супругу. То есть оказалось, когда она прибыла, что, в общем-то, он женат.
0: Двоеженец.
1: Что он уже двоеженец, да. Поэтому сын, который родился у него, значит, Иван Иванович, получает усеченную фамилию. Не фамилию отца и титул князь там Трубецкой. Он становится Иван Иванович Бицкой. И вот и появляется Иван Иванович Бицкой. Кстати, в какой-то момент...
0: Это тот Бицкой, который
1: это тот самый Бицкой, который на памятнике Екатерине, да, да, да, и так далее. И вот получается так, что через какое-то время Иван Юрьевич Трубецкой так надоел шведам, что они его все-таки решили обменять. Они его и плюс еще одного генерала обменяли на фельдмаршала Рёншельда в 1718 году. И вот он приезжает в Петербург. Кстати, каким-то...
0: А он взял с собой свою семью? Там,
1: он взял
0: жену,
1: с собой сына. он сына
0: взял. А
1: брана
0: с бедной
1: осталась в жизни? Неизвестно. Вообще,
0: не
1: как бы, это тайна, покрытая мраком, что там с ней стало и куда она потом делась, как бы неизвестно. И вот, то есть там очень противоречивые сведения. И вот он появляется в Петербурге, и Иван Иванович Бицкой получает прекрасное образование. Он учился и в Дании, и в Швеции, и в России учился, и отец ему многое преподавал. Короче говоря, он получает очень хорошее образование. И Иван Иванович Бицкой имел еще и прекрасное отношение с кланом. Вот то, что я сказал, клан. Вот клан... Не просто Трубецких, это клан Трубецких Нарышкиных, потому что женат Иван Юрьевич Трубецкой на Нарышкиной. А Нарышкины – это, можно сказать, не просто фамилия, это и фамилия, титул, чин – все в одном стакане, скажем так, все в одной фамилии. Так уж получилось. Кстати, по закону об императорской фамилии, в императорскую фамилию позже уже входили не только Романовы, Голштейн, Гатторпский. Ну, а туда же входили еще и Нарышкины, плюс Альденбургские и Лихтенбергские. То есть вот Нарышкины, не имеющие никаких титулов, входили...
0: Статус особый был,
1: да. Кстати, на Руси только три фамилии как бы отказывались от титулов. Это Раевские, это Ермолов и вот Нарышкины отказывались. Они считали, что их фамилия и титул... Этого достаточно фамилии.
0: Сейчас, секундочку, друзья мои. У нас сегодня в гостях историк, географ Леонид Григорьевич Колотило. Мы говорим о... внебрачных детях в русской истории. И если вы хотите задать гостю нашему какой-нибудь вопрос, пожалуйста, звоните нам 328-29-32. Мы с вами в прямом эфире. Это Град Петров, культурная реакция. 328-29-32. Уже времени не так много остается, но я надеюсь, что кто-то успеет задать
1: вопрос.
0: Так вот, вопрос.
1: Иван Юрьевич Трубецкой очень любил сына. Это был его единственный сын, хотя и внебрачный. Он постарался обеспечить ему безбедную жизнь. То есть все говорят, ну вот он же не мог ему передать, скажем, поместье.
0: Поместья нет, но все движимое, пожалуйста, деньги без ограничений.
1: Немножко не так.
0: А как?
1: Дело в том, что строгость российских законов всегда компенсировалась необязательностью их исполнения. Напоминаю,
0: так.
1: Иван Юрьевич Трубецкой, например, продавал поместье своему сыну, Ивану Ивановичу Бицкому, который юридически ему был никем.
0: Ну да, да.
1: Но он ему продавал. Ну, например,
0: за рубль.
1: За рубль, да, условно говоря. За какие-то смешные там копейки, которые мог сам и дать при этом.
0: Конечно.
1: Вот. Ну, то есть он фактически ему подарил все фамилии.
0: То есть таким образом можно было законным образом передать свое имение другому
1: человеку. То есть
0: человеку.
1: Можно было вот придумать вот и такой обходной ход. Всегда придумывали какие-то ходы. И вот Иван Юрьевич Трубецкой передал и множество имущества, и все связи, и все очень поддерживали Ивана Ивановича Бицкого. Почему? А он решил заниматься благотворительностью, говоря современным языком. Ну, то есть он занимался там богадельными какими-то воспитательными домами, сиротскими домами и так далее. Но то, чем, в общем-то, придворный заниматься не хочет. Ну, вы на этом не заработаете чины, звания, поместья.
0: Да. Не обязательно было зарабатывать.
1: Вот. Ну, так нет, это вопрос не заработка. Это как раз того, что он туда тратил еще деньги.
0: Конечно, так вся императорская фамилия, все достойные люди, Шереметьевы разные там.
1: Но это уже позже. Первым
0: как
1: был
0: в 18 веке
1: уже. Первым все-таки был первым был Иван Иванович Бицкой.
0: Простите, у нас есть. Звонок.
1: Да, пожалуйста.
0: Добрый вечер. Слушаю вас внимательно.
2: Алло, здравствуйте. Спасибо большое. Я так люблю историю и вас слушать. Вы
0: спасибо.
2: Знаете, вот я думаю, о второй жене Петра Первого, она же по православному обычаю, она незаконная. И как их небрачные дети, как вот православная церковь отнесла вот ко всем этим интригам последующим от Екатерины Первой, и дальше вот эти все наследники, как вы думаете на этот счет? Спасибо.
1: Ну, я вам могу сказать, что и первая, и вторая жена Ивана, ой, Алексея Михайловича, они были, естественно, законными, потому что второй раз Алексей Михайлович женился, когда первая жена уже скончалась. Русская православная церковь не возражала против второго и третьего брака, но возражала против четвертого брака, даже если вот первые три жены умерли. Единственное ограничение, которое касалось второго брака, оно относилось к священнослужителям. Вот священник второй раз замуж быть... Ой, жениться второй раз священник не мог. Священник действительно мог жениться только один раз. Но это, так сказать, общее правило. Так ли это было везде и всюду, это вопрос отдельного обсуждения. То есть...
0: Царь имел право жениться вторым браком, да?
1: Царь имел право жениться, на самом деле, несколько раз. Вот царь мог жениться, в отличие от простого смертного, по-моему, если мне память не изменяет, по канонам церкви 5 или 6 раз. Вот это вот как раз вопрос всплыл.
0: То есть для него было сделано какое-то исключение?
1: Фактически да, потому что вопрос этот всплыл еще при Иване IV, при Грозном, когда он захотел жениться, по-моему, в 7-й раз, вот тогда возник этот вопрос. И он обсуждался, и обсуждался достаточно серьезно на церковном уровне, то есть и патриарх был подключен к этому, но это вопрос, как бы, он не касался простых смертных, не касался придворных, не касался титулованного дворянства, этого вообще и царь, он имел несколько отличных, но обычное правило, вот для простого смертного 3 брака, для священника 1 брак. Законный, да. Теперь возвращаемся к Ивану Ивановичу Бецкому. Значит, он отправляется служить для начала. Он выбрал не военную службу, он выбрал дипломатическую, вот самое раннее. Он отправляется служить секретарем дипломатической миссии в Париж. Русская дипломатическая миссия. Так вот, в Париже он не так обременен был какими-то особыми поручениями. Не штемпелевал там визы с утра до ночи для путешественников. Путешественники были большой редкостью в то время. А в основном он занимался светской жизнью. Он, то есть, собирал сведения и отправлял их на родину своему сюзерену для того, чтобы вот описать, что же там в Париже происходит. И вот во время одного из балов его представили немецкой принцессе. Ее звали Иоганна. Она, кстати, приехала не в Париж, она вообще как бы в Париже-то оказалась проездом. Ехала она на воды в Ош. Помните, как 3 мушкетера сопровождали не Портоса, а Атоса на воды в Ош, якобы у него открылась там старая рана, там вот лечиться. Вот эта вот принцесса отправилась на воды в Ош лечиться от бесплодия. Но вот они так хорошо проводили время с Иваном Ивановичем Бецким в Париже, что через некоторое время она от бесплодия вылечилась. Да, исцелилась, ну, да, бывает Богу. Такое. Ну и тут же прыгнула в карету и поехала в Германию вернуться, чтобы успеть родить при своем законном муже, чтобы ребенок был не...
0: Ну, понятно.
1: Не незаконный, а законный, скажем так. Поэтому ее ребенка, дочь, многие утверждали, историки писали, что она родилась 7-месячной. Но она родилась не 7-месячной, она родилась в срок. Просто нужно было, чтобы она на момент зачатия была все-таки в Германии при муже. Вот, то есть получился законный ребенок. Иван Иванович потом отправляется в Петербург, и много там чего происходит, идут годы. Проходит достаточно много лет, и вот на престоле Елизавета Петровна, то есть уже была Анна Иоанновна на престоле Елизавета Петровна, кстати, к этому моменту вот те дети, которых историки называют возможными детьми Петра I, они уже подросли. Ну, то есть проходит определенное время, и вот эти дети... Если слушать некоторых вот писателей, историков, ну, вроде никого и не было, никого не осталось. Остались. И они никуда не исчезли, но они носят другие фамилии. И они находятся где? Да тут же, рядом с императрицей. Императрица прекрасно помнит Елизавету Петровну, что она тоже незаконно рожденная, и сначала ее, извините, очень сильно прокатили при выборе императора. Ну, то есть, напомню, это был выбор между Анной Иоанновной и Елизаветой Петровной. Анна Иоанновна рождена в законном браке от царя, мало того, старшего царя, потому что Иван, он старший царь, старший брат Петра I, и в законном браке. А Елизавета Петровна, она рождена вне брака, и ее как бы отставляют в сторону. Но проходит какое-то время, умирает Анна Иоанновна, двоюродная сестра Елизаветы Петровны. Анна Иоанновна перед смертью делает катастрофическую ошибку. Она оставляет престол.
0: 2 минуты у нас остается.
1: Так мало?
0: Так мало, да.
1: Да. Она оставляет престол своему внучатому племяннику, но внучатый племянник для российского обывателя, для российского дворянства, он, в общем-то, является нелегитимным.
0: Ну да, да, да.
1: Вот. И таким образом, в общем-то, Елизавета Петровна, не участвуя практически ни в каких заговорах, не надо думать, что там какие-то были придворные заговоры, она благополучно спала, когда ее разбудили и сказали: «Государыня, иди царствовать».
0: Ну, тем не менее, этот человек был заточен, и эта история известна.
1: Это уже другая история, и что там происходило...
0: Ну да, но об этом мы, наверное, в другой раз.
1: В другой раз здесь нет. Конечно. Но я могу сказать так, что вот когда Елизавета Петровна, она уже почувствовала, что ее годы на исходе, а вообще все потомки Петра I, они не были долгожителями. То есть они все примерно уходили из жизни в 52-53 года, так же, как и сам Петр I. Невзирая там на стиль жизни и так далее. Поэтому к концу жизни Елизавета Петровна делает ту же самую ошибку, что и ее двоюродная сестра. Она назначает своего племянника на престол, вот Петра III. И когда встает вопрос, а надо бы женить наследника цесаревича.
0: Но вот тут... эту историю мы уже рассказать, к сожалению, не успеем.
1: Будет другая история. Если будет ваше желание и ваша воля, мы продолжим эту беседу, и я расскажу, что же произошло дальше.
0: Хорошо. Спасибо вам за замечательные рассказы. Дорогие слушатели, у нас сегодня в эфире был историк, географ Леонид Колотило. И вот мы говорили о внебрачных детях в истории России. Спасибо всем, кто нас слушал. Доброго вечера.
1: До свидания.
3: Дорогие друзья, в нашем эфире прозвучало повторение программы Марины Михайловой «Культурная реакция».

0: В исполнении Михаила Плетнева прозвучал ноктюрн опус 48 номер 1 до минор Фредерика Шопена.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа о духовной и материальной культуре «За двумя зайцами». У микрофона Мария Петько.
1: И Александр Крупинин.
0: По-прежнему мы в новом формате, пока не знаю, сохранится ли у нас он и насколько, но пробуем. И сегодня также на две части поделится наш эфир. В первой части мы с Сашей будем продолжать разговор о Михаиле Афанасьевиче Булгакове, потому что не хватило нам, несмотря на удлиненное время, да, не хватило нам, естественно, можно бесконечно говорить о его жизни, но мы хотим познакомить радиослушателей и с его творчеством в неожиданном ракурсе, да, не только роман «Мастер и Маргарита», «Белая гвардия» стоит читать, но и рассказы. Один из них прозвучал в прошлом эфире, и сегодня тоже прозвучит еще один уже в нашем Саше исполнении, да, почитаем, как театр у микрофона сделаем своеобразный. Конечно же, задам вопрос радиослушателям на викторину, и я вот в прошлый раз задавала вопрос, связанный с творчеством, вообще с Михаилом Афанасьевичем Булгаковым. И сегодня тоже опять будет простой вопрос, связанный с Булгаковым. Воспользуемся таким случаем. И задам я его в начале, да, чтобы нам рассчитать наше время. А во второй части нашей программы поговорим о театре, наша большая рубрика. Ко мне придет мастер китайского курса нашего Российского государственного института сценических искусств Наталья Анатольевна Колотова со своими студентами. Это будет наша вторая встреча. И я, конечно, очень воодушевлена, потому что замечательные ребята. Я не один спектакль их видела. И поскольку сейчас они заканчивают обучение, уникальная возможность нам с ними поговорить и увидеть что-то. Ну, об этом позже. А сейчас мы начинаем.

0: Итак, в прошлый раз я цитировала небольшой отрывок из письма Михаила Булгакова, и мы печь угадывали, да, если Саша тоже помнит. Вот. А сегодня другое слово я загадаю, тоже это цитата из Булгакова. Может быть, немного косвенно ее сейчас попробую подать, чтобы не сразу же посмотрели в интернете. Но это цитата уже из произведения Булгакова. Просто вот, как мне кажется... А, значит, надо вопрос задать... Ой, вопрос. Условия сообщить радиослушателям нашей викторины для тех, кто присоединился к нам.
1: Да, ну, наши правила крайне простые. Нужно... Как только будете знать правильный ответ, звоните и отвечать по телефону 328-29-32. 328-29-32, прямо звоните, говорите свое имя, отчество и даете правильный ответ. Кто первым правильный ответ даст, в течение наступающей недели может приехать на радио «Град Петров» и получить с понедельника по пятницу, и получить любую книжку или диск из тех, которые издает радио «Град Петров».
0: Да. И сегодня вопрос несколько философского такого характера, о чем говорил Михаил Булгаков. Если вы догадались, уважаемые радиослушатели, сразу же звоните нам в студию. Вот он сказал в одном из своих произведений, что... В принципе, это не новая мысль, и он ссылается на других умных людей, да, потом, может быть, вспомним каких, что вот это то, что нужно угадать, как здоровье. Его не замечаешь, когда оно налицо. А вот когда пройдут годы, он говорил, то вот как вспомнишь, как вспоминаешь это, вот что же это такое? То есть, когда это очевидно, когда оно вот здесь, мы этого не замечаем. Но зато, когда пройдут годы, мы осознаем, что это было оно. Вот что же это такое? Философский вопрос, как я сказала. Ждем звонков от радиослушателей.
1: Ну, тут может быть самое разное, как бы. Тут очень трудно так сказать.
0: Трудно, но все-таки можно предположить.
1: Предположить можно, но...
0: Да, да. Ну, то есть, что-то хорошее, наверное,
1: да? Да, у меня сразу несколько.
0: Вариант. А что ты думаешь?
1: Нет, ну я не буду говорить.
0: Не, ну напиши.
1: Вдруг нечем писать. Вдруг угадал.
0: Да, ну вот так вот, это вот буквально начало одного из рассказов Булгакова, и он говорил, что вот этим был овеян 1917 год для него, как ни странно, потому что это такой вихревый год, принес еще очень много изменений, но как мы уже это вот отметили еще в прошлую нашу встречу, что несмотря на то, что Булгаков так сложно относился и к революции, да, и вот не принимал, но этот год там, 17-й, 18-й, подарили ему вообще-то надежду большую, да, то есть если он был в уездном городке, ну, безвылазно сидящим таким доктором, то он получил возможность возвращения в большие города, да, и общения с людьми, которых он любил и помнил, и в частности, еще и в своей практике тоже так горизонты его расширились. Но вот что же это такое, как здоровье?

0: написал, но не такая буква, что хорошее такое, да, какое-то состояние, да, человека. То есть, может быть, я немножко запуталась 17-м годом, почему я ему подарила это вот состояние, но это вот такое вот. И в принципе, мне кажется, вот как вообще об этом все творчество Булгакова. Вот если мы вспомним «Дни Турбиных», он же, мы сказали о том, что он описывал, в общем-то, и свою семью, да, вот это такое вот безмятежное какое-то состояние, вот этого покоя, этой гармонии, которую он видел в семье, и он ловил эти моменты, он как бы запечатлевал их, вот как можно сказать, что это такое, вот что это для него было, очень простое слово, мне кажется, да, уже все синонимы, вот.
1: Ну, там-то и дело, что
0: да, но что-то вот как более такая обширная глобальная категория, да? У нас звонок есть.
1: Да, слушаю.
2: Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Александровна. Может, это счастье?
0: Да, совершенно верно. Счастье. Счастье.
1: Да, спасибо, Екатерина. У меня была первая мысль, но потом мне показалось, что это слишком просто.
0: Почему? Ну, это действительно просто, да, просто.
1: Так, Екатерина Александровна получает возможность приехать к нам на радио, получить любую книжку или и диск из тех, которые издает радио.
0: Да, счастье, которое описывает в своем творчестве Булгаков, и несмотря на то, что жизнь его была полна очень грустных моментов, и мы тоже говорили о том, что все, вся его, весь его путь — это путь вопреки, да, жизнь его так вот бросала, а он ловил эти мгновения счастья, он цеплялся за них, и в его творчестве просто это солнечные какие-то строки удивительные. Вот, ну, мне кажется, он действительно очень же... Вот это творчество его, оно несет жизнь, вот это солнце какое-то для меня вот так вот. Ну, мы сегодня коснемся разных тоже периодов его творчества, но будем идти по порядку. В прошлый раз остановились на том, что вот он начинает писать, ну, вообще заниматься литературной деятельностью, несмотря на то, что он служит врачом, да, и читали уже небольшой рассказ из записок. Ну, а дальше Булгаков, вот этот 17-й год, 18-й год, во время которого он получил освобождение от службы и сразу же возвращался в Киев. А дальше он вернулся в Киев, тоже, конечно, фантастические перипетии в его жизни. И поезд, на котором он вернулся, был один из последних, потому что дальше началась оккупация. То есть немецкие войска захватили Киев, началась оккупация. И дальше вот уже в Киеве Булгаков открывает частный прием. Все еще вот он как врач работает. Поборол зависимость от морфия. Мы об этом тоже упомянули. Да? Все-таки вот это вот возвращение очень его воодушевило. И по вечерам теперь он писал. Вот уже тогда появляется этот цикл записки юного врача. Ну и что нужно сказать? В это время постоянно менялась власть на Украине, да, несколько, там, и гетман Скоропадский, да, Петлюра, там. И Булгаков писал в 19-м году, проживая в городе Киеве, последовательно призывался на службу в качестве врача всеми властями, занимавшими город. То есть вот тоже, как бы, все это и власть менялась, и он тоже последовательно призывался.
1: Эти события как раз в романе «Белый гвардия», да, очень хорошо там все это описано подробно, кто там менялся, как, кто с кем там воевал.
0: Да, да, но при этом он вот пытался избежать вот этой вот призыва в армию, да, там жена его тоже описывала такие эпизоды, что Татьяна Лапа, да, первая жена его говорила, он потом рассказывал, что как-то, то есть вот это была мобилизация в армию Петлюры, да, она говорит, он рассказывал, что он как-то немножко поотстал, потом еще немножко за столб, за другой бросился в переулок бежать, так бежал, пока сердце колотилось и думал, инфаркт будет, ну вот... Тем не менее, все равно во Владикавказ его в 19-м году отправляют, не удалось ему вот так вот убежать, и жена решила поехать вместе с ним, ну, а потом уже на Владикавказ начали красные наступать, то есть белые покинули его, и мы тоже коснулись этой темы, что незадолго до этого Булгаков переболел тифом, и ему невозможно было тогда уехать, потому что там уже революционный комитет был на момент его выздоровления. времени. Вот. И нужно было решить в этот момент, как же ему зарабатывать на жизнь, потому что тогда уже

0: как вот врач, он не мог так вот реализоваться, потому что если опять бы он работал врачом, его опять бы призывали, да, вот эта жизнь бы его менялась постоянно, и он решил по-другому как-то зарабатывать, и вот здесь он уцепился за то, что он все-таки начинал уже писать, и он решил стать писателем. И сначала устроился на работу во Владикавказский ревком, там заведовал литературной и театральной секцией, и организовывал, очень ответственно относился к своим обязанностям. Там он организовывал литературные вечера, были чтения публичные, он лекции проводил по истории культуры, а также на театральной сцене ставил пьесы, и он эти пьесы писал сам. То есть очень бурная деятельность начинается. И в 2020 году состоялись две премьеры. Это первая комедия «Самооборона о гражданской войне» и, как вот он говорил, драма о крахе старых идеалов, «Братья Турбины» называлась эта драма. И Булгаков писал своему двоюродному брату Константину в одном из писем: «Турбины 4 раза за месяц шли с треском успеха. Как бы я хотел, чтобы ты был здесь, когда турбины шли в первый раз. Ты не можешь себе представить, какая печаль была у меня в душе, что пьеса идет в дыре захолустной, что я запоздал на 4 года с тем, что я должен был давно начать делать, писать». То есть вот, вот это вот осознание, да, что это его призвание, что он даже запоздал, с этим нужно было давно этим заняться. В 21-м же году Булгаков переезжает в Москву. Вот начинается основной такой период, важное его творчество. И он в Москве работал сначала хроникером в торгово-промышленном вестнике, затем перешел в газету «Рабочий», а потом устроился обработчиком писем в «Гудок» известный.
1: «Гудок» это было известно. Да, там, да. Там все были, да?
0: Да, да, да.
1: Будущие крупные советские писатели.
0: Прошел, да, через вот это вот горнило. Не хватало ему тогда денег, он за любую работу брался и даже писал 26 января, вот, например, 22 года, он пишет: «Вошел в бродячий коллектив актеров, буду играть на окраинах, плата 125 за спектакль, убийственно мало, конечно, из-за этих спектаклей писать будет некогда, заколдованный круг, питаемся с женой впроголодь». Ну вот и писательство, и актерская карьера здесь вступали в противоречие, но, да, «Гудок» основной его работой становится, а тогда для «Гудка» еще Ильф и Петров, например, писали, да, и там и Олеша был, и Бабель, и Катаев, да, кого только не было, и вот присоединился к ним Булгаков, его тексты публиковали почти в каждом номере, и многое вот он взял еще из записок юного врача, свои наблюдения какие-то, и даже такие иронические, юмористические зарисовки. Вот. А также он много взял в эту газету, присылали много писем разных, рабочие, да, и корреспонденты, и рабочие, и, ну, читатели. И он вот из этих писем тоже брал основу литературную для своих маленьких рассказов, заметок. Это тоже очень интересно, потому что еще и такая документальность в этом вот повествовании. Ну и также Булгаков в это же время писал для издания «Накануне», известное очень эмигрантское издание. Вот. А в литературном приложении «Накануне» публиковали первые главы из повести на записок на манжетах. Вот. То есть вот больше и больше времени он уделял литературе. И это начало 20-х годов. И вот как раз тот рассказ, который мы хотели прочитать сегодня радиослушателям, он же в 21-м году написан, если я не ошибаюсь. Рассказ называется «Псалом». Ну, удивительное, конечно, удивительное произведение, да, Саш? Как ты его нашел? Ты знал его раньше или ты вот сейчас только с ним познакомился? Говорят, что... Ну, не говорят, это совершенно очевидно, что это как будто бы маленькая пьеса. То есть очень... так как Булгаков совмещал и театральную деятельность, и литературную, да, это воплощалось и в его рассказах.
1: То есть... Булгаков очень хорошо понимал театр, что интересно. У него же пьесы замечательные, и он знал хорошо театр, для того, да, чтобы писать пьесы, надо хорошо знать, что в театре хорошо проходит, да? Угу. И он диалог строил, конечно, совершенно замечательно у него.
0: Да, всегда. Вот это вот такой некий диалог, который мы хотим тоже представить нашим радиослушателям. 21-й год, Михаил Булгаков, «Псалом».
1: «Псалом». Первоначально кажется, что эта крыса царапается в дверь. Но слышен очень вежливый человеческий голос.
0: Можно войти?
1: Можно, пожалуйста.
0: Поют дверные петли.
1: Иди и садись на диван.
0: А как же я по паркету пойду?
1: А ты тихонечко иди и не катайся. Ну-с, что новенького?
0: Ничего.
1: Позвольте, а кто сегодня утром ревел в коридоре?
0: Я... ревел.
1: Почему?
0: Меня мать нашлепала.
1: За что?
0: Я сурке ухо укусил.
1: Однако.
0: Мама говорит, сурка негодяй. Он дразнит меня, копейки поотнимал.
1: Все равно таких декретов нет, чтобы из-за копеек уши людям кусать. Ты, выходит, глупый мальчик.
0: Обида. Я с тобой не вожусь.
1: И не надо.
0: Папа приедет, я ему скажу. Он тебя застрелит.
1: Ах так? Ну тогда я чай не буду делать. К чему, раз меня застрелят?
0: Нет, ты чай делай.
1: А ты выпьешь со мной?
0: Ой, с конфетами, да?
1: Непременно.
0: Ну, я выпью.
1: На корточках два человеческих тела. Большое и маленькое. Музыкальным звоном кипит чайник, и конус жаркого света лежит на странице Джером Джерома. Стихи ты, наверное, забыл?
0: Нет, не забыл.
1: Ну, читай.
0: Куплю я себе туфли.
1: К фраку.
0: К фраку. И буду петь по ночам.
1: Псалом.
0: Псалом. И заведу себе собаку? Ничего.
1: Как-нибудь проживем.
0: Нибудь как проживем.
1: Вот именно. Чай закипит, выпьем. Проживем.
0: Проживем.
1: Звон. Джером. Пар. Конус. Лоснится паркет.
0: Ты одинокий?
1: Джером падает на паркет, страница угасает. Это кто же тебе говорил?
0: Мама.
1: Когда?
0: А тебе пуговицу когда пришивала? Пришивала, пришивает, пришивает и говорит Наташке.
1: Так, погоди, погоди, не вертись, а то я тебя обварю. Ух!
0: О, горячий, ух!
1: Конфету какую хочешь, такую бери.
0: Вот я эту большую хочу.
1: Подуй, подуй, и ногами не болтай.
0: Женский голос за сценой. Славка!
1: Стучит дверь, петли поют приятно.
0: Опять он у вас. Славка, иди домой.
1: Нет, нет, мы с ним чай пьем.
0: Да он же недавно пил.
1: Тихая откровенность.
0: Я не пил?
1: Вера Ивановна, идите чай пить.
0: Спасибо, я недавно.
1: Идите, идите, я вас не пущу.
0: Да, руки мокрые, белье я вешаю.
1: Непрошенный заступник.
0: Не смей мою маму тянуть.
1: Ну хорошо, не буду тянуть. Вера Ивановна, садитесь.
0: Погодите, я белье повешу, тогда и приду.
1: Великолепно, я не буду тушить керосинку. А ты, Славка, выпьешь, иди к себе спать. Он вам мешает.
0: Я не мешаю. Я не шалю.
1: Петли поют неприятно, конусы в разные стороны, чайник безмолвен. Ты уже спать хочешь?
0: Нет, я не хочу. Ты мне сказку расскажи.
1: А у тебя уже глаза маленькие.
0: Нет, не маленькие. Расскажи.
1: Ну и иди, иди сюда ко мне. Голову клади. Так, сказку. Какую же тебе сказку рассказать, а?
0: Про мальчика, про того.
1: Про мальчика? Это, брат, трудная сказка. Ну, для тебя так и быть. Ну, так вот, жил, стало быть, на свете мальчик. Дас. Маленький. Лет так приблизительно 4. В Москве. С мамой. И звали этого мальчика Славка.
0: Угу. Как меня.
1: Довольно красивый. Но был он, к величайшему сожалению, драчун. И дрался он, чем не попало, кулаками и ногами, и даже калошами. А однажды на лестнице девочку из 8-го номера, славная такая девочка, тихая красавица, а он ее по морде книжкой ударил.
0: Она сама дерется.
1: Погоди, это не о тебе речь идет.
0: Другой Славка?
1: Совершенно другой. На чем бишь я остановился? Да, ну натурально. Пороли этого Славку каждый день, потому что нельзя же в самом деле драки позволять. А Славка все-таки не унимался. И дошло дело до того, что в один прекрасный день Славка поссорился с Шуркой, тоже мальчик был такой, и, недолго думая, хватит его зубами за ухо. И полуха, как не бывало. Гвалт тут поднялся, Шурка орет, Славку порет, он тоже орет. Кое-как приклеили Шуркино ухо синдетиконом. Славку, конечно, в угол поставили. И вдруг звонок. И является совершенно неизвестный господин с огромной рыжей бородой и в синих очках и спрашивает басом: «А позвольте узнать, кто здесь будет Славка?» Славка отвечает: «Это я, Славка». «Ну вот что говорит Славка. Я надзиратель над всеми драчунами, и придется мне тебя, уважаемый Славка, удалить из Москвы в Туркестан». Видит Славка, дело плохо, и чистосердечно раскаялся. «Признаюсь, — говорит, — что дрался, я и на лестнице играл в копейки, и маме бессовестно наврал, сказал, что не играл. Но больше этого не будет, потому что я начинаю новую жизнь». «Ну, — говорит надзиратель, — это другое дело, тогда тебе следует награда за чистосердечное твое раскаяние». И немедленно повел Славку в наградной раздаточный склад. И видит Славка, что там видимо-невидимо разных вещей. Тут и воздушные шары, и автомобили, и аэропланы, и полосатые мячики, и велосипеды, и барабаны. И говорит надзиратель: «Выбирай, что твоя душа хочет». А вот что Славка выбрал, я и забыл.
0: Велосипед.
1: Да-да, вспомнил, велосипед. И сел немедленно Славка на велосипед и покатил прямо на Кузнецкий мост. Катит и вражок трубит. А публика стоит на тротуаре, удивляется. Ну и замечательный же человек этот Славка. И как он под автомобиль не попадет. А Славка сигналы дает и кричит извозчикам: «Право держи». Извозчики летят, машины летят, Славка нажаривает. Идут солдаты и марш играют, так что в ушах звенит.
0: Уже?
1: Петли поют, коридор, дверь, белые руки, обнаженные по локоть.
0: Боже мой! Давайте я его раздену.
1: Проходите же, я жду.
0: Да поздно.
1: Нет, нет, и слышать не хочу.
0: Ну, хорошо.
1: Конусы света начинают звенеть. Выше фитили, Джером не нужен, лежит на полу. В слюдяном окне керосинки маленький радостный ад. Буду петь по ночам псалом, как-нибудь проживем. Да, я одинокий. Псалом печален, я не умею жить. Мучительнее всего в жизни пуговицы. Они отваливаются, как будто отгнивают. Отлетела на жилете вчера одна. Сегодня одна на пиджаке и одна на брюках сзади. Я не умею жить с пуговицами, но я все вижу и все понимаю. Он не приедет. Он меня не застрелит. Она говорила тогда в коридоре Наташке: «Скоро вернется муж, и мы уедем в Петербург». Ничего он не вернется. Он не вернется, поверьте мне. 7 месяцев его нет. И 3 раза я видел случайно, как она плачет. Слезы, знаете ли, не скроешь. Но только он очень много потерял от того, что бросил эти белые теплые руки. Это его дело, но я не понимаю, как же он мог Славку забыть. Как радостно спели петли.
0: Конусов нет, в слюдяном окошке черная мгла. Давно замолк чайник. Свет лампы 1000 маленьких глазков глядит сквозь реденький сатинет.
1: Пальцы у вас замечательные. Вам бы пианисткой быть.
0: Вот поеду в Петербург, опять буду играть.
1: Вы не поедете в Петербург. У Славки на шее такие же завитки, как и у вас. А у меня тоска, знаете ли. Скучно-то. Чрезвычайно как-то. Жить невозможно. Кругом пуговицы, пуговицы,
0: Не целуйте меня, не целуйте. Мне нужно уходить. Поздно.
1: Вы не уйдете. Вы там начнете плакать. У вас есть эта привычка.
0: Неправда. Я не плачу. Кто вам сказал?
1: Я сам знаю. Я сам вижу. Вы будете плакать. А у меня тоска. Тоска.
0: Что я делаю? Что вы делаете?
1: Конусов нет. Не светит лампа сквозь реденький сатинет. Мгла. Мгла. Пуговиц нет. Я куплю с лавки велосипед. Не куплю себе туфли к фраку. Не буду петь по ночам псалом. Ничего. Как-нибудь проживем.

0: такой небольшой рассказ, маленький шедевр. Я сказала, что в 21-м году, все-таки в 23-м году написан был этот рассказ. И это тот же год, когда Булгаков начинает писать «Белую гвардию». Да? То есть он, получается, днем писал фельетоны для Гудка и маленькие рассказики, а вечером садился за «Белую гвардию». И вот его жена Татьяна Лапа вспоминала: «Писал ночами «Белую гвардию» и любил, чтобы я сидела около, шила. У него холодели руки, ноги, он говорил мне: скорее, скорее горячей воды. Я грела воду на керосинке, он опускал руки в таз с горячей водой». Но вот тоже такое вот присутствие какой-то родной души, родного человека рядом, мне кажется, оно в чем-то совпадает и с тематикой того рассказа, который мы прочитали. И, конечно, мы тоже упомянули, что события гражданской войны на Украине описывались, естественно, в «Белой гвардии», и через этот роман Булгаков пронес историю своей семьи, да, и атмосферу своей семьи. Конечно, у всех героев были прототипы, это и родственники, и киевские друзья Михаила Булгакова, и Булгаков даже дает семье Турбины. Откуда это появляется, Саша? Это же тоже не только не придуманная фамилия. Это девичья фамилия бабушки Булгакова. Mm-hmm. То есть он, да, вот прям наделяет чертами своей семьи даже фамилии. И у него был очерк, есть очерк «Мне приснился сон», там он писал: «Помнится, мне очень хотелось передать, как хорошо, когда дома тепло, часы, бьющие башенным боем в столовой, сонную дрему в постели, книги и мороз». И вообще сам Булгаков сравнивал свой роман с «Войной и миром». И мне кажется, есть вот это вот ощущение, да, семьи, уюта, семьи, большой-большой семьи, то есть при том, что персонажи оказываются в центре огромных политических событий и должны в конце концов сделать свой выбор вот в условиях вот этой рушащейся реальности. Вот. А также в 23-м году другие произведения создает Булгаков, «Дивалиада» его, да, вот появляется, связанное с бюрократией произведения. Его опубликовали в журнале «Недра» годом позже. И после выхода этого произведения Замятин говорил: «У автора, несомненно, есть верные инстинкты в выборе композиционной установки. Фантастика, корнями врастающая в быт, быстрая, как в кино, смена картин. Абсолютная ценность этой вещи Булгакова уж очень какой-то бездумной невелика, но от автора, по-видимому, можно ждать хороших работ». То есть вот это чутье сразу же отметил Замятин. И важно было, что очень быстро писал Михаил Булгаков, ну просто вот он писал, сразу же публиковал. Осенью 23-го года завершил рассказ «Ханский огонь». Ну и вот вскоре он вступает в Союз писателей, во Всероссийский союз писателей, то есть стремительно-стремительно развивается его карьера. Ну и в 24-м же году меняется его жизнь, потому что он встречает Любовь Белозерскую, познакомился он с ней на вечере газеты накануне, и вскоре Булгаков женится на ней, то есть расстается с первой женой. Любовь Белозерская, у нее есть мемуары, она вспоминала: «Нельзя было не обратить внимания на необыкновенно свежий его язык, мастерский диалог, такой неназойливый юмор. Мне нравилось все принадлежащее его перу. Одет он был в глухую черную толстовку без пояса, распашонкой. Я не привыкла к такому мужскому силуэту. Он показался мне слегка комичным, так же, как и лакированные ботинки с ярко-желтым верхом, которые я сразу же окрестила цыплячьими». Вот еще и облик такой тех лет Булгакова мы можем чувствовать. Он очень экстравагантный, мне кажется.
1: Но мне кажется, там не столько от экстравагантности, сколько от бедности, что происходило.
0: Ну, получался облик довольно-таки, да, экстравагантный. Булгаков создает в 24-м году повесть «Роковые яйца», да, это 28-й год действия, то есть в 24-м он пишет, а действие повести – это 28-й год, уже в будущее. Не случайно Замятин отметил, что фантастика корнями врастающая в быт. Тоже вроде как и такое бытовое в чем-то произведение, а вот, вот так, такой сюжет. И повесть эту печатают, в общем-то, очень хорошо, в нескольких изданиях она выходит, и он обращает внимание на себя Горького. Горький пишет, что очень мне понравился Булгаков, очень. Он, Горький такой восторженной натурой обладал, и он так эмоционально тоже реагировал. И публикуется роман «Белая гвардия». Вообще «Белую гвардию» он своей жене посвятил, но...
1: Первый или второй?
0: Новый, второй жене, да, второй жене. Вот, но роман-то публикуется, но частями, да, не целиком. Вот,
1: вот это за границей, по-моему, публиковался, нет?
0: Да, в общем-то, сейчас скажу, где он опубликован был. Нет, вообще тут не, нет, не понимаю. То есть, это журнал «Россия» был, да. Вот там две части опубликовали «Белой гвардии», журнал «Россия».
1: Заграничный, эмигрантский.
0: Эмигрантский журнал, да. Но вскоре журнал разорился, потому что, значит, было три части этого произведения. Но, то есть, получается, третья часть, она и не вышла. Тем не менее, произведение обратило на себя внимание, и вскоре уже Булгаков получил письмо от режиссера Бориса Вершилова, который предложил поставить на сцене МХАТ роман «Белая гвардия». Вот такая у него глобальная театральная карьера тоже начинается. То есть до этого он как актер где-то играл, тут вот уже предложили поставить пьесу. И через несколько буквально дней с Булгаковым еще и связались представители театра Вахтангова с такой же точно просьбой, предложили к постановке. Булгаков понимал, что нужно адаптировать произведение для театра, да, и все лето он был этим занят, то есть действительно он был заинтересован, и уже, поскольку он быстро работал, через лето, уже в сентябре, он читал, уже была читка вот этой вот этого произведения, который назвал «Дни тур». Иных. И саму «Белую гвардию» как роман он отдал в МХАТ, а вот эту новую пьесу, «Дни Турбиных», значит, были адаптированы для МХАТа, а Вахтангова, который тоже предложил постановку Булгаков, пообещал новую пьесу. И какая же эта пьеса создается для театра Вахтангова?
1: Судя по времени, наверное, «Зойкина квартира».
0: Да, «Зойкина квартира» также очень быстро создается. В 25-м году он ее закончил, и такая вот получилась... Не знаю, как жанр мы характеризуем. Буфонада, наверное.
1: Комедия, да?
0: Комедия. Да, наверное, даже как маски такие, да, мы там узнаем комедию масок, но там вот...
1: Ну, это в стиле Вахтанговского театра.
0: Да-да-да, кстати, действительно, предложил такую буфонаду. Так что уже буквально через год прошли сразу две премьеры булгаковских пьес, потому что 5 октября 26 года МХАТ сыграл «Дни Турбиных», а вот 28 октября в театре Вахтангова состоялась премьера «Зойкиной квартиры». Сумасшедший успех по тем временам был, особенно «Дни Турбиных», который первый месяц показали 13 раз, и все это время в зале был аншлаг. Ну вот что это? То есть это практически, ну там через день показывали, да, наверное, 13 раз. Вот. Но «Зойкина квартира» не менее была популярна, тем не менее, естественно, оба спектакля очень ругала критика, да, как обычно мы понимаем, и Булгакова упрекали в сочувствии белому движению и так далее, и так далее. А в 26-м году же, 17 мая, к нему пришли с обыском. Значит, там редактор журнала «Россия», вот, который опубликовал роман «Белая гвардия», был незадолго перед этим арестован, ну, далее пришли к Булгакову, который печатался там. И вот Любовь Белозерская вспоминала: «В один прекрасный вечер, так начинаются все рассказы, один прекрасный вечер на голубятню постучали, звонка у нас не было. И на мой вопрос, кто там, бодрый голос арендатора ответил: это я гостей к вам привел. На пороге стояли двое штатских, человек в пенсне и просто невысокого роста человек, следователь. И также его помощник с обыском. У Булгакова тогда изъяли дневники его, изъяли повесть «Собачье сердце», которую он тоже писал. Ну вот, чем не угодили эти произведения?
1: Ну, не знаю, наверное, не поддерживали советскую власть.
0: Да. В тот момент Булгаков готовил их, ну, готовил «Собачье сердце» к печати, да, и очень поддерживали, уже газеты были, журналы, которые готовы были купить произведение, напечатать. Но в госбезопасности характеризовали так произведение. Такие вещи, прочитанные в самом блестящем московском литературном кружке, намного опаснее и бесполезны безвредных выступлений литераторов 101-го сорта на заседаниях Всероссийского союза поэтов. Ну, да. Лучше уж, по мнению, да, госбезопасности, были выступления литераторов 101-го сорта.
1: Ну, вот это такая эпоха, как, кстати, была довольно интересная. Вроде как бы еще ничего так и не было. Может, все было, в общем-то, можно. И даже печататься за границей можно было, в эмигрантских изданиях.
0: Да, да.
1: И ничего за это вроде бы и не было. А с другой стороны, постепенно уже вот накатывала эта волна, как бы, тоталитаризма, да, то есть, что уже все, уже постепенно, с каждым днем все было страшнее и страшнее, все было меньше и меньше возможностей для творчества. И вот такая эта тьма накатывала со стороны Кремля, да?
0: Да, но в то время еще очень силен был самиздат, и все равно
1: это произведение... было можно, да?
0: Да, распространялись. Ну, вот
1: подозрение. НЭП, там все такое, да. Самостоятельные типографии, издательства, все это существовало, и в то же время вот уже началось.
0: Мне кажется, в самом произведении, вот «Собачье сердце», все это время оно очень чувствуется. Вот этого такого противостояния, да, вот этих миров. И
1: ну, да,
0: открытого есть... конфликта, но не вот как профессор Преображенский, то есть он открыто конфликтует вроде с новым укладом, но при этом с ним и ничего не идет.
1: Не, ну, профессор Преображенский ценный слишком кадр, поэтому он пока еще до него не добрались, он пользуется, но рано или поздно, конечно, доберутся.
0: Да. Тем временем Булгаков еще одну драму написал, «Бег», о гражданской войне, и очень восторженно это произведение принял Станиславский. Он писал, что просто вот готов был с руками и ногами оторвать, поставить, но тем не менее все равно запретили к постановке «Бег». И это, конечно, сказалось то, что пьесу прочитал Сталин. Да, известно, наверное, то, что он написал. «Бег» есть проявление попытки вызвать жалость, если не симпатию, к некоторым слоям антисоветской иммигрантщины, да. Стало быть, попытка оправдать или полуоправдать белогвардейское дело. В том виде, в котором он есть, «Бег» представляет антисоветское явление. Но тоже вот интересно, да, вот
1: что... Одни Трубиных, например, он любил Сталин, да. Говорят, смотрел много раз, и... Уж совсем там
0: спасал
1: ничего, там вполне была антисоветская белогвардейщина вся была. Ну, не знаю, почти какие у него были понятия.
0: Да, но вот мне кажется, даже в этом небольшом кусочке чувствуется все-таки симпатия к Булгакову, потому что он нас говорит в том виде, в котором есть, да, но не то чтобы вот он запрещает, ну, запрещает в таком виде.
1: Ну, кстати говоря, что хотел сказать, добавить к этому, ко всему, что и эмигрантская критика тоже не очень-то благоволила Булгакову. То есть, если наша критика советская говорила, что типа он это защитник белоэмигрантщины, белогвардейщины всякой, да, то наоборот, Адамович, Георгий Адамович, там, Ходосевич и Георгий Иванов и так далее, они тоже не приветствовали произведение Булгакова, ту же «Белую гвардию», говорили, что как бы нет четкого понимания, где добро, где зло, в общем-то, он себя ставит настолько выше всех, что уже с такой высоты невозможно различить красное и белое, где они там вообще, ему кажется, все это примерно одно и то же.
0: Ну да, поэтому там и говорят, что и Сталин любил «Белую гвардию», потому что вот, в общем-то, это можно рассмотреть и как то, что как торжество, да, противоположного белому движению. несмотря вот на что даже, он говорил, если такие люди, как Турбины, даже вот они склоняются там перед новой властью, то, конечно, это как, больше как похвала. В общем, по-разному можно было бы интерпретировать это. Ну, вот, тем не менее, появляется бег как такой, как точка такого, отправная точка слома пути Булгакова. В 1929 году все пьесы Булгакова снимают с репертуара. И Булгаков в совершенно бедственном положении, он остается без какого-либо дохода. Вот он брату в Париж, брату Николаю писал: «Я сейчас уже терплю бедствие. 15 марта наступит первый платеж фининспекции. Полагаю, что если какого-нибудь чуда не случится, в квартирке моей миленькой и сырой вдребезги не останется ни одного предмета. Барахло мое меня трогает мало, но стулья, чашки, дай бог с ними, боюсь за книги». И вот тогда Булгаков пишет впервые письмо Сталину с просьбой разрешить ему выезд из СССР. Ему отказывают, и тогда уже Булгаков подает заявление о выходе из Всероссийского союза писателей. И в этот момент он хочет написать нечто, что как будто было бы совершенно далеко от какой-либо политической ситуации. Нечто аполитическое. Это его пьеса о Мольере. А вот насколько это получилось, мне кажется, можно еще поговорить в следующий раз.
1: То есть мы опять не закончили с Булгаковым,
0: ну,
1: да?
0: Ну, с Булгаковым невозможно закончить. Мне кажется, еще огромный пласт. Вот и пьеса о Мольере удивительная.
1: Театральный
0: тоже
1: роман, там, да. Мастер и Маргарита. Все.
0: Поэтому оставим на следующий раз. Сейчас окунемся после небольшого перерыва в передачу «Поговорим о театре».
1: Я прощаюсь с вами, дорогие радиослушатели. До новых встреч.

0: маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наш цикл маленьких концертов, посвященных творчеству Сергея Васильевича Рахманинова. По воспоминаниям близких, Рахманинов в последние годы во время болезни часто читал письма Чехова. Эти письма были неожиданной находкой для композитора и сделались источником глубокой радости. «Какое наслаждение! Какой мудрый и прекрасный человек!» — повторил Рахманинов. Так общение с Чеховым продолжилось до последних дней жизни композитора. А познакомились они, начинающий композитор и пианист, и известный писатель, 20 сентября 1898 года в Ялте, после концерта, который давал гастролировавший Федор Иванович Шаляпин. Когда восторженная толпа окружила Шаляпина, к молодому аккомпаниатору, на которого никто не обращал внимания, подошел Чехов со словами: «Я все время смотрел на вас, молодой человек. У вас замечательное лицо. Вы будете большим человеком». Рассказывая об этом эпизоде, Рахманинов добавлял: «Умирать буду, вспомню об этом с гордостью». Через 3 дня после этой встречи Антон Павлович в письме к сестре Марии Павловне пишет: «Милая Маша, возьми 1 экземпляр рассказа «Мужики» и «Моя жизнь» и в Москве при случае занеси в музыкальный магазин Юргенсона или Гудхейля для передачи Сергею Васильевичу Рахманинову». Получив в подарок рассказы, Рахманинов выслал Чехову печатный экземпляр партитуры своей фантазии для симфонического оркестра «Утес» и на титульном листе сделал надпись: «Дорогому и глубоко уважаемому Антону Павловичу Чехову, автору рассказа «На пути», содержание которого с тем же эпиграфом служило программой этому музыкальному сочинению». Зоя Прибыткова, племянница композитора, вспоминала: «Рахманинов обожал Чехова. Все в нем было Сергею Васильевичу дорого, близко и понятно. Его светлая лирика, умный юмор, любовь к родной природе, жизненная правда. И, наконец, что особенно подкупало и пленяло Сергея Васильевича в Чехове, это изумительная чеховская музыкальность. Вот хотя бы строки из повести «Моя жизнь». Майские сумерки, нежная молодая зелень с тенями, запах сирени, гудение жуков, тишина, тепло. Как это ново и необыкновенно, хотя весна повторяется каждый год». А вот строки из статьи историка музыки Бориса Асафьева «Воспоминания о Рахманинове». «Русское в музыке Рахманинова впитано было им из всего любимого им русского окружения, из русской действительности. Он понимал это как Чехов, как Бунин. Тут дело не в жанризме, не в стилизаторской изобразительности, не в драматургии характеров. Но если бы «Чайка» и «Три сестры» родились в сознании наичуткого их мастера как пение русской женской души, то эти мелодии были бы насыщены тем тоном, что звучит, как несомненно, русское в мелодии Рахманинова. И «Вишневый сад» прозвучал бы тоже рахманиновским тоном. В чеховской лирике ведь не оставалось ничего сугубо барского, скажем, фетовского, но зато чувства и поэзия русской усадебности звучали неизбывно красиво. Так красиво, как цвет черемухи, сирени, жасмина. Вот тут уже мы всецело в пределах рахманиновских цветущих садов. Романсы Рахманинова, подобные «Сирени», были отражением атмосферы новой, тончайшей душевности и касанием музыки русской природы. Кто умел чутко слышать музыку русской природы, тот замечал в мелодическом рисунке рахманиновских романсов, прелюдов и музыкальных моментов их образный подтекст настроений, угаданных современными мастерами русского языка, которые умели созерцать родную природу не только зрением, но и слухом.

В исполнении Сергея Васильевича Рахманинова прозвучала авторская транскрипция для фортепиано романса «Сирень». Запись была сделана в марте 1923 года. Обратимся вновь к воспоминаниям Софьи Сатиной. Много хороших и интересных книг можно было достать у букинистов в известных районах Нью-Йорка. Но ничто не доставляло Сергею Васильевичу большего удовольствия, чем воспоминания или очерки о любимом им Чехове. Лицо его озарялось радостной улыбкой, если, выходя после занятий в кабинет, он находил у себя на столе вновь приобретенную книгу о Чехове. Произведения Чехова он хорошо знал и постоянно перечитывал. Конец цитаты. Интересно заметить, что среди неосуществленных творческих замыслов Рахманинова есть и два либретто опер, написанных Чеховым, на сюжет его собственного рассказа «Черный монах» и оперы «Белла» на основе повести Лермонтова «Герой нашего времени». Об этих либретто Рахманинов писал: «Чехов часто предлагал мне идеи для будущих опер, и мне очень жалко, что наша совместная работа так никогда и не осуществилась». 17 января 1904 года, в день именин Чехова и всего за полгода до его смерти, в художественном театре впервые давалась пьеса «Вишневый сад». В письме Рахманинова от 17 января мы находим такие строки: «Вечером я, конечно, в Вишневом саду». А после кончины Чехова, как дань памяти, Рахманинов пишет романс на слова монолога «Мы отдохнем» из четвертого действия пьесы «Дядя Ваня». Конечно, не раз Рахманинов вспоминал свои частые встречи с Чеховым в Москве и в Ялте. Весной и летом 900 года в Ялте он постоянно бывал на чеховской Ауткинской даче. К слову сказать, именно тем летом оба они сердечно заботились о смертельно больном композиторе Василии Калинникове, который тоже тогда жил в Ялте. Калинников вспоминал: «Был у меня Рахманинов, доставило мне огромное удовольствие своей игрой. Рахманинов часто навещает меня и дружески беседует, а иногда садится за фортепиано и знакомит меня с своей превосходной передачей с новыми произведениями Глазунова, Танеева, Оренского. Издатель так расщедрился, что заплатил мне за клавир Первой симфонии, но и этой его щедростью я обязан, конечно, Рахманинову, который раскачал его в мою пользу. А ведь я хотел было все даром отдать, да еще благодарить Бога за то, что симфонии мои увидят свет». Тем летом в Ялту приехал на гастроли Московский художественный театр, а затем Куприн, Станикович, Мамин Сибиряк, Бунин. Знаменитые ауткинские завтраки в Чеховском доме были многолюдными. В саду качались подаренные Чехову качели из реквизита к ялтинской постановке «Дяди Вани». На даче книжной Александры Андреевны Ливин, где жил Рахманинов, был хороший инструмент. И Рахманинов много играл Чехову. Вполне вероятно, что и свои пьесы, написанные в начале 90-х годов. «Мелодию», «Прелюдию», «Элегию».

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучали пьесы Сергея Васильевича Рахманинова, авторская транскрипция романса «Сирень» и «Элегия» из 5 пьес фантазии опус 3. Записи были сделаны в 20-х годах. Маленький концерт для вас подготовили Ольга Суровикина и Святослав Драчев. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: Архимандрит Януарий Ивлеев. О главном христианстве. Жемчужины Нагорной проповеди.
1: Пятое блаженство. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Это блаженство открывает вторую строфу из четырех дальнейших блаженств. В нем говорится о милости. К этому слову у нас в языке множество синонимов, оттеняющих те или иные стороны замечательного, божественного свойства души. Здесь и милосердие, и сердобольность, и жалость, гуманность, участие, сочувствие, сострадание. Призыв к милости или милосердию мы находим также в Евангелии от Луки. «Будьте милосердны, как милосерден Отец ваш». Да и вообще принцип милосердия проходит через весь Новый Завет. Это блаженство не обещает те или иные доказательства милости Божией на протяжении земной жизни, которая практически у всех полна лишений. Речь идет об эсхатологическом спасении, об оправдании милостивого перед конечным судом Божиим, об оценке человека по его существу. Об этом неоднократно напоминает Новый Завет. «Обрести милость у Господа в он и день».